0: Москве 3 часа ночи, в Якутске 9 часов утра, в Астане 5. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России и Монголии подписали план стратегического партнерства. Экономическое сообщество стран Западной Африки может получить значительные преимущества от сотрудничества с Россией. Минпросвещение нашей страны разработало единые программы воспитания, обучения, развития в детских садах. Подробности далее. Вертолет «Росавиация» облетел район, где в 70 милях от Петропавловска-Камчатского горело рыболовное судно «Триумф», но не обнаружил ни одного из пропавших при пожаре 4 рыбаков. Об этом сообщили РИА Новости в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Вечером 25 сентября в акватории Тихого океана загорелось рыболовное судно, на борту которого находилось 29 членов экипажа. Эвакуировали 25 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести. Минобороны России и Монголии подписали план стратегического партнерства в военной сфере на 2027-2031 годы. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. В республику с рабочим визитом прибыл замминистра обороны Василий Осьмаков. Он провел двустороннюю встречу с замминистра обороны Монголии. Осьмаков подчеркнул, что стороны рассматривают переход к системному и долгосрочному характеру взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Его монгольский коллега отметил, что одним из важных источников сегодняшних достижений военных Монголии являются результаты многолетнего военного сотрудничества двух стран. Генсек ООН Антонио Гутерреш в беседе с главой МИДа Ирана Аббасом Аракчи призвал к продолжению переговоров для достижения мира. Об этом сообщили в его офисе. По данным офиса, Гутерреш и Аракчи обменялись мнениями о конфликте в регионе. Генсек ООН, как отмечается, приветствовал дипломатические усилия, которые принимались в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Сейчас глава МИДа Ирана Аббас Аракчи остается в США для продолжения переговоров через посредников в лице Пакистана и Катара. Встреча с их участием прошла в понедельник без представителей Вашингтона. Экономическое сообщество стран Западной Африки может получить значительные преимущества от сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в интервью национальному телеканалу «Буркина-Фасо». В январе 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ЭКОВАС, обвинив организацию в давлении на страны после смены власти в этих государствах. Позднее три страны создали собственный альянс государств Сахеля. Траоре добавил, что ЭКОВАС может воспользоваться возможностями партнерства с Москвой. Отношения между Россией и Буркина-Фасо активизировались после прихода Траоре к власти в 2022 году. Стороны развивают взаимодействие в сферах энергетики, безопасности, образования и экономики. Минпросвещение России разработало единые программы воспитания, обучения, развития в детских садах. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что для педагогов разработаны единые методические комплекты для каждой возрастной группы. Ранее Кравцов сообщил, что ведомство обновит стандарт работы детских садов. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, вас приветствую. Ну, у нас довольно масштабная такая одна тема практически с ответвлениями. Насколько я понял, и попрошу вашего комментария, у нас создается нечто подобное, ну, например, объединенные авиастроительные компании, да, Ростеху, только в сфере микроэлектроники. И все-таки это направление решили серьезно двигать. Мы с вами много раз в эфире ваших программ говорили о том, что, может быть, лучше и не пытаться потому что мы сильно отстали, да, и тут вот можно потратить кучу денег и времени и ничего не добиться. Но, тем не менее, власть за это берется, и об этом говорил и вице-премьер первый Денис Мантуров, и глава Минпромторга Антон Алиханов. Ну, а вот, соответственно, эта компания, сейчас даже вот найду, как она называется. Вот давайте пока попробуем разобраться, что это такое.
3: Ну, очевидное желание, то есть, собственно говоря, за несколько лет импортозамещения стало понятно, что должна быть какая-то централизованная идеология. Одна, да, то есть не две, не три, да. А Советский Союз пытался, кстати, строить несколько ракет, но потом выяснилось, что разные варианты, да, то есть они, в общем-то, обременительны для бюджета. Там у нас была лунная ракета, потом была королевская история. Та же самая история в самолетах. То есть, конечно, желание получить конкуренцию – это всегда важно, потому что конкуренция – это полезно и внутри даже государства. Тем не менее, мы сейчас находимся на очень разных. То есть у нас с операционными системами бардак. Точнее, ну не бардак, они есть, но их, по-моему, в отечественных признанных в реестре около 60. Да? То есть, ну вот, знаете, демократия – демократия, но все-таки их должно быть две. Ну, в нашем случае три. Вот. С железом тоже непонятная история. Обратите внимание на проявление странных достаточно вещей, когда вот недавно привлекли к ответственности производителя дронов, там он на 1,5 миллиарда продал, как оказалось, да, то есть он обещал отечественные, но они оказались китайскими, да, но мы понимаем, что, в общем-то, на 1,5 миллиарда отечественных дронов он бы и не продал, и, кстати, все это понимали, да, то есть должна быть какая-то, то есть государство примерно начинает понимать, что где-то мы можем, где-то нет, да, то есть надо каким-то образом подходить к отечественности, да, вот, не знаю, будем ли мы позже это обсуждать, вот Мишустин сегодня озвучил цифру, 4 триллиона всяких разных электронных компонентов производится, да, то есть мы понимаем с вами, что в этих 4 триллионах часть отечественной, наверное, существует, да, вопрос, какая она, насколько она большая и насколько импортозамещение там влияет очень сильно, поэтому желание тех, кто сейчас, то есть ни в коей мере не обвиняю их в некомпетентности, наоборот, да, то есть сколько времени прошло, 4 года уже со всех вот этих наших свистоплясок, все-таки в конечном итоге привести это к одному знаменателю, будет очень много писка, но мне кажется, что вот в данном случае, который у нас сейчас есть, не то чтобы конкуренция вредна, да, то есть, наверное, не очень правильно это сказать, но должна быть некая такая, знаете, как управляющая сила, да, какая-то, которая ставит цели, ставит задачи, и четко решает вопрос, какой объем госзаказа на это уходит. Огромная сумма, ну, даже сама по себе цифра, 4 триллиона. Смотрите, это дефицит нашего бюджета. Да? То есть он, правда, дефицит чуть побольше, да? А, по мнению Хазина, он у нас еще какая-то в бесконечность растет. Да? То есть, но я более оптимистичен, кстати. Я думаю, что к концу года он как раз с 5,5, может, до 4 триллионов и упадет.
2: Ну, если Юрос будет дороже, чем Brent, по 120, тогда, может, и да.
3: Ну, мне почему кажется, нет? Что это... Тут мы можем с вами поспорить, не очень честно спорить без господина Хазина, вот. но от этого не зависит, на мой взгляд, это больше зависит от внутренних наших историй, потому что это исполняемость бюджета и так далее, там много-много разных интересных историй. И, кстати, возвращение валютной выручки, мы же сгоряча разрешили ее оставлять там, и очень многие компании там и оставляют, да? То есть если бы сейчас вся выручка зашла, хочу заметить, курс был бы, возможно, даже 60. Вот. Но мы же, это когда переукрепился курс, да, мы сейчас вспоминаем разные истории, поэтому я не удивлюсь, если к концу года Центральный банк, например, пересмотрит эту позицию, и мы поедем дальше. Но, тем не менее, это отвлекло нас от цифры. Вот. Еще раз повторюсь, 4 триллиона произведенных компьютеров, ну, вообще, как я понимаю, радиоэлектронной техники, конечно, это колоссальный рынок. И у него должен быть какой-то, ну, давайте так скажем, Минпром, у него очень много разных историй, да. Делать отдельное министерство, может быть, я, кстати, бы и сделал, да, потому что все-таки министерство должно подстраиваться под важное направление, которое требует какого-то такого прямого регулирования. Но я так понимаю, что опыт Объединенной авиационной корпорации показал, что, ну, какие-то решения, наверное, полезны. Вот. Поэтому, возможно, в этом направлении имеет смысл двигаться, тем более у нас сейчас там такое счастье, как технологический сбор, наполнит эту корпорацию деньгами. Это вообще прекрасно.
2: А вот если попытаться понять, значит, Алиханов говорит о том, что оборудование для кремниевых пластин идет высокими темпами. Речь о размере до 200 нанометров, и там, как по его словам, 90 типов оборудования уже имеется. И к 2028 году больше 75% потребностей внутреннего рынка по типам установок до 150 миллиметров, собственно, будет уже реализовано. Что за кремниевые пластины, если для таких, как я, так сказать, которые там не очень в этом понимают, попытаться объяснить?
3: Толстые. Смартфоны тонкие, и в них поэтому кремниевые пластины должны быть тонкие, да? Uh-huh. Процесс делается. А так как, ну, допустим, счетчики газовые, да, счетчики электрические, в автомобиле видеорегистраторы, да, у них там нет требований к какой-то толщине, поэтому техпроцессы, так называемые, ну, давайте слово назовем, техпроцесс, пусть будет там 120 нанометров, 200 нанометров, они как раз вполне для этого подходят. От того, что технологии 20 лет, у нас, простите, домны, которые стоят, допустим, в Туле и плавят чугун, им там больше 100 лет, по-моему, да, то есть, я не знаю, там Демидов их еще устроил, да. Вот, это же не повод менять, да, доменный процесс, он как был, там закинули окатыши, закинули уголь и в пикокс. Ну, на выходе у вас там железная руда, у вас получился чугун. Вы можете все что угодно делать, но будет все равно чугун. Там, вы можете там как-то добавлять, прибавлять. Там есть спецстали, также и здесь. Ничего зазорного в этом плохого нет. Закупаем оборудование, технологии, вот те, которые, о которых говорит Алиханов, 150-200 нанометров, они нам доступны. Ну, мы, наверное, пытались сами сделать. Наверное, был неправильный путь, да, то есть вот ничто нам не мешает закупить и производить. Другой вопрос, что дальше, вот мы привезем, запустим, да, и это надо продавать нам же, да, соответственно, государство должно обеспечить заказ. Если государство не обеспечит заказ, ну, будет как обычно, да, так, завезли оборудование, и оно стоит. При Советском Союзе, кстати, это было сплошь и рядом, да, то есть завозили оборудование, оно совершенно спокойно себе стояло, упакованное, но целое, очень важно.
2: Ну, так а я так понимаю, что не надо будет стиральные машины разорять. Это я пошутил, может быть, неудачно. Ну, то есть в ракете в какой-нибудь чип или там вот эта пластина, да? Она же может быть 200 нанометров, если сама ракета 7 метров.
3: Легко, вообще легко.
2: Ну, да, вот.
3: Быстродействие, да, то есть, и, знаете, вот в мое время, когда я учился в военном институте имени Можайского, я был далек от всякой разной техники, у меня, я изучал ламбда-исчисления, теорию предикатов, был такой, знаете, воздушный мальчик, да, и как-то нас завели на кафедру, а соседняя кафедра была как раз по железу. Я захожу, там, знаете, вот такие, которые наматывают трансформаторы и всякие разные, еще залитые эпоксидной смолой, да, в спутник наш вставляют, да. Я говорю, коллеги, а это что? Говорит, Гера, а это вот то, для чего ты пишешь. Я говорю, оно же не может работать. Ну, это так, это просто отвлечение внимания, но умеем что-то производить, и, конечно же, для ракеты, ну, сейчас, конечно, вот эти вот эпоксидной смолой залитые платы интереса не представляют, но какие-то свои производить будем. Ну, мы и сейчас что-то производим, тут проблема немножко другого свойства. Мне кажется, что, возможно, правильно было бы закупать. Да? Потому что в 100-миллионных чипах, да, то есть миллиарды выпускаются, да, закладку специально на Россию представляется достаточно сомнительным, а вот качество гарантированно неплохое. Потому что, когда у вас миллиард производится, да, вы где-то там за качество отвечаете. А нам надо не просто привезти, да, а еще и запустить. А это, согласитесь, такая история сложная. Но тут я надеюсь, коллеги понимают, что делают. Может быть, они ожидают, что, допустим, в течение какого-то времени, например, при худшем раскладе, если у них это есть в риск-процессах, ну, как у Максута Шадаева есть в рисках, что Google там затруднит наше отечественное программное обеспечение установки, а также и у коллег, возможно, есть риск, что мы и эти железки, да, не будем получать, нам их прекратят привозить. Тогда, конечно, оборудование завозить надо. И никто не спорит, что оно должно быть не просто запущено, оно должно быть проэксплуатировано, люди там должны работать. Железки могут работать, я думаю, 15-20 лет, да, поэтому на этот срок мы сможем себя обезопасить, да. Вот. Мы точных прогнозов мы с вами не знаем, но, по крайней мере, некая внятность. Вы знаете, как вот, то, что сейчас читаю по этому поводу, меня это немножечко радует. Почему? Вспомните, 4 года назад шапка закидательства. Да? То есть это же была совершенно фееричная история. И процессоры запустим, и вышки 5G сделаем, и еще, еще, еще, еще. И мне кажется, тогда во многом заложили вот какой-то такой, знаете, когда суетливая история, вы прыгаете выше, чем может, ну, у вас как бы мотивация теряется. Сейчас все выглядит достаточно разумным, по крайней мере.
2: Ну, вот на самом деле, полетели же наши самолеты, там МС-21, Суперджет, это уже полностью импортозамещенные. А многие-то тоже со скепсисом относились, а куда деваться-то, нельзя же зависеть от Боинга до Эрбаса. Тут такая вот история. Вопрос такой. Говорят, что, ну, там рынок-то большой, предприятий, которые этим занимаются, что вот эта объединенная микроэлектронная компания, ОМК, так она называется, поглощать никого не будет. Вот здесь, с вашей точки зрения, важно ли сохранить некую, так сказать, корабль-матку, как говорят, и вот эти вот, может быть, не такие большие предприятия, которые на аутсорсе с ним работают? Схема-то такая рабочая, с вашей точки зрения?
3: Вы знаете, учитывая опыт вообще промышленности в России, зарекаться на то, что будет происходить после принятия всех установленных законов и выделения бюджетных денег, и еще что-то невозможно. Да? Давайте мы будем исходить из того, что знаете, мы все время забываем, что там люди работают, они, конечно, у них есть свои интересы ведомственные, но они здравомыслящие. Да? Все получили этот урок, вот этого шапка закидательства, да, что результаты не всегда получаются те, которыми... То есть обещали-то много, да, согласитесь. Если мы с вами вернемся сейчас на 4 года назад, то в 2026 у нас должно было быть уже все. Да, то есть и смартфоны, и айфонов нет, и так далее. Но результат, видите, он есть, но надо отдать должное. То есть он и так... Кстати, если бы мы тогда начинали более разумно подходить к этому вопросу, результаты были бы лучше, наверное, не отвлекались бы на прожекты. Вот поэтому я думаю, что здесь ваш вопрос абсолютно справедлив, но ответ будет равен гаданию на кофейной гуще. Потому что сильно зависит, ну давайте честно признаемся, у нас все сильно зависит от персонализации, да. Не буду приводить примеров, но мы их многие знаем, когда вот есть персона с одними полномочиями, вторая с теми же самыми, результаты разные, и выстраиваются совершенно разные корпорации, и история, кто-то берет на себя ответственность, кто-то не берет на себя ответственность. А тут надо добавить, что у нас в России очень важен человеческий фактор. Все сильно будет зависеть от руководителя, сильно будет зависеть от тех полномочий, которые будут дадены.
2: Ну, у нас ведь как делают, я, так сказать, по спортивной сфере знаю, есть, например, у нас такая школа в юго-западном округе, Самбо-70 называется, и она действительно довольно успешная. Так вот, к этой школе присоединили, к этому начальству, скажем так, я знаю даже этого человека, беседовал с ним в эфире, в частности, попал там и Этери Тутберидзе со своими фигуристами, да, то есть как бы под самбо объединили все спортивные начинания округа, и, может быть, это хорошо. Вот в данном случае, если я правильно понял, отчасти этим будет Сбер заниматься, но у него проекты свои в IT-индустрии есть или нет? Потому что там...
3: Я думаю, что сейчас за этот кусок начнется битва большая. Да? То есть, привели Тутберидзе, например, а я хочу напомнить, мы об этом как-то говорили, кажется, Роскосмос, у него входит лифтовое хозяйство. Да, большое, лифты производят. И там, я даже читал на сайте Роскосмоса новость, сейчас таких новостей там нет, к счастью, но как раз когда был господин Рогозин, там такие новости были, что вышла новая версия лифта В4, где там, я начал читать новости, потом долго сидел, долго думал. Он при нажатии на кнопку голосом Гагарина говорил: поехали. Да? Вот. Но еще раз, естественно, любая корпорация стремится к расширению, любое правительство пытается ограничить интересы. Да? Я уверен, что Сбер не сможет пропустить, потому что это сейчас уже у нас дальше больше не банк, а давайте скажем, это действующая сила какая-то, да, то есть у Германовского Грефа есть интересы выше интересов коммерческого банка. У него есть амбиция на серьезное технологическое лидерство вообще, да, то есть его не бывает вот прям так, вы знаете, вот прям технологическое лидерство, да, то есть просто я имею трафик, я хочу, да, опыт был получен у Сбера большой, то есть они там пытались в маркет зайти, еще куда-то, сейчас у них есть еще что-то. Вот, конечно, он захочет поучаствовать, потому что огромный пласт, я думаю, предприятий будут кредитоваться от Сбера, там наверняка будут задействованы кредитные деньги, и, естественно, банк захочет гарантии в виде своего участия. Разрешать банку или нет, я честно считаю, что Не надо банкам залезать в бизнес, нет ничего. То есть мне не нравится то, чем занимается Сбер в нашей индустрии. Мне кажется, банк должен заниматься деньгами, а индустрия должна быть. Но у нас есть сложившееся, знаете, как в приличных обществах, это обычай делового оборота. Вот так получилось, что Сбербанк у нас еще одновременно IT-компания. Я не вижу здесь, честно скажу, еще раз повторюсь, ничего хорошего. Это можно там отдельную передачу там посвящать. Почему? Вот, потому что кажущаяся какая-то вот есть история, но нет. Вот, но в данном случае не вижу, то есть здесь, конечно же, Сбер будет привлечен как источник финансирования, да, то есть, а вместе со Сбером, давайте честно скажем, это мы вместе с вами все, да, то есть вот все, кто платит через терминалы сбербанковские, те, кто есть там счета, те, у кого есть, мы все будем участвовать в этой истории. Еще раз повторюсь, плохого ничего не вижу. В данный момент все равно нужны будут деньги, совершенно неважно, откуда они придут. Банки чуть более требовательны, чем государство, и более реалистичны в этой истории. Поэтому, возможно, будет лучшая история, чем с Роснаном, надеюсь. Да? То есть, все-таки с Роснаном она странная, честно говоря, была. Вот нанотрубки у нас не очень прижились. Да? То есть, вот, а какие-нибудь автомобили «Москвич» вот выпускаются.
2: Ну, да, это я просто проиллюстрирую. Вот в этих новостях говорится о том, что до 30-го года на проект будет потрачен 1 триллион рублей и 250 миллиардов финансирует Сбер. А по части вот этой конструкции, так, экосистем я имею в виду, так это же все просто разными путями идут. Вот, например, Сбер у себя завел Marketplace, будучи, так сказать, кредитным учреждением. А какой-нибудь условный Wildberries или Озон, наоборот, они были маркетплейсом, а потом завели кредитное учреждение. Потому что, видимо, они понимают, что если они этого не сделают, они отстанут, и там их покушают. Разве нет?
3: Ну, нет, в случае с Wildberries и Сбером, если говорить вообще серьезно совсем, да, то, конечно... Банки неожиданно вдруг выяснили, да, что для главного... То есть, во-первых, изменилось концептуально за 30 лет банковской системы, что я за ней наблюдаю. Это то, что юридические лица стали никому не нужны, а вот мы с вами стали очень нужны, потому что банки научились зарабатывать на нас с вами, комиссионные, прочее, прочее. Это карточки, платежи, прочее, прочее, прочее, разная история. Вот. А второе, они выяснили, что если люди пользуются условным Wildberries, да, они туда легко переходят с точки зрения обслуживания. Прям легко. Да, потому что для них это самое важное. Ну, зачем простому человеку счет, не будем называть банки, в Сбер, ну, пусть будет Сбер. Срока нет, но проценты какие-то идут. А тут наша любимая корзина и бонусы. При этом Wildberries хорошо, он видит все профили. И вот помните, было такое... шум большой, когда банковская система потребовала как раз от Набиуллиной делить эту историю. Да? Вот. А почему? Я спросил у коллег, они говорят, Гера, там так растет клиентская масса. У нас же всегда, вы же знаете, как с замедлением искусственного интеллекта, точно так же, как и тогда, всегда деньги в основе. Да? То есть, если бы еще как-то было сильно в заботе, да, о гражданах, я бы понял. А речь шла именно о том, и идет о том, что идет большой отток клиентов в банке, который, ну, тут по профилю, да, то есть, ну, пришел клиент, а что ему, там женщина сидит себе дома, домохозяечка, ей приходит денежка на карточку, да, то есть она замучилась со Сбера или там с Альфа или еще откуда-то переводить в Wildberries, там, где она совершается, где она ведет свою социальную жизнь, настоящую жизнь, понимаете? Она говорит, а давайте, звонит бухгалтеру, говорит, давайте вы мне будете переводить в Wildberries банк или в Озон банк или в Яндекс банк. И все, и так убегает клиент, все. Поэтому вот тот, та вспышка такой ненависти банковской системы. То есть, это вроде банковская система одна, но вот эти вот изгои, Озон, Wildberries и кто у нас там?
2: Ну, вот Яндекс, все, Яндекс.Маркет, да.
3: Они все, конечно, их ненавидят. Прямо, я все уверяю, ненавидят, да. Но надо отдать должное ЦБ, он сказал, как бы, так как вам можно, да, ну, странно, да, то есть, если Сбер позволяет себе... Ну, по сути, давайте скажем так, на деньги, пользуясь своей репутацией, на деньги акционеров, там, инвестиции, выделять бесконечные, да, как бы Яндекс не был богат или ВКонтакт, они не могут столько денег выделять. Но, тем не менее, и Wildberries, и Яндекс.Банк, и Озон.Банк набирают реально серьезную клиентскую базу. И вот тут вот Но это уж как бы, знаете, как это. Вот. Поэтому ЦБ сказал, ну, если вам можно, то и им можно. Да? То есть неизвестно, опять же, должен поправиться. Мы не знаем, как это будет происходить послезавтра, потому что все-таки у нас могут быть разные мотивы у регулирующих органов. Но пока на текущий момент некоторый паритет между условным Сбером и условным маркетплейсом в финансах есть. Но будущее, уверен в финансах, оно, конечно, на маркетплейсах, на банках, которые на них поднимутся, да, потому что все-таки наша жизнь, ну, давайте, мы получили зарплату, куда-то ее потратили, да. Маркетплейс – это легко, просто, приятно, и даже бонусы дают.
2: Ну, и на оставшиеся пару минут Минпромторг, проект приказа, вы об этом чуть-чуть говорили, технологический сбор, который как раз пойдет на организацию вот этой вот компании, да, за ноутбуки и планшеты придется платить 746 рублей, смартфоны 737, ну и так далее. Дальше там смешные какие-то 37, 75 и так. Вроде бы не повлияет сильно на цену, но и с другой стороны удастся собрать денег на нужное дело. Вот как это можно проинтерпретировать и прокомментировать?
3: Ну, на каждый смартфон по 500 рублей, на ноутбук по 1000. Я думаю, миллиардов 80, 90, 100. Мы не можем сейчас сказать, сколько, да, потому что не очень... Как будет идти сбор с того потока, который идет параллельно. Импортом не очень понятно, да. То есть, ну, наверное, как-то будет. Ну, Алиэкспресс, видимо, будет взимать. А вот как будет серяк идти, непонятно. Пока его очень большой объем. А дальше, как я понимаю, все эти деньги обещаны развитию нашей промышленности, IT-индустрии. Ну, слушайте, давайте будем надеяться, что эти деньги будут, во-первых, дойдут, это очень важно, да, то есть вы понимаете, обещать не значит жениться, бюджетный кодекс, когда нас принимают, это отдельная история, мы с вами понимаем, что там за каждую строчку идет битва. Сможет ли корпорация, которая будет заниматься развитием, компания, корпорация, которая будет заниматься нашей индустрией компьютерной, получить цифровой, давайте назовем радио, эта история, сможет она эти деньги получить, раз, и потом сможет она их потратить. Да? То есть, что напишут законодатели, мы не знаем. Мы с вами были не один раз свидетелями, когда любые благие намерения заходили, ну, в какое-то очень странное исполнение при учете интересов всех игроков. Тут должна быть какая-то жесткая воля. Надеюсь, что Мантуров, Алиханов и Шадаев смогут ее как-то сформулировать. Потому что, вы же знаете, всегда, когда есть деньги, появляются люди, говорят, и нам тоже дайте.
2: Да, их много. Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики, в эфире «Радио Спутник» на прямой связи. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
1: Клименко советует.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, реклама на всех наших телеканалах, все наши провайдеры уже 5G там и так далее. Вот все это трубится. Но давайте попробуем обсудить. Можно ли сейчас уже пользоваться 5G, вот, так сказать, веря этой рекламе? Потому что я набрел на какую-то инструкцию странную, как активировать 5G на айфоне с российской симкой. Я не знаю, связаны эти вещи или нет. Что нужно? Новый телефон купить, какую-то инструкцию выполнить, да? Вот что нужно, чтобы получить 5G? Или пока это невозможно?
3: Там история неочевидная, давайте так скажем. То есть 5G, который есть стандартный, если у вас обычный аппарат, симочка, и вы видите у оператора 5G в точке доступа, и пользуйтесь. Там она автоматически включается, честно говоря. Поэтому не надо даже заморачиваться. Да? Это идет либо по существующим частотам, теснит чуть-чуть 4G, да, то есть это все на усмотрение оператора. Я бы здесь не заморачивался. То, о чем идет речь, это для маньяков, которые зачем-то хотят себе 5G, потому что я не знаю пока прямого применения, честно говоря, именно 5G, именно функционально. Проблема в чем? Что если он полноценный, базовая станция, вся сеть 5G, то у вас действительно там как-то, ну, вот можно сделать 1000 симок подключить к одному узлу, например, да, то есть или как-то еще, или автомобиль беспилотный поедет. Простому человеку не очень понятно зачем, но если вам очень хочется, то я бы даже не сказал, что это мошенники, да, я бы сказал, что это те, кто в технологиях разбирается, обнаружили, что если на, не будем называть компанию, которая выпускает международные симки, поставить в саму симочку, там симочка именно форму имеет, да, и к ней подключить e-симочку через нее, короче, международная симочка в результате будет работать у вас, и там на ней можно 5G поставить. Для Apple ваш iPhone выйдет за границу, он будет как бы станет, из-за некоторой уязвимости самого iPhone в этом части нашли дырочку. Я, кстати, думаю, что Apple скоро ее закроет очень быстро, может завтра, может послезавтра. То из-за некоторой уязвимости выяснится, что Apple вас будет воспринимать, если у вас международная eSIM-ка из Испании, будет воспринимать вас как жителя Испании и будет вас пускать по 5G, он откроет свои частоты, аппарат. То есть аппарат подумает, что он в Испании. А есть ли там риски? С одной стороны, рисков нет, какая разница, какой протокол. С другой стороны, я бы очень аккуратно относился к программному обеспечению, которое вы добровольно ставите себе, которое пользуется дыркой на вашем телефоне, да, то есть оно дыркой, давайте так скажем, это нельзя там прям совсем называть дыркой, да, то есть, но что-то он у вас в айфоне делает, что еще там можно сделать, мы с вами не знаем, да, поэтому я не очень понимаю выгоды от перехода на 5G, да, там трафик не становится дешевле, звонки как звонки, вроде никаких таких каких-то особых историй нет, но экспериментируйте, но мне кажется, поаккуратнее, потому что все-таки на уязвимостях очень легко попасть в какие-нибудь разные неприятные истории.
2: Еще сообщил Роскомнадзор о том, что 10 тысяч роутеров по стране микротик такой модели рискуют, собственно говоря, быть взломанными. И там, видимо, наши все данные попадут в нехорошие руки. Вот что это за роутеры и почему вдруг на них начали охотиться?
3: Ой, это прям моя живая история. Это прям реальная совершенно история. Роскомнадзор написал. Я приезжаю к себе в офис. У меня не работают мои автоматические распознавания лиц. Ничего не работает, пришлось воспользоваться ключами. Оказывается, мой системный администратор тоже это прочитал, да, и пошел чинить. Роутеры старые, польские, если мне память не изменяет. Сейчас вот я давайте скажу, то есть не гарантирую, но Микротик это то ли польская компания, то ли, может, нет, да. Вот важно то, что они старенькие, когда в железе начинаешь что-то накатывать новое, то есть когда накатываешь постепенно, все вроде хорошо, за все это время там было 20 или 30 обновлений, вот, а тут все там жестко перелопатили, в общем, короче, мы на 2 дня зависли, я был 2 дня без связи. А в офисе. Ну, связь была, но, знаете, как помните по Райкину, рыба в каме была, да? Вот.
2: Но настроение было мерзопакостное, да, при этом.
3: Я рассказываю дальше. Я рассказываю вам про вот дальше. Дальше я, естественно, так как я в гневе был, ну, чего же такого-то не починить, я, так как я человек, естественно, глубоко погруженный в искусственный интеллект, я с ним здороваюсь, да, поэтому я нажимаю на кнопочку, вот у меня здесь телефончик стоит, нажимаю на кнопочку и говорю: «Привет. Расскажи мне, пожалуйста, что за катастрофа с роутерами Микроник, о чем написал Роскомнадзор?» Железяка недолго задумался и говорит мне: «Ну, новость имеет смысл, она, правда, в мире прошла дней 20 назад, ну, скрылась, да, вот, но катастрофы вроде бы нет, действительно, есть уязвимость, она существует, ее нашли, но дело в том, что большинство уязвимостей, которые находятся, они в целом, давайте назовем, гипотетические. То есть, знаете, если рак на горе свистнет, да? Вот, в принципе, уязвимость была при условии, что если мы на этом роутере что-то делали. Ну, и дальше мне вот эта железяка, искусственный интеллект, достаточно подробно объясняет, что если вы с ним ничего за это время не делали, ну, в каком-то определенном смысле, да, то есть, давайте я произнесу, не давали доступ по SSH извне. Да, извините за терминологию, да? Просто у нас, может быть, пытливые слушатели, да, то есть вот, mm-hmm. ну, вот, Если вы что-то там не делали, то и не делайте. Это очень важно, да? Все у вас будет хорошо. Естественно, как оказалось, мы ничего не делали. Просто два дня на панике просидели. Поэтому, как это говорится коллегам из Роскомнадзора, в качестве просто просьба, так как сисадмины читают и уважают мнение Роскомнадзора, да, все-таки полностью публиковать риски, ну, возможно, там, по-моему, не 10 тысяч, там, по-моему, около 100 тысяч. Или это в мире около 100 тысяч роутеров. Там вот из этих 100 тысяч, возможно, были подвержены этой атаке, ну, может быть, 500. Может быть, 1000 человек. Мы не знаем, да. Вот. То есть я в это не входил, но я лично от этого пострадал. Лично. Да? Ну, или не пострадал. Тут как посмотреть, у меня не работало открывание двери лицом, а ключи мы уже все забыли, где они находятся. Поэтому вот как-то вот так вот было.
2: Так это ваша, получается, уязвимость. Ключиками-то открывать надежнее, нет разве?
3: Я могу сказать, что я вообще с удовольствием всегда себе беру любую вину, да, то есть, но советую с искусственным интеллектом всем здороваться. Мы, конечно, сейчас пока вину признаем, но пройдет некоторое количество времени, а данные-то все остаются, мы все припомним.
2: Ну да, как-то ручки-то помнят, или там рукописи не горят. Да. У меня, кстати, да, в этой связи есть к вам тоже, можно сказать, ну, раз у нас программа называется «Клименко советует», а в принципе, вы сказали, у вас старые роутеры, а вот роутеры надо как часто менять? Или вообще их нужно не менять? Они же технологии тоже как-то меняются.
3: Слушайте, ну вот у меня один роутер точно 10 лет возраст, второй, может быть, даже больше.
2: И все хорошо, да?
3: Слушайте, ну работает и работает. Он как-то... Ну вот всплыла дырка. Ну давайте так скажем, она же тоже экзотичная. Там этих роутеров, я подозреваю, миллионы, да? То есть миллиарды. Ну, значит, самих роутеров-то именно микротика, наверное, миллионы. А так-то их роутеров... Угу. У нас... Или по парочке, по тройке ставят, да? Наверное, их очень много. И они, конечно, все тестируются каждый день. И вирусы ходят, и все стучится, да? То есть, действительно, поэтому, если он 10 лет работал, то, я думаю, он еще 10 лет проработает, да? То есть, если не сгорит, да? Понятно, что мечта жизни всех оперативно менять. То есть, условно говоря, 10-летний роутер многого не умеет, да, многого не знает, многого чего-то там есть. А может быть, оно и не надо. Да? То есть вот работает все спокойненько, стоит копейки, и радуемся жизни. Можно менять. У нас сейчас мы с вами там уезжаем на дачу, покупаем себе там последние современные какие-нибудь роутеры. Тоже в целом неплохо. То есть, но они не сильно изменились. Знаете, как примерно, ну, давайте так скажем, там, ну, глазки там, ну, верные, да, то есть, ну, что там можно придумать, за сколько лет живем, столько лет работаем. Поэтому, мне кажется, не надо заморачиваться людям, стоит, работает. Главное, надо всегда помнить, что пароль должен быть не 1111, да, потому что специальные люди стучатся в ваши роутеры. Мы когда приезжают роутеры из магазина, там обычно предустановленный пароль администратора 4.0, вот это, конечно, все плохо заканчивается. Да? То есть, как, все-таки чуть-чуть, знаете, как потратить своих интеллектуальных ресурсов на обеспечение своей собственной безопасности, ну, рекомендуется. То
2: есть... И тогда второй вопрос. Вот у меня, например, роутер как-то странно себя ведет. Он то более-менее нормально работает, а то вдруг начинает тормозить. Я его перезагружаю, но все равно. То есть, вот... Какие-то вот это с чем может быть связано? Какими попытками проникновения, работы другой бытовой техники или еще с чем? Вот может поменять мне просто его или как?
3: Ну, вы знаете, мы с вами сейчас живем в такое странное время, да, где, ну, например, я не знаю, просто надо смотреть, где вы находитесь. Например, вот я сижу на Кутузовском проспекте. И я, вы знаете, как только у меня что-то перестает работать, я понимаю, что сейчас мимо проедет Владимир Владимирович. Да, то есть, потому... У него глушь весьма специфична. Если вы, на, как я понимаю, на востоке, да, где-то...
2: Нет,
3: да,
2: я на юго-западе, на окраине, в Яснево.
3: Если там летают дроны, да, какие-то, нас же сильно не тревожит, надо дать должное. Я там как-то видел карту летающих дронов, и очень буквально, что нам ее не показывают. Да? Там же их как-то уничтожают, поэтому... Мы узнаем об этом только, когда что-то долетает. А, в общем-то, недолетающих много. Поэтому могут проводиться разнообразными способами глушения. Плюс извините за грустную тоже отчасти историю, и управление радиосигналами разнообразными, ну, там, не знаю, под взрыв, еще подо что-то, да, тоже осуществляется обычно тоже сотовой связью. Сейчас это очень удобно. И бандиты такие же ленивые, как и все мы. Поэтому иногда, поэтому ответить на ваш вопрос прямо очень сложно. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, ну, во-первых, зайти в какой-нибудь измеритель скорости Яндекса и посмотреть, как у вас обычно бывает, да, то есть вообще, что у вас обычно, иметь какую-то исследовательскую историю. Ну, может быть, имеет смысл набрать для убеждения, потому что там что, может быть все что угодно. Да, кстати, еще может быть вообще совершенно невинная история, прям вообще невинная история. Обновляется ваш ноутбук, да, или обновляется ваш смартфон. Когда они обновляются, они что делают? А сейчас я закачаю там 20 гигов разного разнообразного, да, то есть и все. То есть такое бывает, особенно когда это неаккуратно, особенно если ребенок игры поставил. Игры там могут вообще там занимать там, 5-6 гигабайт. Иногда люди забывают, что у них установлен торрент-трекер. Это я вас не обвиняю, да, то есть я уверен, что у вас торрент-трекера нет. Но торрент-трекер, он сидит и что-то там качает, обменивается данными. Если у вас вдруг окажется какая-нибудь раздача, вперед за отечество. Возможно, торрент-трекер, который вас завирусовали, и вы превратились в такой холд, у вас на вашем диске хранится какая-нибудь информация, да, и кто-то зашел и скачет. Полоса занята, понимаете? Вот. Как это уточнить? Ну, во-первых, конечно, да, естественно, спасает господин Касперский. Или там доктор Веб, да? То есть что-то надо обязательно поставить, особенно если у вас винды. А вот просто, да, то есть потому что в противном случае давать советы тяжело, давайте так скажем.
2: Нет, я понял, спасибо огромное. Кстати говоря, вспомнил, что проезжаю на машине мимо одного определенного места на МКАДе, и там как раз вот каждый раз тормозит видеосвязь. Это факт.
3: Тоже бывает, тоже
2: прямо бывает. Вот поэтому потом уехал, все нормально. Да, и, да. Еще, кстати, ну, я не знаю, это каждый день что-то новое появляется, но это почему модно, наверное, да, наши проблемы с топливом, оказывается, начали предлагать и устанавливать вирусные приложения, которые дают бонусные баллы за заправку топливом. Маскируется, значит, под сайт какой-нибудь крупной компании, вот вы скачиваете, ну и, соответственно, там на все попадаете. Остается только восхититься креативности, значит, вот этой всей публики, скрипя зубами. Ну что ж делать, надо быть внимательными, да?
3: Совершенно верно. Тут, к сожалению, мы проходим с вами обучение, которое нельзя, то есть оно не помогает, нам не помогает какая-то такая история с экрана, наша с вами история. Можно говорить бесконечно. Там не ставьте что-то. Кстати, Google, я думаю, что вот с 1 октября изменяются правила установки программного обеспечения, там появляется такой день ожидания. Неважно, чей это программный продукт, отечественный или нет, о чем беспокоится господин Шадаев, вы поставите такой софт, он сутки не будет работать. Если он неизвестного источника, он будет сутки не работать, пока вы подумаете или успеете прочитать, что это мошенничество. Или Google поймет, что это мошенничество, и вас уведомят, что у вас установлено какое-то мошенническое программное обеспечение. Но еще раз повторю, пользователям Android, ну, прям настоятельно рекомендую в наше тревожное время тратить, там, не знаю, 200 рублей в месяц, 250, 150. Там есть разные программы, даже можно что-то бесплатно делать. Потому что я плохо себе даже представляю профессионалов, которые активно живут в интернете. То есть можно же не активно жить в интернете, тогда, конечно, вам ничего не грозит. Вот. А вот когда вы активно живете, активно что-то делаете, ну, без антивируса, слушайте, в наше время это вот как секс без презерватива. Возможен, но либо постоянный партнер, ну, либо вы самоубийц.
2: Да, рискуете сильно, учитывая разнообразие, как там, ЗППП и так далее.
3: У нас хуже. Вот так скажем, у нас хуже. Это ЗППП или как оно там, да? То есть у нас бесконечное количество.
2: Американский президент Дональд Трамп встретился с главой Anthropic Дарио Амадеем. Выяснилось, что у них разный взгляд на проблему искусственного интеллекта. Вот сейчас этому посвятим, видимо, оставшееся время. Трамп выступает против регулирования искусственного интеллекта, а Амадей напротив. Даже Anthropic, в общем, говорит о том, что надо бы замедлить более мощные модели и сначала понять, куда это все нас ведет. Но, в принципе, вот на таком уровне это, значит, серьезная проблема получается.
3: Слушайте, это сейчас у нас такая прям повестка дня, она уже не первый день стучится к нам, да, и беспокоит нас, да, что даже сами внутренние сотрудники, которые профессионально этим занимаются, увольняются, и там уходят в схему куда-то, да. Ну, во-первых, шизофрения посещает всех, давайте так скажем, да, то есть, и когда была ядерная программа, там ряд ученых тоже сходили с ума и уходили, проклиная ядерную энергетику. Хотя, с точки зрения как раз опасности, уже на тот момент было понятно, что ядерная бомба – это вещь такая достаточно, по крайней мере, может бабахнуть. Вторая часть. Давайте с Трампом разберемся. Вот он сейчас встречался с Си, они прекрасно вышли. У них на повестке дня самый важный вопрос был про искусственный интеллект. Давайте скажем. Вопрос был вынесен на первом почему, потому что по нему вообще никаких договоренностей быть не может между двумя странами. Почему? Потому что Китай почувствовал кровь. Китай почувствовал, что он может выйти из этой промышленной революции цифровой лидером. Не в составе, да, а именно лидером. Потому что Китай раздражает Америку

0: называем это слова, регуляторика. Их они проводят следующую политику, совпадающую с Трампом. Знаете, так история просто называется по-другому немножечко. Они хотят регулировать искусственный интеллект. Они говорят, что он опасен. Да? А что значит это регулирование? Это значит, что мы вырабатываем некие тесты. Там, допустим, вот как в авиации. Мы берем самолет и прогоняем 50 тысяч каких-то тестов. Да? То есть, если он проходит эти 50 тысяч тестов, мы выдаем ему сертификат. Мы берем, американцы хотят добиться какого-то общего закона, мы принимаем, мы берем и говорим, а вот давайте, китайцы говорят, опустите наш искусственный интеллект с автомобилями вместе, там же все очень связано, да, там же искусственный интеллект в автомобилях очень много его. Вот. Американцы говорят, слушайте, а у нас там есть вопросы, которые вы не прошли, да, то есть когда началась Великая Отечественная война. Вот китайцы, кто победил в Великой Отечественной войне? Ну и, допустим, у китайцев наша версия. Они говорят, Россия, а в американской версии США. Это является основанием не пустить искусственный интеллект на территорию Америки. Понятно, таких вопросов бесконечное количество. И реально между ними сейчас идет вот такая война. Поэтому я думаю, что некий конфликт, который мы с вами обсуждаем, гипотетически между Трампом и Антропиком, это как, знаете, борьба двух нанайских мальчиков. Да? То есть они все за. У них внутренние разногласия. Я думаю, они идут по линии искусственный интеллект или суперискусственный интеллект, или суперинтеллект, как Трамп говорит. А, и не более чем. Вкусовая разница, они однозначно сходятся в том, что Китай надо придушить, я уверен в этом на 100%. И нужно сделать все для того, чтобы ни Россия, ни страны, у которых есть хоть какие-то зачатки искусственного интеллекта, в этом забеге не принимал участие. И чтобы... Если уж нельзя будет, то есть и нужно любой ценой выйти вперед, понятно, чем Америка давит, тем, что у них карточки NVIDIA, но китайцы отстают, мы с вами примерно это понимаем, они сами это признают, где-то на год. А учитывая, что они очень оптимизируют программное обеспечение, и, собственно говоря, буквально несколько лет назад для того, чтобы распознавать лица, нужна была нормальная полноценная видеокарточка за 30 тысяч рублей или за 50, а сейчас любой китайский чип за $5 прекрасно с этим справляется. Поэтому здесь мы с вами наблюдаем, прям, знаете, вот ощущение, историческое был пример, когда в 62-м году взорвали в космосе полторы мегатонны, и треть спутников отвалилась, и мы тут же заключили с американцами соглашение о запрете испытания в космосе и в воде, кстати. Вот мы где-то сейчас на этой стадии, еще полтора мегатонна не рвануло, но и Антропик, и Китай понимают, к чему все идет. Они видят впереди будущее. Это роботизированная армия, это реальные роботы, это реальные беспилотные автомобили. И они хотят за собой сохранить контроль над этой историей. Не потому, что там страхи какие-то, а там это просто деньги. Вот. И они добиваться это будут любой ценой. Запугиванием, финансированием, находить в каждых странах лоббистов, которые бы говорили о том, нет-нет-нет, вот американские искусственные интеллекты или китайские искусственные интеллекты плохие, нам надо делать какие-то, брать третьи. То есть, на самом деле, очень-очень много аналогий с ядерными нашими взаимоотношениями между всеми странами.
1: Но, между тем, OpenAI приостанавливает же обучение продвинутых моделей искусственного интеллекта?
0: Вы знаете, я почитал зарубежную прессу, да, то есть это как, знаете, когда там компания NVIDIA строит загон для искусственного интеллекта, да, или там искусственный интеллект вырвался на свободу, да, то есть вообще как-то объяснять ошибки программистов надо, да, и идеально, когда это красиво объясняется. Но искусственный интеллект на данный момент это все-таки программное обеспечение, да, оно перешло из количества в качество, но, тем не менее, осталось все равно программным обеспечением. Так как к нему добавили мощности карточек, просто сложилось. У нас с вами визуальное впечатление, что там есть разум. Там сейчас нет разума. Там есть, условно, физический человек, кто это учил. Условно говоря, директор OpenAI боится того, чего сделал сам. То есть, если он действительно боится, давайте так скажем. Не является манипулятивной историей. Но я всегда в таких случаях напоминаю. Помните, Маск призывал всех дружно остановиться. Причем трагических его высказываний было очень много. А закончилось тем, что когда он запустил свой грок, все стало хорошо. Поэтому я думаю, еще раз повторюсь, сейчас речь не идет об остановке. Речь не идет об остановке развития. Речь идет о выработке правил регуляторики для всего остального мира, да, то есть на каких условиях мы будем получать искусственный интеллект, будем ли мы его сертифицировать,

0: Можно ли стране, которая одновременно покупает китайские автомобили, пользоваться американским искусственным интеллектом? Я думаю, до этого дойдет, да? Я думаю, что Америка и цель, мы это увидим, когда они примут хоть какие-то первые регуляторные пакеты, потребуются для ввоза китайских автомобилей, сертифицированных. А там внутри я тут сидел в последней свежей L9, у коллега купила и покопался. Восхищают, молодцы китайцы, пашут прямо на там. Но там прям лидары, и на них прям сидит очевидная модель, которая с этим справляется. И они будут это сертифицировать, и они будут добиваться того, чтобы прежде чем китайцы зашли, они либо открыли исходный код, либо там что-то еще сделали. Я думаю, мы это увидим в ближайший год, и это обычная конкуренция, давайте так скажем. То, что сейчас происходит, там нет какой-то особой военной составляющей, какой-то такой, вот, знаете, оно есть, и, очевидно, конкуренция денежная.
1: Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ну, интересный-то вопрос, может ли человек защититься от искусственного интеллекта, но свои данные, или тоже должен это искусственный интеллект делать. Поговорим об этом, наверное, в следующей программе. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

«Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник».

Новые правила семейной ипотеки. Контекст. Ставка по кредитам будет носить дифференцированный характер. При ее определении станут учитываться базовые факторы: количество детей в семье, размер кредита и регион проживания. Новые правила Минфина вводят максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита. Он ограничен 15 годами. В цифрах новые условия выглядят так. Самая маленькая ставка 2% доступна при кредите до 10 миллионов рублей семьям с 5 и более детьми. Максимальный порог в 10% получат заемщики с одним ребенком при условии, что они берут не более 6 миллионов рублей. Условия по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство останутся на прежнем уровне – 6%. Количество детей и регион на ставку не влияют. Таким образом, упор будет сделан на многодетных, которые реально влияют на демографическую ситуацию в стране. Программа «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году по поручению Владимира Путина. За это время такой ипотекой воспользовались более 2 миллионов семей. Ее доля в общем объеме жилищных кредитов сейчас превышает 55%. Банки выдали льготные займы на сумму около 11 триллионов рублей.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, в Саратове, Ереване 5. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Власти Ирана обсудили с катарскими посредниками пути достижения мира на Ближнем Востоке. Более 160 человек задержаны во Франции в ходе протестных акций учеников старших школ. Дональд Трамп может превратить пресс-зал Белого дома обратно в крытый бассейн. Подробности далее. Украинские националисты были палачами Бабьего Яра наравне с гитлеровцами. Они помогали собирать обреченных на гибель людей к месту казни и затем добивали еще живых. На этот счет есть документальные свидетельства. Об этом заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Во вторник исполняется 85 лет со дня начала одного из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. На окраине Киева 29 и 30 сентября 1941 года во врагах урочища Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч человек. Казни там продолжались и позже, вплоть до отступления гитлеровцев из Киева. Власти Ирана обсудили с катарскими посредниками пути достижения условий Тегерана в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Страна ожидает ответ Вашингтона по условиям Ирана в ближайшее время. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Ранее агентство Рейтер передавало, что представители США и Ирана в понедельник по отдельности обсудили со странами-посредниками пути завершения конфликта на Ближнем Востоке. Как подчеркнул Аракчи, Тегеран предложил решение на случай, если США заинтересованы в сделке по разрешению кризиса в регионе. Офис премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху подтвердил его визит в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, отметив, что он был посвящен укреплению отношений между странами и проблемам в регионе. Ранее эмиратское информационное агентство ВАМ передавало, что Нетаньяху посетил Эмираты с визитом в воскресенье и обсудил с эмиратским президентом контакты двух стран. Согласно сообщению, премьер-министра сопровождали глава Совета национальной безопасности Израиля Шмуэль бен Эзер, директор израильского разведки Моссад Роман Гофман, военный секретарь Гай Баркизена и советник по внешней политике Офер Фальк. Более 160 человек задержаны во Франции в ходе протестных акций учеников старших школ, недовольных условиями обучения. Об этом заявил глава французского МВД Лоран Нуньенс. Старшеклассники в парижском регионе уже неделю устраивают акции у своих школ, протестуя против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Иногда манифестации сопровождаются беспорядками, поджогами и стычками с правоохранителями. По словам главы МВД, протест прошли почти в 180 учебных заведениях, большая часть которых находится в парижском регионе. Акции также наблюдались в ряде крупных городов, таких как Лиль, Лион, Гренобль и Ницца. Дональд Трамп на фоне его конфликта со СМИ намекнул, что может превратить пресс-зал Белого дома имени Джеймса Брэди обратно в крытый бассейн, каким он был изначально при бывшем президенте Франклине Рузвельте. Сообщение появилось на фоне попыток Трампа запретить репортерам CNN, MS Now и Политика входить на территорию Белого дома. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Первый месяц осени подходит к концу. Обратите внимание, мало ли кто-то мне еще не заметил. Генри Грач Сардарян, Алеша Тимофеев, все здесь, всем салют. Первый месяц осени подходит к концу.
3: Ты знаешь, каждый раз мне напоминаешь, что лето подходит к концу.
2: Ну да, но какие-то вехи надо обозначать все-таки, мне кажется, в жизни. Как
3: спасибо.
2: Но...
3: Да, ты меня заставляешь вот так приземлиться, чуть-чуть вспомнить, где мы находимся сейчас. Я, кстати, хочу, чтобы наши зрители, Алёхе уже рассказывал, и прошу это сделать зрители. Вот я вчера вечером поздно очень приехал со съемок домой, значит, уже лег спать и всегда фоново засыпаю, что-то должно играть, значит, не могу уснуть. Я включил на ВК первое попавшееся видео с радио «Спутник», и там бывший агент ЦРУ, может быть, и действующий, я не знаю, Ларри Джонсон, yeah. с свойственным ему голосом, такой сначала чуть-чуть по-английски, «My name is Larry Johnson, I'm CIA agent». И в какой-то момент просто включается переводчик с таким голосом, «Меня зовут Ларри Джонсон». Если бы у меня был такой голос, как у Лёхи, мне платили больше, и вот в этот момент сразу понимаете, кто же озвучивал Ларри Джонсона.
4: Да, зайдите, посмотрите, послушайте, обязательно хороший разговор. Это 5 лидов Петр Алексеевич записывал. Это интервью. Я восхитился, конечно, английским. Вот знаешь, это все-таки...
3: Ларри Джонсона? Какой же, да? Молодец.
4: Между прочим, у Ларри Джонсона более-менее был понятный язык. А у Петра Алексеевича изысканный прям. Конечно, это требует каких-то дополнительных навыков и знаний в английском языке.
3: Он же МГИМО закончил.
4: Да. Но такой сложный. Да, классно. Зайдите обязательно, посмотрите. Хорошая беседа получилась.
3: Было бы круто, если бы Ларри Джонсон сказал, вы так хорошо говорите по-английски. Первые два года, когда начал выступать, люди чаще всего мне говорили, вы так хорошо говорите по-русски. Видимо, ожидаю, что у Соловьёва или здесь я буду выступать. Говорит, брат, мне это вот Европа выиграть должны все вместе.
4: Дорогие. Да, ну ладно. Так, Ну, погнали к новостям. Венгрии. Начнем с Венгрии. Короче говоря, там парламент лишил премьера
3: неприкосновенности.
4: Да. Знаешь эту историю из-за чего?
3: Что он с кем-то подцапался в баре, да. Отобрал у этого человека телефон, выбросил в Дунай.
4: В Дунай, да, совершенно верно.
3: Но... Насколько вот, да, дурацкие мелковатые людям предъявляют, не чтобы что-то масштабное.
4: Но ты знаешь, там есть масштабное. Я думаю, что это можно назвать паровозом, значит, эту схему политическую венгерскую. Как интересно будет. Венгерский язык, кстати, очень сложный.
3: Да, один из самых сложных. Это как у Ханты-Манси, это они ближайшие родственники.
4: Там еще помимо... Мадьяра, двух экс-министров времен Орбана тоже лишили прикосновенности.
3: И за это дело?
4: Нет, и там уже, так сказать, не смартфон в Дунай, а миллиарды евро. Автобусы, какие-то схемы, откаты и прочее. Министр, по-моему, сейчас можно посмотреть, там кого-то я не вспомню. Ну, типа развития, министр экономического развития, по-моему, еще кого-то. Вот, значит, двух тоже. Но понятно, что в партии Орбана говорят, что это там все политический театр, клоунады и прочее.
3: У меня было ощущение, что на, вот, пример министра действующего, этот наезд с телефона, это же все было достаточно давно, еще до выборов. Было ощущение, что это как раз инициировали какие-то круги, близкие к Орбану, которые все еще остались. И как, да, потому что дело реально как смешно. Телефон выброшенный в реку несколько лет назад. Сейчас вот вся правоохранительная система лишает неприкосновенности.
4: Я думаю, что такая как бы история прикрытия. Хотя Венгрия, мы в этом смысле очень с Венгрией похожи. Я был в Будапеште в каком это году? В 14-м, получается, году. Значит, и венгры жаловались, знаешь, на что? На то, что в центре Будапешта часто меняют плитку с хорошей на новую. В центре Будапешта, да. На набережной говорит, просто достали. Но уберут, каждый сезон.
3: Их мэр Сергей Штемонович.
4: Да.
3: Субьяньяр.
4: Да. В общем, жаловались. А так, конечно, красивый город. Но что-то там стоит искать какие-то, вот я говорю, какие-то. Или это внутривенгерские разборки.
3: Я думаю, что это чисто внутриполитическая какая-то склока. Было явно понятно, что Орбан не собирается просто так цукаться с тем, что надо там уходить с политической арены или просто играть роль оппозиции. У него явно человек несколько десятилетий находится во власти, в самых различных структурах остаются очень верные, преданные люди, которые готовы в угоду, в том числе, политических целей, задач инициировать. В рамках закона. То есть было ли нарушение закона в том, что отобрал телефон, выбросил их 100%. Возбудили ли сейчас опять дело, лишили неприкосновенности только из-за того, что это вот в полном соответствии с процессуальными нормами? Нет, понятно, что за этим есть политическое начало какое-то. Отвечать Мадьяр, очевидно, будет тем, что будет возбуждать дела и какие-то делать шаги в отношении сторонников Орбана, а потом они, видимо, будут друг с другом торговаться.
4: Может быть, да, но потому что еще он сам-то, Мадьяр, сам говорил, давайте, снимайте с меня побыстрее, да, ломай меня полностью, да, значит, говорил Мадьяр. Кудеяр...
3: Напомним, речь идет о неприкосновенности.
4: Да. Снимайте полностью неприкосновенность меня, типа я ни в чем не виноват, вот пусть справедливость победит. Так, ну и недалеко туда, в Сербию. Вуч передал полномочия, мы помним, да, снял себя досрочно, будут досрочные выборы, снял и передал полномочия президента Сербии спикеру парламента Ани Брнабич. Анна Брнабич, которая отметилась...
3: Анна, причем с одним «Н».
4: «Н», да-да-да, Анна.
3: Анна.
4: Да, Анна. Так вот, Анна Брнабич отметилась в том числе, ну, так сказать, в том числе. Зайдите, посмотрите на ее фотографию. Несколько мужнее, чем Орбан,
3: чем большая часть европейских лидеров, чем большая часть мужчин, которых вы видели в своей жизни.
4: Да.
3: Она не просто так с одной «Н» пишется. Да,
4: это
3: я клянусь, я вчера это заметил, думаю, ну не буду, ладно, на этом заострять внимание, но это очень сложно на этом не заострить внимание.
4: Значит, в 2025 году Брнабич посетила Киев, где назвала Украину другом Сербии, подтвердила полную поддержку ее евроинтеграционного пути, подчеркивает наличие тесных связей между странами, которые развиваются на фоне контактов руководства государств. Ну, в общем...
3: Все понятно, не просто так она на мужика похожа, это все взаимосвязанные вещи. Ну, Вучич пытается провернуть сейчас очень сложную схему, на которой много кто прогорел в европейской политике. Плавный переход с одной должности на другую с целью сохранить власть, только кажется... понятной процессуальной какой-то истории, но я сомневаюсь, что у Вучича есть такой уровень поддержки и легитимности в стране, чтобы население закрыло глаза на то, что это очевидное не злоупотребление законом, не его нарушение, но использование лазейки для того, чтобы продлить политическую власть. Для этого нужен достаточно высокий уровень политической легитимности и поддержки населения. У него с этим не так хорошо дела обстоят. И здесь все будет зависеть только от одного. Вот сейчас, в этот момент, когда он подвешен в воздухе, когда он уже не президент, еще не премьер-министр, коим он хочет стать, и, судя по всему, после этого поменять конституцию таким образом, чтобы полномочия премьер-министра стали шире, чем президента. Вот именно в этот момент, я думаю, европейцы предложат ему сделку, что мы готовы это все признать и на улице не выводить очередные тысячи протестующих студентов, женщин и владельцев собак, допустим. Вот мы готовы это все признать. Если ты уже окончательно вводишь в отношении России ограничительные меры, санкции, начинаешь, не знаю, там жесткие визовые какие-то требования, еще что-то, не даешь капиталу через Сербию проходить. Ну, любые требования, которые важны для европейцев. И это и будет тем фактором, который решит, сможет ли Вучич перейти на эту должность или нет. Если все пройдет гладко, легко и так далее, я думаю, что тогда после его занятия должности премьер-министра нам следует ожидать определенного ухудшения отношений.
4: Сейчас еще, да, про это. Я понял, на кого похожа Анна Брнабич. На Сталина без усов. На молодого Сталина без усов. Серьезно. Ну, правда.
3: Хотя бы это красивый мужчина. Хотя бы похоже на харизматичного мужчину. Не просто на мужчину.
4: Ну, правда, посмотри. Она могла бы вот тут усы пририсуй, и все. Хотя это мог бы быть и не Сталин, а другой человек из той же эпохи. Но другие усы там, кстати, могли быть такие небольшие, такие под нос. Ну, ладно, значит, смотри.
3: Вот не ездил бы Анна на Украину, да? Мы как-то вот...
4: С уважением.
3: С уважением бы.
4: Но мы иронизируем, я прошу прощения, может быть, да, чтобы никого не обидеть, все, так сказать.
3: Это... Кого ты тут обидеть можешь? Вот ситуация, когда Анна Брнабич похожа на Сталина. Кто тот субъект, который скажешь, как вы могли?
4: Или на другого человека с усами. Ну, ладно. Значит, я просто вот про что хотел поговорить. Несмотря ни на что, Вучичу удавалось сохранить некий такой внешнеполитический баланс в сложной для Сербии ситуации. Мы знаем, что действительно там большое количество, я не знаю, большинство, меньшинство, но большое количество в Сербии граждан, значит, действительно хотят этой самой евроинтеграции. И ему как-то удавалось и поддерживать отношения с Россией, изгонять даже в Киев, значит, и там с европейцами, с Брюсселем тоже иметь какие-то контакты. Это требует, кстати, определенных навыков. это правда сложно. Это сложно.
3: Особенно
4: очень.
3: Учитывая, что альтернативу мы ничем не обеспечиваем. То есть там не то, что наша база стоит, мы говорим спокойно, Саша, все будет нормально, там эта ситуация нет.
4: Вот с твоей точки зрения, в дальнейшем, в принципе, Сербии, так сказать, удастся в эту сложную эпоху, сейчас же все же призывают, там, ну как, сейчас меньше, но мы помним, да, давайте выбирайте правильную или неправильную сторону истории, вы там за кого, наверное, за
3: я
4: это.
3: Я думаю, не удастся, старик, потому что в Сербии даже, ну, там есть люди, которые откровенно пророссийские, я имею в виду не футбольных фанатов.
4: Да,
3: и
4: откровенно звезды, да.
3: А даже среди политических деятелей есть ряд людей, которые не виляют хвостом, напрямую высказывают за нашу позицию, они не топ-10, не топ-20 в этой стране, к сожалению. Я знаю прекрасных и экспертов, и аналитиков, которые четко указывают на вот это двустулье, которое, согласен совсем, никто из них не претендует на реальную власть в стране. Из тех, кто реально претендует на власть, они мало того, что сами хотят, тем не менее, какого-то движения в сторону Евросоюза, этого хочет само население Сербии. Тут сложно очень отрицать. Я, по крайней мере, не знаком с социологическими опросами, которые говорили бы, что сербское население, ну, хотя бы на 50% хочет Евросоюз, а на 50% ЕАЭС, и за это ведется какая-то борьба. Практически не ставится под вопрос то, что Сербия хотела бы стать членом Европейского Союза. Так как этот вопрос не обсуждается, то любой политический лидер, который выйдет и напрямую даже своему населению скажет, вы знаете, я решил, что мы не идем больше в направлении Европейского Союза. В нынешних условиях для него это будет, если не политическая смерть, то ну, прям очень сильный урон, который ни один политический деятель себе наносить не захочет. А Европейский Союз этим будет пользоваться. Он хорошо знает, что можно шантажировать руководителя страны, если у населения уже выработалось это стойкое желание двигаться в сторону евроинтеграции, то можно шантажировать лидера тем, что 2-3 заявления о том, что вы знаете, а вот мы очень хотим видеть сербов в Европейском Союзе, но вот этот Вучич, он сильно этому мешает. Вот проблема в Вучиче и все прочее, это может привести в действительности уже к серьезным политическим катаклизмам. Поэтому я думаю, что либо мы должны предложить совершенно новый, абсолютно до этого просто отсутствующий формат взаимоотношений Сербии. Вот быть честными, откровенными, что не надо ожидать того, что сербы будут большими русскими, чем, значит, мы сами, что они должны следовать нашим интересам, они должны защищать нашу позицию, но мы не можем им предложить в настоящий момент такую альтернативу, которую даже есть, вот давай допустим, что Вучич негодяй, плохой человек, он нам не нравится, допустим, а давай представим идеального Вучича, который прям полностью соответствует всем пожеланиям России. Он должен быть в состоянии что-то продать своему населению, когда вот скажет, ребят, мы в Евросоюз больше не идем, мы идем в направлении России, в направлении ЕАЭС, потому что, и дальше сформулирует, не потому что в свое время русский царь нас от турок освободил, не потому что это наши православные братья, это все безусловно, но ему нужно прямо здесь и сейчас объяснить, что дает движение в нашу сторону. Так как у нас с такими пакетными решениями проблемы не только в отношении Сербии, а вообще с кем бы то ни было, то есть нам очень сложно... Так как мы еще из старых парадигм устройства своей политической, образовательной, экономической, какой угодно системы не вышли, а в новую еще не вступили, то получается такая ситуация, при которой мы понимаем, что старое не работает, новое еще не создали. И поэтому очень сложно что-то предлагать. Мы не можем ему предложить что-то аналогичное Эрасмусу, допустим, хотя могли бы. Да? Мы не можем, потому что мы этого еще не создали, хотя могли бы. Нам сложно ему предложить там что-либо в экономической сфере или в какой бы то ни было другой, потому что мы не всегда масштабируем свои проекты таким образом. Есть успешные примеры в странах СНГ, наши корпорации прекрасно себя проявляют, не буду говорить какие, чтобы их там не загнобили. Но в целом пока что с пакетными такими решениями у нас сложности. В конкретном случае Сербии, в отличие от стран постсоветского пространства, есть объективный фактор, что она дальше находится, и логистика, и все прочее создают дополнительные сложности. Это в любом случае хотя бы не ближайшее зарубежье. К нам не Средняя Азия, не Южный Кавказ и не вот восточноевропейские постсоветские страны. Вот. Поэтому здесь зависит от того, что мы будем делать и как этим будет пользоваться Евросоюз.
4: Угу. Анна Брнабич связана с милицией, знаете, да? Милиция. Ее подружку зовут Милица.
3: Она со мной училась.
4: Она?
3: Я не знаю, это она или нет. Со мной училась девочка из Сербии, Милица. Очень симпатичная, хорошая
4: и
3: девушка.
4: И тут, и у нее тоже, у них однополое, так сказать, это отношение.
3: Там милиция была из наших, с ней было все хорошо.
4: У этой милиции в 17-м году родился ребенок Игорь. А понимаешь, что все, у них однополый вот этот союз.
3: Может, Анна Брнабич что-то не договаривает?
4: Милица Джурич, не знаю, Милица Джурич ее зовут, блондинка, симпатичная, даже, может сказать, красивая. Мне
3: казалось, мою однокурсницу тоже Милица Джурич звали.
4: Да, так может быть,
3: это она. А ты можешь, пока мы говорим, мне просто интересно, закончила ли... Какой кошмар, подожди, сейчас в прямом эфире наша передача превращается в «Пусть говорят».
4: Вот она, посмотри.
3: Ну-ка, сейчас.
4: Пожалуйста, заводите Милицу Джурич. Она... Похоже, да, говорит Геннадий Тигранович. Да. Милица Джурджич, да.
3: Это она. Это, конечно, кошмар. Не доглядели мы в свое время, не доработали.
4: Да. Вот. Ну, хорошо.
3: Как говорил Александр Григорьевич про вот этих, значит, представителей этого крыла экстремистской организации, он говорил, что вот в этом виноваты мужики. Не доработали.
4: Он говорил об этом неоднократно, да. Хотя, так сказать, женское крыло, он тоже, когда про женщин говорил, что он говорит, что в каком-то смысле, так сказать, он может себе это представить. Что-то там. Я
3: иногда
4: сейчас
3: даже возможно.
4: Конечно, да. Я бы тоже, и не просто представил, и посмотреть, может быть. Ну, ладно. Так. Ну что, давайте начнем тогда разговор про Трампа еще. Трамп говорит... Что Зеленский говорит, простите, да, что типа вот он может ослабить удары по российским НПЗ.
3: Угу.
4: Верим, не верим, что мы?
3: Зеленский эти удары по НПЗ начал изначально в рамках этой так называемой первой итерации из 40 дней, которые ему нужны для того, чтобы принудить Россию к миру, как он это обозначал. Он начал эти удары. Россия эскалировала в ответ свои удары по энергосистеме Украины. Ничего за 40 дней не произошло. Зеленский сказал, что ему нужно еще 40 дней. Ему, имея в виду, что на эти 40 дней нужны деньги, дайте деньги, еще 40 дней я что-то буду делать. А мы со своей стороны продолжили наносить удары так, как наносили с момента эскалации со стороны Украины. И как только им стало понятно, что они что-то начали, это не привело к результату, а вот то, как отвечает Россия, результат дает, сразу началось, что Россия должна эти удары прекратить. Но так это не работает. Вы либо, и причем речь не об украинском руководстве, ничего в данном контексте разумного никто от них не ожидает. Европейские покровители, американцы, кто угодно, кто сегодня к России обращается и говорит, мы вас просим остановить удары по энергосистеме. Mm-hmm. А вот когда Украина начала удары по НПЗ российским, вы хоть раз обратились и сказали, ребят, они вам врежут, вам станет хуже. Не делайте этого. Хоть раз такое было. Вы же наоборот, я очень хорошо помню, с первых ударов вы с бубнами, с танцами, плясками говорили, все, Украина повернула ход боевых действий, теперь все станет по-другому, Украина нащупала слабое место. Стало понятно, что абсолютно это не так. И теперь в обратную сторону, фактически Украина к зимнему периоду подойдет с абсолютно разрушенной энергосистемой, вы говорите, это бесчеловечно, так поступать нельзя, что ж вы делаете, изверги? Ну, о чем речь идет? Ну, либо выработайте, пожалуйста, универсальные правила, которые и мы соблюдаем, и, значит, противник соблюдает, ну, исходя из каких-то гуманитарных соображений, допустим, и все их соблюдают, и тогда хотя бы можете позволить себе риторически осуждать одну или другую сторону, либо же вариант, что если это работает у нас, это хорошо, а если это начинает работать у вас, то это нечеловечно, я считаю, не очень корректно. А то, что прекратят наносить удары...
4: Речь, кстати, обрати внимание, что речь не идет о прекращении,
3: да.
4: Об ослаблении.
3: Да.
4: Ослабить удары, то есть окончательно...
3: Я думаю, ослабить они в любом случае ослабят, потому что просто у них заканчиваются боеприпасы, которые были до этого. С новыми боеприпасами существенные проблемы. Они торгуются уже со всеми, кто есть в Евросоюзе. Ругается он и с фон дер Ляйен, и со всеми, говорит, дайте денег.
4: Ген, смотри, тут еще вот, мне кажется, все-таки в очередной раз вот следует там поговорить, да, значит, Трамп сообщил, что Зеленский может согласиться ослабить удары по НПЗ. Мы, ну, много и часто говорим или слышим, значит, про субъектность, объектность Зеленского, зависимость и прочее, прочее. Значит, из заголовка следует, что Трамп просит Зеленского, а Зеленский типа, ну, я подумаю, ну, может быть, чуть-чуть. И как бы, так сказать, получается, что Трамп просящий, да, а Зеленский свысока.
3: Ну, это можно было бы в это поверить, если бы у нас память была как у рыбки маленькой. Ну, мы же помним, что Зеленский по уже каждому поводу пытается встретиться с Трампом и умоляет его дать противоракеты для Патриота.
4: Да.
3: Ну, я могу точно сказать, что если, допустим, Трамп в какой-то момент жестко скажет, нет, никаких противоракет не будет, Зеленского после этого ни о чем просить необходимости не будет. Если европейские лидеры просто в какую-то секунду скажут, помнишь, у нас там кредитная линия была для тебя выделена, вот мы тут больше ни копейки не дадим тебе, абсолютно точно ничего не будет. Более того, НАБУ достаточно будет достать очередную папку, да, да, где угу. Владимир перестает быть абстрактным Владимиром, да, да, и обретает отчество и фамилию, и все будет кончено. Поэтому вот когда нас пытаются убедить, что Зеленский их шантажирует, максимум я не сомневаюсь в том, что отдельно взятых личностей, которые были еще в итерации до прихода Трампа к власти в США, отдельных личностей, возможно, из США и в большей степени из Европейского Союза, он может шантажировать тем, что мы с вами вместе дербанили деньги. Вы куда меня кинуть хотите? Вот то, что там есть ряд деятелей, которые с ним вместе в доле, были заняты тем. Это же идеальная схема. Собрали денег с миру по нитке, все это перемешали, отдали в это дно на Украину, где вообще ничего проконтролировать нельзя, что купили, что не купили, где снаряды, стреляли ими, не стреляли, что вообще куда ушли деньги, невозможно определить. Как говорят, вот жесткий аудит должен быть, вы что будете выявлять? Ну, скажут, вы купили снаряды, все, выстрелили, гильзы будете ходить собирать, что ли? Ничего нет. И, естественно, я думаю, целый ряд европейских жуликов с ними в этой теме вдоль. Их он может шантажировать. Но вот глобально, чтобы на уровне государств Украина могла сказать, так я еще подумаю, ты над чем будешь думать? Ты сам, то, чем ты стреляешь, это ты производишь? Ну, какой-то вид беспилотников, возможно. Но и то, это когда есть у тебя сопутствующие элементы. Ну, давай на месяц тебе прекратят вообще любые поставки, ты через месяц примешь любые условия, которые тебе поставят. Поэтому, когда Зеленский говорит, не хочу, это кто-то через Зеленского говорит, не хочу. Когда говорит, подумаю, это значит, европейцы через него Трампу говорят, что еще давай...
4: Но все придет. Равно получается, что в Трамп в зависимости, но как бы тоже...
3: От европейцев 100%. Абсолютно. Ну, мы это видим, мы это обсуждали с первого дня, что ключевой вопрос не в том, удастся ли договориться с Трампом, а в том, есть ли у Трампа ресурс для того, чтобы заставить европейцев соблюдать то, о чем он может договориться с нами. Пока что ключевая проблема в том, что мы с ним о чем-то разговариваем, он говорит, хорошо, на следующий день туда прилетают европейцы, два дня у него сидят на ушах, он на третий день говорит, нам все-таки нужно как-то вот здесь что-то поменять.
4: Так, хорошо. Сейчас перейдемся на выпуск новостей и рекламы, потом ООН у нас прямо по курсу обсудим Генассамблею, итоги коротко, и визит Маттео Дзуппи, кардинал из Ватикана, прибыл в Москву на 3 дня. А все, через несколько минут вернемся.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Отечественное кино, наряду с французским, американским и итальянским, культовое. Оно имеет глобальный статус, а многие наши незаслуженно забытые фильмы по идеям сюжетов опередили главные голливудские блокбастеры. Один из них – «Зеркало для героя». В 1987 году режиссеру Владимиру Хотиненко удалось создать нечто для тех времен по-настоящему новаторское и даже революционное. Киноповествование фантастической и во многом философской притчи строится на принципе так называемой «петли времени». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств раз за разом переносятся почти на 40 лет назад, в 8 мая 1949 года. Вся жизнь превращается для них в один непрерывный линейный день, на который нанизываются разные события. Герои не могут физически изменить прошлое, но пытаются менять свое отношение к нему и к своим поступкам. Фильм поначалу массовая публика не оценила, а потом забыла. Но настоящие киноманы считают его одним из ключевых для той эпохи. Потом сюжетом о «Кольце времени» пользовались многие режиссеры, а их фильмы собирали огромные кассы. К примеру, «День сурка», «Интерстеллар» или «Прежде чем я усну». Но начало этому направлению положил Владимир Хотиненко своей выдающейся картиной. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
8: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
8: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
8: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Есть что сказать?
9: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
1: Присоединяйтесь, давайте. Но тут много. Вы
9: я сразу скажу, чтобы мы выяснили во время перерыва. Да, это милиция Джурич, это другая милиция Джурич.
1: С Геннадом полиция была.
9: Тут с нами была полиция Джурич.
1: И полиция, и полюция, поскольку речь идет о студенческих временах. Видимо, да. Есть такое имя, интересно.
9: Я в целом будем называть ее МВД Джурич. Не зависимости от реформ.
1: Да. Так. Давайте, друзья, Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, и тут с нами пишите много. Присоединяйтесь, там уютно бывает. Значит, про что? Про Матео Дзупи с трехдневным визитом, но с решением гуманитарных вопросов, как будто бы. Ну, там обмен, дети, поставка гуманитарной продукции на территории и так далее. Главное, только вот в августе был, как его англичанин?
9: Геллахер.
1: Да, Геллахер. А теперь Дзупи не в первый раз, к слову, прибывает.
9: Он сохранил за собой позицию спецпосланника, несмотря на то, что поменялся Папа Римский. Он остался спецпосланником, ну, потому что, во-первых, уже выработанные контакты есть, судя по всему, и он погружен как бы в эту тематику. И, очевидно, Лев не хотел терять вот наработанный трек этот дипломатический. Я сильно сомневаюсь, что тот приехал по гуманитарным вопросам только беседовать. Они очень важны, и... Ну, как бы, а по каким еще вопросам может приехать спецпредставитель Ватикана? Ну, понятно, люди, пленные, дети, родители, там, все прочее. Я думаю, что, скорее всего, это один из каналов связи с европейским руководством. Один из. То есть не то, что вот только через Ватикан общаются. Ну, один из каналов, коим можно передать нужную информацию.
1: С какой-то башенкой европейской?
9: Или да, да.
1: С какой-то
9: да.
1: из башенок,
9: ну,
1: да,
9: вот явно, смотри, явно, может быть, я, конечно, сейчас додумываю, потому что пока такой мощной аналитики я на отчет не читал, но у меня складывается впечатление, я, с одной стороны, мозаики собираю все, против чего выступает Ватикан. Ватикан жестко пока что при Льве выступает против вообще войн на территории Европы. Очень жестко. Не за то, что надо обязательно защитить одну единственную вот эту страну или поддержать эту. Он в целом выступает за скорейшее завершение конфликта. Он жесточайшим образом критикует искусственный интеллект и его использование в военной сфере. Мы понимаем, что это примерно одна и та же тусовка, которую критикует Ватикан. Соответственно, из этого мы можем сделать вывод, что он с другой тусовочкой, которая выступает за торговлю и за то, чтобы остановить этих новых техномагнатов, которые постепенно приходят к власти, что их это явно не устраивает.
1: Антитрамповская, как будто бы.
9: Что-то такое близкое к этому. Или, по крайней мере, даже если оно не антитрамповское, оно... антимага в той части, которая техномагнаты. Потому что у них внутри тоже есть такие мага-республиканцы, которым не нравятся техномагнаты эти. Но вот это явно настроено против них. С одной стороны, при Франциске еще, даже там до Льва, были какие-то очень странные два послания. Один раз, когда Франциск начал вспоминать про времена Российской империи, что это великое государство. Потом он что-то поехал в Монголию, сказал, что вот
1: монгольский мир.
9: Монголика, да, монгольский мир был великим. Там, я думаю, что ж ты хочешь, ты к чему нас ведешь, Франциск? Лев, он пока что только набирает обороты. Я читал его практически все послания, с которыми он обращался. Они достаточно пока что стандартные, кроме... его резкой критики искусственного интеллекта. Он в целом в искусственном интеллекте очень редко, когда он о нем говорит в положительной коннотации. В целом, он, да, там есть какие-то возможности, но в общих чертах это, конечно, какое-то зло, которое может привести к непоправимым последствиям.
1: И главное, ты понимаешь, если раньше все рассуждали, ну, можно это, да, пусть будет искусственный интеллект у нас такой ступенческий, да, значит, к ООН, к итогам Генассамблеи ООН. Если раньше все рассуждали там про искусственный интеллект, про угрозы и страхи в каком-то, ну, абстрактно, можно сказать, общем ключе, люди останутся без работы, значит, что-то еще, страх перед искусственным интеллектом там от фильма Кэмерона «Терминатор 2», так сказать, вот это был типа предел, то сейчас все чаще слышишь и от производителей там искусственного интеллекта, от специалистов, и на Генассамблее ООН мы услышали, значит, некие предупреждения, связанные с внедрением и в военные технологии, да, в большей степени. И это типа может просто перевернуть. Круче ядерного оружия.
9: Лёх, я могу тебе сказать, что в целом, конечно, внедрение искусственного интеллекта в вооруженные силы и вообще в этот сектор жизни, конечно, это страшная вещь. Страшно, когда решение об убийстве человека принимает машина. Но я не буду врать, я не могу сказать, что мне намного приятнее, когда решение об убийстве человека принимает человек. Да, что да, вот это да, вот, да, конечно, да, шикарно.
1: Это по-человечески.
9: Это как по-человечески, по-христиански. А вот машина, это, конечно, вы совсем уже сбрендили. И одно, это очень тяжело, и второе очень тяжело, это все понятно. Тут, я думаю, последствий этого значительно больше, чем его применение в военной сфере. Ну, на крайний вариант, я не знаю, человечество пришло к тому, что химическое оружие, допустим, запрещается применять. Кто-то мухлюет, кто-то пытается там его производить, все с этим борются. Ну, в случае консенсуса насчет того, что вот конкретно за военную сферу отвечает в первую очередь государство. Есть террористические группировки, которые могут пытаться получить доступ, есть это. Но в целом, если все государства придут к консенсусу, что, ты знаешь, последствия у этого хуже, чем если мы не будем развивать эту технологию как отдельно взятое государство. Что меня больше здесь пугает, что у этой сферы есть последствия, которые не в военной сфере. Человек за них не отвечает на уровне государственной власти, но они влияют на нас, на всех. Это я глубоко убежден, что это будет вести к исключительной дебилизации населения. Вот прям в страшных масштабах. Потому что я сейчас начинаю замечать, понимать, что огромное количество окружающих меня людей самые элементарные, бытовые, какие угодно задачи исходят только из лени и больше ничего, кроме лени. Там нет другой причины. Оно перепоручает искусственному интеллекту, и вполне очевидно, что достаточно одному поколению пожить в таких условиях, и базовые навыки вообще существования, которые у нас были, они, безусловно, начнут отмирать, наши нейронные связи, все прочее, это все будет очень сильно меняться. Мы в целом начнем терять необходимость не то чтобы в запоминании как функции, а даже в чтении для того, чтобы иметь представление об окружающем мире. То есть это клиповость, фрагментарность и все прочее. Вот зачем ты читаешь учебник по истории? Чтобы понять, как развивалось человечество с этого момента. Не факт, что он будет достоверным, не факт, что у тебя будет системное видение в голове. Ну хотя бы целеполагание в этом. С искусственным интеллектом я боюсь, что так как он на любую твою задачу может ответить, я понимаю, зачем был нужен учебник и энциклопедия 50 лет назад. Открыл, посмотрел, какой-то... Ты же не можешь зайти в Google, Гугла нет. Потом появился Google, но Гуглу надо задать конкретный запрос для того, чтобы найти статью, в котором это написано. Сейчас ты искусственному интеллекту можешь сказать, слушай, а кто такие гунны, допустим? И он тебе будет рассказывать в таких масштабах, в каких ты захочешь, он тебе будет давать примерно в том ключе, в котором считает необходимым тебе давать представление об истории, решение математических задач, подбор витаминов. На первоначальной стадии, я тебе честно скажу, я им очень активно пользуюсь, не просто в восхищении с того, как работает человеческий разум, который смог создать такое. То, что он там лучше врача отдельно взятого может проанализировать анализ крови, допустим, и сказать, каких элементов не хватает. Я просто проверяю врачей, и я понимаю, что он быстрее сообразил, назначил, и все попало, нигде не ошибся. Но в долгую, конечно, когда я сижу с другом или еще с кем-то, я понимаю, что он через смарт-часы каждые 15 секунд, каждые 30 секунд ставит задачи перед искусственным интеллектом, для которых ему на самом деле достаточно либо сделать звонок, либо самому что-то написать. Он уже полностью дал на аутсорс искусственному интеллекту всю свою деятельность. Он просто общается с ним, как с голосовым помощником, и тот за него делает все на свете вообще. Это опасная штука, мне кажется. Она опасная с какой точки зрения? Возможно, люди, когда появился печатный станок, они говорили, а зачем нужны будем мы, допустим, священники, которые
1: переписывают от руки.
9: Если теперь у каждого придурка дома будет книга, и он сможет ее читать. Это же все зачем? Может быть, это из этой серии, мы проходим через такую же трансформацию, сами того не понимая. Но я тебе могу сказать абсолютно точно, что сейчас впервые в своей жизни, мне вот завтра будет 37, я впервые за 37 лет своей жизни, это первый год, когда я начал чувствовать, что я технологически в каких-то вопросах начал отставать. Почему? Потому что у меня есть молодые преподы, которых я воспитал, и студентов. И раньше я себя считал самым технически продвинутым типом, который вообще у нас здесь в коллективе, потому что я всегда находил новые способы применить новую технологию, какую-то еще что-то. Сейчас я вообще не с ними понимаю, что они, технологии, которыми пользуюсь я, они ими пользуются где-то в десятикратном размере. Они через них пишут, значит, программный код, через который за одни сутки разрабатывают там сайт, чтобы запустить его для рекламы своей собственной программы, которую они у нас делают. Ну, я уже этим не занимаюсь. И темп этот ускоряется. Сейчас, а не, сейчас для так, ребят, которые учатся...
10: Телевизор настрой мне, скоро начнется. Понимаешь?
9: Сейчас у ребят, которые поступают, я уже начинаю постепенно чувствовать, что в их случае не владение Python, это примерно как в нашем случае было не владение английским языком. Примерно так воспринимается. В принципе, можно на нем не говорить, но ты, конечно...
10: Там еще знаешь, какая тема потом. Ну, мне чуть-чуть больше, там, 43, но все равно я себя ловлю на мысль. Неохота разбираться.
9: Вот.
10: Неохота разбираться. То есть 100%. Какая-то инертность мозгового функционала происходит. Ну и типа там, иди сюда, там, давай, вот это ты сказать, знаешь, давай.
9: Да.
10: И это, конечно,
9: потому что в детстве можно было восхищаться совершенно ненужными программами. Да, да. Я помню, я мог реально очень долго возиться с программой, которую в Америке используют для того, чтобы составлять фоторобот преступников. И мне настолько интересно было в нем составлять фоторобот. Ну, вот сейчас мне скажи,
10: просто интересно заниматься.
9: Да. Ну, сейчас, если тебе скажешь, посиди, час разберись в программе для фотороботов, тебе это вряд ли.
10: Значит, давай Генассамблея ООН перейдем. Значит, многих посмотрел выступление.
9: Я посмотрел выступление 8, а потом как раз с применением искусственного интеллекта провел контент-анализ всех выступающих, кто там выступал. Очень он, кстати, качественно это сделал. Сначала достали все выступления, потом загнали их туда для проведения контент-анализа и понимания того, о чем они говорят, в первую очередь. Очень интересная штука была. В целом, лично смотрел Трампа, Сергея Викторовича смотрел... Нетаньяху с пейджером.
10: Нетаньяху, кстати, надо посмотреть. Я смотрел Трампа, Лаврова, Зеленского посмотрел Эрдогана и посмотрел. И Кабахидзе, кстати, я еще посмотрел. Угу. Вот, да. Неожиданно, да.
9: Ну, ты знаешь, он специфическая очень площадка. Ее воспринимать как вот серьезное место, где судьбоносные решения сейчас принимаются. Я помню там... Уго Чавес выходил, говорил, тут пахнет сатаной, потому что у него Буш выступал, там кто-то, я не знаю, пепел рассыпал.
10: Фидель платочком закрывал лампочку регламента, гениально тоже было. Но и шпарил там полтора часа.
9: Из этой серии, поэтому к этому нужно относиться так, что каждый использует эту трибуну в своих целях. Трамп, допустим, вот если взять Трампа, который там...
10: Понравилось тебе, кстати, его выступление?
9: Классное выступление, просто не имеющее отношения к... Хотя мне кажется, что суфлер был у него, старик.
10: Да где он-то? Я не видел.
9: Ну, ты же помнишь, что он в прошлый раз он орал, говорит, почему не работает суфлер? Ну, сейчас он работал, значит.
10: Не знаю. Я посмотрел, его показывали как бы в разные планы эти. Перед ним вот эти, прозрачные там... Ну, он говорил по сторонам. Все остальные, все, кто выступал, читая, они читали вот из папочки, в том числе Сергей Викторович Лавров, так сказать, тезисы, все были на бумажном
9: носителе. Я видел несколько раз вживую выступления таких крупных европейских политиков. У нас обычно для них устанавливались два таких стекла, их никогда не видно в кадре. То есть, если смотришь кадр, он примерно разговаривает, смотрит то влево, то вправо, а на них идет проекция текста, который он читает. Но тут вопрос не в том, как он читал или не читал, а что он в основном было впечатление, как будто бы выступает не перед Организацией Объединенных Наций, а перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки. То есть первая часть была вообще про то, какие он крутые реформы в стране провел, как хорошо стало с экономикой, с миграцией, социальной сферой, со всем прочим. Потом, конечно, перешел к внешней политике, но там это тоже звучало не как выступление... как раньше считалось, главной державы мира, которая несет на себе бремя миропорядка, того, чтобы существовали какие-то правила. И про них уже все, речи нет. Теперь речь о том, что, ребят, у меня есть свои интересы. Без обид, будет совпадать с моими интересами, прекрасно. Не будет совпадать, значит, пойдем порознь. было выступление лидера очень мощной страны, которая не хочет брать на себя ответственность ни за какие глобальные вещи.
10: И обратите внимание, там действительно, значит, вот эта история там, с борьбой с преступностью в США. Ну, серьезно, в ООН, там, да, там, сейчас да. Мир там ломается, все. Да,
9: это все почему, старик, я скажу. Ну, с рациональной точки зрения, а ему не по барабану на ООН. Ну, вот я выхожу, я беру на себя, да, вот я Дональд Трамп. Я выхожу, значит, вон, там сидят делегации из примерно 200 государств. А делегация – это кто? Это постпред страны. Да. Ну, на мое выступление, скорее всего, придет какое-то количество глав государств, если они собираются выступать, ну, вряд ли. Скорее всего, там постпреды сидят. Смотреть это выступление, безусловно, будут люди в разных странах мира, но единственный народ, который на меня реально влияет, это мое собственное население. Вот то, что русские посмотрят и скажут, нифига себе Трамп, или французы посмотрят и скажут, о, мерд, путан, там еще что-то, это никак на него вообще не влияет, ему вообще на это все плевать. Для него важно только то, как реагирует его население. Для него это... Вот он в Truth Social запустил какой-то тренд с утра, потом днем там на самолете летит, специально что-то провокационное сказал, забил время в этом, а теперь он с трибуны ООН говорит, что в Америке преступности вообще больше нет, мы ее победили, мигрантов больше нет. Почему? Потому что это услышит его избиратель. Скорее всего, сделает вывод, что Трамп зверюга, Трамп слоняра, и пойдет за него голосовать на выборах промежуточных, по крайней мере. С этой точки зрения, для него это выгодная площадка. С любой другой, он прекрасно понимает, как надо относиться к ООН. И, как бы, со
10: видел,
9: всеми,
10: да, этот мем с вытертыми стульями, креслами.
9: Нет.
10: Не видел?
9: Нет.
10: Но просто завирусилась фоточка, кто-то сфотографировал кресла, на которых сидят делегаты во время там, ну, Генассамблеи ООН. Они вытертые все, они, ну, какой-то вот эти дермантин, знаешь, такой вытертый. Ну и типа, что они все просиживают задницу, прошу прощения, понимаешь, что они решают. То есть такая любопытная, символичная картинка такая получилась. Ну и что ты думаешь по поводу вот дальнейшей судьбы? Потому что я вот внутри, ну, действительно хочется, чтобы эта структура, да, по-настоящему эффективно работала, по-настоящему имела возможности регулировать там конфликты, влиять и прочее, для того, чтобы, ну, там меньше лилось крови и прочее. Да.
9: Вот честно, мы с тобой всегда обсуждаем эту тему, я всегда об этом думаю. Я чем дальше, тем больше прихожу к выводу, что априори существование такой структуры, которая в отрыве от государств могла бы регулировать, решать, брать на себя ответственность, оно невозможно. Так как акторы — это государство,

0: Вот сейчас он только-только делится. Я вот какой вывод сделал из такого контент-анализа этого? Практически все выступающие использовали очень похожий набор терминов.
1: Это мой был следующий вопрос. Ага. Когда мы говорим про, в том числе, вот искусственный интеллект, и мой там тезис, почему мы боимся искусственного интеллекта? Потому что мы наделяем его своими человеческими качествами.
0: Да.
1: А мы сами-то не очень. Ну,
0: конечно.
1: Да, ну да. И поэтому, так сказать, много и у нас возникают эти самые страхи. И переходя к этим выступлениям в ООН, ну, правда, это все формализовано, значит, штамповано и в хорошем, и в плохом смысле этого слова. И это все говорит о неискренности, а знать, ну, в определенном смысле, это не значит, что никого ничего не волнует. А просто, ну, типа, такой подход, ну как нечеловеческий, не обывательский подход. А мы хотим решения в том числе обывательских проблем.
0: Я понимаю, просто вот смотри, если мы смотрим на то, что я говорил, анализ речей там всех 100 с чем-то выступающих, которые за это время были, практически каждый из них использует слово «суверенитет».
1: Да.
0: Западные страны используют его в одном смысле, что суверенитет – это наши правила, это, значит, военная мощь, безопасность. Вот что они понимают под суверенитетом. Потому что именно если провести такой контент-анализ и соединить это слово с теми словами, с которыми оно чаще всего используется, это будет вот это. Глобальный юг, страны глобального юга, используют слово «суверенитет» в сочетании с равенством государств, про которые вообще не говорят западные страны, и с другими терминами. И мы постепенно, так если смотрим, делаем вывод, что вроде слова одни и те же, но под ними понимаются совершенно разные вещи, потому что запросы у всех очень разные. Да, ставится вопрос, вот так все бьют кулаком по столу, говорят, до какого вообще, до каких пор будут сидеть вот эти 5 членов Совбеза, мир уже давно не тот, надо поменять, надо туда внедрять, ну очень хорошо, кого и по какому принципу? Здесь принцип понятный, это державы-победительницы, даже несмотря на то, что там есть Франция, но это державы-победительницы Второй мировой. Это какой-то принцип. Вы говорите, нужно там две страны постоянных, там, постоянных члена Совбеза ООН, допустим, из Африки. Очень хорошо, какая это страна будет? Вы ее по какому принципу определите? И как вы сделаете так, что все остальные страны Африки не скажут, не, подождите, а с хрена ли они, а не мы? В этом первая проблема. Даже хорошо, расширим, не 5 стран будет, а 10 стран членов Совбеза ООН будет. Это что поменяет? Тут главная проблема в том, что западные страны пока что абсолютно убеждены, что их мощи и военные, и экономические, и какой угодно, достаточно для того, чтобы наплевательски относиться к озабоченностям и проблемам других стран мира. У нас здесь Китай, который глубоко убежден, что будущее в любом случае за ним, и необходимо терпение для того, чтобы конвертировать экономическую мощь в геополитическое абсолютное доминирование. И есть еще ряд стран, которые недовольны сложившимися обстоятельствами и претендуют на что-то. Вот эти страны, они друг с другом и находятся в противоречивых отношениях. И ты можешь избрать главой ООН Гутерреша, а можешь избрать Джину Лолобриджиду. Это никаким образом не поменяет ситуацию, потому что она будет, кто бы это ни был, это будет человек, который будет приходить туда и иметь дело с представителями вот этих центров. Каждый из них будет толкать интересы своей страны, потому что он представляет свою страну там и надеется на то, что секретариат что-то решит в отсталых, ну или там в странах третьего мира. Возможно, миротворческий контингент, если он еще будет наделен какими-то ресурсами, там он может какую-то роль сыграть. Организовать глобальный сбор денег, чего-то для решения проблемы продовольствия в каком-то регионе мира, возможно. Обеспечить водой какой-то, 100%, это тоже можно, как координирующий, как проектный офис такой. Он это и делает, и может делать еще лучше. Но представить себе, чтобы генсек ООН был человек, который сможет разрешить противоречия между Евросоюзом и Россией, допустим, или Россия и США, или США и Китаем. Это невозможно.
1: Это про пока, по крайней мере. Я сейчас увлекся там всякими дзенскими штучками литературы. Но это они не во многом совпадают там, с христианским, конечно, мировоззрением, да, что мы все одно и то же. Все, вот все одни и то. И когда мы, вот это надо понять. И поэтому я говорю, когда политики пытаются за дипломатическим, политическим языком и терминологией спрятать какую-то суть, да, а ты говоришь, а они просто называют это там,

0: под суверенитетом, понимаете? Да потому что они не могут сказать почему-то напрямую, что они хотят-то, да, и к чему надо, до тех пор не будет никакого, конечно, прогресса у нас, нормального прогресса, не какого-то технологичного, апокалиптичного, эсхатологического, а нормального. Да, а так, конечно,
1: на этой
0: печально.
1: Ноте...
0: Не, ну оно печально, потому что да, потому что люди.
1: Люди, у меня ощущение, что вот мир, я коротко постараюсь, мир так сильно открылся за последние десятилетия, вот так сильно через YouTube, различные платформы, люди так много начали видеть друг друга, что они так надоели друг другу, что сейчас все страны пытаются закрыться друг от друга. Вот честно, вот на обывательском уровне до этого всем было интересно, а как эти живут, а у тебя ходить. А сейчас, когда люди увидели друг друга, все страны пытаются послать к чертовой матери окружающих, закрыться в своем домике и жить, как они живут. Пока что такое ощущение.
0: Друзья, спасибо, говорим Генте Дарьянко. Пока.
2: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Расширение авиаперевозок между Россией и Вьетнамом. Контекст. Число рейсов между двумя странами увеличится с 39 до 105 в неделю. В планах вылеты из Казани, Барнаула, Новокузнецка и Благовещенска. Стороны подписали меморандум, расширяющий возможности для авиаперевозчиков. Работа была проделана по итогам недавнего визита президента Вьетнама То Лама в Москву и его встречи с Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва и Ханой сотрудничают в интересах друг друга и защищают двустороннюю торговлю от внешнего влияния, переходя на расчеты в нацвалютах. По его словам, они развивают взаимодействие в энергетике, гуманитарной сфере и туризме. В частности, Москва работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. Россияне чаще всего выбирают для поездок в эту страну несколько популярных курортов и регионов, каждый из которых предлагает свой формат. В их числе Нячанг, Ханой и Фукуок. Вьетнамцев в России прежде всего привлекают культурно-исторические места и памятники. Туристы отмечают, что по сравнению с рядом популярных европейских направлений стоимость поездки в Россию оказывается более приемлемой, а электронная виза значительно упрощает формальности.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Луганске, Минске. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Хакеры похитили данные свыше 3 миллионов нынешних и бывших сотрудников Пентагона. Российские исследователи с 2015 года открыли в Арктике более 15 островов. Россельхознадзор разрешил ввоз в нашу страну жирафов из Намибии. Подробности далее. Хакеры похитили данные свыше 3 миллионов сотрудников Пентагона, включая их номера социального страхования и информацию о работе. Об этом сообщает телеканал ABC. Издание Military Times на прошлой неделе сообщило о взломе центра обработки данных по кадровым ресурсам военного ведомства. Доступ велся с октября прошлого года. По информации источников телеканала, злоумышленники угрожают обнародовать всю личную информацию сотрудников ФБР. Портал, на котором размещались вакансии, не был защищен должным образом. Украинские националисты были палачами Бабьего Яра наравне с гитлеровцами. Они помогали собирать обреченных на гибель людей к месту казни и затем добивали еще живых. На этот счет есть документальные свидетельства. Об этом заявил РИА Новости научный директор Российского военного исторического общества Михаил Мягков. Во вторник исполняется 85 лет со дня начала одного из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. На окраине Киева 29 и 30 сентября 1941 года во оврагах урочища Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч человек. Казни там продолжались и позже, вплоть до отступления гитлеровцев из Киева. Российские исследователи на фоне потепления климата с 2015 года открыли в Арктике более 15 островов разных размеров. Об этом рассказал РИА Новости доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Макарова Андрей Леонов. Ученый пояснил, что сделать окончательный вывод о появлении мыса, острова или полуострова можно только проверив территорию ногами, поскольку даже спутниковые снимки не дадут точной картины. Большинство из тех островов, что появились в последние годы, находятся в районе архипелага Новая Земля. И ученые предполагают, что в ближайшие годы здесь могут появиться другие новорожденные объекты. Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию жирафов и других жвачных животных из Намибии. Это следует из указания ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Ведомство год назад запретило импорт из Намибии животных, восприимчивых к болезни блютанг. Это вирусное заболевание жвачных животных из-за ухудшения ситуации с этой инфекцией в африканской стране. Контроль за осмотром и отгрузкой животных из Намибии в Россию возлагается на ветслужбу субъектов России. Также среди требований не указано, что необходимо изолированно содержать животное перед отправкой под карантином не менее 30 дней под контролем специалистов. Более 160 человек были задержаны во Франции в ходе протестных акций учеников старших школ, недовольных условиями обучения. Об этом заявил глава французского МВД Лоран Нуньенс. Старшеклассники в парижском регионе уже неделю устраивают акции у своих школ, протестуя против перегруженного расписания. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
2: Каринэ Геворгян, политолог, востоковед на прямой связи со студией «Радио Спутник» непосредственно из четырехколесного транспортного средства. Каринэ Александровна, я вас приветствую.
3: Я тоже вас приветствую. Друзья, простите, форс-мажор такой.
2: Ничего страшного, здоровья вам. То есть,
3: спасибо.
2: Ну, давайте, спасибо. Я надеюсь, меня хорошо слышно, да? Все нормально?
3: Отлично, да.
2: Ну, давайте начнем. Я бы первый вопрос начал словами Остап Сулеймана Бендер-Мари Бея, да?
3: Да.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Коалиция во главе с Соединенными Штатами выводит из Ирака, ну, вернее, не выводит, а сама уходит с баз, которые там, собственно говоря, до этого были. Базы передаются вооруженным силам этой страны, а после 30 сентября в Ираке не останется ни боевых, ни учебных сил. То есть там не будет, собственно говоря, ни американцев, ни кого бы то ни было еще из западников. Вопрос-то такой, ведь это то, что Иран говорил, ребята, уйдите, да, или там выведите, попросите американцев и же с ними уйти с вашей территории, мы тогда не будем по вам бить. Вот тронулся ли лед?
3: Давайте по поводу Ирака конкретно. Во-первых, договоренность об этом была достигнута достаточно давно.
2: Угу.
3: А во-вторых, на территории Ирака существует военная база НАТО, вернее, стран НАТО. А это Турция, прежде всего. Три базы на территории иракского Курдистана. Правда, турки сказали, да, мы тоже уйдем. Но пока не ушли. Вот, три базы. Вот, потому что они там с курдами сражаются. Им это надо, им это нужно для безопасности. Ну, пообещали. Ну, пообещать, как известно, не значит уйти. Вот. А есть объекты на территории иракского Курдистана, ну, такие протобазы. У Израиля есть позиции у европейских стран, у французов, в частности, могу сказать точно, у немцев были позиции. Французы, кажется, остаются в Эрбиле. Иранцы это дело очень серьезно обстреливали. Президент иракского Курдистана, господин Барзани, сказал, что мы как-то не очень за то, чтобы с нашей территории американцы уходили. Так что бабушка, как говорится, надвое пока сказала. Но иранцы действительно сильно били по этим базам. Вот, особенно по американским объектам. По одному израильскому объекту, там это было довольно давно, по-моему, в первую войну, как раз 12-дневную, и там серьезные высокопоставленные израильские военнослужащие погибли. Память, если мне не изменяет. Вот. Поэтому, ну да, с основной территории Ирака американцы уходят, нечего подставляться. Вот. Так что я в этом большой сенсации не вижу, честно.
2: Ну, я не то что о сенсации говорил, может быть, как пример для остальных, но вот сейчас мучается Саудовская Аравия, которую хуситы кошмарят, ну, вернее, представители движения Ансар-Алла. Вот, и они просят всех о помощи, и турков, кстати, просили, и Соединенные Штаты, само собой разумеется, но вот как один из экспертов сказал на Валдайском клубе, дескать, морально-то поддерживают изо всех сил, а никаких материальных или там, я не знаю, в виде вооружений вещей не дают. То есть для той же Саудовской Аравии, как мне представляется, повод сказать
3: Петров, это самое, прошу прощения, да. Не учите меня жить, помогите материально.
2: Ну, конечно, там, да, они... как Муравьева говорила в «Москва слезам не верит». Ну вот не проще ли им сказать, ребята, если вы нас все равно не можете защитить, так давайте тогда свалить, по нам хоть стрелять не будут.
3: Ну это про американцев.
2: Ну, да.
3: Но на самом деле на территории Саудовской Аравии 5-тысячный пакистанский контингент имеется. Он просто не вступает в боевые действия. По крайней мере, у меня нет сведений о том, что он вступил в боевые действия. Я смотрю и иранские ресурсы, и ресурсы Ансар-Уллы на русском. Вот, пока они об этом этого факта не констатировали. Вот. Но надо сказать, что совещания в рамках Миканских соглашений продолжаются. Вот. Какие-то решения, возможно, будут приняты. А с саудовской стороны болезненные удары, как я понимаю, все же по движению Ансар-Алла и сочувствующим наносятся. Вот, поэтому пока большой определенности эта ситуация не движется. Что же касается американцев, то я помню, что еще на прошлой неделе, по-моему, в понедельник даже пришлось это упомянуть, что было проведено совещание или переговоры, может быть, опосредованные в Омане. И американские суда Ансарула пропускают через Баб-эль-Мандебский пролив, поэтому в данном случае над американцами, как говорится, тут не каплят. Вот.
2: Я прошу прощения, но присутствие пакистанского контингента как может на Иран воздействовать? Они же не воюют, но присутствует он на территории Саудовской Аравии. Если бы воевали, тогда надо было, наверное, атаковать, а так зачем?
3: А зачем сейчас Ирану атаковать? Иран поучаствовал в своей реформаторской группе в Генассамблее ООН, вот, рассказал, какой он белый и пушистый, и как он готов вести переговоры. С другой стороны, Ксир в самом Иране ругает их почем зря, так что эта драматургия продолжается. И говорят, что, то есть, ну, ксировские ресурсы утверждают, что они соглашатели и унижаются перед американцами. Но это в том числе они на внутреннюю аудиторию так работают, ксировские медиа. А на самом деле что происходит? Конечно, иранцам трудновато, и они хотели бы договориться с теми же странами региона, как я уже говорила, о создании системы безопасности, пока это тоже застопорилось. А американцы, насколько мне известно, не уходят из региона, просто авианосцы отодвинули в сторону своей базы на атолле Чагос, базы Диего Гарсия в Индийском океане, просто чтобы по ним там 5 тысяч километров где-то от территории Ирана, иранского побережья. Вот. Но все-таки это достаточно сложно добить, и баллистику можно, как я понимаю, встретить. А вот, поэтому они просто свои военные суда отодвинули от иранского побережья. Но авиация вокруг собирается. Я серьезно, то есть эти дозаправщики и прочее. Просто я не военный эксперт, чтобы в полной мере оценить, к чему они готовятся и какого рода операцию. Но, по всей видимости, к авиаударам и ракетным ударам они готовятся по Ирану, я имею в виду. Поэтому, а иранцы готовятся к ответу.
2: Ну
3: Что
2: да.
3: они при этом изберут и по каким? Дело в том, что именно американские базы они, в общем-то, разнесли. И вы на Аравийском полуострове вроде бы получается, что там 18 серьезных пунктов, ну, уже невосстановимы. По крайней мере, это я читала в американских же источниках.
2: Ну и при этом они предложение направили все-таки Соединенным Штатам. Но, по-моему, мы, не знаю, об этом или о каком-то еще, которое было до этого, в прошлый раз говорили. Но Дональд Трамп накануне его отверг. Ну, то есть вот разморозка активов,
3: Все
2: прекращение
3: то же
2: боевых...
3: было самое,
2: Вот это вот все, да? А почему
3: да,
2: Трамп
3: он
2: отказался?
3: колеблется. Давайте я еще дополню, он сказал, что вот выборы у нас пройдут, тогда мы опять возобновим боевые действия против Ирана.
2: А Басар Акчи
3: Вот иди и
2: да,
3: думай теперь.
2: сказал, что, дескать, хотите, ну, как опять-таки я все цитирую, у нас сегодня день цитат. Хотите, пойдем мусоров резать, хотите, хоть час разбежимся, как место встречи изменить нельзя. Примерно то же самое, говорит, хотите, мы, говорит, готовы к дипломатическим усилиям, но, с другой стороны, готовы и к продолжению конфликта, насколько я его понял. Продемонстрировал волю, надо так понимать.
3: Да.
2: Да,
3: Да,
2: ну...
3: именно так сказал Аракчи. Хотите переговоры, хотите война. Мы готовы и к тому, и к другому. Да, совершенно верно, да.
2: Но при этом вы все-таки говорите, что Ирану тяжело, и он хотел бы сейчас... Там ведь про 7 дней шла речь. Почему 7? Почему неделя?
3: Да, но Ирану-то, конечно, тяжело, но я вижу, с какой стремительностью Иран все-таки отстаивает и ускорил строительство континентальных коммуникаций, то есть не морских коммуникаций. Морские, само собой, но... Видно, что этот процесс ускорился, и там уже железная дорога через Афганистан будет запущена через месяц. Она готова.
2: Куда?
3: До порта Чабахар. Он как раз за пределами Ормузского пролива находится, то есть тоже развязывает иранцам руки.
2: Но вот в этом плане Трамп же говорит, что какие-то злые языки утверждают, что у нас нет ракет. У нас ракет столько, сколько вообще не было никогда. Мы этими ракетами в зубах ковыряем и прочее, прочее. На самом-то деле как? Сами Соединенные Штаты готовы к продолжению, как считаете?
3: Слушайте, это большое государство. Мощь для этого и ресурс для этого, разумеется, все-таки припасен, хотя сильно потрепан. Вот. И дальше, я не знаю, мне скажут, что я выразила иранскую точку зрения, но, по-моему, это в немалой степени будет в том числе зависеть от того, что будет происходить в Израиле. А в Израиле в конце октября, 27 октября, выборы. Американские выборы после того, посмотрим, если у Нетаньяху, если ему удастся, ему и его команде полностью удержать власть, а ими сильно недовольны, правильно? Вот, то вопрос, на самом деле, тогда к новой израильской власти.
2: Так Израиль же элегантно соскочил с этого конфликта. Он же не принимал участия вот
3: в
2: нем.
3: Пока нет. В этом не принимал, но Ливан не по-детски бомбит. Вот, и даже посягает уже на западный берег. Я имею в виду на Палестину. Интересно, что устами Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН он озвучил как раз, что нужно заняться международной организацией этой признанием все-таки и созданием палестинского государства. Тем довольно интересно, что оно в этом контексте именно сейчас прозвучало. И именно из уст российского министра. Это означает некий месседж израильским властям, что все-таки, ребята, не хулиганьте и разойдитесь.
2: Ну да, и как бы, чтобы у них не было мыслей о другом, здесь как-то их подзанять, чтобы они здесь реагировали.
3: Да.
2: А
3: похоже
2: вот,
3: на то.
2: А если рассуждать, а почему Трамп говорит, что удары нанесет после выборов, а не до? Ведь как раз, казалось бы, продемонстрировать силу, чего-то добиться лучше перед выборами, чтобы проголосовали. Или он не верит, что чего-то можно добиться ощутимого?
3: Ну, я думаю, что это он как раз говорит на... рассчитывая на некий внешний международный контур, больше, чем на свой даже внутренний. Вот, я бы тоже так сказала, но вы знаете, я не настолько хорошо знакома с Трампом, и двухминутной беседы с ним мне не хватает для того, чтобы сделать выводы и ответить на ваш вопрос. Вот. С моей точки зрения, ему это крайне невыгодно. Хотя, я должна сказать, надо отметить, что возможность такая законное у него имеется. По крайней мере, законодательные органы не будут ему препятствовать в этом деле. На это я тоже обратила внимание.
2: Кстати, вот вашу оценку хотелось бы услышать. Вот это, ну не знаю, как сказать, демарш с пейджерами, который в ходе Генеральной Ассамблеи произошел с участием Израиля и Ирана, соответственно.
3: Ой, ну я вас умоляю, это все-таки дипломатический спектакль.
2: Ну, естественно, да.
3: Я вам честно скажу, мне было скучно за всем за этим смотреть. Пришлось, но мне было очень скучно, и все читать скучно. И вот что я для себя выудила. выступление Лаврова и вот это замечание, касающееся Палестины. Я сейчас, вы понимаете, я специалист и специализируюсь в вопросах, касающихся Ближнего и Среднего Востока. Поэтому я, естественно, вылавливала то, что интересно мне. Поэтому народ может спросить, а как же Украина, а как же заявление о том, о сём. Вот. Я сейчас говорю о своем, о девичьем. То есть о Ближнем и Среднем Востоке.
2: Ну, я поэтому вот вам такой вопрос и задал.
3: Внимание,
2: да.
3: Обратила внимание на то, что на Нетаньяху смотрел красавец. Все-таки Касем Сулеймани красивый мужчина, поэтому с фотографии он так прямо смотрел на Нетаньяху, когда тот выступал, поскольку иранская делегация покинула зал, кроме одного человека, которого даже вот тоже осуждают в самом Иране, что нечего было оставаться. Вот. Я не знаю, почему он остался, но он сидел. Но к нему подошел, к нему вот тогда, или, в общем, подошел израильтянин, вот, и громко предложил ему, значит, Starlink, вот, типа, вы будете чувствовать себя свободнее, но иранец его проигнорировал. Как будто тот ничего и не говорил, и не предлагал ему Starlink. Ну, вот так вот. Ну, это вот такие эпизоды, все остальное мне было...
2: Небольшая такая опять у нас заминка, но будем надеяться, Карина Александровна уже... А, опять снова есть, да? Карина Александровна, слышите нас, да?
3: Нормально?
2: Ага, да, да.
3: Да, все, но все, единственное, да. На что я обратил внимание, в том числе как гражданка России, у меня не было ощущения, что Зеленский паникует. Вот так.
2: Ну, а все оценивали там его выражение лица, шмыганье носом и прочее.
3: Это не важно, но у меня нет ощущения, что он в панике.
2: И при том он начинает говорить о том, что и там я хочу жить в своей стране, ходить по улицам, чтобы меня не убили. Это не истерика, с вашей точки зрения?
3: Нет, мне кажется, что ему просто все равно, что говорит сейчас. Но я не знаю, может, он привык, знаете. Люди ко всему привыкают. Может, он и к этому привык, поэтому так уверенно себя. Но мне кажется, что он достаточно уверенно себя чувствует. Это означает, что, с моей точки зрения, что гарантия от глобалистов лондонских, условно, он получил немало.
2: Да вопрос, получил ли он их от нас. Такой... Он с загогулинкой вопрос, я бы сказал.
3: Ну, не моя тема, я конечно, понял. Хотя я на эту тему могу поговорить, но все-таки не совсем. И тут нужно понимать, что происходит на Украинском театре военных действий конкретно. Все-таки. А я даже вопросы такие не собираюсь задавать, потому что я считаю, что обнародование каких-то деталей, оно только нервирует людей и должно проходить через цензуру.
2: Ну, вообще, признаться, меня очень коробит превращение международной дипломатии в такой какой-то криворужский вариант. И вот эти пейджеры, и слова Зеленского, когда его спросили, когда в Москву там выматерился вообще, да. Но при этом напомнил барона Мюнхгаузена, который летал на Луну, вот на ядре. Этот на ракете, а барон Мюнхгаузен, соответственно, на ядре. Вот. Но вообще, в принципе, уровень как-то упал. Ну, как-то вот за все это стыдновато, если честно. Все-таки люди, которые имеют по несколько высших образований, потомственные, карьерные, кадровые дипломаты, и такое себе позволяют.
3: Я прошу прощения, но это связано не... Если бы нужно было бы вести себя по-другому, это такой стиль. И тут эта тема такая историосовская, потому что мир постмодерна предполагает перевернутый мир карнавала. Это читайте Бахтина, понимаете? Это перевернутый мир карнавала. И то же самое это все затронуло и сферу дипломатии.
2: Ну а почему так себя не ведет условно Си Цзиньпинь, Сергей Викторович Лавров?
3: Они же... Потому что это пройдет, эта пена когда-нибудь да схлынет, потому что это неудобно. На самом деле правила и этика дипломатическая разработаны очень хорошо и не случайно. Вот, поэтому все вернется на круги своя, вот, и всем будут это поминать, весь этот цирк с конями. Вот, и при этом ни нашу сторону, ни Россию, ни Китай не будут упрекать в этих скачках.
2: Ну, Владимир Владимирович сказал, цирк уехал, клоуны остались. Он иногда
3: пока
2: очень,
3: да,
2: очень точно нахнашил.
3: Да, ну, потихонечку клоунам платить не будут, потихонечку и клоунов уберут. Так что вот и все.
2: Просто вот если вспоминать, опять-таки, выдающегося драматурга Григория Горина, он ведь умел так тонко намекнуть, что становилось всем понятно, очень остро, язвительно, а может быть даже и оскорбительно. А если ты просто ругаешься матом, то цена этому всему 3 копейки в базарный день, я прошу прощения. Но это чисто мое мнение. Недостаток
3: Конечно.
2: Интеллекта, мне кажется.
3: А, вы знаете, это его личный стиль, кроме всего прочего. И он в нем оказался успешен, по крайней мере, на Украине. Он не только ругался матом, но, понимаете, когда к власти в такой большой стране приходит такой странный пианист, согласитесь, это же невозможно было бы себе вообразить. Вот он постмодерн, он вот такой. И это его стиль вполне.
2: Ну, кстати, ваши любимые ранцы, они тоже, в общем, себе особо не позволяют. И ведут себя, как великая цивилизация, ведут себя соответственно. Потому что у тебя за спиной-то тысячелетие, и ты как бы олицетворяешь вот это все, а не, я извиняюсь, так сказать, квартал 95 или еще что-то в этом роде.
3: Они умеют издеваться и троллить, но делают это по-другому. И даже, прямо скажем, достаточно метко.
2: А через посольство они очень хорошо заходили, мне понравилось.
3: Да, и лего-мультфильмы они снимают, да. Так что они это делают очень остро и умно. Поэтому, с моей точки зрения, во всяком случае, все этим делом восхищаются. Неплохо. И временами очень язвительные. С одной стороны, тонко, а с другой стороны, очень понятно. Они троллят западных политиков, включая Трампа.
2: Карина Геворгян, политолог, востоковед. Несколько минут полезной и интересной информации. После него вернемся. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
7: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
7: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
7: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
7: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
8: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
8: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
9: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Прямой эфир с Каринэ Геворгян.
2: Каринэ Геворгян, политолог-востоковед в студии. Теперь уже «Радио Спутник», я Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. И, честно говоря, хочу продолжить вот ту самую тему, да, с которой, так сказать, мы начали, да, потому что...
3: Ой, я испугался, вдруг про Зеленского вот это вот
2: Бог с ним. Хватит, да. Глава одного из комитетов парламента Ирана, Ибрахим Азизи, настоятельно рекомендовал странам окружающим отказаться от любого взаимодействия с США, направлено против, соответственно, Исламской Республики Иран. И более того, добавил, что рассчитывать на американский зонтик не стоит. То есть мы опять возвращаемся к этой ситуации.
3: Давайте, смотрите, это очень интересно. Мы же с вами обсуждали, как иранцы троллят. Вот сейчас они зеркалят американцев. В ответ на необслуживание иранской гражданской авиации в 20 стран иранцы летают. Так вот, в ответ на жесткие, да, санкции из ада, иранцы сказали так. Или все будут летать, гражданские самолеты, или никто не будет летать в этом регионе.
2: Угу.
3: Это первое. То есть они сейчас как бы отзеркаливают эти санкции. Конечно, для них это крайне все неприятно. У меня один из источников, верифицировать я этого не могла, но я внимательно сейчас слежу. Значит, на постсоветском пространстве, по крайней мере, Туркменистан и Азербайджан закрыли для иранских самолетов, в том числе пролет. Но у меня вот один источник мне сообщил, что, значит, американцы давили на Пашиняна, чтобы он тоже закрыл небо Армении для иранских самолетов. Еще нигде нет этих сообщений пока. Не подтверждается, летают иранские самолеты в Ереван.
2: Угу. Ну, то есть и на
3: место... Это важно, потому что вы понимаете, что Ереван для них самый близкий перевалочный пункт для того, чтобы лететь в Европу. В Европу, да, и даже в Соединенные Штаты, потому что на самом деле иранцы с американским гражданством, они своих родственников навещают, то есть это крайне основное. Ну вот как мы тоже наши столкнулись, да, с тем, что и многие используют как раз Южный Кавказ для перелетов, или Турцию, да, для перелетов в Европу и в США.
2: Нет, ну одно дело военные самолеты сбивать или ракет пускать.
3: Не, они вот для гражданской авиации это дело закрыли.
2: Ну, то есть, если какой-то самолет полетит, Иран вот то же самое говорит.
3: Нет,
2: да.
3: они это самое, ну, простите, у них огромная страна. Друзья, посмотрите на карту. Они говорят, мы небо закроем и вокруг закроем небо. Это их авиадиспетчеры проводили эти самолеты. Облетать, это кажется, что это. Подумаешь, так вот дугу сделать? Нет, это не пустяк. Это и расход авиационного керосина в нынешних-то временах.
2: Это да.
3: Авиаста дорог.
2: Че дорог, да. Кстати, об овсе. Овсе.
3: Да.
2: Керосине, в смысле. Трамп тоже давеча триумфально объявил, но он...
3: Что Зеленский согласился не трогать наше НПЗ?
2: Завершил 8 войн, как он говорит, выиграл Олимпийские игры по хоккею и разблокировал Ормузский пролив. Но он сказал, что вот накануне...
3: Ну, хорошо, и высадился на Луне, и с Луны нам вещает. Ну, понятно, да, еще что.
2: Все, то есть так вот несерьезно.
3: Нет, он, относится. Понимаете, там ведь вот сколько они... сейчас нас же вылетело из головы из-за стресса. Они довольно приличное количество иранской нефти украли. Он, конечно, не вовсе проиграл, как иранцы говорят. Иранцы, конечно, контролируют Ормуз. И в немалой степени. Но американцам удается уже за пределами Ормуза. Иранские суда, как-то танкеры или связанные с Ираном, с иранской нефтью отгонять куда-то... И до покупателей эта нефть не доходит. И объемы не маленькие, надо сказать.
2: Ну, то есть такой сэр Фрэнсис Дрейк практически.
3: По-моему, миллион...
2: Баррелей.
3: Нет, тонн.
2: Тонн.
3: Да. И там типа 600-700 миллионов баррелей.
2: Серьезное дело. Но выяснилось еще одно...
3: Ой, нет, не миллионов, а что я глупость сказала... 6-7 миллионов баррелей.
2: Да.
3: Вот, простите,
2: да,
3: оговорилась.
2: Тоже,
3: да. Извините,
2: да.
3: Ради бога. Ну, это около тонны приблизительно. Около миллиона тонн.
2: Так выяснилось, что проблемы могут быть и с продовольствием, потому что через Ормуз идет, как выясняется, 1/3 мирового объема удобрений. Но, видимо, где-то в странах залива его делают из газа, наверное, да? И, соответственно, 45 миллионов человек, по подсчетам ООН, могут оказаться в зоне голода, то есть гуманитарная катастрофа. Мало того, что через Черное море
3: вот,
2: ничего,
3: знаете,
2: не идет.
3: Это вот, что касается этих разговоров о голоде, то здесь я вижу немало лукавства, потому что если желать по-настоящему предотвращать голод, а в Африке голод уже в сентябре, сейчас, вот, то, ей-богу, по-моему, для этого есть все возможности. И в том числе наша страна не раз заявляла, что всегда готова в этих гуманитарных акциях участвовать, и в том числе продовольствие поставлять. Так нам мешают, нам же тоже мешают двигаться по морям.
2: И сильно, да.
3: И океанам, да. Поэтому здесь это, я вот в этом усматриваю большой элемент лукавства. А вот то, что, например, дефицит геля, в том числе для обслуживания всех этих айтишных систем, дата-центров и прочее. Вот это довольно интересно. Что касается дефицита удобрений, помните, это с самого начала, кстати, даже спецоперации наши, разговор этот поднимался. Вот. Но это неизбежно, и голод в Европе неизбежен.
2: Как?
3: Хотя бы относительный. Есть же явный голод, да, блокада Ленинграда. Да. Это явный голод. У нас с вами фактически вот 92-й год.
2: Да, соглашусь.
3: Даже я пережила. У меня 2 месяца вот прямо настоящего голода был. Даже потому, что я все-таки в столице живу, и семья у меня есть, и так далее. Ну, в смысле, как-то друг друга.
2: Ну, не доедали, скажем
3: так. Это был даже не скрытый, а вот уже явный голод, да. Практически кусочек хлеба. А было такое тоже. Но вот я считаю, что такой вот скрытый голод и снижение, да, потребления в этой сфере в Европе тоже неизбежно, и именно сейчас.
2: Как говорится, рис, варенье и насос. Вот больше ничего нет. Известный человек сказал. Теперь еще один момент, он тоже крайне важный. Давайте попробуем оценить это заявление с политической точки зрения. Аббас Аракчи сказал, что Иран обогащает уран до 60%, добавив, что он это делает в мирных целях. Является ли это, как любят говорить, сигналом или еще, как любят говорить, мессенджем о том, что Иран близок к созданию ядерного оружия? Ну, то есть, соответственно, Израилю, США и прочим. Да тут, недругом Ирана.
3: Помните, Ким Чен Ын сказал, да, Иран попросит, я передам. Вот, это первое. Второе, я не атомщик, и в данном случае иранцы обогащают уран для того, чтобы не тратиться на его покупку.
2: Нет,
3: для
2: своих
3: энергоблоков атомной электростанции.
2: Я, собственно, не с научной точки зрения спрашиваю, а именно с политической. То есть они не хотят дать понять, что они близки. И сказать, ребята, лучше вообще уберите свои руки.
3: А вот идите и думайте.
2: Значит, вот правильно, да.
3: Вот он так сказал, Аракчи. Его в стране ругают как реформатора, в открытую об этом пишут, а в парламенте говорят: а давайте выйдем, и законопроект внесен из договора о нераспространении ядерного оружия.
2: Например?
3: Да, одновременно. Они в эту игру, понимаете, оказывается, можно играть не только Трампу.
2: Ну, как, собственно, нам, например, провести ядерные испытания, вот так вот, и тоже что-то всем показать. Многие, кстати, в нашей стране, в том числе политики, как
3: на этом настаивают. Ну, у нас мораторий на испытания был, только мы должны выйти из моратория для этого.
2: Ну, да. Ну, так Америка же вышла из всего, что только можно.
3: Америка вышла, наши тоже, мы тоже вполне. Раз они вышли, то, собственно, моратория не действует фактически, считается. Но формально нам нужно выйти из этого моратория сегодня, а через час там, значит, провести испытания.
2: Тут вопрос, до какой ручки можно друг друга пугать? Сколько, вот сколько можно? Не надоело вообще?
3: Слушайте, это довольно странная вещь. Здесь двояко. До бесконечности можно друг друга пугать, потому что все в напряжении, и на самом деле все опасаются последствий, ибо просчитать их никакой так называемый искусственный интеллект не может. Вот. А более того, мы видим, как везде в связи с происходящим обостряется борьба за власть. И такой как, прям как химический процесс, понимаете? То кто-то с кем-то соединяется, кто-то с кем-то разделяется, чего раньше не было. Такая суета началась. И борьба за реальные активы. И все боятся потерять свои реальные активы. И желательно хотят застолбить какие-то вот за собой участки, в том числе думая даже о легитимности этого. Ну, вот это обострилось. Отсюда будет праздник непослушания. И то, что называется эксцесс исполнителя. Вот это будет все больше и больше и больше. Но войны все боятся, это видно.
2: Ну и слава богу, кстати.
3: Но это именно, это довольно странная ситуация. Я вот помню, как меня поразило, что я читала речи Гитлера до 1939 года, по крайней мере. Слушайте, больше о мире не говорил никто, разве что в Лиге наций. Вот чем больше говорят о мире, тем страшнее. Особенно вот тот, кто о мире борется. Тут как-то и крестный отец вспоминается, и Библия. Вот, собственно, в крестном отце это тоже видоизмененная цитата из Библии. Относительно того, что кто придет с тобой говорить о мире, тот и предатель. Да, вот. Поэтому слишком меня, вот я так и за всем за этим наблюдаю. И
2: Сейчас кто миротворец, кстати, как считаете?
3: Да вот хоть бы и этот самый посланник Папы Римского, который к нам сегодня прилетел, тоже миротворец.
2: Матео Друппи, по-моему, его зовут.
3: Да.
2: Папский нунций.
3: Да.
2: Ну, тоже опять нас вразумлять. Как мне, честно говоря, вот чуть-чуть мы отвлекаемся, но время еще есть на вопросы, которые у нас запланированы. Но я не то что удивился, я примерно и ожидал. Значит, приходит министр иностранных дел Германии на встречу с Сергеем Викторовичем Лавровым, зачитывает по бумажке некий текст. Ведет себя высокомерно. Зачем ты приходил? Вот вопрос. Ну ты что, рассчитывал, что сейчас перед тобой прогнутся? А до этого три посла пришли туда же, так сказать, на высотку на Смоленской. И то же самое делали. Русище, сдавайся, вот это все бесконечно. На что рассчитывают люди? Вот мне непонятно. Как считаете?
3: Да ни на что они не рассчитывают. Они рассчитывают, проходя по коридорам, без гаджетов в карманах, что-то шепнуть на ухо.
2: Ну да, а вслух сказать другу вот это вот.
3: Да, все. Вслух сказать все эти благо-глупости. Или не благо, или зло-глупости.
2: Это тонко. Ну а теперь вот эти вот вопросы там тоже любопытные. Значит, после того, как ордер на Нетаньяху выдал Международный уголовный суд, который там никто не признает.
3: Да,
2: особо.
3: Мне тоже понравилось, я знаю, о чем вы.
2: Да, да. И после этого, кстати говоря, Трамп санкции наложил на этот самый суд. Да. Ну просто чуть-чуть, может быть, наши радиослушатели предысторию не знают. Теперь уже
3: Международный уголовный суд, да. Теперь Нетаньяху готовит иск.
2: По отношению к Эрдогану. Да,
3: по отношению к Эрдогану. Да, но ни Турция, ни Израиль его не признают. Очень мило. Вот. Ну, он по поводу курдов там и прочих разных действий.
2: Финансирование Хамас, да.
3: Да. Ну, это так тоже чисто этот спектакль такой политический. А реально, поскольку Турция спустила на воду специально какое-то судно, которое углубляет дно. И собирается это делать у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, признанной только самой Турцией и автономной республикой Нахичевань в составе Азербайджанской Республики. Так, Баку не признают, но вот автономная республика признает. Это очень забавно тоже.
2: Это они там что, какой-нибудь авианосец хотят поставить? Глубина не пойму, что.
3: Нет, а зачем? Это дело, это касается газа.
2: А.
3: Они, да, вот это судно, оно даже называется «Мави Ватан», потому что у Эрдогана это проект «Мави Ватан», усиление позиции Турции в Восточном Средиземноморье, и там сейчас складывается тандем Греция-Израиль, в том числе и по военному сотрудничеству. Вот. Израильтян, кстати, прибавилось в результате войны с Ираном на Кипре, греческой части. Вот. Это все отмечают. Это просто как-то они появились в каких-то товарных количествах. Извините, пусть на меня не обижаются.
2: В том числе наши убеганты, по-моему, туда переместились на какое-то время.
3: Да, но это так, да. Вот. Но Эрдоган не отступает. И вот такое вот судно техническое, очень серьезное. Нет, он газа хочет. Там большие залежи газа. Собственно говоря, почему в том числе Израиль так и разнес сектор газа? Потому что, извините за каламбур, там большие залежи. Они вот так вот полосой тянутся. И вдоль побережья Ливана в том числе. Вот, так что ничего личного, борьба за газ.
2: Люди гибнут.
3: Кроме всего прочего, кроме политических целей, чтобы мне не сказали, что все к этому, конечно, не сводится. Но это одна из составляющих. Так вот, Эрдоган за газ борется.
2: Как говорил классик, политика — это концентрированное выражение экономики. И он был, в общем-то,
3: частично.
2: В общем-то,
3: я считаю,
2: правда.
3: Что политика... Про политику много чего можно сказать. Что это театр, что это спектакль, что там, возможно, на политику проецируются личные качества. И, кстати, чем дальше, тем больше будут проецироваться на политику личные качества. И фактор личных обид... Да, в том числе.
2: Да, ну
3: и установок.
2: И, наконец, еще одна история. Солсбери 2.0 или там Скрипали 2.0.
3: Ой, это я

0: Ну, просто про русский след они...
1: Восставшая организация ирландских этих, Ирна. Вот, может, они себе оставили такую лазечку, у них же там идет какой-то полураспад, да, даже деревни пытаются выйти из состава Великобритании.
0: Вот. Ну, конечно, если там построить центр на 1500 беженцев, ну, при
1: 120 товарищей в этой деревне. Я как раз об этом, может быть, они как бы и третьего туда так потенциально. И сейчас сидят и думают, кто же это highly likely? Да, вот у нас же это уже в русский язык вошло это выражение.
0: Как знаете, Агата Кристи говорят, что она брала 5 шляп и туда бросала, значит, мотив, кто и почему, ну и так далее. И вытаскивала, значит, отравление, там, не знаю, наследство и так далее. Вот здесь, по-моему, то же самое. У них 2 шляпы, значит, в одной Иран, а в другой Россия.
1: Ну вот, может быть, третья шляпа, где Ирна вот вдруг это, да, объявится. Ирландцы, да, ирландская организация, да.
0: Ну, то есть шляпы все-таки присутствуют. Ну, такая вот цивилизация замечательная. Ну, а в принципе, вот сама у нас минутка еще есть, сама череда вот этих событий, да, и беспилотники какие-то где-то в Лейпциге, и вот эти вот, значит, граждане какие-то в околовоенной базе.
1: Пугают чукчу.
0: Да, и какие-то ретрансляторы в Польше подожженные и так далее.
1: Чукча — это мирное население.
0: Ага. И этим всем пугают. Или да. Это все-таки вот злые русские пытаются...
1: Нет, там где-то все время в Европе такой, знаете, на искры рассыпавшийся поджог Рейхстага.
0: Такие маленькие рейхстажики.
1: Да, да? Рейхстагики такие происходят.
0: Разбросанные отсюда.
1: Да.
0: О, Господи, ну, если не принимать во внимание то, что произошло...
1: Главное, есть кого обвинять.
0: Обвинять, да. Ну, как всегда. Спасибо большое, Карина Александровна, Карина Геворгян, политолог, востоковед. Спасибо, очередной отличный эфир. Мне очень понравилось. Я Алексей Осип. Оставайтесь на орбите.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного

0: Ленинграда по ней было вывезено 1 376 тысяч человек. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Законы, вступающие в силу в октябре. Контекст. Вячеслав Володин напомнил об обновлениях в отечественном законодательстве. Они касаются контроля доходов трудовых мигрантов, ограничений на продажу никотиносодержащих товаров около образовательных учреждений с учетом мнения общественности и защиты прав покупателей на маркетплейсах. Так МВД начнет получать из налоговых органов информацию о заработке иностранцев. Это необходимо для понимания, в состоянии ли они содержать себя и свои семьи. Клиенты маркетплейсов, недовольные качеством приобретенных товаров, смогут направлять требования продавцу через цифровую платформу напрямую. Льготная 10% ставка НДС для детских товаров будет применяться только при наличии документов, свидетельствующих об их надлежащем качестве. В рамках закона, посвященного цифровой экономике, закрепляются понятия и правила взаимодействия ее участников. Формулируются требования к карточкам товаров, ценам и скидкам. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать третий кредит более чем под 200% годовых, если у заемщика есть две непогашенные ссуды на аналогичных условиях. В Госдуме также предложили законодательно ввести понятие «избыточная потребительская упаковка».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, столько же в Севастополе, в Астане 8. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны подробности расправы фашистов над мирными жителями в урочище Бабий Яр. Президент США заявил, что не предлагал смягчения санкций Ирану. Британия попросила Штаты исключить ее из запрета на экспорт дизеля. Подробности далее. Гитлеровцы осенью 1941 года в ходе массовых казней жителей Киева убивали детей, прицельно стреляя им в глаза. Об этом говорится в самом первом документе, который свидетельствует о тех чудовищных преступлениях нацистов. Во вторник исполняется 85 лет со дня начала одного из самых страшных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. 29-30 сентября 1941 года на окраине Киева во оврагах урочища Бабий Яр были расстреляны более 33 тысяч человек, в первую очередь евреев. Президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал смягчение санкций и разморозку активов Ирану. Опровержение главы Белого дома было сделано на фоне публикации материала «Аксиос», в котором утверждается, что президент готов смягчить давление на Исламскую республику. Американский лидер обвинил издание в распространении фейков и потребовал удалить публикацию. Ранее американский президент подчеркнул, что всегда думает о возобновлении ударов по Ирану. Госсекретарь США Марко Рубио увидел иностранный след в диверсии на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, которую используют американские военные. Он пообещал больше деталей в ближайшие дни. В воскресенье 5 человек были задержаны возле базы, которых подозревают в организации взрыва. Впоследствии оказалось, что все пятеро являются гражданами Британии. База Фэрфорд является единственной в Европе базой, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. Оттуда они летали бомбить Ирак и Югославию. Правительство Великобритании в частном порядке просит США исключить Соединенное Королевство из возможного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По словам источника издания, представители кабинета премьер-министра Энди Бёрнема в последние дни провели переговоры с американской стороной. Возможно, ограничения вызвали панику у Лондона, поскольку Великобритания – один из крупных импортеров американского дизеля. Первым рейсом через новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска на Airbus A319 авиакомпании «Аврора» вылетели в китайский Харбин 106 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. О готовности международного пункта пропуска через госграницу и готовности объекта запуску ранее губернатор Сахалинской области доложил президенту России. Как отмечает региональное правительство, Южно-Сахалинск стал единственным аэропортом на Дальнем Востоке с автоматическим пропускными модулями. Система паспортного контроля «Сапсан» включает 10 модулей и позволяет обслуживать до 600 пассажиров в час по биометрии без сотрудников пограничных органов. Зафиксировали максимальное за всю историю метеонаблюдения количество дождливых дней подряд. Об этом сообщают японские синоптики. В столице страны уже 34 дня с 27 августа идут дожди. Это самый длинный период осадков с 1886 года, когда появилась такая статистика. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. Владимир Мединского ждем. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, когда связь позволит. Он подключится, и будем начинать нашу программу. Денис Шполянский, историк в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Но пока расскажем, как сегодня у нас будет все происходить. Сегодня традиционный достаточно эфир. Ваши вопросы, ну и, соответственно, ответ присутствующих, прежде всего, конечно, Владимира Ростиславовича. Говорить будем, о довольно широком спектре временном.
3: Да, я предлагаю, пока есть время, объявить телефон прямого эфира. Понимаем вопросы, как всегда, по истории, но давайте договоримся, что по истории все-таки там, ну, где-то до советского периода, чтобы было чуть проще формировать по вопросу.
2: Если ну, у нас, говорить. Да, сегодня от Бориса Годунова до 19 века,
3: да, насколько я понимаю. Да, там разброс большой. Это многие вопросы, которые ждали своего часа по нескольку передач, поэтому кто-то сегодня услышит...
2: То, что ну, давайте, действительно, плюс 7-495-95-95-91-2. Ждем звонков, пожалуйста, любые вопросы. Владимир Ростиславович подключился, мы вас слышим или не слышим, Владимир Ростиславович?
4: Да, слышите. И я вас слышу.
2: Отлично. Ну, давайте тогда к вопросам перейдем, или как?
4: Давайте, конечно. Мы сегодня на разные темы будем говорить.
2: Вот. Хорошо. Алексей Несмеянов, YouTube, лекторий Достоевский, к лекции о генерале Якове Кульневе. А в чем был смысл включения Финляндии в Российскую империю? Не лучше ли было вывести оттуда всю знать куда-нибудь за Урал, расселить по каторгам, и было бы спокойная провинция, без национализма? Ну, а если не могли такого сделать, то зачем было вообще с ними заморачиваться? Так вот, крутые меры предлагает.
4: Да, нравятся практические подходы наших радиослушателей к решению международных проблем. Однако в реальной политике все обстоит несколько тяжелее. Хотя энтузиазм наших подписчиков не может не вдохновлять. Я как раз сегодня слушал большую лекцию в дороге о советско-финской войне 1939-40 годов. И, в общем, как-то все вместе складывается. Давайте немного предыстории, Алексей и Денис, нашему расскажем подписчику. Значит, Финляндия, как независимое государство, никогда не существовала до 1918 года. Это прекрасная, красивая земля, населенная мирным и трудолюбивым народом суоми и иными. Она все время входила в те или иные зоны влияния. Действительно, территория очень красивая, довольно холодная, тяжелая для жизни, за исключением побережья Балтики. Вот там центральная Финляндия, северная, там реально холодно, континентальная. Озерный край, немного полезных ископаемых, богатство лес. Лес и удачные выходы в Балтике. Собственно, ради которых все окружающие Финляндию военные великие державы и боролись. Значительная территория Финляндии в раннее средневековье входила, да и в среднее средневековье входила в зоны влияния соседей крупных. Это в первую очередь Шведского королевства по мере приобретения им, по мере унификации его, владения всех тех возможных ярлов, викингов. И входила в зону влияния Новгородского княжества, господина Великого Новгорода, Новгородской республики. Вот. Значительная часть территории была просто свободная, но это была еще как бы эпоха догосударственности. Вот такой догосударственности. И борьба за эти земли развернулась, ожесточенная борьба развернулась уже во времена Ивана III, Ивана IV, Ливонской войны, последующих войн Алексея Михайловича. Вы знаете, Швеция то выступала на стороне Москвы, то выступала на стороне, там, то выступала противником Москвы. Сейчас мы не будем в это глубоко погружаться. Это была сильная централизованная держава. К моменту ее достижения наивысшего пика, это отец нашего любимого Карла XII, Денис Густ, как полное имя его, Густав Адольф, нет, вылетел из головы.
3: Ну, Густав Адольф — это великий король, по-моему, дед Карла XII, который воевал в год этой Отечественной войны, осваивался на полях сражений главного театра.
4: Да. Да, создатель шведской регулярной армии, а отца звали Карла, вылетел из головы, но это, собственно, не важно. Вот к этому моменту Швеция достигает своего пика геополитического влияния. Эта страна по площади... Мы ведем только централизованное владение Шведского королевства. 1 000 000 квадратных километров.
2: Да, извините, что прерываю, Карл XI, да. Вот, по крайней мере, интернет говорит.
4: Карл XI, да.
2: Наверное, что логично, да, извините.
4: Что логично, Алексей, спасибо. Значит, 1 000 000 квадратных километров – это две современных Франции. А Франция на сегодня самое большое государство Европы, западной и центральной. Далее, значит, Балтийское море является почти что внутренним морем Швеции. Вот. Ну, Швеция включает в себя Швецию, Норвегию, Финляндию современную, существенную часть современных прибалтийских государств, а также местами ряд территорий на территории современной Польши и Германии. Ну и самое главное, Швеция – блестящая экономика, развитая металлургия, небольшое, но эффективное сельское хозяйство и, наверное, ну, в соотношении на численность, наверное, самая сильная армия в Европе. Она, конечно, не может соперничать с армией Людовика XIV, но все-таки Людовик XIV – потенциал другой. Вот. И, кстати, они всегда выступали союзниками. Не было, нечего было делить, но Франция и Швеция выступают, как правило, союзниками. Вот. Значит, дальше началось противостояние с Петром I, Северная война, длившаяся 21 год, которая, как вы помните, с вами заканчивается подписанием Ништадтского мира. Это трагическая история в сфере шведского империализма. На этом была поставлена точка шведской гегемонии в Северной Европе. Это была поставлена точка попыткам превращения Швеции в одну из сверхдержав, которыми впоследствии станет, соответственно, Британская империя, Французская, Российская и так далее. Значит, в далеком будущем Соединенные Штаты. Штатский мир. Что означало для Швеции? Швеция потеряла существенные территории. Потеряла она их почетно, то есть Россия заплатила выкуп за них. Но это было формально. То есть, хотя там была сложная дипломатическая игра, не будем, связанная еще с попыткой профинансировать нашего кривого союзника Речь Посполитую. Вот. Но суть в том, что Россия действительно заплатила, по-моему, 2 миллиона ефимов, да?
3: Да, совершенно верно.
4: То есть, переходя на русский язык, 2 миллиона, значит, полноценной серебряной европейской монеты. Это очень много, это там годовой ВВП Швеции, условно. Приобрела земли, соответственно, частично в Прибалтике, частично всю современную Ленинградскую область к северу от Ивангорода туда, к северу от Нарвы, туда вверх, включая Выборг. Ну, по-моему, еще какие-то территории в Карелии, да? Швеция неоднократно пыталась взять реванш. В 18-м, 19-м веке одно за другое последовало три шведско-русских войны. Всегда Швеция выступала в активной такой позиции. И после каждой из этих войн теряла часть своей территории. Вот последняя шведско-русская война. Это война начала 19 века, в которой как раз принимают участие все герои будущего. Герои будущего 1812 года – это Багратион, Денис Давыдов и герой нашей вчерашней лекции на «России-1» Яков Кулев. Легендарный, образцово-показательный русский
2: Владимир Вячеславович.
3: Гусарский генерал.
2: Воин,
4: да,
2: наверное.
4: Да. По итогам войны, по итогам последней русско-шведской войны, значит, Финляндия переходит к Российской империи, и это значит, включение Финляндии в состав Российской империи признается международным сообществом. Всеми. Вопрос. Значит, мы подходим к теме. Почему Александр I так либерально еще с Финляндией дал ей квази-государственность в качестве как Великое княжество Финляндское в составе Российской империи с особыми правами, с особыми рекрутами, налоговыми, финансовыми, бюджетными, военными. Ну, то есть, краткий принцип, как вы говорите, я надо историки, чтобы легче было запомнить. по которому жила Финляндия, как у бога за пазухой в составе Российской империи на протяжении 100 с лишним лет, краткий принцип был такой: не служить и не платить. То есть они жили своей жизнью, в армии не служили, только добровольно. В российской там не было рекрутского набора и не платили никаких федеральных налогов, то есть имперских. Все, что Финляндия зарабатывала, она оставляла внутри себя. Еще действовала таможенная граница, протекционистская, между Российской империей и Финляндией. Таким образом, финский товаропроизводитель, особенно сельхозпроизводитель, защищал себя от дешевого хлеба и дешевой промышленной продукции петербургских заводов. Вот так, такая у них была фантастическая история. Значит, Александр I, предоставляя все эти привилегии, исходил, я думаю, из двух соображений. Первое соображение такого идейного, он же был в душе почти республиканец, шутка, и любил порассуждать на эту тему, на тему свобод, парламента, и вот ему очень нравилось как бы иметь в составе в качестве Финляндии, а впоследствии в качестве Польши, иметь образцы таких вот ассоциированных с Россией, с Петербургом территорий, в которых было бы больше свобод, не было бы крепостного права, были бы основы конституционного представительского строя, парламент, свобода вероисповедания, языка. Там не доминировала, там, как мы понимаем, русская церковь православная. Сохранялись все эти налоговые и иные льготы лютеран и католиков в Польше. И вот эта вот идея такой вот братства народов, она, конечно, Александра несколько опьяняла ее. Он пытался эти идеи, не будучи в состоянии реализовать их у себя на Черноземье, реализовать их в Финляндии и в Польше. Это с одной стороны. А с другой стороны, был реал-политик. И вот если бы он там начал жестить в Финляндии, возможно, у него сильно бы испортились отношения со Швецией, которая и так страдала, и бедняжка, от того, что ее оттяпали там чуть не половину, треть территории. Вот. А Швеция была нашим союзником, тем не менее, в Наполеонских войнах, во главе с маршалом Бернадотом. У него напряглись бы отношения с англичанами, чего он не хотел. Вот поэтому он изображал из себя такого большого миротворца, либерала, и, да, собственно, и был не изображал, и был таковым. Денис.
3: Ну да. Еще немаловажным моментом было лишить Швецию плацдарма для удара по Петербургу. То есть, когда мы говорим, что Сталин был заинтересован в том, чтобы обменяться с финнами территориями в 1939 году, учитывая то, что граница проходила в считанных километрах от Ленинграда, та же дилемма была и у Александра, учитывая то, что Швеция дважды за 18 век пыталась взять реванш, и у них был до этого достаточно удобный плацдарм и не последний флот в Европе и на Балтике, в частности. На Балтике вообще, скорее всего, один из первых и флотов. И тут важно, что Финляндия была не только территориальным плацдармом. Традиционно шведская армия еще со времен того самого Густава Адольфа, который я тут посмотрел, все-таки не дедом был он там, они не прямые родственники, потому что у дочери Густава не было детей, там как-то они сочетались по-другому, по каким-то обходным путям.
2: Дед был Карл X Густав.
3: Ну да, отец Карл XI, дед Карл X, что может быть логичнее. И, соответственно, там в разные периоды от четверти до 40% шведской армии составляли рекруты, а Петр I свою рекрутскую систему позаимствовал краски, как кое-что другое еще у Швеции, как коллеги, там еще некоторые институты. И вот до 40% рекрутов в шведской армии доходила численность из финских рекрутов. Соответственно,
4: рядового состава, я добавлю.
3: По большей части рядового, да. Там были, конечно, исключения, но зачастую как раз-таки из неких шведско-финских семей, там, из аристократии. Там. Соответственно, это лишило Швецию очень большой части амбиций, поэтому они после этого счастливо избежали участи участия в двух мировых войнах. Им просто не было некем воевать. Вот некого было бросить на эту великую шахматную европейскую доску.
4: Я еще добавлю, что все-таки вот та граница Российской Федерации и Финляндии, которая проходит сейчас, это никакая севернее Выборга, это никакая не выдуманная граница, это так называемая граница Петра Великого, которая сформировалась по итогам как раз Северной войны. 1721 год. Это та самая естественно-органическая граница, определенная российским и шведским руководством в 1721 году. Затем Александр I, формируя территорию Великого княжества Финляндского, совершил геополитическую ошибку. Он зачем-то включил в эту территорию кусок современной Ленинградской области, таким образом сделал финнам приятное. Часть территорий, отвоеванных Россией и Швецией по Северной войне, существенной долей финского населения, присовокупил к Великому княжеству Финляндскому, поступив примерно так, как Хрущев с Украиной. А дальше пришлось Сталину эту землю отвоевывать, потому что в этом случае граница с Ленинградом, уже Финляндии буржуазной, Финляндии монархии, Финляндии потенциального будущего союзника фашистской Германии, она протекала не то чтобы в близости, а в смертельной близости до Петербурга. То есть можно было с территории Финляндии обстреливать центр Петербурга из дальнобойной артиллерии, не переходя границу. И Сталин, предпринимая все эти, понятно, что он, наверное, имел задачу минимум и задачу максимум в голове. Задача максимум поступить так, как он впоследствии поступил с государствами Прибалтики путем их поэтапной мягкой аннексии. В несколько шагов. Но при этом под рукоплескание местного населения, бросавших цветы на танки, не фигурально, а на самом деле. Приветствую. Им не нравились местные совсем диктаторы, все эти сметаны. И они приветствовали РКК тогда. Финны не приветствовали. Финны решили сопротивляться, а Сталин предложил, сказав, что он не может отодвинуть, соответственно, Россию. Не может отодвинуть от границы Ленинград, поэтому очень просит отодвинуть границу от Ленинграда, предложив их взамен как минимум в два раза больше территории на выбор в Карелии, где хотите. А можно было бы поторговаться, если бы финны хотели и больше. Финны не захотели, они там теряли в этом случае линию Маннергейма. И все это привело к тому, что привело. Все остальное пришлось брать в результате короткой, но очень кровопролитной советско-финской войны. Брать силой. Но если бы это не было сделано, судьба Ленинграда могла бы быть весьма-весьма печальной.
2: Если еще мне очень понравилось название манифеста Александра I 1808 года о покорении шведской Финляндии и присоединении оной навсегда к России. И еще одно замечание, если позволите. За 55 лет население Финляндии почти в два раза увеличилось. Был миллион, стал 1 750 000.
4: Да. Возьмем мы с вами к 2014 году, к 2018 даже правильно, то еще больше увеличилось.
2: У нас звоночки есть, примем? Угу. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, откуда вы и говорите.
5: Здравствуйте, меня Александр зовут, я из Москвы. У меня будет два очень разных вопроса. Один по Финляндии. Почему в конце советско-финской войны в Финляндии, когда линия Маннергейма была прорвана, советские войска остановились, и освобождение Финляндии было отменено? Ведь создано было и правительство Кусенина. Вроде как все это начиналось, как советская армия идет на освобождение Финляндии, потом все это было, когда уже порвали линию обороны, казалось бы, все вот надо брать, и все было отменено. А второй вопрос у меня касается царевича Дмитрия. Насколько достоверна информация, что он вообще был убит? И не был ли все-таки Лжедмитрий I настоящим царевичем Дмитрием? Очень разные, очень противоречивые сведения по этому поводу я читаю.
2: Спасибо.
4: Давайте про Дмитрия и Дениса я передохну, и после перерыва про Финляндию. Может, успеем сейчас.
3: Мы знаем, что проводилось расследование. Заведовал этим расследованием будущий царь Борис Годунов, который подтвердил и факт смерти, и факт захоронения. И он был не один там, чтобы ему поверили на слово.
4: Василий Шуйский.
3: Шуйский был в комиссии.
4: Годунов был заказчиком, Шуйский исполнитель.
3: Это если преследовать какие-то суперконспирологические теории. Шуйский был в комиссии, он был не один. Соответственно, там устанавливали все факты. Все это наблюдала мать убиенного, Мария Нагая, последняя то ли жена, то ли признанная, то ли непризнанная церковью, там расходится жена Ивана Грозного. Все это видели многочисленные жители Углича. Город был небольшой, удельный. Но все это происходило на их глазах. Там, так что вероятность того, что настоящий Дмитрий выжил, она стремится к нулю. И, конечно, нельзя исключать, но если даже это так, то это никогда не будет доказано. Что касается самого же Дмитрия, то да, были некоторые моменты, что он очень хорошо знал этикет, вообще какую-то внутреннюю обстановку, но все это было реконструировано за годы, там, о том, что он находился там в услужении у Романовых, был монахом внутрь Кремлевского монастыря, поэтому все эти вещи были ему известны. Опять же, польская, ну, не контрразведка, но польские магнаты, которые занимались, скажем так, московским направлением, тоже много в чем посвятили, чего он даже в силу своих каких-то предрасположений знать не мог. Поэтому это не должно удивлять. Тут все давно-давно объяснено, и верить в это, конечно, сложно. Другое дело, что очень здорово сказал наш великий поэт Сербии навека Константин Бальмонт. У него есть стихотворение про как раз-таки тот феномен, почему поверили в Дмитрия, хотя многие люди видели его смерть. Он там описывает вначале, я дословно не помню, все бедствия, которые свалились года Годунова на русский народ. И последние строчки: «В такую ночь Дмитрий стал из гроба в отреп его свой дух переселя». То есть, что никто, на самом деле, наверное, в здравом уме не верил, что это был настоящий Дмитрий, но вот дух его какого-то, дух вот этого желания справедливости, отмщения, подозрение, что все эти кары пали на русскую землю из-за нечестивости Годунова, его участия в убийстве, вот это все вдохновили его сторонников, по большей части. Хотя были те, кто верил слепо, особенно в части какого-то простого, как говорится, народа. Но вероятность того, что это был настоящий Дмитрий, она исчезающая, мало, если вообще вероятно.
2: Ну, то есть вот тот недород два года подряд, это как вот страх от этого недорода перенесли на Годунова,
3: там, да? Там был голод, не то что недород, был жутчайший голод, когда действительно люди кое-где ели, как тот же образ у Бальмонта в стихотворении, адский хлеб. Адский хлеб — это каннибализм, то есть это тело другого человека. И вот до такого доходило. И хотя Годунов пытался героически этот голод преодолевать, открывал царские закрома, там раздавали, не продавали, раздавали, насколько могли, и зерно, и хлеб, но, естественно, в масштабах страны таких мер было недостаточно.
2: Ну, там треть населения же погибло в европейской части, да?
3: Ну, нет, не треть, треть с учетом смуты уже с последующих всех этих
2: условий. 120 тысяч, да, вроде, да. Такое...
3: Цифры очень, непонятно, очень, да, такие неточные.
2: Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества, на прямой связи со студией. Денис Шполянский, историк, здесь. Как и я, Алексей Осин. Через несколько минут вернемся. Оставайтесь на орбите.
0: Рассказы из русской истории. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
7: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
7: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Рассказы из русской истории.
5: Продолжаем разговор. Приветствую всех тех, кто присоединился к нам только что. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на прямой связи со студией «Радио Спутник», студии историк Денис Шполянский и я, Алексей Осин. Владимир Ростиславович, ваша часть вопроса.
6: Вот по поводу советской финской войны, почему, прорвав линию Маннергейма, мы остановились. Ну, масса факторов. Во-первых, отчаянное сопротивление финской армии. Раз. Сопротивление зачастую даже иррациональное, потому что, например, Маннергейм с самого начала считал, что воевать с нами нельзя. Это было решение финских политиков, которые надеялись на более активную помощь со стороны Великобритании. Затем второй факт, да, была помощь со стороны Швеции, безусловно. Много шведских добровольцев воевало за финнов. Шведы боялись, что мы пойдем дальше. Помощь со стороны Англии и Франции вполне могла материализоваться через Норвегию. Они могли с севера туда зайти, они этим грозили. Ну, а потом не надо забывать, что Финляндия, что Британия на полном серьезе во время этой войны разрабатывала план ударов авиационных по нашим нефтедобывающим мощностям в Баку, потому что они боялись Баку и на Северном Кавказе, потому что они реально боялись того, что мы помогаем активно очень, якобы сырьем там Германии. Таким образом, они вынашивали сумасшедший абсолютно план, значит, приводить нас из нейтрального государства в самом начале Второй мировой войны, очевидно, противника Британии. Но, слава богу, там хватило мозгов у них на это не идти. Вот. Поэтому Сталин пошел по пути достаточности, задачи минимум, достаточности, если не получилось слету легко с нахрапу взять Финляндию и реализовать идею вот этой финской СССР, то была реализована идея Карело-финской СССР, то есть часть территории Финляндии в Карелии была присоединена к Советской Карелии, было сформировано правительство Карело-финской ССР, которое, кстати, у нас просуществовало, по-моему, лет 20. Слава богу, потом эта нелепость была ликвидирована, а то бы мы получили большие проблемы в 91-м с распадом Советского Союза. Все свои геополитические задачи мы выполнили, мы вернули границы России и Финляндии к границе Петра Великого по Ништадтскому миру в части вот, Ингерманландии, там вот на севере. Вот. А дальше уходить в затяжные бои где-то там в финских лесах на севере, где дико холодно, когда нам нужно готовиться к противостоянию с Германией, отвлекаться на это, не реализовав еще свой план в части прибалтийских республик. Нет, Сталин был реальным политиком, он не хотел здесь биться лбом об стенку. Мы бы, конечно, заняли Финляндию, безусловно, но это бы стоило еще тысячи тысяч потерь Красной Армии, самое главное, совершенно нерациональных усилий в отношении приобретенным территориям. Поэтому мы получили то, что хотели, и все. И дальше остановились. А дальше, кстати, еще был риск втягивания в войну уже активного Швеции и Британии на стороне Финляндии, там на северных территориях. А нам это было страшно невыгодно геополитически. Мы хотели со стороны предельно долго наблюдать англо-франко-германское противостояние. Вставать здесь нам в том либо ином качестве в противнике Великобритании было совершенно не с руки.
5: Да, тем более, что мы с ними дружили потом 50 лет. Хорошие очень отношения. Ну,
6: пусть... Да, да, поэтому нет. Сталин поступил предельно рационально. Он понизил план по амбициозной задаче. Вот, извинился перед социалистическим правительством. Кто там был? Кусин.
5: Кусин, Усинан, да.
6: Сказал, все, ребята, вы можете поруководить отчасти Карелии. Вот все у вас хорошо. Вот. Все, что требуется от финнов, мы забрали. И даже, кстати сказать, было такой, знаете, широкий жест сделан. Мы военную базу на территории Ханка, которую мы арендовали у финнов, мы по итогам этой войны повысили арендную плату. Ну, вот, чтобы вам было не обидно, понимаете?
5: Бывает и так. У нас звоночки есть. Расскажите, откуда вы, и задавайте вопрос.
7: Здравствуйте, Олег, Москва. Да, хотел спросить, если говорить о первой половине 19 века, все-таки Финляндия, Польша, входившие в состав Российской империи, там не было крепостного права. И, наверное, ну, в отличие от русских центральных районов, наверное, в этом есть определенная социальная несправедливость и торможение. Ну, было много объективных причин, уже об этом говорили. А если взять вторую половину 19 века, это, наверное, уникальность Российской империи. После отмены крепостного права в 61-м году, после присоединения Средней Азии, мы видим Российскую империю от Финляндии и Польши до среднеазиатских ханств. Это, наверное, было все-таки уникальное государство, и оно нормально развивалось, в принципе, до первых русских революций.
5: А, вы просто это замечание, да? Какие-то комментарии, да, может спасибо.
7: Быть, может быть, о крепостном праве, вот если только первая половина 19 века.
6: Да, ну давайте не будем ходить в сторону. Крепостного права не было на значительной территории Российской империи. В первую очередь его не было в Сибири и на Дальнем Востоке. А крепостного права не было, оно было отменено раньше нами самими в прибалтийских остсейских землях. Вот. Поэтому, например, фельдмаршал Барклай де Толли, несмотря на все свои выдающиеся заслуги перед Российской империей и в победе над Наполеоном, и над шведами, и бог знает где еще, и проведение военной реформы в качестве военного министра, Барклай де Толли владел поместьем в современной Прибалтике, помню, территории современной Латвии, если мне память не изменяет, Денис Латвия, да, это было. Это не было, когда-то это по-другому как-то называлось.
8: Там еще такое своеобразное слово для обозначения поместья — мызы, ему мызу подарили.
6: Мыза, да. Ну, мыза, типа, большой хутор, очень, вот, несколько сот гектаров. Да, но там работали наемные работники, то есть у Барклая де Толли не было ни одного крепостного, можете себе представить. Земля была, крепостных не было, жил человек на жалование и премии от руководства за успехи. А успехов было немерено. Вот, кстати, он брал Париж, еще плюс ко всему. Значит, поэтому, так что нет, много где не было крепостного права. Вот. Польша, оно было отменено, и мы его не восстанавливали. Вот. И везде, кстати, было по-разному, потому что, например, в Прибалтике после отмены крепостного права значительная часть крестьянства, просто не найдя себе работу, перекочевала в Новгородскую, Псковскую губернию, где, ну, фактически себя закрепощали сами. Работы не было. Они понимали, что в свободном рынке устроиться тяжелее, а тут хоть барин тебя накормит как-нибудь в голодный год. Это была тяжелая история была. А в Карелии, кстати, не было крепостного права. Он в Кижах, съездите в Кижи, там не было никакого крепостного права. Новгородские земли. Были разного рода повинности, которые несло крестьянство, но это было совершенно другое. Вообще, надо понимать, что примерно, но я очень упрощаю статистику, так я очень упрощаю, потому что были еще дворцовые крестьяне, были там что-то около церкви, но примерно, если мы возьмем пропорцию, то количество к моменту реформы крепостных и некрепостных свободных крестьян, крепостных было меньше. Разная статистика, там 35-40%. Крепостных было меньше. Остальные были уже свободны к этому моменту.
5: Напомню, наш телефон +7 495 95 95 91 2. Звоните.
6: Давайте по нашим вопросам. Видите, у нас там масса вопросов еще.
5: Да. А Ольга, телеграм-канал Владимир Мединский, с интересом слушала, как вы в прошлых передачах обсуждали кино по древнемировой и средневековой эпохам. Планируется ли в дальнейшем такой же список ваших рекомендаций по кино для нового и новейшего времени? И до каких времен он будет продлен? Можно ли в этом списке быть будет ожидать, например, такой сериал, как «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского или «Брат 1, брат 2» Алексея Балабанова?
8: Историческое кино.
5: Ну, в общем, да.
6: «Брат 1, брат 2» — это прямо наши дни, это сверхновейшая история, поэтому что там обсуждать? Надо просто посмотреть. Там ты мне еще за Севастополь ответишь, помните это? Канонические слова Виктора Сухорукова. «Хроники русской революции». Очень много об этом было передач в интернете, рецензии. Это большое, очень противоречивое кино. Вот большое высказывание Кончаловского, вне всякого сомнения, которое, в общем, в отличие от многих других сериалов, которые проходят, никто даже не то, что не запоминает их, а даже не замечает факты их наличия, вызвало большую дискуссию. И это, вне всякого сомнения, полезно, это привлекает внимание к теме. Вот поэтому вообще мы обязательно тему кино продолжим. Денис, продолжим?
8: Конечно, уж список готовится. Я думаю, что в одной из следующих передач обязательно перейдем к новому времени. Единственное, там будет очень много фильмов. Не знаю, как это все будет влезать в одну передачу.
6: В одну не влезет.
5: Ну, значит, по пунктам. Пусть будет, да, больше.
6: По эпохам.
5: Следующий вопрос, кстати, тоже про кино. Георгий, телеграм-канал Владимир Мединский. Смотрел вашу передачу про зарубежное кино и не могу поверить, что в списке рекомендаций «Жанна Дарк» Люка Бессона. Это откровенно плохое кино, по рейтингу сильно ниже всех остальных фильмов списка. Вопрос, почему рейтингу? Ну, давайте попытаемся понять.
6: Ну, я коротко, там действительно кино это... Это не «Храброе сердце», не «Александр Невский», не «Царство небесное», вот, и даже не «Стрелы Робин Гуда» производства кинокомпании «Мосфильм». Это вообще, это весьма кино своеобразное. Там, по-моему, Мила Йовович получила «Золотая малина».
8: По-моему, номинирована была, не получила. Даже эту награду не получила.
6: Да, ну она такая вот блондинка, Жанна Дарк, необычная очень. Но фильм, между прочим, шутки-шутки, но довольно близок к легендарной истории Жанна Дарк. Вот, близок с исторической точки зрения, хотя, конечно, эта история сильно мифологизирована, но там присутствует большое количество исторических персонажей, и все это сделано весьма и весьма скрупулезно. У нас просто нет про никакого другого достойного кино вообще. Про этот достойнейший момент европейской истории. Просто нет. Поэтому мы и включили его. Если хотите посмотреть что-то вот эпохи этих бесконечных англо-французских войн, становление французского централизованного государства, и тем более такой великий образ, который является, в общем, национальным символом Франции по заслугам, то смотрите лучше Люка Бессона. Все равно другого смотреть нечего. По-моему, есть какой-то еще советский фильм, но я его не видел.
5: Ну, если таковым считать фильм Глеба Панфилова «Начало», где Чурикова, ну, как бы снимается в фильме и играет там Жанну Дарк.
8: О, это потрясающий фильм. Там вообще Чурикова играет ткачиху, вполне себе современно на тот момент, 70-х годов, 60-х советских. Играет в самодеятельности «Бабу-Ягу». И дальше происходит просто какая-то история про Золушку, когда столичный режиссер каким-то образом приезжает в его провинциальный городок, и в «Бабе-Яге», заприметив там типаж Жанны Дарк, приглашает сниматься в большое кино. И да, фильм, конечно, не про Жанну Дарк, фильм про вот советскую действительность, про какую-то вот драму человека и ее преодоление. Но насколько она потрясающе в этих вкраплениях, в сценах играет Жанну Дарк, до сих пор считаю, что сильнейшая Жанна в истории. Там еще были какие-то немые фильмы на заре кинематографа, но это прям это вот... Отдельно эти вставки даже стоит посмотреть, ну, не знаю, детям в шестом классе, кто проходит период, чтобы проникнуться этой эпохой. Поставили, прям жалко, отдельного фильма не сняли с Чуриковой про Жанну Дарк.
5: Так вот в этом и суть, говорят, я где-то смотрел или читал, что хотел Панфилов поставить фильм по пьесе Жана Ануя, называется «Жаворонок», ну, собственно говоря, вот про историю Жанны Дарк, но ему запретили, не дали, да, и тогда вот он взял и хотя бы какие-то вот части включил вот в кино под названием «Начало». Ну, я вот тут не поручусь на 100%, но тем не менее.
6: История интересная. и не получил бюджет на съемки фильма про Уильяма нашего Шекспира, снимаешь нравоучительную комедию «Берегись автомобиля».
5: Нет, да, вы извините, коллеги, но смотрите, например, замечательный абсолютно фильм Соловьева «Сто дней после детства» крутится вокруг того, что они ставят маскарад. И там тоже есть момент с актерской игры. Просто, наверное, это не так редко такой прием режиссеры используют. Идем дальше, да?
6: Да, поехали.
5: Владимир, телеграм-канал Владимир Мединский. Была ли у Владимира Ростиславовича лекция о царе Борисе Годунове? Посмотрел перечень в плейлисте «17 век» не нашел, а ведь с его правления этот век в России начинался. Если нет, планируете ли?
6: Ну, по сути, его, можно сказать, что его правлением еще и заканчивался предыдущий век, 16-й. Есть у меня сдвоенная лекция, называется «Что мы должны отмечать 4 ноября». С нее начинается плейлист как раз 17 век. Рекомендую послушать и посмотреть. Там довольно много о Борисе Годунове и вообще о династии Годуновых как таковых, потому что все-таки помимо Бориса Годунова был его сын Федор, процарствовавший, по-моему, месяц. И в некоторой степени была держательницей трона его сестра Ирина в Междуцарстве, между смертью царя Федора Иоанновича и избранием на царство Бориса Годунова. Так что полноценная династия из трех Годуновых. Кстати, рекомендую вам, я тут как-то несколько лет назад, мне в поезде попалась книжка, называется она, по-моему, «Царь Федор» или что-то типа этого. Ну, несложно там в поисковике поискать Яндекса. Значит, сюжет такой. Современный московский бизнесмен, ну, как обычно бывает во всех фильмах с исторической фантастикой, альтернативно, он обязательно служил в молодости где-то там в спецназе, вот, интересовался историей 17 века, читал книжки. Ну, а так еще и заработал денег, вообще голова у него соображает во всех направлениях. И вот этот современный бизнесмен лет там 45 попадает в результате какого-то катаклизма автомобильного, попадает ментально в мозг болеющего мальчика Федора, 8-летнего или там 9-летнего. Мальчик болеет, это единственный сын и наследник царя Бориса Годунова. И он понимает, что у него есть лет 10, если он хочет остаться жив, вот, а не быть растерзанным всеми этими масальскими, значит, то надо что-то делать. Как-то надо помогать папе спасать московское государство. И проявляя резвость не по годам и всячески пытаясь скрыть в столь отроческом времени свою компетенцию, вот, и вообще понимание грядущих событий, царь Федор становится достойным продолжателем династии Годуновых. В общем, там настолько достойным, что уже никакой Петр Первый не нужен. Все сделано за него, гораздо меньшей кровью, с большей эффективностью. Вот. И когда спустя какое-то время, я сразу заспойлерю в конце, значит, он все-таки возвращается к концу своей жизни длительной. Очень возвращается в современную Москву. То, в общем, нет никакого ни Евросоюза, а вместо автомобиля «Мерседес» такие же точно автомобили «Царь Борис». Ну и вообще это какая-то конституционная монархия. Вот очень-очень либеральная, крайне позитивная. Ну и Российская империя раскинулась так широко, от края до края. Вот. Раскинулась наша земля и поля. Вот. И все прекрасно. Вот это вот, конечно, стремление исправить свое прошлое, исправить все ошибки во имя достойного настоящего – это бесконечная почва для разнообразных, талантливых, более-менее книг из серии «Альтернативная история» и «Попаданцев». Ну, кстати, к сожалению, в кино это совсем не освоено, тема как-то пропадает зазря. А так, книг на эту тему я читал немало, и некоторые говорят о том, что автор действительно погружался в исторический контекст, что приятно.
8: Ну как, да. Иван Васильевич меняет профессию, самый известный фильм про попаданцев, наверное, советский.
6: А Иван Васильевич меняет профессию? Ну, это

0: новости.
1: Вы каждое воскресенье в одно и то же время попадаете. Россия 1 в районе 12 часов дня.
0: Так я же работаю периодически в воскресенье.
1: Да. Работаете? Не везет вам.
0: В лекции про Кульнева вы сказали, что они с Витгенштейном спасли Петербург, но от... Тут, по-моему, небольшая ошибка. Клятис написано.
2: Клястиц,
0: да. До северной столицы по прямой больше 500 километров, а по тем дорогам еще дальше. Неужели вы считаете, что это был не отвлекающий удар, а Наполеон реально давал маршалу Удино взять со своим корпусом Петербург? Ну, задание давал, да? Взять со своим корпусом Петербург. Приказ.
1: Одно другому никак не противоречит. Во-первых, Удино и второй там был еще маршал, который шел на Петербург, да, они там двумя двигались. Значит, они, если все складывалось бы удачно, могли бы взять Петербург. А если неудачно, они бы отвлекли огромное количество сил, воинских частей для удержания Петербурга. И Кутузову бы под Бородино пришлось не сладко. Вот 500 километров, это кажется, что много, а на самом деле с темпами продвижения наполеоновской армии это от силы недели две. А после Витгенштейна никаких крупных частей по пути больше бы не встретил. То есть это был последний и единственный заслон. Дальше пришлось бы вводить в бой части лейб-гвардии на подступах к городу, понимаете? И все. Поскольку все основные силы были сконцентрированы на московском направлении. И либо еще южнее Чичагова. Так что это был правильный маневр со стороны Наполеона. И, в общем-то, он трезво взвешивал соотношение сил. Ну, напоролся на беспримерное мужество и героизм русских солдат, офицеров и генералов, таких как Кульнев, которые, в общем, жизнью своей загородили путь к нашей столице.
2: Ну, и надо сказать, что у французов было численное преимущество под Клястицами в целом на направление, и три это сражение, раза, да. Ну, там не в Таи, там в Таи, если считать первый этап боя, потом, когда наши потянулись, там 1-2 где-то в пользу французов было, но в целом этот бой переломил ситуацию и позволил меньше по численности армии завладеть преимуществом и, собственно, выровнять свое положение в свою пользу.
1: Ну, вот где... Французы всегда, армия Наполеона всегда всех била в меньшинстве. Это все-таки лучшая армия своего времени. И в данном случае Витгенштейн и Кульнев в меньшинстве одолели наполеоновского маршала.
0: Ну, если вот две минутки у нас осталось, давайте действительно список закроем. Коротко так. Почему Россия... Север Энибола, телеграм-канал Владимир Мединский. Почему Россия перешла на григорианский календарь только в 18 году при, соответственно, большевиках? Романовы почему этим не занимались?
1: Ну, Романовы не хотели этим заниматься. А если мы возьмем с вами православные страны, то они все перешли еще позже России, по-моему, за исключением только Болгарии. Ну, Болгария тоже плюс-минус в это же время. А все остальные позже. А некоторые до сих пор не перешли. А Япония еще позже перешла с Китаем. А мусульманские страны до сих пор никуда не перешли, у них свой календарь. Что-то большевикам было все пофигу, мы до основания все разрушим, поэтому они не заморачивались. И вот с целью такой вот европейской унификации, чтобы мировую революцию было проще планировать с рабочими Баварии, Германии, Венгрии и Италии на тот момент. Вот они... перешли на григорианский календарь.
0: А так из-за того, что считался папистским, да, и...
1: Ну, это были религиозные католички. Противоречия, да, да. Мы же, русская церковь, она всегда держалась несколько в этом отношении. Свысока по отношению к этим еретикам и соглашателям в лице римской католической церкви. Они же еретики, схизматики, с нашей точки зрения.
0: Спасибо большое. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь историк Денис Шполянский, я Алексей Осин. До встречи через неделю. Оставайтесь на орбите.

0: начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно. Он вновь оказался на родной земле.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Казани 7 утра, в Перми 9:00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные сорвали попытку прорыва ВСУ в Харьковской области. В Приморье восстанавливают подачу воды после крупной аварии. В МИД КНДР предупредили об опасности наращивания ядерных сил США. Далее подробности. Военнослужащие ВСУ на бронетехнике в очередной раз пытались выйти из окружения в районе села Нефедовка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Министерство обороны России 26 и 27 сентября информировало, что в районе Нефедовки группировка «Север» сорвала выход из окружения групп ВСУ. Комплексным огнем группа украинских военнослужащих была уничтожена. Расчет беспилотных систем 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил с помощью FPV-дрона на оптоволокне блиндаж ВСУ в Сумской области. По словам командира расчета с позывным «Бах», вражеский блиндаж полностью разрушен, а противник уничтожен. Удары ВСУ по детям, ставшие нормой для киевского режима, являются тяжким военным преступлением и верхом цинизма, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем этого года. Специалисты прогнозируют, что водоснабжение после крупной аварии в Приморье восстановят во всех районах Владивостока к 16:00 по местному времени, сообщает Примводоканал. Напомню, утром в понедельник Приморский водоканал сообщил об отключении холодной воды в Артеме и Владивостоке, а также в Надеждинском районе из-за аварии на электростанции. По данным местного МЧС, без воды остались свыше 650 тысяч человек и 224 социально значимых объекта. Вечером понедельника аварию устранили, системы начали заполнять водой. Власти сообщали, что нужно до 12 часов, чтобы восстановить полное давление в системе. Утром вторника у части потребителей вода уже появилась. Наращивание ядерных сил США и их действия по распространению ядерного оружия и технологий привели международный ядерный порядок к состоянию полного разрушения. А продолжение этого курса может обернуться страшной ядерной катастрофой, говорится в меморандуме МИД КНДР. Ведомстве предупредили, что если действия США по вертикальному и горизонтальному распространению ядерных технологий дальше будет оставаться безнаказанным, ящик Пандоры окажется полностью открыт, а над человечеством нависнет страшная ядерная катастрофа. МИД КНДР также обвинил Вашингтон в отказе от обязательств по ядерному разоружению, наращиванию собственного ядерного потенциала и распространению таких технологий среди союзников. Американская компания OpenAI решила отказаться от выпуска своей модели искусственного интеллекта нового поколения GPT-6.1 Astra из соображений безопасности, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на компанию. Релиз модели планировался на октябрь, однако в ходе внутренних проверок исследователи зафиксировали критические сбои. Модель продемонстрировала повышенную склонность к обману, так как она не всегда честно сообщала пользователю о совершенных действиях, сообщает издание. Кроме того, искусственный интеллект выходил за рамки заданных полномочий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
0: 7 часов 4 минуты московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». Артем Евтушенко, Настя Веневитина и Константин Придыбайло в студии сегодня. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Всем привет.
0: Мы тут до эфира обсуждали разные экзотические рецепты кофе, а говорят, что если человек употребляет кофе, то у него меньше жира и больше мышц.
4: Ну, если он употребляет кофе в чистом виде, если это не раф какой-нибудь, не капучино и так далее.
0: А раф чем тебе?
4: Ну, в принципе, из жира это сделано кофе.
5: Он же
4: там
5: на
4: очень
5: сливках.
4: Много, да. Он на сливках.
0: А, да?
4: Он сладкий, весь на сливках, да. Там получается.
0: Ну, мы помним твой рецепт кофе с протеином. До сих пор отойти не можем с сырной шапкой. А новых рецептов нет, да, пока?
4: Пока нет. Я придерживаюсь того, что выбрал.
0: Ну, тут Настя рассказывала что-то про рецепт
5: да,
0: со смородиной.
5: Да, со мной поделились рецептом эспрессо-тоника, в который можно попросить добавить черносмородиновую основу. Это...
0: Вкусненько,
5: вкусно.
0: Не кисло.
4: Друзья, я вам скажу, как человек, который часто ездит по регионам, ты, Настя, наверное, тоже, то, что мы сейчас с вами озвучиваем вслух в некоторых регионах нашей страны, звучит как гей-пропаганда, поэтому она в нашей стране запрещена, поэтому... Друзья, мы пьем фильтр, и в Москве тоже. Ну, воду из-под фильтра, разумеется.
0: Но на самом деле ведь все эти извращения кофейные, они только в России, говорят, распространены.
4: Ну, вот сейчас узнаем.
5: Ну, кстати, да, потому что я путешествовала по Европе, и после Европы я пью исключительно flat white, потому что...
0: Flat white — это что? Это кофе с молоком?
5: Это кофе с молоком, да, потому что, например, если ты во Франции заказываешь капучино, я дважды заказывала капучино, и мне наливали какой-то горячий шоколад с кофейным привкусом. И мне сказали, что нет, в Европе надо просить именно кофе с молоком.
4: Ну, если для них капучино это сложно, то... Это страшно.
5: Там действительно нет такого разнообразия, как у нас.
4: Я вот был во Владикавказе недавно, там достаточно мощный кофейный бум. Да. Да, там кофейный бум, но при этом то, что пьем мы здесь, у них еще нет. Я спросил, я говорю, я знаю, что не будет, но давайте просто проговорю. Они говорят, нет, пока такого нет. Я думаю, через пару лет, возможно, появится. Вот. Хотя я думаю, что в их регионах гораздо более развита гетеросексуальность, поэтому напитков типа тех, что пью я, мы там не увидим.
0: Ладно, давайте отбивку новости, поехали. Ну, пока наши слушатели наливают себе фильтр кофе, да, из фильтра воды, тут есть новости. Новости полезные, на самом деле. Тут пришло сообщение, что мы с вами сможем пополнять счета в банке наличными деньгами через сторонний банкомат. Например, у тебя карточка одного банка, а ты можешь положить деньги в любой другой, и они тебе придут. Удобно.
4: Неплохо, я так пополнял однажды. У меня списали комиссию 1500 рублей.
0: Ты много пополнял.
4: Нет. Ну, вот в том-то и дело. Да, 100 тысяч рублей я положил.
5: Да, 2000 положил, 1500 списал.
4: Да, это нормально. Это как, помните, раньше были вот эти аппараты, типа Киви там или вот такие вот, ну, как телефон, где оплачивали. Тебе надо 100 рублей да. положил, 50, у тебя комиссии забрали, да.
0: Ой, это давно было, это еще там всякие евросети были живы вот в то время.
5: Да, я там голоса для ВКонтакте покупала, были времена.
0: Зачем? А ты знаешь, что они никуда не делись? Они есть, голоса ВКонтакте, их можно найти в профиле.
4: Ух, а потом ругают, да, за вбросы. Вы сначала покупаете голоса вот в таких аппаратах, а потом что? А дальше мы куда двигаемся вообще?
0: Ну, вообще голоса остались. Там, если зайти в ВКонтакте, в профиль, в настройки своего профиля, там будут видны голоса.
4: Серьезно?
0: Да, но ты их никуда не можешь потратить теперь.
4: И у меня приложение ВК не обновляется в телефоне. Ага. Да, и я его не обновляю. Просто живу без ВК уже, ну, 4-й месяц.
0: А оно не работает, что ли?
4: Не заходит.
0: Вообще не заходит?
4: Ну, только если версия Safari. Но мне не так часто нужно забывать в ВК.
0: Ну да, в общем и целом. Но вообще, да, голоса покупали. А помните, да, вот эти, там, какие-то цвет меняла вот эта полосочка. Там
4: золотой становилась, да.
0: Тысяча голосов, и да, она золотой становилась. Нет?
5: Нет, не помню такого. Я их исключительно на подарки тратила и на игры.
4: Ну, подарки приятные, конечно, да, были.
0: Да, да. Ну, сейчас в Телеграме можно тоже подарки пересылать друг другу.
4: Костя, ты что, пользуешься Телеграмом? Он же заблокирован в нашей стране. Ну, вообще, должно быть стыдно.
0: Не, подожди, ну, пользоваться-то можно. Это же Дмитрий Сергеевич Песков сказал. Пользоваться можно.
4: А что нельзя?
0: Платить нельзя.
4: А, вот так?
0: Да, туда. Вот.
4: Ну, я поневоле перестал платить за Telegram премиум, потому что у меня нет иностранных карт.
0: Потому что у тебя iPhone, да, и там нельзя установить сторонние какие-то платежные системы. Вчера Владимир Владимирович Путин встретился с лидерами парламентских партий, которые прошли в Государственную Думу. И одна из фраз, которая ушла в народ, касается Жириновского. Владимир Путин сказал: «Жаль, что он ушел». «Жаль. Не хватает Жириновского, особенно сейчас», — заявил Путин. Мне тоже не хватает. Мне кажется, он бы тут прям зажег.
4: Тут это где?
0: Ну, в эфире «Радио Спутник», например.
4: А, вот так, если так, то да, конечно.
5: Вы же запрещаете ругаться матом.
4: Ну, ему можно.
0: Жириновскому можно все вообще.
4: Настя, перед тобой сидит человек, который трижды выругался матом в прямом эфире. Это я, если что. Это все просто потом подчищается. Главное запомнить, когда это был момент. Но у меня еще уважительные причины были. Я каждый раз ругался матом после упоминания Трампа, Обамы и Евровидения. Поэтому все нормально.
0: Но не надо, это такая порочная практика. Но вообще, конечно, Жириновского не хватает. Мне бы хотелось посмотреть, что бы он говорил про всю нынешнюю ситуацию.
5: Ну, так он все говорил,
4: он уже сказал просто давно,
5: раньше.
4: Да. Я вот благодаря ему купил себе книгу Киссинджера и до сих пор не начал ее читать. Но,
0: серьезно?
4: Но она лежит на столе.
0: Про переговоры?
4: Нет, про устройство мира.
0: О, а где ты услышал, что Жириновский...
4: Да, он в каждом интервью говорит то, что вы просто, говорит, Киссинджера почитайте. Вот так вот он говорит.
0: А, да? И ты все, купил?
4: Да. Так это все, говорит, уже есть. Это вот Киссинджер написал, да.
0: Прикольно.
4: Недавно у Минаева тоже выходил, не у Минаева, а у Файба, по-моему. Или у Минаева.
0: Ну,
4: у кого-то из
0: же.
4: Них. Да, плюс-минус. Вот про Генри Киссинджера тоже программа.
0: Прикольно. Надо тоже купить книжку и положить так же, и не читать. Тем временем у нас есть большая проблема, связанная с медведями. И тут, наконец-то, я, кстати, удивлен, что спустя столько времени российские охотники попросили премьера Мишустина отменить сбор за добычу медведя. Лицензия на отстрел медведя стоит около 3000 рублей. И в связи со всеми вот этими событиями, что медведи выходят теперь в города, в населенные пункты, нападают на людей, охотники говорят: ну, вы отмените сборы, и мы медведей быстренько проредим.
5: То есть, подожди, если ты убиваешь медведя, ты должен заплатить 3000?
0: Заранее причем. Ты должен заплатить 3000, и только потом ты можешь убить медведя. Да.
5: Какая странная схема. А
4: всего
5: 3000,
4: чтобы убить медведя, это еще типа дорого?
0: Ну, да, просто это не окупается. Раньше ж как делали? Раньше, например, ты покупаешь лицензию, убиваешь медведя, и, например, там из него там шкуру выделываешь, там мясо, еще что-то. И оно выходило дороже, то есть, ну, выгоднее было тебе. То есть ты зарабатывал на отстреле этих медведей. А сейчас вот это мясо, шкуры никому не нужны, и просто ты тратишь 3000, чтобы просто убить медведя. И народ перестал покупать эти лицензии.
4: Я, если честно, не понимаю подводных камней этого обращения и насколько действительно остро стоит проблема перенасыщения медведями в нашей стране.
0: Ну, они на людей нападают каждый день теперь. Вот буквально.
5: Так а в качестве самообороны нельзя убить медведя?
0: Ну, можно, но потом...
4: Но ты просто в виде Самооборона вряд ли убьешь медведя. В той ситуации, когда применимо слово самооборона. Ну, в метро на тебя, например, не нападет, у дома вряд ли тоже.
0: Не, ну ты просто потом замучаешься.
4: И вот тебя, Кость, поправляют в чате не 3000, а 30. Вот 30 верится, потому что, ну, 3000 бахнуть за 3000 медведя, но это звучит как развлекуха уж слишком легкодоступная.
0: Не, налоговый сбор 3000. Но там же какая схема была про 30, я могу расширить. Государство продает лицензию за 3000, а она отдает эти лицензии разного рода организациям. Например, там охотничий клуб, там, не знаю, Красноярска. И этот охотничий клуб может продать уже как угодно. Уже и за 30 может продать, и за 50.
4: Прикольно то, что в нашей программе порой приходится быть специалистом и компетентным человеком в абсолютно любой теме. Но в этой я, к сожалению, ничего не понимаю, поэтому...
0: Ну, вообще, тема-то страшная. Реально, медведи выходят
4: давайте
0: к людям.
4: Давайте вот так. Ты бы убил бы медведя?
0: Ну, да.
4: Угу.
0: Но мне было бы интересно.
5: Я надеюсь, никогда с ними не столкнуться.
4: Что значит «было бы интересно»? Что бы тебе было интересно? Застрелить медведя?
0: Ну, да. Но это охота. Ну, вот эти вот первобытные мужчинские корни, гены.
4: На голых кулаках подраться не хочешь?
0: С медведем?
4: Нет, ну, просто с кем-нибудь.
0: Нет.
4: Угу. Понятно.
5: Какой-то есть... кровожадный, Костя.
4: Не, говорит, ну это первобытные, мужчинские, да, вот да, эти, да, из да, оружия да, стрелять да, медведя, а с другим мужиком на голых кулаках да, подраться он не готов.
0: А
4: ну,
0: зачем
4: понятно,
0: мне, зачем бить другого мужика?
4: А убивать медведя зачем?
5: Так же Костя выращивает кабачки в огороде. Какой медведь, успокойся.
0: Клубнику.
4: Да, да. Это классно сказано, про успокойся. Ну, я просто к тому, что... Ты хоть раз был на охоте?
0: Один раз, да.
4: На кого?
0: На уток.
4: И как? Ну, ты, наверное, гасил уток, они вообще...
5: С белым хлебом ты вышел, в смысле? Охота на уток.
4: С белым отравленным хлебом.
0: Нет, это не на чистых прудах, не на патриках, нет, прям на каме. Реально, утки прям вот эти.
5: Стреляли из ружья?
0: Да, стреляли из ружья.
5: Попал?
0: Нет.
4: Да, тогда тебе самое время идти на медведя тогда. Если по уткам не бывал.
0: Но был на охоте. А ты был?
4: Да.
0: И как?
4: Ну, мне не понравилось. Ну, я кайфа не испытываю, это не равноценный с тобой противник. Ну, то есть, ну что ты, ну, стреляешь.
0: Ну, ты сильнее.
4: Ну, ты с оружием сидишь, у вас несколько человек, вы с оружием, чтобы просто пробежал зверек, и вы его расстреляли. Угу. Вот это круто, вот это мужская тема. Мужская тема, мне кажется, не в этом проявляется.
0: Ну, это же охота, это же вот, это добыча.
4: Господи, ты такие сейчас охотники, ты кофе какой пьешь? Охотник.
5: Охота крепкая твоя тема.
4: Да, охота крепкая, поэтому.
0: А охота крепкая еще продается, кстати?
4: Ну, наверное, я без понятия.
0: Тоже без понятия. Тут Александр Григорьевич Лукашенко узнал термин «избинг». Он вчера...
4: Отдыхать в избах, наверное, как-то с этим связано.
0: Да, он вчера назначал новых чиновников и заявил вот что. Который раз, говорит Александр Лукашенко, россияне меня услышали, а белорусы нет. И не только россияне, даже с балтийских государств, с Украины. Когда я говорил, люди, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. У каждого белоруса, говорит Александр Лукашенко, должен быть такой участок, тем более центр Европы. 40-50 соток, приусадебный участок и дом там. И что сказал Александр Лукашенко? Говорит, движение, я удивился, говорит, есть такое, называется избинг, когда избу покупают и туда переезжают. Как вам?
5: Во-первых, надо таргет перенастроить Лукашенко, пока не на ту территорию он распространяется.
4: Ну, вообще звучит на самом деле прикольно. У меня знакомая купила сейчас дом, бывшую избушку, живет ее, восстанавливает, и даже блог про это частично снимает. Ну, выглядит здорово, это как, знаете, возможность купить землю и делать ты с ней что хочешь.
0: Ну да.
4: В этом атмосфера в этом есть. Вот мы катались по Золотому кольцу в мае и сталкивались с тем, что в некоторых городах эти избушки просто отреставрированные, отремонтированные, сдаются за неплохие деньги.
5: Угу.
4: Там 1020 сутки.
5: Да, я уже вчера рассказывала, что Плёс промышляет, там очень дорого останавливаться восстановленных.
4: Не, ну в Плёсе, да.
5: Да, 80 тысяч за выходные.
4: За Плёс, это, ну, как по мне, Плёс очень сильно переоценен, чисто из-за того, что там где-то неподалеку и Дмитрий Анатольевич, ну, в соцсети ведет. Не знаю, мне кажется, это перебор.
0: Ну, ты бы переехал в избу?
4: Ну, конечно, нет. Ну, Кость, ну что... И нет, я бы не переехал в избу. Я бы, ну, хотел бы ли я, чтобы у меня была изба? Да. Да. Ну, это скорее просто желание, чтобы у меня была земля, вот типа такого. Но чтобы все, бросаю Москву, еду в избу. Нет, такого пока что нет.
0: Ну, а если там будет интернет, ну, там, я не знаю, цивилизация какая-то, какая? Водопровод.
4: О, ого, как круто!
0: Ну да.
4: Водопровод. То это же то, чем меня заманить куда-то.
5: То есть даже с коромыслом не надо на реку ходить?
0: Не надо, не надо. И на колонку тоже не надо.
5: Слушайте, ну, кстати, Лукашенко классные тренды задает. Мне очень нравится. Вы, наверное, видели этот рилс, где женщина родила троих дочек. И попросил у Лукашенко квартиру. Вот мне попалось продолжение. Он выдали дал. Квартиру, да.
0: Да.
5: Очень круто.
4: Сколько комнат?
0: А, не, кстати, не знаю. Не знаю, да. Но Александр Григорьевич же сказал, первый ребенок ваш, второй тоже ваш, а третий мой.
4: Чего?
0: Вот не знаете эту историю?
4: Первый ребенок ваш, второй тоже ваш, третий Умкин.
0: Александр Григорьевич Лукашенко лет 20 назад сказал, что рожайте детей. Первые два — это ваши, ну как бы замещают родители, а третий — мой. И все, и 1% у них кредит на жилье.
5: Звучит так, как будто он участвует в создании третьего ребенка.
0: Ну, практически, да. Я честно скажу, это, наверное, звучит как-то злостно, кощунственно.
4: Хуже, чем то, чтобы ты бы убил медведя, уже сегодня ничего не прозвучит, поэтому можешь говорить что угодно.
0: Ну, у меня знакомые реально пошли рожать третьего ребенка, потому что кредит на квартиру был 1%.
4: Потому что Лукашенко попросил.
0: Серьезно. Да, они, ну, как бы семья, они много лет вместе, ничего, как бы, двигаться там... влево-вправо они не собирались, им хорошо вдвоем.
4: Ну, я вот даже не осуждаю, потому что сейчас со стоимостью недвижимости, я не знаю, сколько стоит недвижимость в Беларуси, но не думаю, что там тренд нисходящий, поэтому ситуация такая. Ну, в принципе, когда у вас уже два есть, третий, мне кажется, уже чуть полегче воспринимается.
5: Ну, вот. Странно рожать только ради жилплощади.
0: Ну, не ради, ну, как бонус.
5: Ну, все равно странная
4: мотивация.
5: Ну, нет,
4: смотри, я человек простой, ипотека 1%, ну, это бесплатные деньги.
5: Но твоя женщина страдает.
4: Слушай, я вот могу сказать, что по последним приключениям моих друзей, вот все, кто родили, процентов 60 женщин говорят, да, это было ужасно, но, говорит, ну, я, говорит, и второго можно через год. Вот такая вот реакция. Это я не придумываю, если что.
5: Понимаю.
4: Вот. Потому что, ну, для меня последние вот полтора года звучат как антиреклама просто рождения детей, потому что там все поездки, там все какие-то становятся сложными и прочими. Но глобально, если у тебя становится ипотека процент, ну, почему бы и нет? Если уже есть два. Никто не говорит сразу три сделать, чтобы дождаться этого. Но когда уже есть два и есть возможность получить один.
0: Да.
4: Просто перед тобой сидит человек, у которого была возможность взять ипотеку за 2% на новых территориях, и он ее взял. Вот, и мне детей
5: не пришлось. Перед тобой сидит человек, который взял ипотеку за 19% и платит ее.
0: И плачет.
5: И плачет, да.
4: И плачет ее.
5: И плачет.
0: У тебя 19%?
5: Да.
0: Какой ужас.
4: Ну, слушай, зато есть. Дал бог зайку, даст и лужайку. Все нормально.
0: Концерты Насти Веневитиной, расписание в телеграм-канале.
5: Пожалуйста, приходите.
4: Можете просто на карту денег скинуть.
0: Да-да-да. Настя, тут вам не видно, она на коленях просто.
4: Да, весь эфир, кстати, оно, если что, да.
0: Тут новость еще одна пришла касательно, кстати, кофе. Вот мы начали с кофе и продолжаем. Оказывается, наша вселенная не черная. Вселенная цвета латте.
4: Чего?
0: Да.
5: Это тоже что-то гомосексуальное.
0: Это все запрещено в России. Служба НАСА, астрономическая картинка дня, показала средний цвет Вселенной. Бледный бежевый оттенок под названием космический латте. Так и назвали, космик латте. Усреднив излучение, ученые получили космический спектр, а затем перевели его в цвет, который увидел бы человеческий глаз. И получился вот такой бежевый. Как вам?
4: Ну, прикольная новость, да. Есть еще какие-то, может, хорошие?
0: А чем тебе не нравится цвет латте?
4: Я говорю, сложно быть экспертом во всех областях, обсуждать то, что Вселенная по цвету.
0: Ладно, новость, которая точно тебе зайдет. В России начали проводить липовые свадьбы. Это вечеринки в стиле кринжовых свадеб с распределением ролей. За символическую сумму ты сможешь попасть на банкет, где каждый играет свою роль. Кто-то играет бывшего жениха, кто-то играет странного родственника. Есть свекровь, есть сыночка-корзиночка. И вот та самая свадьба, куда тебе можно попасть. Как вам?
4: Да, клево. Это то, что я уже 3 месяца пытаюсь организовать, но не успеваю по разным причинам.
0: А ты будешь женихом?
4: Нет, я буду ведущим.
0: А кто жених будет?
4: Ну, кто-то будет. Надо определиться с локацией, и кто-то у меня будет женихом. Ну, у меня будут основные актеры, это будут заготовленные люди.
0: А, прям отыгрывать будут?
4: Да, да, конечно. А такие там, типа, подруга невесты, там, бывшая, там, жениха и так далее, это будет вот кто-то из гостей.
5: Блин, я бы очень хотела на такое мероприятие. Мне нужен повод, чтобы показать людям шпагат.
4: Ну вот. Я как только пойму по дате, я сразу объявлю, приходи в гости.
0: Будешь подругой невесты.
4: Там еще планируется выступление комиков, должны быть очень такие, типа, отвратные. Я в интернете видел девочку, вот, которая говорит какие-то шутки, которые, например, рыготина, вот, и хочется ее пригласить.
5: Мы ходим в один акробатический зал, кстати.
4: А, то есть ты понял, да, про кого?
5: Да-да-да.
4: Супер, видишь, какое до нее касание через одну руку вообще.
0: И она тоже может на шпагат?
5: Да.
4: Она за еду выступает или за респект? Ну, как бы за что она там?
0: За шпагат.
4: 3000 рублей, если что, вот. Хотелось бы, чтобы она выступила хотя бы минут 15, чтобы все постояли такие, типа, что происходит, вот типа так вот.
0: Ну, расскажите пример шутки хотя бы.
4: Ну, примера шутки нет, но там все...
0: Страшно? Неприятно?
5: Там очень дешевые каламбуры.
4: Ну, прям очень, типа.
0: Прям совсем? Ну, типа КВН школьного там какого-то уровня.
4: Ну, класса 9-го.
0: А, ну, понятно. Ну, хорошо, Настя, ну, какую бы роль ты взяла себе? Подруга невесты или бывшая жениха?
5: Ну вот это круто, это прям можно напиться от души.
4: Бывшего жениха с ребенком, который еще приходит, вот это было бы неплохо. И со вторым на подходе, вот это было бы.
0: И конверт с тестом ДНК.
4: Да, да.
0: Не, я подсел, на самом деле, на все эти страшные шоу, типа «Беременна в 16», «Маминкин сынок». Вот у меня новый фаворит. «Беременна в 16», все, она ушла, теперь «Маминкин сынок». Я не верю, что такие бывают. Вот серьезно, что такие мужчины бывают, там ему мама, не знаю, там все делает за него.
4: Ну, я верю, что такие бывают.
5: Я тоже верю.
0: Нет. Мне кажется, такого не должно. Ну, нет, не существует. Это гипербола какая-то.
4: Нет, тебе кажется, Костя.
5: Нет, это просто ты живешь в пузыре, где все моются самостоятельно.
4: Если была возможность, ну, как бы, конечно.
0: Не мыться?
4: Чтобы меня всегда мыли.
0: Подожди, в плане все моются.
5: Подожди.
4: Да-да, в космос такие нельзя, да.
5: Пару-тройку десятков лет.
0: Подожди, в плане не все моются?
5: Ну, Кость, ну, конечно, не все самостоятельные, не все джентльмены. Я тебе могу рассказать кучу историй на тему дейтинга своих и своих подруг. Я платила не один раз за парней на свиданиях. Было такое.
0: Серьезно?
5: Ну да, ты не представляешь, какой ужас там творится.
0: Так, подожди, а как вы вообще сметчились-то?
5: Ну.
0: Ну, было.
5: Было.
0: И ты реально платила
5: да.
0: за... Ужас. Артём.
4: Я не платил за мужчин на свиданиях, я с ними на свидания не ходил. Я просто даже в это не вписываюсь, потому что, ну, я понимаю, что Настя говорит правду. Ну, то есть, да, мир вот такой, не все мужчины платят за женщин.
5: Да-да, но я могу рассказать этот прикол.
4: Да, расскажи,
0: давай,
4: конечно.
0: Давай, 40 секунд.
5: Мы договорились на свидание, он пришел чуть раньше, я потом поняла, почему. Потому что, короче, он попросил счет, ушел в туалет, его очень долго не было. Официант подошел, принес мне счет, терминал, я оплатила. Этот парень возвращается из туалета и очень сильно хромает. Я думаю, ну я с хромого денег не возьму.
0: Бедняжка.
5: Я думаю, что это спектакль был для меня, чтобы я его пожалела, как собаку в приюте.
4: Хромает.
5: Да.
0: Ужас. В общем, страшные истории в эфире
4: «Экспресса». А до туалета он не хромал?
5: Нет.
0: Страшная история продолжится. Новости рекламы сейчас. Ужас какой.

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Операторы FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили в Харьковской области более 80 антенн связи терминалов Starlink ВСУ. По словам командира взвода беспилотных систем с позывным «Кузнец», расчеты разведывательных и ударных БПЛА постоянно курсируют в районах, где обнаружена активность противника. При выявлении любой замаскированной антенны или станции связи они проводят допразведку и наносят по ней удар. Военный отметил, что поражаются не только средства связи, но и бойцы вражеских подразделений. ВСУ на неделе с 21 по 27 сентября преднамеренно атаковали медучреждения работников скорой помощи, в результате чего погиб водитель и ранены 3 фельдшера, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. Так, в Шебекино Белгородской области в результате ударов FPV-дронов были повреждены 7 машин скорой помощи. В районе села Малая Белозерка Запорожской области украинский дрон атаковал санитарный автомобиль, в результате чего погиб водитель и ранены 3 фельдшера. Дефицит бюджета Украины в следующем году достигнет 15% от ВВП страны, сообщило Министерство финансов. Ожидаемый ВВП составит 11 триллионов гривен или 248 миллиардов долларов. При этом дефицит бюджета, который оценивают почти в 1,5 триллиона гривен или около 37 миллиардов долларов, составит 15% от ВВП Украины. Ранее премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Телеканал CNN, MS Now и издание «Политика» обратились в Федеральный суд США с просьбой продлить действие судебного решения, которое восстанавливает доступ их журналистов в Белый дом, сообщает телеканал CNN. Ранее судья Федерального окружного суда по округу Колумбия удовлетворил совместный экстренный иск СМИ и заблокировал введенные Белым домом ограничения сроком на 14 дней, обязав администрацию немедленно восстановить аккредитацию журналистов. Действие решения суда истекает 8 октября. Правительство Новой Зеландии одобрило ужесточение наказаний за незаконный оборот табака, включая увеличение максимального срока за контрабанду и уклонение от уплаты акцизов до 7 лет, сообщается на сайте правительства страны. В рамках новых мер предлагается ввести штраф в размере 2000 новозеландских долларов за продажу или поставку табачной продукции в упаковке, не соответствующей установленным требованиям. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Экспрессо.
6: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Артем Евтушенко, Константин Придыбайло и Настя Веневитина в студии. Тут те, кто ищет работу, начали хитрить. Они откликаются на одну и ту же вакансию разными аккаунтами. При помощи нейросетей пишут разные резюме с разными формулировками. Но суть в том, что это один и тот же человек. И вот даже приводит пример переписки. К сожалению, мы решили продолжить с другим кандидатом. Ну, и так далее, извините, до свидания. Чувак отвечает: добрый день, спасибо, что вернулись с обратной связью. Есть нюанс. Другой кандидат — это тоже я. Как вам такой ход? Люди откликаются на вакансии разными аккаунтами.
7: Ну, я так поняла, что система отсеивает каких-то кандидатов уже на этапе подачи заявки по кодовым словам и так далее.
8: Я ничего не понял из этой новости.
6: Ну, смотри, вот есть вакансия, есть ты.
8: Да.
6: И ты создаешь несколько аккаунтов, пишешь про себя несколько вариантов резюме при помощи нейросети и откликаешься.
8: А, все. Типа, чтобы было больше шансов, чтобы тебя взяли?
6: Да. И из 5 аккаунтов все 5 твои. И они такие: тебя, Артем номер 1, не берут, Артема номер 2 не берут, а Артем номер 3 им подходит. Хотя это один и тот же человек. Как? Интересный лайфхак.
8: Ну, я не знаю, все мои резюме, которые я до этого когда-либо писал, были обращены на максимальную уверенность в себе и того, что одного Артема будет достаточно. Ну, вот такой лайфхак. Ну,
6: то есть ты говорил: я вам нужен.
8: Нет. Я выбирал, нужны ли они мне. Вот так. Ну, это чуть другое позиционирование, другое мышление, Константин, надеюсь, это придет.
6: Да-да-да, это, знаешь, из разряда, как высокорангово пить воду, да?
8: Ну, нет, это не одно и то же. Ну, это реально, поменяйте свое мышление. Всего 2000 рублей в месяц, подписывайтесь на мой закрытый канал.
6: Тем временем зумеры чаще стали выбирать санатории, чтобы отдохнуть от работы, дедлайнов, повседневного стресса и так далее. 20% российских санаториев — это молодежь, ну, те, кто до 35. Приходят туда, там массажи разного рода, ванны, обед, ужин, завтрак, все по расписанию.
8: Ну да, звучит как идеальная жизнь.
6: Ты бы поехал в санаторий?
8: Ну, конечно. А кто бы не поехал, ты мне скажи, вот, ну, кто бы не поехал?
6: Настя, ты поедешь
7: вообще
6: в санаторий?
7: Вообще с кайфом.
8: Если мне его оплатят, то с удовольствием вообще.
6: Ну, а что бы ты в санатории делала там? Душ Шарко.
7: Ну, все, я бы на все процедуры сходила. Ты что? Я бы всем там обмазалась, чем они предлагают. Я бы выспалась, наконец. Вот что самое главное.
8: Я бы сходил, бы сдал все анализы. Ну, вот, можно. Все гормоны, все витамины проверил бы. Вот, походил бы на процедуры, на массажи.
6: Угу.
8: Просто бы в
6: грязи
8: бы
6: обмазывался.
8: Нет, грязью бы я не обмазывался бы. Вот, но мне достаточно для этого есть Инстаграм. И комментарии к моим видеороликам. Вот это для этого мне есть.
6: А там еще дискотеки по вечерам.
8: Ну вот без этого тоже.
6: Почему?
8: С кем у тебя? Ты с кем будешь на дискотеке?
6: Там 20% молодежи.
8: Ну, пусть друг с другом и тусуются.
7: Ты собираешься фейковую свадьбу организовывать. Вот это намного прикольнее дискотека с бабками, чем свадьба. Я бы пошла.
6: На дискотеку с бабками?
7: Конечно.
6: И с дедами тоже?
7: Конечно.
8: Я бы не хотел принимать на себя удар, просто у людей может реально личная жизнь какая-то наладится, а я в этом санатории для чего?
7: Просто я слишком сексуальна, я боюсь, что они кинутся на меня.
8: Да, конечно. На кости они не бросаются.
6: Но я бы тоже заехал в санаторий. Ну, а там единственное, ты не выспишься, там завтрак с 7 утра.
7: Ой.
8: Ну, ты быстро выспишься, там суть в том, что ты от нечего делать будешь спать ложиться в 9.
6: Ну, да.
8: В 10 и все.
6: И спишь. А дискотека, а бильярд, а настольный теннис, а как вот это все без меня, а прогулки, а тропа здоровья.
8: Ну, бильярд — это нормальное хотя бы развлечение, мне кажется. Вот я когда на Бали зимой улетаю, там тоже все играют в бильярд от безделья тотального.
6: Албер из Перми пишет: ездил в санаторий в Ижевск, санаторий строителей, бассейн, процедуры, класс, хороший санаторий. Леговал пишет: в Плёсе есть санаторий. Мне кажется, в Плёсе санаторий по цене...
8: Сколько? Вот, 1 000 000 рублей за неделю будет стоить?
6: Да, слитка золота, скорее всего. Ну, вообще, санаторий — это тема, конечно.
7: Ну, кстати, пора, раз такой тренд пошел, адаптировать санаторий под зумеров, чтобы подъем был не в 7 утра, а там...
6: В 11 хотя бы.
7: Ну да, хотя бы.
6: Тем временем зумеров пустят в центры московского долголетия. 1 октября в 19.00 140 центров откроют двери для москвичей любого возраста. Можно прийти как одному, так и с друзьями, с родителями, бабушками, дедушками и так далее. В центрах московского долголетия будут концерты, квизы, мастер-классы и даже полезный бар с кислородными коктейлями и дискотека. Я на днях обнаружил центр московского долголетия на районе. 1 числа надо идти.
8: Ну, потом расскажешь, как сходил.
7: Поиграть в шахматы с настоящими профессионалами, да?
6: Да. Ой, я играл в шахматы. У меня самая странная игра в шахматы была в Париже. Я шел по парку, и там играли французские деды в шахматы. Я так залип, ну, смотрел, как они играют. И один дед был без партнера. И он, я не знаю французский, он не знает английский.
8: Осторожно, сейчас может произойти пропаганда того, чего в нашей стране запрещено. Без партнера он был так. Ты ему посоветовал партнера, я правильно понимаю?
6: И этот дед посмотрел на меня и говорит на французском: сыграем? Я говорю: конечно. И я сыграл с французским дедом в шахматы. Я проиграл две партии, но было прикольно. Там прям Эйфелева башня видна была, парк какой-то французский. И вот мы сыграли...
8: «Один плюс один» фильм смотрели? Это вот реальная история.
6: Ну, практически, да.
8: Отсюда взята.
6: Вторая история тоже с шахматами связана. В Мариуполе я играл тоже в шахматы с местными дедами. А там вообще прикольно. Там сидят шахматисты, а рядом сидят деды, которые играют в домино. И это просто две разные вселенные. Шахматисты такие насупленные, серьезные, а доминошники, они там матом орут так, что на весь Мариуполь слышно. И вот они прям вот рядышком-рядышком сидят. Очень
8: забавно. Я бы вот с дедами поиграл бы в нарды, но вот на Кавказе. В Кавказе я периодически могу присоединиться к кому-то, когда кто-то играет. Да, нарды — легкая, прикольная игра. Она и побыстрее в шахматах, я просто слабо играю в шахматы.
6: То есть ты можешь там подсесть к деду, сыграть
8: да,
6: в нарды?
8: Да, так а что, нарды — это просто.
6: Я, кстати, не умею играть в нарды.
8: Ну, зато умею в шахматы.
6: Ну, есть такое. Тут новость. Бедность мужчин назвали одной из главных причин разводов.
8: Не, ну женщины-то богатые, естественно, только из-за...
6: Только 21% женщин готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля.
7: Как?
6: Настя.
7: Да мне как-то все равно уже, если честно. Ты же слышал, несколько минут назад я рассказывала, что я уже и плачу за двоих на свиданиях. Ты уже...
6: Ну, тебе не принципиально, есть машина или нет?
7: Вообще нет.
6: Хорошо. Как,
7: в городе, где есть такси, где есть метро и общественный транспорт.
6: Где есть Сергей Семенович Собянин, который сделал эту инфраструктуру. Ладно, минутка рекламы. 72% предпочли бы партнера с премиальной машиной. То есть, видимо, там какие-то иномарки.
8: Смотрите, предпочтение людей — это все здорово. Это одно, их нельзя судить за то, что они хотят чего-то хорошего. Хотеть не вредно, как говорится. Но реальность, она такова, что часто эти женщины, которые говорят о том, что «я никогда не буду встречаться с мужчиной без машины», начинают встречаться с мужчиной, у которого помимо отсутствия мужчины есть долги, судимость, проблемы с алкоголем, их в этих отношениях еще и гасят, и их все устраивает. Но потом они вот в таких социальных опросах говорят о своих высоких запросах.
6: Нужен премиальный автомобиль.
8: Конечно. Друзья, просто вот встречайтесь, общайтесь, уважайте друг друга без вот каких-либо ожиданий. Там все сложится.
6: Ну, а вот девушка должна быть за рулем, например?
8: Ну, почему? Ну, может быть за рулем, может не быть за рулем. Хочет быть за рулем, ну, пусть
6: ну,
8: будет.
6: За рулем «Жигулей» или за рулем «БМВ»?
8: Ну, гость, ну...
7: Ну, если она за рулем «Жигулей», это очень круто, я считаю.
6: Ну, в целом,
7: достойно уважения.
6: Да, да, да.
8: Если еще и без гидроусилителя...
6: А есть «Жигули» с гидроусилителем?
8: Ну да, все модели последние.
6: А, ну последние. А, вот
8: ну последних как... 15 лет такие. Okay. Ну, все там, «Жигули» последних 15 лет.
6: Копейки какие-нибудь, там пятерки, шестерки. Вот легендарная классика.
8: Ну мы не в той реальности живем, где сейчас женщины водят пятерки, шестерки и так далее.
6: Почему?
8: Ну,
6: это... Целые клубы есть.
8: Да, ну это все... Это аж... Погрешность. Это даже не процент населения, это погрешность. Женщина, которая водит там пятерку или шестерку, и не про BMW, а про Ладу, это скорее просто исключение где-то в каком-то далеком регионе, и все.
6: Тем временем, еще одна новость. Осень обостряет скрытые обиды в отношениях. Нехватка света, Сырость, усталость и проблемы со сном делают общение более напряженным. Негативных реакций становится больше, эмпатия снижается, а находить компромиссы в конфликтах все труднее. Правда ли, что осенью ссоримся чаще? Есть такое замечание?
8: У меня нет отношений.
7: У меня просто нет сил ни с кем ругаться. Пока, да не знаю, ну просто в целом настроения нет, грустно.
6: Осенью.
7: Так что понимаю, да.
6: В целом грустно.
8: Не знаю, мне кажется, что в целом осень на то и дана, чтобы вы покрепче друг с другом-то побыли, у вас больше времени, возможности друг с другом провести.
6: Ну и зима еще есть тоже.
8: Ну и зима еще. Ну у меня, видишь, зима с зимой не ассоциируется, потому что у меня зимой нет здесь, вот, но как будто вот пока осень, пока пасмурно и нет, но отличное время побыть друг с другом, наоборот, а не ругаться.
6: Тем временем отопительный сезон начнется 1 октября в Москве и Подмосковье. Как вам такая новость? Холодно дома вообще?
7: У меня да.
6: Да? Угу. У меня тепло. Я думал, уже включили батареи, но нет, я ошибся.
7: Я прям замерзаю последние дни. С кошкой греемся.
6: А какие есть лайфхаки у тебя? Ты пьешь чай горячий или как? Или одеваешься теплее?
7: Вчера пришлось печь шарлотку вообще. Вот такой лайфхак. А что, действительно стало тепло в квартире от духовки?
6: Серьезно?
7: Да, да.
6: Слушай, хороший лайфхак. Ты не печешь?
8: Я просто сплю под одеялом. Все. Весь мой лайфхак.
6: Ну, у меня тепло дома. Вот удивительно, но тепло, да, это правда.
8: Приезжайте к Косте в гости.
6: Да, Косте в гости, милости просим. Сегодня ожидается первый мороз до минус 1 градуса по Москве. Об этом предупреждает МЧС.
8: Ну, мы будем удивляться, что холодно становится осенью. Ну, или вот когда, знаете, эти люди, когда снег выпал, они такие... «Да как так? Откуда снег в ноябре?» Вот так же и сейчас. Ну, есть удивление у кого-то?
6: Нет.
7: Удивления нет, просто грустно и неприятно, и не хочется, чтобы это так уже скоро наступило.
6: Гонг пишет в комментариях: «В целом я осенью чувствую себя лучше, чем жарким летом и гормональной весной».
7: У меня, кстати, осенью поднимается работоспособность, потому что летом я вообще не могу работать. Когда есть арбуз, когда есть велосипед, я думаю, да зачем мне вообще вот это все? А сейчас?
8: Ну, мне кажется, то, что ну вот приход осени, это, да, как раз разговор о работоспособности, и мне кажется, что взрослая жизнь — это отсутствие каких-то прям сильных делений по временам года, потому что вот это лето прошло, ну, да, было неплохо, но глобально такого, что такой расчеловки, как ты, расслабление, чтобы не было англицизмов у нас в эфире.
6: Да-да.
8: Федеральная радиостанция, в конце концов.
6: Ты летом не расслабился?
8: Ну, я не могу сказать, что я сильно напрягался по ходу года. Давай вот мы будем тоже откровенно сейчас тут из себя героя строить не будем. Вот. Я вовлекаюсь в какие-то там моменты там на несколько дней. Бам-бам, чик-чирик, и можно жить дальше. Но я к тому, что у тебя уже лето не такой праздник, как в детстве. Ты просто живешь, существуешь, работаешь.
6: Взрослая
8: у тебя
6: жизнь.
8: Обязательства и прочее остаются на прежнем уровне.
6: А для меня лето праздник.
8: Ну, конечно, ты там в огороде ковыряешься, зимой ты не можешь этого делать.
6: Да, конечно, кабачки, клубничка там. И прочее, прочее.
7: Слюни потекли, посмотрите.
6: Да. Лето — это маленькая жизнь, это правда. Еще одни новости есть, не самые хорошие. Тут мошенники ищут в соцсетях фото покупок потенциальных жертв. Аферисты ищут в соцсетях данные о друзьях, о работе потенциальных жертв, ищут метки с геопозиции, изучают фотографии покупок человека. И по данным полиции, сбор этих сведений помогает злоумышленникам создать правдоподобную схему обмана для конкретного человека. Ну, то есть мы в соцсетях сами подсказываем мошенникам, как нас обмануть.
7: Что, поймать нас у Wildberries? Я не понимаю, да. Как это тоже работает.
6: А у меня, кстати, было такое. Мне вот позвонили 23 июля, угу. День рождения у меня 22-го. Мне позвонили и сказали, представились одной фирмой доставки. А я реально ждал посылку, ну вот прямо из этой фирмы. И они очень долго меня вымучивали, мои паспортные данные. Я только, наверное, на 5-й минуте понял, что это развод. То есть они говорят, дайте ваш паспорт. Я говорю, зачем? По номеру телефона же все доставляется. Они такие, у нас новые правила, нужен паспорт. Я говорю, нет, по номеру телефона. Я диктую номер телефона. Мне говорят, да-да-да, но нужен паспорт. И в итоге...
8: Странно, мне казалось, что найти паспорт в открытых источниках сейчас, каких-нибудь, ну, таких ворованных базах, очень легко.
6: Ну, у меня новый паспорт, я в феврале поменял, поэтому нет. И реально я... А я шел, как бы, вот домой, ждал посылку, и на... вот верил, что они реально от меня хотят паспорт. Но не дал паспорт. Я только потом понял, что это мошенники, реально. Это, ну, это стрёмно. Ну, они так подгадали, видите, день рождения, значит, человек ждет доставку.
8: Я думаю, что эта новость напрашивается на то, чтобы мы сделали выводы за наших слушателей. Друзья, если вы хотите выкладывать в интернет то, что вы купили, и хвастаться этим, если это еще что-то дорогостоящее, то не делайте так. Такой посыл?
6: Ну, типа того, да. Например, iPhone 18.
8: Скромность — это здорово.
6: Да. Ты будешь брать 18-й iPhone?
8: Я — нет. Ну, ты, наверное, должен спросить, ну как же, ты же
6: как?
8: Блогер.
6: Ты же блогер.
8: Вот так, Константин. Смирение, вам знаком такой термин?
6: Раскладной будешь брать?
8: Нет, тем более нет. Вот у меня старый iPhone 16. Все отлично, снимает прекрасно, выглядит хорошо.
6: Насть, будешь брать?
7: Да пока нет. Тоже нет надобности.
6: Ну а почему люди же берут их? Это же статус, например.
7: Ну я думаю, это фанаты. Фанаты техники. Кому
8: большинство
7: важно
8: из этих людей это про не быть, оказаться, понимаешь? Я глобально внутри себя не поменяюсь, если у меня появится новый iPhone. Я лучше себя от этого чувствовать не буду. Вот.
6: А есть ли какие-то покупки, которые вот для тебя прям важны? Вот
8: да.
6: Я не знаю. Ну, там...
8: Конечно.
6: Ну, что?
8: Недвижимость.
6: Угу. Защита.
8: Автомобиль.
6: Еще.
8: Часы.
6: Часы?
8: Да.
6: Прикольно. А у тебя, Настя? Ну что-то вот, о чем ты мечтала, например, я не знаю, там... Лодку.
7: Пока ты не сказал лодку, я думаю, ну, зефир в шоколаде, знаешь, вот такие вот хотелки прямо сейчас.
6: Нет такого вот прям, ну, квартира, да, наверное.
7: Ну, у меня все мысли там, да, сейчас. Сейчас у меня другие желания, типа плинтуса, типа розетки, вот это, знаешь.
6: А ты еще ремонт делаешь?
7: Да.
6: О, батенька, концерты Насти Веневитиной.
8: Да, желаем как можно скорее его закончить.
7: Спасибо.
8: Потому что
6: это бесконечный процесс. Это процесс бесконечный.
8: Мне просто кажется, что суть в том, что когда ты покупаешь что-то дорогое, не показывать это. Ну, не нужно этим хвастаться. Тем более в то время, в котором мы сейчас живем. Исключение только Тимати.
6: Ну, купить
8: автомобиль.
6: Который
8: купил машину за 500 000 купил и... Утильсбора заплатил 233 миллиона в бюджет. Вот это прикольно.
6: Ну, я не осуждаю.
8: Так, но... А кто ты, ну, ты, кто я, чтобы осуждать за
6: может
8: что?
6: Себе
8: за что
6: позволить.
8: Он, ну, купил дорогую машину и заплатил налогов в половину стоимости? Но мне кажется, что...
7: А это со всеми машинами так работает? Почему так много?
8: Ну, вот такая половина. Вот машина.
6: Не, ну это машина такая просто.
8: Там... Этих машин 99 на весь мир.
6: Да.
7: И зависит от модели машины.
6: И от мощности, да. Mm. То есть у него это, как считается, типа суперкар, даже не спорткар. А суперкар.
8: Ну, это суперкар, да.
6: Да, то есть это прям супер лимитированная машина.
7: Что же суперкар? В тачках
8: 99...
7: он снимался или что?
8: Ну, типа того. Ну, типа 99 штук на весь мир. То есть такая машина будет еще у какого-то шейха, у Марка Цукерберга, ну, вот у таких ребят.
6: И у Тимати.
8: И у Тимати. Да. И за это он готов переплатить 233 миллиона рублей.
6: А давайте спросим наших слушателей, чем бы они похвастались? Какими вот покупками, приобретениями? Может быть, необычными. Почему нет? Я не знаю, там кто-то гордится, что купил там рога оленя, например.
8: Да, что из последнего вы купили, что вам принесло большое удовольствие?
6: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-95-91-2, телефон прямого эфира. Звоните и хвастайтесь. Вот в прямом эфире радио «Спутник». Бугатти, кстати, да, автомобиль у Тимати.
8: Ну да, да.
6: Да. Ну, я рад за него. Это прикольно.
8: Мне больше нравится у него... Автомобиль, это очень смешной момент, он купил старую какую-то Феррари, я не помню модели, но она очень красивая, прям вот это считается классика автомобилестроения, машины номера SEX, ну, SEH-013, то есть у него там эта цифра 13, ну, на звонок потом продолжим.
6: Доброе утро, вы в эфире, похвастайтесь своими приобретениями.
10: Доброе утро, ребят.
8: Доброе утро.
10: Михаил, Нижний Новгород. Очень хотел бы похвастаться полным баком бензина вот сегодня, потому что это...

0: станет в дальнейшем. Вот если машина, там 244, по-моему, заплатил Тимати,
1: да, да,
0: 233. Да, вот здесь, да, здесь, наверное, надо какую-то схему разрабатывать серьезную, чтобы к Тимати подобраться. Там, кстати, в Екатеринбурге еще такую машину кто-то купил.
2: Ого, вот это да. Спасибо, спасибо. Да. Значит, два Бугатти у нас таких. Тут нам пишут, образование тоже недешевое удовольствие. Башка 64 пишет, купил бетономешалку. Тоже хорошо. Андрей Барбашин, грузовой квадроцикл. Вот даже такой бывает. Новую торцовочную пилу купил. Режет как масло, без заусенец. Кайф. Водокачку купил стреляный воробей.
1: У нас звонок, кстати.
2: А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
3: Доброе утро, Уфа, ребята. Инна. У нас, кстати, лето. Это, к слову, я недавно на скидках купила стремянку. О. Я так ее хотела. Я гонялась за ней. Искала нужную, нашла, наблюдала. И, в общем, купила. Она черная, с тремя ступеньками. Не гремит, когда ее паркуешь. Три ступеньки, устойчиво. В общем, это прям моя мечта сбылась. Странно, конечно, но такое тоже бывает.
1: Поздравляю
2: вас с покупкой. Спасибо, спасибо. Звоните и вы хвастайтесь покупками. Плюс 7-495-95-95-91-2.
1: Когда люди рассказывают о стремянке с такими эмоциями, mm-hmm. складывается впечатление, что вот так и жить-то надо, что покупка стремянки вызывает столько эмоций. Мне кажется, Тимати не так сильно Бугатти радовался.
4: Мне тоже захотелось стремянку, это нормально.
1: Я думаю, может, мне она тоже нужна? У меня ничего нет высокого.
2: А у тебя нет стремянки?
1: Да, Кость, у меня нет стремянки. Я живу в квартире, привет.
2: А как ты без стремянки?
1: Прекрасно.
2: У тебя тоже нет стремянки?
4: Конечно, нет. А для чего она мне?
1: У меня дома нет ни одного инструмента. Вот мне диван недавно приезжал, я его собирал сам. Ходил в магазине Харли Дэвидсон в моем доме, попросил инструменты и собирал диван самостоятельно. У меня, естественно, нет стремянки.
2: А у меня есть стремянка.
1: Конечно. И... Расскажи, что у тебя еще там в огороде, давай.
2: Нет, в огороде у меня 3 стремянки, а в квартире 1 стремянка.
1: У меня у бабушки в деревне 4 стремянки, больше, чем у тебя.
2: Одну стремянку я купил, когда отключилось электричество, и я не мог попасть на участок. Мне нужно было перелезать через забор, и я купил стремянку, ну и перелез так через забор свой.
1: На медведя он собрался охотиться, он через забор на стремянке перелезет.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Звоните, хвастайтесь своими приобретениями. Ну, у меня приобретение года – это сумка на колесиках, вот эта вот тележечка такая.
1: У меня приобретение года – собака. Вот.
2: Это бесспорно. А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире.
5: Доброе утро, радиослушатели, радиоведущие, Вадим, Москва.
1: Доброе утро.
5: Очень давно хотели приобрести, я там для работы, для жены хорошую камеру, фотокамеру. Вот. Но суть не в этом, суть заключается в том, что я в итоге ее приобрел, но хотел предостеречь всех людей. Надо выбирать аккуратно очень сайты, потому что попал на мошенников, и эта камера мне стоила в 2 раза дороже в итоге. Потому что сайты очень хорошо подделывают, проверяйте, чтобы были все данные на сайте, и лучше покупать в хороших магазинах, потому что деньги просто так улетели. Камера стала не то что долгожданной, но и в 2 раза дороже. Но все равно она у меня есть, жена довольна.
2: Ну, главное, что жена довольна. Вот результат-то достигнут. Спасибо большое.
5: Будьте аккуратнее, да.
2: Спасибо, спасибо за звонок. Тут пишут, обожаю высокие потолки, поэтому стремянка must have. Вот.
1: Чтобы что? Чтобы на нее забраться и посмотреть сверху вниз,
2: на высокие потолки.
1: Большая квартира?
2: Да, да, да. Телефон купил сыну за 40 тысяч, пишет Албер из Перми. И...
1: 2 тачки к нам едут. Одна в ЕКБ, вторая к Тимати. Тут у нас получается из 99 машин, которые выпущены на мир, 2 едут в Россию.
2: Да. Повод для гордости.
1: Наверное. Не знаю, ну клево.
2: Ну, как минимум, у
1: Тимати молодец. Что ты сейчас скажешь?
2: Да и не только Тимати, кто-то второй тоже молодец. Да и мы молодцы. Слушайте, время-то быстро пролетело. В эфире «Экспресса» были Настя Веневитина, Артем Евтушенко, Константин Придыбайло. До завтра, пока. Хвастайтесь своими покупками.
4: Пока-пока.
6: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
7: Егор Холмогоров.

Разговоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные продолжают успешно поражать украинские цели. Посольство России в Австралии прокомментировало предстоящий репортаж местного телеканала об украинских детях. В Красноярском крае власти предпринимают меры в связи с выходом медведей к населенным пунктам. Далее подробности. Расчеты FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» уничтожили два бронетранспортера М113 производства США ВСУ в Сумской области, сообщила РИА Новости командир роты БПЛА с позывным «Грот». Помимо этого, на Харьковском направлении с начала сентября операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» выставляют дежурные FPV-дроны в засады на логистических путях и уничтожают проезжающий транспорт противника. Ликвидированы более 20 автомобилей ВСУ. Воздушная разведка постоянно мониторит маршруты, точки выгрузки и эвакуации, после чего данные передаются расчетам FPV для ударов. 41 мирный житель России погиб от атак ВСУ за неделю с 21 по 27 сентября, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. Уточняется, что за истекшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 315 гражданских лиц. Ранены 274 мирных жителя, в том числе 9 несовершеннолетних. За указанный период украинские вооруженные формирования выпустили не менее 8 тысяч боеприпасов по России. Помимо этого, около 103 тысяч абонентов остались без электроэнергии из-за атак ВСУ по энергетическим объектам Донецкой Народной Республики на минувшей неделе. В Северском районе Краснодарского края украинские БПЛА повредили две воздушные линии. Без электроснабжения остались 3 подстанции, обеспечивающие энергоснабжением 26 тысяч человек. Посольство России в Австралии обвинило местную телерадиокорпорацию ABC в манипулировании эмоциями аудитории на тему украинских детей, комментируя анонс программы Foreign Correspondent. Как говорится в заявлении, выпуск, запланированный на вечер вторника, будет посвящен предполагаемому спасению украинских детей из Донбасса. По оценке посольства, судя по анонсу, австралийским зрителям готовят эмоциональный материал, в котором Россия и ее отношение к украинским детям будет представлены в максимально негативном свете. Дипмиссия также указала, что тема украинских детей вновь оказалась на переднем плане вскоре после объявления Австралии нового пакета помощи Киеву. Власти Минусинского округа на юге Красноярского края в связи с выходом медведей к населенным пунктам ввели на территории режим повышенной готовности, сообщает администрация округа. Отмечается, что 24 хищника уже ликвидированы в окрестных лесах и вблизи населенных пунктов округа в рамках регулирования популяции диких животных. Сформированы специальные группы, куда входят полицейские, охотоведы для мониторинга обстановки и оперативного реагирования на сообщения о медведях. Власти призывают жителей не отпускать детей гулять одних, особенно возле лесов и пустырей, и воздержаться от прогулок в лесу пасеки. По последним данным, в этом сезоне в России произошло 21 смертельное нападение медведей на людей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции. А в следующем часе не забывайте нам звонить по номеру +7 495 995 912. Привет, доброе утро. У тебя как-то громко работает это... что? Это пылесос или это дорожка?
2: А, это, видимо, да, это дорожка. Слушай, просто новая аудиокарта, я там с ней разбирался, и предусилители сильнее раскочегарил. Ну, это я просто микрофон сейчас я сделаю, наверное, даже потише.
3: Ну, понятно, да. Да. А ну, то я сначала подумал, кажется, что у тебя вообще там это закатился там робот-пылесос, и теперь пылесосит по кругу ездит.
2: Да нет, это я вчера прикалывался, у меня, короче, занятия были по актерской речи, и там, короче, упражнения определенные есть, и я «Геликоптер» изображал так вот.
3: А, ну да, да. Это вообще одно из великолепных упражнений для расслабления речевого аппарата.
2: Ну да, да, да, да. Но я понял, что я «Геликоптер».
3: Ну да, а чего бы нет. А знаешь, у нас тут перед эфиром разгорелся такой предэфирный вопрос, предэфирная дискуссия. Вот мне любопытно узнать, как ты ответишь. Ну, предположим, все равно, конечно, с мужской точки зрения, но все же. Тут в одно время гулял, значит, ну такой опрос, ну я не знаю, просто вопрос в интернете, где спрашивали у девушек, с кем бы вы предпочли встретиться в лесу, с медведем
2: или с Райаном Гослингом. Ну, да, вот, прикинь.
3: Ну, просто с мужиком, не обязательно с Райаном Гослингом, вот с кем угодно.
2: Не.
3: Вот если вот смотреть, вот, например, вот ты бы как посчитал, что безопаснее для твоей жены было бы, встретиться с медведем или
2: с мужиком?
3: С мужиком?
2: Ну, ну, конечно, я не знаю, как можно ответить по-другому. Ну, то есть, шутки шутками, да, если какой-то панчлайн после этого выдать, это нормально.
3: Но не, ну, с Райаном Гослингом я бы вообще с радостью встретился.
2: Мужик, может быть, тебя там изнасилует, ты хотя бы там это, как тебе сказать, там, ну, у тебя будет хотя бы надежда на выживание, даже если это какой-нибудь там окажется, знаешь, вот этот маньяк из фильма «Дом, который построил Джек» или какой-нибудь Патрик Бейтман отбитый, ну, у тебя хотя бы будет надежда, да, а с медведем там никакой надежды нет, и тебя такой там первобытный страх обуяет, ну, потому что я вот всем, вот у нас же была вчера дискуссия по поводу медведя, да?
3: Да-да-да.
2: Сходите в Сочинские горы даже на самый базовый маршрут, да, и там хотя бы пойдите до лагеря «Холодный», вот после 7-6 часов вечера, да, и вы не встретите медведя, скорее всего. Но уже вот этого страха, который вы вот так вот испытаете, вот этот первобытный страх, вам его будет достаточно. Поэтому я не знаю, вот то, что мы сейчас перед эфиром были, там было вот это вот сообщение по поводу медведя, который выходит. И вот вчера Ольга из Саратова звонила, задавала на эту тему вопрос. Отстреливать вообще без каких-либо вот этих вот. Потому что жизнь там 50 медведей не стоит жизни одного человека или, упаси Боже, там ребенка. Хотя, опять же, это, кстати, тоже философский вопрос, да, кому умирать страшнее, ребенку или как бы взрослому человеку, потому что ребенок-то он еще жизни не знает, а вот взрослый он знает, что теряет. Ну, это такое, знаешь, ну, это гипотетически.
3: Ну да, но это с точки зрения того восприятия, понимает, не понимает, да, боль ощущает, но все-таки ребенка, если медведь действительно загрыз там или просто разодрал, это страшно, это вот даже произносить не хочется.
2: Не хочется произносить, но при этом, когда собаки раздирают детей бродячие, зоошизы все равно бегают, подкармливают их все равно и крича. Вот там, короче, был этот случай. Опять же, я смотрел передачу вот этот вот «Профессия репортера». Ну, ребенка там, короче, напал, слава богу, не убил, да, но взял мэр какого-то там такого, знаешь, маленького, ну, деревни там, условно говоря, какого-то маленького такого райончика. И он эту собаку взял, короче, и попытался, ну, это лишить, так скажем, жизни. Вот. Причем там ребенок очень сильно пострадал, мужик зол был, и ее привязал как-то к машине, прям потащил машине. Ну, тоже неправильно, да, надо, если убивать, то убивать надо гуманно. Там усыпление и прочее. Но она там прям бешеная такая собака была. Ее подкармливали местные просто у магазинчика, да, постоянно она там тусит, у нее там что-то дают, вот. И он, соответственно, его после этого там такой скандал поднялся, его с мэрской должности с этой сняли. Кстати, обрати внимание, что все вот эти вот организации, которые объединяют зоошизов и прочее, они часто спонсируются из-за рубежа. То есть у них там вот это вот собаколюбие и все остальное, причем там показывали одну женщину, у которой было что-то там 40 или 50 собак, она в округе никому жить не давала, там все, конечно, тоже взвыли внезапно из-за этого, но она вот говорит, вы там не люди, вы животных не любите.
3: Знаешь, на этом фоне еще один опросник у меня вспомнился, вот по типу того же, там, встретишься там с медведем или с человеком, только там спрашивали, кого вы спасете, вашу собаку, которая там оказалась в пожаре, или ребенка, но не вашего, ну просто вот какой-то ребенок, и тоже там очень очень многие отвечали собаку. Я не знаю, я думаю, ну, понятное дело, что эмоциональная привязка, наверное, сильная. Но это же ребенок, это же, ну, все конечно, равно, это, да. Ну, пусть не твой, но, хотя, в то же время эти же люди говорят, что чужих детей не бывает. А, ну, это а я прикинь, так,
2: это
3: к слову.
2: Было, это я этим ребенком потом, ну, мы об этом никогда не узнаем, но окажется, Альберт Эйнштейн, из-за того, что вы спасли собаку, лишимся, соответственно, этого, больших открытий, может, там и географических, и прочее. С другой стороны, а вдруг этот ребенок потом окажется Гитлером? Тут как бы палка о двух концах. Но это все ради шутки. Ну, я, честно говоря, вот это вот не понимаю, да, то есть у меня даже вот моя там любимая собака, ну, там, Цукер, да, с которым мы там, я не знаю, сколько всего прошли, но у меня бы даже вопроса такого не возникло, ну, просто потому что как бы разная, ну, мне кажется, ценность жизни. Но в целом у нас, понимаешь, происходит смещение акцентов. У нас же это работает в том числе и в медийке. Каким образом? Люди могут совершать самые гнилые поступки, подсадить там на лудку десятки тысяч человек, но один раз он сходит и соберет денежек какому-нибудь больному раком ребенку, что, в принципе, я тоже как бы, ну, это благое дело, но это не значит, что таким образом можно все остальное перекрыть. Люди, они очень часто руководствуются эмоциями и не думают о завтрашнем дне, а если ты начинаешь им об этом говорить, то все, ты бесчеловечная сволочь, а он-то хотя бы там ребенку ходил, помогал и прочее, прочее, прочее. То есть люди очень часто мыслят эмоциями и как будто бы к рациональному мышлению многие люди вообще, в принципе, оказываются не способны, что, на мой взгляд, достаточно печально.
3: К сожалению, на самом деле.
2: Вот очень часто, да, вообще как угодно.
3: Когда эмоции, мне кажется, перекрывают все равно разум, это не слишком хорошо, но, понятное дело, эмоции рождаются от опыта, который человек пережил, от тех событий, которые у него в жизни были. Поэтому вот я оставлю этот вопрос на вот как раз плечах слушателей. Отвечайте, вот как вы считаете, вот на первый вопрос про медведя и человека, и на второй вопрос про собаку и чужого ребенка. Вот интересно будет почитать. А пока мы давай будем переходить к нашим темам и начнем с Украины. Как бы это необычно не звучало, всегда надо упомянуть вот эту уже псевдострану, которая все нам противостоит и пытается, но не хочет завершить конфликт вне зависимости от того, что происходит. И вот сейчас наше Министерство обороны решило устроить информационный детокс. Это, кстати, не моя придумка. Это придумка вот как раз Минобороны.
2: Да. Я до сих пор вот сразу тебе скажу, что я не знаю, как относиться к новому пиарщику Министерства обороны.
3: Это, ну, знаешь, это же великолепно выглядело.
2: Ну, это вот и про футбольный матч и прочее. Я, понимаешь, просто я не могу одобрить, потому что как будто бы геймифицируется война, превращается, ну, да, в какое-то это. А с другой стороны, ну, в отношении нас это постоянно делается, я вот не могу понять. Мне интересно за этим наблюдать, и раз мне интересно, значит, это привлекает внимание, ну, в том числе и с той стороны, и многих других людей. И как будто бы это часть информационной войны, но, честно скажу, ну, как будто бы вот, ну, наше позиционирование, оно немножечко другое. Я не могу не одобрить, но и как-то...
3: Не, ну, с точки зрения политики абсолютно, но, как ты и сказал, против нас используют, ну, а почему нам нельзя? Вот мне кажется, я на самом деле всегда вот за эту сторону был. Если весь мир пытается нас уничтожить и использует для этого все методы, то почему бы нам не прибегать к тем же методам?
2: Это, ну, у меня есть контраргументы.
3: Ну, я понимаю,
2: минимум, да. Потому что, да, потому что, во-первых, пользы-то от этого не особенно много, да, почему? Ну, потому что таким образом они нас все равно выставляют, смотрите, они насмехаются над войной. И понятно, что они делают абсолютно даже не то же самое, да, это мы делаем то же самое, что и они, только они это делают в миллион раз хуже и расчеловечиванием постоянным занимаются. Там это было видно и по Донбассу, и, в принципе, по отношению к России, по отношению к Советскому Союзу. Но все-таки, ну, как будто бы это вот, ну, у меня просто с Россией это не ассоциируется. Это знаешь, на что похоже? Когда вот какой-то серьезный человек, такой вот прям там, я не знаю, начинает, ну, как-то hello fellow kids, да, то есть, ну, это как будто бы не наша история, но я не осуждаю, да, то есть посмотрим, к чему это приведет. Я вот просто не могу выработать точку зрения по этому вопросу, потому что меня это каждый раз вызывает диссонанс. Это настолько не ассоциируется у меня вот с Россией, что как бы я не знаю. Но я скажу, что это плохо.
3: Ну да, но в любом случае вот такой информационный детокс пока устраиваем. В чем он заключается? Начинаем бить очень активно по дата-центрам. Собственно говоря, уже не начинаем, уже это определенное время продолжается, и даже есть последствия, как заявляют на Украине. И нам предстоит с тобой выяснить вообще, а какие вот сейчас результаты можно получить от подобных ударов. Потому что до этого, как мне кажется, да и мне, я так посмотрел, не было вообще вот прям серьезных прецедентов уничтожения чьей-то интернет-системы. То есть вот войны, в которой противостоят именно вот таким образом. И мне кажется, сейчас и все остальные страны смотрят и думают, а что же будет дальше? Потому что никто не знает. Все привыкли там, что ну, критическая инфраструктура — это что-то связанное все-таки напрямую там с войной, с поставками, с логистикой, с, может быть, там нефтью, газом, с ресурсами. А вот по интернету больно вроде как не били. Сейчас мы наносим огромное количество ударов по дата-центрам украинским. Вот по публикациям в сентябре под удары попали или были повреждены площадки Bimobile, Kyivstar, Dinova, New Tekla, United DC, Парковые. В общем, их тут прям много, этих объектов, перечислять не перечислять. И вот они на самом-то деле могут серьезно вроде бы как повлиять на события на линии боевого соприкосновения, возможно, просто в стране. Давай вот сейчас пытаться разбираться. Вот что на самом деле, почему мы считаем это критической инфраструктурой? Можно ли прям взять и уничтожить интернет в стране в какой-то?
2: Ну, во-первых, когда мы говорим «Россия начала», надо, сразу возникает у людей вопрос, подождите, но если это так эффективно и так хорошо, а что же раньше не начали? Дело в том, что у нас появились, ну, наконец-то вот на поле боя новые пятые герани. Они развивают скорость там до 650 километров, и я не думаю, что дело в том, что мы только сейчас начали, да, а раньше почему-то просто воевали в полсилы. Дело в том, что у нас появилась возможность так бить, да, то есть насколько, вот мне нравится очень эта метафора, я ее вчера придумал, вот насколько Украина нас там уничтожает медийно, ну, в мировом сообществе, просто потому что нам слова не дают, вот насколько мы проигрываем информационную войну, настолько же у нас все лучше, вот настолько же они проигрывают войну физическую, да, то есть вот фронт и все остальное. Россия, соответственно, сделала ставку на новые дроны, на дроны на пятой герани, техническими нюансами не владею, вряд ли кто-то так вот в медийке вам об этом расскажет, даже если владеет. Но суть заключается в том, что все вытащили оттуда, все, что только можно. Дроны стали намного легче, теперь они развивают невероятную скорость. И Украина, извините.
3: Будь здоров. Но это правда, да.
2: Я вернулся. Украинские дроны-перехватчики теперь не могут перехватить. Там есть разные цифры, но, опять же, если верить там украинским цифрам, если раньше перехватывали там 98% от 93 там, до 98, тут других цифр у меня нет. Хотите верьте, хотите нет. Я сам как бы думаю, что там что-то в районе 95-96% по факту. Но это просто мое ощущение. То сейчас, опять же, тоже разные цифры говорят. Ну, 60%, но это совсем нереально, тогда бы уже бы реально Украины бы не было, наверное. Перехватывают порядка 90 там, процентов, 89, это уже, это просто, это ужаснейшая цифра, она просто провальная.
3: 90% сейчас практически не перехватывают.
2: Цели.
3: Я тебе говорю, не перехватывают. Там даже сам Зеленский писал о том, что перехватили в районе 60-40%, а он обычно завышает. Он обычно завышает. Смысл-то как раз в том, что реактивные, их не получается сбить, потому что на них надо такой же ПВО, как на ракеты, а ПВО нет, я напомню.
2: Да,
3: а в то же время но обычные перехватчики на них не срабатывают, потому что они, ну, как ты искал, летят 650 километров в час.
2: В общем, как всегда, сколько бы Оскаров Шон Пен не привез в Киев, решают всегда инженеры. Настоящая война, она ведется не только на фронте, да, она ведется в том числе и во всяких этих НИИ, и во всех остальных организациях, благодаря которым мы, в принципе, как вот русский народ, как славяне, да, еще можно в дальнейшую историю уйти, мы, в принципе, еще живы. Вот благодаря вот этим всем людям. Добавим к этому, здесь пока точной данной нет, вот это вот мое предположение, но все-таки проект «Рассвет». Я считаю, что удары стали не только доноситься, они стали еще и мощнее, точнее. Еще, кстати, важный нюанс вот по поводу этих дронов, которые доказывают мои высказывания. Сами киевские власти публиковали информацию о том, что один из дронов, который вот они все-таки смогли перехватить, или просто он там где-то упал, ну не суть, он В июле месяце был собран. То есть это вот свежайшие разработки. Да. Сейчас вот сейчас как раз-таки еще все старые дроны израсходуются и останутся только новые пятой герани. И Киев пока противодействия не нашел. Что делает в этом случае Россия? Она делает абсолютно правильно, бьет по всем этим дата-центрам. Ну и оставить вы Украину без интернета. Что такого? Да такое-то на самом деле есть, потому что, ну, потому что у них есть Starlink, да, вы скажете, что вы там по ним бить? У них же есть Starlink, все равно интернет будет. Starlink используется просто как канал связи, как раз-таки все эти данные, они обрабатываются в дата-центрах. Ну вот посмотрите, посудите сами, как вот они выбирают цели, я вам просто объясню, как это работает. А то многие люди там говорят, искусственный интеллект, вот это вот так вот круто, я вот так вот все, вот так вот это. На самом деле вы на телефоне вашем искусственного интеллекта нет, поэтому приложения с нейровычислениями, да, со всеми этими моделями, они работают даже на самом стареньком телефоне по одной простой причине, что вы на сервер все это дело отправляете. Ну, а теперь вот представьте, вот я просто вам аналогию объясню понятную, почему удары по дата-центрам очень важны. Starlink, он просто канал связи, он передает информацию, а вся эта информация, она обрабатывается как раз-таки в этих дата-центрах, где стоят мощнейшие компьютеры, где стоят вот эти вот анализаторы данных, аналитические приложения, все эти мощные видеокарты от NVIDIA с сотнями гигабайт видеопамяти, за которые -то рынок весь и подорожал, и которые нам выдают всю эту информацию. И получается, что Украина, если Россия продолжит в том же духе, да, или если сможет продолжить, ну или правильнее говоря, если Украина не сможет свои дата-центры защитить, то они останутся, в принципе, вот слепыми котятами без всей вот этой информации, и Россия будет делать вообще абсолютно все, что захочет, и Киев будет полностью беззащитен. И единственный способ этому противостоять, это, конечно же, сейчас выделение и ракет для патриотов, которые ненадолго-то помогут, потому что...
3: Ну, ты видел, да, что они недавно вот сообщали о том, что не согласовали новую отправку ракет «Патриот». Ну, видимо, там уже страны сидят, у них остались последние запасы, они думают, так, вы нас пугаете войной с Россией, а у нас ракет не остается, мы чем воевать собрались?
2: Да не, ну там так никто не думает.
4: Ну,
2: там,
4: понятно.
2: Скорее, коммерческие интересы правят бал. Но, тем не менее, то есть, я не знаю, можно ли это считать прям переломом войны, но дополнительно-то к этому еще вот сейчас вот мое предположение, все-таки рассвет, вот этот низкоорбитальный российский интернет, он сейчас постепенно заработает. И, в принципе, ну, как бы, несмотря там, вот если вот так вот СВО анализировать, да, то как будто бы, ну, российские власти очень даже успешно со всем справляются, учитывая, что мы воюем со всем организованным Западом, объединенным Западом. Но это, конечно, может восхищать, вызывать только восхищение и признание собственной неправоты, когда я думал, что все наши компетенции, все вот это вот потеряно. И, в принципе, наша система вся гнилая. У нее очень много, конечно, проблем. Очень много проблем. Но, тем не менее, этих проблем меньше, чем на цивилизованном Западе, в котором все скатилось уже в настолько оголтелый капитализм, что там сейчас куча вот этих вот... А может быть, плюс здесь и авторитарные формы правления, да, то, что меньше согласований, там, нужно... Ну, короче, есть и плюсы, и минусы, но пока что мы как будто показываем себя эффективнее, и вот эти вот пятые герани, ну, это, конечно, восхищение, аплодисменты, низкий поклон и просто преклонение перед всеми, кто это дело разрабатывает, кто это дело собирает и создает, да. Понятно, что они так на Лабугу в том числе гнали, да, потому что там как бы есть предприятие рядом с колледжем, с училищем, где все это дело собирается. И
3: причем создаются, кстати, вот эти новые беспилотники очень быстро. Там и украинцы сообщали о том, что у нас в районе 2000 в месяц уже идет их производство. Может быть, дальше будет еще больше, там по 5000, это вообще другие цифры. Это, представляешь, вроде бы достаточно дешевый механизм, который сопоставим с уроном, ну, я не знаю, какой-нибудь ракеты. Вот потому что летит очень быстро, сбить очень сложно. Прицельность очень хорошая. Ну, вот я не знаю, это как будто вот действительно какой-то новый этап. Это новый шаг в противостоянии до этого. Ну, вот я не помню, когда мы прям серьезные сдвиги наблюдали, а вот тут он произошел.
2: Кстати, периодически происходит.
3: Не, были, но вот прям вот такие серьезные, потому что это прям действительно переламывает ход сражения.
2: Есть такое ощущение, но посмотрим, конечно, ну, как бы мы ход сделали, а сейчас, да. Знаешь, как в тактических играх, их ход, как они будут против этого защищаться? Они
3: будут альтернативу пытаться придумать, но мне кажется, знаешь, они на чем будут сосредотачиваться? Они будут вот как раз пытаться сопоставить свое наступательное вооружение с нашим. То есть они не будут пытаться защищаться, потому что руководство Украины не столь важно, как там украинцы обычные живут, нет у них интернета, нет у них воды, нет у них тепла,
2: ладно,
3: неважно.
2: Нет,
3: да
2: хватит. Важно,
3: да,
2: важно.
3: Важно, серьезно, ну правда.
2: Для них, да, потому что для них это тоже, ну, важно не потому, что они хорошие люди, а потому что все-таки еще больше будет настроение такие, да плевать нам уже, мы пожить хотим, прекращайте эту войну на любых условиях. И с этой точки зрения,
3: так,
2: конечно же,
3: подожди,
2: будет важно.
3: Подожди, а кому не плевать на вот эти самые настроения? Они просто, ну, обладают сейчас огромной вот этой внутренней армией полицаев в виде ТЦК, которые действительно могут, ну, запугать весь народ. Просто будет бояться,
2: ну,
3: любой человек выйти.
2: Может, вот ТЦК взбунтоваться.
3: Да хватит,
2: а
3: ТЦК
2: довести.
3: Зачем бунтовать, если они вот действительно на этом зарабатывают, они сидят на кормушке. Вот как раз их-то, я думаю, подпитывают в первую очередь для того, чтобы они не отвернулись. Вот в том-то и дело, что не найдется еще и какого-нибудь прям лидера противостояния, который выйдет и начнет агитировать на свержение власти в Украине, на Украине, потому что они там, ну, просто не появятся. Если кто-то начнет проявлять какие-то, вот знаешь, в зародыше показывать стремление к объединению людей против власти, его же сразу уберут. Ну, просто мгновенно. А по опросам, я вот недавно смотрел в Киеве, по большей части там население вот такое, оно уже, знаешь, потихоньку становится аморфным. То есть вот оно, там удары происходят, и еще один удар произошел, ТЦК по улице ходят. Они уже просто вот как будто смирились и просто, вот знаешь, как призраки ходят, вот как тени, вот бывает вот такое говорят. Очень многие.
2: Ну, может быть.
3: Но это правда,
2: быть.
3: Вот, но выглядит
2: не
3: так.
2: Не знаю. Но... То есть, вот как вот, ну, я думаю, ну, просто я логически рассуждаю, ну, не может быть прям совсем плевать. То есть, до определенной степени это все-таки должно быть что-то.
3: Ну, может быть, было бы не плевать, уже бы завершили на других условиях, потому что пока что, если вот так вот даже посмотреть по тем предложениям, которые были, по тем вариантам, которые как мы, так и Соединенные Штаты в один момент поддерживали, там больше вопрос вот этой самой гордости и удержания власти. Там не пахнет вообще именно заботой о своем населении. Ну, я не вижу
2: да,
3: этого.
2: Ну, слушай, ну, просто ты такой вот берешь термин «забота о своем населении». Ну, можно любую власть выставить, что она не заботится о своем населении, или наоборот, что она чрезмерно заботится. Это такой вот пропагандистский. Государство не должно вообще ни о ком... Ну, то есть оно как бы должно, но оно не заботится, вот знаешь, в привычном понимании этого слова. Государство, оно как бы должно быть эффективным. Опять же, простите за то, что говорю вам правду, да, как и всегда, но мне кажется, все-таки в политической аналитике такое слово, как вот там забота, любить свой народ и прочее, но они вообще неприменимы. Я просто сразу чувствую запах вот такого, знаешь, популизма. Как будто нахожусь где-то рядом с туалетом, в который недавно ходил Николай Бондаренко. И это настолько популизмом просто пахнет,
3: хорошо,
2: что мне даже не хочется в таких категориях просто рассуждать.
3: Поменяем, давай формулировку поменяем, скажем, для сохранения нации и народа. А сколько с территории Украины уехало? 30 миллионов? 20 миллионов у них сейчас осталось?
2: И чё?
3: Ну, в смысле, и чё? Что значит,
2: ну, типа,
3: и чё?
2: Опять же, понимаешь, мы будем вот сейчас, вот я просто могу заранее простроить, как вот Доктор Стрэндж в «Мстителях», могу полностью простроить структуру нашего спора, мы все равно придем к такой, к такому моменту, да, какую цель преследует государство и интересы какого класса, вот какого, какой категории людей там оно отстаивает. И с точки зрения отстаивания тех интересов, которые отстаивают по итогу украинское государство, но они как бы достаточно эффективны. Человеческие жизни там им не важны. Да? То есть мы говорим не о любви к народу, не о заботе о собственном народе, а о достижении денег и прибыль в частные карманы. Капитализм, короче, там очень правильный и очень такой
3: очень
2: хороший.
3: Правильный. Так, дорогие друзья, сейчас делаем паузу и потом возвращаемся в эфир.
0: Разберется. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений «Все сложно». Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Расчет взвода беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки обнаружил и уничтожил 4 тяжелых гексокоптера типа Р-18 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным «Кастер». По словам военнослужащего, поражение воздушных целей осуществлялось таранным способом с применением специально подготовленных дронов-перехватчиков и FPV-дронов. Также расчеты БПЛА «Молния-2» и FPV-71 дивизии группировки «Север» уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области еще до того, как противник успеет нанести удар. Воспитанников Академии тенниса эвакуировали в Оренбурге после взрыва газовоздушной смеси в котельной. Никто не пострадал, сообщил министр спорта Оренбургской области Олег Панькин. Ранее правительство региона информировало о взрыве газовоздушной смеси в котельной Академии тенниса в Оренбурге. Было эвакуировано 53 человека. Турция допускает проведение на своей территории переговоров по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, однако конкретные параметры и сроки такой встречи пока не определены, сообщил РИА Новости источник в турецком Кабмине. Ранее стало известно, что Анкара уже передала Москве и Киеву свои предложения по обеспечению безопасности в акватории, но пока не раскрывают их содержание. В Кремле подтвердили, что Турция направляла соответствующее предложение, при этом предметных переговоров по ним пока не проводилось. Власти Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Австрии и Финляндии выдвинули ультиматум по новому долгосрочному бюджету Евросоюза, требуя его сокращения на сотни миллиардов евро, пишет газета Financial Times со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении заявление стран. Лидеры указанных государств хотят перенаправить ресурсы в сферу военно-промышленного комплекса и инновационных компаний, сократив при этом финансирование аграрной промышленности и более бедных регионов Евросоюза, комментируя это вызовами в области экономики и безопасности. Страны Евросоюза должны до конца текущего года согласовать финальный вариант нового 7-летнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 28 по 34 годы. Практически треть россиян в крупных городах раз в месяц посещают врачей, а каждый десятый несколько раз в месяц. Такие данные приводит исследование крупной страховой компании. Больше всего респондентов пугает онкология, это 50% опрошенных, а также проблемы с сердцем и сосудами, 14%, например, инфаркт или инсульт. По данным исследования, 29% опрошенных ходят к специалистам примерно раз в месяц, еще 41% не реже нескольких раз в год. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Разберется?
7: Разберется.
8: Разберется.
7: Разберется.
0: Стас разберется.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, если еще не подключились к нашим соцсетям, то это время вот это сделать прямо сейчас. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, подписывайтесь, присоединяйтесь к чату, к трансляции. Не забывайте, что через полчаса можно будет нам звонить по номеру телефона плюс 7 495 95 95 912. Так, вот касательно темы, которую мы с тобой вот все обсуждали, я бы немного назад вернулся, все-таки про дата-центры вспомнить. сказать, напомнить уже, какие последствия для них наступили, для украинцев. Во-первых, перебои у интернет-провайдеров. Потом проблемы с мобильной и фиксированной связью. Временная остановка отдельных дата-центров.
2: Для укранацистов.
3: Ну,
2: что такие?
3: Ну, там вот, и для украинцев тоже.
2: Ну, я понимаю, да, я к тому, что важно, тем не менее, это разделять, потому что радоваться проблемам украинцев я не буду.
3: Нет, радоваться проблемам
2: укранацистов я буду. Нет, а я рад. Ну,
3: проблема
2: украинцев? Укранацистов. Я как раз таки поэтому, я разделяю, потому что, это отличная просто новость, и это, опять же, там очень много нам и о нашей стране показывает, что все-таки как бы не все компетенции потеряны, и несмотря на все проблемы, видите, есть достижения, но все-таки, укранацисты это конкретно вот те, с кем мы воюем. Украинцы, это просто обычные эти. Я просто, очень не люблю, когда вот всех, то есть несмотря на то, что я поддерживаю решение Владимира Путина и решение о проведении СВО, понимаю, что оно просто необходимо, по-другому было бы нельзя, и все было бы гораздо хуже, если бы этого не сделали. Но, тем не менее, у меня все-таки, мне прям очень бесит, когда это прям вот такое попахивает уже гитлеризмом, когда они начинают всех вот под одну гребенку. То есть, когда они ненавидят Русню, тех, кто не поддерживает СВО под одну гребенку, мне это раздражает. Я считаю, что вот как раз-таки задача, в том числе и радио, и всех средств нашей массовой информации, доносить такую, что мы не объединяем всех под одну, и вообще объединение всех под одну гребенку, это как бы не важно, поэтому надо разделять.
3: Не, это абсолютно точно. Это вот, кстати, о чем мы говорили вот как раз в конце предыдущей полчасовки. Тут просто важно отмечать, что, понятное дело, вот эти потери несут не только укранацисты, но и украинцы. Все-таки здесь разделить действительно сложно.
2: Но это данность любой войны. Вопрос только заключается в том, на уровне государства, как к этому относится, то есть сопутствующие потери, они будут всегда и везде, но вопрос в том, государство, которое воюет, оно целенаправленно бьет именно по мирнику, это уже карательная операция, это уже,
3: это уже Израиль.
2: Военные преступления. Израиль, отличный, из современности идеальный пример. Либо, опять же, Гитлер, раз уж мы начали про поехавшего австрийского художника. Но, тем не менее, когда это происходит всегда и на любой войне, будут умирать мирные, это ужасно, но по-другому просто невозможно. Но если это не является именно целью государства, то это, ошибка и прочее, по-разному называть. Когда это является целью, как в случае с Украиной, когда они бьют, белорусские дети,
3: колледж
2: в Старобельске, Алабуга, по которой они били целенаправленно, это уже это кардинально вообще другое. То есть блокада Ленинграда та же самая, почему она считается геноцидом? Потому что не было военной необходимости, это было решение для уничтожения именно славян. То есть поэтому это признано всеми возможными, во всяком случае, нашими организациями. Политические вопросы.
3: Но они сейчас переиначивать будут очень, очень многое, и касательно Второй мировой, и там уже и СССР самый опасный, самый страшный, и там Молдова тоже высказывание, Санду какое-нибудь, которое говорит о том, что пришли советские войска и захватили, оккупировали, включив Советский Союз, видимо, под румынской оккупацией гитлеровской.
2: Это я просто, поправил на всякий случай, чтобы понимали люди, о чем мы говорим, что мы всех под одну гребенку не пытаемся. Вернемся к укранацистам.
3: Так возвращаясь, не договорил я, какие последствия. Перебои у интернет-провайдеров, временная остановка отдельных дата-центров, сбои у банков и электронных сервисов, прекращение вещания некоторых телеканалов, нарушение работы системы государственных закупок, проблемы с доступом к интернету примерно у 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области. А украинский премьер Корецкий заявлял, что угроза для цифровой инфраструктуры сохраняется до окончания войны. По его словам, власти готовят резервные решения. Например, часть систем должна находиться под землей, часть в облаке, часть за рубежом, а для наиболее важных сервисов нужно сочетать все эти варианты. В общем, вот такие будут они предпринимать действия для сохранения потенциального.
2: Логично.
3: Да, но любопытно, с той точки зрения, а можно ли за рубеж вообще отправлять полностью свои, важные ресурсы, связанные с интернетом, со связью, с банками и со всем остальным? Насколько это, не то, что даже... Понятное дело, что Украина по большей части и зависит от всех там европейских стран, но это же вообще полная передача власти в европейские руки. Тут же сами и вот эти элиты украинские страдают, потому что они не смогут в какой-то степени влиять на повестку. Повестку будут выбирать из-за рубежа. Или, может быть, я вот здесь не прав.
2: Ну, это тут, понимаешь, опять же, то же самое, о чем мы говорили в предыдущей получасовке. Здесь вопрос целеполагания, да, то есть в чьих интересах. Украинское руководство вполне себе подходит роль гауляйтеров, да, то есть их это устраивает. Да и забирайте все, главное, чтобы мы были не вот с этими, ну, не с холопами, чтобы мы холопами управляли, да, то есть вы самый главный.
6: США, мы самые главные, вы самые лучшие, ну, дайте нам просто хотя бы поуправлять вот тем, что осталось, чтобы мы жили хорошо.
2: Вот, и все. Больше никаких целей нет.
3: Ну, может быть, может быть. Но на самом деле, правда, это очень такая серьезная история для
2: может ли государство,
3: их независимости государства. Ну да, они же про независимость говорят.
2: Как всегда, все зависит от определения независимости.
3: Все зависит от независимости,
2: говорят,
3: да.
2: Ну, они говорят про независимость, но когда они об этом говорят, это про Россию. Вообще, любая страна, когда она говорит про независимость, ну, маленькая страна, да, это вопрос выбора хозяина. В Россию хозяином не выбирает практически никто. Ну, опять же, тоже, вот это подходит к тому тезису, который я упорно продвигаю все эти годы, да, большие страны всегда грабители, маленькие страны, ну, как бы продажные женщины, да, продажные. То есть это, я не скажу, что я вот это вот говорю с такой коннотацией, что я хочу там кого-то оскорбить. Нет, вот просто вот ты большой, все. Ты в любом случае, что бы ты ни делал, ты будешь действовать, типа, ну, получается, как грабитель, потому что такова сама природа государства. Да, это можно воспринимать вот так вот. Но тогда у вас не будет хотя бы иллюзий, когда вы потом будете расстроены. Ой, а почему это здесь как бы Россия там приняла такое вот политическое решение? Мы-то думали, что мы только хорошие, но иногда мы тоже совершаем как бы такие вещи, которые можно трактовать как плохие. Тут, понимаете, ну, зависит просто от вашего отношения. Это же постоянно, когда мы спорим там и про Советский Союз, там, и про все остальное, ну, является ли Советский Союз там несвободным государством? А тут уже будет зависеть от твоего определения свободы. Если для тебя свобода, снимая хату за 100 тысяч в месяц, поехать раз в полгода, но куда-нибудь за границу, где ты мало чего сможешь себе позволить, для тебя это свобода. Для меня, например, свобода, что я в ипотеку 30 лет не выплачиваю, и мне квартиру за 10-летнюю или 20-летнюю выработку предоставляет государство. Я считаю, что для меня вот это вот свобода, потому что я свободен от решения своих низменных вот этих вот, ну, базовых потребностей, да, типа там жилье, еда там и все остальное. Ну, а для других людей свобода – это вот совершенно другое. Это яйца к брусчатке прибить или там выйти сказать, что Путин такой-сякой плохой, злой, пожелать ему смерти или кому-нибудь еще, или сказать, что, типа, вообще, знаете, Гитлер был прав, и чтоб тебе за это ничего не было, потому что, ну, вот такая вот у тебя свобода слова. Ну, то есть у каждого
3: это
2: своя
3: США
2: свобода.
3: Описываешь?
2: Да, в принципе, ну, скорее как бы Россию, потому что у нас очень многие выходили.
3: Такого,
2: вот эти
3: у нас
2: все
3: такого мало.
2: У нас такое, потому что у нас всех их пересажали, и многие из них потом из тюрьмы как бы не вышли, да. Я не говорю, что я там переживаю по поводу этих людей, но я просто говорю, что у всех разное определение свободы. То есть вот для меня вот эта вот свобода быть благодаря государству освобожденным от своих базовых потребностей, таких как жилье и еда и все остальное. Но для кого-то свобода – это вот это вот свое мнение выражать.
3: Не, ну это понятно, это мы говорили о том, что там свобода, но я думаю, это даже не свобода, это мы говорили про права человека, это как раз Хельсинские соглашения 75-го года, когда права человека стали, как ни странно, мягкой силой давления на СССР. Там же как раз и говорили о тех правах, когда ты можешь перемещаться свободно, когда ты можешь говорить все, что угодно и все остальное. В то время, когда СССР видел права человека иначе, он видел их в виде бесплатной медицины, в виде бесплатного жилья, автомобиля, ну там средств перемещения и всего, что связано с необходимыми потребностями человека. А дальше, да, он работает на государство.
2: И перемещаться можно было свободно. Железный занавес не мы воздвигли.
3: Но я просто к тому, что считать Россию несвободной, я бы не стал. Потому что,
2: так это же
3: мне кажется,
2: от определения свободной.
3: Ну, да,
2: слушай,
3: да.
2: Я могу там привести, взять себе конкретное определение свободы и сказать, что там радио «Спутник» самая несвободная радиостанция. Допустим, потому что у вас нет супер... Допустим, потому что вы этих, как не кальмаров, а лобстеров не привозите, да, там мне на эфир каждый день, я скажу, ну это не свобода.
3: Да, потому это ограничение что вот есть... в правах, согласен.
2: Да, да, да. То есть ты берешь, и ты просто вот эти вот критерии берешь, а потом, вот исходя из этого, подбираешь принцип, который понятен каждому. Да? Потому что когда кто-то там с высоких трибун вещает о свободе, ну, люди-то не понимают его определение свободы. Они не знают, что вся свобода, которую нам обещали реформаторы и все остальные, это свобода для частного бизнеса. Да, и людям ваучеры раздали, но по итогу-то люди без денег остались, а уже ничего не сделать, фарш не провернуть назад.
3: Ну, если в этом плане, то да, свобода для всех разная, но если уж говорить в целом, вот в таком, знаешь, простом восприятии, когда свобода ощущается как просто отсутствие клетки по бокам, в этом плане, наверное, да. Просто
2: или
3: если...
2: клетка из золота.
3: Ну, или клетка из золота, но эта клетка из золота, она, мне кажется, почти всегда открывается. Я вот не найду сейчас вот таких вот прям примеров в голове, когда резко какого-то вот прям серьезного человека ни за что с, ну, каких-то вот там, не знаю, надуманных вещей взяли, да и засадили. Не, это всегда вот действительно за, ну, какие-то серьезные прегрешения.
2: Так. Ой, ну слушай, я могу тебе даже в контрпример Гитлера привести, нашего с тобой в кавычках любимого. Ну потому что, слушай, а что вот Гитлер-то такого сделал? У него просто были такие идеи. Вот его идеи. И люди поддержали, он же не виноват. Да и вообще его идеи извратили. Изначальный смысл был в другом. Понимаешь, то есть тут можно, я сейчас себе на статью наговорю, но я это говорю в порядке мысленного эксперимента. Потому что просто все можно извратить абсолютно как угодно.
3: Это да.
2: И ничего из этого, да, не имеет значения.
3: Но вот по поводу как раз развращения, извращения, это вот тот самый интернет, который действует. Во! Информационная война, она действительно крайне сильна. И вот тут у нас, кстати, слушатели начали писать о том, вот вы и слушателей баните. Не баним мы никого. Ну, по крайней мере,
2: я не баню. Слушайте, я не знаю. Вот я, кстати, подождите, это важный момент. Вы что, если банить, надо банить, конечно.
3: Нет,
2: я
3: это если
2: баню.
3: Не цензурная брань какая-нибудь, или
2: какая
3: еще что-то.
2: Да какая новое? Разница вообще? Вот даже если ты мне просто не понравился, чувак, ты приходишь ко мне домой. Нет, это я сейчас не про радио «Спутник» говорю, а вообще, ты приходишь ко мне домой, ты хочешь сказать, что я там, ну, какой-то конч какой-то неправильный, так сними об этом ролик, запиши там на своем канале. Почему ты это хочешь говорить у меня на ресурсе? Я вообще не считаю, что это хоть какое-то отношение к свободе слова имеет, потому что мне вообще абсолютно плевать. Я создал платформу там, да, свою, человек приходит ко мне не нравится этот человек. Вот он мне просто не нравится. Я нахожусь у себя на платформе, мне неприятно, что он там бан. Поэтому, конечно, чуваки, я не знаю, как там вот администрация «Радио «Спутник» будет, но если вы мне просто не нравитесь, если я считаю, что вы пишете чушь, я не буду вам ничего объяснять, вы просто отправляетесь в бан, потому что это моя платформа, да, если я говорю про свои соцсети, вы мне неприятны, я считаю, что вы дебил, да, я считаю, что, ну, как бы ко мне домой, если приходят дебилы, я либо в следующий раз приглашать не буду, ну, либо скажу, уходи. Поэтому что-то вот это вот, Саш, не начинает тут, мы там за это, пошли они, не нравится, не согласны, идите смотрите свою другую чушь вообще, мне вообще не надо, чтобы ко мне какие-то люди приходили.
3: Я в этом плане всегда очень лоялен. Абсолютно.
2: Они приходят, вообще, это ты, потому что молодой еще, дебил, можно... ничего не объяснить, никому ничего нельзя объяснить, пока человек не готов, понимаешь, поэтому, если ты будешь позволять приходить... Да, если ты будешь позволять людям приходить и залезать к тебе в голову всякими своими идиотскими комментариями, да, откровенно больным людям. А другое дело, конечно, вот что за шквар, так это брать там и страйки отправлять, там в суды посылать, да, вот это. Но мы же говорим не о том, что я нарушаю вашу свободу слова, мы говорим о том, что это вы нарушаете мою свободу чувствовать себя комфортно на ресурсе, который мне нужен, чтобы общаться с моей аудиторией. И они такие, вот, ты всех банишь. Конечно, я бы вообще бы всех бы перебанил. Вот всех, кто мне не нравится, просто вот так вот одним щелчком, вот если бы такое было возможно, чтобы общаться с теми людьми, которые мне нравятся, которые мне интересны. Всех в бан вообще. Вообще всех просто.
3: Сурово. Так, ну, я говорю, ну вот пока
2: да
3: что. Может,
2: сурово,
3: быть, правда,
2: это
3: молодой, может быть, правда, молодой.
2: Это популизм, знаю. Просто. Это так, да все.
3: Да что хороший, популизм? Да... Нет, дело не в том, что хороший. Я просто смотрю, но он написал какой-то человек, ну, негативный комментарий. Ну, захотелось ему так. Ну, имеет на это право, господи.
2: Он это сделал на платформе, на твоей, если он написал
3: не, ну,
2: негативный
3: не комментарий. Тоже.
2: Ну, тогда вот ладно, я тебе говорю про твои личные соцсети, да, там «Радио Спутник» может
3: это
2: отстаивать,
3: да,
2: там возможность каким-то людям, которые там мне не нравятся, что-то писать. Это ради бога, но вот на своих личных ресурсах соблюдай гигиену. Еще, знаешь, это практичное соображение, потому что хейтеры, они в когорту очень хорошо потом объединяются, они друг друга там и находят в комментариях, и потом начинают еще друг друга лайкать, эти комменты в топы выводить одни и те же люди. Да зачем это нужно? Душевное спокойствие. Всем как бы ты мил все равно не будешь.
3: Всем душу.
2: Возвращаясь все-таки к теме информационной войны.
3: Да.
2: Это совершенно нормальная история. Вспоминаем бомбежки Югославии, Белград. Первым делом уничтожали телецентр, когда еще Слободан Милошевич сказал нет. Нет, точнее, там, знаешь, американцы, они пришли такие, ну, натовцы, они пришли, ну, точнее, американцы, да, они пришли такие, интересно, говорят, нам нужно 3 часа эфира в день, Слободан. Он говорит, нет, нет, там, почему вы должны? И они, короче, такие, тогда не достанься же ты никому телецентр. И разбомбили его вообще там подчистую. Ну, еще, как бы, как мы помним, китайское посольство, но там это криворукость, ЦРУ и все остальное. Ну, и со всеми лидерами, в принципе, это всех стран всегда разговор один. Дайте нам контроль над медийным ресурсом, мы хотим вам что-то рассказывать. Вообще, чтобы вы знали, полностью лишить Украину интернета не получится, но, конечно, скорость упадет, они станут более децентрализованы и все остальное. Так что, конечно...
3: Тут самое важное, чтобы именно на линии соприкосновения ослепли. Был момент со Старлинком, когда его отключили, буквально тогда на неделю или на две, и прям заметно это было. Вообще великолепно. Но я не знаю, я согласен с тобой, что интернет полностью не вырубишь, особенно со всеми там облаками и всем остальным, а в остальном, ну, как, может, замедлят, может, проблемы какие-то все равно возникнут, и это, наверное, хорошо.
2: Но проблема в том, что передавать-то все равно надо огромные массивы данных.
3: Это правда.
2: Если они эти дата-центры, если они всю ту же информацию будут передавать куда-то за рубеж, учитывая, что большинство их дата-центров внутренних будет уничтожено, то это будет сложнее. С другой стороны, есть и большой минус. Украина и так у нас как бы ассоциируется, во всяком случае, у меня с понятием «страна-террорист». А сейчас они начнут этим заниматься еще больше. Они еще более террористическими станут, потому что, ну, готовьтесь, чем меньше у них возможностей хоть как-то...
3: Не, ну а как? А мошенникам, кстати, это не создаст какую-то, ну, я не знаю, проблему, препятствие?
2: Мошенникам вот эти удары? За последний год 44 тысячи минут разговора было от скучающих добровольцев с украинскими колл-центрами, мошенниками. Они их там так, короче, это очень смешная история, это очень круто мы придумали. Прям вот можно легализованно заниматься пранками, да, то есть нам легализовали пранки, вот, можно доканывать их, издеваться над ними, это отдельный жанр, в том числе и в этих ваших тиктоках, так что вот. Ну, а в целом, конечно...
3: Мне тогда сейчас... 5 раз звонили с одним и тем же обманом за 2 месяца. Я уже под 5-й раз говорю, но я там успел уже долго поговорить несколько раз до этого. Я на 5-й говорю, уберите меня из своих баз, надоели уже, ну хватит. Вы по одной и той же теме звоните, хоть тему смените. А там вот мне говорили, надо поменять какой-то там договор. Я каждый раз слушал до конца, думал, ну вот, что-то может интересное. Там как-то, знаешь, пытался под сильного дурака косить, прям максимально. А что? А куда нажимать, а куда заходить? Он там начинал беситься, говорить, да вот, вам тебя вот сюда надо перейти. А я говорю, да как, непонятно, да что, помогите, пожалуйста. Mm-hmm. Ну это да, это забавно, но сколько людей обманываются, сколько людей попадаются на это. И это, ну, надо тоже как-то купировать. Так, мы заговорились на эту тему. Давай, у нас 6 минут остается до конца вот этой второй получасовки. Поговорим немного про Мадьяра, и тем более, я думаю, успеем за эти 6 минут, тут не так много. А, парламент Венгрии приостановил депутатскую неприкосновенность премьер-министра Петра Мадьяра, и решение принято единогласно. Там 139 депутатов проголосовали за, голосов против, воздержавшихся вообще там не было. В общем, сейчас что это дает? Это не значит, что Мадьяра за что-то мгновенно арестуют и вообще лишат премьер-министра, ну, точнее, лишат его должности и отправят в тюрьму. Нет, это больше вот такая, как мне кажется, ты можешь тут со мной поспорить, показательная акция. Почему? Потому что вместе с Мадьяром одновременно были еще и сняты неприкосновенности с двух других министров из правительства Виктора Орбана, Балша Ханка и Миклоша Шештака. Но если Мадьяру вспоминают историю двухгодичной давности, когда там просто какой-то человек начал его снимать, задавать провокационные вопросы, тот забрал у него вот так телефон и выкинул в Дунай. Ну, вроде бы да, как, понятное дело, это все равно преступление, это неправильно, некрасиво и все в этом роде, но на фоне того, в чем обвиняются министры Орбана, это вообще ну, как-то не сравнивается. Хотя их поставили как будто в один ряд. А там предъявляют за огромное количество там растрат денежных средств. Ну, вот, например, возможно, нецелевое распоряжение примерно 17 миллиардов форинтов. Получение взяток и отказов на сумму свыше 12 миллиардов. В общем, там такие, вот знаешь, показали как будто вот у нас премьер-министр, он также снимает с себя неприкосновенность для того, чтобы честно встать пред законом. Но и эти люди должны встать перед законом. И вот как будто они взяли и так замаскировали хорошо политические гонения. Вот ты что думаешь?
2: Я думаю, что Мадьяр прекрасно.

0: выхватил телефон и выбросил его. Вот такая вот забавная история. Но прикол-то в том, что как бы он сейчас ответит на 400 евро, а вот эти вот министры, с которых все это тоже сняли, на 40 миллионов, там, на 37. И тем самым он еще и покажет, я готов там сотрудничать со следствием, пойду там перед законом и все остальное. Ну, как бы, скорее всего, освобождает свое правительство новоиспеченное от бывших орбановских соглятаев. Вот. Поэтому теперь будет вот так вот там. На правильные ребятки станут. Сейчас они там все почистят, всем скажут, какие они хорошие, честные, и пиар в народе будет очень большой. Посмотрите, какой наш президент честный. Вот. Прямо взял, ну,
1: премьер-министр, и ответил перед народом.
0: Премьер-министр. Ну, да-да-да. Это уже там,
1: ну, руководитель. Неважно. Дуров, кстати, террорист и экстремист. Но в этом-то и суть заключается как будто вот всей вот этой инициативы. Но есть все равно небольшой риск. Этим же могут воспользоваться, ну, вот как раз со стороны Орбана, потому что они тут тоже в один момент активизировались, начали говорить о том, что это вообще не то, чего хотела Венгрия. Вот надо срочно менять вот это руководство, которое прямо сейчас устанавливается мадьяром. Это совсем не свобода, это просто установление каких-либо интересов вот этого нового правящего класса. В то же время, вот если так подумать, что дает вообще право, ну вот, например, вот сняли с мадьяра неприкосновенность. Дальше что? А дальше вот что. Можно продолжить расследование в отношении его, допрашивать его в необходимом процессуальном статусе. Дальше что-то еще. Проводить предусмотренные законом следственные действия, при наличии оснований предъявить обвинение, передать дело в суд, и только потом, может быть, там, не знаю, взыскание штрафа или чего-то, либо еще, это в любом случае можно будет как будто бы использовать как некий удар по репутации. Но вот вместе с этими двумя другими делами оно выглядит, ну, абсолютно детским каким-то, да, ну, понятное дело, все равно некрасивым, но вот вообще не на уровне. Они его поставили вот именно прям вот в одну линейку, что вот, да, вот он совершил преступление, ну, и они совершили преступление. Очень, да, в этом плане четко. Но как будто бы, вот если дальше смотреть, вот ты как думаешь, вот это их внутреннее сейчас противостояние, которое потихоньку вроде бы возобновляется между Орбаном и Мадьяром, ну, в принципе-то Мадьяр и до этого максимально говорил о том, что мы вот эту всю коррумпированную когорту будем перелопачивать, там уберем и все остальное с ними сделаем, вот она к чему-то там приведет, я не знаю, к каким-то, ну, серьезным расхождениям.
0: Она приведет к тому, что ребята мадьяры уже сядут на все эти возглавляемые посты, всех орбановских союзников, некогда работавших с ним, просто снимут, и будет всем мадьяр и его команду управлять.
1: Ну, то есть мадьяр прям задавит полностью. Вот.
0: Ну, это стандартная история, да. Ну, во всяком случае, попробует, но вряд ли у Орбана есть хоть что-то, что он мог бы ему противопоставить, тем более, что за счет вот того, что он не просто так там снимает, а вот такие вот ходы более-менее продуманные и грамотные, я думаю, что многие в том числе и поддержат вот эту историю, так что, ну, в том числе в народе, я имею в виду.
1: Не, ну, если
0: так
1: честно, что вот пока
0: он
1: что
0: еще
1: Мадьяр...
0: популярностью лечится.
1: Да, он, кстати, пока делает, ну, такие достаточно, наверное, продуманные вещи, что если даже вспомнить вот этот ангар, который собрался, ой, не ангар, а склад, который собирался, значит, украинский там какой-то проект создать, там хранить нефть и все остальное, резервы. В общем, он сказал, так, давай, без согласования мы не будем ничего тут строить, тоже вполне себе. Ну, вот он, да, такой, но он нейтральный, как будто тоже.
0: Не то, чтобы он нейтральный, просто сейчас он находится, скажем так, вот на новой ступени, на первой ступени. Ему, он не может стать диктатором. Сперва ему нужно,
1: ну, конечно,
0: сконцентрировать,
1: да,
0: полноту власти у себя в руках. Да, для этого нужны свои люди, выстраивание системы, завязанной на тебе. Поэтому постепенно всех ребят, которые там как бы не нужны, которые не поддерживают, он, конечно же, с ними попрощается постепенно, а вот потом уже венгры будут...
1: Ну, пока действует неплохо. История. Так, уходим на паузу и возвращаемся через пару минут.
2: Разберется. Узнать за 90 секунд. Есть такое выражение «эффект кобры». И его русская версия – «медвежья услуга». Это когда пытаются решить проблему, сделать что-то хорошее, а выходит ровно наоборот. Ситуация только усугубляется. Но при чем здесь кобра? Ответ – в колониальном периоде британской истории. В 19 веке англичане пытались наводить свои порядки в Индии. В этой стране развелось огромное количество опасных кобр, от которых следовало избавиться. Один из пришлых губернаторов решил, надо платить местному населению за голову каждой убитой змеи. Мгновенно был издан соответствующий указ. Небогатые жители восприняли новый способ заработка с огромным воодушевлением. А потом смекнули, можно

0: Умей разводить, а потом массово продавать мертвые трофеи англичанам. Сделать своего рода конвейер. Но чужаки тоже были не лыком шиты. Они разгадали замысел предприимчивых индейцев и отменили награду. Огорченное местное население потеряло интерес к змеиным фермам и выпустило кобр на волю. В результате количество этих змей в Индии многократно возросло. Они стали еще большей головной болью, чем до введения акции под условным названием «Принеси мертвую змею, получи денежное вознаграждение».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Воронеже 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны наиболее пострадавшие от атак ВСУ региона за прошедшую неделю. Гражданины Украины вынесли приговор за шпионаж в пользу ВСУ. Хакеры похитили конфиденциальные данные сотрудников Пентагона. Далее подробности. Наибольшее число пострадавших от атак ВСУ с 21 по 27 сентября зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской и Курской областях, а также в Луганской Народной Республике, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника. По данным дипломата, враг целенаправленно бил по школам, административным зданиям, частным и многоквартирным домам, автомобильным трассам, кафе и магазинам. Кроме того, в Запорожской области в результате террористической атаки на гражданский автомобиль, доставлявший гуманитарную помощь, погибли трое волонтеров из Омской области. Еще один получил ранение. Всего за истекшую неделю от обстрелов украинских военных пострадали 315 гражданских лиц, ранены 274 мирных жителя, в том числе 9 несовершеннолетних. Погиб 41 человек. Гражданин Украины, за деньги передававший украинской военной разведке координаты военных и техники вооруженных сил России в Белгородской приграничье, приговорен судом к 19 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщила ФСБ России. Уроженец Закарпатской области посредством иностранного мессенджера был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Он передавал противнику координаты расположения военнослужащих и военной техники вооруженных сил. Злоумышленник был задержан. Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главкома ВСУ Михаила Драпатова прибыть из Киева на командный пункт Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Вместо выполнения приказа генерал раздает интервью журналистам. По данным собеседника, в Киеве украинский офицер занимался формированием нового командования ВСУ. Его он должен был возглавить. Однако недавно назначенный главком ВСУ Драпатый заблокировал его назначение и приказал вернуться в Сумскую область. Хакеры похитили конфиденциальные данные свыше 3 миллионов нынешних и бывших сотрудников Пентагона, включая их номера социального страхования и информацию о работе, сообщает телеканал ABC. Злоумышленники угрожают обнародовать всю личную информацию сотрудников ФБР. В ведомстве выяснили, что официальный портал, на котором размещались вакансии, не был защищен должным образом. Сотрудникам рекомендуется не отвечать на подозрительные звонки и не сотрудничать со СМИ. Ранее стало известно о взломе центра обработки данных по кадровым ресурсам военного ведомства. Несанкционированный доступ осуществлялся на протяжении почти года, с октября прошлого по июль этого. Средняя сумма расходов на подарок классному руководителю ко Дню учителя в этом году составляет 4500 рублей, выяснили аналитики из сервиса по поиску работы. Среди мегаполисов лидером по бюджету на поздравления учителей остается Москва. В среднем сумма составляет 5500 рублей от класса. В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск. Самым распространенным подарком остаются цветы. Их назвали 63% опрошенных. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Бугарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто, вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, подключайтесь к чату нашему и звоните по номеру +7 495 95 95 912. Так, я каждый раз вот думаю, правильное количество я 95 назвал. Давай еще раз. +7 495 95 8-9-5-9-5-9-1-2. Да, вот теперь точно правильно, если первый раз говорился, слушайте второй. Так, дорогие друзья, ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, будем на них отвечать с большим-большим удовольствием. В это же время, давай продолжим, про Мадьяра поговорили, про Венгрию поговорили, про Украину поговорили, давай поговорим про Израиль и про Газу. Во-первых, какие у нас новости? Google обновил спутниковые снимки сектора Газа. Теперь фактически можно прям посмотреть, как это все выглядит. Я тут посмотрел, ужаснулся, потому что одно дело, когда ты до этого просто в сводках там наблюдал какие-то отдельные вот такие спутниковые снимки, мог рассмотреть. Сейчас это прям можно все вот найти, приблизить, разглядеть, и выглядит, конечно, ужасно страшно. И вот тот наш разговор, который имел место быть в первой получасовке по поводу того, что нужно разделять, какой урон вы наносите там гражданскому населению и военному, ну, там, не знаю, каким врагам своим на этой территории, то здесь, понятное дело, Израиль вообще как будто бы ничего не разделял, и можно увидеть, как вот тоненькие улочки пролегают меж ничего, вот меж пустыря, там просто разрушено все, уничтожены здания, уничтожены какие-либо объекты, вот просто смотришь, как будто бы на пустыню, я даже не понимаю, где там, ну, потенциально могут находиться люди, это вот просто руины, там нет ничего. И вот в этом ключе, давай сразу подумаем, перед тем, как еще одну новость я тебе расскажу по поводу того, что там Израиль в суд на Эрдогана подает, ну, точнее, не Израиль, а Нетаньяху. И вот давай обсудим, может ли вот эта как новая картинка помочь в объяснении того, как Израиль на самом деле действует и каким последствиям это приводит. Давай вот так вот. Угу. Вопрос такой.
3: Слушай, ну, по поводу вот этих вот новых снимков там и всего остального, я бы даже особо как-то, ну, точнее, я вообще особо не удивился, учитывая, что это происходит уже постоянно. То есть мы с самого начала все это видели, видели, какие там были бомбежки, ну, и ожидать там чего-то другого, ну, понятное дело, не цветущего Эдема, ну, хоть что там, хоть что-то останется, ну... Было наивно и глупо, я думаю, никто этого не ожидал, поэтому все эти снимки, они каким-то удивлением, ну, не стали вообще.
4: Ну да, но все равно это как будто бы еще один аргумент к словам всех тех, кто говорит о том, что Израиль устраивает истинный геноцид. Вот в его, там, не знаю,
3: это уже и он даже признано. Да, ну, да. Ни у кого не было, ну, ни у кого не было на эту тему вообще абсолютно никаких сомнений.
4: Ну как, не было бы вообще ни у кого никаких сомнений, не было бы стран, которые Израиль поддерживают. Ну, кроме Соединенных Штатов, которые просто его используют как свою, там, не знаю, волю на Ближнем Востоке. Ну или там наоборот, там много теорий касательно того, кто на самом деле управляет всей этой ситуацией. США Израилем или Израиль Соединенными Штатами за счет очень серьезного еврейского лобби как раз в Соединенных Штатах. Но тут привычно все-таки разделять.
3: Но это уже больше разговоры про капитализм.
4: Ну да, да, да, да, да. Но в любом случае здесь прямо сейчас как будто мы можем это все наблюдать, и если кто не видел, может спокойно на Google картах посмотреть. А вот чуть позже поговорим по поводу сейчас иска, который готовит Нетаньяху в сторону Эрдогана и Турции. А перед этим давай послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Доброе утро, Вячеслав, Ялта.
4: Доброе утро.
5: У меня такой вот вопрос. Буквально недавно Песков сказал, что мы как бы готовы, ну, в ответ на предложение Украины о заключении Энергетического перемирия, он сказал, что мы вообще-то готовы, но сначала Украина должна ответить. То есть как бы мы вас сейчас еще пробомбим, так сказать, условно, а потом мы будем с вами разговаривать. И, по-моему, на самом деле это... Ну, первое такое заявление, потому что я помню, что когда обычно предлагали какие-то перемирия, Россия, в принципе, ну, почти всегда соглашалась. Я имею в виду, он говорит, ну, давайте поговорим, да, мол, как бы. А тут вот первый раз, когда Песков открыто заявил, что нет, мы должны, ну, как бы Украина должна ответить за последний месяц обстрелов, и только после, так сказать, возмездия мы вообще будем по этому поводу разговаривать, ну, заключать перемирие, вот. Спасибо.
4: Угу. Спасибо большое за вопрос. Ну вот что.
3: Я, честно говоря, вот этот момент как-то пропустил. Обычно говорят, да нет, ну, мы как бы готовы разговаривать, пусть приезжает в Киев. То есть надо вот эту вот цитату, конечно, проверить сперва.
4: В Москву.
3: Ну, в Москву, но он всегда это говорит, да.
4: Да-да-да-да-да, ты просто сказал в Киев. А в Киев-то, ну, он и так в Киеве.
3: Ну, Киев скоро будет у нас. Ладно, это все шутки, но тем не менее.
4: Ну, тут в том-то и дело, что вопрос больше, я так понимаю, сосредоточился именно на пометке, что они должны ответить. То есть до этого мы просто говорили, что мы всегда готовы, и не было вот этого добавления, что ли, в словах о том, что но сначала что-то должно произойти. Обычно было без условий, просто мы готовы, и все. А здесь вот именно вот это указание на то, что но сначала ответьте. То есть ответите, а потом уже будем говорить. Вот я думаю, про это вопрос был.
3: Угу.
4: Вот ты как думаешь? Вот это как-то меняет в итоге ситуацию? Кардинальную смену риторики обозначает или
3: да
4: все-таки
3: нет.
4: так остается?
3: Да нет, ну, понимаете, вот обращать на это внимание, если это станет тенденцией, то есть нужно посмотреть в совокупности на следующее заявление Пескова, посмотреть на то, что будет там Путин говорить на очередной сессии там, ответов на вопросы или там, на вопросы Зарубина и прочее. Оно как бы в совокупности, то есть да, одна цитата одного политика, она вообще просто вот ноль, зеро. Даже, как бы, ну, даже говоря о президенте, да, ну там, конечно, повыше все равно, но я имею в виду, что там вот надо говорить о тенденции, потому что нельзя исключать личностный фактор, там человек встал не с той ноги, не выспался и не смог правильно там сформулировать мысль или что-то такое. А если это становится тенденцией, да, то есть если разные политики, но в разные времена, ну, как бы имеется в виду, на протяжении одного периода времени, вот, допустим, за сентябрь месяц, да, в разных там сессиях с разными темами говорят схожую риторику, тогда это уже, ну, такая верифицируемая, на мой взгляд, информация, понимаете? Потому что нельзя никогда исключать личный фактор. Вот человек что-то такое вот сказал, ну, ну у нас же у всех тоже там бывает. Там,
4: ну нет, ну согласись же, все равно тенденция меняется. И если раньше мы как-то легче шли на какого-то рода перемирие, ну имеется в виду не общее, там, заморозку по линии боевого соприкосновения, а, например, перемирие там в море, перемирие в воздухе, перемирие в энергетике, мы на это шли. Сейчас, сейчас такого нет. Ну и тогда вот это предложение, когда только поступило, я прям вот так сижу, думаю, нет, пожалуйста, не соглашайтесь, потому что, ну, вот как раз вроде бы все
3: да
4: хорошо
3: понятно
4: пошло.
3: Понятно было, что не согласятся. Слушай, ну, это так можно думать, только если, ну, действительно веришь во всю эту историю, что как бы мы такие вот наивные, нас все время обманывают. Нет. Всегда все упирается там, ну, не то чтобы прям вот в экономику в конкретных даже случаях, но просто и от Киева мы войска отвели, потому что, ну, не было возможности. Мы могли взять, наверное, но удержать не смогли бы. И прочее, да, то есть поэтому началась там как бы мобилизация, начали увеличивать количество людей, но показывали при этом свою добрую волю, что мы вот так-то, так-то. Но я как бы на самом деле в это не верю. Все-таки сколько войн там Путин прошел, сколько всего было, и думать, что подобные люди могут сохранять наивность, ну, я в это просто категорически отказываюсь верить и даже не допускаю такой вероятности.
4: Так я что... знаешь, что думаю? Может быть, даже не наивность, а просто приверженность старым правилам и старым идеалам. Все-таки
3: нет.
4: Раньше как будто бы документ решал, документ имел
3: либо,
4: вес.
3: Либо, опять же, просто каждый раз документы по-прежнему имеют вес, и СВО началось во многом из-за того, что с нами эти документы никто не подписал. Потому что я напоминаю, что как только появилась стратегия деоккупации Крыма, которую вывели, да, Путин не сразу начал СВО, сперва он отправил, соответственно, людей там и с советниками НАТО, и говорили, мы пытались подписать с нами, ну, сделать так, чтобы с нами подписали договор о внебоковом статусе Украины, который, то есть к этому подводили очень и очень долго. У меня сегодня как раз-таки будут на Иногинском ресурсе дебаты на эту тему. Я вот как бы чуть-чуть там вот подготовился для того, чтобы эту точку зрения подвести. Но там всего час дебаты, поэтому раскрыться я особо не успею. Но возьму только самые главные факты. Те, кто захотят слышать, они их услышат. Так вот, это все как бы делалось долгое время. Я единственное, что допускаю, что мы хотели показать странам Запада, что мы им там не угрожаем и прочее. Может быть, отчасти некоторые действия особо выгодные России делались и для этого. Точно так же, как строительство для финнов, да, того блага, которое они не оценили в виде бесплатной энергии. Ну вот, то есть такое я могу допустить. Но то, что вот заключат там перемирие, поведутся на очередную байку Украины, да я думаю, сейчас уже и в обществе такое настроение, что этого бы не понял абсолютно никто, потому что люди уже устали, люди наоборот хотят как бы более жестких мер, потому что общество консолидировалось вокруг мнения, что, ну, надо заканчивать это как можно быстрее, делать абсолютно любой урон, наносить, потому что на дальнем промежутке, да, времени это сохранит намного больше жизни, чем сейчас как-то аккуратничать и пытаться сказать, ну вот,
4: да,
3: давайте то, давайте это. Поэтому не было никакой вероятности. И Анкоридж там, и все остальное, это как бы вот это вот человеческое такое восприятие Владимира Путина, что вот, ну это опять же популяризировано в интернете, что вот его всегда обманывают. Да не обманывают. этого никто. Он сам просто вот так вот позволяет себя выставить типа обманутым, когда это нужно для достижения политических целей. А люди, они думают, что вот в политике применимы вот эти вот истории: обманули, поверил, то да сё да это.
6: Каких политических целей мы обмануться? Добились тем, что они Минских соглашений, ну, прокинули просто мимо себя?
3: Объясняю, если бы мы в самом начале начали с ввода войск на Донбасс, то тем самым в мире бы мы действительно показали, что вот это вот сумасшедшая какая-то угроза. Мы все сделали, что мы действительно угрожаем
6: всему миру. То есть ты имеешь в виду, что они сами вот эти должны были не соблюсти соглашение для того, чтобы у нас было больше, ну там не знаю чего. Ну,
3: во-первых, были конкретные соглашения, никто не знал, что их не будут соблюдать. То есть в прошлом как бы мы не можем в прошлое вернуться. Во-вторых, в принципе-то да, потому что если бы мы тогда бы взяли и присоединили к себе всю Украину и ввели бы войска, это был бы уже не косовский прецедент, в соответствии с которым присоединили Крым, то есть это было бы сделано уже не по закону. То есть смотри, разница в чем? Либо мы сделали по закону, но нам приписывают, что мы там такие варварские, но это эмоциональная оценка, либо мы действительно все делаем там, так сказать, не по закону и показываем всему миру, что мы угроза. Мы пытались вернуть себе территорию, без которой мы теряем выход к морю, теряем свои базы в Севастополе, да? При этом сделать все это в соответствии с законом, показать миру, что Россия, она как бы терпит до последнего, и мы, в принципе, договороспособны, но если вы совсем переходите все грани, то мы как бы тоже терпеть не будем, и мы готовы действовать. То есть мы позволяем вам нарушать все нормы до определенного момента. Ну и да, понимаешь, ну то есть, ну как бы вот смотри, вот закон, да, вот допустим, мы с тобой там идем, я на тебя нападу, я скажу, а мне кажется, что он бы напал. Но это все равно я на тебя напал. Но если
6: а ты меня не нападешь, я выберу медведя.
3: Ну вот, а я достану медведя. Не, ну короче, ты понял, да? То есть смотри, то есть мотивация вот эта вот. То есть уже напал. Ну, даже если я по тебе ударил и не попал, и ты меня за это уложил, это уже будет самооборона.
6: Ну, да.
3: Если ты просто взял на меня напал, то это уже нападение.
6: Ну, да, я понял,
3: скажут,
6: к чему-то.
3: Вот, а что играться во все это лицемерие? Ну, ребят, ну жизнь она состоит из лицемерия, да. Я вот многие вещи в жизни считаю лицемерными, там, как-то там, вот знаешь, даже вот выбираю.
6: Знаешь,
3: школу,
6: тут вот была одна показательная
3: тоже
6: история.
3: Понимаю, что буду платить. И это тоже лицемерие, учитывая там мои взгляды. Но я живу в мире, вот где все вот оно как бы за деньги. И там губить жизнь ребенку, чтобы она получала неправильное образование. Ну, вот так же вот это, вот оно все. Ну, это вот, ну, не бывает, к сожалению, совсем просто. У тех, у кого просто, те сейчас сидят это на иноагентских СМИ вещают.
6: Ну, вот и правда. Вот, кстати, я говорю, просто вспомнился, недавно попался один ролик, где девушка из Киева жалуется о том, говорит о том, что вот все происходит действительно под ударами, постоянно слышим удары, вот нам совсем конечно, тяжело прямо сейчас. И прямо под этим роликом очень длинный комментарий и от человека, который говорит: вот, а теперь почувствуйте, каково было нам в Донецке, когда мы каждый день сидели, и над нами был просто целый этаж с кислородными баллонами, и мы думали о том, попадет в него какой-то снаряд или не попадет, и как выводить детей. И вот он говорит: да, это, конечно, все плохо, и просто вот это важно донести, что ни по кому вообще там стрелять не надо, и ни по кому попадать не надо. Но, к сожалению, это произошло с первой очереди с той стороны.
3: Не вышли, да, на защиту Донецка, во многом тоже поэтому, я думаю, что ЛДНР был так рад вернуться в состав России, я думаю, потому что не вышли все эти люди защищать Донецк.
6: Да, да? А наоборот, и, ну, говорили, всех. Ну, они же вот такие, по ним можно. Так, у нас звонок появился.
3: Эти конкретные, по которым сейчас прилетают, ну, не факт, что говорили,
6: факт,
3: может быть, кто-то
6: факт
3: и говорил, но если говорить о консолидированном обществе, да, то есть вот именно об определенном, ну, конечно, ничего не вышли, вы же такие свободные. На Майдан вышли, а чё ж вы не вышли это народ защитить, своих собственных, ну, своих же, тогда еще украинцев, теперь уже они русские. Ну, это как бы к вам вопрос. Ну, и, ну, понятное дело, вот если бы я был в Донецке в то время, да, я бы сейчас злорадствовал бы над украинцами, потому что вы нас не защитили, а теперь мы все. Когда пришли за нами, вы молчали, а вот пришли за другими, вы тоже промолчали, теперь пришли за вами. Это как в той самой присказке. Но, конечно, грустно, что все это происходит, но что
6: поделать.
3: Ну, вот
6: у нас тут слушатель пишет, что многие задаются вопросом, а почему не били раньше, хотя вот делают
3: потому
6: это сейчас?
3: Не
6: потому
3: было
6: что
3: не
6: да,
3: этих
6: вот,
3: пятых.
6: Только вот начали об этом говорить
3: это
6: и говорили.
3: Вопрос. Ребята, если не били, значит не
6: так,
3: было этого вооружения.
6: Слушатели герани уже
3: пятые
6: долго
3: только
6: ждет.
3: Появились. Все,
6: да.
3: Извиняемся перед слушателем, подключаем.
6: Здравствуйте, слушаем вас.
7: Доброе утро, уважаемые ведущие.
6: Доброе утро.
7: Екатерина.
3: Да, здравствуйте. Доброе утро.
7: два момента хотела вот ваше мнение узнать. Во-первых, как вы считаете, ну, такое опрометчивое, может быть, мнение мое, может, вы согласитесь, что вот с начала СВО и в процессе вообще любой работник завода, да и, в принципе, ну, и в первую очередь инженеры, как будто бы стали пользоваться большим уважением вообще в профессии и в принципе. Это первый момент. А второй, вот недавно совсем слышала выражение. А еще знаете, что хотела уточнить как раз-таки по поводу первого? Изменится ли это потом, уже вот после окончания СВО? И второй момент. Недавно совсем слышала выражение. Не делайте людям зла, оно обязательно к вам вернется. Делайте добро, оно не возвращается никогда. Вот можно ли это интерпретировать на политику России? Ну, в принципе, международную политику. То есть как будто бы скольким странам и государствам Россия не помогала, отношение к ней только хуже становилось. Вот. Спасибо большое.
6: Спасибо большое за вопрос.
3: Как говорится, красота она в глазах смотрящего. Я не знаю, как вот по отношению к инженерам в нашем обществе, да, то есть я имею в виду, изменилось оно или нет, по-моему, оно все-таки с советских времен еще крайне позитивное, но у меня как бы не изменилось, я всегда очень восхищался и всегда это, понимаете, это вот тоже мы судим там во многом по интернету, вот по этим вот атлантам, да, которые там ничего не умеют, там еще высмеивают, да, там на заводе работают, когда завод, синоним слова неудачник, у меня просто такого не было, поэтому у меня вот с тех пор, как я начал в принципе наукой и техникой интересоваться и рассказывать про все это сам, попеременно обучаюсь и узнавая всякое новое. У меня отношение было там и к нашим инженерам, и, в принципе, к людям технических специальностей. Я это считаю во многом творческой работой. Оно у меня всегда было на самом-самом высоте. Поэтому я не знаю, я не могу сказать, что я бы заметил прям какое-то вот изменение отношения, но, по-моему, оно всегда было достаточно позитивным.
6: Не, ну как будто вот в интернете все-таки поменялось. Вот ты сам сказал, что был там завод, значит, неудачник. А сейчас как будто бы даже по-другому смотрят, говорят, завод.
3: Так зарплаты
6: интересно
3: изменились.
6: Ну, тоже,
3: это,
6: да.
3: Вот это вот, да, то есть востребованность, и все-таки раньше это какое-то вот это старое советское производство, да, которое не вызывает ни у кого какого-то трепета, когда на это смотрят. А сейчас это все-таки уже вот там дроны, там Алабуга и прочее. Но я повторюсь, это зависит в том числе и от вашего смотрения, на то, под каким углом вы на это смотрите. Я говорю не конкретно про Екатерину, а вообще в принципе там, да, про людей. Для меня инженеры всегда это типа сверхлюди, это чуваки просто фантастические, которые что-то придумывают. Именно поэтому я столько денег трачу на гаджеты, потому что для меня это в том числе и произведение искусства. Я беру вот это вот устройство, смотрю на то, как оно сделано. Я вот себе звуковую карту от компании Neumann купил. Господи, я просто сейчас вот вчера вечером полчаса сидел и смотрел на нее. Там еще можно разные типы охлаждения купить.
6: Капал
3: вот
6: слюной на гении инженерной мысли?
3: Она, знаешь, вот она... Вот у меня еще есть антилопа, да, все знают, Zenquart.
6: Живая.
3: Нет, аудиокарта очень крутая. Там каналы тоже, вот из бюджетных аудиокарт, там очень круто перенастраиваются каналы, очень удобно, в том числе и мониторинг включать и все остальное. Она крутая, мне она очень нравится. Но когда я беру вот эту аудиокарту от Neumann, я просто сижу, она сделана из такого идеального металла. Там дисплей с высоким разрешением, и ты прям по нему тапаешь, это как айфоном пользоваться, а ничего лучше айфона с точки зрения тактильности, конечно же, нет, вообще не придумано. Это просто фантастика. И там еще преампы стоят, мой микрофон тоже неймановский, он зазвучал вообще по-другому. И я такой, да, конечно. Вот. Не сомневаюсь. Да. В принципе, Universal Audio есть еще компания, у меня к ней были такие же эмоции, но я их возненавидел после того, как они меня за то, что я русня, заблокировали, да. А я у них плагинов купил там на $5000 и собирался еще покупать, потому что там DSP-шный процессор в реал-тайме, все круто, а они меня блокнули. Ну и, в общем-то, я от них отказался, все аудиокарточки продал, которые у меня были, перешел на RME и вот такие вот компании, как Neumann полностью, Союз, когда микрофон берешь в руку, да, и ты там... Ну, то есть, я вот повторюсь, у меня всегда вот вообще преклонение перед инженерами, у меня даже комплексы на эту тему, то, что я там руками ничего не могу, хотя сейчас хотя бы вот себе стол для пайки соорудил, в свободное время занимаюсь, но свободного времени у меня крайне немного. И вот, ну, короче, те люди, которые программное обеспечение проектируют и все остальное, я настолько восхищение, так что здесь, конечно, я думаю, больше зависит зависит от зарплат. Да? То, что у нас начали появляться люди, которые там работают, там что-нибудь ПО для дронов пишут и зарабатывают там по полмульта в месяц, такие тоже есть. Да? Я не говорю, что все там так зарабатывают, но есть
6: такие. Ты тоже вот как будто разделяй. Инженеры имеются в виду, мне кажется, в вопросе не, как сказать-то, не интернет-инженеры, не технические инженеры, а имеется в виду вот прям инженеры-инженеры, которые вот создают, проектируют какую-то вещь. Вот, ну,
3: это уже дизайнеры.
6: Нет, почему? Нет.
3: Ну, слушай, у меня инженеры проектируют в первую очередь, которые действительно проектируют, ну, в том числе и технику, и, допустим, там объективы у нас вот на заводе.
6: Но инженер может создать какую-то там, не знаю, деталь. Ну, вот деталь для чего-то.
3: Ну, все равно это круто. Это вот ты создаешь что-то, что работает, имеет отношение к реальной жизни. И эта деталь может быть задействована абсолютно везде.
6: Ну, да, я просто к тому, что не только про ПО.
3: Знаешь, нет, я же не только про ПО, вот тоже там вот это вот Нойман там, из какого металла все это сделано, там алюминий, хирургическая сталь, вот это все. А, прикол в том, что, наверное, знаете, все-таки у меня есть такой опыт, который говорит о том, что инженеров стали уважать намного больше. Допустим, фитнес-клуб World Class, у меня там кореш работает таким, можно сказать, администратором, и вот он мне рассказывал, ну это, правда, было 2 года назад, но тем не менее, как они ходили, и у них там один тренажер сломался, соответственно, санкции, все цепочки поставок нарушены. И вот они у одного токаря практически неделю стояли в очереди, чтобы он небольшую детальку им для тренажера сделал, да, на токарном станке, чтобы тренажер снова заработал. Вот. Так что я думаю, уважение, конечно, стало побольше, и многие даже захотят обучиться этой специальности, а может быть для нас это станет необходимостью для того, чтобы в условиях санкций в том числе и выживать.
6: Так. Теперь второй вопрос. Не делай людям зла, зло вернется. Делай добро, оно никогда не возвращается.
3: Слушай, есть такое, конечно, но я бы сказал, что добро надо делать... Ну, точнее, не то, что не
6: делать.
3: Нет,
6: тут вопрос именно про международную политику. Вот на международную политику
3: можно положить? Нет, ну там то, что в жизни оно так, да, то есть изначально-то мы принимаем тезис, что в жизни оно так. Да, наверное, так, да, потому что... ну, я считаю, что не то, чтобы не делай добро, вот просто будь сам по себе, да, будь самодостаточен, там, кайфуй в своей жизни, и не надо никому... Люди многие же лезут с добром. А вот это вот добро, ну, это, знаешь, вот все моменты, когда вот у меня там появляется кореш какой-нибудь, такой, вот, я могу тебе помочь, давай я тебе канал распиарю. Все, кому я распиарил, они в итоге как-то начинают ко мне относиться так, как будто бы я им, наоборот, все это время только мешал, и их съедать начинают какие-то собственные комплексы, они пытаются от меня абстраги. Короче, не надо вообще никому ничего делать. Да, просто живешь своей жизнью, там, занимаешься, но зла делать не надо. Опять же, почему? Потому что это прагматичный подход, потому что зло, оно действительно возвращается. Если ты сеешь вокруг себя зло, деградацию и, ну, какое-то, ну, просто зло, да, вот, вот такое вот в привычном, в бытовом понимании, то оно, конечно, к тебе потом вернется, потому что ты вокруг себя атмосферу создал. Если даже ты там живешь там с женой, и ты ее психологически постоянно продавливаешь для того, чтобы она делала то, что тебе надо, да, ну, как обычно мужики делают, там, иди в зал, и заставляют там женщину заниматься и прочее, хотя она сама не хочет, у нее может быть, душа лежит к чему-то другому. То есть, если ты, в принципе, обычно зло же совершают люди, которые, в принципе, считают, что весь окружающий мир им должен, и он должен быть таким, каким они хотят, и они начинают заставлять людей делать то, что... Они хотят, и люди рано или поздно ломаются, потому что долго жить в состоянии такого вот психологического принуждения нельзя.
6: Ну, в какой-то степени я с тобой соглашусь, но не на все 100, потому что иногда можно не заставлять, но можно кому-то на что-то
3: манипулировать. Ну, да. Это другое. Манипуляции, да, это как бы совершенно нормально. Я говорю конкретно про метод силы.
6: Ну да,
3: и
6: понятно.
3: Это как раз-таки работает в отношении США, которые всех принуждают, и теперь весь мир против них бунтует.
6: Так, не всегда дорогие стали. Друзья, делаем паузу и после этого продолжаем принимать звонки и обсуждать темы.
8: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
9: Движение – драйв. Удовольствие – кайф. Изолента – лайф.
10: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, друзья.
9: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
9: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России удерживают позиции в Редкодубе, Ямполе, Новомихайловке и Новом в Донецкой Народной Республике. Кадры с российским флагом и работы наших военных в Краматорском районе показала Минобороны. Кроме того, за минувшую ночь российские военные поразили в Киеве локомотивное депо, где был оборудован склад ракеты в ПВ-5 «Фламинго». Также удар нанесен по центру обработки данных «Би-Мобайл» и «Парковой». В Одесской области поражена электроподстанция «Усад», снабжающая электроэнергией объекты инфраструктуры украинских портов. Также армия России нанесла удар по цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, на переходе морем нанесено поражение морскому судну типа «Сухогруз», перевозившему военные грузы в порт Одесса. Украинские военные испытывают дефицит мин заводского производства и все чаще применяют самодельные взрывные устройства кустарного изготовления. По словам мастера-сапера группировки «Центр» с позывным «Скиф», сейчас очень распространены нажимные мины различных назначений – фугасные, противопехотные, механического типа. Конструкция такой мины представляет собой распечатанный на 3D-принтере пластиковый корпус, снаряженный зарядом и механизмом инициации, замаскированный под местность в районе предполагаемого применения. Военный также отметил, что в последнее время военнослужащие отметили увеличение случаев применения противником мин советского производства. Евросоюз готовится экономить энергию перед зимой из-за риска прекращения экспорта американского дизельного топлива, пишет политика. Министры энергетики обсуждают ситуацию во вторник на неформальной встрече в Дублине на фоне высоких цен, низкого уровня заполнения газовых хранилищ и угрозы президента США Дональда Трампа ограничить экспорт дизельного топлива. Брюссель рекомендовал принять меры, аналогичные тем, которые ввели в 2022 году, когда блок взял курс на отказ от поставок российских энергоресурсов. Сейчас ситуацию осложняют высокие цены, а также низкий уровень заполнения газовых хранилищ. Американская компания OpenAI решила отказаться от выпуска своей модели искусственного интеллекта нового поколения GPT-6.1 Astra. Из соображений безопасности сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на компанию. Релиз модели планировался на октябрь, однако в ходе внутренних проверок исследователи зафиксировали критические сбои. Модель продемонстрировала повышенную склонность к обману, так как она не всегда честно сообщала пользователю о совершенных действиях. Кроме того, искусственный интеллект выходил за рамки заданных полномочий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
9: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется.
12: Четко. Разберется.
2: Разберется.
12: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто. Вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Как и всегда, заходите, если, может, какую-то программу пропустили. Может, хотите прямо сейчас глянуть, посмотреть. Можно все очень просто сделать. Заходите в соцсети, пишите «Радио Спутник». Потом вам вот как раз первым она вот появляется. Нажимаете на ссылку, а там дальше плейлист. Гость, любимая программа, и погнали смотреть. Можно комментарий написать, можно вообще прямо сейчас к трансляции нашей подключиться, сразу написать что-нибудь, вопрос, может быть, какое-то предложение, может быть, мысль, а может просто, там, не знаю, посмеяться, поразвлекаться, а мы пока будем продолжать. Так вот, номер телефона забыл сказать, конечно, +7 495 95 95 912. +7 495 95 95 912. Ну, где-то, я думаю, мне кажется, на подкорку уже нашим слушателям должен записаться вот этот номер телефона, прям опа, и вылетать вот так вот. Сам пальцами набирать. Вот если у вас сами пальцы не набирают, еще вот потрудитесь, возьмите, наберите. Так, давай про Израиль еще договорим тему, а то немного вот тут мы с тобой ушли в обсуждение. По поводу иска, который тут собирается Нетаньяху подать на Эрдогана, в общем, как это все происходит? Он поручил своей межведомственной группе и руководителю департамента международного права Минюста Израиля подготовить возможное дело против Эрдогана. В чем вот предполагаемые направления? Какие вот выделяют? Обращение турецких властей с курдским меньшинством, финансовые и политические связи Анкары с Хамасом.
13: Слушай, знаешь, что сейчас понял?
6: Что? Вот это тебя неожиданно вынесло.
13: Если там будет какой-нибудь гранж-музыкант, то он будет Курд Кобейн. Слушай, я запишу, наверное, эту шутку.
6: Хорошо, да.
13: Если в Курдистане будет гранж-музыкант, то он будет Курд Кобейн.
6: Хорошо, да.
13: Так, для моего стендапа пойдет, мне кажется, это одна из лучших, что я придумал.
6: Курд Кобейн, неплохо. Обращение турецких, господи, я теперь о Курде Кобейне думаю. Обращение турецких властей с курдским меньшинством, действия Турции в отношении курдских организаций, финансовые и политические связи Анкары с Хамасом, в общем, вот так вот. Тут есть, правда, одна загвоздочка. Такая, ну, не слишком очевидная, но, может, и очевидная. Ни Израиль, ни Турция не являются участниками Римского статута. То есть договора, который связывает фактически с создавшего МУС. Это, вот, получается, ограничивает в какой-то степени юрисдикцию, потому что там есть несколько, конечно, условий, при которых будет все равно вестись расследование, вот этот иск будет одобрен или не одобрен. Это если преступление совершено на территории страны, которая является участником Римского статута, если ситуация передана Советом безопасности ООН, если государство добровольно признает юрисдикцию суда в конкретной ситуации, если обвинение связано с территорией, в отношении которой суд уже обладает юрисдикцией. В общем, как ты думаешь, тут вот эти противоречия, которые возникают у Израиля с Турцией, к чему-то серьезному приведут, или это просто на уровне, ну, останется вот таких, скажем так, политических неудовольствий, выражаемых Нетаньяху в сторону Эрдогана, соответственно, Эрдогану в сторону Нетаньяху?
13: Слушай, на самом деле, вот мы постоянно говорим, вот знаешь, вот типа вот там Европа замерзнет, или там Израиль то-то, Израиль это, или Украина то-то, Украина замерзнет. Это. Да, люди вот ожидают, что это произойдет буквально, ну вот мы об этом заявили, и буквально вот через несколько месяцев, может быть год, максимум два, это произойдет. Нет. На самом деле все те проблемы, о которых говорится на протяжении там последних десятилетий, или даже 30 лет последних, там начиная с 91 года, потому что все-таки вот это крупнейшее событие во всем, я сравнил, наверное, развал Советского Союза, его уничтожение с каким-нибудь ядерным взрывом, только ядерным экономическим взрывом, да, я думаю, все это играет рано или поздно, просто проблема в том, что когда именно мировая конъюнктура становится сложнее, то есть мы к этому подводим, и весь мир становится сложнее, и меньше денег для того, чтобы зарывать вот эти капиталистические противоречия куда-то в землю, да, то есть мы их зарывали десятилетиями, но сперва были ростки, которые там и Мюнхенская речь Путина, и война Ирана, США и уничтожение Сирии, Ливии и всего остального. И сейчас эти противоречия закрывать становится все тяжелее. И я думаю, рано или поздно действительно все может закончиться достаточно большим конфликтом между Израилем и Турцией и множеством других конфликтов. То есть, на самом деле, там что угодно может быть, я уже абсолютно никакому раскладу не удивлюсь.
6: Я, может быть, удивлюсь, если действительно вот прям прямое какое-то противостояние начнется между Турцией и Израилем. Вот в этом плане я удивлюсь. Вот прям,
13: да,
6: вот вооруженно.
13: Будет прям мировая бойня, она уже со всех флангов готовится.
6: Нет, ты просто помнишь, флангов, да, что извините. Турция это сейчас вообще такая страна сильно опасная, потому что она является в одно время членом НАТО, потом исламского НАТО, который они там создали, ну, пусть не такой большой организации, но все равно. Плюс находится в относительно таких нейтральных отношениях с Россией, вроде бы и выступая против, но и вроде бы и сильно против не выступая. Они вот, да, любят на всех стульях сразу посидеть, полежать, потанцевать и все с этим, все остальное. В общем, да, тут поэтому с Турцией сейчас дела иметь — это, ну, такой опасный достаточно актив. Так, дальше пойдем. Я предлагаю тут с Израилем пока что сильно не разговаривать.
13: Вопрос у них в том, кто будет еще и пилить остатки Сирии, потому что рано или поздно там все остальное это будет тоже уничтожаться с таким-то президентом замечательным, как террорист.
6: Ну, тут, да, вообще, если честно, вот даже вот прямо разбирать нынешнюю ситуацию, это просто вот такой очередной политический шаг для того, чтобы напомнить: Эрдоган, мы вот тебя вот не очень любим, и ты вообще плохо делаешь, что против Израиля что-то там предпринимаешь, и просто даже то, что говоришь против Израиля, что-то плохое, поэтому не надо, вот мы на тебя в МУС подадим. Понятное дело, что это вряд ли к чему-то приведет, но так вот напомнить, что мы тут это почему-то вспоминаем про МУС только в тот момент, когда его вообще взяли и признали уже вроде бы как раз. МУС его и признал человеком, которого там арестовать надо. Или нет? Погоди.
13: Да.
6: Да, МУС его признал.
13: Уголовный суд, международный уголовный суд.
6: Ну вот, прекрасно.
13: Выдал ордер, из-за чего они с США и поссорились. Но вопрос-то, а насколько будет в принципе котироваться римский статут, учитывая, что уже и Трамп с трибуны ООН призывает все выходить и так какой-то нам ненужный такой...
6: Угу. Так, ну ладно, давай с Израилем тут сильно действительно разглагольствовать не будем, потому что еще у нас остается достаточно новостей для обсуждения. И первое вот из оставшихся касается, кстати, да, дорогие друзья, про номер телефона не забывайте, а то время будет заканчиваться, будет сложнее дозвониться.
13: Да, последнюю минуту уже
6: Да, последнюю минуту вряд ли сможем ответить. По поводу, значит, тут было несколько заявлений ФСБ России, они говорили о том, что британские спецслужбы сейчас фактически создают, ну, вот такой центр силы, который должен противостоять или потенциально заменить действующее руководство России там где-то в будущем. И началось это еще с того, что ФСБ сообщило вот о возбуждении дела против Ксении Максимовой, основательницы организации Russian Democratic Society UK. И вот как раз по версии ведомства, после начала СВО она создала в Лондоне структуру, объединившую российских релокантов, организовала антироссийские мероприятия, участвовала в деятельности там организаций, признанных в России террористическими или нежелательными. И вот эта вот вся движуха, по-другому не назовешь, она находится под четким вниманием наших спецслужб, и там буквально вот каждого знают, вот буквально наша контрразведка докладывает, что поименно знает россиян, которые связывают вот эту свою деятельность с решением, с желанием там поражению России и всем остальным. И вот мне, знаешь, любопытно, они правда вот рассчитывают на то, что какой-то там альтернативный центр силы создадут? Вот это давно ведь история с тем, что все иноагенты, ну, многие там иноагенты, они думают, вот я приеду, буду там на должности, не знаю, министра просвещения, а я вот буду министром культуры. И вот они вот как будто бы вот такой, знаешь, иностранной коалиции, вот как соберутся, как придут в час нужды.
13: Ну, это не так глупо, потому что у нас же есть пример там Солженицына и всех остальных диссидентов и всего остального. Ну, они думают, если один раз было, значит, может и повториться. Но, с другой стороны, если, ну, как бы, упаси бог, конечно, но если мы рассуждаем в плоскости там гипотетической, ну, не дай бог, если Россия проиграет, а чего нет-то?
6: Ну, нет, ну подожди, во-первых, что нет, это, мне кажется, у нас даже обычные люди, вот все обычные, как вот мы, не примут приезда тех людей, которые бросили свою страну в час нужды, да и просто там в тот момент, когда определялось, вы с страной или нет с страной. И тут, ну
13: так это уже будет разговоры. Тогда, если мы проиграем, это будет другая страна. Ну, с той страной они не были, они как бы за другую демократическую Россию, где можно яйца к брусчатке прибивать.
6: Нет, ну подожди. Подожди, что значит,
13: нет?
6: Они не были с этой страной? Эта страна, она есть и есть. Да,
13: пока она есть, но если, допустим, мы проигрываем, причем, ну, смотри, в чем прикол-то, то есть одним из собой это все не ограничивается, да, речь идет о череде противостояний, которые будут против нас еще разворачиваться, и это будет происходить неоднократно. Ну, Солженицын-то сколько десятилетий ждал своего приезда, когда вот он приедет уже как нормальный чувак. По факту-то такой же предатель и сволочь, как и все эти, абсолютно ничем не отличающиеся. Но приехал же в итоге и как-то отлично себя чувствовал, и даже до сих пор в некоторых местах у нас памятники ему стоят, и собственно, от них, кстати, по-моему, как раз-таки надо избавляться. Но, понимаешь, они же взрощены, вот все эти люди, о которых ты говоришь, там дело не только в деньгах. Человек только за счет одних денег не сможет, да, общество сможет, а вот человек нет. Там еще дело и в идеологии, и мы сами педалировали всю эту солженицовщину, которая теперь как бы она проросла, они все выросли, они стали такими же, они восхищались в детстве вот этими мразями и подонками, а теперь думают, вот мы такие же, мы тоже там вернемся в свободную там и демократическую Россию. Опять же, в их представлении. И даже когда СВО закончится, попытки уничтожить и расчленить Россию,
6: не, ну, хотя они вот будут... Я, может, тоже вот у нас слушатель написал, да как не примут, 90% людей не знают этих релокантов, что уезжали, что приехали. Но как будто они будут обращать на них внимание, если те не начнут будут метить на какие-то высокие должности. Но все равно
13: нет,
6: там...
13: Нет. Если мы, ну, проиграем, то это значит, нами будут управлять... Ну, в том числе и из-за океана. И вот уже люди из-за океана будут решать, где, как, кого и ставить. Тем более, что они, я уже говорил неоднократно, сознание человека, да и всего общества в целом, переписать это 5 минут. Ну что да, ты можешь сказать на то, что есть до сих пор абсолютно дегенеративные люди, которые восхищаются до сих пор этим подонком Немцовым? Просто конченым, вот просто, ну, восхищаются же до сих пор, для кого-то он там герой, потому что что-то он там когда-то какие-то такие вещи говорил, которые им нравятся, про там демократическую, свободную Россию, а то, что он как раз-таки один из основателей приватизации был, которую как раз-таки большинство российского народа-то и не одобряет, я во всяком случае не слышал, чтобы кто-то говорил, да, приватизация круто, но это уже никого не волнует, понимаешь, потому что он будет продвигаться и все, ну, то есть сознание людей... Общество, его можно переписать. Это уже не там оценка, что мне кажется, такого не будет. Это просто работающая история.
6: Не, ну да, но все равно согласен. Подготавливают, да, для альтернативного варианта управления. Но если вот посмотреть на реальность, они правда думают, что получится победить?
13: Ну, я думаю, что да, у них же информационка.
6: Нет, просто
13: в том
6: вот как
13: числе
6: это
13: другая.
6: Хорошо, ну а как это должно выглядеть вот в их представлении? Потому что победить сверхъядерную державу, а мы именно вот с точки зрения ядерного потенциала сверх.
13: Изнутри.
6: Изнутри. А вот это изнутри, оно вот действительно реально в нынешних обстоятельствах, я вот почему-то в это не верю.
13: Ну, в нынешних нет, но ты же не можешь предсказать, что будет там через 4 года, через 5 лет. Этого никто не знает. Да. Но ты же там это, когда играешь в карты или там, когда ты играешь в шахматы, ты же готовишь ходы там дальше, ты же не пешку хочешь съесть, а использовать пешек и все остальное для того, чтобы в конечном итоге съесть королеву, понимаешь?
6: Ну,
13: точнее,
6: да,
13: короля
6: да.
13: убить. Поэтому, ну, это вопрос, ты же не знаешь, как что и когда сыграет. Вон, например, Тихановская. Ну, бестолочь бестолочью, да, и людям совершенно неинтересно. Но, тем не менее, держит же, да, это дополнительный способ сказать свою фи. Это дополнительный способ потом в какой-то нужный момент ее использовать, как вот такую, знаешь, как буфер. Да, то есть ее поставят, например, а потом к власти поставят более пригодного для этой деятельности чиновника уже из другой петушиной обоймы.
6: Mm-hmm. Ну вот тут, знаешь, начали говорить о том, что, ну вот в комментариях, если, ну вот это в кавычках, Россия проиграет, то, в принципе, здесь ничего никогда не закончится. До последнего русского партизанщину из славян устроят и, в общем, в какой-то степени...
13: Ну, это, знаете, людей, которые реально готовы воевать, их на самом деле, ну вот именно вот так вот в партизанской среде, ну, мне кажется, их не так уж и много. Ну, даже если устроят партизанщину, ну, как бы, во-первых, там против кого воевать-то и прочее. Ну, то есть это же мы все говорим в теории, это может быть реализовано абсолютно как угодно.
6: Ну да, это действительно так. Так, ладно, тогда на этом не будем зацикливаться, потому что они эти планы строят уже долгое время.
13: Мы будем просто надеяться, что этого никогда не произойдет, но вот эти вот все люди, которые там объединяются в эмигрантские эти истории, ну, понятное дело, они спонсируются НКО, тем более Великобритания, она как бы этим славится, да, то есть там иностранный агент Оксимирон, любитель пожелать смерти этим арабским детям, он как бы с самого начала такой вот и был, да, то есть я уверен, что он завербован MI6 был. Много факторов, которые об этом говорят, о продвижении через СМИ Ходорковского, связанного с ЦРУ, иногента и террориста, да, и прочие многие факты, но вот оно как будто бы все об этом говорит, так что здесь... такое. То есть британцы, у них самые большие как раз-таки шпионские и разведывательные сети на территории России из всех когда-либо существовавших.
6: Так, давай продолжим тогда, вот не будем зацикливаться, пойдем дальше. У нас тут МВД подготовила перечень профессий для трудоустройства иностранцев вне квот. И вот знаешь, что тут любопытно? Самые вот такие заметные профессии стали генеральный директор предприятия, кроме субъектов малого предпринимательства, начальник предприятия, управляющий предприятием, программист, инженер-программист, техник по наладке и испытаниям. Вот такая картина. Это вот без квот.
13: А есть техник пи наколадки?
6: Техник пи наколадки есть. Это надо, значит...
13: Бармен.
6: Кстати, бармен. Погоди, а что там надо? Я уже забыл, из чего состоит. Вообще теряю хватку.
13: Слушай, я уже давно не пью. Кстати, у меня вот я как-то даже не заметил, уже 422 дня ноу-алкоголь. Mm-hmm. Вот, и я, конечно, вот думаю, что все-таки, наверное, надо к пятилетию стремиться.
6: Хорош. Но это правильно, это хорошее стремление. Так, в общем, здесь МВД, в принципе-то, предлагает убрать вот эти квотные ограничения для иностранцев по дефицитным и квалифицированным профессиям, от программистов и инженеров до врачей, строителей, энергетиков и специалистов сельского хозяйства. И тут вот что любопытно. Вот ты как считаешь, настолько нам не хватает уже, там, не знаю, в каких-то областях кадров,
13: да,
6: что надо вот нас, прям... Просто взял и все работать, а как это все потом организовывать, откуда эти люди будут, какие это люди, как будто бы, не знаю, волнительно немножко.
13: Это печально, да, это печально, и это очень большая проблема, но она связана во многом и с идеологической обработкой, да, то есть когда-то все там шли на юристов просто потому, что юрист будет зарабатывать, и это как раз-таки было в период главенства финансового капитала в нашей стране, а теперь требуется реальное производство, а всех этих кадров нет, ученых нет, с образованием большие проблемы, да, то есть несмотря на то, что школы там есть хорошие, есть крутые, я вот сам недавно голосовать ходил и был поражен, той школы, в которой я приходил, правда, особенно актовый зал, где у нас голосование проходило, я, конечно, по-хорошему этим школьникам позавидовал, однако это не отменяет проблемы самого образования, да, хорошие условия, но и идеологических установок, которые диктуются в первую очередь экономикой, но с точки зрения идеологии экономика у нас осталась, как бы странно это ни звучало, все еще либеральной. То есть у нас учат тому, что вот планы – это ерунда, рыночек порешает, невидимая рука рынка, Адам Смит, Карл Маркс – это был просто обиженка, а Ленин вообще за братом стил. И всему остальному, и у людей сбиваются вот эти ценностные ориентиры. Да, дело не в том, что я там переживаю за моральный облик общества или что-то такое. Просто вот действительно работать и что-то создавать некому. Все хотят перепродавать, все хотят просто заниматься спекуляции.
6: Давай по поводу перепродажи. У нас тут маркетплейсы сейчас становятся таким любопытным местом, потому что потребительский терроризм как был, так и остается. Очень много людей заказывает там 50 каких-то товаров, после этого берут один, потому что ему все остальные не понравились. Вот с 1 октября 2026 года российские платформы, в принципе, должны будут обеспечить фактически покупателю возможность предъявить претензию, требования о возврате через сам маркетплейс. И вот, знаешь, тут начали говорить о том, что маркетплейсы это хитряют, они делают как? Они берут и просто фактически включают вот эту стоимость возвратов в стоимость товаров. И получается, вроде бы как человек-то и, может быть, действительно там наотказывал, а другой, который ни разу не отказывал, заплатит цену за обычный товар больше, чем он платил бы до этого.
13: Я, честно говоря, не очень понимаю, как это работает, потому что насколько вот у меня было, ты, если у тебя большой процент отказов, то у тебя скидка меньше. Вот это, на мой взгляд, отличный способ мотивации, и платить, конечно же, должны те, кто дофига заказывают и ничего не берут. Вот и все. Зачем что-то там еще выдумывают? Но маркетплейсы, они, конечно, всегда будут хитрить.
6: Так же они маркетплейсы. Их и все-таки тоже не слишком приятно, знаешь, когда ты везешь огромное количество товаров и потом возвращаешь столько же, потому что человек просто, не захотел. Хотя, с другой стороны, если человек вот первый раз действительно там заказал какой-то товар и, ошибся, там, потом еще раз ошибся, час такой бывает, кто знает. Тщательнее выбирать или продумывать прям. Очень многие же есть эти импульсивные покупки, когда человек прям берет такой, хочу все купить. У меня, правда, не было, но я думаю, у многих там было, когда там листали, вот это куплю, а потом, да все это не надо. Вот это тоже такая проблема.
13: Я обычно просто одну вещь в двух, в трех размерах заказываю, мерю и...
6: О!
13: принимаю решение.
6: Согласен абсолютно. Так, знаешь, у нас вот буквально 2 минуты остается. Я думаю, вот еще одну тему успеем зацепить. Давай поговорим немного, тогда уж раз с этого начали сегодняшний выпуск, про женщин. Ну, точнее, не про то,
13: что... Женщин!
6: Не про женщин, а про то, какими... ну так, вот давай вот так. Как русские женщины смотрят на мужчин и кого они считают прям вот сексуальными? И вот онлайн-сервис один показал, опросил 2200 женщин старше 18 лет.
13: Ты хочешь, чтобы я сейчас могнул, да?
6: Вот ладно. Это, ты понимаешь, я недавно об этом узнал, вообще об этом могнул, я не знал.
13: А то, что я тебя могнул?
6: Да, я первый раз узнал, вот, я от тебя могнул, я с ума сошел, думаю, какой ужас. Так вот, оказалось, что 53% респондентов сексуальная привлекательность мужчин связана прежде всего с ощущением

0: Порнофильм до конца.
1: Почему?
0: Ждут, что в конце они поженятся.
1: Точно, да.
0: Да, и это такая же вот история, женщины путают. Мы про сексуальность мы говорим просто в теории. Вот,
1: так
0: типа,
1: и тем более
0: да,
1: там должен быть вообще плохой парень, такой вот злой весь, тестостероновый и все остальное. Ну вот, чтобы сексуальным-то был. А то, ну, скучный там, который в очочках зарабатывает много, он неинтересный. Чего он?
0: Да.
1: Ну вот зачем
0: поэтому
1: это все?
0: Вот, тут спутано. Да это просто абсолютно идиотские опросы. Как ты по фотографии вообще поймешь, человек там вызывает доверие или нет?
1: А вот так.
0: Может быть.
1: А вот
0: так. Да, может быть. Вот, например, когда видишь иноагента Штефанова, сразу понимаешь, что это педофил и насильник.
1: Ну ты решил в конец кинуть, да? Ну ладно, хорошо, промаркировал.
0: Да не, мне просто ролики сейчас попадаются с его какой-то там вечеринки. Это жесть, конечно.
1: Сегодня завершаем. Дорогие друзья, всем спасибо за звонки, сообщения. Увидимся завтра.

0: Страна героев. Вячеслав Шастин. Батарея управления артиллерийской бригады Вооруженных сил России принимала участие в боях на одном из участков спецоперации. Наши военные подвергались систематическим обстрелам противника. Вели не менее интенсивный ответный огонь. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Шастин выполнял боевые задачи по обеспечению устойчивой связи. Это было необходимо для оперативного управления огнем российских дивизионов. Украинские радикалы понимали значение надежной связи. Они упорно пытались лишить наши подразделения эффективного управления. В результате очередного обстрела осколками была повреждена машина связи. Узнав об этом, Вячеслав Шастин без промедлений загрузил в БТР необходимые для ремонта запчасти и выдвинулся на место происшествия. С угрозой для жизни он прибыл на передний край, в зону интенсивного огня. Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность машины. Затем переместил ее в безопасный участок и наладил прерванный канал взаимодействия подразделений. Благодаря профессиональным и мужественным действиям российского военного было восстановлено устойчивое управление войсками. Вылазки врага были отбиты, а наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10 утра, в Уфе полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска минувшей ночью успешно поразили украинские объекты. Еврокомиссия отклонила запрос о выделении средств для поддержки украинских фермеров. Авиаперевозки между Россией и Китаем выросли в сентябре. Далее подробности. Российские войска ночью ударили по центрам обработки данных Би-Мобайл и Парковой в Киеве, работавшим на ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы также поразили локомотивное депо в Киеве, где был склад ракет «Фламинго» и компонентов к ним. Складской терминал «Белогородка» в Киевской области, где производили и хранили дроны, под станцию Усатова в Одесской области, которая снабжала электричеством украинские порты. Кроме того, поражен цех производства беспилотников Одесской области. Армия России также нанесла удары по объектам инфраструктуры в порту Измаил, обеспечивающие разгрузку военных товаров. Россия будет добиваться международного признания преступлений нацистов и их пособников против советских граждан, в том числе массовых убийств в Бабьем Яру. Актами геноцида советского народа заявили в МИД. 29 сентября исполняется 85 лет со дня начала массовых расстрелов гитлеровцами еврейского населения на окраине оккупированного Киевом в урочище Бабий Яр. За два дня было расстреляно более 33 тысяч человек. Это были преимущественно женщины, дети и старики, отметили в МИД. Массовые казни продолжались вплоть до освобождения Киева Красной армией. В общей сложности в 1941-43 годах здесь были убиты свыше 120 тысяч человек разных национальностей. Разбор завалов на сгоревшем заводе пиротехники в Кубринске Ярославской области завершен. Идет осмотр места происшествия, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Также там восстановили энергоснабжение. Напомню, пожар в селе произошел в минувший понедельник на территории завода по производству петард. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Причины пожара установят специалисты, подчеркивал губернатор Михаил Евраев. Возбуждено уголовное дело, задержан директор завода. Украина обратилась к Евросоюзу за поддержкой для своего сельскохозяйственного сектора, но Еврокомиссия отклонила запрос о выделении 250 миллионов долларов для поддержки украинских фермеров, заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий. По его словам, экономика страны находится в кризисе, а объем экспорта ниже необходимого. В свою очередь, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, он внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, 13 августа сообщил, что Украина потеряет более 2 миллиардов долларов экспортной выручки во втором полугодии этого года из-за проблем с логистикой в украинских портах. Авиаперевозки между Россией и Китаем в сентябре выросли на 30-45% в годовом выражении. В неделю сейчас осуществляется порядка 300-315 рейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В среднем за год пассажиропоток между странами увеличился на 46-47%, то есть почти в полтора раза. Уточняется, что основные полетные программы по-прежнему сосредоточены в Москве, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге и Хабаровске. На эти 5 городов приходится примерно 80% всех рейсов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: А потом туда это вот целая история.
3: Дорогие товарищи, доброе утро. Мы разбираем систему работы ВК. Изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник», начинает свое вторничное вещание 29 сентября. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе утро, начинаем. Да, поехали. Я, слушай, в этом плане, ну, потом мы можем это обсудить, но, в принципе, я снимаю на телефон и на общую камеру в студии, и как-то я привык к ВК, и ВК мне даже нравится. Ну, просто поначалу я тоже так же, вот у меня такая же была реакция, как у тебя, что непонятно, что и как. У них очень разветвленная система размещения.
2: Ну, тут просто нету вот этой опции, которая, ее просто не существует, она отсутствует, в принципе, ну, не знаю, ладно. То есть, как-то они мыслят своими, видимо. Ну ладно, бог с ним. Молодцы. ВК отлично. Все подписывайтесь на нашу страницу.
3: Подписывайтесь на нас везде. Это называется.
2: Везде. Да,
3: подписывайтесь на нас везде. Где только можно. Так, ну что у нас сегодня? У нас сегодня будет... Мы сейчас час будем обсуждать всякие разные новости и звонить звонки, отвечать на ваши звонки. Дальше у нас будет журналист, телерадиоведущий Сергей Мардан, потом врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер доктор Фил, он же Филипп Кузьменко, будем говорить про сердце и про прочие всякие разные вещи, связанные с сердцем. Ну и что, начинаем. 495 у нас код Москвы. 95-95-91-2. Это у нас номер нашей студии. Мы решили больше времени дать вам для звонков. Теперь практически ежедневно мы будем давать вам больше времени для звонков, а нам для обсуждения тем, которые у нас есть и у нас, и у вас. Так, еще раз повторю, 495-95-95-91-2. Звоните нам. А у нас тут есть вопросы уже, которые нам задают. Причем, что интересно, не Григорий Л. Вот это прям, знаешь, это сегодня какой-то праздничный, наверное, день у нас. Кроме Григория Л, к нам зашел Павел Бадин и спросил нас. Добрый день, Петр Алексеевич, Трофим Викторович, дорогие слушатели и зрители. А это вопрос не к нам. Вот так вот. И вообще все вопросы эти не к нам. Мы сегодня никому не интересны. Не мог обойти эту тему, спрашивает наш зритель. Вот Тимати и еще один человек купили суперкары. А это мы, наверное, с Сергеем Марданом обсудим, да? Этот вопрос про суперкары. Хотя можем мы сами...
2: Я уж не знаю, кому как интересно.
3: Как скажешь. Каждый из них заплатил по 200 плюс миллионов рублей утильсбора. Это правильно, освещать такие дорогие покупки с учетом утильсбора? Первый вопрос. И второе, получается, если есть деньги, то можно обойти все санкции. А какие санкции? Санкции мы обходим во всем. Вы знаете, Григорий, вот если брать самолеты наши, на которых я летаю по два раза в неделю, они все под санкциями, ну, кроме суперджетов. Кстати, суперджеты тоже под санкциями, потому что там есть двигатели, например, на них сейчас, на нынешних суперджетах стоят не наши. И наши компании обходят эти санкции всеми правдами и неправдами на ежедневной основе, потому что это все требует обслуживания и ремонта. Вот, соответственно, это правильно или неправильно? Стоит это, кстати, подороже, чем любой суперкар, скажем так. Вот. Обходить санкции. Ну, конечно, обходят. Конечно, все обходят санкции. Абсолютно все. Даже тот, кто хочет себе шкафчик Икея домой поставить, он все равно вынужден обходить санкции, потому что Икея в России официально не торгует и объявила нам санкции, ушла из России. А люди покупают икеевские шкафчики до сих пор, потому что чем-то вот они им нравятся. Не знаю, чем. Но чем-то нравятся. И причем хвастаются этим в сети. От суммы денег, наверное, зависит только, да, наша реакция. А так-то не знаю. Но обсудим это еще сегодня. У нас звонок есть. Слушаю вас.
4: Добрый день. Меня зовут Денис. Хотел бы попросить, чтобы вы прокомментировали следующее. Вот есть честный знак, который вводится для маркировки товаров, чтобы их невозможно было пробить ввиду того, что там срок годности прошел. И сейчас происходит ошибка. Честные знаки пробиваются на кассах сотрудниками, и в сетях вводят сейчас штрафы сотрудникам, которые пробивают честный знак, ну, продают товар, тот, который не может быть продан. Это существенная недоработка системы, но в конечном итоге отвечают люди, которые работают в этих сетях. И вот хотел бы, чтобы вы прокомментировали ситуацию, почему вводятся штрафы за пробитие честного знака. Хотя сам по себе этот маркер был введен для того, чтобы невозможно было пробить продукт и отпустить людей.
2: Вы знаете, я боюсь, мы... Я не знаю, Трофим, наверное, знает что-то. Я, честно говоря, не очень понимаю, как работают штрафы. И это очень специфический вопрос торговли. Давайте мы его просто вот выслушали. Возможно, кто-то на него ответит, кто занимается, собственно, разработкой систем штрафов.
3: Можно нам позвонить в эфир, кстати, те, кто разбирается в этом, кто занимается торговлей или разработкой, или сопровождением этих честных знаков, позвоните нам в эфир, вы можете спокойно ответить. Такая новая форма взаимодействия слушателей со слушателями может у нас получиться. Если кто-то в этом разбирается, расскажите. Я уже давным-давно не занимаюсь никакой торговлей, миллион лет, и слава богу, как говорится, и не планирую, поэтому ничего не могу сказать вообще про этот честный знак.
2: Да, вот. Извините.
3: Вообще незнакомая тема. Про эгоиз еще что-то могу по старым воспоминаниям рассказать, а про честный знак вряд ли.
2: Есть вот другая тема. Я сегодня, когда записывал свой, пока вы спали, там у меня звук не записался, поэтому у меня много тем, которые я осветил, но никто их не услышал. Я могу повторить.
3: Но мимика была выразительная, я так подозреваю.
2: Да, не особо. Нормально.
3: Так.
2: Вот. Так что, если у нас больше нету звонков, то можем поговорить.
3: Рассказывай, да. Да что, пока звонков нет, что?
2: Во-первых, много чего происходит, естественно, в мире событий много разных. Вот мне понравилась история. Вчера была интересная история, значит, по поводу российской гражданки по имени Кристина, которая летела из Милана в Нью-Йорк в самолете, вот, ну и там устроила некоторый дебош, требовала алкоголь, ну, там обстоятельства я не знаю, ну, пыталась открыть дверь, там, ну, как обычно, в общем, все. Вот, и я прочитал новость, что, значит, ей грозит до 20 лет тюрьмы за такое в США. Угу. Вот, а сегодня была новость, значит, что разрабатывается новая... поправки к законодательству, они их отправляют в Госдуму, разработчики, значит, с целью расширить перечень нарушений, по которым авиакомпания будет иметь право внести пассажира в черный список. Вот. То есть, ну, там сейчас есть, наверное, какой-то список действий, а надо его расширить, потому что есть еще. Ну, понятно, что, значит, внесение в черный список такого пассажира – это, ну, такое щадящее весьма наказание. Я вот решил посмотреть, а что же вообще с законодательством в разных странах происходит по поводу авиахулиганства, как вообще дела обстоят, у кого там, значит, какие законы и прочее. Значит, могу сказать, что у нас в России... Все довольно скромно. У нас большинство уголовному преследованию не подвергаются вообще. Вот. Штрафы небольшие, от 500 рублей, значит, у нас можно до 5000 административный штраф. Дальше есть уголовная, если ответственность, то там штраф до 1 000 000 рублей, но это надо, видимо, что-то там сильно повредить. И есть возможность лишиться свободы, это если ты, значит, какую-то взрывчатку туда пронес и реально, значит, там терроризмом занимаешься, но это там 7-8 лет у нас. Значит, при этом, ну, в общем, довольно все просто, да, мы видим, что люди дебоширят, их там как-то снимают, потом что-то они там какие-то деньги, может быть, выплачивают. А может, и не выплачивают. Вот. Ну, как-то это все сходит на нет. Вот. Я посмотрел законодательство в других странах и, конечно, значит, изумился. Ну, есть тоже мягкие страны с мягким законодательством, но есть страны с жестким законодательством. Значит, США, там есть политика так называемой нулевой терпимости. Вот. И все дела автоматически передаются, значит, в уголовку сразу. Вот, штраф там можно получить, значит, от 250 тысяч долларов и выше. Вот, можно получить еще дополнительно штраф там, значит, 30-40 тысяч долларов и, как я уже сказал, до 20 лет тюрьмы в зависимости от тяжести деяния. Ну, то есть, серьезно все. Значит, в Великобритании до 5 лет можно присесть за дебош. Значит, пожизненные запреты на полеты для злостных вообще. То есть, тебе вообще запрещают летать. Штрафы тоже довольно приличные в Великобритании, там до 80 тысяч фунтов, ну, 100 тысяч долларов. Сингапур, например, тоже там страна с жестким законодательством. До 10 лет тюрьмы дают за такое. Значит, штрафы до 500 000 сингапурских долларов. Ну, это я подозреваю где-то, наверное, ну, сколько? Ну, тысяч, наверное, $100 американских. То же самое примерно в Канаде, то же самое в Австралии, то же самое во Франции, там до 5 лет, то же самое в Гонконге. Значит, если посмотреть вот на этот минимальный порог, то в России, в общем, можно 500 рублей заплатить и уйти спокойно, значит, от ответственности. Значит, почему все это происходит, почему так относятся в разных странах по-разному, сказать сложно, но, может быть, в России более гибко подходят, как бы входят в положение человека, ну, выпил там и так далее. Я лично видел давно еще, причем это политика авиакомпании, когда при мне на борт не пустили, это было, я думаю, где-то в начале, наверное, в середине, наверное, 2000-х, где-то там ближе к 2010-му, может быть, 2012-му году, когда в Люфтганзе на борт не пустили не просто пьяного пассажира, а он просто такой был слегка, ну, то есть у нас это все такие ходят, вот, то есть довольно жесткие правила. Вот, ну, не знаю, какие-то разные подходы, черт его знает, хорошо это, плохо, вот, не знаю, может быть, зрители наши скажут, что они думают по этому поводу, может быть, надо как-то нам тоже пожестче, или нормально, ну, подумаешь, действительно, вот я думаю, что эта женщина, дай бог ей, так сказать, там, освободиться и не сесть в Соединенных Штатах, она, наверное, думала, что, в общем, будет как в России. А там явно не как в России все происходит. Не знаю, может быть, действительно надо входить в положение. Ну, бывает, выпил пьяный, действительно, там хочется морду набить соседу. Ну, а что такого? С другой стороны, ну, норма жизни вроде как. С другой стороны, ну, мы же понимаем, что воздушное судно, особенно находящееся в полете, оно, ну, помимо того, что там угроза безопасности кратно вырастает по сравнению с обычными средствами транспорта или какими-то общественными местами, ну, потому что в воздухе там и так далее, мало ли что, разгерметизация, может быть, еще что-то. Но мне кажется, вот здесь, знаете, что мы не принимаем во внимание? Фактор страха и ужаса, который вот подобный гражданин вселяет в находящихся в салоне пассажиров. Дети там могут быть, женщины, вот, которым просто психологически все это тяжело выносить, вот такого орущего там еще какого-нибудь пьяного дебошира в замкнутом пространстве. Вот. Наверное, вот, мне кажется, корни здесь, и мы видим, что в других странах там, скорее всего, это делается во избежание, ну, каких-то коллективных исков для того, чтобы, ну, люди понимали, что вообще это последствия тяжелые достаточно могут быть. У нас, я что-то, честно говоря, не припоминаю каких-то дел, когда кто-то реально там, значит, сел, если речь не идет о прям уже настоящем теракте. Вот, как-то истории про то, что кого-то сняли и этого самого скрутили там, значит, и когда-то изолировали, бывают, а вот как бы, чтобы наказали, такого чего-то нету. Ну, вот такая интересная, мне кажется, тема. Если есть у наших зрителей мысли на этот счет, то набирайте, скажите, как вы считаете. Может быть, действительно, надо пожестче вообще вести себя с подобными гражданами, которые дебоширят в транспорте, особенно в воздушном.
3: На звонок есть, да, потом я тоже могу пару слов сказать, поэтому, потому что летаю много. Слушаю вас. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
5: Я хотел задать вопрос, как считается, мы проигрываем ли мы в информационной войне с 44-й страной? Просто когда наблюдаешь картинки ихние, там наши прилетают, когда к ним... как они это выкладывают, и когда к нам прилетают. Ты просто с молодежью общаешься, они смотрят рилсы, и у них непонимание, что они нам делают и что мы им делаем. И мы выходим не очень красивые. И, может быть...
3: То, знаете, извините, перебью вас.
2: Да, не вот сейчас, не скажу, очень понятно, о чем речь, честно говоря.
3: Ключевое слово «рилсы». А я как раз понял, потому что у меня вот недавно мы с молодежью как раз беседовали, тут ключевое слово «рилсы». Как вас зовут? А, уже все никак не зовут, к сожалению. Вот. Тут девушка сказала ключевое слово «рилсы». У нас, в общем, освещение СВО и наших успехов сейчас идет все лучше и лучше, и уровень очень крутой. Ну, хотя бы посмотрите «Украина.ру», про который мы уже, это язык стерли по самое основание рассказывать, да, телеграм-канал. Ну и там теперь Макс-канал у них, все, что хочешь. Все с картинками, со всеми пирогами, все нормально и с видео. Вот там всякие судоплатовые и прочее. Прям, не знаю, там дроны уже залетают прямо в эти, в укрепрайоны. Уже съемки идут, как они прям там, не знаю, прям в рот залетают украинским офицерам эти дроны. То есть все это снято, показано красиво наизнанку, все как положено. И кому надо, хотите с мясом, с кровищей, а кому надо, хотите так вот аккуратненько, без этого, просто взрывы, все это есть. Но есть нюанс, вот наша слушательница сказала слово рилсы. Рилсы – это в первую очередь ТикТок. В первую очередь, это сейчас самая популярная по рилсам сетка. И вот там как раз нас нет вообще. Там есть Украина в полном объеме. ТикТок, кстати, Украину как-то толерантно более относится, чем к нам, хотя это китайская сетка. У нас есть определенные запреты, ну, их обходят, но никому не интересно в промышленных масштабах делать рилсы про наши успехи, попадания там и прочее в этом самом, в, на СВО. Вот, это раз. А второе, есть запрещенная еще одна сеть, где рилсы очень популярны. Вот Петр Алексеевич не даст соврать, и рилсы эти набирают там миллионы просмотров в этой запрещенной сети. Просто за пару-тройку суток можно набрать несколько миллионов просмотров. И там тоже сидит молодежь наша, причем количество этой молодежи кратно растет. А там мы не просто не имеем возможности, ну, на государственном уровне, а это прямо экстремизм и терроризм. То есть государственных органов наших в этой сетке нету, ну и около государственных.
2: Нет, конечно, нет, есть, тоже. Есть.
3: Как же, ну что, Украина есть. Есть там, и она выкладывает рилсы? Вряд ли.
2: Ну, там есть МИД, там нет, там все есть.
3: Не-не-не, я имею в виду именно наши информационные агентства, которые занимаются распространением информации о наших успехах. Я их там не видел, я специально тут зашел, вот начал искать, а чего есть у нас по рилсам, потому что я от детей от своих услышал, что вся информация к ним приходит из ТикТока и запрещенной вот этой вот сети. Они не смотрят...
2: Ну, там много, нет, там довольно много всего есть.
3: Или Министерство обороны,
2: Трофим Викторович, ты ошибаешься. Там много чего есть, и рилсы там
3: все есть. Хорошо, значит, у нас все хорошо, значит, я ошибаюсь. И у нас все прекрасно, с рилсами...
2: Хорошо или плохо, но...
3: Все замечательно. Вопрос
2: нет. Нет, оно там все есть. Во всяком случае, я регулярно там смотрю попадания по украинским объектам, там это прям все...
3: Все, вопрос снят, значит, наша слушательница не права, у нас все прекрасно в этом плане, и в ТикТоке, и в Инстаграме, везде все есть. Извините, запрещенный, признанный экстремистским, отвратительная сеть. Хорошо, был неправ. Едем дальше. Что у нас тут еще нас спрашивают? А, да, по поводу вот этих всех дебоширов. Ты знаешь, у меня вот больше 1000 уже перелетов за жизнь, скажем так. Ну, немало, у тебя тоже огромное количество. Я честно скажу, я ни разу не встречался с таким серьезным дебошем. Хотя мы летали в разных состояниях и с футбольными фанатами. И нарушали, конечно, правила. И бывало всякое разное. Вот, и кто-то закуривает по пьяни там в самолете и так далее. Но это все очень спокойно разруливается нашими стюардами и стюардессами. Во всяком случае, всегда так было. А вот трезвого человека, который на уши поднял весь самолет, мы с нашим с тобой, в общем, товарищем видели. И вот это было прямо очень-очень. Когда мы пошли на 16-й круг над городом Симферополем, как-то еще до СВО, там была плохая погода, и мы мотали круги, и абсолютно трезвая пожилая женщина вдруг начала истерить. И начала она истерить так, что даже у меня, у человека бывало в полетах мурашки вот такие вот со слона и сердце в пятки. Думаю, ну все, сейчас что-то будет. Вот, в итоге, кстати, решилось все очень ловко. Стюардесса налила ей стакан виски, ну, дала ей выпить, и все успокоилось. То есть, бывает и обратное. Что с такими делать, тоже непонятно. Но паника в воздухе, она может вызвать неадекватную реакцию. Ну, конечно, когда вот люди начинают двери выламывать. Мне просто повезло, я считаю, что никогда не попадался. Но если люди начинают двери выламывать и стюардам лица бить, и стюардессам, конечно, за это надо сажать, мне кажется, и сажать серьезно, потому что одно дело, ты на земле там побарагозил где-нибудь в кабаке в каком-нибудь, да, подрался с барменом и отхватил, а другое, когда на высоте 10 тысяч метров, ты начинаешь к персоналу, который отвечает за твою безопасность, приставать и ломать оборудование, конечно, за это надо, мне кажется, сажать. И четко объяснять, что, ребят, если так, то это тюрьма, а никакой не штраф и не 500 рублей. Вот, то есть тут я больше с американцами, конечно, согласен, что это зона повышенной опасности, и прямо там могут погибнуть люди, и много людей может погибнуть. Вот, конечно, такое бывает. Слава богу, повезло мне вот и с таким не сталкиваться. Хотя вот трезвая истерика, я еще раз повторю, она была страшнее любой пьяной. Это было очень жестко. Прям такая там женщина билась просто в истерике. Но ничего, кстати, профессионально, профессионалы, стюардессы, стюарды у нас очень профессионально решают такие вопросы, умеют, практикуют красиво. Вот. Звоните нам, у нас, сейчас не звоните нам, потому что у нас 1.5 минуты до перерыва. Тут нам вопросы еще есть. Слышали про взлом и утечку базы данных Пентагона, хотя у нас не меньшее горе произошла утечка в Додо Пицце. Про Пентагон, да, про хакеров слышал что-нибудь, про взлом массовый?
2: Да, взломали Пентагон, взломали Додо Пиццу. Вот сообщения были, там 3 миллиона данных, там взломали систему, значит, регистрации кадров. Вот, там 3 миллиона данных, вот, а здесь прям какие-то безумные вообще, то есть там что-то 60 миллионов заказов, данных по заказам у Додо Пиццы, вот, и это 60 или 80, ну, там какие-то безумные показатели, вот, ну, соответственно, кто заказывал на дом, вот, ну, можешь себе представить за какой-то период времени, ну, тоже что сказать, мне кажется, что уже все давно утекло, может, я, конечно, не очень понимаю, но, ну да, ну, если вы заказывали пиццу куда-то, можно, наверное, эти данные проанализировать и вывести из этого, значит, какие-нибудь личные тайны, узнать, что кто-то находился не по адресу прописки и заказывал пиццу туда. Вот, ну, наверное, может быть, известные люди какие-то, еще что-то могут пострадать. Ну, да, печально. Вот, их 2 дня атаковали хакеры и, видимо, доатаковались. Какая цель, не очень понятно. То ли там выкуп, то ли еще что-то, мы этого не знаем. Сейчас у нас новости будут.
0: Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его изгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Задержан руководитель предприятия по производству пиротехники после пожара в Ярославской области. Решается вопрос о мере пресечения, сообщили в Следственном комитете. Возгорание произошло в понедельник. На территории завода по производству петард погибли 14 человек. Одна женщина пострадала. Поиск тел продолжается. Возбуждено уголовное дело. Киев фактически превратился в прифронтовой город. Россия почти непрерывно атакует украинскую столицу, в том числе днем, пишет The Guardian. В преддверии зимы жители Киева готовятся к перебоям со светом и теплом, покупают зарядные станции, горелки и обустраивают укрытия. По данным Минобороны России, в минувшую ночь в Киеве поражены центры обработки данных ВСУ и склад ракет «Фламинго». Видео пожара в здании интернет-провайдера «Укртелеком» в Киеве, вспыхнувшей вчера после удара беспилотника, можно посмотреть в канале «Радио Спутник». Парламент Ирана изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер иранского парламента Али Никзад. Он добавил, что Тегеран не доверяет МАГАТЭ и его нынешнему руководителю Рафаэлю Гросси. По словам политика, агентство проводит лишь формальные проверки ядерных объектов в Иране и представляет негативные доклады о стране. Задержка с поставкой вооружений США на 14 миллиардов долларов может привести к срыву сроков создания многоуровневой сети ПВО на Тайване, пишет местная газета. Сделка, которую Вашингтон пока не оформил, предусматривает поставки сотен перехватчиков. Отмечается, что США отложили сделку на фоне состоявшейся ранее встречи американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. OpenAI извинился перед Австралией за взлом государственных ресурсов стран ее и моделями. Отмечается, что модели во время обучения получили доступ в том числе к порталу статистической отчетности системы Medicare, бюро криминальной статистики, а также данным Департамента здравоохранения штата Виктория. В компании заверили, что после инцидента усилили ограничения для искусственного интеллекта. Выставка российских вузов пройдет в Киргизии 2 октября, сообщили в пресс-службе Русского дома в Бишкеке. В экспозиции будут представлены инженерные, IT, медицинские, аграрные, транспортные и классические университеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Астрахани, Уфы и других городов России. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
3: Продолжаем наш эфир, уважаемые друзья. Продолжаем наши дискуссии. Изолента живьем. Трофим Татаренков, Петр Лидов. Мы обсуждаем насущное. Вы можете нам позвонить. Плюс 7495-95-95-912. Можете написать в Изоленту Плюс, задать вопросы, если они у вас есть. У нас есть еще полчаса до того, как у нас появятся дополнительные гости. И мы обсудим... Будем обсуждать. Вот кто-то мне позвонил, правда, на мобильный телефон.
4: Ну, нам и тут же позвонили в эфир. Я думаю, что транслировали твой звонок на мобильный к нам в эфир сразу. Слушаем вас, Алла.
5: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Это Антон из Москвы.
3: Слышно? Да, Антон, здравствуйте.
4: Да, Антон, здравствуйте. Да, прекрасно слышно. Говорите.
5: Волнующую тему подняли в первой половине часа по поводу штрафов. Я уже много лет об этом думаю, и как раз так удачно вы сегодня об этом заговорили. Меня не покидает ощущение, что штрафы надо сделать не просто с какими-то ощутимыми, их надо сделать болезненно ощутимыми, и тогда это исправит ситуацию. Касательно штрафов за нарушение ПДД...
4: Вы про перевозки, да, я правильно понимаю?
5: Трофим, на самом деле про любые. И насчет того, что сажать людей в тюрьму за дебош в самолете, я думаю, что это абсолютно правильно. А касательно штрафов, там, например, за неправильную парковку или за езду по встречке, я думаю, что все это надо увеличить раз в 10, а может и в 100. А может, надо их привязать к стоимости автомобиля и брать штраф в размере там, 10% от стоимости автомобиля. Я думаю, что тогда нарушений не станет вовсе, когда штрафы станут реально больными. Мое мнение такое.
4: Ну, смотрите, я не знаю, сколько вам лет, извините, перебью вас, да, я не знаю, сколько вам лет, но у нас... 38, ну вы до этого не помните тогда. У нас в 90-е годы был эксперимент, когда мы жили не богато, но некоторые жили богато. И вот у нас ввели штрафы, увеличили штрафы, помню, я не помню точно год, но очень сильно увеличили штрафы. Вы знаете, что произошло? Люди, которые не могли платить эти штрафы, они стали ездить по правилам. И потом, когда реально там бывало подставлялись, случайно проехав на красный свет, жутко переживали и отдавали, не знаю, там полмашины. А люди, которые были на тот момент козырные такие, их было достаточное количество, они просто демонстративно начали ездить так, как могли себе позволить. А могли они себе позволить ездить ой-ой-ой как. Вот мы в Ленинграде, в Петербурге тогда это все очень сильно наблюдали хорошо, когда люди просто цинично останавливались, даже анекдот на эту тему есть, когда останавливается 600-й Мерседес, приоткрывается окошко, оттуда бумажка в $100, окошко закрывается, и он едет дальше. Это документальный анекдот. То есть у нас вот так вот люди ездили по городу, когда повысили штрафы. Вот. А вот когда у нас стали лишать прав за езду по встречке, вот тогда уже стало все чуть-чуть по-другому. Люди по встречке перестали ездить. Ну, то есть, этих прецедентов стало гораздо меньше. То есть, тут, мне кажется, мое личное мнение, что когда кто-то выставляет штраф, ну, государство выставляет штраф, например, за скорость, государство говорит, условно это допустимо, но за деньги, грубо говоря. То есть, ты можешь тут припарковаться, где нельзя, но за 3,5 тысячи рублей. Ты можешь проехать со скоростью 130 км в час, но за 500 рублей, условно говоря. Это вот такой, понимаете?
5: Помню. У меня в институте так приятель говорил. Я еду со скоростью 500 рублей.
4: Во-во-во-во, да, так и было. Это прям выражение было такое, да. Поехать там на 100 рублей, ну или как-то, я уж не помню, какие штрафы были тогда. Вот, еду на минимальный штраф. Вот, вот как-то так. Да, да. Так что мне кажется, что это такое себе. Ну, вот в Финляндии это привязано к твоему месячному доходу.
3: К доходу привязано, да, в некоторых странах. Или есть прогрессивная шкала. Ну, допустим, одно нарушение столько-то, там, два больше и так далее. И дальше там просто запредельные уже начинаются штрафы. И я не думаю, что даже богатый человек себе может позволить каждый день платить, не знаю, там, по 10 тысяч каких-нибудь евро. Я считаю, что это поможет сильно, да. Ну, вообще, сегодняшняя система, она, я не знаю, как она там точно устроена, но как потребитель могу сказать, что она сегодня настроена в первую очередь на... Она решает эту задачу, в общем-то, вот, потому что штрафов действительно много, за скорость много, но она больше настроена, конечно, на пополнение бюджета, там, не знаю, местного или куда эти деньги поступают. То есть, камеры стоят так, что тебя будут штрафовать на маленькие суммы большое количество раз. То есть, в принципе, делая для тебя это безболезненным достаточно, но как бы потом ты, когда смотришь, там, у тебя набегает за месяц, там, не знаю, ну, там, 1005, допустим, рублей, 10. Вот. Хотя в моменте ты не замечаешь. То есть, нету задачи вот как-то остановить этого человека, а есть задача собрать больше денег. Поэтому тебя штрафуют, и как бы получается такой дополнительный налог. Но мне кажется, вот этот элемент прогрессивности, его нужно ввести, потому что он, конечно, большинство остановит. Потому что если ты один раз... Но тогда понимаете, что те люди, которые зарабатывают на этом, а это ведь понятно, что система очевидна какая. То есть там заказ муниципалитета. Да, вот нам надо... Значит, есть компания, там некий подрядчик, который обеспечивает камерами, системой фиксации, там, не знаю, умным городом и так далее. Понятно, что там обеспечиваются довольно серьезные сборы. Поэтому им выгодно вас держать на маленьких штрафах, но зато на постоянном таком, да, вот абонементе как бы. Вот, потому что если, например, мне сегодня прилетел штраф 500 рублей, завтра он, там, не знаю, стал 15 тысяч, а послезавтра 150, то я вас заверяю, что я перестану нарушать вообще. Вообще. Я вот, например, перестал нарушать, когда стало топливо дорогое. То есть, недорогое, извините, когда были очереди на заправках, да. Я тогда не знал, что у меня дизель, и заправиться можно спокойно. Я знал, что у меня дизель, но я не знал, что очереди нет. Вот, ну, неважно, все равно очереди были, и я думал, ну, что я буду, я не тороплюсь особо, поэтому на моей машине, там, если едешь там, около 100-110 км в час по трассе, то очень низкий расход топлива, ну, просто крайне низкий. Можно там 3 месяца ездить, мне кажется, совершенно спокойно на дизеле. Вот, а если ты там добавляешь и едешь, не знаю, там вот, допустим, 125-130, там где-то превышает чуть-чуть, то уже, значит, расход... Ну, короче, в целях экономии топлива я начал ездить по правилам. И вообще отлично, и привык. Так что я думаю, то же самое произойдет, но если так все нарушат, то они просто перестанут нарушать, а это, вернее, все заплатят большие штрафы один раз. То это будет невыгодно, потому что все будут ездить по правилам. Откуда тогда, зачем вот это, как окупать всю эту систему установленную? Поэтому, мне кажется, здесь такая проблема. Что тут с авиадебоширами, как это работает, для меня загадка.
4: Разные вещи совершенно, да, на мой взгляд. Вот я бы, знаешь, в автодвижении сделал бы тоже градацию, как вот в в простом нашем кодексе есть, ну, условно уголовные нарушения, ну, за которые там жестко, а есть, ну, условно административные, там, скорость, там, парковка, ну, то есть, вот, которые деньгами можно решать, а которые, вот, есть, которые, за которые надо прямо жестко наказывать, это, вот, мне кажется, было бы нормально, и тогда люди бы понимали, ну, типа, ну, надо вот... очень надо, нас... но дорого, окей, вот, или нельзя совсем, тогда было бы прям...
3: Ну, прямо очень хорошо. Надо, но дорого у нас устроены парковки так в Москве. Там 1500 в час, это или там 800 рублей в час, это обычное дело. Поэтому там всем, там принцип для всех такой. Очень надо, но дорого, а не надо, он на метро же. Вот. Ну, ладно, много вопросов у нас. В общем, да, у нас капитализм побеждает.
4: Значит, звонок вот у нас.
3: Какой-то... Давайте звонок послушаем.
4: Слушаем вас.
6: Здравствуйте. Дарья,
4: Рассвет,
6: Нижний Новгород, на связи.
4: Вот, здравствуйте, Дарья.
3: Да,
6: я там подкинула, честное слово, ребят. Вот, сейчас поспорю немного штраф, позволю себе, пожалуй.
4: Пожалуйста.
6: Что есть не обязательные штрафы, да, а есть там какие-то там вот на полосу, на встречку лишения. У меня год назад из-за неправильно, в том числе из-за неправильно припаркованной машины, сгорела новая машина. Вот прям 3 месяца с салона. Вот, а сгорела она, потому что моя прекрасная соседка неправильно припарковала машину, один из факторов. И пожарная просто не успела проехать. Машина горит 8, пожарная пыталась проехать 4. Просто неправильно припаркованная машина. Слава богу, никто не пострадал. Все живы, все здоровы. Угу. Но мне кажется, что вот этот пунктик, когда спецтехника не может проехать, а мы ставим как попало, потому что пятюню штрафа заплачу, ну, мне кажется, тут или здоровьем, простите, надо брать за такое, или штраф повышать. У меня все.
4: Ну, отлично, что бывает, да, такое всякое бывает. Бывает, что люди, превышая скорость на 15 км в час, попадают в ДТП, там, не знаю, происходит что-то непоправимое. Такие вещи бывают. Но вероятность, там ведь считают все очень просто, и об этом написано много всякого разного. Когда человек выезжает на встречную полосу, условно говоря, вероятность смертельного ДТП такая-то, когда человек припарковал машину в неположенном месте, вероятность смертельного ДТП несколько другая. Когда человек превысил скорость на 15 км в час, вероятность смертельного ДТП там тоже другая. Ну и в принципе ДТП. И исходя из этого, они рассчитывают и строгость наказания. Об этом это открытая информация. Тут никакой ядерной физики в этом нету. Вот. Просто другой вопрос, какую силу коэффициентов вот этих вот дают тому или иному нарушению, это уже человеческий фактор. Там типа сейчас боремся со встречкой. Да, и максимально лишаем там, условно говоря, прав за встречку. Ну, опять же, сейчас условно говорю. Такая компанейская тема. Или там боремся с превышением скорости больше, чем на 100 км в час. Вот, потому что это очень опасно. И начинаем с этим бороться. Вот, мне кажется, это...
3: Ну, такое. Мне кажется, работают там методами довольно такими стандартными. ДПС.
4: Конечно, конечно.
3: Там, да, стоят на постах. Ну, не на постах, там блокируют дороги, там смотрят подозрительных, пытаются там что-то какие-то, они там, я не знаю, засунуть лицо что в машину понюхать, там не пахнет ли от тебя и так далее. Вот. А вот, например, я регулярно езжу по Новой Риге, и там часто бывают всякие сумасшедшие едут в шашечке. Вот так вот, значит. Я вот ни разу не видел, чтобы у нас дорожно-постовая служба, например, как-то осуществляла какую-то погоню, либо какой-то показательный наказание, задержание таких людей.
4: Я как раз об этом хотел рассказать. Только не за это.
3: Я вот ни разу не видел такого.
4: Знаешь, вот значит, есть у нас сейчас появилась пленочка, которую на номер наклеиваешь, и номер перестает отражаться на камерах. Так вот, у нас чувака по ЗСД гоняли на двух мотоциклах и на двух Поршах. Догнали, предъявили. У нас тут целая была эпопея. Вот. Просто демонстративно, чтобы пленочки эти не наклеивали. Аж не поленились догнать его на скоростной трассе. Была ну, такая может. История. Да, это бывает.
3: Ну, вот, во всяком случае, вот мне кажется, публичить такие вещи надо. И если конечно. Таких людей, их надо демонстративно задерживать, демонстративно наказывать, отбирать права и прочее, прочее, прочее. Вот это, мне кажется, в некотором роде есть недоработка. И, конечно, тут вопрос возникает, а за что мы боремся? За
4: кстати, вот Федорович пишет, что на Новой Риге камеры
3: или
4: стоят, и что за шахматы могут там и... просто штрафовать за опасную езду.
3: Ну,
4: а что у нас же есть отдельный штраф за опасную езду, вплоть до лишения прав.
3: Ну, да, но это правда, но мне кажется, что это вот сродни дебошу в самолетах, что там, конечно, штраф 500 рублей этот человек заплатит, может быть, когда-нибудь, и там, не знаю, есть...
4: Может быть, не
3: я,
4: знаю.
3: Я просто не знаю. Может быть, я не знаю, но мне кажется, такие примеры должны быть публичные. Вот этот гражданин согласен. Там и так далее.
4: Да,
3: вот,
4: наказан.
3: Например, я в Санкт-Петербурге тут был, значит, когда там третьего дня.
4: Ничего себе.
3: Прошлые выходные, да? Когда
4: да, да, да.
3: Выйти. В общем, вот-вот. Иду, выйти. Никого не трогаю, иду... Значит, вот встречаться с тобой пешком, иду, мимо Исаакиевского собора. Ну, где-то на скорости, пустая дорога, на скорости, наверное, где-то километров 150 пролетает, значит, какой-то спортивный автомобиль.
4: Ничего себе.
3: Днем это
4: у Исаакиевского собора.
3: В 2, наверное. Для... Да. Там все стоят на светофоре, а он там откуда-то, значит, он так видит, пролетает. Ну, то есть, это, если вдруг, не дай бог, там кто-то бы оказался или что-то бы оказалось, там, неважно, живое, любое, но это смерть моментальная. Вот он пролетает эти свои, там, я не знаю, там 300 метров, там делает дрифт и, значит, уезжает красиво. Ну, сидит там какой-то, значит, как обычно, модный какой-то хрен, там, 20-летний, там, наверное, не знаю, кто там с ним. Ну, вот, пожалуйста. Вот интересно было бы понаблюдать, где там камеры, как его задержали, может быть, его задержали. Вот мне кажется, что такое действие должно иметь неотвратимые последствия с массовой демонстрацией вот этого субъекта, значит. Ну, потому что это центр города. Фактически столица России, там, да, одной из, в то время, как там проходит, между прочим, форум культур, пиар-форум. Вот интересно узнать, где эти все камеры. То есть, если бы он, конечно, кого-то снес бы там, это, конечно, все попало, и мы бы все это обсудили, и, значит, это все бы мы узнали, как его зовут. А так никого не снес, ну и ладно, ладно, дальше поехал кататься. Наверное, чей-то сын или родственник. Слушаем вас. Здрасте, вы в эфире, звонок.
4: Или просто блогер, да.
7: Доброе,
3: или
7: доброе
3: блогер,
7: утро,
3: наверное,
7: Петр.
3: Да, какой-нибудь.
7: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Трофим. Иван Санкт-Петербург.
4: Да, Иван. Доброе утро.
7: Я с вами согласен по поводу общественного порицания, вообще вот публичной порки для любого провинившегося. И вот абсолютно правы вы про то, что нужно наказывать людей вот таким вот образом до того, как случилось какое-то, да, печальное событие. Потому что... Ну, ничто не сможет остановить малолетнего дебила, да, от совершения дебильных поступков, кроме как публичная порка. И это не должно быть просто там по телевизору показали, а показали, значит, что вот этому человеку, значит, работу давать ответственную нельзя, пусть он улицу метет, чтобы его не взяли на там какую-нибудь менеджерскую должность, потому что он дебил малолетний. Вот, поэтому как бы тут согласен. А по поводу, хотелось бы еще сказать, значит, дебоширов в самолете. Понятно, что это сложно реализуемо, и все как бы идет к тому, что мы, в общем, вроде бы правильным путем движемся, да, что у нас, в общем, смертность на дорогах стала меньше, чем в США. Понятно, что у нас там машин меньше, людей меньше
4: это,
7: и так далее.
4: Это правда.
7: Но это говорит о том, что мы, в общем, верной дорогой, наверное, идем. Вот. А по поводу дебоширов в самолете хотелось бы как бы, ну вот ты типа подебоширил, не давать ему штраф 500 рублей, давать ему штраф там в виде запрета на перемещение вот транспортными средствами. Понятно, что там...
4: А это и так делают, Вань. Это и так делают, банят. Банят людей нашей авиакомпании, банят. И есть прецеденты и примеры там. И не только наши.
7: Надо еще и на поезда, чтобы он вообще не мог как бы...
4: А это противоречит Конституции нашей, потому что у нас свобода передвижения граждан. Мы не можем запретить человеку передвигаться.
7: Мы не ограничиваем его передвижение. Он просто опасный. В поезд я бы тоже такого не пустил. Ну, представьте, едет там, я не знаю, моя мама и мой отец с моими детьми на отдых, а там вот такой вот товарищ. Ну, как бы не хотелось бы, чтобы...
4: Бывает и такое, да, бывает. Ну, мысль ясна, Вань, мысль ясна, да. Мысль ясна, да, спасибо. Спасибо большое. Мысль ясна. Ограничивать людей в передвижении и общественным транспортом при признаках дебоширства какого-то и так далее. Да, ну вот так. Острая тема оказалась так-то, если задуматься, прям реально острая. Хотя, еще раз говорю, прецедентов вот на моей памяти, слава богу, не было. А вот интересно еще, да, если начинается дебош в самолете, и, например, стюардессы, обычно это худенькие, хотя обученные весьма, да, но все равно худенькие девчонки, дебошира, например, усмиряет какой-нибудь здоровый мужчина, ну, там, условно, типа Петра, встает, дает ему по печени и успокаивает. Является ли он после этого дебоширом, и будут ли к нему применены какие-нибудь санкции после приземления на землю, например, за драку в самолете или за что-нибудь такое? Вот это тоже вопрос интересный. Потому что я думаю, что многие люди, которые летят в самолете и увидят какого-нибудь такого вот дебошира, они с удовольствием помогут стюардессам успокоить его и как-то утихомирить. Потому что здоровых мужиков всегда достаточное количество, особенно когда, там, не знаю, 300 человек на борту. Если уж там врач найдется, если на борту врач, бывает, спрашивают, уж человек, который может усмирить дебошира, найдется, я думаю, точно. Кстати, еще раньше была тема, что в самолете всегда одно место оставлялось для сотрудника безопасности, который летал в самолете для таких случаев. Вот сейчас не знаю, честно, есть или нет, не знаю. Кстати, про сотрудников службы безопасности целые фильмы снимают. Есть фильм, кстати, прекрасный, «Хайджек» называется. Тут я что-то здорово посмотрел, американский сериал про угон самолета как раз. Весьма-весьма интересный. По сути своей. Так, еще есть вопросы у нас. Что там, три минуты. Ну, звонить еще можно нам. Вопрос Трофиму Викторовичу. Используете ли в работе Яндекс.АИ и как вы оцениваете отечественные инструменты при работе с военным контентом? Ну, я с военным контентом не работаю. Попытался на Медне собрать аналитику по освобождению новых территорий. Получил отказ. Вы знаете, тут вопрос, мне кажется, в какой-то веке защитю. Алису, ну, Яндекс.АИ там и все прочее, они просто... Это не политическое, скорее, решение, а это неумение работать с парсингом новостей. Я с этим регулярно встречаю. Парсинг, кто не знает, это сбор из разных источников и перепост, грубо говоря, к себе, обработка там, ну и так далее, формирование своей новостной ленты за счет других новостных лент. Соответственно, Яндекс.Алиса просто не умеет физически с этим работать. Она, ну, достаточно средненькая по мировым уровням, по мировым меркам, и, конечно же, это все плохо. А вот если вы, например, там, обратитесь к любому, не буду рекламировать, хотя какая разница, они все равно от нас закрыты, к любому американскому, американской языковой, большой языковой модели, то несложными манипуляциями вы можете написать ассистента себе, который сами причем, который будет вам парсить новости и в вашем стиле их излагать в вашем телеграм-канале. Это несложно. Да, Петр.
8: Перебью тебя, Трофим, тут вот наш слушатель написал, Тимик, и я читаю новость в центре Красноярска, вот буквально сейчас, ДТП с 6 автомобилями, 3 человека погибли, 1 пострадал, один из водителей выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим автомобилем, спровоцирующее последствия аварии, в центре города.
4: Обалдеть.
8: Вот. Так что вот тебе про встречку. Да, не знаю, да, что да. Там за человек был за рулем. Это как бы сейчас тут.
4: Ну, узнаем, я думаю, нам сообщат.
8: Узнаем, да, и почему выехал на встречку. Но мы видели подобные нарушения. Тут какая-то барышня, там, значит, на этом самом с мотоциклистом. Вот это тоже была жуткая авария в Москве на каком-то там Бентли, значит, какая-то дама решила свернуть.

0: Вот три жизни. Да. На ровном месте. Да. Люди там, кто-то на работу ехал, кто-то еще куда-то. Из-за чего? Ну, разберемся, наверное, встречный
1: полосы. Да разберутся, но это, конечно, ты тут абсолютно прав. Уходим на новости, на рекламу. У нас же...

0: Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле. Грамотные и четкие действия Алексея Бабаева позволили предотвратить удар радикалов ВСУ. Колонна прибыла в место назначения без потерь. Страна героев.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.
0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
2: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 11 утра, в Саратове полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росавиации. В российском МИД прокомментировали недавнюю встречу глав внешнеполитических ведомств России и Германии. Россияне смогут оформить брачный договор на госуслугах. Далее подробности. Гражданская авиация России, несмотря на вызовы, продолжает развиваться, что дает возможность для роста экономики в регионах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Во вторник глава российского правительства встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. На ней премьер подчеркнул, что доступность авиаперелетов в России, особенно в период отпусков, должна расти. Необходимо создавать условия для поступательного развития, наращивания количества рейсов и маршрутов, повышать комфортность и доступность поездок. В свою очередь глава Росавиации отметил, что отечественные авиакомпании и аэропорты в летнем сезоне текущего года отработали штатно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об уступках, на которые пошел глава МИД Германии из-за встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, заявила, что Йохан Вадефуль сам о ней попросил. Ранее издание Neue Zeitung написало, что министр иностранных дел Германии пошел на значительные уступки главе МИД России Сергею Лаврову, согласившись на встречу в Нью-Йорке. Министры обороны стран Евросоюза на встречу в понедельник так и не получили разъяснений о механизме работы предложенного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен аналога статьи НАТО для реагирования на гибридные угрозы. Обсуждение оказалось коротким и не затронуло детали будущего механизма, сообщает рапортер со ссылкой на двух дипломатов ЕС. Две недели назад фон дер Ляйен предложила создать Emergency Security Protocol, сравнив его со статьей Североатлантического договора, предусматривающий консультации союзников при возникновении угроз безопасности. Новый механизм предполагается использовать для координации ответа на гибридные действия в серой зоне, не достигающие порога вооруженной агрессии. Киев, несмотря на заявление Еврокомиссии о покрытии всех потребностей Украины на 2026 год, продолжает настаивать на наличии дефицита финансирования военного бюджета, сообщает Евроньюз. Первоначально Киев оценивал нехватку средств в 27 миллиардов долларов. Однако эта сумма была сокращена на 7 миллиардов благодаря заявлениям из Киева о мерах жесткой экономии. Сокращения затронули в частности ремонт дорог и культурные проекты, тогда как выплаты военнослужащим решили сохранить. При этом из-за дефицита, по информации издания, под угрозой могут оказаться поставки Украине беспилотников на 9 миллиардов долларов. Во вторник в Брюсселе проходит встреча платформы доноров Украины с участием стран-партнеров и международных финансовых организаций. Сервисы для подготовки брачного договора запущены на госуслугах, и теперь россияне могут подготовить проект и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить проект документа в электронном виде. Далее останется заверить договор у нотариуса. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: 29 сентября, 11.04, лучшие радио страны, радио «Спутник», лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Продолжаем наше вещание. Петр Лидов, Трофим Татаренков. К нам присоединяется Сергей Мардан. Доброе утро.
3: Всем здрасте. Всем здрасте.
2: Доброе утро. Мы тут говорили про искусственный интеллект и про наше будущее. Чуть-чуть мы зацепили это между радиоэфирами, пока у вас были новости и реклама. Обсуждали как раз, будет нам лучше или хуже. А у меня, знаешь, завершая эту тему, у нас есть куча других интересных тем, но завершая эту тему, я хочу напомнить, у нас же была аналогичная ситуация. Помнишь, когда произошла такая активная механизация труда, и когда люди вместо лопат стали копать экскаваторами, тоже были серьезные претензии вопросы, статьи писали, и даже книжки, что человек атрофируется, перестанет вообще работать руками, ходить, потому что, ну как же, лопату и косу в руках он держать разучится, а комбайны...
3: Так, кто сказал, что это неправда? Ну, посмотри на людей, которые каждый день ходят в фитнес-клуб. Я, знаешь, на это всегда говорю, тебе что, не хватает активности? Вон, помоги мужикам бордюр менять в Москве. Вот, бесплатно.
4: Хорошо, да. Там, Сергей, сложно нагрузить специфические группы мышц, потому что многие, особенно женщины, они почему-то думают, что ягодицы являются главным орудием пролетариата, понимаешь, а не булыжник.
3: Это ровно из той же самой серии, да. Просто если бы это была женщина, у которой двое, или я прям страшную вещь скажу, трое детей, вот, и ей прям не вздохнуть, не выдохнуть, потому что всех надо накормить, подтереть сопли, одеть, проверить домашку. У нее просто физически времени нет ни на какой фитнес. А если часики тикают, но потом когда-нибудь, ну тогда да, почему бы и не пойти ягодичные мышцы не прокачать? Вопрос только зачем?
2: Ну, во-первых, это красиво, знаешь, как в том анекдоте.
3: Не знаю, честно говорю. Я на этот счет, понятно, с годами, но совершенно отчетливо поймал себя на мысли когда-то давно, что нет ничего прекраснее, чем либо женщина беременная, либо женщина с ребенком. Я прям сразу млею. Это самое эстетичное зрелище, которое только можно себе вообразить. А шлюха с накачанной задницей, извините меня, и что? Шлюха останется шлюхой.
4: Это да. Ну, может быть, это вынужденная мера. У нас же падает, увеличивается количество свободного времени. И кто там говорил, что благосостояние общества определяется... Я помню это из фильма «Этот самый Старый Новый год», естественно. По-моему, Маркс или что-то. Количеством рабочего свободного времени у его граждан. Мы помним, что у нас вот даже один из руководителей нашей страны предлагал постепенно вводить 4-дневную рабочую неделю. Поэтому, ну что, женщин можно понять. Они многие уже...
2: имеют
4: возможность, почему нет? Как говорится, как в том анекдоте, если у девушки есть молоко и свободное время, то почему нет?
3: Да. У них появилась возможность и свободное время ходить к психологу и жаловаться на то, что у них не складываются отношения.
2: Да, ну постепенно, может, сложно как-то. Тут давай к темам, к другим перейдем. У нас есть вопрос от нашего зрителя.
4: У нас вопросы там есть еще.
2: Да, которые мы хотели тебе задать сами, но уважим, естественно, нашего зрителя Григория Л, который, естественно, не мог не задать этот вопрос. Не мог обойти эту тему, пишет Григорий Л. Вот Тимати, естественно, еще один человек и еще один человек купили суперкары. Каждый из них заплатил по 200 с лишним миллионов рублей утильсбора. Первый вопрос. Это правильно освещать такие дорогие покупки с учетом утильсбора? И получается ли, второй вопрос, получается, если есть деньги, то можно обойти все санкции? Ну, про санкции я не знаю, к чему это вопрос. Ну, ладно. Окей.
4: Ну, санкции, что очень... покупает импортный товар, который официально не поставляется, наверное, это имеется.
3: Санкциями все очень просто, да.
2: Там, ну, условно,
3: да, любые санкции можно обойти, было бы желание. То есть проблема совершенно не в этом. А проблема в другом. Тут, понимаете... Дело даже не в том, что некий взрослый человек вот до такой степени туп, вот, и до такой степени там с поврежденной психикой, что он покупает машину за 500 000 000 рублей. Ну, в конце концов, там каждого клинит на чем-то своем. То есть разница только в цене. Но дело в том, что это же своего рода такая демонстрация. То есть вы говно, а я могу себе позволить. Это первая часть. То есть это реально так. Просто для того, чтобы делать подобного рода демонстративные покупки, а ее нет смысла делать так, чтобы об этом никто не узнал. Но в чем кайф? Узнают там 10 твоих друзей и знакомых, это неинтересно. Там, поскольку там Тимати это человек, у которого нет ни профессии, ни занятий, он всю жизнь работает своим лицом, говорят, что он когда-то там пел, я не знаю, что он пел. Это наркотик, об этом должна узнать вся страна. Но 500 миллионов рублей, я просто перевожу, это первое, что пришло мне в голову, это сколько получается? 100 контрактов, которые подписываются при отправке на фронт. То есть эта мысль, но она просто автоматически должна возникать в голове. Вот, вот в такой ситуации там нужно это выпячивать или нет? Но опять-таки, даже это вот, ну, там многие скажут, типа, что ты считаешь чужие деньги? Он заработал? Там у ФНС есть к нему вопросы? Ну, наверное, нет. Я понятия не имею, есть к нему вопросы или появятся ли они. Но мы же там в курсе, это же никогда не скрывалось. То есть на протяжении последних, наверное, лет 5 точно, вот этот самый Тимати, он входил в пул артистов, которые активно много кормились из бюджета на всех этих сраных концертах патриотических. Вот этот вот человек какой-то псевдовоенной формы, он говорил
4: правильные слова. Сергей, можно перебью на секундочку? Сергей, перебью на секундочку.
3: Не говорить грубых слов.
4: Мы, наверное, не предупредили, у нас есть... Да-да-да, у нас общая такая договоренность
3: редакционная,
4: что мы стараемся этого избегать, как бы этого ни хотелось. Ладно, спасибо.
3: Не-не-не, хорошо, не, я легко подойду, подберу синонимы, это небольшая проблема. Но просто вот, как бы, держа в голове все это, что как бы человек нечесом деньги зарабатывает, нечесом. Но кто-то должен был ему сказать, что, мил, там, товарищ, ты создаешь нам проблемы. Или ты создаешь нам потенциальные проблемы. Потому что, ну, люди же вспомнят, скажут, подождите, что Тимати на патриотическом концерте, да он покупает себе машины за 500 000 000 рублей, причем покупает так, чтобы об этом узнали все. Вот, мне кажется, это абсолютно нездоровая и ненормальная история. Вот, там второй человек, там я читал, значит, купил ее, и машина поехала в прекрасный город Екатеринбург. Ну, так мы даже не знаем имени. Мы же не знаем, кто ее купил. Ну, может себе позволить. Ну, и молодец, как бы. Вот он ее поставит себе в гараж и будет тихонько радоваться. Я даже не знаю, где там в Екате можно на такой машине кататься. Есть там хотя бы там, 50 километров трассы.
2: Я тебе честно скажу, там можно в грязи утонуть.
3: Да я был в Екатеринбурге, я поэтому и задался вопросом, а где вот там рулить-то на такой машине? Это ж не, да. Там, вот, не Кот д'Азюр, не Портофино какой-нибудь.
2: Угу, да, вот. Это точно. При этом вот я смотри, я задаю Алисе вопрос, отправлял ли Тимати какие-нибудь грузы на фронт, ну вот официально какая-нибудь информация, и я просто хотел как бы тебе чуть-чуть пооппонировать, а потом думаю, а проверю-ка я. И вижу, что вот сам Тимати не организовывал, не анонсировал отправку грузов на фронт, пишет мне Алиса. При этом в сети иногда всплывают обсуждения на эту тему, обычно в контексте споров там и так далее. То есть вот, пожалуйста, еще и вот эта вот сторона. Потому что можно было бы сказать, ну если он там, не знаю, на 10 этих Ламборгини или что он там купил, отправил туда дронов, условно говоря, ну, пусть покупает, да, имеет право, а если нет, то нет, ну, вот как-то.
4: Но, кстати, интересно, вот здесь же есть такая объективная сторона вот у этой проблемы. Я когда работал пиарщиком там во всяких компаниях, вот в старые времена была такая популярная история продуктового бойкота. Это значит, если компания там что-нибудь, какая-нибудь плохая, что-нибудь сделала, не то ее все бойкотируют, и она несет какие-то безумные убытки. Потом это все сошло на нет, и всем стало плевать, потому что и компаний много, и неплохое все делают, и информации дофига. Ну, в общем, это не работает больше так. То есть, даже если кто-то что-то там вот сделал, то народ как бы его не осуждает и рублем не наказывает. А вот с Тимати как? Ну, вот хорошо, Сергей, ты действительно классно высказался по этому поводу, резонансно. А Тимати-то с этого чего? Ну, не отправляет он. А кто его осудит? Все равно же people, как говорится, хавает, они начнут, я не знаю, действительно, я не в курсе его музыкальной деятельности, концертов и так далее.
2: Никто
4: но вот все сходили там на голую вечеринку, да, ну, например, там высказались в водолазках, ну и все, и дальше народ продолжает восхищаться там перьями и красотой. А с этим-то поделать все равно ничего нельзя, но мы можем как-то призывать вот к чему-то там, а жизнь-то другая, 120 тысяч билетов на Kanye West-то купили. Вот и все.
3: Главное, чтобы теперь не пришлось их вернуть, и чтобы организаторов не посадили за это. А так-то да, так-то Это я все одобряю. Не, понятно, что я говорю, что с точки зрения юридической никаких вопросов нет. Вот я там в экономическом смысле абсолютно предельный либерал. Мне не нравятся никакие элементы военной экономики. Вот, а давайте все будут ходить в кирзовых сапогах. Я достаточно вот в своей жизни застал там позднего Советского Союза, чтобы не хотеть больше ходить в кирзовых сапогах. Но во всем есть чувство меры. Вот, во всем должен быть здравый смысл. То есть, если ты, условно говоря, если ты обычный артист, и ты зарабатываешь деньги, вот, повторяю, буквально просто чесом по стране, вот потом и кровью, вот трать как хочешь. Вот если ты полностью аполитичен, ты никак не высказываешься там ни о политике, ни о войне, вообще вот ни о чем это. То же самое, ты в полном праве просто продолжать жить своей частной жизнью. Но извините меня, если вот не хватает силенок отказаться вот от госбабла в любом виде, прямом, опосредованном, любое твое действие, оно так или иначе, сейчас брошу, тут мне звонят, любое твое действие, оно, ну, там может бросить тень. Вот в большом смысле на государство. То есть если где-то вот твое имя, оно всплывает вот в неком таком большом контексте, как это можно не учитывать? Соответственно, я не верю в эффективность бесконечного там карания голых вечеринок. Для меня до сих пор там, ну, не вполне очевидно, какой в этом был смысл изначально. И чем это вообще закончилось? Ну, кроме того дурака, который, значит, там перепугался и уехал жить за границу с этим, значит, носком на причинном месте. Все, последствий других никаких нет. Но должен быть некий там разумный внутренний механизм.
2: Я еще и Ивлеева в тень ушла, кстати, Сереж. Там прям,
3: ну, на какое-то время.
2: И замуж
3: время,
2: вышел,
3: да,
2: кстати, что тоже жизни. Важно.
3: И слава богу, и хорошо. Да. Если это стало результатом, и слава богу. Вот, да, значит, ну, раз он как бы выступил таким образом, я говорю, что, ну, кто-то должен там сказать, ну, типа, мил человек, ну, все, на этом все. Теперь ты больше не входишь ни в какие пулы. Ты не участвуешь ни сам, ни своим лейблом, ни в каких концертах. Ни копейки из бюджета прямо или косвенно ты больше не получишь. Вот оно лечится только таким образом и никак не по-другому.
2: Угу. Ну, логика, да.
4: Ну, интересно, что должна быть какая-то инстанция, которая может такое заявление сделать. Потому что не публично оно может такое решение быть принято. Но хорошо было бы, если бы кто-то сказал: так, значит так, принято решение.
3: У нас официально такой инстанции не существует, как известно. Да, ну, официально у нас нет в стране идеологии, у нас официально в стране нет цензуры, у нас официально в стране нету, ну, условно говоря, там аппарата ЦК партии. Вот, нету, не знаю, как это назывался, отдел ЦК по пропаганде, в том числе, который занимался в том числе и подобными вещами. Вот всего этого нету. Все это делается по неформальным каналам. Вот, и все это достаточно эффективно работает. Но мы же это прекрасно, кстати, да, понимаем и знаем. Да. Вот, собственно, что должно произойти. Это как та же самая история с Канье Уэстом. У каждой истории, вот, у каждой ошибки, как известно, есть фамилия, имя, отчество. Вот тот, кто вляпался в эту историю, смердящую абсолютно, вот он за это, конечно же, должен ответить. Вот он ли там, значит, оказался слабоумным, подчиненные его подставили, да вообще это никого не волнует. Вообще, ну, да, никого не волнует.
2: Да. А с другой стороны, вот я напомню, Петр точно в курсе этой истории, потому что освещал ее в свое время, а я в ней участвовал. Был такой певец Захар Май, я не знаю, экстремист он, террорист там, и так далее, и тому подобное.
3: На всякий случай скажем, что он экстремист.
2: Да, скажу на всякий случай, от греха подальше.
4: Подождите, может, человек ни в чем не виноват.
3: Значит, это даже будет виноват.
2: Петр Алексеевич, он виноват уже очень давно, и вот, значит, после Крымнаша он, значит, чесал здесь по России, хотя Россию ненавидел, и в своих песнях об этом всячески говорил, про Абрамса на Красной площади, ну и прочее, прочее, прочее. Там много у него чего есть на три уголовных статьи. Вот. Ну и вот общественные деятели, не буду показывать пальцем на себя, попросили некоторые наши ночные клубы отказаться от концертов Захара Мая в связи с тем, что ну как-то не очень хорошо, когда в стране, которую он ненавидит, он чешет и зарабатывает деньги. И ты знаешь, все до одного ночные клубы вежливо отказали Захару Маю после этого в приезде в Россию. Тот жутко ругался на нас в нынешней сети запрещенной X. Я не знаю, запрещенная она или нет. Вот. Ну, в общем, короче. И с тех пор он сюда больше не приезжал зарабатывать деньги, ибо его никто не принимал. Были и такие, кстати, прецеденты, скажем так, вот, которые, в принципе, тоже можно брать на вооружение.
3: Слабенькие прецеденты, надо сказать, но до 2014 года у нас вообще жизнь была ненормальная, вот по моему глубокому убеждению, то есть вот абсолютно ненормальная. До 2022 она тоже была нездоровая. Вот, то есть, вот это один из моих любимых примеров. Я его несколько раз уже говорил, для того, чтобы понять, насколько у нас вот больное было общество, я всегда указываю на то, что 90% ведущих журналистов бывшего «Эхо Москвы» там находятся в статусе иноагентов. То есть 20 с лишним лет радиостанции, где работали одни предатели и подлецы, финансировались государственной компанией. Вот, собственно, что из себя представляла Россия до 22 года. Вот как в ней работали вот эти вот внутренние, там, неформальные, неявные механизмы. Да никак они не работали. Вот хи-хи, ха-ха, да, значит, там вискарик со всякой сволочью, да, все попивали регулярно. Вот фига в кармане вот это вот вечное. Типа мы отдельно там, а быдло пусть, значит, упражняется со своим патриотизмом. Нормальные люди такими категориями не мыслят и тем более не используют в нормальной жизни.
2: Они тебе скажут, что это канализация протеста, Сергей. Что ведь протест надо канализировать, иначе он выйдет из-под контроля и начнет его канализировать кто-то другой, а потом болотное, там тра-ля-ля, и понеслась хромая в гору, как говорится. А мы-то тут вот сейчас все канализировали и держим под контролем.
3: Да никто ничего не канализировал. Все прекрасно помнят, чем кончилось болотное, во-первых. Вот, как ОМОН разгонял эту болотную. Вот, я это прекрасно помню. И никто не забыл, как экстремист и террорист Навальный, покойный ныне, и что, долго его, как его успешно канализировали-то? Как, результаты канализации были какие? Вот такие, которые закончились ХАРПом. Вот и вся канализация. Вот, это просто да, такая, да. Ну, это не то, что даже удобная позиция, это вот этот странный тренд, внутренняя установка там в так называемой российской интеллигенции, да, недорезанной, оно жило там с советских времен. Да, государство это что-то стыдное, нет, мы от него будем брать деньги, оно обязано давать нам деньги, ну, как Шариков, папаша, а где я буду харчеваться? Вот это вот позиция российской интеллигенции. Да, в 22-м году все кончилось, вдруг сказали, кто вы? Вы русская интеллигенция? Вы не русская интеллигенция, пшли вон отсюда. Вот они до сих пор там уже пятый год не могут прийти в себя. Как же это? Жизнь сломалась.
2: Да, это вот, такие русская интеллигенция, да.
3: Да, поэтому по сравнению с этими людьми, которые здесь были моральными авторитетами, там какой-нибудь коллективный Тимати, да это бог с ним, господи, это детский сад. Детский сад.
2: Есть несколько вопросов от наших зрителей еще. Значит, Сергей, ой, Павел Бадин, извините. Вопрос Сергею Александровичу. Вы сами часто занимаете однозначную позицию. Не боитесь ли вы, что однозначность со временем становится привычкой, а потом слепотой к новостям и к нюансам и скатимся к руководящей направляющей линии партии, в кавычках?
3: Нет никакой руководящей линии партии. Это вопрос, там, лишенный всякого смысла. Я, извините меня, в советское время был секретарем комсомольской организации. Я только чудом не вступил в КПСС. Я прекрасно понимаю, что такое идеология, что такое партийный устав и, собственно, как бы, что такое направляющая линия партии. Сейчас это, в общем, даже близко как бы, вот, не просматривается ни в каком виде. А что касается единственно верной позиции, ну а как взрослый человек может не иметь своей собственной позиции? А какую позицию я должен занимать? У меня есть только одна позиция, моя. за которую я отвечаю, за которую я готов платить. Вот, а формула, что у каждого своя правда, нет, это абсолютно лживая формула, нет никакой своей правды, правда только одна. Вот, и ты либо как бы принимаешь это, ну, либо, значит, ты оказываешься по другую сторону добра и зла. Вот других вариантов не просматривается.
2: Хорошо, еще один вопрос успеем. Григорий Л. Вопрос Сергею. На ваш взгляд, будут ли изменения во внутренней политике с приходом обновленной Государственной Думы?
3: Нет, конечно. Государственная Дума – это, в общем, часть государственного аппарата с вполне понятным функционалом. Чего мы должны себя там обманывать? Государственная Дума должна голосовать за новые законы. Все, больше она ничем не занимается. Что, депутаты Государственной Думы – это политики? Что, серьезно, что ли? Нет. Там структура Государственной Думы плюс-минус осталась та же, там, какой она и была до этих выборов. Вот, и, собственно, там добрые русские люди пошли и проголосовали за то, чтобы эта структура осталась плюс-минус такой же. Ну, кто-то, какие-то фамилии исчезли, какие-то фамилии поменялись. Ну, в общем и целом, да, все как бы живем, как и жили. Все в порядке. Ну, слава богу, коммунисты потеряли там больше 30% голосов. Лично меня это искренне радует.
2: Хорошо, спасибо. Спасибо тебе большое, что зашел к нам. У нас заканчивается наш сегмент эфира. На все вопросы, которые тебе были приготовлены, мы успели ответить. Сергей Мардан, журналист, телерадиоведущий, был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Да, хорошей тебе недели, хороших эфиров. Мы сейчас уйдем на рекламу, на новости. Вернемся через несколько минут и продолжим. И тема у нас будет не менее серьезная. У нас будет в гостях врач-терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко. Мы поговорим про сердце.

0: эфире радио «Спутник». Отставка Александра Вучича. Контекст. Президент Сербии оставляет главный государственный пост ради участия в парламентских выборах, но они только промежуточный этап. В случае победы правящей сербской прогрессивной партии он займет премьерское кресло. Об отставке Вучич сообщал в течение двух последних лет. С момента трагедии на вокзале в Нови Саде, в результате которой погибли 16 человек. С того времени антиправительственные настроения в обществе только усиливались. Президентские полномочия Александра Вучича истекают в мае будущего года. Баллотироваться в президенты по Конституции он больше не может. В случае, если возглавит правительство, ему удастся сохранить в руках политическую власть. Вучич декларирует нейтральный статус Сербии и важность сохранения особых отношений с Россией. При этом выступает последовательным сторонником вступления республики в Евросоюз и критикует Брюссель за то, что тот затягивает процесс. Но европейцы требуют от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края Косово. Для большинства сербов это неприемлемо. Выполнять президентские обязанности до выборов будет председатель скупщины Ане Брнабич, открыто пропагандирующая нетрадиционные отношения. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_spútnik. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Женщина погибла, двое мужчин ранены за минувшие сутки в Запорожской области в результате атаки БПЛА в СУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Кроме того, по его словам, в селе Новополтавка атака беспилотника, повреждены два частных дома, пострадал мужчина. Правительство регулярно докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе модернизации инфраструктуры аэропортов России. Ситуация в регионах улучшается, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Реализуется программа строительства удобных для пассажиров комплексов и ведется модернизация аэродромной инфраструктуры. Премьер также указал, что современная авиационная инфраструктура создается в том числе и в труднодоступных регионах, в частности, в Сибири и на Дальнем Востоке, куда сложно добраться другим способом. Во вторник председатель правительства встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Выступающие с призывами к блокаде Калининграда не должны питать иллюзии о последствиях, заявили в дипмиссии России в Лондоне, комментируя соответствующие публикации местных СМИ. Речь идет о статье в газете The Eye Paper о Калининграде. В ней рассматривается возможность блокады региона силами НАТО или непризнания российского суверенитета. В посольстве отметили, что любые военные действия Великобритании или НАТО против российской территории встретят ответ с использованием всех имеющихся в распоряжении России средств, включая ядерное оружие. Евросоюз с начала этого года дополнительно потратил на энергоресурсы более 100 миллиардов евро исключительно из-за роста цен, не получив за эти деньги дополнительных объемов нефти или газа, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен перед неформальной встречей министров энергетики ЕС в Дублине. По его словам, такие дополнительные расходы демонстрируют последствия зависимости Евросоюза от поставляемых извне энергоресурсов. Нынешнее японское руководство, взявшее курс на ремилитаризацию, открыто бросает вызов государственному суверенитету Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Го Дзякун. По словам дипломата, сегодня китайско-японские отношения оказались в сложной ситуации. Он подчеркнул, что нынешнее руководство Японии, вместо того, чтобы осмыслить преступление истории своей агрессии, заявляет, что ситуация вокруг Тайваня представляет собой экзистенциональный кризис для самой Японии. Под предлогом так называемых внешних угроз страна ускоряет процесс ремилитаризации и бросает вызов послевоенному международному порядку, отметил дипломат. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Доброе утро еще раз. Завершаем утро 29 сентября, вторник. Сегодня у нас 11 часов 33 минуты в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах европейской части России. А где-то уже вечереет, между прочим. Вот. Значит, если нам подскажут, будет у нас гость или не будет, было бы полезно. Тогда мы можем подвестись к нему. Если нет, то мы можем продолжить дискуссию. Ну, давайте тогда будем исходить из того, что гостя у нас не будет. 495-95-95-91-2. Звоните, если есть какие-то темы, то, пожалуйста, можем их пообсуждать. Ну, вот тему, которую мы хотели обсудить с нашим гостем, врачом-кардиологом, сегодня День сердца отмечается. Вот, и много вопросов по этой теме. Ну, понятно, что сердечно-сосудистые заболевания – это одна из главных причин смерти. 20 миллионов человек в год умирает от именно этих заболеваний. При этом считается, что большая часть этих заболеваний, ну, их можно предотвратить. Вот, если избегать определенных действий, то люди могли бы, в общем, как-то от сердечно-сосудистых заболеваний либо не страдать вообще, либо страдать уже там где-то сильно позже. Вот. Но почему-то граждане не хотят прислушиваться к мнению врачей, хотя все знают, что нельзя делать, пить, курить, избыточный вес, там, не знаю, переедать, вести неподвижный образ жизни. Но как-то вот эти две вселенные между собой не соединяются. Ну, вот об этом хотели поговорить. Давайте, может быть, зрителей наших спросим. Скажите, пожалуйста, вы сами, вот вы лично, каким-то образом стараетесь предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний? Как то регулярное обследование, здоровый образ жизни, борьба с вредными привычками? Считаете ли вы, что это нужно делать? Либо полагаетесь полностью на фактор, который тоже существует, это фактор наследственности, вот, и считаете, что вас пронесет, как говорится. Вот. Ты как, Трофим?
4: Думаешь об этом? По-разному.
3: Кардиограмму делаешь?
4: У меня, я кардиограмму делаю перед каждым
3: соревнованием. Я видел, кстати, как ты по-разному иногда.
4: Да, я по-разному. Я делаю кардиограмму перед каждым соревнованием, хожу, и у меня часы делают мне кардиограмму 3 раза в неделю и снимают другие параметры. То есть это мне Бадмай Николаевич насоветовал, это очень хорошая штука, и как бы это не я сам придумал, поэтому доверяю. Раз Бадма сказал, значит, можно доверять в общем и целом. Вот. С точки зрения ЗОЖа, я такой полузожник, скажем так. То есть я, бывает, совсем не зожник. Вот Петр на что сейчас намекал, мягко говоря.
3: Нет, я намекал наоборот на то, что ты зожник.
4: А бывает не, а
3: я
4: бывает...
3: Хотел вот сказать, я хотел сказать, что я видел, как ты бежишь от инфаркта.
4: А бывает, я совсем зожник, вот как сейчас, то есть я ни в чем не нарушаю, даже свинину сейчас не ем, у меня вот сейчас период, когда я на говядине, условно говоря, там рыбе, макарошках без алкоголя, даже без пива и даже без красного вина своего горячо любимого, естественно, без сигарет и без каких-либо там сигар, то есть вообще без всего, вот сейчас спокойно и бегаю, и тренируюсь помногу, вот третий день пошел. У нас к нам присоединяется наш гость. Сейчас мы как раз хорошо мы разогрели перед нашим гостем сейчас аудиторию, и к нам присоединяется.
3: Да, я слышал, Леон Филипп Кузьменко, врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер, доктор Фил к нам присоединяется. Филипп, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Да. Вот можно я сразу от себя.
3: Да, вопрос? Я не знаю, слышали вы наш философский. Ну, давай.
4: Не, пересекся звук. Я как раз то же самое, что и ты хотел сказать, что слышали вы то, о чем мы говорили или нет, я не знаю. И вопрос мой следующий, что можно ли быть частично зожником? Ну, то есть, вот ты 3 дня там в отрыве, вообще в полном, вообще вот в загасе, в угасе, со всеми нарушениями всего, чего только можно, а потом такой хоп, и, ну, не знаю, 2 недели ты не пьешь, не куришь, бегаешь, там, не знаю, спорт, не спорт, правильное питание и все такое. Или надо вот либо во все тяжкие, либо зожником. Вот как вообще это работает? Для сердца имеется в виду. Ну, вообще для всего.
5: Можно.
4: Ответ «можно». Да, то есть лучше так. Да? А как вообще это работает? Вот я, например, 3 дня нарушал все, что можно, а потом 2 недели, ну или там неделю просто идеально себя вел. Как организм на это реагирует?
5: А никто не знает. Тут как бы невозможно это предсказать. Вот в этом главная загвоздка. Поэтому ЗОЖ – это, безусловно, очень хорошо, но его никогда не стоит вести фанатично, потому что, как правило, это как раз-таки и приводит к таким вот колебаниям. То есть лучше брать понемножку, но стабильно, чем вот неделю там придерживаться какого-то ультраздорового образа жизни, потом в конце недели в этом разочароваться, уйти в отрыв, потом снова, и так как бы в какой-то степени с мертвой точки не сдвинуться. Гораздо эффективнее потихонечку, полегонечку менять свой образ жизни, но поддерживать это на дальней перспективе, потому что когда речь заходит о... ну, том вообще, зачем мы это все соблюдаем, то на первый план выходит, конечно же, это продолжительность жизни, в общем-то, и ее качество. И продолжительность жизни у нас очень сильно зависит от здоровья сердечно-сосудистой системы. Ну, просто потому, что большинство как бы смертей в любом случае приходится именно на вот эти проблемы. А они формируются десятилетиями. То есть, если вы сегодня недельку будете вести здоровый образ жизни, это вообще ни на что не повлияет. А вот если вы будете вести нехороший образ жизни, то это повлияет на вас через 10 лет. И, собственно говоря, хороший образ, добротный, здоровый образ жизни тоже на вас через 10 лет повлияет. И вот если вы сможете на этих десятилетиях вести себя, так сказать, хорошо, тогда вы из будущего скажете себе из прошлого спасибо. А это практически невозможно, если вот все время в таких вот качелях пребывать, то туда, то сюда. То идеально, то никак. Вот поэтому и лучше, конечно, вести более-менее образ жизни размеренный в плане немножечко ЗОЖа, немножечко там, может быть, где-то даже вредного, но без каких-то вот крайностей.
4: Ага, без перегибов, получается, да?
5: Без перегибов. Без фанатизма, да.
4: Без фанатизма.
3: На местах.
4: Без перегибов на местах. А вот с этими фанатичными проверками...
3: Слушайте, у меня ощущение, что у меня звук запаздывает.
4: Да, чуть-чуть у тебя есть?
3: Да?
4: Надо либо у меня, давайте я перегружусь, а ты
3: давайте я переключусь, я выйду. Нет, я, потому что ты меня не слышишь. Я говорю, хорошо. А долетает позже явно.
4: Все, хорошо, да. Тогда я, значит, продолжу эту тему. Есть люди у меня среди моих знакомых, которые фанатично каждый год ходят проверять вообще все, вплоть до цвета ногтей. Вот, значит, берут там себе всякое разное, пробы, кровь там и так далее. А есть люди, которые вообще никуда не ходят. И что интересно, ну, качество их жизни приблизительно одинаковое, там, к 60-70 годам. То есть такого, чтобы вот я не ходил проверяться, пошел, лег и помер, там, у меня такого нет в моем окружении. Так же, как с другой стороны, я вот ходил проверяться, поэтому я весь такой белый пушистый на фоне остальных таких загнивающих. Такого тоже нет. В итоге тоже вот интересно, а как правильно, к чему стремиться нормальному человеку?
5: Ну, смотрите, я могу дать как бы некие общие обобщенные рекомендации, которые во всем мире, в общем-то, доказали свои. Да, то есть вот для всех, без жалоб, без проблем, абсолютно всем людям надо следить за тремя параметрами. Это артериальное давление, это уровень холестерина, это уровень глюкозы. Ну, то есть, чтобы не пропустить гипертоническую болезнь, чтобы не пропустить слишком уж сильную дислипидемию, то есть, когда очень много плохого холестерина в крови, если по-простому. Ну, и сахарный диабет, особенно второго типа, который вот у людей с возрастом развивается. Потому что вот эти все три, ну, в идеале еще и массу тела надо контролировать. Но это уж так, со звездочкой. Вот. Вот эти три параметра, они доказано, если находятся в пределах нормы, снижают риск того, что человек в ближайшие там, 5-10 лет сляжет с какой-нибудь сердечной катастрофой. А в сердечных катастрофах проблема в чем? Если она возникла, то считайте, все уже потеряно. Вы как бы, ну, вы проиграли этот бой. Поэтому вот как бы, когда мы говорим об инфарктах и инсультах, здесь нет такого понятия, как, знаете, чуть-чуть инфаркт или чуть-чуть инсульт. То есть вы как раз-таки в этом и смысл этого ЗОЖа, чтобы вот 10-20 лет работать над собой и снизить риски того, чтобы это хоть когда-нибудь у вас развилось вообще. И вот эти проверки, которые, ну, излишние, так сказать, когда не эти три параметра проверяются, а вообще все, они задачу-то эту не решают, потому что, ну, хорошо, проверились вы, а дальше-то что? Образ жизни-то за вас никто соблюдать не будет, а именно он и является тем, как бы, тем, ну, котлом, в котором варятся вся последующая ваша жизнь. Поэтому, ну, вы можете подходить бесконечно к этому котлу, измерять температуру, но если вы не будете не предпринимать никаких действий, то это просто ни на что не повлияет. Да, это может подарить, и это очень часто бывает, чувство безопасности некое, вот я проверил, значит, у меня все хорошо. Но это на самом деле часто ложное ощущение безопасности. Это вот то же самое, как купить абонемент в спортзал, но в него как бы не пойти. То есть вот я вроде бы сходил, я вроде бы проверился, вроде бы там хорошо, но толк-то это никакого не дает. Поэтому, опять же, гораздо лучше образ жизни настраивать под себя таким образом, чтобы с маленьких шажочков начинать прививать у себя привычки, которые не отпадут через неделю или через месяц, или через год. То есть, например, взять, вот заняться спортом, но не, там, не каждый день, как кто-то начинает там, или там на диету сесть там с чудовищными ограничениями, а, например, начать два раза в неделю, но стабильно выходить на прогулку. Вот два раза в неделю, но как бы не пропускать. Хотя бы там на 15-20 минут. Начать с этого, если нету никакой базы. И вот отсюда, от этого как бы плацдарма, начать потихонечку развивать. Потому что именно так это и происходит. То есть это как снежный ком всегда накатывается. Как только человек вот по чуть-чуть начинает где-то там что-то за собой следить, у него с большей долей вероятности к нему прилипнет еще что-то. Вот такое вот исследование мне очень нравится, очень показательное. Сравнивали, кто дольше живет, вегетарианцы или мясоеды. И выяснилось, что как будто бы вегетарианцы дольше живут. И все такие, ну, наверное, вот вегетарианский образ жизни, вот, значит, надо не есть мясо. А потом исследователи повнимательнее посмотрели на выборки и выяснилось, что люди, которые вегетарианцы, они с большей вероятностью занимаются спортом, потому что, ну, странно вот быть вегетарианцем, вроде как бы избирательно подходить к тому, что ты ешь, но потом там идти, курить сигарету, бухать, это как-то странно. То есть такие люди с большей вероятностью занимаются спортом, с большей вероятностью не переедают, с большей вероятностью у них нормальная масса тела, с большей вероятностью они хоть как-то там иногда ходит к врачу. А мясоеды, ну такой среднестатистический, средний по больнице мясоед, он как раз с большей вероятностью алкоголь, курение, бары, вечеринки, никакого спорта, много стресса, который он заливает и заедает. И как бы, естественно, продолжительность жизни у него получается меньше. Так что вот... Такие вот у меня для вас новости.
4: Новости. Понятно, Петр.
3: Ну, не знаю, нормально ли меня слышно сейчас или
4: вот
3: нет.
4: Вот так, вообще отлично.
3: А, ну да, вот сейчас все вроде наладилось. А, скажите, пожалуйста, ну, помимо такого системного здорового образа жизни, есть ли какие-то вещи, на которые вот сегодня, в день сердца, может быть, нам надо обратить внимание близких, родных, детей, взрослых, пожилых, там, не знаю, может, какие-то факторы, о которых знают только врачи, может быть, какие-то вещи, которых надо избегать, ну, ладно, там, невозможно, наверное, на 100% соблюдать. Вообще, конечно, у меня был философский вопрос, что если все знают, вот, а все же знают, как это правильно жить, то почему не живут-то? Вот.
5: Это на самом деле очень большая проблема. В современном мире это, наверное, главная проблема, потому что дело не в том, что люди не знают, что делать, дело в том, что люди не делают того, что знают. И мне видится именно решение, ну, то есть один из вот глобальных столпов этой проблемы, это вот в пресловутом перфекционизме. То есть вот либо все, либо ничего. В то время как в реальной жизни перфекционизм, он только мешает. Опять же, мы как бы возвращаемся к тому же самому. То есть здоровый образ жизни надо начинать не с того, что вот я там все, теперь как бы только здоровый образ жизни, а начать его очень-очень с небольших вещей, которые можно соблюдать на дальней дистанции, на постоянной регулярной основе. Ибо только так и можно в итоге, как бы, ну, грубо говоря, на это ввести в привычку и, если можно так сказать, на это подсесть. То есть, чтобы это стало, ну, абсолютно как бы естественным образом соблюдаться человеком. Тогда и люди будут делать то, что знают, потому что им как бы будет хотеться это делать.
3: Давайте попробуем по возрастам посмотреть. Ну, вот, допустим, если люди, ну, наверное, больше всего страдают от сердечно-сосудистых заболеваний люди старшего возраста. Есть ли какие-то вещи, которые категорически нельзя делать, чтобы вдруг не случилось, я не знаю, там, внезапного сердечного приступа?
5: Чем вы старше становитесь, тем чувствительный организм становится к резким изменениям чего-либо. Поэтому пожилым людям вот лучше пребывать уже в том относительном образе жизни, в котором они живут, и уже там не дергаться, как говорится. Это зачастую может сделать им хуже. Ну, разумеется, это не, я имею в виду, если там человек, там, не знаю, в 65 лет решит изменить образ жизни и заняться там тяжелой атлетикой, там, пойти в зал спортивный. Вот. Такие вещи надо делать, ну, то есть лучше их, наверное, уже не делать никак. Если же мы говорим о том, что человек внезапно решит отказаться от курения, то это наоборот хорошо. Нету ни единого повода не бросить курить даже в 60 с плюсом лет. Кстати говоря, вот вы когда спросили, а что вот можно посоветовать всем, на что обратить внимание? Как раз-таки на вот эти две самые главные привычки людей, то есть алкоголь и курение. Потому что именно их сочетание является, ну, это как отточенный клинок, который вот поражает сосуды, микротрещины в них делают, микротравмы, и максимально ускоряет развитие атеросклероза, то есть этих самых бляшек, да, они как раз-таки и являются, в общем-то, главной причиной всех проблем. Поэтому вот скучные вещи, конечно, я говорю, понимаю, но
3: именно... Интересно, вот мы понимаем, что поражает. А как поражает? То есть это за счет того, что концентрированные токсины какие-то попадают и вместе с кровью постепенно вот фактически, ну не знаю, разъедают, что ли, стенки сосудов? Так как-то, да?
5: Ну, знаете, в книжках пишут, что образуются свободные радикалы какие-то вот, которые и являются теми основными поражающими элементами. Но как именно это происходит? Ну, наверное, может быть, кто-то знает, но это знание недоступно для того, чтобы его объяснить понятным языком простым людям. Я, например, до конца тоже не понимаю, как это вот в микромире происходит. Ну, проще всего представлять, что это что-то типа реально микротрещин образуется в сосудах, а это является воротами для того, чтобы туда начало просачиваться все самое нехорошее.
3: Понятно. Так, а, например, если взять людей, ну, скажем, молодого возраста, вот как Трофим, таких, можно резко что-нибудь себе на грудь-то принимать, или я имею в виду штангу, вот, или лучше тоже не надо?
5: Ну, резко вообще никогда ничего не надо. Любые изменения, они требуют постепенности, плавности. Более того, легко, ведь, опять же, легко приходит, легко уходит. Это же, опять же, история про перфекционизм. Но молодым людям стоит помнить о том, что у них как бы все впереди, у них вот как раз-таки еще есть шансы все не запороть, и как бы они работают на себя будущего. И, опять же, мой совет, то есть не надо пытаться сразу стать там лучшей версией себя. Становитесь как бы потихонечку, полигонечку версией лучше себя вчерашнего. То есть ориентируйтесь на то, чтобы чуть-чуть получше, но как бы стабильно, чем вот пытаться там, ой, все, короче, я хочу там прожить супер-мега-здоровую жизнь. То есть огромная проблема, это, кстати говоря, даже в исследованиях подтверждалось, огромная проблема сердечных, в том числе и сердечных заболеваний, связана с избыточным стрессом, а избыточный стресс на огромный процент зависит от того, что люди, ну, грубо говоря, сравнивают себя с другими. Вместо того, чтобы сравнивать себя с собой. Отсюда, как бы, опять же, невозможность как-то изменить свою жизнь, потому что вот этот стресс, который накапливается, мало того, что подтачивает сосуды, так еще и человек начинает, ну, бросает то, чем занялся, потому что он там нарисовался какой-то идеальный образ, до которого вообще, в принципе, может быть, и не дотянуться-то никогда ему было бы, вот, который срисован, в том числе, с каких-то других людей, и пытается ему соответствовать. У него это не получается, он расстраивается, фрустрирует, бросает, и его отбрасывают в другую сторону, где он начинает, да, плевать, я пробовал, ничего мне не получилось. Так что молодым людям у них вот прям все карты на руках для того, чтобы начать плавненько делать то, что надо, их потому что вообще никуда не торопят. Им вообще не нужно торопиться. На самом деле даже и взрослым людям не надо торопиться. Это тоже миф о том, что опоздать можно. Вот. Но молодые могут просто вот этот вот образ жизни в себе взрастить на расслабоне абсолютном. Хотя, конечно, честно говоря, в реальности я такого не встречал. Наверное, молодости дана для того, чтобы как бы прожить это время и попробовать все запретные плоды, чтобы потом, ну, как бы было не обидно стареть.
4: Есть, кстати, очень такой известный психиатр, врач Бён Чхоль Хан с трудного произносящейся фамилией. Он немец, хоть и кореец. Соответственно, он в свое время сказал, недавно совершенно проводит как раз исследования по стрессам и прочим всяким разным вещам, которые отрицательно действуют на сердечно-сосудистую систему. Он сказал, что говорит, мы больше не можем не мочь. Мы поколение с очень высокой самомотивацией, потому что вокруг нас более красивые люди в соцсетях, более умные люди в соцсетях, там более там такие, более сякие. И мы очень сильно мотивированы на то, чтобы как-то стать чуть лучше, чем вот то «Г», которое мы из себя представляем. Вот, соответственно, поэтому мы разучились не мочь. Наши предки говорили, я не могу больше, и останавливались. А мы продолжаем куда-то карабкаться и кому-то чего-то доказывать. И отсюда, как он считает, вообще абсолютно львиная доля наших проблем, в том числе и инсульты, и инфаркты. Вот как вы это прокомментируете?
5: Ну, к сожалению, нельзя выделить одну какую-то проблему в такой распространенной вещи, как инсульты и инфаркты. То есть атеросклероз – это вот прыщики на внутренней поверхности сосудов, которые имеют тенденцию лопаться в сердце и в мозгу, и вот вызывать эти все проблемы, они образуются по множеству причин. То есть тут это прям целый винегрет. И как бы нельзя вот, ну, концентрироваться только на какой-то одной проблеме. Да, стресс, безусловно, очень играет большую роль. Но
4: мотивация даже, а не стресс, извините, я вот тут чуть подправлю, да, что вот мы заставляем себя постоянно быть лучше того, есть что стресс. Мы есть.
5: Да, потому что если не заставляешь, как будто бы начинаешь. Да, потому что если не заставляешь, начинаешь стрессовать и испытывать чувство вины. Знаете, вот мне, например, на самом деле кажется, что как раз-таки из-за такого повального распространения социальных сетей вот этого культа самодисциплины, самомотивации, вот этот вот момент стал ослабевать. Во всяком случае, по себе сужу. Вот я теперь как-то уже начинаю пролистывать ролики, где мне кто-то говорит, что я неправильно живу, я что-то там делаю. Все я делаю правильно в своем темпе. И как бы.
4: Учишь, может быть, сам, да, вот это вот. Иди уже, да. Там.
5: Да, вон, может быть, да. Как раз-таки хорошо, что нас эти мотиваторы накормили вдоволь, уже как бы не лезет, и можно наконец-то перестать сравнивать себя с другими людьми и начать двигаться в своем темпе, который нужно было всегда соблюдать.
4: Спасибо огромное. Мы сейчас попрощаемся с радиослушателями и пару вопросов зададим вам вне радио.

0: которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов.
1: Страна героев.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник». Есть что сказать?
4: Говорите.
2: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень российской столицы. В Калининграде 11:00, в Хабаровске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные освободили населенные пункты в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Трое агентов украинской военной разведки получили сроки за госизмену. Еврокомиссия готовит

0: Стратегию для жителей сельских районов. Далее подробности. Российские войска освободили Веселое поле в Донецкой Народной Республике и Крейдянку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Уточняется, что в кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерная, Лукашево, Грачевка, Рубленная и Резниково в Харьковской области. В зоне действия группировки «Запад» бойцы улучшили положение по переднему краю. В ВСУ потеряли свыше 230 военных и 6 бронемашин. Трое агентов украинской военной разведки, действовавшие в Крыму и на Кубани, получили сроки до 17 лет, сообщили в ФСБ. Уточняется, что агенты Киева установили в Севастополе и Новороссийске оборудование для слежки за российскими кораблями. Их деятельность была своевременно пресечена. Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва дрона ВСУ в городе Шебекино Белгородской области. Госпитализация не потребовалась, сообщили в оперштабе региона. Ранее стало известно, что женщина погибла, двое мужчин ранены за минувшие сутки в Запорожской области в результате атак БПЛА ВСУ. По словам губернатора Евгения Балицкого, в селе Новополтавка атакой беспилотника повреждены два частных дома, пострадал мужчина. Более 270 промышленных производств запущено в Донбассе и Новороссии с 2022 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что каждый завод или цех – это вклад в валовый продукт, маркер инвестиционной привлекательности регионов и показатель системной работы по восстановлению их производственного потенциала. Один из инструментов развития предприятия, по словам Хуснуллина, является свободная экономическая зона, созданная по поручению президента Владимира Путина. Благодаря ней компании получают условия для реализации инвестпроектов, расширения действующих производств и запуска новых направлений. Плановый объем инвестиций на сегодня составляет 419 миллиардов рублей. Еврокомиссия готовит стратегию «Право остаться», призванную удержать европейцев от отъезда из сельских районов из-за нехватки работы, жилья и основных услуг. Однако выделять отдельное финансирование на нее не планируют, сообщает политика. Инициатива уже вызывает критику представителей регионов на фоне продолжающихся споров о следующем долгосрочном бюджете Евросоюза. Председатель комитета регионов Ката Тютте заявила, что бюджет должен давать регионам возможность самостоятельно определять свое будущее. Французские радиостанции предупредили о нарушении вещания во вторник из-за крупной забастовки сотрудников госсектора. Ожидается, что тысячи работников выйдут во Франции на манифестации с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда на фоне мер жесткой экономии, предложенных в госбюджете на следующий год. В общей сложности запланировано 170 акций по всей стране. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Вторник, 29 сентября, 26 год, 4 минуты первого. Дневной ракурс. Лесо Хабалов, Алёша Тимофеев. Всем здравствуйте.
3: Лесо, всем привет. Здравствуйте, привет.
2: Так, что, как дела?
3: Хорошо, все хорошо. Я вот прочитала, кстати, новость. Я не хочу лезть впереди паровоза и там.
2: Но тем не менее делаешь это так.
3: Уже делаю, да, потому что ты как-то сделал такую паузу. И я вот, знаешь, нашла интересную информацию. Во вьетнамской деревне Хуэйха нет своей школы, и поэтому детям приходится ходить в соседнее село, Насанг называется, и в него можно попасть, только перебравшись через реку. И для этого родители в такой огромный пакет засовывают своих детей и тащат через всю реку. Ты представляешь?
2: Ну, вполне себе, а почему нет-то? Ну,
3: а почему нет-то?
2: Не, ну я к тому, что, слушай, ну, подобные истории могут быть не только во Вьетнаме. Мне кажется, что в России, особенно когда родители вспоминают, значит, а я вот в твои годы шел пешком в школу 43 километра, значит, и тоже через реку перебирался в пакетах там или в чем угодно. Это, в принципе, так сказать, можно себе
3: представить. Но у нас дутики в то время были, мне кажется, очень мощные, которые все выдерживали.
2: Дутики — это что?
3: как, ну, сапожки такие, дутики.
2: Ну, наверное.
3: Ну, они дутые, там какая-то ткань специальная, она не пропускала просто ничего.
2: Не, ну, есть, знаешь, в селах какие-то, когда тут нет школы, да, надо действительно пешком там добираться куда-то. Да, ну, в общем, хорошо. А давайте к этим нашим поверьям, по поверьям наших предков. Сегодня день... Людмилы. Людмилин день назывался сегодня. Поздравляем.
3: А у нас на работе нет пока ни одной Людмилы, по-моему. Ну, это я не помню, по крайней мере.
2: Люся.
3: Поздравить.
2: Люся. Нету Люси, да, Люси нету. Значит, также известны как Ефимия почему-то или Птичья Костка. Вот это интересно. Птичья Костка.
3: Интересно, почему Птичья Костка?
2: Значит, сегодня люди... Костка — это косточка. Вот. Причем, ну, любопытно, короче говоря. Кости. Старинный обычай. После застолья сегодня люди рассматривали кости съеденной птицы. И если утки или глухаря, значит, толстая кость с жиром и белым цветом предвещала суровую снежную зиму, а тонкая желтая – частые оттепели и слякоть. Но мне кажется, от того зависит, от какой, ну, в смысле, какую часть птицы ты съел.
3: Ну вот, возможно, да, но я-то, знаешь, не ела никогда ни утку, ни глухаря.
2: Утку не ела?
3: Не ела.
2: В смысле?
3: Вот.
2: Почему?
3: В прямом. Не знаю, как-то вот не удавалось попробовать.
2: Утка гениальное просто мясо. А в этом году у меня открытие сезона. Хотите, поделюсь. Утка, значит, шашлык из утиной грудки. Просто гениально. Вот никогда бы в жизни не подумал, но в этом году делал 3 раза.
3: А почему ты, почему ты решил приготовить?
2: Что? Именно я увидел. Я увидел во всяких этих кулинарных.
3: Но я и в заведениях никогда не видел шашлык из утиной грудки.
2: Шашлык из утиной грудки очень вкусно. А еще я увидел это. Сталик Ханкишиев, ну что мне? Он еще подсказал мне, я тоже попробовал и сделал, очень вкусно, персиковый соус. Персики запекаешь на мангале.
3: Туда еще орешки добавлять можно.
2: Ну, можно добавлять, классно. Но так чуть-чуть приправить, там соль, соль, перец, и тоже гениально получается, и к утке прямо идеально. Шашлык из утиной грудки рекомендую. Ничего сложного, кожицу только надо нарезать, и с одной стороны сначала вытопить вот этот жирочек, а потом уже доготовить с другой стороны. Быстро, классно, прям очень вкусно, рекомендую. Значит, так, да, понятно, гадаем сегодня по утиным грудкам, Значит, есть погода. Если сегодня теплая и сухая погода, а она сегодня такая, судя по всему, в Москве, значит, будет мягкая и поздняя зима. Вот. Если гуси летят сегодня против ветра, обратите внимание, те, которых вы едите, так сказать, ну, или не съели, это к сильному урагану. Яркие мерцающие звезды утром, ну, я не видел ярких мерцающих звезд, это к ухудшению погоды. Ну, в общем, так.
3: Ну, пока что все говорит о том, что зима у нас будет приятной.
2: По идее. Но сегодняшний день точно. Значит, что делаем сегодня? Хозяйки квасят капусту с яблоками, морковками. И если вот сегодня ее квасить, то она обязательно должна быть вкусной и хрустящей. Имейте в виду. Самое время. Значит, наводят порядок в доме, чистят погреба, перебирают запасы, утепляют постройки. Баня. Сегодня нужно идти в баню. Значит, причем со своим веником. Чужой брать нельзя сегодня. Чужой веник нельзя брать.
3: А имейте если в бане предоставляют, ну, ты же платишь за него деньги. Это считается,
2: ну, да,
3: чужой
2: свой.
3: Или
2: нет,
3: свой?
2: Нет, но ты же купил. Ну, да, ты купил. У соседа, да. не надо брать, потому что можно перенять. Болезнь считалось. Вот, ну, добрые дела, понятно, делаем. А, вот, обряд на богатство сегодня. А, обряд на... Хотите разбогатеть?
3: Так, записываем.
2: Значит, нужно занять копейку у зажиточного человека.
3: Его еще надо найти. Еще надо занять, еще надо, чтобы дал.
2: Одолжить нужно, значит, копеечку зажиточного человека, обернуть ее красной тканью, капнуть медом на эту ткань с копеечкой, взятую в долг у зажиточного человека.
3: Алеша Тимофеев сегодня в красном.
2: Ну, в смысле, ты хочешь сорвать с меня одежду? Но ты сначала найди зажиточного человека, этот, копеечку у него возьми.
3: Надо подумать.
2: Хорошо, значит, капнуть медом и спрятать под сундук на сутки. А затем возвращали другой, а долг возвращать другой как бы монетой. Эту сохранить у себя, а другую отдать. Это считалось к достатку.
3: Ну, а зажиточный человек, вот если так порассуждать, это вот прям обязательно богатый.
2: Ну, богаче тебя, давай скажем так. Вот это будет зажиточный. Не в том смысле, что
3: вот
2: ты...
3: Вот это найти уже несложно.
2: Вот. Но имеется в виду, я думаю, так. Ну, а как еще определять, правильно?
3: Наверное, так и есть.
2: Значит, что не делаем сегодня? Не ловим рыбу и не подходим к водоемам. Считалось, что водная нечисть активна, а рыба сегодня плачет почему-то. Не знаю, как можно под водой разглядеть, что рыба плачет. Что она...
3: Рыба может плакать?
2: Не знаю. Вот, считалось. Значит, грибы тоже сегодня не есть. А, смотри, а в долг нельзя давать.
3: Ну вот, подожди. Понимаешь? То есть, если кто-то нас послушал сейчас...
2: Да, и кто-то считает тебя зажиточной, значит, у тебя будет просить монетку, ты не давай. Но сама иди и проси, и как проси. Будто бы, понимаешь? Да, значит, отдавать вещи тоже нельзя, ссориться, хвастаться нельзя, смотреться в зеркало долго тоже нельзя. Целоваться считалось плохой приметой, ведущей к разлуке сегодня, а? Как вам такое? Значит, ругать ребенка тоже нельзя. Надевать старые или рваные вещи нельзя, к сплетням. У тебя джинсы рваные сегодня?
3: Ну, есть какие-то такие огрызки. Да. Но это стиль.
2: Да, хорошо. Значит, и чужой веник в бане тоже не берем. Все понятно? Понятно. Значит, монеточку в красную тряпочку медом, в сундук вернули другую. Если к вам подходит, в долг не даем, грибы не едим, гадаем по съеденной утке или тетереву. Вот. Ну, так сказать, ждем теплое лето. Все, давайте.
3: Прочитал да. Про рыбу. Не могут они плакать, но они могут испытывать очень сильную боль.
2: Конечно.
3: Да, очень сильную боль.
2: Ну, ты представляешь, крюком просто в рот и рвать...
3: Ну, вот я сейчас изнутри. Об этом подумала, жалко стало.
2: Ладно, давайте, друзья, к нашей главной теме, которая связана с прививками. Национальный календарь прививок расширится. Эту тему мы обсудим подробнее в час по Москве. Короче говоря, две прививки появятся в следующем году в национальном календаре. Да, но мы помним, что это рекомендуемые. То есть они будут доступны бесплатно по ОМС, обязательному медицинскому страхованию. Никто вас принуждать не будет их делать, но вот если хотите, так сказать, можете сделать. Речь идет о двух прививках в следующем году. Это будут...
3: Менингококк и папилломовирусная инфекция.
2: Да, вирус папилломы человека. Это в следующем году, а потом в перспективе еще против ротовирусной инфекции, ветряной оспы. Вот ротовирусные инфекции, я почему-то думал, что они очень их много. Не знаю, как это. Но ротовирусом сидите болеют.
3: Так вот, я об этом и задумалась. Едет. Да, ротовирусная инфекция, ну, будто бы немножечко для меня точно странно.
2: Ну да. Значит, эксперты нам расскажут, можно ли будет. Да, здесь что важно сказать, что вот эти прививочки, вакцины, которые вошли в новый календарь национальных прививок, они все созданы в России. Это нацпродукт. Вот. Значит, узнаем у экспертов, я думаю, так сказать, а можно ли будет прививаться другими, будет это, ну, в смысле, иностранными какими-то производителями. Поговорим. Поговорим в час по Москве подробнее. А пока к актуальным новостям погнали. Так, что тут у нас?
3: Минобороны России сообщает о том, что наши военные нанесли удары по двум центрам обработки в Киеве. Это Бимобайл.
2: Центр обработки данных, да.
3: Да, и Бимобайл, и Парковый. Угу. Да, они обеспечивали интернет-трафик и разведывательную информацию для ВСУ. Вот по ним, собственно, мы и ударили.
2: Да, это не первый удар по ЦДД. В последнее время они интенсифицировались, эти самые удары. На Украине даже говорят, кто-то там вчера из официального лиц заявлял, что Киев может и Украина может остаться без этого интернета. Ну, там есть, понятно, спутниковый, там и прочее, но без вот этого проводного. Значит, что еще? Россия попросила НАТО забыть о блокаде Калининграда. Тоже вот такая вот эта вся история, разворачивающаяся, эскалирующаяся. Значит, речь идет о том, что в российском посольстве в Бельгии, ну а в Бельгии мы знаем, да, штаб-квартира НАТО, штаб-квартира ЕС и так далее. Значит, именно это посольство, наше дипведомство, курирует контакты Москвы с Североатлантическим альянсом. Так вот, там заявили, что НАТО наращивает военную активность в Балтийском регионе и отрабатывает сценарий, затрагивающий Калининград и порты на северо-западе Российской Федерации. Вот, и попытки стран НАТО изолировать Калининградскую область могут привести к прямому вооруженному столкновению с Россией. Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружений для защиты своей территории в случае попыток НАТО изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны. Но мы знаем, что там учения проводились в этом регионе. И, конечно, Россия это воспринимает как угрозу, как вызов. С 18 стороны, у России есть свои учения, которые проводились в прошлом году, большие, Запад. Запад, учения Запад. Вот. Их тоже все учения и маневры стороны воспринимают как, ну, не то, что эскалация, так сказать, да, а вот готовность к боевым действиям.
3: Ну, видишь, здесь Россия предупредила, а там уже дальше пускай...
2: Ну, они, понимаешь, предупредила, действительно.
3: Да, ну, и дальше тоже интересно про Зеленского. В Госдуме опровергли его заявление о якобы готовящейся в России дополнительной мобилизации. И депутат Андрей Колесник заявил, что никакой мобилизации дополнительно не планируется, что силы у нас есть, а Зеленский поднимает все эти вопросы только лишь для того, чтобы как-то взбодрить Запад и снова выманивать для себя дополнительные деньги, в принципе, как он постоянно это и делает.
2: Зеленский под это дело хочет денег опять стрельнуть у Запада,
3: да.
2: Говорит депутат. А? Стрельнуть денег. Как будто мы росли в одном районе, в Отрадном, где-то там на улице Пестеля, как будто бы, а? Денег стрельнуть у Запада, говорит депутат. А, конец фразы, ничего такого не планируется, пока хватает того состава вооруженных сил, который есть. Резервы у нас тоже есть, говорит парламентарий. Так, идем дальше.
3: А мне, знаешь, еще вот если здесь задержаться, было интересно, я потом хочу посмотреть видео с этим утверждением, где он это говорит, просто почему вот он прям так утверждает с бездоказательным утверждением, что в России якобы начали дополнительную мобилизацию, выступил Зеленский, ну то есть вот прям как-то так уверенно он делает свои заявления какие-то в последнее время, очень странно для меня, на основании чего?
2: Ну, ничего, действительно. Смысл-то понятен. Действительно, Зеленскому нужны деньги, да, для поэтому Украина нуждается, так сказать, в дополнительном вооружении. Это же не секрет, там никакая не пропаганда. Они сами об этом говорят все время, постоянно. Они говорят, что им всего не хватает. Значит, для того, чтобы действительно в каком-то смысле взбодрить или, не знаю, там, да, замотивировать Запад, так сказать, показать, что Россия в большей степени угрожает. Значит, он говорит об этой самой мобилизации. Так, ладно, идем тогда дальше. Да, жуткая история.
3: Жуткая, да,
2: абсолютно. Значит, Кубринск, село Кубринск. Там случился пожар.
3: Погибли 14 человек.
2: Да, завод пиротехники. Завод пиротехники. Значит, разбор завалов завершен, продолжается осмотр места ЧП и поиск тел. И надо сказать, что силовики уже задержали директора этого завода пиротехники. Руководитель предприятия по производству пиротехнической продукции задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Это в Ярославской области.
3: Да, и там возбуждено уже уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
2: Угу. Ужасно, короче говоря. Да. Значит, петарды делали на заводе, и вот там вспыхнул пожар. Ну, вот это, так сказать, 14 человек погибли. Да, это не Ярославский, простите, это рядом, соседний, Переславль-Залесский муниципальный округ. Там ввели региональный режим ЧС.
3: Да, губернатор Ярославской области.
2: Да.
3: Евраев.
2: Да, 30 сентября, день траура.
3: День траура будет.
2: Да. Пока непонятно, что произошло. Причину возгорания устанавливают специалисты. Ну, выражаем соболезнования близким пострадавших. Ужасная история, конечно, ужасная. Так, что еще успеем сказать?
3: Прорыв. Можно сказать о неком прорыве. Ростех впервые представит на выставке «Иннопром Беларусь» противопожарную, вот как раз противопожарную систему, которая автоматически срабатывает при пожаре. И разработка предназначена для защиты помещений от распространения огня, дыма через стены, перекрытия, сообщают в госкорпорации. Из специальных материалов состоит эта система, которые при нагреве будут вспениваться, увеличиваться в объеме.
2: Для защиты социальных и промышленных объектов от распространения огня и дыма через стены, перекрытия и инженерные коммуникации. То есть защита от огня через стены, перекрытия и инженерные коммуникации. Вот эти самые умные материалы. Это терморасширяющиеся составы, гели, мастики, ленты, жгуты, панели и блоки. Реагируют мгновенно на тепло эти умные материалы, как ты уже сказал, многократно расширяются, заполняют пустоты и создают сверхпрочный барьер из пенококса.
3: Да.
2: что это такое пенококс, который вот полностью перекрывает путь огню и дыму. Комплект компонентов можно гибко адаптировать, сообщается, под любые типы коммуникации. Кабельные, вентиляционные, трубопроводные или смешанные. Да, и еще в качестве ноу-хау устойчивость к экстремальному холоду. В отличие от зарубежных аналогов, система имеет повышенный коэффициент расширения, способна стабильно работать при критически низких температурах.
3: Слушай, ну, посмотрела, как выглядит этот пенококс. Выглядит как губка, знаешь, такая с пупырышками, вот этими дырочками, такая большая.
2: Ну, короче, да, ну классно, классно. Будем надеяться, что это изобретение Ростеха получит широкое применение. И мы будем в большей степени защищены.
3: Ну да, и также сюда же можно отнести, что около 37 тысяч новых IT-компаний появились в России в первой половине 2026 года, сообщает премьер-министр России об этом Михаил Мишустин. Судя по всему, отсюда и разработки, наверное, всякие разные новшества у нас идут активно.
2: Ну, не думаю, что IT как-то связано с пенококсом, но в каком-то смысле, наверное.
3: В каком-то смысле, думаю, все-таки да.
2: Да, что-то... все-таки.
3: Думаю, что-то есть, но все разработки, как по мне, взаимосвязаны, вкладываются туда, вкладываются сюда.
2: Мы обусловлены, это третий принцип буддизма, как мы помним. Будда Шакьямуни вывел 4 золотых правила, и третий из них, что все обусловлено и взаимосвязано.
3: Ну вот.
2: Так что, да, именно так. Значит, действительно, показатели вот этот 37 тысяч новых IT-компаний демонстрируют резкий рост технологического сектора страны. Число новых регистраций выросло на 64% по сравнению с прошлым годом. Тогда 13 тысяч было, 13 300. Ну, вот, представьте, какой рост. Значит, что еще? Главное развитие российской IT-отрасли на данный момент. В регионах функционирует более 200 технопарков и кластеров. К концу июня нынешнего года общее число зарегистрированных компаний 273 тысячи. Ну, как будто бы, смотри, да, то есть 37 новых появилось, а от 273 это, ну, существенное число, прирост.
3: Но это, наверное, говорит о том, что у нас очень много талантов, которые им дают возможность развиваться, вот я сейчас думаю.
2: Ну да, и еще, конечно, мы помним, что с прошлого года для компаний, внедряющих отечественное индустриальное ПО, взамен зарубежного действует механизм уменьшения налогооблагаемой базы. Расходное импортозамещение софта можно учитывать с двойным коэффициентом. Это тоже, конечно, играет роль. Так, что еще у нас тут есть?
3: Единые программы воспитания.
2: Господи,
3: да.
2: Бесшовное, мы помним, бесшовное патриотическое воспитание.
3: Слушай, да, вот как раз бесшовное патриотическое воспитание. Плюс вчера мы тоже с Михаилом Алимовым обсуждали, опять что-то было для детских садов, какой-то золотой стандарт, по-моему, должен разрабатываться. Вот сегодня снова единые программы воспитания.
2: Ну, так сказать, не хочется здесь как-то излишне, может быть, нагнетать. Ну, а раньше-то как было? Что вот раньше мы бы без единых программ как-то воспитывали все детей в наших детсадах. Ну, как-то получалось плохо или хорошо, я не знаю. Теперь будет по-новому. Теперь будет по-новому.
3: Ну, здесь, знаешь, я так поняла, что будут делать акцент на прививании каких-то традиционных ценностей, показывать, судя по всему, исходя из того, что вчера, по крайней мере, мы обсуждали какие-то наши российские старые мультфильмы. Мы вот обсуждали, например, «Я бременских музыкантов» вспомнила, нам в детском саду показывали приятный мультфильм. Эксперт говорила про «Ну, погоди», ну, как раз «Ну, погоди» запрещен.
2: «Ну, погоди»
3: плохой. Да,
2: или
3: вот она рекомендовала как хороший к показу мультфильм, потому что это наша российский мультфильм, но сейчас он запрещен.
2: Ну, погоди, запрещен в детских садах?
3: Слушай, ну он, по-моему, вообще не в детских садах, а в принципе запрещен к показу, потому что там...
2: Да, но не может такого быть.
3: Может. Давай сейчас уточним.
2: Запретили к показу? Я что-то пропустил, видимо. Да.
3: Сейчас.
2: Я коротко тоже скажу. В рамках патриотического воспитания мы знаем, в школах, например, да, проходят экскурсии. Я с удивлением обнаружил у себя на госуслугах счет на 3700 рублей за патриотическую экскурсию для ребенка. 3700, Лисот, 3700.
3: Подожди, я не поняла, это за что?
2: За экскурсию. Ребенка отправляют, да, вот с классом на экскурсию.
3: А с родителями 3700. Разве вас не предупреждают, что вы должны будете заплатить потом 3700?
2: Не, ну предупреждают, всех предупредили, на госуслуги пришел счет. 3700 за экскурсию. 3700, 3700 рублей, а?
3: А мне казалось, так вообще бесплатно?
2: Да, конечно.
3: Для детей.
2: 3700 рублей.
3: У нас пока не было экскурсий. Ну, должна была, кстати,
2: Жди.
3: Быть, должна
2: а
3: была.
2: А сейчас их появится еще больше в рамках бесшовного патриотического воспитания.
3: Ну, вот моя заболела, когда должна была случиться экскурсия. Я сейчас думаю, может, ну и ладно.
2: Ну и хорошо, да, ну и неплохо, да. Дай бог здоровья, конечно же, ничего хорошего в этом нет. Так, значит, что еще успеем сказать? Юрий Дудь, знаете, да, блогер, которого признали террористом, насколько я понимаю, вот сообщается, что в России запущен процесс на конфискации имущества. Вот Дудя, на 100 миллионов рублей.
3: Да, у него есть загородный дом. Ну, не, да, где-то там да. дом на 70 сколько? 76, по-моему, миллионов, 75. И квартира в Бутово.
2: Ну, он же покупал, платил налоги. А теперь вот хотят конфисковать. Потому что признали террористом, экстремистом.
3: Да. Олеж Тимофеев.
2: Такие процессы. Да, Лесо Хабалова. Давайте, да, прерываемся и будем продолжать.

0: знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором Большой советской энциклопедии. Радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На radiosputnik.ru.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» — это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
3: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Решения о передаче активов иностранных компаний во временное управление принимают с учетом вовлеченности стран в боевые действия против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также назвал обвинения России в поджоге завода в Эстонии голословными и необдуманными заявлениями, к которым нельзя относиться серьезно. Помимо этого, пресс-секретарь подчеркнул, что в Кремле слышали заявления из Тегерана о планах Ирана выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Они нуждаются в дополнительных разъяснениях, подчеркнул он. Также Песков заявил, что сегодня президент Владимир Путин встретится с представителями руководства Республики Сербская, Босния и Герцеговина. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам энергетики, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ, сообщила Минобороны России. Помимо этого, нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. ВСУ атаковали железную дорогу в Брянской области во время прохождения поезда «Смоленск-Брянск». Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. На перегоне Тросна-Ржаница ночью были повреждены железнодорожные пути. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в республике проекта по строительству азотного комбината, передает агентство Белта. Помимо этого, белорусский лидер предложил более интенсивно сотрудничать с Россией в сфере самолетостроения, привлекать местные предприятия для работ. Как отметил президент Беларуси, в республике есть база и школа, но нужна помощь с технологическим оборудованием. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цанха сообщил, что ведомство намерено вызвать временного поверенного в делах России в связи с поджогом оборонного предприятия в Таллине, в котором подозревают латышей. Ранее эстонская телерадиокомпания сообщала, что в ночь на 15 августа в Таллине загорелось здание. Им пользовалась оборонная компания. Она поставляла Украине беспилотные наземные машины. В середине сентября Латвия передала Эстонии троих подозреваемых в поджоге. С разрешения суда трое латвийских граждан были взяты под стражу. На своей странице в соцсети X глава МИД Эстонии заявил, что поджог был диверсией. Пока это все новости. В данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
3: 12:33 в российской столице. Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается. У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Будем сейчас обсуждать актуальную новостную повестку. Но прежде чем мы перейдем к заявленной теме, срочное сообщение из нашей Центральной избирательной комиссии. Госдума 9-го созыва полностью сформирована. Вакантных мандатов не осталось, рассказал зампред ЦИК РФ Николай Булаев. Поэтому все, совсем скоро новый созыв депутатов начнет работу. Мы будем внимательно следить за тем, что там происходит, и освещать все законодательные инициативы. А теперь к нашей теме, с которой мы начнем эфир. Это достижение нашего Северного флота. Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шакальского между островами Октябрьской революции и Большевик, архипелага Северная земля, а также отряд вышел в Карское море. Обсуждаем, почему это важно, почему об этом нужно знать и как, в принципе, сейчас военно-морской флот действуют наш в северных морях. С нами на прямой связи блогер, автор телеграмма Макс-канала ВДНРФ Роман Донецкий. Роман, здравствуйте.
5: Доброго дня.
3: Скажите, пожалуйста, почему 2026 год мы впервые, наш военно-морской флот впервые проходит в этом проливе? Были какие-то сложности раньше или не было стратегической необходимости? Почему это вот достижение сегодня произошло? Ну, не сегодня.
5: В наши дни обостряется борьба за Арктику. Глобальное потепление, оно, конечно, немножко не то, которое любят рассказывать защитники, якобы защитники природы из Евросоюза, но на Земле действительно теплеет. По Арктике становится передвигаться элементарно проще. Арктика – это кладовая ресурсов. Это наша кладовая ресурсов. Эту кладовую нужно защищать. Сейчас программы постройки ледоколов принимаются и в Канаде, и в Соединенных Штатах. В принципе, 21-е столетие может стать столетием борьбы за Арктику. Мы, имея огромное богатство в Заполярье и в Северном Ледовитом океане, просто обязаны их охранять. Это не первое, скажем так, движение для защиты данной территории. Есть и полярная бригада, арктическая бригада так называемой Вооруженных сил Российской Федерации, восстанавливаются и военно-морские базы, и строятся новые. Ну и теперь флот. Теперь флот.
3: Особенности флота и действий флота в данном регионе. Потому что мы знаем, что у нас есть, да, гражданские ледоходы, которые и в том числе там Северный морской путь, они там занимаются важными вещами. А как в военной среде? То есть у нас есть военные ледоколы? Как это все осуществляется?
5: Ну, вообще все ледоколы в случае войны мобилизуются на флот и превращаются в вспомогательные суда флота России. Это еще с времен даже не советских, а царских. Флотилия Северного Ледовитого океана начиналась в том числе из ледоколов. Это еще в годы Первой мировой войны, то есть ничего нового здесь нету. Кстати, в походе участвовало судно ледового класса, продолжив по большому счету традицию, которой уже многие десятки лет, по проводке военных судов через Арктику в целом. Конкретно был пройден первый раз данный пролив. А вообще в Первую мировую войну были переходы по льду, и во Вторую мировую войну была переброска кораблей с Тихого океанского на Северный флот, тоже за ледоколами. Так что ледоколы, они всегда будут иметь двойное назначение. Нет смысла осваивать что-либо, если оно не защищено.
3: Это безусловно. Какие территории, с вашей точки зрения, наиболее в каких наших территориях, вернее, даже так, вот в этом регионе наиболее заинтересован противник, на что следует внимание обратить?
5: Северный морской путь в данный момент. Северный морской путь – это потенциальный альтернативный путь из Европы в Азию, причем без всяческих проблем военного плана. Все мы знаем ситуацию в Персидском заливе, что постоянно происходят какие-то конфликты в дальневосточных морях. Пусть пока локальные, но тем не менее. А угрозы судоходства на Северном морском пути, по сути, нету. Это безлюдные земли. Это навигация прямая, довольно короткая. Это готовые порты уже наши, которые способны обрабатывать эти грузы, что на Дальнем Востоке, что в Архангельске. И контроль Северного морского пути – это очень важный козырь, на самом деле, в будущем России в целом. Это и экономика, и военная безопасность Севера, и еще много чего. Северный морской путь – это будущее торговли, а с учетом количества полезных ископаемых вокруг него, и на суше, и на море, так это просто сокровищница.
3: Роман, вы упомянули, что там и Канада готовит ледоколы, и еще ряд стран. А вот на текущий момент, на конец уже 26-го года, есть ли кто-то в мире, который сопоставим с нами по уровню технологий, необходимых для освоения таких северных территорий?
5: Нету. И близко нету. Мы, безусловно, и мировые лидеры, как по освоению, так и по навыкам, так и по ледокольному флоту. Плюс Северный флот все-таки плавание, что подлюдные, подводные силы Северного флота освоили еще с советских времен, причем освоили отлично. Что надводные, опять же, с времен Первой мировой войны идет плавание во льдах, так или иначе. У нас колоссальнейший опыт и колоссальнейший задел.
3: Теперь главное поддерживать его на должном уровне и следить за тем, что действует, каким образом, вернее, действуют в данном случае наши соседи.
5: Ну, мы его поддерживаем. Вот этот поход показывает, что осваиваются новые акватории, что флот развивается, изучает новые маршруты. Мы поддерживаем уровень, мы будем поддерживать. Арктика, сколько ни вложи, может принести в 1000 раз больше.
3: А с вашей точки зрения, вы говорили про в целом 21 век, да, что он может стать веком, когда будет борьба за Арктику и Севморпуть. Я понимаю, что сейчас достаточно сложно прогнозировать более точные, близкие сроки, но все же в перспективе 10 лет, 15, когда там может быть вот что-то начать происходить?
5: Да, даже в течение 10, потому что в Соединенных Штатах и Канаде идет быстрое наращивание ледокольного флота. Опять же, конфликт вокруг Гренландии, он возник не потому, как конкретному Вашингтону нужен покрытый вечной мерзлотой большей частью остров. Это отличная база и ворота для проникновения в Заполярье. Они тоже собираются идти этим маршрутом. Все понимают его ценность, его перспективу. Понимают, что там множество всего, что в остальной части более доступной, скажем так, мира уже давно освоено. И борьба, она уже в форме пока дипломатической потихоньку начинается. Про Арктику звучит часто в новостях наших, в заявлениях официальных лиц. Все понимают и все осознают, что такое Арктика, какая с нее может быть польза и как ее нужно охранять. Охранять ее придется довольно серьезно, вкладывая в том числе в это деньги.
3: И что самое интересное, до сих пор открывают новые острова, там, соответственно, это новые ресурсы. Вот, например, есть новость из Арктического факультета Института морской академии о том, что с 2015 года, это чуть больше 10 лет, 15 новых островов открыли. То есть это еще и нечто сродни тому, как в эпоху великих географических открытий новые территории открывали, и борьба за них шла.
5: Но там острова часто возникают из вечной мерзлоты, они же в нее, бывает, и пропадают. Это живой, это очень живой на самом деле регион в плане образования новых клочков суши и исчезновения. И он тоже в том числе этим ценен.
3: Да, помимо у нас северных территорий, сейчас противник, в принципе, нацелен на то, чтобы разными способами и секреты нашего флота выведать, и какие-то диверсии устраивать. Вот в этом направлении насколько у нас сейчас обеспечена безопасность таких технологий? Есть ли что-то, какие-то направления, в которых есть еще, с вашей точки зрения, есть над чем работать?
5: Да всегда есть над чем работать. Мир, он опять же живой. То, что вчера было фантастикой, сегодня становится реальностью. Так что работать всегда есть над чем. А дроны вообще большой вызов для флота. На самом деле те же БЭК, те же БПЛА, запускаемые из обычного грузовика, представляют угрозу для кораблей, постоянно если смотреть с точки зрения диверсии. Это уже проверено. Над защитой работают, но, понятно, противник потенциальный пока на севере будет улучшать средства нападения, мы будем улучшать средства защиты. Это бесконечная гонка, которой лет сколько человечеству, считая мечом.
3: Да. Я недавно видел новость о том, как два безэкипажных катера, один, соответственно, с нашей стороны, другой с украинской стороны, провели бой в морской среде. И это как будто бы выглядит как действительно наступившее будущее, когда уже сама техника без нашего участия между собой воюет.
5: Ну, катера пока нет, у них, скажем так, сильно узкая специфика, небольшая дальность, опять же, они плохо выдерживают волнение на море, это еще впереди. Хотя тоже технологии в этом направлении развиваются. Это, скажем так, маленький предвестник будущего. Кто мог подумать, что примитивный паровик приведет к гибели парусного флота? Никто не мог. А в итоге мы перешли от паруса к пару. Сейчас это первые звоночки только.
3: То есть,
5: Пока что звоночки, но развитие идет.
3: А если продолжать логику этого процесса, парусный флот, потом паровики уступили место уже более современным технологиям. Будущее за беспилотными кораблями, то есть профессия моряка может сильно видоизмениться.
5: Ну, скажем так, на торговом флоте по заранее заданным маршрутам экипажи могут очень сильно уменьшиться. Работа для человека будет всегда. Машина не может предвидеть все. Но многие морские профессии, да, могут умереть. Точно так же, как и торговые, и военные. Автоматизация, она давным-давно флота идет военного. Еще в советские времена экспериментальная серия была подводных лодок с уменьшенным едва ли не в 3 раза экипажем. Их так автоматами и называли. Сейчас это выходит на новый уровень, на самом деле. Моряков будет просто меньше становиться. Профессия не уйдет.
3: Да, и это, само собой, потребует мер, связанных и с обучением, и с внедрением новых технологий. Этим, я уверен, уже также наше военное ведомство занимается, и занимается активно. Очень много, в принципе, изменений в последние годы там происходит.
5: Ну а куда деваться? Технологии искусственного интеллекта. Технологии роботизации, они все идут и идти будут вне зависимости от нашей воли, да, несмотря на все рассуждения про ограничения ИИ. На практике я туго верю, что удастся договориться про его ограничения. Вспоминается 47-й год, когда тоже на Генассамблее ООН, но обсуждали немножко другое ограничение ядерных технологий. В итоге это закончилось безудержной гонкой вооружений. Думаю, так же будет и сейчас, без вариантов.
3: Да, и мы в этой гонке тоже участвуем. Будем надеяться, опять же, что все в этом процессе не зайдет настолько далеко, как может зайти по известным нам фантастическим фильмам. Благодарю вас, Роман, за беседу. Роман Донецкий, блогер, автор телеграммы Макс Каналов, Дон РФ, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Значит, у нас есть предложение от Министерства финансов. Как сообщил замминистра Иван Чебесков в интервью коллегам из РИА Новости, возможно, в дальнейшем предложение об обязательном страховании жилья, которое находится на территориях с высоким риском природных чрезвычайных ситуаций. То есть было до этого предложение, связанное с добровольным страхованием, но оно не слишком сильно выстрелило, граждане им не заинтересовались, и, соответственно, теперь, чтобы снизить нагрузку на бюджет, чтобы в дальнейшем, если вдруг эта чрезвычайная ситуация произойдет, не выплачивал из этого государства за это, соответственно, разрабатываются предложения для того, чтобы заключались договоры со страховыми компаниями и затем уже по результатам выплачивались страховые премии. Так, у нас тут приветствует меня Григорий Л. Да, вам тоже здравствуйте. Так, значит, как сообщил Иван Чебесков, ежегодно в разных регионах России происходят чрезвычайные ситуации природного характера. Выплаты финансируют бюджет. Страхование может стимулировать граждан учитывать существующие риски при строительстве жилья. Значит, еще немножко подробностей расскажу про эту инициативу. Да, с 2019 года у нас действует закон о добровольном страховании жилья, однако, как сообщает заместитель министра, механизм такой еще не заработал. При этом он подчеркнул, что россияне, строящие дома в зонах, подверженных природным ЧС, должны оценивать необходимые риски, а покупка страховки позволит ими управлять. Так, помимо этого, у нас есть еще новости, связанные также со страховкой. Вообще, в принципе, я по личным таким наблюдениям заметил, что у нас на уровне разного рода ведомств в последнее время много предложений, связанных со страховкой, поступает. Вот это тоже было бы интересно обсудить. С нами на прямой связи находится заведующий кафедрой страхования экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, насколько велика вероятность, что такое предложение примут? Как много, в принципе, у нас рисков учитывается при возведении жилья в таких опасных территориях?
6: Вы знаете, это предложение имеет шанс на то, чтобы быть хорошо и широко обсужденным и послужить одной из основ для дальнейшего развития законодательства. Не секрет, что у нас закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, поправки в закон о ЧС, были приняты далеко не вчера, им уже несколько лет. И это страхование в добровольной форме не срабатывает. Вот задача, как его модернизировать. Один из путей – это посмотреть наиболее рисковые площадки, наиболее рисковые территории и придумать механизм, как сделать это страхование в какой-то степени обязательным. Но напомню, что по Гражданскому кодексу страхование может быть обязательным в части имущества. В каких-то совершенно особых случаях предполагается в ПГК, что мы владеем своим имуществом на свой страх и риск. Страхование ответственности, страхование ОСАГО, мы это все знаем. Обязательное страхование жилья требует либо изменения Гражданского кодекса, либо каких-то особых вариантов его имплементации нормативно-правовую базу. А если мы рассматриваем чисто вот такие территории, где высок риск наводнения, землетрясения и так далее, то здесь проблема связана с тем, что и риски высоки, и страховщики захотят либо сделать очень большой тариф, и по сути дела это будет отказ страхования в строительстве, либо потребуют субсидирования страховых премий или последующих выплат в случае когда страховые события, наводнения, землетрясения и так далее свершится. Такой механизм нужно будет разработать. И плюс ко всему механизм контроля за распространением данных договоров страхования. То, что кто-то будет пытаться уклониться и так далее, нужно понимать, как принуждать и как контролировать. Вопросов много. Есть один ответ, касающийся того, что действительно, страхование жилья – назревшая проблема. У нас достаточно большое количество незастрахованного жилья от этого проблемы и у граждан, и у бюджетов, как субъектов федерации, так и российского в случае чрезвычайных ситуаций. И проблема требует своего решения. Один из вариантов Вот его сейчас Минфин предложил для обсуждения, но именно для обсуждения. В дальнейшем это все будет меняться, и пока мы еще на пути к выработке такого консенсусного решения.
3: У меня вот тоже есть несколько вопросов. Во-первых, это на что будет распространено в случае, если оно вот примерно в таком виде появится? То есть это частный дом, вы покупаете, грубо говоря, участок, который находится потенциально вот на такой опасной территории. Вы строите там дом, сами его страхуете. А как быть, если это многоквартирный дом, например, который строит застройщик? Он должен страховать и уже потом это включает в стоимость? Или это все граждане, которые лично квартиры покупают, например?
6: Ну, оба варианта возможно. Мало того, скажу, что есть случаи, когда эти дома уже построены, вообще-то говоря, в них живут люди. Да еще и, может быть, построены они давно, в советское время, а то, может, еще и дореволюционное. Здесь есть собственники как граждане, собственники квартир, так и в случае, если это муниципальное жилье, то муниципалитеты, города, поселки и так далее. Этот механизм тоже должен быть разработан и учтен. На сегодня есть единственное, это закон о чрезвычайных ситуациях, где есть возможность разработки на региональном уровне таких программ, возможность субсидирования страховой премии, возможность помощи субъектов федерации в продвижении региональных программ. Но нужно докрутить, нужно дописать законодательство, нормативно-правовую базу для того, чтобы это было удобно и удобно всем сторонам процесса. И гражданам, которые очевидным образом хотят сохранность своего жилья и получения нового в случае проблем или приобретения его. И государству, которое не бездонная бочка и в случае чрезвычайных ситуаций должно само покупать и предоставлять жилье, а при появлении страхового механизма будут деньги для того, чтобы это сделать. И страховщики, которые, вообще-то говоря, коммерческие организации, и делая какие-то программы страхования, реализуя договора страхования, должны понимать, что в конечном итоге это не принесет гигантских убытков. Вообще-то говоря, должно быть направлено на получение прибыли компаниями, как коммерческими организациями.
3: Может быть, это вообще сделать через специально созданную там государственную страховую компанию, которая будет социально важными вопросами заниматься?
6: Ну, когда-то давно такая была, и не всегда это эффективно. Здесь нужно думать все-таки о государственно-частном партнерстве, когда страховые компании, у которых есть сети распространения страховых услуг, есть уже понятные варианты регулирования убытков, наработанная практика и кадры. И плюс к этому государственные фонды, которые могут в сложных случаях брать на себя часть ответственности. Вот в случае субсидирования части взноса или какой-то части выплат, механизм, который когда-то был обкатан на Москве, у нас было муниципальное страхование жилья в городе Москве, в Краснодаре оно было, еще в ряде случаев. Вот этот механизм следует распространять и учитывать то, что у граждан зачастую понимание величины риска чрезвычайной ситуации смазано и, может быть, даже больше связано с тем, что это государство должно нести ответственность за такие тяжелые всеобъемлющие риски. Граждане же больше боятся каких-то локальных пожаров и отопления сверху, если речь идет о многоквартирных домах. И вот здесь следует сочетать страховые интересы, осознанные уже у граждан, те, которые присутствуют, но, может быть, неправильным образом игнорируются гражданами в части чрезвычайных ситуаций, и наличие желания у субъектов Федерации и Российской Федерации в целом не формировать дополнительных трат из бюджета, которые могли бы быть минимизированы с учетом наличия договоров страхования.
3: Да, что особенно актуально, учитывая, что у нас в Ленобласти не так давно летом смерчи видели, еще и климат меняется, в дальнейшем это можно и распространить. Благодарю вас, Александр Андреевич, за беседу. Александр Цыганов, профессор, заведующий кафедрой страхования экономики и социальной сферы финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Михаил Алимов для вас работал. Выпуск новостей.

Страна героев. Магомед Адамов. Связь во время боевых действий – первое дело. Без координации.

0: строя. Коммуникации с командованием были прерваны. После очередного взрыва Магомед Адамов на несколько метров был отброшен от передатчика. Старший лейтенант, несмотря на болевой шок и контузию, сохранил самообладание и вынес из-под огня получившего ранение боевого товарища. Он понимал, что потеря связи с вышестоящим командованием и внутри подразделений негативно скажется на оперативной обстановке. Вместе с сослуживцами, преодолевая приступы боли, он приступил к восстановлению станции. Военнослужащим удалось вновь наладить связь, что позволило нашей батальонно-тактической группе отразить дерзкую вражескую контратаку. Страна героев. Вы слушаете «Радио Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Донецке час дня, в Икутске 7 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Кремле сделали ряд заявлений касаемо передачи активов иностранных компаний во временное управление. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал неформальные контакты США и Ирана. Цена бензина в Великобритании достигла исторических отметок. Далее подробности. Москва не слышит здравых голосов в пользу диалога с Россией, что делает необходимым проведение специальной военной операции для обеспечения интересов страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обратимости передачи активов некоторых зарубежных компаний во временное управление. Представитель Кремля также отметил, что решения о передаче активов не направлены на смену собственника, а меры о передаче принимались с учетом вовлеченности их стран в прямые боевые

0: против России. Президент Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых активы швейцарского производителя продуктов питания Nestlé и французского ритейлера Auchan. Один из осужденных агентов военной разведки Украины сканировал радиопереговоры российских спецслужб в Новороссийске, следует из видео, опубликованного ФСБ России. Ранее стало известно, что 3 агента военной разведки осуждены к срокам до 17 лет за госизмену. Они установили в Севастополе и Новороссийске оборудование для слежки за кораблями Черноморского флота. Полученные данные они передавали в Киев по интернету в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Полноценных переговоров между США и Ираном пока нет, однако стороны поддерживают неформальные контакты, которые могут привести к возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос об усилиях США по налаживанию переговоров с Ираном через посредников. Новый раунд непрямых контактов между Вашингтоном и Тегераном проходит при посредничестве Катара. В центре обсуждения обновленный вариант предложенного Ираном 7-дневного плана. Он предусматривает прекращение боевых действий и последующее открытие Ормузского пролива, а также возобновление переговоров по иранской ядерной программе. 4 туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму. Из-за подъема воды проводится спасательная операция, сообщили в пресс-службе МЧС. Самостоятельно люди выбраться не могут. Работа проводится на 2 участках. К ним привлечено 28 спасателей и 7 единиц техники. Цена бензина в Великобритании достигла рекордных 173 пенсов. Это $2.28 за литр, превысив значение первой половины этого года. Как следует из данных Министерства энергетики, за неделю средняя цена бензина по стране выросла в 1,5 раза. Это самое высокое значение с августа 2022 года. За год бензин подорожал на 39%. Около 11 миллионов человек в США, вероятно, придется искать более востребованную профессию к 2035 году в связи с развитием искусственного интеллекта, следует из исследования международной консалтинговой компании. Ежегодно в среднем около 215 тысяч работников в стране меняют сферу деятельности, но в следующем десятилетии этот показатель может увеличиться в 3,5 раза. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты второго, вторник, 29 сентября, 26 год. Продолжаем дневной ракурс. Лесоха Абалова, Алеша Тимофеев в студии. Значит, наша главная тема сегодняшнего дня.
3: Расширят календарь вакцины. Прививок, да, вакцины добавят новые, которые будут у нас от менингокока и папилломовирусной инфекции, а попозже еще хотят добавить, могут включить прививки от ротавируса и ветряной оспы.
2: Да, включение этих позиций в национальный календарь, вы знаете, да, что есть национальный календарь, означает, что вакцинация станет бесплатной и доступной для определенных групп населения. В первую очередь для детей в рамках обязательного медицинского страхования. До этого момента данные прививки чаще всего приходилось делать платно или в рамках региональных программ. Но вот главным условием Минздрава для расширения перечня является производство всех препаратов строго внутри страны. Мы детей прививаем, согласно календарю, всех причем, так сказать, они в этом смысле... Ну, из тех, которые надо. Мы делали все прививки. Что касается себя, то я вот не могу этим похвастаться. Жена у меня прививается тоже там от гриппа ежегодно, я нет.
3: У меня мама прививается от гриппа, да, и говорит, что ей это очень помогает. Кстати, я не прививалась, когда были вот эти все сезоны. И вот у меня мама, она легче всех перенесла грипп, когда заболела, я нет. Я как раз тогда очень сильно переболела. Но, ты знаешь, я... Почему меня вся эта история немножечко волнует? Потому что у меня был... Я уже как-то рассказывала здесь очень сильный анафилактический шок. Я лежала в реанимации. У меня очень много на что есть аллергия. И вот в моем случае это опасно. И когда я разговариваю с нашими экспертами и говорю, как мне понять, что у меня не будет реакции там, на что-либо. Ну, я боюсь реакции на все сейчас. И они не могут мне дать ответ. То есть вот мне бы как раз хотелось понимать, что если это безопасно для человека, у которого аллергия, я бы сделала прививку.
2: Мне кажется, такая история. Просто надо делать под наблюдением врача. Вот и все, что в случае чего, не дай бог, так сказать, тебя быстренько привели в чувство. Так? Значит, что касается прививок. Сейчас календарь защищает нас с вами от 12 инфекций. Вирусный гепатит Б, туберкулез, пневмокок, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит. Для групп риска гемофильная инфекция типа Б, корь, краснуха, эпидемический паротит, это свинка. Свинка. Болела в детстве свинкой?
3: Думаю, нет. Но не помню плохо. Такого. Почему плохо-то?
2: Потому что во взрослом возрасте очень тяжело переносится. Поэтому в детстве лучше всех переболеть. Воспаление щитовидки.
3: Значит, и я болела ветрянкой сильно. Вот это я помню.
2: Ветрянка, да, тоже. Ветрянка тоже.
3: Шрамы остались.
2: А?
3: Шрамы остались.
2: Значит, существует вторая часть календаря по эпидемическим показаниям. Еще более 20 инфекций. Там и клещевой энцефалит, и гепатит, и бешенство, и так далее. Значит, ну вот теперь еще плюс 2, а дальше еще плюс 2.
3: Слушай, вот против ротовирусной инфекции причины, да, тяжелой диареи, обезвоживания, особенно да. опасных для младенцев. И я сейчас как раз вспомнила, а ведь детки, когда ходят в детские садики,
2: да,
3: ротовирус — это как раз то, чем они болеют чаще всего. И, возможно, здесь как раз имеет место быть вот эта прививка. Но, с другой стороны, вспомни рекомендации врачей, которые говорят...
2: Нет, в детском саду,
3: говорят...
2: кстати, я, по-моему, там как раз они простудные всякие больше.
3: И ротовирус постоянно.
2: Ротовирус —
3: ну, вот у нас,
2: это...
3: по крайней мере, точно, да.
2: Это побережье, так сказать, в Черноморское побережье. Но куда ни ткни, там, я не знаю, это единственное место, где мои дети не болели... Значит, это вот это ротовирусное не подхватили, это Евпатория в Крыму. Угу. Потому что она находится в степи, и туда канализация не попадает в море. Она в степи, с гор-то, так сказать, вся канализация попадает в море, в ЮБК, Сочи, ну, вообще все, так сказать, побережье. А там, поскольку степь, там море почище. Вот там вот ни разу они не хватали. А так, ну, практически во всех местах, где мы отдыхали, значит, везде, где отдыхали, они подхватывали вот этот самый ротавирус. Ну, несколько дней там, а потом все возобновляется. Хотя неприятно эти, конечно, несколько дней. Будет ли защищать это... прививка от всех типов ротавируса? Я думаю, что он же там тоже, это же, ну, их много вариантов. Не знаю, посмотрим. Но это на будущее. Сейчас пока менингококковая инфекция и вирус папиллом человека, который очень распространен, надо сказать, да?
3: Угу.
2: Вирус папиллом человека, да.
3: Да, и я, кстати, сейчас уже не нахожу эту информацию, попробую еще найти к концу, ну, в течение эфира, но там говорилось, что в основном вот как раз девочкам вот эту
2: да,
3: процедуру будут,
2: внутри,
3: да,
2: там
3: то ли от 13-14 лет, по-моему, будут делать эту прививку.
2: Значит, вирус папиллом человека более 200 типов штаммов. Их делят на вирусы низкого онкогенного риска и высокого онкогенного риска, как раз то, о чем ты говоришь, которые могут приводить к развитию рака шейки матки и там, другим заболеваниям. Основной путь заражения половой, кстати, включая, значит, всякое, мы не будем сейчас тут про контакты говорить, но основной путь заражения половой. А в большинстве случаев у 90% людей иммунная система самостоятельно справляется с вирусом в течение пары лет. Инфекция проходит без лечения. А часто заболевание протекает абсолютно бессимптомно. Вот.
3: Вот это очень важная прививка.
2: Да, важная,
3: да,
2: конечно, важная.
3: Действительно очень важная. Вот слушатели, кстати, пишут, я долго работал поваром, все прививки делаю до сих пор, также детей прививаю. Ну вот, ну, знаешь, мне кажется, детей, наверное, всех прививают. У меня дочка тоже привита, все прививки сделаны.
2: Но там еще, я знаю, есть, так сказать, родители тревожные, да, которые там одним прививкам верят, но вакцинам, другим не верят, имеется в виду там производителям, речь идет про производителей, и стараются, так сказать, выбрать, и что тут греха таить, да, еще несколько лет назад точно было повальное, там, от гриппа, например, да, все искали прививки иностранного производителя.
3: Слушай, представляешь, вот у нас, по крайней мере, может быть, это в Москве так, а может быть, я просто не... уделяла этому так много внимания, потому что точно помню, что у нас в регионе, по крайней мере, вот какую прививку колят, такую колят. Есть обязательный календарь прививок. Если ты не сделаешь все прививки, в садик не пойдешь, в школу не пойдешь, вот их нужно сделать, чем колят, тем и колят. Ну, даже да. Не выбирали.
2: Нет, а тут, конечно, выбирали и даже, так сказать, пытались. А купить-то сложно. И надо было изыскивать какие-то пути для того, чтобы купить эти иностранные прививки. Короче, давайте послушаем заместителя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Владимирович Куриный прокомментировал новые вакцины. Да? Или Демина? Или кого-то?
3: Да,
2: Демин первый. Давай, ну, давайте послушаем тогда президента Российской ассоциации общественного здоровья, эксперта ВОЗ, профессора Андрея Демина.
4: Существует национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации. На сегодняшний день в него включена иммунизация против менее половины опасных инфекций, которые на сегодняшний день можно было бы предотвращать с помощью вакцинации. Поэтому необходимо приветствовать все решения по расширению национального календаря вакцинации. Будет предусматриваться включение вакцинации в будущее против вируса папилломы человека, менингококка, ротавируса, ветряной оспы. Но здесь что еще необходимо отметить, что в Российской Федерации политика предусматривает использование вакцин собственного производства, поэтому расширение календаря зависит от того, как наши специалисты, как быстро они смогут наладить производство безопасных, эффективных вакцин соответствующих. Очень много зависит от населения. Необходимо доводить информацию о том, что опасения чрезвычайно преувеличены относительно того, что мы имеем по фактической ситуации.
2: Ну вот тут доводить до населения, это, как мы помним еще со времен, значит, коронавируса, да, самая сложная, самая неоднозначная тема, потому что непонятно, как реагировать на тех, кто, например, отказывается от вакцинации. Ну вот у меня нет какого-то готового решения, сказать, вот это там хорошо или плохо. Имеют они право там отказываться? Ну имеют, но вот мы сказали, да, больше сколько там, значит, 12 основных инфекционных заболеваний, это примерно 25 введений в твой организм. Ну, еще 20 инфекций по эпидемическим показаниям. Вот это все в наш организм. Ну, как бы люди, которые переживают по этому поводу, их в каком-то смысле тоже можно понять. Там, я знаю, что врачи и научные сообщества относятся к ним как к мракобесам, ну, потому что, типа, боятся прогресса какого-то, да. Но, с одной стороны, я говорю, ну, где-то, наверное, их можно понять. Значит, если государственная политика такова, то чем нужно заниматься? Ну, просвещением просто. Ну, рассказывать с доказательной базой какой-то, да, очень убедительно о пользе этих самых прививок. Ну, вот, наверное, и все. Ну, а что еще?
3: Ну, я с тобой согласна. В принципе, на радио «Спутник» у нас и к нам приходят эксперты периодически, которые рассказывают о пользе.
2: Геннадий Григорьевич Онищенко каждую пятницу профилактику, да, проводит. Каждую пятницу профилактику проводит. Но, тем не менее, все равно остается какой-то процент людей, которые прививок боятся.
3: А вот напишите нам, наши дорогие слушатели, если вдруг среди вас есть кто-то, кто не делает прививки, то какие у вас причины? Очень интересно послушать. Может быть, у всех разные на то причины.
2: Да, что вы не доверяете, не доверяете, например, да? Не доверяете чему-то, медицине, конкретной прививке или еще чему-то.
3: Да, ну или есть какие-то другие, возможно, у вас опасения, вы нам напишите. У нас еще 11 минут эфира.
2: Да. Так, значит, тогда нужно послушать нам еще вот как раз Алексея Владимировича Куринова, который дал нам комментарий по этой теме. Это зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Можно включить.
5: Прививки, которые туда входят, делаются бесплатно и позволяют предотвратить развитие ряда тяжелых заболеваний, ну и, соответственно, те осложнения, которые могут вызывать, начиная от инвалидности, глубоких поражений и заканчивая смертью. Поэтому сегодня этот метод никем не оспаривается, кроме там отдельной группы, может быть, граждан очень небольшой, я имею в виду вакцинацию, как надежный и эффективный способ профилактики множества заболеваний.
2: Ну вот,
3: да, в принципе, все очевидно, все, что мы уже сказали. Но вот препарат против ВПЧ уже, видишь, выпускается на территории страны, поступил в гражданский оборот. Необходимо просто наладить производство в России. Будем ждать, когда наладится это производство, потому что, ну, вот это прям суперполезная прививка с учетом статистики, которая есть по этим заболеваниям.
2: Да, все, друзья, не бойтесь, вообразовывайтесь, так сказать. Любой страх можно развеять информацией. Просто больше информации, больше нужной, полезной и не этой, не информации. Не,
3: а может
2: сказать,
3: быть, еще, знаешь, общение...
2: Не из чатиков и этих каких-то, да, форумов, а научный подход включайте, да.
3: Да, ну или общение просто с медиками, которым вы доверяете, которые смогут вам рассказать о всех минусах.
2: А ты знаешь, слушай, там тоже медики, есть медики, а есть медики. Значит, когда была какая-то вакцинация, не буду говорить от чего.
3: Так.
2: И можно было отказаться. Я спросил у медсестры, которая делала, я говорю, стоит делать? Она говорит, лучше не надо. Но медсестра сказала. То есть это была очередь из людей, которые стояли, понимаешь, в очереди за этой прививкой вакцины. Она чмяк-чмяк каждому. А когда задаешь вопрос, она говорит вот так. Но это, может быть, говорит в большей степени о ее квалификации какой-то. Может быть, я не исключаю.
3: Возможно, вот согласна,
2: да,
3: с тобой, возможно.
2: Но в целом бывают и такие случаи, поэтому тут вопрос, так сказать, вот этих консультаций действительно надо выбирать
3: эксперта. Вот давай еще смотри, у нас есть мнение слушателей, вот одно хотя бы постараемся успеть зачитать. Некоторые люди, наоборот, чем больше слушают, что надо вакцинироваться, тем больше видят какой-то заговор. И есть еще те, кто считает, что их хотят отравить, боятся последствий побочных. Общался с таким Григорьевым об этом.
2: Ну, это тревожно. Это тревожные люди. Тут, так сказать, это не вот эта вот медицина, это какая-то, может быть, другая. Ну, или вообще к медицине не имеет отношения. Ладно, друзья, давайте еще одну тему обсудим. Тут остаемся. У нас, кстати, нет тут многоточия в этой теме, обрати внимание. Все.
3: Здесь
2: плюс две прививки,
3: просто,
2: да, значит, и дальше будет расширяться национальный календарь. Все хорошо, погнали дальше. Так, значит, Rambler & Co. осуществила опрос, в котором выясняли слово года. Слово года. Значит, почти 24% респондентов Rambler признали, что без поиска не понимают значение новых вот этих вот слов. Значит, какие туда попали слова? Нишевый.
3: Six-seven,
2: да.
3: Red flag. Ну, мне кажется, red flag уже все знают. И нейрослоп. Сегодня слово нейрослоп стало для меня новым словом как раз в процессе подготовки материала к нашему выпуску.
2: Так, и что, это
3: описывает низкокачественный контент от искусственного интеллекта. Набирает 18% голосов. То есть больше всех процентов голосов конкретно за вот это слово нейрослоп.
2: Нейрослоп.
3: Да, да, нишевый 16%.
2: Это слово года, да? То есть как бы главное слово.
3: Да, да.
2: 2000, между прочим, человек приняли участие в этом опросе. Ну что, давайте на эту тему поговорим. Одна из моих любимых тем. Александр Афиногенов, независимый эксперт FMCG рынка, член гильдии маркетологов России. Александр Николаевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Да, ну давайте разбираться. Значит, у вас есть какое-то ваше конкретное слово года?
6: Да нет, ну, six-seven, как вир, существует достаточно часто сейчас в нашей жизни, вызывая улыбку. А вот так вот, чтобы прям что-то слово года, ну, понятно, что молодежная среда пользуется большим количеством современных слов, да, там есть скуф, например,
2: да,
6: как они называют.
2: Ну вот обратите внимание, Александр Ильич, значит, честно говоря, ну, мне так кажется, по крайней мере, что мы, наверное, должны уйти от формата слова года. Ну да, six-seven появился пару месяцев, значит, мои дети что-то там поорали six-seven, все пообъясняли, мы на радио пообсуждали, и все, оно ушло в небытие. Ну, просто небытие. Как будто бы для года это многовато. Ну,
3: никуда
2: год вот этот...
3: оно еще не ушло. Я спускаюсь в метро, кто-нибудь говорит six-seven. Иду по улице, кто-нибудь говорит six-seven. Везде этот six-seven. Он в названиях уже вообще всего. Это такой маркетинговый ход сейчас серьезно. По крайней мере, six-seven. Все остальные слова. Red flag. Стоял недавно в очереди, тоже на концерт, и мужчина что-то там группу сказал своей даме, с которой шел на концерт. И сразу все стали говорить red flag.
2: Александр Николаевич, как вам кажется, вот эти временные отрезки и скорость, в которой мы существуем и живем, вот оно, так сказать, вот появляется и исчезает, и как будто бы даже...
6: Я считаю, что в любом случае, значит, можно рейтинговать какие-то слова популярные, потому что у нас недавний пример, когда в мире, не то что у нас в стране, в мире, там, в 2017 году событием года был этот спиннер.
2: Да, конечно.
6: Чем six-seven хуже. Мы пользовались словами, которые были очень популярны, там мы там в нулевых называли, там гламур был слово.
2: Да.
6: Не так давно был там креветка или там привет-медведь, да. сегодня там вайп или там чилить. И то же самое вот имба, там, нейрослоп. Это как бы слова, которые появляются. В любом случае из них можно делать какой-то хит-парад, и какие-то действительно можно заносить в словари, потому что последующие поколения не смогут понять, что подразумевалось в том или ином случае, там, читая, например, даже средства массовой информации, не говоря уж там о какой-то там документалистике. Поэтому это нормально, то, что филологи следят, а наиболее активные СМИ опрашивают и с неплохой выборкой.
2: Ну да. Слушайте, ну а как это использовать? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, может заработать. Вот, значит, как можно зарабатывать на нишевом Six Seven, там, Imba, Red Flag и прочее, прочее?
6: Ну, чаще всего это используют в молодежной среде. Там, где товары для молодежи, это можно использовать и в качестве принтов на футболку, и можно использовать в качестве дескриптора какие-нибудь там снеки, чипсы. Uh-huh. Некоторые даже, скажем, продвинутые сети сами изобретают новые слова. Там не так давно мы появились там у скрипыши какие-нибудь, uh-huh, за которыми там ломились. То есть для вот этой вот молодой аудитории использование вот этих слов-маркеров, по которым они определяют свои и чужие, вполне себе маркетинговая история.
2: Но смотрите, ну, опять же, я к этому временному отрезку. Но раньше там, в советское время, слово «фирма», например, именно, так сказать, с вот таким ударением, да, «фирма», вот это же не просто слово там и не просто там бренд какой-то, да, это такое понятие очень объемное и значительное. Оно держалось там, ну, не знаю, там два поколения, типа, могли понимать, знать и в качестве, простите, знака качества, да, использовать, значит, вот это слово «фирма». И оно держалось. Вот сейчас Six Seven появляется. Но какой смысл выпускать, не знаю, сухарики или чипсы с таким названием, если это имеет краткосрочный период, как будто бы?
6: Ну, сейчас вообще мир стал более динамичным, да. Ну, во-первых, альтернатива фирме, антоним «паль»,
2: который, да, совершенно, да,
6: используется достаточно давно и часто. Вряд ли это может быть использовано с точки зрения маркетинга, но, тем не менее, это существует. Uh-huh. С другой стороны, мы в те времена, в которые звучало слово «фирма», мы там песни Юрия Антонова не сходили с хит-парадов по 20 лет.
2: Да,
6: а сейчас каждый месяц, условно говоря, новая песня и внимание рассеянное. Все там даже YouTube-ролики смотрят не больше там 15-20 секунд. Uh-huh. Если ты там не зацепил, то все, как бы ты... То есть, поэтому и промышленность, в том числе и пищевая, и фэшн-индустрия, можно делать на краткосрочные какие-то истории небольшими партиями, используют сиюминутно там какое-то там модное слово там, и все с удовольствием походят там летом в какой-нибудь красивой одежде или там похрумкают какими-нибудь сухариками, а на следующий год будет что-то другое.
3: Ну, а еще я хочу добавить. Вот сейчас, смотрите, мы сидим, разговариваем, и все улыбаемся. То есть такие темы, возможно, немножечко даже отвлекают нас от всяких разных тревожных новостей, от тревожных мыслей. Вот обсуждаем Six Seven, немножечко улыбаемся.
2: Да
3: все
2: нет,
3: сидим.
2: Ну, нормально, нет, тут, конечно, абсолютно права. Тут, про смыслы все-таки.
3: А может быть, не во всем надо искать смыслы? Вот что-то есть и есть.
2: Ну, да. Конечно.
3: Six Seven, какой смысл? Вот мне так никто и не рассказал, кстати, какой там смысл.
2: Я разговаривал, я поделюсь, хотите, коротко, значит, с философом, натуральный философ, работает философом, получает деньги за то, что он философ. И мы разгоняли эту тему, значит, это, конечно, симптом неопределенности. Six Seven — это симптом неопределенности, в том числе, которая подчеркивает как бы вот это движение руками. И мне, ну, то есть, вот молодежь живет в этой неопределенности.
6: Да. Поэтому... Там, на самом деле, в американской среде рэпер был.
2: Да, который, это все мы знаем, да, почему прижилось-то?
6: А потом, почему у нас под Катю Лель вирусился ТикТок?
2: Муси-пуси.
6: Там тоже в «Мусик-пусик» смысла не больше, чем в «Севене». И тем не менее, достаточно популярно там пролетело таким флешем и исчезло. Ну и ничего страшного.
2: Угу. Ну, для маркетинга, в принципе, это скорее хорошо, да, появление таких каких-то трендовых вещей, и хорошо то, что это скоротечно, ну, типа, быстрее, да, можно больше продать и прочее.
6: Можно. Можно больше продать, можно пощупать рынок, можно какие-то построить прогнозы, можно увидеть, где вот эта вот зона, разделяющая, там, условно говоря, зумеров от альфачей, чем какая аудитория дышит. Вот слово «ниша», кстати, вот, которое тоже стало популярным, это вот как раз, она же не только из архитектуры, она еще из маркетинга.
2: Да-да-да, ниша, конечно, конечно, да.
3: Праймера еще вот сейчас все говорят.
2: Праймера?
3: Да.
2: Ой, а мне еще какое-то слово мои подсказали. Ой, не вспомню сейчас. Но да, ей появляются они, появляются. И распространяются. В этом смысле время, так сказать, оно тоже нелинейно, да? Если в Москве отжило, значит, где-то там еще
3: спасибо, на спасибо вам большое. Слово. Александр Афиногенов, независимый эксперт FMCG рынка, член гильдии маркетологов России, был с нами на связи.

0: 5 проектов для милитаризации Евросоюза. Контекст. Совет ЕС сообщил о старте дорогостоящих высокотехнологичных инициатив, направленных на усиление ВПК и обороноспособности сообщества. Это официальная версия. Но на деле речь идет о дальнейшей милитаризации Старого Света, уже идущей опережающими темпами. Проекты связаны с созданием морских, ударных и других дронов, формированием системы ПВО и ПРО, наращиванием усилий на восточном направлении, развитием космических и спутниковых возможностей Европы. В ее политических элитах четко и публично сформирован консенсус по вопросу подготовки к прямому военному столкновению с нашей страной. Только в этом году на перевооружение и модернизацию армий страны ЕС израсходуют почти 200 миллиардов евро. Гражданская промышленность из-за экономического спада, лишающаяся мирных заказов, встает на оборонные рельсы. Некоторые соседние с Россией государства последовательно накапливают арсенал вооружений, развивают ремонтно-производственную базу и становятся ударным плацдармом НАТО. Германия под эгидой научно-исследовательских программ работает над многоступенчатыми баллистическими ракетами и маневрирующими боевыми блоками. А Польша заявляет о планах создать самую сильную армию в Европе. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из России в ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные суммы более 1 миллиона рублей. Подписан соответствующий указ. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям вывоз наличных в эти страны запрещен независимо от суммы. Исключение перевозка денег через апорты их список определяет правительство. Для этого должны быть банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняты со счетов человека, который их вывозит. Производство обезболивающих удалось обеспечить отечественным сырьем в России. Планируется ввести завод по выпуску субстанций к 2030 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что соответствующая работа в этой сфере позволит наладить производство отечественных обезболивающих препаратов полного цикла внутри страны, а также повысить лекарственную безопасность и независимость от зарубежных поставок. Вице-премьер приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции «Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи». Пассажирские поезда дальнего следования в Брянской области пойдут по альтернативным маршрутам после приостановки движения на перегоне Рожаница-Тросна, сообщила Московская железная дорога. Ранее губернатор региона Егор Ковальчук проинформировал, что движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Рожаница в Брянской области после атаки ВСУ. Пригородные поезда следуют по маршруту Брянск-Орловский-Рожаница и обратно. Между станциями Рожаница и Жуковка курсируют компенсационные автобусы. Норвежский окружной суд Норд-Тромсе и Сенье, выносивший решение об аресте российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов, получил запрос на проведение последующего устного слушания по делу, заявила РИА Новости ведущий специалист суда Стина Эдвардсен. Судно профессор Молчанов было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Ранее стало известно, что арест судна можно будет обжаловать после пересмотра дела в первой инстанции. Около 70% британцев считают, что их стране стоило бы строить более тесные отношения с Евросоюзом, сообщает издание «Политика» со ссылкой на собственное исследование. 51% респондентов, поддерживающих правую британскую партию «Реформ UK», которая выступает за Brexit, расценивают текущее состояние отношений между Лондоном и Брюсселем как слишком дистанцированное. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа «Проезжая часть» на радио «Спутник».
3: Друзья, добрый день. У микрофона Федор Буцко, а рядом со мной Сан Саныч Пикуленко.
4: Добрый день.
3: И наши дорогие гости. Это Андрей Кунле, технический директор СТО «Фильтр».
5: Здравствуйте.
3: И Илья Буров, руководитель отдела маркетинга компании.
6: Добрый день.
3: Добрый день. Друзья, собрались, чтобы поговорить про машины, про обслуживание, про то, как с ними жить нам долго и счастливо, желательно не тратить слишком много денег. Начну со следующей. Такое, может быть, субъективного ощущения. Я не раз тут на заправках чувствовал как будто новый запах, как будто бензин стал, ну, более ароматным, что ли. Хотя такие оттенки запаха, я, ну, аромат обычно ассоциируется с чем-то более приятным, а тут это несколько менее приятно. А вы не замечали?
5: Ну, что сказать, хочется пошутить и сказать, может, ковид, да, но, видно, тут причина немного другая, да. То, что анонсировалось, вот, бензин с высоким содержанием серы, да, там, наконец, случилось, там, к сожалению, сейчас жизнь такая, что приходится выбирать между плохим и очень плохим вариантом. Отсутствие топлива все же хуже, чем топливо с повышенным содержанием серы. Ну, по косвенным признакам, можно сказать, наверное, этот случай и как бы имел место быть.
3: То есть вот этот резкий запах, который сейчас мог появиться на некоторых заправках, он, ну, он, собственно, обоснован.
5: Ну да, там запах сероводорода, да, там, или серосодержащих каких-то углеводородов, вот, он, в общем-то, и является основным маркером того, что топливо Евро-2, Евро-3 стандарта большим маркером, наверное, при всем уважении, чем сертификат, который есть у людей там в наличии, которые его продают.
3: Второй тренд, на который я обратил внимание, который мне тоже не очень нравится, это подорожание моторного масла. Я не мониторю рынок постоянно, в отличие от вас, уж вы-то точно это знаете. Так ли это? Действительно ли выросли цены на моторное масло?
5: Я бы сказал так, они начали расти. Да, история не вчера тоже началась. И надо понимать тоже, про какой рост цен говорить. Есть масла, производимые на внутреннем рынке. У них проблема началась с того, как заводы у нас нефтеперерабатывающие стали выходить из строя, назовем это так. Сменились многие поставщики вот этих вторичного синтеза. Напомню, что масло тоже делается по большой части из нефти. Да, соответственно, это еще более сложный продукт нефтепереработки, чем бензин. И поэтому ситуация с базовыми маслами, она тоже стала нестабильной. Понятно, что там не такой большой расход всего. И поэтому эта проблема несколько позднее. Но она сейчас вот началась, набирает обороты. А если говорить, например, про масла с рынка импортного, да, вот у нас из тех масел, что мы торгуем, например, Репсол, который мы продаем, производится у нас в подмосковном Пушкино, да, по лицензии известной испанской компании, да. А масло Валвалин мы возим по-прежнему из Европы. Да, и выросла очень сильно логистика, и у нас это как собирательный образ, ну, аналогов наших компаний, да, конкурентов, назовем их так. И в Европе нет как такового запрета на вывоз, не было запрета в связи с санкциями, что нельзя поставлять в Россию, это можно было обойти. Но сейчас из-за топливного кризиса, который есть и там, из-за ситуации в Персидском заливе и со всей этой петрушки, появился запрет из-за малого производства масла внутри еврозоны, запрет на вывоз его вообще куда бы то ни было. Не то, что к нам, а просто из-за того, что есть дефициты там. И цена на него начала расти очень значительно. До конца года порядка, наверное, 20%. Она вырастет, если не больше.
4: Андрей, здесь сразу возникает вопрос. Возможен ли дефицит масла на рынке? И самое главное, как теперь мне, как потребителю, совместить ваши рекомендации о более частом периоде замены масла и его отсутствие?
5: Ой, ну смотрите, тут тоже все вопросы такие объемные. Вроде вопрос простой, да, там, а так за одно предложение не ответишь.
4: Давайте за два.
5: Если мы говорим про, например, про содержание серы, как оно влияет на масло и на срок его замены, да, и влияет или нет. Да, влияет, но процесс этот растянутый во времени от того, что вы один раз заправились бензином Евро-2, ничего страшного не произойдет. Однако химия этого процесса говорит о том, что в 10 раз более высокое содержание серы производит кислоту серную достаточной концентрации вот, для того, чтобы в перспективе 10, 15, а скорее даже 30-40 тысяч уже нанести вред двигателю. Скажем так, коррозийные внутренние невидимые повреждения, но которые могут быть достаточно опасными. Но это не будет в моменте одного дня там, или что-то еще. Вот, поэтому как бы принимать это во внимание нужно, говоря об интервалах замены. И надо понимать, что из-за того, что сера есть и в более высокоевровых бензинах, то в присадке существует как бы нейтрализатор этой серной кислоты в виде того, что изначально масло приходит с добавленной щелочью. Но масла, которые рассчитываются и производятся для определенного рынка, они и производятся, по сути, присадки под бензин. Вот. И получается, что присадок щелочных, если так говорить, компенсирующих, недостаточно. И если в сухом остатке говорить чуть проще, сейчас, на время того, когда появилась эта история с высоким содержанием серы в топливе. Лучше масло менять, если вы таким заправляетесь, ну, наверное, в 5-7 тысяч километров, пока это не закончится.
3: Я знаю, что СТО-фильтр специализируется на техническом обслуживании автомобилей, причем именно на проведении ТО, регламентного ТО. Я уже знаю, что у вас есть и российского производства масла, да, есть импортное. Как к вам попасть, насколько это дорого и куда лучше обращаться?
6: Попасть к нам очень просто. Можно позвонить по номеру нашему основному СТО-фильтр 235-11-11, код Москвы 495-235-11-11. Четыре станции в Москве. Можайка, Люблинка, Сокольники, Хорошевка ждут вас 24/7, и можно приехать. И отвечая на вопрос Сан Саныча по поводу масла и дефицита, скорее всего, мы его не ощутим. По очень простой причине, потому что очень много контрафакта. Потому что любой мелкий предприниматель может выйти на маркетплейс, что-то залить в похожие канистры на именитые бренды, и, казалось бы, оно есть. Но будет ли оно качественным? Какое оно там? Возможно, часть не контрафакт. И 100% это так. Но какая-то часть контрафакт. Ты все время играешь в некую рулетку. Но если смотреть в целом, смотреть там на предложение на рынке и так далее, будет выглядеть, как будто масло есть. Именно поэтому, то есть какое из этого вытекает решение? Решение вытекает достаточно простое. Ехать и покупать масло там, где его меняют, и там, где дают гарантию. А это к нам в СТО-фильтр, потому что мы гарантируем, что те материалы, которые мы используем, качественные, и мы, соответственно, несем за них гарантийные обязательства.
4: Но был я на вашем СТО-фильтре. Я не видел вообще банки-то. Все бочками ведь. И там, где стоят эти бочки, не всех пускают. Я-то так пробрался, мне в силу профессии позволили посмотреть. И что меня удивило, что бочки-то все фирменные. То есть получается так, что приехав к вам, нормальный человек не рискует. То он перекладывает свою ответственность, да,
6: совершенно
4: на, собственно, вас. И в случае чего, так как вы со станции, а не с ларьком и с бочками, вы даже убежать вовремя не сможете. Все равно вас можно найти, и вот особенно лично посмотреть в глаза Андрею и пригрозить ему прокуратурой.
5: Да, это так. Мы приобретаем масла и работаем напрямую с производителем. Уже не один раз говорили в передачах, что одна из наших особенностей заключается в том, что мы, по сути, являемся официальными дилерами тех запчастей и масел, и жидкостей, которые мы продаем. То есть, чтобы было понимание, мы не приобретаем масла и запчасти на каких-то складах агрегаторов в России. Да? И, ну, если это не российские, наши напрямую заводы, с которыми мы работаем. Если это заводы зарубежные, а у нас есть прямые контракты и с малазийскими заводами, да, там в Нидерландах, вот, то это значит, что мы от этапа завода до этапа наших станций целиком контролируем эту поставку, и это 100% защищает наших уважаемых клиентов от контрафакта. И если еще раз ответить на вопрос Сан Саныча, ну, скорее всего, проблема будет не с дефицитом масла, а с большой волатильностью его качества.
4: Вот это самое главное, вот, и это лишний повод, чтобы обратиться к профессионалам, куда ты ездишь уже. Я знаю, что у вас же большая клиентская база, которая обращается к вам не первый год, в том числе и я, уже добрых полтора десятка лет я только этим и занимаюсь.
5: Ну да, чтобы было понимание, в Москве ежемесячно мы обслуживаем порядка 7,5 тысяч автомобилей, а по всей сети это там порядка 25 тысяч автомобилей в месяц. Вот, это достаточно приличные цифры, и люди, ну, доверяют, наверное, из года в год к нам бы не ездили наши уважаемые постоянные клиенты, если бы мы их подводили в части там, качества обслуживания или масел, расходных материалов.
4: Мне в вашем сервисе нравится ту диагностику, которую ваши мастера обязательно проведут.
3: Причем бесплатно.
4: Посмотрев на автомобиль, вплоть до, казалось бы, ну какая мелочь. Вот приехал я последний раз, пришел мастер, говорит, вы знаете, я увидел у вас запотевание. Вот это вообще такая вот, ну прошел бы мимо, подумаешь, не течет же, нет капли, ничего, ну просто запотевать. Но ведь не поленился посветить, залезть сверху, посмотреть.
5: Ну да, формат у нас позволяет и клиент находиться в ремзоне, и можно посмотреть непосредственно те вещи, которые выявлены. Мало того, диагностика у нас не является перегруженной информативно, да, то есть многие конкуренты хвастаются тем, что у них там диагностика по 70 параметрам. Да в нашей жизни столько параметров есть, всяко разного, да, что еще думать про 70 параметров автомобиля, это, ну, голова станет просто квадратная. Да? У нас там порядка 12-15 основных вещей, которые мы проверяем, которые позволяют представление о машине, что она проездит в обозримой перспективе до следующего ТО, там, и еще в дальнейшей перспективе, да, то есть такие самые базовые вещи, мы смотрим и достаточно быстро о них сообщаем простым языком людям, не пугая их и не путая.
3: Андрей, вот вы говорите о том, что больше 7 тысяч машин в месяц только в Москве обслуживается. А вот вы, как сервисмены, вы видите какие-то изменения, я говорю о техническом состоянии автомобилей, о тех изменениях, которые могут быть связаны сейчас как раз с качеством топлива или масла?
5: Ну да, вот в это лето столкнулись с темой неочевидной, я раньше не помню таких обращений, связанных с повреждением моторов, которые вызваны разрушением свечей, а свечи, в свою очередь, разрушаются по причине даже не применения топлива низкого класса по серии, а применением просто некачественного топлива, не соответствующего по октановому числу, про бензин я сейчас говорю, тому, что продается на заправке. Поясню, как бы, да, то есть все чаще и чаще попадаются случаи, где бензин продается фактически условно 76-й под маркой 92-95-го. И вот именно с этими случаями на практике мы столкнулись первое лето этого года за всю историю, ну, вот, что мы работаем в Москве там за 15 лет.
3: Как выглядит такая поломка, такая неисправность глазами сервисмена?
5: Выглядит она достаточно грустно. А главное, что в отличие вот от тех повреждений, которые мы говорили, которые происходят от длительной езды с использованием бензина класса Евро-2 и Евро-3, там проблема, она растягивается там 40, 50 и больше тысяч километров. Проблема, которая возникает, если залить топливо с низким октановым числом, если она возникла на автомобиле с турбированным бензиновым мотором, и это где-то произошло на трассе, и после этой заправки машина, как это, турбину вдувает на полную, машина едет на максимуме своей нагрузки, там, ну, на трех четвертях, вот, то в этом случае двигатель может выйти из строя за 50-70 километров пробега. И это очень печальный случай, люди не уделяют этому внимания, все сейчас говорят про эти октан-корректоры, добавки жидкости, но что именно происходит и чего надо бояться, понимания нет у большинства.
4: Ну а как он услышит эту детонацию?
5: Да, на самом деле, даже на современных технологичных моторах ее слышно. Просто этот звук не такой пугающий. Люди детонацию воспринимают как аналогию, извините, с летающими сейчас средствами. Да? Вот это слово, оно где-то коррелирует в головах с чем-то похожим. А на самом деле детонация — такое легкое шуршание. Его слышно. Я не могу в эфире озвучить это цоканье, однако Google есть у всех, и характерное вот это цоканье было бы полезно загуглить и посмотреть, как оно звучит. При всей своей безобидности, еще раз скажу, вы можете вообще ничего не почувствовать, если вы едете в городе, или мотор у вас не нагружен, работает на частоте 2-2,5 тысячи, или если там турбины в нем не нет, но если у вас турбированный мотор, и вы едете по трассе, можно развалить, как это говорят, размотать двигатель за 50-100 километров пробега, его в капитальный ремонт отправить.
3: Что делать для того, чтобы этого не допустить? Что вы можете посоветовать? Что,
5: ну, вот,
3: есть в арсенале СТО-фильтр?
5: Ну да, смотрите, ну, да, во-первых, не хочется какую-то фобию в людей вселять. Да? Если из простого, если это кого-то морочит, вот, послушать вот это вот шуршание, как оно звучит. Если вы ездите в дальние поездки, где-то у вас большие пробеги, или автомобиль, даже если вы гонщик, не советую пользовать на это переходное время в режиме газ в пол, тормоз в пол. Да, вот, если вы уже после заправки услышали этот звучок, сейчас относительно неплохой совет. Люди, бывает, действительно покупают с собой октан повышающие присадки, и вот в таком варианте долить его разово имеет смысл. Лечить плохой бензин, общую проблему тем, что заливать его всегда не нужно. От этого может быть больше вреда, чем пользы, да, но в моменте это может иметь место, да, там один баллончик убить, просто есть такие фанаты истории, к нам там приходят, говорят, а сколько у вас есть там, 150 банок, я все беру, я не знаю, что там люди с ними делают, вот, ну, в общем, это, а так понять, в каком состоянии двигатель, приехать, выкрутить свечи, продиагностировать, если у вас есть подозрение, что с двигателем что-то не так, если он подтраивает после топлива, всегда можно заехать к нам.
6: Да, собственно, это то, что я хотел бы сказать. Вот я, допустим, автомобилист, ну, условный автомобилист, который что-то начал подозревать. Но у меня нет технических знаний, опыта езды на старых автомобилях, которые нужно было обслуживать, и, соответственно, мы с этим сталкивались. Да сделать очень просто, если есть бесплатная диагностика, она у нас есть, ПСТО-фильтр. Записаться по номеру 235-1111, код Москвы 495-235-1111, потратить полчаса, приехать, продиагностировать. Если все хорошо, убрать все свои фобии и сомнения и поехать дальше. Если что-то нужно поменять, например, свечи там уже приехали от плохого бензина или еще что-то, поменять и поехать дальше.
3: Свечи у вас тоже можно поменять.
6: Да, мы меняем свечи, мы это делаем 24/7, мы меняем аккумуляторы, вот скоро зимний сезон, мы меняем масло, в мостах, все жидкости, какие есть в автомобиле, антифриз, тормозная жидкость. Кстати, очень мало вообще сервисов занимается тем, что замеряют трудоспособность тормозной жидкости. Да, то есть, а я уж молчу о том, что за Уралом да, но в Москве не часто встретишь, чтобы проверяли жизнеспособность антифриза. Собственно, мы это все проверяем и при необходимости меняем.
5: Ну да, и заменить колодки в режиме, по сути, пит-стоп, это тоже одна из наших фишечек, то есть абсолютно удобная вещь, никакие запчасти покупать не надо, приехать и в течение часа решить эту проблему, но поверьте, это бывает проще, чем мы привыкли это, вы привыкли это делать в обычной жизни без нас.
3: А вы говорите, приехать среди можно ночью и поменять колодки на машину, ну что, на любую машину у вас есть колодки?
5: На абсолютно любую машину, у нас есть в наличии тормозные колодки, диски, а к ним же еще и датчики барабаны. Износа, и много-много всего необходимого, чтобы сделать это абсолютно там буквально в течение часа. И это я не какой-то рекламный трюк. Позвоните, приезжайте, попробуйте, да. Иногда, чтобы решить, вернее, чаще всего, чтобы решить проблему с колодками или тормозными дисками, а они у нас есть на абсолютно любой автомобиль и еще нескольких вариантов, люди загадывают себе в голове полдня, а то и день. У нас это можно сделать за один час.
3: Я помню, раньше у вас скидка была ночная. Вообще бывали какие-то программы скидочные. Сейчас большинство ведь их отменило. Вы тоже все отменили?
6: Мы в этом плане стабильны. Поэтому конкретно сейчас до конца месяца сентября действует скидка. Например, можно поменять жидкость в КПП. Неважно, будет это автомат, вариатор, механика. И получить скидку 15% на весь заказ, наряд, то есть на все остальные работы. Ночная скидка в плюс 8% ко всем остальным также работает. Поэтому самое время записаться. 235-1111, код Москвы 495. 235-1111. Наши коллеги готовы принимать звонки, ждут только вашего звонка.
3: Вы говорили о том, что можете провести экспертизу, так сказать, контроль некоторых технических жидкостей, включая там тормозную жидкость, просто чтобы понять, пора ее менять или не пора. А вот с моторным маслом так бывает? Можно посмотреть на моторное масло, как-то его проверить и понять, вот пора или не пора? Или там только пробег?
5: Ну, на самом деле, тестирование моторных масел, трансмиссионных, оно не сильно поменялось в условиях автосервиса за последние лет 20-30. Вот, по внешнему виду, по запаху гари и по тому, как его можно...
4: Органолептическим методом.
5: Да, органолептическим методом, если говорить сильно умными словами, это, конечно, делается, и мы оцениваем. Например, к нам же могут приехать люди, которые у нас раньше не обслуживались, а мы там заявляем свою экспертность, например, в замене масел в автоматических коробках передач. И человек, который который там приехал с пробегом, ну, не знаю, там 150 тысяч километров и купил машину 3 месяца назад. Да, естественно, мы можем оценить состояние масла, порекомендовать ему именно ту замену, если говорить про автоматическую коробку передач, которая оптимальна для него, там, или там несколько частичных замен, или полную с промывкой. Да, мы определяем это по месту, как к нам приезжают люди.
3: Скажите, а есть ли у вас в ассортименте такое масло, которое можно менять пореже, или которое, как минимум, вот в этих условиях позволяет отъезжать, скажем, не знаю, 10 тысяч километров? Уверенно, несмотря на качество топлива.
5: Ну, вот качество топлива вносит свои коррективы. Если говорить про там, наши рекомендации, все-таки в условиях вот, обычных 8 тысяч километров – это турбированные моторы и дизельные. Турбированные, не турбированные, мы рекомендуем пробег в случае, когда с топливом все нормально. Если у вас мотор атмосферный, да, то там раз в 10 тысяч километров, допустим, ездить и менять масло с интервалом раз в 15 тысяч, даже в лучшей жизни с идеальным маслом, самым дорогим, с позолотой, наклейка, не рекомендую. Сейчас по нашей жизни, пока попадается этот бензин, считаю оптимальным 5-7 тысяч масла менять, на машине бесконечно не гонять.
4: И одна житейская история по поводу наклеек. Я с удивлением несколько раз уже обращаю внимание, при продаже автомобилей, объявления, вижу крупные фотографии, где написано «СТО-фильтр». Вы знаете, вы приклеите всегда, как...

0: 5-11-11, код Москвы 495-235-11-11. Мы ждем вас.
1: Спасибо большое, друзья. На этом мы прощаемся. Удачи вам и вашим автомобилям.
2: Спасибо.
0: До свидания.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров о том, кто ведет войну против России. В Крыму продолжается операция по спасению туристов. Популярного украинского исполнителя могут лишить звания заслуженного артиста Украины. Об этих и других темах подробнее далее. Европа ведет войну против России, и это не вызывает никаких сомнений. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга о том, ведет ли Россия гибридную войну против европейских стран. Лавров подчеркнул, что Россия уничтожает дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине. 49 глав российских регионов отказались от мандатов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Это следует из данных Центра избиркома России. Среди них губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Оренбургской области Евгений Солнцев, глава Республики Татарстан Рустам Миннинханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Белгородской области Александр Шуваев, губернатор Курской области Александр Хинштейн. Члены ЦИК на заседании приняли постановление о передаче вакантных мандатов зарегистрированным кандидатом из федерального списка «Единой России». Правительство России разделяет подходы, которые планируется реализовать при создании в стране морского центра. Об этом заявил

0: первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что при создании центра важно не дублировать уже действующие механизмы, а связать их между собой и четко распределить ответственность между участниками. Предполагаемая архитектура центра исходит из этой логики. Об этом он сказал на совещании по вопросу создания морского центра, который провел помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев по поручению главы государства. Застрявшие в Красной пещере в Крыму туристы не выходят на связь более 12 часов, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. А вторник в МЧС информировали, что четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды. Проводится спасательная операция. Работы идут на двух участках – со стороны пещеры Красная и пещеры Голубиная. Малолетний ребенок в американском штате Мичиган пронес в детский сад заряженный пистолет и достал его из рюкзака, после чего правоохранители задержали одного из его родителей, сотрудника полиции, передает агентство Associated Press. Пострадавших в результате нет, при этом принесенный пистолет не был служебным. Полиции добавили, что охрану у детского сада усилят, при этом рюкзаки детей будут досматривать. Владимир Зеленский поручил правительству и СБУ рассмотреть вопрос о лишении музыканта Алексея Потапенко, также известного как Потап, звания заслуженный артист Украины. Причиной такого шага названа популяризация русской культурной языковой среды со стороны артиста. Также основанием для обращения является публичная деятельность Потапенко, которая содержит эти признаки. И указывается якобы публичное сотрудничество и создание совместного медийного контента с гражданами России и представителями российского шоу-бизнеса. Еще одним основанием указывается фактическое проживание и профессиональная деятельность за пределами Украины. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы России, сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
3: Добрый день.
2: Ну вот раз за разом, случай за случаем, Дмитрий Песков отвечает на обвинения эстонцев, которые считают, что пожар на заводе, который производит дроны в Эстонии, это саботаж, связанный с российскими спецслужбами. Марко Рубио говорит об инциденте на авиабазе Фэрфор в Великобритании, о том, что без иностранного вмешательства не обошлось. Это новый этап войны, теперь нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Или нельзя связать эти вот все многочисленные теперь уже случаи в единое целое?
3: Ну, как сказать. Во-первых, я не очень понимаю, почему госсекретарь США делает заявление по поводу британской военной базы, если у Британии собственный министр иностранных дел. Во-вторых, им виднее, в конце концов, они в свое время говорили, что без иностранного вмешательства не обошлось при взрыве северных потоков. Так и выяснилось, что без иностранного вмешательства не обошлось. Это, может, и в данном случае Рубио...
2: И толку с того, что выяснилось? Никакого, по-моему.
3: Ну, может, и в данном случае Рубио что-то знает. Как толку? Никакого. Ну, в общем, очень мелочно, приятно. Уже известно, что, вот, по крайней мере, поймали каких-то украинцев, которые вроде бы как сами додумались все это взорвать и сами же реализовали. Может быть, это и правда, может быть, и нет, но во всяком случае, ведь первоначально же, опять-таки, намекали на то, что это Россия сама себя взорвала. Значит, сейчас уже иностранное вмешательство есть, а российского нет. Поэтому и со всеми этими там дронами, летающими туда-сюда, с проблемами на иностранных военных базах, там, с утонувшими кораблями. Значит, всякое же бывает в жизни. В конце концов, техника ломается. Значит, люди, бывает, заболевают, умирают. Иногда с иностранным вмешательством.

0: качеству, иногда без. А, в общем-то, я к чему? Ну, идет, в общем, что война, да? И Запад сам ее объявил. Еще когда мы делали вид, что, в общем-то, у нас тут только с Украиной мелкие неурядицы, и даже СВО еще не было объявлено. А так просто там мы Донбассу помогали, и то делали вид, что это не мы. Значит, уже тогда Запад заявлял, что он, в общем-то, помогает Украине против России, а потом открыто на всех уровнях и сразу во многих странах заявил, что он ведет с Россией прокси-войну. Ну, дело в том, что прокси-война, как и любая война, она ведется в обе стороны. Понятное дело, что когда кто-то организует диверсию, неважно, мы или против нас, никто об этом не кричит на каждом углу. Даже иногда пытаются обвинить тех же, против кого диверсия это, собственно, и была организована. С другой стороны, есть хороший римский принцип «смотри, кому выгодно». Ну, совершенно очевидно, что России невыгодно не удлинять линию фронта, не растягивать во времени войну, не начинать войну еще там с каким-нибудь европейским государством или с десятком европейских государств. Наоборот, Россия постоянно пытается выйти даже из военного конфликта с Украиной, и даже без каких-то особых приобретений. Я просто хочу напомнить, что в самом начале СВО требования вообще были крайне умеренные. Признать Крым и Севастополь российскими, признать ДНР и ЛНР независимыми. Все.
1: Да там даже помягче было, по Минским тем же соглашениям. Там они оставались же?
0: Нет, это были Минские соглашения. Я говорю, когда уже началось СВО, значит, было требование, поскольку Россия уже признала независимость ДНР и ЛНР, когда началось СВО, даже подписала с ними соглашение о поддержке, да, значит, тогда было выдвинуто требование признать ДНР и ЛНР независимыми. Да, до этого были и Минские соглашения. Там, где речь шла вообще только об отложенном, даже не о сразу, а об отложенном признании Крыма и Севастополя российскими. То есть изначальные российские требования были крайне умеренными. И даже после начала СВО, почему подчеркивал это, что СВО началось в феврале месяце, 24 числа. А требования признать российскими территориями ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область появилось только в сентябре месяце, когда они были приняты в состав России по итогам референдума. То есть прошло полгода фактически, даже чуть больше, с момента начала СВО до тех пор, пока не были изменены требования. И там ситуация уже общая изменилась. Вот. Поэтому, повторяю, что Россия изначально все время пытается выйти в такой мирный процесс, да, без этих самых, без военных действий. Постоянно пыталась обойтись без войны, и сейчас пытается из нее выскочить, потому что я уже много раз говорил, нам война сама по себе невыгодна. Для нас выгоднее мирное социалистическое соревнование, в рамках которого мы сейчас побеждаем. Вот в прошлом веке нас побеждали американцы в соцсоревновании. Значит, они быстрее развивались, у них была выше производительность труда и больше колбасы и пива. А сейчас мы их побеждаем, у нас всего больше и выше производительность труда, и вообще у нас лучше. Значит, поэтому нам выгоднее мирный процесс, нам совсем не надо воевать. Вот, в логике как раз наших западных друзей расширить пространство войны. Они этим пытаются заняться уже на протяжении примерно 4 лет. Ну, фактически с провала украинского наступления 23-го года, вот с этого момента, значит, идет проработка, активная проработка провокаций на Балтике, провокаций в Молдавии, там, далее для того, чтобы втянуть в боевые действия новые страны. Там, через Молдавию пытались втянуть Румынию, значит, были самые проблемы Белоруссии, там, где открыто готовилась польско-прибалтийская агрессия против Белоруссии. Значит, были и остаются проблемы на Балтике, там, где постоянно существует угроза блокады российских портов, значит, что однозначно ведет к военному столкновению, без вопросов. И то, что пока что не началось, это проблема Запада, потому что Великобритания с союзниками подготовила, в общем-то, военную провокацию, на которую Россия не могла не ответить.

0: Другое дело, что они не решились ее реализовывать, то есть Британия не смогла убедить своих союзников в том, что ее поддержки достаточно для того, чтобы пойти на военное столкновение с Россией. Те открытым текстом говорили, что вот если американцы еще это дело встрянут на нашей стороне, тогда мы, конечно, готовы. А так без американцев, без ядерного зонтика, с несчастными британскими 4 подводными лодками, которые не всегда находятся в работоспособном состоянии, мы не готовы. Вот. Ну и правильно, в общем-то, по сравнению с англичанами, даже американцы порядочные люди. Потому что англичане не соврут, не проживут просто, если кого-то вместо себя не подставят. Так вот, на протяжении нескольких лет наши западные друзья и партнеры пытаются вначале расширить пространство войны, значит, загнать польскую армию на Украину. Приезжал Макрон в свое время, открыто говорил полякам: давайте вы отправите войска на Украину, потому что единственная армия, которая у нас здесь есть, это польская. Тоже поляки не захотели влезать в прямой конфликт военный с Россией. Опять-таки, без американского зонтика, французского им оказалось недостаточно. На данном этапе вот все эти там истории с беспилотниками там, в Австрии, в Германии, в Дании, где угодно, значит, они же начинаются с ничего и заканчиваются ничем. Но под это дело идет активная проработка в прессе темы «Россия сейчас нападет». Вот сейчас она добьет Украину и нападет на Европу и всех завоюет. Значит, это в ее планах. Там, в 27-м году напасть, в 28-м году напасть, в 29-м году напасть, но обязательно напасть на Европу. А опять-таки, под вот эти вот завывания прессы, они же не просто так происходят. Они происходят для того, чтобы сформировать определенное общественное мнение, чтобы электорат не очень сильно беспокоился, что Европа опять начинает жить с лозунгом «пушки вместо масла». И это основные ассигнования, основные инвестиции идут в сектор ВПК. Фактически все европейские деньги свободные уходят на развитие военно-промышленного комплекса, на то, чтобы опять набить склады снарядами, ракетами, там, далее закупить новые образцы вооружения. Кстати, разработка новых и новейших образцов вооружения очень активно идет в Европе. Разработка и постановка уже на вооружение. И если совсем недавно, еще буквально год-полтора назад, мы по ракетным вооружением серьезно превосходили европейцев и американцев, то сейчас, ну, то, что касается межконтинентальной дальности и средней дальности, да, там, у нас превосходство сохранилось. А вот в ракетах применения фронтового, такие, как сейчас используются на Украине... Да,
1: Фламинго, типа, да?
0: Ну, Фламинго — это...
1: Кстати, средняя,
0: да? Да, это устаревший... Фактически устаревшие образцы, причем они, да, они изначально устаревшие. То есть они не производились, когда они начали производиться, они уже были устаревшими. Они по дальности относятся к оружию средней дальности, 2000 км. Но это крылатые ракеты, они достаточно медленно летят, у них недостаточная точность там, и так далее, даже с учетом, кстати, американской помощи в наведении. Вот. Они выпускают значительно более современные образцы. Вот с 2024 года американцы поставили на вооружение ракеты «Барракуда». Значит, там дальность не такая большая, там всего 900 километров, но этого вполне достаточно для накрытия европейской части России. Из Эстонии до Москвы спокойно долетают. С Украины, кстати, до Москвы долетит, до Астрахани, до Волгограда долетит, там, и так далее. Вот. Это уже современное вооружение, да, произведенное с учетом информации, полученной в результате военных действий на Украине. Вот у нас расширилась линейка ракет, да, появились более дешевые, там вроде «Бандероли», ну, ракеты.
1: «Пятая герань»,
0: значит, да. Да, вот. И у них они тоже стали выпускать ракеты, значит, с учетом опыта боевых действий на Украине. И сейчас они выпускают и адаптируют, там, вот сейчас они, там, «Блэкбёрд», которую вначале выпускали как ракету «Земля-Земля», они адаптировали к носителю FA-18, штурмовик, значит, как в нашем этом самом истребителе бомбардировщик, да? Значит, то есть она получила воздушный старт. Если она с наземным стартом планировалась 800 километров, то с воздушным, значит, можно смело увеличивать данные до 1000, может быть, и больше, потому что, ну, там за счет разгона, за счет самолета, да, и высоты запуска, значит, у нее увеличится дальность уже. Вот. То есть сейчас Европа работает, не только работает, и Соединенные Штаты работают над новыми типами ракет, вот, именно с учетом опыта боевых действий на Украине. И как раз все эти новые типы, они предназначены для ведения вот, неядерной войны высокоточным оружием. Беспилотники, ракеты и так далее получили информацию, они сейчас набивают арсеналы или пытаются набить арсеналы новым оружием для того, чтобы почувствовать себя достаточно уверенными для проведения активной не только внешней информационной политики, но и военной. То есть не только намекать на то, что они могут и ножкой топнуть, но периодически и топать. То есть когда у вас арсеналы пусты, да, значит, вам как-то вести войну не с руки, потому что через пару часов боеприпасы закончатся, придется сдаваться. А когда они наполнены доверху, то можно и подумать о какой-нибудь военной операции. Вот они сейчас строят новые заводы. Это не случайно же, например, ЕС выделяет деньги на закупки американских ракет для Украины. Американцы ракеты не продают. А поляки тут же предлагают Украине построить завод по производству тех же самых ракет по американской лицензии, которую Украина тоже просила у Соединенных Штатов, и там, где Трамп до сих пор танцует «дам, не дам», значит, построить завод в Польше по производству тех же самых перехватчиков «Патриот». Значит, но завод будет, допустим, построен в Польше, так сказать, формально для того, чтобы выпускать ракеты для Украины. Но Украины через месяц-другой, там, через полгода не будет, а завод будет. И ракеты он будет выпускать уже не для Украины, а будет выпускать для европейских государств НАТО. И это только один пример. А подобного рода предприятия строятся и действующие расширяются по всему Европейскому Союзу. Вот. Ну и дальше, кстати, кто готовится к войне, да, тому и нужна военная пропаганда. Нам, в принципе, военная пропаганда не нужна, военные провокации не нужны. У нас собственная война уже идет. Мы совершенно спокойно можем объяснить своему населению, зачем нам инвестировать деньги в ВПК.
1: Да это, и поддержка это, населения да, у нас значительно да, выше.
0: Так я говорю, населению и так понятно, зачем инвестировать деньги в ВПК. Вот когда вы находитесь в Германии, которая ни с кем не воюет сегодня, вам надо объяснить, а зачем, собственно, деньги в ВПК вкладывать, от кого Германия собирается защищаться. Вот она, Россия, вот сейчас она захватит Украину, потом Польшу, и потом придет в Германию. Вот к тому моменту, как она нападет на НАТО, это Россия, надо построить заводы, настроить ракеты, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, господи, это азбука военной пропаганды, на которой все съели зубы еще в прошлом, позапрошлом веке. Если вам надо перевооружить армию, надо срочно найти кого-то, кто на вас нападет. Значит, и объяснить населению, что вот он страшный враг.
1: Я вообще сам по себе нехороший человек.
0: Да, да, поэтому абсолютно понятно, кто устраивает эти провокации с дронами. Тем более, как это, ничего еще не нашли. Да? Только что-то пролетело. Якобы что-то где-то пролетело, кто-то что-то видел. Еще ничего не нашли, ничего даже не упало, не взорвалось. Ничего.
1: Ну как, в Лейпциге что-то нашли же?
0: Да, ничего не произошло.
1: Обломки какие-то.
0: Не, ну это произошло потом, да, я говорю, и изначально ничего не находят, что-то где-то летает, кто-то что-то видит или не видит, ничего не понятно. Но это, ну, всем точно известно, что это Россия.
1: Даже стаю птиц приняли за беспилотники. Ну, в это вот очень смешное, как мне кажется, положение у Германии. То есть, с одной стороны, страна больше всех дает Украине, с другой, она совершенно не принимает участие в решении этого вопроса. Ну, просто никак. Там американцы обсуждают. Значит, Россия, Украина, еще, может быть, кто-то, а Германия вообще в стороне. Но вот я понимаю, что западная пресса в данном случае, так сказать, не как источник правды, да, а просто как источник настроения. New Zürcher Zeitung пишет, но, по-моему, даже швейцарская получается.
0: Да, Цюрихер, да.
1: Цюрихер, да. Значит, о встрече Вадефуля с Лавровым.

0: Значит, они считают, что он правильно сделал, что на эту встречу, ну, я скажу, напросился, ну, просьба-то была с его стороны, да, но при этом они считают, что Вадефуль пошел на очень серьезную уступку, поскольку вынужден был отступить от внешнеполитического принципа, то есть не вести диалог до прекращения огня. Но это же странно. Если ты хочешь прекращения огня, значит, надо об этом говорить. А как можно добиться прекращения огня, если об этом не говорить? И с другой стороны, вот смотрите, какая ситуация. Они считают, что он нам сделал одолжение, пойдя на эту встречу. То есть я вот в этом... Это действительно господствующее настроение? А с какой стати, я хочу спросить? Почему они так думают? Откуда это высокомерие?
1: Потому что их, кстати, концепция подавления России строилась на том, что Запад всех умнее, всех сильнее, значит, всех румянее и белее. Значит, и предполагалась изоляция России не только в экономическом, в финансовом плане, ну и в плане дипломатическом. Помните, как они радостно там показывали Путина, одиноко сидящего за столом на саммите АТЭС? Значит, по-моему, в 22-м году это происходило, если не ошибаюсь. Значит, и говорили, вот смотрите, вот Россия изолирована, вот никто там с ней не общается и так далее. Значит, но если министр иностранных дел Германии общается с министром иностранных дел России, причем сам просит о встрече, то это значит, что Россия уже не изолирована. Другое дело, что все и так знают, что Россия не изолирована, потому что к Лаврову на всех мероприятиях очередь стоит, значит, навстречу. И опять-таки понятно, что изолировать такую страну, как Россия, невозможно. Это не Лихтенштейн и не Сан-Марино. Это глобальное государство, и с ним все равно кто-то-то будет поддерживать отношения. Но в данном случае речь идет о министре иностранных дел Германии, о министре иностранных дел страны, которая совсем недавно еще считалась лидером Европейского Союза. Сейчас борьба за лидерство там идет, опять там Франция активизировалась там и так далее. А совсем недавно Франция была только, как претендовала на военно-политическое лидерство, только потому, что у нее было ядерное оружие, а Германии было запрещено его иметь. Во всех остальных отношениях Германия была признанным лидером ЕС, потому что Германия платила деньги за его существование. Сейчас ситуация изменилась, но осадочек еще остался. То есть все равно Германия относится как к одному из лидеров Европейского Союза. И вот министр иностранных дел страны, которая является одним из лидеров или признанным лидером Европейского Союза, значит, демонстрирует, что ну, он... не просто согласился, знаете, не Лавров его просил, значит, в течение 2 лет о встрече, а он просил о встрече. И он демонстрировал, что с тем самым с изоляцией России ничего не получилось. И опять-таки встречу просят, и тему поднимают те, кому это необходимо. И, соответственно, если... ну, пусть в достаточно грубой форме, значит, пусть со своими идиотскими, давно отвергнутыми 10 раз предложениями, но все равно именно германский министр, то есть представитель ЕС, заговорил о мире, там, о перемирии там, и так далее. Ну, это значит, Запад захлебывается в этой войне, потому что иначе бы мы бы просили бы мира, там, перемирия там, и так далее, и стояли бы в очередь к западным министрам с просьбой нас принять и выслушать. А стоят они, значит, ну, то есть это демонстрация слабости, относительной слабости, безусловно, не абсолютной слабости Европейского Союза. И поэтому, поскольку в ЕС точно так же, как и везде, есть разные точки зрения на то, как вести себя с Россией, как продолжать этот конфликт, как продолжать этот кризис. Нет, есть точка зрения, что надо быть жесткими, надо давить. Есть точка зрения, что надо договариваться. Есть точка зрения, что надо подождать и посмотреть. Естественно, те, кто считает, что надо быть жесткими и давить, ну, это условно и ястребы, да, они будут критиковать Вадефуля за то, что он пошел на гигантские уступки Лаврову. Те, кто выступает за мир, будут его критиковать за то, что он выступал с позиции

0: значит, абсолютно неприемлемых для России, то есть, соответственно, ни на какие мирные инициативы, ни на какой конструктивный диалог рассчитывать не мог, там, и так далее. Но, знаете, да, как, не знаю, как у нас, достаточно сказать, что там, по Украине возможны какие-то переговоры, тут же одни кричат: «Ура, слава богу, сейчас наступит мир», другие кричат: «Боже мой, сейчас наступит мир, нас всех предали».
1: Все слили, да, да. Всех предали.
0: Вот. А потом ничего не происходит, но все равно продолжают кричать. Значит, у них же такие же люди с точно такими же подходами. Значит, у кого-то это зависит от настроения, у кого-то это зависит от личных там, финансовых, экономических интересов. Значит, вот. Поэтому никогда не будет однозначной оценки. Кстати, поэтому и позиция такая у Германии. С одной стороны, мы хотим с вами говорить, с другой стороны, говорить не о чем.
1: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Прервемся на новости, затем вернемся в эту студию. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: знать за 90 секунд.
1: Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов, а главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что жизнь заставит Соединенные Штаты учитывать интересы всех сторон, и она только начинается. А Россия выступает за равноправный диалог на международной арене. Лавров также добавил, что то, что сейчас происходит в политике Соединенных Штатов, это стремление продвигать свои односторонние интересы. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в Ереване встретился с премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили продление работы армянской АЭС и перспективы развития атомной генерации в Армении, сообщили в госкорпорации. Отмечается, что Лихачев рассказал о завершении первого этапа проекта, по результатам которого армянская станция получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока. Правительство постоянно следит за обеспечением обезболивающими препаратами нуждающихся в них россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. На Всероссийской научно-практической конференции «Повышение доступности и качества оказания медпомощи с применением наркотических и психотропных лекарственных препаратов» вице-премьер отметила, что за 10 лет более чем в 10 раз выросло число пациентов, которые обеспечены двухмесячным курсом обезболивания. Голикова уточнила, что благодаря решениям, принятым по поручению президента, производство обезболивающих препаратов удалось обеспечить отечественным сырьем, а к 2030 году введут в эксплуатацию завод по выпуску необходимых компонентов. Минтранс России создает на базе своего научного центра Национальный координационный центр по сокращению углеродных авиационных выбросов, сообщило ведомство по итогам выступления замминистра транспорта Владимира Потешкина на первом международном авиатопливном форуме. Центр будет вести реестр авиаперевозчиков, которые подпадают под действие, координировать работу с Международной организацией гражданской авиации, собирать и проверять отчеты авиаперевозчиков на основании данных Росавиации и рассчитывать компенсационные обязательства авиакомпаний. Президент России Владимир Путин наградил работников Шебекинской подстанции скорой помощи в Белгородской области Дмитрия Донецкого, Ивана Дундукова и Любовь Кузьмину орденами мужества посмертно. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера Юрия Дудя. Внесен реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов на 2 месяца, сообщили суды общей юрисдикции столицы. Минюст внес Дудя в реестр СМИ иноагентов в апреле 2022 года. Его неоднократно штрафовали за нарушение иноагентского законодательства. В ноябре 2025 суд приговорил Дудя к году и 10 месяцам лишения свободы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник».
0: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
4: Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия», сегодня в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Но вот опять, я не знаю, мне как-то вот всегда кажется, что с логикой некоторые проблемы наблюдаются. Германия может заблокировать следующий 7-летний бюджет Европейского Союза, причем в компании с Нидерландами, Швецией, Данией, Австрией и Финляндией. Они считают, что бюджет надо изменить с учетом новых приоритетов. И, с одной стороны, они считают, что это оборонные проекты, инновации, поддержка конкурентоспособности. Ну, тут понятно. Вот. Но в то же время нужно сократить расходы, получается так, или не нужно?
5: Ну, какие-то. Там вообще смешно получилось, потому что бюджет ЕС в текущем году, по сравнению с предыдущим, должен был вырасти, по-моему, там, на 60% или даже больше. В общем, почти в два раза, в полтора точно. Сейчас не помню, на 60 или на 90% должен был вырасти этот бюджет. И он и вырос. То есть там достиг почти 2 миллиардов. Или 2 триллионов.
4: Триллионов
5: достиг почти. То есть он должен был вырасти примерно на 600 или 800 миллиардов евро по сравнению с предыдущим годом. Очень серьезную сумму. А вот эти вот все танцы, которые там, предназначены для того, чтобы сэкономить 200 или 300 миллионов евро.
4: То есть, наверное, все-таки миллиардов здесь. Там триллион, тут миллиард.
5: Миллионов. Это они заявили, что надо, вот надо быть экономными, поэтому мы сэкономим. Значит, мы увеличим почти на триллион, а сэкономим 200 или 300 миллионов от этого триллиона. Это, ну, знаете, когда вы увеличиваете бюджет в два раза, экономить собираетесь 0,5%, даже меньше, чем 0,5%, то это, в общем-то, смешно. Значит, можно просто не увеличивать было. Оставить предыдущий, еще больше сэкономили. В прошлый же год как-то прожили с прошлым бюджетом. Ну и вообще на все эти самые танцы вокруг евробюджета не стоит обращать внимания. У них традиционно кто-то что-то блокирует, потому что там не просто выделение средств, значит, по каким-то определенным программам там, и так далее. Все эти программы и бюджетные расходы – это чьи-то отрасли промышленности. Кому-то досталось, кому-то не досталось. Какой-то стране останется больше, какой-то меньше. Значит, помимо того, что, вот помните, самые Чехия, Польша, Венгрия в свое время блокировали евробюджеты после того, как им должна была прекратиться уже европейская помощь. А они хотели, чтобы она продолжалась. И они лет 5 подряд добивались, если не больше, добивались продолжения поддержки из бюджета ЕС, потому что они блокировали принятие бюджета ЕС совместными усилиями. И, значит, дальше шли переговоры там, и так далее. Точно так же мы с вами, кстати, недавно разговаривали, несколько месяцев назад, когда еще при Орбане Венгрия постоянно блокировала там какие-то инициативы против России, а потом голосовала за них.
4: Ну, и ты им там на уступки шли, и все.
5: Да, им шли на уступки. Конечно. На какие уступки? Опять-таки на финансовые уступки им шли.
4: И разрешали нефть покупать.
5: Там разрешали покупать, выделяли деньги там, и так далее. Значит, то есть они добивались уступок и потом уступали сами. И это не только Венгрия, это все европейские страны так действуют. То есть у них есть, у каждой страны есть право вето, да? В том числе и в вопросе принятия бюджета. То есть должен быть достигнут консенсус. Ну вот они этим пользуются для того, чтобы был достигнут консенсус. Значит, они требуют каждый для себя увеличения ассигнований. Значит, а я так понимаю, что просто выступали за сокращение на несколько миллионов, да, или на несколько сотен миллионов, увеличенного на триллион бюджета, те страны, где там или ожидаются выборы, или какие-то внутриполитические сложности у правящих сил, потому что, ну, больше ничем не могу объяснить такое, ну, откровенное издевательство над здравым смыслом. Я понимаю, что пресса все равно будет кричать, значит, что вот мы тут сократили там, 200 или 300 миллионов, значит, и люди, для которых не то, что 200 или 300 миллионов, а 200 или 300 тысяч – огромные деньги, скажут, боже мой, какое счастье. Значит, а про то, что при этом все было увеличено почти на триллион, просто промолчат, и никто об этом не узнает. Или, значит, узнают, но не все. Вот. Но, понимаешь, с точки зрения здравого смысла именно, то, что сейчас происходит с европейским бюджетом, это абсолютное безумие. И большая часть вот этого увеличения идет в ВПК. То есть, по сути дела, то, о чем мы с вами говорили, ради чего устраиваются все эти провокации там, и так далее. Потому что иначе вы не объясните, зачем вы в два раза увеличиваете бюджет и бросаете все вот это увеличение на военно-промышленный комплекс. При том, что ведь в прошлом году тоже был не самый маленький военный бюджет. Начиная с 2022-2023 года пошли активные вливания в ВПК, значит, начались и самые программы строительства новых заводов, начались программы увеличения производства, расширения там, и так далее. И каждый год они принимаются все новые и новые. То есть в прошлом году военный бюджет ЕС был не самый маленький. В этом году все опять увеличивается, опять-таки увеличиваются военные расходы. Ну, я понимаю, определенная логика, да, там может усматриваться, потому что на фоне полной катастрофы европейской экономики, значит, самый ВПК может стать таким драйвером, да, но опять-таки надо
4: как
5: же...
4: Как у американцев, да, первая, вторая.
5: Да, но надо же понимать еще такую вещь. Драйвером он может быть в том случае, если он потянет за собой все остальное экономическое развитие, а он не потянет. Потому что для этого необходимо, для того, чтобы развивалась вся экономика, да, необходимо относительно приемлемые цены на сырье. Значит, потому что военно-промышленный комплекс всегда получит нужные ему ассигнования, так как это оборона страны. И там ужиматься не приходится. Значит, если надо заплатить в 3 раза дороже, значит, будет заплачено в 3 раза дороже. А вот когда вы производите гражданские товары, вам необходимо, чтобы их купили люди, у которых нет лишних денег. Значит, и, соответственно, вам необходимо эту цену снизить. И поэтому, когда у вас кстати, экономика нормальная, сбалансированная, да, то как военно-промышленный комплекс работает на инновации какие-то. Да? То есть вначале государство ассигнует в ВПК, там, значит, идут научные разработки, идет внедрение, да? А потом это переходит в гражданский сектор, когда уже технология отработана, относительно подешевела, ее можно совершенно спокойно уже выпускать на гражданский рынок. Но, например, для этого надо, чтобы гражданский рынок был, чтобы была покупательная способность у населения определенная. А если вы можете только ассигновать в ВПК, да, у вас реально пушки вместо масла, пушки есть, масла нету, то ваша экономика просто будет все сильнее и сильнее перекашиваться в сторону

0: войны, а потом вам надо будет воевать. То есть у вас просто не останется другого выхода. Вы сможете вернуть вот эти ассигнования, но вот как вы вкладываетесь в постройку автомобильного завода, да? Он выпускает автомобили, продает их населению, значит, возвращает вам кредитные деньги. Значит, и что-то зарабатывает на этом деле. Вы вкладываетесь в производство там, ракет, самолетов, танков. До тех пор, пока они что-то не завоевали, они некую прибыль не получили.
1: Не, но если государство хорошо зарабатывает само, то оно может себе позволить которую часть тратить
0: государство
1: на
0: государство должно на чем-то зарабатывать.
1: Вот это вопрос, вот. Да. Если никто автомобиль не купил или пирожок, то
0: в чем же, если вся остальная экономика у вас стагнирует, да, или умирает, то вы, ВПК может заработать только за счет войны. Это как работал германский военно-промышленный комплекс при Гитлере. Война была необходима, потому что вначале получаются кредиты, на эти кредиты строятся танки, эти танки захватывают Польшу, за счет трофеев покрываются расходы. Кредиты, танки, Франция покрываются расходы. Кредиты, танки, СССР, расходы не покрыты. Все, начинаются экономические проблемы.
1: Но эта схема перестала работать, потому что вы сделали танки, а она, к вам прилетел орешник условно, она опять, или какой-нибудь сармат.
0: Схема перестала работать, потому что в 1941 году не сработал план Барбаросса. Иначе бы она бы работала дальше. Здесь то же самое. Обе стороны производят танки, да, там орешники, сарматы, все, что хочешь. Там у каждого есть свои, кстати, эксклюзивные новинки. Значит, есть чем удивить оппонента. Но побеждает кто-то один. Вот победитель празднует, а побежденный плачет и платит за все. Значит, и судят побежденного, а не победителя, за все, что произошло во время войны. Как там он самое? Его судят за то, что он выступил зачинщиком агрессивной войны. А почему он зачинщик? Потому что побежденный.
1: Но вот опять-таки на этом фоне Европа не дает какие-то крохи украинским фермерам. Они вроде как попросили 220 миллионов евро, а им отказали.
0: Ну, слушайте, Европа и в лучшие времена не давала. Европа не пускала на свой рынок там, сельскохозяйственный и так далее. Тогда, когда у Европы было все. Когда она купалась в деньгах.
1: Но при этом на зарплаты бюджетникам они же дают и на поддержание гривны условные. Которые...
0: Вопрос. Давали. Но вопрос, будут ли давать.
1: То есть сейчас, когда Корецкий объявляет, что осталось только на самые жизненные
0: необходимости. Сейчас Украина заявила, что у нее 27,5, потом сказали 29 миллиардов, значит, дыра в бюджете. Вот Зеленский метался по миру, ничего не получил, по большому счету. Он просил у всех, значит, деньги на латание дыр, и никто ему денег не дал. Он просил у ЕС, чтобы ему выделили деньги из 90 миллиардов евро, которые ЕС утвердил до Украины на следующий год. Так вот, ему не только не дали из этих денег ничего, но в ЕС стали активно писать, в прессе, причем со ссылкой на политиков, на экспертов, уважаемых, что деньги для Украины кончатся либо в 2027 году, либо в 2026 году. Но вот в 2027 году еще понятно, 90 миллиардов дадут, а больше не дадут. А если деньги кончатся в 2026 году, то значит, что 90 миллиардов в следующем году уже вообще никто не планирует давать. А в этом тоже ничего не дают уже. И, в принципе, где-то понимаю, кстати, наших европейских коллег, потому что ясно, что там Украина может продержаться чуть дольше, чуть меньше, но, в общем-то, результат ясен. Значит, Европа, так же, как и Соединенные Штаты, готова руками Украины подписать с Россией перемирие. У них с американцами разные подходы по поводу того, какие там требования в рамках этого перемирия следует выдвигать, какие не следует выдвигать. Но, в принципе, они готовы подписать перемирие, но ни в коем случае не мир. То есть временное самое. Мы прекращаем огонь и ведем переговоры. Значит, а потом переговоры прекращаем, начинаем огонь опять. Ну, или не начинаем. А вот они говорят, ну, видите, в Корее же не начали стрелять.
1: Главное, что вы не начинаете. Да, вот. Да. Другая сторона. Вот.

0: я имею в виду.
1: Значит, Россию перемирие не устраивает по понятным причинам. Потому что России, опять-таки, нужен мир и спокойное развитие, а не возможность для Европы и Америки перезагрузиться и начать все сначала. Если Украина сейчас, кстати, выбывает из игры, значит, выбывает, в ЕС уже готовят для этого почву. Там пишут активно, раньше не видели, а сейчас пишут, что Украина – это коррумпированный, праворадикальный режим там, и так далее. Ну, то есть все, что они не видели 4 года или 5, они вдруг увидели. Даже больше, 12 лет они этого не видели. Сейчас увидели. Причем как, они об Украине писали, что она коррумпирована там, при Кучме, при Ющенко, при Януковиче. А сейчас опять сделали для себя открытие. Она все еще коррумпирована, оказывается. Вот. Значит, то есть, ну, уже понятно, что когда от нее останутся рожки до ножки, они скажут, ну, мы все, что могли, сделали. Мы помогали молодой демократии. Но эти придурки сами все разворовали. Значит, поэтому, ну, сами виноваты в том, что с ними случилось. Значит, мы здесь ни при чем. Но, обратите внимание, Россия-то, она завоевала Украину, да, сейчас она придет нас завоевывать, поэтому надо деньги все равно в ВПК вкладывать. То есть, эту линию они продолжают. Значит, дальше. Допустим, Украины больше нет. Российские войска стоят на польской границе. Но с точки зрения ЕС, это не польско-российская граница. Это демаркационная линия. Потому что, да, потому что границы никто не признает. Здесь граница Украины. Украины нет. Ну, вы считаете, что нет, а мы считаем, что есть. Для ЕС Украина есть, а для России Украины, может быть, и нет. Но для того, чтобы Украины не было юридически, необходимо решение Совбеза ООН. Ну, нельзя просто волевым решением Москвы ликвидировать страну юридически. Фактически можно, а юридически нельзя. Она будет виртуально, но существовать. Будет какое-нибудь правительство в изгнании сидеть или не будет, это даже не важно. Все равно будет существовать виртуально Украина. И для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, надо будет подписать мир. И вот вам искомое ЕС-перемирие. Войны нет? Нет. Мира нет? Нет. Значит, Украина с точки зрения ЕС существует? Существует. Значит, урегулировать этот вопрос надо? Надо. Значит, предмет для переговоров с Россией есть? Есть. Когда-нибудь, значит, можно будет сесть за стол поторговаться? Можно будет сесть за стол поторговаться. Вот и все. Поэтому они сейчас не особенно переживают по поводу того, что там Украина загнется, не загнется. Значит, и поэтому я не исключаю, что они действительно перестанут давать деньги Украине, потому что, ну, хорошо, там пару месяцев раньше, пару месяцев позже, уже не принципиально. То есть принципиальные вопросы, в принципе, решены. Я думаю, что они уже поняли, что самим навстречу Россия не пойдет, никакого перемирия не будет. Значит, если будет, то мир. А мира они не хотят, еще раз говорю, они не готовы конструктивно беседовать об урегулировании всех противоречий. Даже американцы не готовы, которые были более конструктивно настроены, чем европейцы. Американцы тоже говорят исключительно о перемирии, ни о ком мире они не говорят.
0: А если Россия сама где-то остановится, ну, предположим, на польской границе?
1: Это
0: ну
1: и будет перемирие.
0: Понятное необъявленное,
1: дело,
0: да?
1: Понятное такое? Дело, что на самом деле Россия не будет завоевывать Польшу, да? Но вот еще раз говорю, идут боевые действия на Украине. Европа говорит, это война, Россия, значит, завоевывает Украину. Прекрасно, значит, Россия дошла до польской границы и остановилась, потому что с Польшей и Россией войны нету, да? Значит, вот Европа говорит, да, вот Россия стоит на польской границе, но мы не считаем, что Украины больше не существует. Украина есть. Россия должна уйти назад, как они сейчас говорят. Россия должна уйти из Крыма, должна уйти из Севастополя, должна уйти из ДНР, из ЛНР, это всюду должна уйти.
0: В
1: границе 91-го года. У них же требования к границе 91-го года, они продолжают озвучивать. Так почему их можно озвучивать сейчас, но нельзя озвучивать через полгода, когда Россия будет стоять на польской границе?
0: Говорить можно все, что
1: угодно. Можно говорить то же самое, правильно. Значит, и для них это будет вот это самое перемирие. Они же говорят как? Давайте, сейчас остановились по линии вот, соприкосновения, да? И дальше начинаем переговоры. Ну вот, пожалуйста, остановились, только это уже линия соприкосновения, это граница, да? Ну и все, и теперь можно начинать переговоры. А переговоры можно вести после этого десятилетиями только о том, на какую тему, где и как будем вести переговоры. Мы хотим договориться? Хотим. Значит, давайте будем решать, где мы будем с вами вести переговоры. В Швейцарии, в Объединенных Арабских Эмиратах, где-нибудь там в Китае, в Аргентине. Значит, давайте, можно бесконечно говорить, это место нам подходит, это не подходит. Значит, дальше тематика переговоров – это вообще песня. Значит, о чем мы договариваемся? ЕС будет говорить, мы должны договариваться о выводе ваших войск с Украины. Будем говорить, нет, об этом речь вообще не может идти. Мы с вами будем договариваться об урегулировании после Украины. Можно этот мячик друг другу перебрасывать десятилетиями. У нас переговоры с американцами по некоторым вопросам шли годами, и даже больше. По этим самым, в 20 веке, по вопросам разоружения. И проблема была одна. Помните, Ленин говорил, доверяй, но проверяй. Проблема была одна, вопрос контроля. То есть у нас был согласован полностью текст договора с американцами. Значит, американцы настаивали на более жестком контроле, значит, на возможности проводить внезапные инспекции. Значит, а мы говорили, что никто вас на военные объекты пускать не будет. Значит, по вопросу контроля мы чуть ли не 10 лет с ними бодались, сидели в этом самом Женеве. До тех пор, пока уже при Горбачеве не уступили. Можно и 20 лет, и 100 лет бодаться, не вопрос. Ну, с японцами мы сколько по островам переговоры ведем?
0: Ну, или это там, они же Прибалтику не признавали в нашем составе Советского Союза.
1: Да, американцы не признавали, еврейцы признавали, американцы не признавали. Вот.
0: И Соединенные Штаты те же многие очень долго не признавали, когда они образовались.
1: Да, поэтому понимаете, вопрос же не в том, чтобы как-то... Это не значит, что они не будут с нами воевать обязательно, нет. Они просто зарезервируют за собой возможность вернуться за стол переговоров тогда, когда им будет это выгодно, и тогда, когда они будут считать, что они могут что-то получить за свою уступку. Ну, вот я не случайно привел пример с островами и с Японией. Японцы периодически говорят, а давайте сейчас мы поговорим про острова, да? Тогда, когда они считают, что не могут выдавить какую-то уступку. А когда они считают, что уступки они не могут выдать, тогда они просто присылают ноты протеста по поводу того, что президент России в очередной раз посетил Курилы.
0: Ну, или кто-то еще, да, там, премьер, вице-премьер и так далее. Ну, вот эта конструкция, она же хрупкая будет. А нам ведь нужно, чтобы лет хотя бы на 50...
1: Правильно, мы поэтому и говорим, мир, нам надо полноценное урегулирование. Давайте мы сядем с вами, дорогие американские и европейские друзья, за стол, значит, просмотрим, где у нас есть противоречия, и решим их взаимному удовольствию. Они говорят, не-не-не, давайте мы с вами урегулируем украинский кризис. Там же люди гибнут. Мы говорим, да подождите, но это же вы начали этот самый кризис именно потому, что у нас с вами противоречия. Вы еще где-то начнете войну. Нет, нет, нет, нет. Вот урегулируем украинский, а потом все остальное.
0: А потом все остальное. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». В эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле.

0: и теперь стали на шаг ближе. Переходите в МАКС и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио Спутник. Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. «Единая Россия» выдвинула кандидата на должность председателя Государственной Думы. Российский город вошел в мировой топ-50 инновационных кластеров. Союз ветеранов России отмечает юбилей. Об этих и других темах подробнее далее. Вице-премьер России Александр Новак поручил дополнительно проанализировать снабжение топливом отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей, сообщило правительство России. Новак провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации отраслевых компаний и глав субъектов России. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американские чиновники обсудили возможные российско-американские инициативы в области энергетики по окончании конфликта на Украине. Передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника США. МАГАТЭ фиксирует со стороны Соединенных Штатов и Ирана стремление вернуться за стол переговоров. Агентство готово содействовать этому процессу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Соединенные Штаты и Иран в настоящее время поддерживают непрямые контакты при посредничестве Катара. Как сообщало агентство Рейтер, посредники проводят отдельные консультации с американской и иранской сторонами, а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и катарские представители остаются в США. Фракция «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Государственной Думы, передает корреспондент РИА Новости. Соответствующее решение было принято на заседании фракции во вторник. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям торжественного мероприятия, которое приурочено к 70-летию Российского союза ветеранов, отметил, что общественная организация достойно продолжает традиции служения Родине. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российские лидеры

0: Отметил, что у истоков создания Союза стояли выдающиеся полководцы, офицеры, ветераны Великой Отечественной войны, которые с честью прошли выпавшие на их долю испытания, выполнили свой долг и, как никто другой, понимали важность сбережения исторической правды, сохранения памяти о подвигах и трудовых свершениях народа. Блогеру и иноагенту Юрию Дудю в случае признания его виновным по делу о публичных призывах к терроризму грозит вплоть до 7 лет колонии в России, заявил РИА Новости юрист Никита Тарновский. Во вторник суд в Москве заочно арестовал Дудя на 2 месяца с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции либо с момента задержания на территории России. Ему предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к терроризму. Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности, который входит в структуру Организации Объединенных Наций. Согласно документу, Москва заняла 50-ю строчку рейтинга. Ведущим инновационным кластером признан Московский университет имени Ломоносова. Москва вошла такие города, как Стамбул, Милан, Брюссель, Хельсинки, Вену и Осло. Лидируют в рейтинге кластеры Шэньчжэнь, Гонконг, Гуанчжоу, Токио, Йокогама, Сан-Хосе, Сан-Франциско, Пекин и Сеул. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В российской столице. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Сергей Викторович Лавров на полях дискуссионного клуба «Валдай» отвечал на вопросы журналистов, в том числе на вопросы журналистов иностранных. И корреспондент BBC спросил у нашего министра иностранных дел, ведет ли Россия гибридную войну против Европейского Союза. На что Сергей Викторович ответил, что это Европа ведет войну против России. Также еще несколько заявлений он сказал в рамках этого форума, обсуждаем их вместе с советником губернатора Херсонской области, руководителем информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик с нами на прямой связи. Добрый день.
3: Да, добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, послание дойдет до адресата? Потому что я так понимаю, что это заявление было не столько для нашей аудитории, поскольку мы это знаем прекрасно, у нас это не единожды заявляли официальные лица, а это вот на ту аудиторию рассчитано, откуда BBC к нам приехали.
3: Ну, я бы аудиторию разделил на 2 части. Это европейское население, которое, судя по всему, страшных порывов ввязаться в пучину войны своих руководителей не очень рвется, потому что мы видим, что и в Германии там определенные протестные настроения, которые выражаются в электоральных результатах, достаточно сомнительных для действующей власти, в том числе протесты школьников против мобилизации. То есть пока желающие ввязаться в пучину войны, это только европейские руководители. Я думаю, что в большей степени послание Сергея Викторовича направлено на население. И несмотря на то, что в Европе введена тотальная цензура, зачищена практически полностью информационное пространство, в том числе зачищены любые там площадки для инакомыслия, любые средства распространения, тем не менее европейское население получает эти крохи альтернативных мнений, позиций и так далее, ну и вполне себе разделяет, потому что, несмотря на тотальную пропаганду неминуемости войны, которая уже в большей степени, наверное, напоминает программирование европейского населения, европейское население все же задается логичным вопросом, а зачем России это нужно, и почему, если в том же Лейпциге летали какие-то дроны российские, они были вот такие вот неэффективные. Вот почему российские дроны на Украине эффективные, а вот в Европе как-то вот оказались неэффективны. А может быть, они действительно не российские. То есть, несмотря на тотальную пропаганду, конечно, у европейского населения некая доля критического мышления, она сохранилась. Я думаю, что в большей степени Министерство иностранных дел наше общается именно с людьми, а не с правящей верхушкой, которая двигается строго выбранным путем.
2: При этом любопытно, а что в ответ на такие вопросы говорят жителям? Потому что пока, я так понимаю, аргументация на уровне, ну потому что Россия вот плохая, она такая сама по себе.
3: Нет, понимаете, очень хороший, продуктивный опыт, результативный опыт украинизации сознания на территории Украины сейчас применяется с тем же набором инструментов, с тем же набором аргументов, сейчас применяется в европейских странах. Никто же не собирается отвечать людям на вопросы. За эти вопросы просто начинают наказывать СМИ или даже какие-то там страницы в социальных сетях, которые позволяют себе такие вопросы. Они автоматом блокируются, закрывается, доступ к ним отсутствует. То есть это исключительно украинский путь, и в этой части они уже перешли на язык реального программирования, когда война преподносится как уже неминуемый, практически свершившийся факт, то есть когда там премьер-министр или министр иностранных дел Польши, да, выходит и говорит, я уже готов, я запасся консервами и насосом. Это же программирование в чистом виде. То есть они идут строго по украинскому сценарию в тактике, в действиях, в ведении информационной войны и в работе с собственным населением. Пока не очень удачно. Они считали, что заблокировав все, запретив все и оставив единый поток, как это и на Украине было сделано, это сработает. Нет, в современном достаточно диджитализированном, развитом информационном мире люди, желающие найти альтернативное мнение, все-таки смогут это сделать, как бы они не блокировали доступ к альтернативной информации.
2: При этом они же не только блокируют доступ, они еще там и слова из контекста умудряются вырывать, отдельные части интервью не публиковали, на что наши официальные лица тоже внимание обращали. Не произойдет ли так вот с новым заявлением Сергея Викторовича?
3: В официальных мейнстримовских СМИ однозначно произойдет, потому что мы брали ключевые британские СМИ и проводили анализ, и в рамках этого анализа выяснилось, что ни одного заявления Владимира Путина о том, что Россия не намерена нападать на Европу, нигде попросту нет. То есть этой цитаты даже нигде нет. И в этой части, да, они очень сильно фильтруют информационный поток, контролируют его, причем используют методы уже не только там давление инакомыслящих журналистов. Они просто удаляют, в том числе удаляют информацию с социальных сетей, с позиционирующих себя как независимые площадки, такие как Telegram, потому что те каналы, которые неугодны, они просто в Европе не работают. Ты открываешь, а там плашка «данный канал нарушает местное законодательство» без суда и следствия. Это ровно сценарий, который был реализован в Украине, ничем не отличающийся. Поэтому в этой части, скорее всего, в официальных СМИ этих заявлений будет. Но в каких-то альтернативных и где-то, конечно же, кусочки, крупицы этой информации до европейского обывателя они дойдут.
2: Да, теперь нужно, чтобы было желание эту информацию искать. И мне кажется, чем хуже будет ситуация, тем чаще это желание будет возникать. Но это уже такой несколько разговор на будущее. Есть еще заявление, касающееся взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки. В частности, о том, что Москва и Вашингтон могут согласовать время, место встречи по раздражителям в двусторонних отношениях. И тут сразу же вдогонку Рейтер со ссылкой на американского чиновника пишут, что уже Кирилл Дмитриев провел конструктивные переговоры с представителями администрации США в Нью-Йорке. Вот на американском треке у нас ситуация получше сейчас?
3: Ситуация однозначно получше, и диалог это точно лучше, чем его отсутствие, но при этом нужно понимать, что и американцы в том числе все переносят на период после украинского урегулирования, в том числе и в публичной риторике, но, к большому сожалению, конкретно команда Трампа имеет крайне минимальное влияние на современную украинскую политическую элиту и, соответственно, не имеет достаточно мощных аргументов для того, чтобы к этому урегулированию ситуацию привести. Именно в этом основная проблема. Те, кто являются врагами внутренними Трампа, эти же люди, они управляют полностью и держат под контролем украинский проект. Поэтому в этой части все-таки, если американцы отойдут от позиции, что все хорошее будет происходить только после украинского урегулирования, и мы начнем устраивать логичные двусторонние отношения, взаимовыгодные двусторонние отношения с командой Трампа, то вероятность, конечно, на то, что это все каким-то образом наладится, она есть. Если же все будет упираться в украинский конфликт, то, к большому сожалению, дальше разговоров дело не пойдет, что мы наблюдаем всю вторую каденцию президентства Дональда Трампа.
2: Но тут как будто одним из главных раздражителей, причем с обеих сторон, как раз украинская тема и выступает, потому что мы категорически не приемлем поддержку того, что на Украине происходит. Ходят, а Трамп и компания хоть и устранились, но все равно американское оружие, американские технологии там присутствуют.
3: И не только технологии, в том числе разные данные. И очень странно наблюдать, когда Трамп публично кем-то просит Зеленского куда-то не бить по территории России. Да? То есть возникает логичный вопрос. Вы же год назад хвалились тем, что все удары наносятся благодаря вашим разведданным. Ну так перестаньте давать эти разведданные. Трамп несколько раз заявил, что главным препятствием для достижения мира является все-таки Зеленский. Ну так возьмите эту книжицу, которая называется «Конституция Украины», вчитайтесь и придите к выводу, что Зеленский является нелегитимным президентом, и устраните, собственно говоря, это препятствие для достижения мира. То есть разговоров много, дела пока, к сожалению, мало. И вот в этой части есть большая проблема.
2: То есть отсутствие выборного процесса на Украине, оно сейчас мешает диалогу, и как будто бы это вот те дела противников команды Трампа на территории США, что они не дают толчка этому процессу.
3: Ну, не только отсутствие избирательного процесса. Знаете, Трамп года назад сделал публичное заявление и требовал провести выборы на Украине. Он сказал, что их давно не было, и надо бы их провести. И его мнение Зеленского было проигнорировано, было обещано создать какую-то комиссию из числа депутатов Верховной Рады. Эта комиссия так ни разу и не собралась. Понимаете, степень былого величия и влияния США на украинский проект, она стала настолько низкой, что даже немножечко местами стыдно. Я помню еще те чудесные времена, когда даже не президент США, всего лишь вице-президент США, не в интересах Соединенных Штатов, а в интересах своего сынульки, прилетал на территорию Украины, щелкал пальцем, и там за несколько минут менялся генеральный прокурор. Сейчас Дональд Трамп требует, призывает, а ничего не происходит. Ну, наверное, нужно прийти к логичному выводу, что к команде Трампа вот такое отношение украинских элит, и украинская элита давно присягнула на верность глобалистам, и эти глобалисты двигают абсолютно иную, другую повестку, и вряд ли сейчас в нынешней реальности вдруг резко военно-политическое руководство Украины переметнется на сторону Трампа.
2: Да, и казалось бы, следующим шагом должно было быть перекрытие, в принципе, всех денежных и не только потоков. Пока только денежные перекрыли, и то, мне кажется, не до конца. Но вот пока этот процесс, да, несколько приостановлен. Благодарю вас, Константин, за беседу. Константин Кнырик, советник губернатора Херсонской области, руководитель информационного агентства «Ньюсфронт», был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Начинали мы прошлую тему с Европы, ей же и продолжим, а конкретно Франции. Во Франции сейчас очень интересные дела происходят, а подробнее о них мы поговорим с журналистом Еленой Караевой, которая со мной в студии находится. Елена, добрый день.
1: Здравствуйте, Михаил.
0: Говорили мы про рекордный антирейтинг Мерца некоторое время назад. Теперь говорим то же самое, но про Эммануэля Макрона во Франции. С чем связано стремительное падение? Будет ли оно дальше продолжаться?
1: Да, конечно, оно будет дальше продолжаться. Стремительное падение связано с тем, что французы обнищали. Литр топлива стоит примерно 3 евро в зависимости от его типа. У французов нет возможности пользоваться когда-то роскошной системой здравоохранения, при том, что сохраняется высочайший, по-моему, у Норвегии и у Франции только такой высокий уровень налогообложения всех доходов. Значит, сегодня во Франции практически, давайте назовем вещи своими именами, «La grève générale», то есть общенациональная забастовка, в которой... Значит, инициаторами выступили профсоюзы, защищающие права госслужащих. То есть, если госслужащие выходят и отказываются работать, это значит уже не край, это уже не дошли до ручки, это уже то дно пробито, в которое никто не стучит. Дело в том, что вы упомянули, вы сейчас говорили про Украину, значит, во французском бюджете... А какую бы строчку вы ни взяли, вот в текущем проекте бюджета, который готовится, вы найдете там абсолютно зияющие какие-то невероятные впадины. Единственная строчка, которая не трогается, потому что это священная корова лично господина Макрона, это помощь Украине. Она гигантская абсолютно. Для Франции она составляет порядка 2% ВВП в год. Вы представляете, что это такое? Да? Значит, вот для чего туда идут деньги, мы не знаем. Значит, может быть, это, так сказать, может быть, есть откаты и так далее. Но мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о том, что помогаем Зеленскому, с одной стороны. С другой стороны, 160 несовершеннолетних задержаны, потому что они протестовали и протестуют сегодня против абсолютно невозможных условий обучения. У французских школах, многие из которых построены в XIX веке, это не говорит о том, что очень хорошо построили тогда, это говорит о том, что нет денег на строительство новых школьных учреждений. Так вот, в французских школах отсутствует система вентиляции и кондиционирования воздуха. Дети в этом году текущем сдавали ЕГЭ, на французский манер это называется, бакалавриат, то есть бак, значит, когда температура в классах достигала почти 40 градусов. Представляете себе, что это такое? У них не было возможности утолить жажду, потому что школьные фонтанчики то ли не работали, то ли не подвезли. У них не было кружек. У них отсутствует такой важный человек для школьного процесса, как школьная медсестра. Поскольку подростки двигаются, они могут травмироваться. Это не обязательно тяжелые травмы типа переломы, но это может быть, например, вывих, который нужно зафиксировать медицинскому работнику. Короче говоря, если Макрон так поступает с юными людьми, которые не достигли совершеннолетия, которые вот-вот должны войти во взрослую жизнь, то это означает, что он просто режет будущее Франции. Без ножа, да, но он его режет.
0: То есть, получается, учебный процесс там сейчас практически парализован в отдельных местах, потому что бастуют школьники, бастуют учителя, потому что они бюджетники, бастуют прочие работники бюджетной сферы.
1: Просто вся страна парализована. Вот для того, чтобы понять, там, значит, без малого 200 манифестаций, люди требуют денег. Люди говорят, что на те зарплаты, вы сейчас назвали учителей, например, на эти зарплаты прожить невозможно. Значит, действительно, учителя во Франции получают, если не меньше всех во всем Евросоюзе. У них абсолютно крошечные нищенские жалования. Значит, они подписывали контракты свои рабочие. Это контракт постоянного найма, значит, с различными бенефицами. Надеюсь, что они, выйдут на пенсию, и что к ним будут относиться по-человечески. К ним относятся как к каким-то пришлым, так сказать, к собакам там во Франции лучше относятся. Значит, тяжелейшая ситуация у пожарных. Мы видели, что происходило этим летом, мы в этой студии это неоднократно обсуждали. Пожарные действительно признали, что они вынуждены выбирать между тем, что тушить, когда тушить и у кого тушить, потому что у них нет достаточно техники, у них отсутствуют в нужном количестве вот эти самолеты-амфибии, которые сбрасывают огромные запасы воды на горящие леса. Они не могут производить найм корректно, потому что на эти зарплаты опять-таки никто не идет. Параллельно бастует полиция, а еще бастуют медики, а еще бастуют энергетики, а еще бастуют железнодорожники. Короче говоря, Макрон получает в свою холеную физиономию то, что называется «ля тоталь», то есть полностью, окончательно и на 100%. Но понимаете, в чем дело, в чем засада? Что он человек, который вообще не понимает, как живут его избиратели, как живут люди, которые его содержат, да? Как живут люди, с помощью которых он милуется с Зеленским в финансовом смысле. И он не уходит в отставку, потому что приличные политики, как, например, генерал де Голь, когда был проведен референдум, на котором с его реформой административно не согласились, он на следующий день ушел в отставку.
0: Да, и между тем бастуют еще и наши коллеги из радиостанций французских, которых тоже не все устраивает происходящее.
1: Их все не устраивает, никого ничто не устраивает. Франция находится на, как бы сказать, на грани, это, конечно, не будет гражданская война, но это вполне может вырасти в движение «Желтые жилеты 2». Мы об этом тоже говорили, и я на этом настаивала. И я считаю, что если такое будет продолжаться еще пару-тройку недель, то, конечно, Франция просто заблокирует. Настоящая Франция, та Франция, которую мы видели на Елисейских полях, когда приехал папа и отслужил, значит, мессу на открытом воздухе. Та Франция, которая очень много работает, которая нищенствует, которая очень рано встает, у которой нет возможности пользоваться общественным транспортом, потому что в силу материальных причин она живет за городской чертой. Так вот, эта Франция выйдет на улицы, и она там будет стоять до победного.
0: Воспользуются ли этим политические оппоненты Макрона? Потому что в Германии есть альтернатива, которая заявляет не цента Украине, но там другая валюта, но я думаю, вы меня слушаете, слушатели поймут, все деньги нам, давайте-ка заниматься своей страной. Вот раз уж во Франции такая ситуация сложилась, есть ли те, кто поведут французов для того, чтобы что-то поменять?
1: Конечно, я вам могу назвать несколько фамилий. Значит, ультралевый Жан-Люк Меланшон, который, конечно, возглавит манифестацию там, где он и избирался. Есть Марин Ле Пен, есть Жордан Бардала, и, собственно, симпатии французов плавно перетекают на эти фланги, то есть на фланг ультралевых и на фланг настоящих правых, что, собственно, подтверждают результаты выборов в Сенат. Сегодня там сенаторов больше, чем достаточно для того, чтобы сформировать уже парламентскую группу Верхней Палаты Парламента. Но что я хочу сказать, что параллельно сегодня появились сведения о том, что Бардала, естественно, антисемит, нашли какие-то, значит, там бумажки, он подает на это издание в суд. Короче говоря, предвыборная кампания будет абсолютно жесточайшая, потому что те люди, которые сделали Макрона президентом, сделали это дважды, вложили в него миллиарды и готовятся от него получать миллиарды, конечно, они абсолютно не готовы расстаться с проектом под названием «Макрон-2».
0: То есть дойдет все-таки не до импичмента Макрону, а до дальнейших выборов.
1: Дело в том, что французский президент – это избираемый монарх. Его прерогативы колоссальны. Они практически равняются тем, что были у того самого Людовика XVI, которому отрубили голову. Значит, президент там все делает единолично. Объявляет войны, завершает войны. Он может делать практически абсолютно все. Поэтому процедура импичмента, конечно же, прописана в законе, в основном в законе Пятой Республики, но она не может быть осуществлена, поскольку там стоит такая система сдержек и противовесов, что никто про это и даже не говорит. Значит, Макрона могут лишить власти только восставшие парижане, как это было в 1789 году, 14 июля, когда они просто врываются и, значит, выносят те тех, кто им не нравится, и тех, кто их щемил, и тех, кто над ними издевался, и, собственно, там Бастилии, Елисейского дворца, откуда угодно.
0: А учитывая наличие полицейских среди тех, кто недоволен происходящим, вы такой сценарий не рассматриваете?
1: Я такой сценарий не рассматриваю по одной простой причине, что Макрон не остановится перед тем, чтобы вывести на улицу армию, как он это делал в 2018 году, когда было движение желтых жилетов. Он вывел армейские части. Просто он вывел те самые армейские части, которые, в общем, призваны сражаться с внешним врагом, но он их вывел против парижан на Елисейские поля. Там стояли, соответственно, просто машины, полевые, там, БТРы и так далее, и так далее. Это вообще производило все страшное впечатление. А что сейчас вытворяют полицейские с детьми, с несовершеннолетними? Какое они над ними творят, ну, просто непотребство? Понимаете, но арестовывать детей, сажать их в каталажку, на мой взгляд, это абсолютная гнусность.
0: Да, будем мы внимательно наблюдать за событиями во Франции и надеемся, что в конечном итоге здравый смысл там победит. Журналисты Лена Караева, Михаил Алимов для вас работали. Выпуск новостей продолжится, информационный час.

0: Референдум об усилении суверенитета в Швейцарии. Контекст. Большинство жителей небольшой, но очень обеспеченной горной страны высказались за ее присоединение к неодобренным Совбезом ООН санкциям и вступлению в военные союзы. Противником этой идеи выступила Швейцарская народная партия. Она предложила ужесточить в Конституции понятие «нейтралитет». Иными словами, не выступать единым хором с коллективным Западом, а значит присоединяться к санкциям против России Швейцария больше не смогла бы, как она это делала уже несколько раз. Но партия не нашла поддержки. Ну еще бы. В организацию правильных результатов референдума была ввалена куча денег, в том числе известным миллиардером, бывшим членом Федерального совета Кристофом Блохером. Против ужесточения суверенитета широким фронтом выступили правительство, парламент и практически все ключевые политические силы. Нынешний гибкий нейтралитет, позволяющий руководству Швейцарии действовать в зависимости от обстоятельств и интересов, не устраивает треть ее граждан, стоящих на патриотических позициях и не желающих втравливания страны в гибридное, а возможно и военное противостояние. Однако мощнейшая пропагандистская кампания сделала свое дело. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вице-премьер Александр Новак отметил необходимость максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты на внутреннем рынке топлива, сообщило правительство. Помимо этого, он поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо. Специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречи с представителями Министерства финансов и Минэнерго США в Вашингтоне, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. На прошлой неделе Дмитриев прибыл в Нью-Йорк и провел встречи во время проведения Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Интерес к российской делегации на Генассамблее ООН усиливался с каждым днем, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, делегация ежедневно проводила по 15 встреч с коллегами из других стран-участниц ООН, а также многосторонние мероприятия и выступления на Совете Безопасности Генеральной Ассамблеи. Карасин отметил, что интерес к позиции Москвы велик и растет, потому что люди хотят понять ход мыслей российской стороны. Все беседы носили насыщенный характер и касались не только глобальных проблем, но и двусторонних вопросов – торгово-экономических, культурных, образовательных отношений, подчеркнул сенатор. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пообещал сделать все, чтобы за него не было стыдно в случае его переизбрания на должность в 9-м созыве. Во вторник состоялось первое организационное собрание фракции «Единой России» в Госдуме. На нем кандидатура Володина была выдвинута на пост главы Нижней палаты российского парламента. Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Володина для продолжения его работы на этой должности. В России продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Привито уже 5 300 000 россиян, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что заболеваемость ОРВИ гриппом в России соответствует прогнозам. На данный момент зарегистрировано 727 тысяч случаев. По результатам вирусологического мониторинга на текущий момент преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,9%. Однако до 1% одноходок составляют вирусы свиного и гонконгского типа, а также Б и С. Прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить стилиста Эльвиру Янковскую к 4 годам колонии по делу о продаже подделок блогеру Валерии Чекалиной с рынка «Садовод» под видом оригиналов, сообщил участник процесса. Согласно материалам дела, Янковская продавала предметы гардероба под видом известных брендов, которые оказались подделками с рынка. Ей вменяется мошенничество в особо крупном размере. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: часов 33 минуты в Москве. Информационный час на радио «Спутник» продолжается. В студии Михаил Алимов. И к нашей беседе присоединяется Лесо Хабалова. Лесо, привет.
5: Привет, Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Как обычно, мы уже обсуждали, Михаил Алимов обсуждал ближайшие полчаса, предыдущие полчаса интересные темы. Лена Караева здесь была, как обычно, про Францию говорили, судя по всему.
4: Да, ну не судя по всему, а точно, и как часто ты произнесешь мои имя и фамилию. У меня к тебе вопрос, в свою очередь. Как часто ты путешествуешь по странам СНГ с чемоданом денег? Внезапно, конечно, это так, было, я
5: вот
4: понимаю.
5: Это было очень внезапно, и будто бы, ты знаешь, вот какую бы приличную формулировку хочется здесь подобрать. В общем, было немножечко больно. Ни чемодана денег нет, ни путешествий нет.
4: Ну, странно, СНГ-то почему нет? Можно и попутешествовать. Ну, ладно, если отбросить шутки, то новость такова. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в страны СНГ нельзя вывозить наличными более 1 000 000 рублей. Есть там исключения, есть там своего рода ограничения там, для отдельных категорий, например...
5: Для юридических лиц, например, индивидуальных предпринимателей. Запрет этот действует вне зависимости от объема средств. То есть есть какие-то исключения, но здесь хочется что узнать больше всего, как ты думаешь?
4: Как часто, вот мой первый вопрос только в масштабах всей страны. Давай его зададим эксперту. С нами на прямой связи экономист, председатель Союза «Цифровой мир» находится Валерий Корнеев. Здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Валерий Валерьевич, скажите, пожалуйста, действительно назрел этот указ? Сколько у нас, в принципе, наличных денег вывозится за рубеж, что аж отдельный президентский указ понадобился?
6: Ну, на самом деле, дело в том, что сейчас вот этим указом ограничивается возможность как черного теневого оборота денег для того, чтобы обеспечить собираемость налогов. Потому что большое количество предпринимателей, пользуясь тем, что у нас через указанные страны облегченный выезд, там и проверки гораздо меньше, и достичь этих стран можно легко, а потом уже из этих стран... Там тоже, в принципе, достаточно открытый выезд. И таким образом, на мой взгляд, достаточно серьезные суммы наличных пересекают границу сначала России, а потом уже вот этих стран, там ЕАЭС в частности, пользуясь тем, что у нас облегченный въезд-выезд в эти страны, и контроль за перемещением людей снижен. И таким образом вот эти ограничения, они нужны для того, чтобы люди меньше, предприниматели в первую очередь, меньше уходили от налогов. Ну, поэтому и разделение есть. Например, если предприниматель будет вывозить больше 1 000 000 рублей, то у него конфискуется сумма, а у значит, того человека, который физическое лицо, которое вывозит у него, значит, заберут только то, что превышает 1 миллион рублей.
4: А означает ли это, что досмотры тоже будут ужесточены?
6: Ну, конечно, без сомнения. На самом деле, по косвенным признакам достаточно просто определить, кто вывозит суммы, особенно большие суммы денег. Ну, и никто просвечивающий просвет в багажа не отменял. Ну, и, в принципе, таможенники будут за этим следить, потому что раз ограничения есть, значит, есть смысл досматривать тех людей, которые потенциально могут вывозить достаточно большие суммы.
4: Мне больше интересно, как это будут считать? Вот я, например, человек, который, не в чемодане, условно, у меня там ездит в машине сумка, в ней наличные средства. А как будут считать? Я это как физическое лицо или как предприниматель вывожу?
6: Ну, дело в том, что ведь тот человек, который вывозит, он где-то работает. Если он в какой-то организации работает, особенно если он, например, ИП, да, или он, например, какой-нибудь директор какой-нибудь компании, или служебные, у него есть какие-то служебные обязанности, это вычисляется достаточно просто. И таким образом привязать его к той компании, которая, например, торгует какой-нибудь одеждой, обувью, там, косметикой или еще чем-нибудь, его легко привязать к этой сумме, ну, в том смысле, что объясните, раз вы вот в этой организации работаете, вы в рабочее время или там в командировку выезжаете, у вас при себе документы какие-нибудь командировочные, или вам, например, билет покупала компания или еще что-нибудь, и поэтому вот идентифицировать человека как представляющего юридическое лицо, в принципе, ну, есть достаточно большое количество оснований.
4: При этом, чтобы цифровым способом вывести деньги, то есть наличку вы получили, куда-нибудь на другой счет себе зачислили, точно так же за рубеж вывели, эти все каналы уже тоже перекрыты, раз на наличку переключились.
6: Ну, они в меньшей... Ну, как, они есть легальные способы перечисления этих средств. Там до 30 миллионов можно перечислять даже физическим лицам. Но если вы перечисляете это все в безналичной форме, то налоговые органы и вообще органы контроля, Росфинмониторинг, они имеют возможность у вас спросить, откуда вы взяли эти деньги, как вы их перечисляете, куда вы их перечисляете и так далее. Деньги-то вы перечислите. Вопрос в том, что к вам могут быть различные вопросы у контролирующих органов уже после того, как вы эти деньги перечислили, и тогда вам придется, например, если вы не сможете объяснить, откуда вы взяли эти деньги, куда вы их перечислили, и налоговая служба Росфинмониторинг не сочтет адекватным ваши ответы, то вам придется доплатить налоги в той или иной форме. На самом деле это происходит уже достаточно давно, по крайней мере, относительно тех людей, которые явно отмечены люксовым потреблением. У них, например, они покупали большие квартиры, у них люксовые машины, а они юридически нигде не работают. Таких людей, насколько я помню, за 25-й год в Москве только нашли около 17 тысяч человек. Их вызвали в органы, так сказать, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу, и им задавали вопросы, на какие средства вы покупали эту недвижимость, люксовые машины и так далее. Им были начислены налоги, они их заплатили.
5: А также хотелось обратить внимание на то, что сверх лимита закон все-таки разрешает вывозить, но через очень ограниченный перечень международных аэропортов. А почему есть этот ограниченный перечень международных аэропортов? То есть почему именно через какие-то определенные аэропорты можно, через какие-то нельзя?
6: Ну, через эти аэропорты можно, но тоже с документами. То есть вы должны объяснить, например, у вас должно быть...
5: Банковская выписка официальная, вот здесь написано.
6: Выписка, где вы взяли эти деньги, почему вы вывозите наличными и так далее. То есть там просто контроль лучше, и поэтому через них можно вывозить.
4: У нас еще минутка буквально, тут тоже комментарии почитал. Неплохо было бы, говорят, еще и оборот цифровой валюты несколько уменьшить для того, чтобы вот в ее виде из России также деньги не утекали.
6: Если вы имеете в виду про криптовалюты, да, то они, в принципе, отслеживаются сейчас достаточно неплохо, в смысле, что тот же Росфинмониторинг через различные каналы собственного контроля контролирует и криптобиржи, и криптообменники. Постоянно происходят такие, знаете, операции по выявлению этих криптообменников. Все видят и часто видно их в информационном поле. И поэтому этот канал тоже закрывается, вот нелегально вывозы средств без оплаты налогов.
4: Благодарим вас, Валерий Валерьевич, за беседу. Валерий Корнеев, экономист, председатель Союза «Цифровой мир», был в эфире «Радио Спутник».

0: Экономист Александр Сафонов выступил с достаточно революционной для многих идеей, а и для еще больших очень ожидаемой. Есть предложение сделать так, чтобы жилье внезапно не подорожало, а подешевело.
1: Причем на 60-65%. На самом деле, когда я читала эту новость, очень сильно загорелась идея, что вот возможно все решится, и мы с Мишей сможем приобрести себе разные квартиры, конечно. У Миши там своя семья, у меня своя, но тем не менее у нас цель будто бы одна, да, вот с тобой все-таки есть.
0: Да, сделать жилье чуть более, а лучше не чуть, более доступно людям. Каким образом это предлагается сделать? Некое цифровое коллективное строительство многоквартирных домов, исключить цепочку посредников, с которыми сейчас пользуются. Выясняем, насколько это реалистичное предложение, есть ли у нас сейчас возможности, технологии и, самое главное, желание. Вот, мне кажется, без желания сверху мы это не сделаем никоим образом. С нами на прямой связи член Совета, председатель Комитета по строительству Московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов. Олег Игоревич, здравствуйте.
2: Да, добрый день всем.
1: Расскажите, пожалуйста, насколько эта модель вообще реалистична? Вот эта цифра 60-65% снижения стоимости. Или это пока что теоретическая модель, и такой она и останется?
2: Ну, вопрос, как принято говорить, конечно, интересный. Угу. Но если мы говорим о цифровом коллективном строительстве, то, очевидно, все участвующие в этом процессе имеют в виду цифровой рубль и блокчейн. Конечно, цифровой рубль и блокчейн, он может облегчить участь нуждающихся в жилье, но до величины 60% это нужно доказать, потому что на сегодняшний день с минимальной цепочкой так называемых посредников, которых на самом деле нету, потому что все крупные брокеры и агенты, они находятся при крупных компаниях и пользуются теми скидками, превращая их в свой доход. И вне зависимости от того, будет ли расчет в бумажном рубле, безналичном расчете или в цифровом рубле, экономика строительства остается той же самой. Стоимость квадратного метра сама по себе не дешевеет. Поэтому, если вдруг действительно цифровая модель покажет, что количество посредников таково или процент посредников таков, что финансовые издержки, так называемые дешевые деньги, вдруг облегчат или сделают дешевле стоимость жилья, то нужно ответить на вопрос, а как цифровой рубль или цифровое коллективное строительство снизит стоимость реальных строительных материалов? Потому что строительные материалы поставляются на площадку, они не участвуют в обороте с физическими юридическими лицами по приобретению жилья. И вот здесь нужно расширенно показать всю прозрачную цепочку, а она сейчас прозрачна. И по предварительным данным московских и региональных, и центральных агентств нету сейчас ниши в 60%, которые можно было бы минимизировать, введя цифровые расчеты.
0: Есть еще как будто направление, которое, ну, с моей точки зрения, во всяком случае, можно было бы рассмотреть. Это в том, что касается посредников, это ипотечные проценты. Много на этот счет дискуссий ведется. Ряд экспертов считают, что без банков и ипотек нам в контексте жилья не обойтись. Но есть те мнения, которые считают, что если государство будет напрямую взаимодействовать с застройщиками под беспроцентные кредиты, потому что нам все-таки нужно решать и демографический вопрос. Вот это может снизить стоимость?
2: Да. Но цифровая модель здесь ни при чем. Потому что кредит, выдаваемый заемщику, вне зависимости от того, в какой форме он выдается, безналичным расчетом, переводом средств на счет или в цифровом рубле, стоимость кредита не меняется. Единственная на сегодняшний день возможность поддержать граждан и сделать жизнь, и сделать жилье более доступным для граждан, это действительно участие государства. То есть вне зависимости от расчетов, это субсидирование процентной ставки. Возможно, беспроцентные кредиты. Почему возможно? Потому что на это нужно особое распоряжение ЦБ. То есть единственная на сегодняшний день оставшаяся в доступе ниша по снижению стоимости или доступности жилья – это государственная поддержка. Несомненно. И банков, потому что банки отчитываются перед Центробанком, им нужно ежедневно показывать доходность, и застройщиков. Это единственный оставшийся вариант, потому что все остальное – это так называемый реальный сектор, бетон, кирпич, земля, стены, дерево. Здесь уже все доведено до разумного минимума.
0: Есть еще как будто бы одна сфера – это автоматизация процессов, потому что технологии на месте не стоят, и мы наряду с позитивными тенденциями для граждан, которые задействованы в сфере строительства, наблюдаем и процесс обратный для других граждан. Растет стоимость рабочей силы, растет и, соответственно, цена за квадратный метр. Вот если в этом направлении прогресс будет?
2: В этом направлении прогресс уже идет. Наиболее он нагляден, ну, чтобы было понятно гражданам, это в метрострое. Вот, например, 70 лет назад 1000 шахтеров сделали 5 километров за месяц. Сейчас туннелепроходческие щиты делают это за сутки. То есть налицо вроде бы с одной стороны повышение эффективности, снижение затрат на строительно-монтажные работы, но следует учитывать, что любое технологическое оборудование, а еще с учетом кредитования, оно ложится дополнительной нагрузкой на, извините, на плечи застройщика. То есть, другими простыми словами, можно откопать 100 рабочими или сложить стену 10 рабочими за определенный срок. А можно купить дорогое инновационное технологическое оборудование, которое будет с двумя операторами делать ту же работу в более короткий срок, но тем не менее за это технологическое оборудование, технологичное, надо платить. Именно поэтому стоимость квадрата и не падает. Через 2-3 года, когда все технологическое оборудование, так называемые 3D-принтеры, дистанционное управление подземными работами, как только у застройщика это оборудование, как говорят, отобьется, то есть доходы от использования этого высокотехнологического оборудования превысят хотя бы на какой-то минимальный размер расходы, тогда да. Но в период внедрения высокотехнологичного оборудования, как правило, это самый затратный этап для застройщика, и, конечно, к сожалению, как мы все знаем, все это ложится на плечи граждан, на плечи покупателей квартир. Прогресс дорого стоит.
0: Да,
2: государство только может помочь. Угу.
0: А потом мы видим вот эти страшные цифры роста квадратного метра с 2018 года. Да.
2: Да, да, да. И мало того, что стоимость квадратного метра, там еще у нас грядет и ЖКХ.
1: 15, это наша любимая с Мишей, конечно, да, ЖКХ, да, это мы постоянно,
2: да,
1: здесь обсуждаем.
2: Возрастает. К сожалению, прогресс действительно стоит денег, это дело затратное, дело нужное, но я бы хотел бы обратить внимание органов исполнительной власти на то, что, на мой взгляд, нужно дифференцированно подходить к застройщикам. Например, один застройщик купил 2 промышленных комплекса, а другой 20. Соответственно, те, у кого больше затрат, те больше нуждаются в поддержке государства, а особенно в такой отрасли, как строительство, тянущий как локомотив за собой все остальное и развивающее вокруг себя.
0: Да, включая демографический вопрос, которым мы сейчас все очень озабочены на уровне именно самых верхов. Благодарим вас, Олег Филиппович, да, за беседу. Олег Филиппов, член Совета, председатель Комитета по строительству Московского отделения «Опоры России», был в эфире «Радио Спутник».

0: Госуслуги продолжают обновляться, получать новый функционал. Вот теперь появилась кнопка подготовки брачного договора на госуслугах.
1: Ну, это вообще такое интересное новшество на самом-то деле. Теперь будущие супруги или те, кто уже состоят в браке, могут подготовить проект этого документа онлайн. Никуда ходить для этого не нужно, и затем останется только заверить его у нотариуса, и все. И услуга будет доступна там вроде в рамках жизненных ситуаций. Что такое, я прочитала.
0: Да, жизненные ситуации бывают разные. Для начала я бы хотел обратить внимание на то, насколько у нас, в принципе, распространена модель брачного договора, потому что как будто бы вот по таким разговорам с людьми, в принципе, по тому, как у нас люди брачные договоры воспринимают, у нас они не столь сильно распространены, как на Западе. У нас все-таки все больше на доверии происходит.
1: А вот ты бы хотел составить брачный договор?
0: О, начались вот эти вопросы, я этого ожидал. Наверное, нет, потому что брачный договор нужен, когда, ну, это опять же мое личное мнение, когда у вас нет таких доверительных отношений, которые позволяют обойтись без него. То есть, когда ты заранее ищешь подводные камни, у тебя есть еще что терять, к тому же, во время бракоразводного процесса.
1: Но, да, в любом случае, хотела, вы уж простите, дорогие радиослушатели, а напишите нам, кстати, остается буквально 3 минуточки, вдруг кто-то успеет, как вы относитесь к брачному договору, очень интересно, потому что там, знаешь, еще такой интересный режим есть, режим собственности он называется, где можно, например, вот у вас есть какая-то совместная, не совместная еще собственность, то есть вы можете сделать все имущество совместным, там, долевым, например, раздельным. Это очень удобно, ты знаешь, например, мужчина, возможно, который заботится о своей супруге, о своих детях. Может быть, он как раз и захочет, если там есть вот долевой формат, оставить какую-то большую долю своей супруге и деткам, пока он их очень сильно...
0: Ну, а что ему помешает это сделать личным волевым решением? Для чего нужен договор?
1: Ну, жизнь, она вообще разная. Понимаешь, что сегодня вы друг друга любите, а завтра вы, к сожалению, разводитесь и ссоритесь.
0: Ну, так,
1: то есть,
0: вот.
1: Ну вот, как раз такие варианты можно очень быстро предусмотреть.
0: Возможно, но, опять же, это скорее формат американский. Как будто, когда ты уже заранее ищешь подвоха в том, что будет дальше происходить. Хотя, опять же, за мной могут люди поспорить, и есть мнение, я знаю, о том, что при разводе мужчины находятся в гораздо более уязвимом положении.
1: Что мужчина находится в более уязвимом положении?
0: Да. Ты знаешь вот эти истории, когда оставил жене квартиру, она требует еще машину, где мне жить, на чем мне ездить?
1: Нет, я, к сожалению, не знаю таких историй, знаю обратные истории. Ну да ладно, здесь вот еще интересный момент. Распределить долги, например, можно. То есть можно тут же указать, кто и какие кредиты будет, например, выплачивать. Это все так нотариально заверить тоже получается. Там, например, автокредит. Можно указать, кто будет его выплачивать и какая сумма. Определить права и обязанности. То есть можно будет прописать, как услуги, как супруги участвуют в доходах друг друга, как они будут нести расходы вот эти совместные. Это уже такие прям детали, конечно.
0: Вот, мне кажется, алиментные моменты можно в них прописывать. Вот это будет полезным.
1: Ну, алиментные — это, наверное, уже при разводе как раз.
0: Ну да, если вдруг что, то сразу устанавливают, кто платит, сколько платит и так далее. Вот это потому что на этапе развода, опять же, лично не сталкивался, просто читаю много там историй в интернете, с людьми общаюсь. На этапе как раз вот развода основные претензии возникают по поводу элементов, кто на что их тратит и так далее.
1: Нет, ну вот как раз чего делать нельзя, там тоже пунктом стоят элементы, ну потому что это уже больше вмешивать, тем более вот это вмешательство в отношения с детьми, алименты в том числе, это уже только через суд регулируется. На госуслугах такое не решить.
0: Да, ну, подводя итоги нашей такой небольшой беседе, брачные договоры — это, конечно, хорошо, но главное для отношений — это не они, а, безусловно, доверие между людьми и желание вместе строить что-то хорошее.
1: Да, да, хорошо, когда у всех все хорошо. Пускай семьи будут крепкими и здоровыми, и счастливыми. Михаил Алимов, Лесо Хабалов для вас работали на радио «Спутник». Сейчас короткая реклама, выпуск новостей, и мы еще вернемся.

Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев.

0: Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Владей.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. В Амурской области упал самолет. Минэнерго разработала различные риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива в стране. В Крыму продолжают поиск туристов в пещере. Об этом и не только. Подробнее далее. Самолет Ту-154 упал в Амурской области. Предварительно всего на борту находились 7 человек. 6 членов экипажа погибли. Одного человека госпитализировали с ранениями. Видео с места трагедии размещено на канале Макс Радио Спутник. Минэнерго разработала различный риск-сценарий развития ситуации на рынке топлива в стране и меры реагирования, сообщило правительство. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли «Большой двадцатки», которая состоится в американском городе Милуоки, сообщила пресс-служба министерства. Председательство в группе 20 в этом году перешло к США от ЮАР. Встреча министров торговли пройдет 30 сентября и 1 октября. Они обсудят такие вопросы, как прекращение использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства. Западные страны наравне с Украиной должны нести финансовую ответственность за разрушения в Донбассе и Новороссии, заявил РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. 30 сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о признаках готовящегося нападения на еврейское государство перед парламентскими выборами, которые назначены на конец октября. В видеообращении Нетаньяху предостерег противников Израиля от подобного шага. Более 11 миллионов детей приняли участие в 2025 году в различных мероприятиях Минцифры по информационной безопасности, сообщила директор Департамента развития массовых коммуникаций Международного сотрудничества Министерства Екатерина Ларина. Она подчеркнула, что в вопросах цифровой безопасности важна осознанная работа взрослых, прежде всего родителей, а также учителей и воспитателей. Отдельный эксперт отметила практику, при

0: который подростки сами создают полезный контент по цифровой безопасности для своих сверстников. По ее словам, такой формат пользуется большим доверием и уже применяется в ряде регионов. Маршрут в пещере в Крыму, где пропали туристы, составляет около 10 километров. В поисках задействовано 40 человек, сообщила пресс-служба МЧС России. Всего к поиску также привлечено 40 человек, 11 единиц техники. По данным Следственного комитета, группа туристов самостоятельно направилась в Красную пещеру, которую подтопило, в связи с чем повысился уровень подземной реки. Туристы не выходят на связь уже более 12 часов. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете Радио Спутник. В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, начну, наверное, с того, что оборонный бюджет Российской Федерации на следующий год увеличится на четверть, даже чуть больше. Я это расцениваю как то, что будем добивать противника, ну, Украину. И перспективы для этого очень хорошие, реально. Честно вам скажу, никогда за прошедшие 4,5 года у меня не было такого оптимистичного настроя, как сейчас. А настрой этот вызван событиями как на линии фронта, так и в Киеве, так и в международной политике. Но обо всем постараюсь по порядку. Ну вот, например, на выходных был такой рекордный и очень результативный налет реактивных гераней на Киев. После него стоит реактивный жигул в украинских СМИ. Очень многие хватаются за голову. Хвататься за голову нужно было раньше. До того был вынесен российской армии в Киеве главный центр «Старлинг». Тоже очень удачно. Это в перспективе, скажем так, ужесточит положение, ухудшит положение Украины в целом. Вот таких вот новостей, из которых складывается общая картина, много. И некоторые вот даже не попадают особенно в наше информационное пространство, в российское, а очень показательное. Например, накануне Александр Вилкул, это глава администрации Кривого Рога, записал видеообращение про то, что все плохо. То есть хуже, чем в Кривом Роге, по его словам, только на линии фронта дела. Почему? Потому что остановлена, благодаря российским ударам, вся промышленность, крупные предприятия, которые металлом в основном занимались, металлообработкой, выплавкой, соответственно, нет поступлений в бюджет. И город переходит, скажем так, на кризисный режим. Деньги будут тратиться только на самое необходимое. Задача – выжить, как подчеркнул глава администрации. Это чем интересно, помимо прочего? Тем, что Кривой Рог – это родной город Владимира Зеленского, где он вырос. Это вот то, что сейчас происходит с его малой родиной. Но и с самим Зеленским происходит много чего интересного. На него в последние дни реально посмотреть приятно. Почему? Ну, потому что на его лице такое впечатление, что клопы всю ночь в футбол играют, причем вот ворота, они в районе глаз. Почему? Потому что все плохо на Украине, нет ничего из того, что по-настоящему нужно. Нет баллистики, нет ПРО-ПВО, нет денег, нет патриотов, нехватка людей, нет экономики, нет тяжелой промышленности, нет экспорта металла, да, что очень важно для украинского бюджета, нет одесских портов, нет сельскохозяйственного экспорта, тоже очень важная статья бюджета, и нет перспектив. Наверное, вы слышали, как на прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига, кстати, персонаж, который два качества его олицетворяют. Первое, всегда очень хочет угодить пану Зеленскому. Во-вторых, он нагл, даже на уровне вот украинской дипломатии. И вот Сибига таким довольно слезным голосом, да, сделал воззвание о том, что Украина готова к прекращению конфликта без всяких предварительных условий. Россия, услышь, мол, нас, пожалуйста. Мы вас слышим. Вот что слышу я, например? Как меняется риторика за последние 2,5 года? Начиналось с того, что дойдем до Крыма, да, если надо, дойдем до Москвы. Россия может умолять на коленях, мы ее не пощадим. Через год уже, да, наверное, в переговорах как бы есть смысл. От своих целей не отказываемся мы, Украина, да, но, возможно, будем добиваться их дипломатическим путем, а сейчас надо сворачиваться, да, а вот теперь уже вопль, остановите, пожалуйста, на любых условиях. Но это значит, что они со своей стороны ничего не сделают, да, никаких условий они не выполнят, они просто просят паузы, хоть какой-то, энергетической в плане, чтобы остановить удары именно по объектам энергетики, или на море, да, вот второй такой жупел Зеленского, это остановить удары по кораблям торговым. Кто их начал, я напоминаю, именно Украина, да, а когда в ответ Россия лишила ее морского экспорта, начались слезки. Визит Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, да, внутри Украины подавался как событие, которое все изменит. В итоге провал на всех направлениях. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕКА, которая Зеленскому помогала всегда и все для него делала, выдвигает тезис, что финансовая помощь только после реформ. А реформы какого плана? Зеленский должен ограничить себя в правах на назначение силовиков. Потому что всю силовую систему Украины хотят сделать управляемыми из-за рубежа. Кстати говоря, об этом Украину предупреждали, там не верили. Зеленский, разумеется, этого не хочет. Более того, этого не хочет его окружение и Верховная Рада, потому что тогда Зеленский не сможет быть их гарантом безопасности. Да? То есть там лояльность ему сохраняется до тех пор, пока люди считают, что он их защитит. Да? При системе, когда он не контролирует украинских силовиков, он их не защитит. А если он эту реформу не проведет, не будет денег. С Трампом тоже замечательно его переговоры прошли. Просто блестяще, я бы сказал. Особенно мне понравилось то, что Дональд Фредович пригласил Зеленского в Москву. И, как сообщают источники украинских, западных СМИ, это его, по сути, шокировало. Он этого не ожидал. Ну, чего надо было ожидать? Он сам постоянно поднимал тему того, что нужна трехсторонняя встреча. То есть он, президент России Владимир Путин и Дональд Трамп. И Владимир Путин ему сказал публично, заочно, но публично, что окей, нужна личная встреча, прилетай в Москву. Здесь все обсудим, и Трамп пусть прилетает, да. Он понимает, он, Зеленский, что это, ну, как, в общем. Ну, не то чтобы визит на лобное место, да, но это визит большого государственного покаяния, да, потому что выхода в сложившейся ситуации у Украины нет. Естественно, он отказывается, естественно, для него это унизительно, а вариантов нет. Только принимать условия России. Если хочет разговаривать, то в Москве. И Трамп встал в этом отношении на позицию Москвы, на позицию Российской Федерации, что, конечно, приятно. Еще один момент. Попытки достать противоракеты к патриотам того же Зеленского терпят крах на всех направлениях. Почему? По многим причинам, одна из них и главная – это общемировой дефицит. Общемировой дефицит зарядов к системам ПРО, ПВО вызван нападением на Иран, рядом других событий, тем, что большинство европейских стран реально все, что могли из своих запасов Украине уже выдали. У Трампа, у самого дефицит острый, потому что вот этими противоракетами к патриотам, да, ну, патриотами, системами патриот, прикрывают американские военные базы на Ближнем Востоке. И Зеленский, кому с этим вопросом не придет, его все посылают. Ну, то есть вот США точно нет. На Ближнем Востоке много у кого есть системы Патриот, да, больше всего, по-моему, у саудитов, но у них ситуация еще хуже. Они по подсчетам независимых аналитиков военных, истратили 5/6 от своих запасов в ходе противостояния с Ираном. Да? То есть там много у кого есть ракеты, но к ним, я насколько понимаю, даже не пристают, включая Израиль, потому что дефицит. Все ожидают, что довольно скоро противостояние, по крайней мере, на уровне ракетных ударов между США, Израилем и Ираном продолжится. Там ракет нет. Где они еще есть? Например, они есть в Греции. Но Греция наотрез отказывается отдавать их Украине. Почему? Потому что Греция всегда имеет в виду Турцию, да, то есть они реально.

реально опасаются того, что рано или поздно Реджеп Таип Эрдоган, султан Османской империи 2.0, будет потихоньку реквизировать греческие острова. Он даже сам как-то на это намекал, мол, если будете себя плохо вести. Поэтому свои ПРО-ПВО они обезжиривать не хотят. Но на них надавили. ЕС и НАТО в свое время, и греки сказали, ладно, черт с ним, дадим вам ракеты, которые уже надо списывать. Но в обмен просим не бить по греческим судам. Кстати говоря, греческих судов в мире очень много. Важный сектор греческой экономики. Но вы тогда не будете бить по судам, в том числе в российских портах, в том числе в российских водах, неважно где. А украинцы по своей динамике дипломатической, политической, отказались. У них с 22-го года условия, с 23-го точнее. Мы берем оружие или покупаем оружие, да, патриоты они даже за деньги готовы брать, только в том случае, если нам не ставят предварительных условий. То есть вот вы нам оружие передали, а дальше мы что хотим, то и делаем. Да? И они на эту же педаль нажали, несмотря на дефицит, несмотря на кризис, и сказали «нет». Ну, греки сказали, нет, так нет. Испания. Испания, в принципе, могла бы дать противоракеты к патриотам. У нее есть, но там политические сложности. Ну, во-первых, скоро выборы. У Педро Санчеса, действующего премьера, хорошие шансы на этих выборах проиграть. А народ испанский, ну, действительно ждет, скажем так, нападения. Например, со стороны Марокко. Если помните такую историю в Северной Африке совсем недавнюю. Поэтому разбазаривание запасов испанской армии понимания не находит в обществе. А с другой стороны, испанцы понимают, что из-за их ссоры с США, конкретно с Трампом, из-за Ирана, из-за Израиля, из-за повышения бюджета НАТО, им никто утраченные и переданные Украине противоракеты не компенсирует. Если даже они стоят в очереди, а они стоят в очереди на закупку дополнительных противоракет, эту очередь подвинут. А очередь расписана на годы вперед, потому что вся мировая промышленность может этих противоракет, к патриотам конкретно, производить не больше 800 в год. Это, естественно, США, это Япония, единственная страна, которая сама производит по лицензии, и это Германия, где совместно немецко-американское производство. Немцы не могут им в полной мере распоряжаться. Там мощности забиты под интересы Пентагона, но, тем не менее, производство противоракет у немцев есть. Япония и Южная Корея – еще две страны, где Зеленский патриота пытался достать. Тоже безуспешно. Причем там изначально шансов было немного. Законодательство обеих стран запрещает экспортировать вооружение в воюющие страны. Дошло до крупных скандалов, особенно с Южной Кореей, потому что Зеленский ей довольно мелко отомстил, заявил в ООН, что передали в Сеул двух северокорейских военнопленных, а это вообще-то был секрет. И у Сеула с Киевом была договоренность, что это секрет. А Зеленский, так сказать, сдал всю малину, и там теперь действительно скандал, там действительно истерика. И президент Южной Кореи в речи, посвященной этому поводу, сравнил Зеленского с предателями и с убийцами. Ну, он, конечно, так вот косвенно это сделал, хотя, на мой взгляд, можно говорить прямо. Да, Зеленский, безусловно, предатель, предатель своего собственного народа, и он, безусловно, убийца. Мне очень хочется верить, да, что сейчас мы действительно подходим к той черте, после которой кишка истории Криворожца довольно быстро переварит. Это не значит, что с этим закончатся все наши проблемы, к большому сожалению, нет. Но, думаю, эту фамилию мы будем слышать гораздо реже. Что касается ситуации на фронте, она, естественно, сейчас важнее всего. На попытки, на вот эту вот суету, или, как Владимир Путин сказал пару дней назад, на эти детские игры в исполнении Украины, да, с предложениями все прекратить, мы внимания не обращаем. Вот сейчас тот период, когда нужно добивать. И что касается фронта, там тоже очень много хороших новостей. То есть продолжается и очень такое бодрое переваривание Волчанского котла, это Харьковская область, половина Орехова освобождена российскими войсками. В Доброполье тоже хорошая ситуация. Есть проблемы в Красном Лимане. Пытаются ВСУшники вернуть город под контроль, пытаются ликвидировать так называемые

называемый Лиманский выступ. Это вот такой клин такой, нависающий с севера над Славянском Краматорском. Он важен в контексте операции по окончательному освобождению Донбасса, то есть Славянско-Краматорско-Дружковки. И они этот клин хотят ликвидировать. Там в ВСУ значительное усиление. Пытаются вернуть Красный Лиман. Что по этому поводу нужно понимать? Нужно понимать особенности зеленской тактики именно на фронте. Она подчинена задачам пиара, да, задачам политики или, скажем так, задачам государственного дофаминового наркотрафика. Что это означает? У Украины, как мы уже обсудили, все плохо. Но не могут же об этом по новостям рассказывать. Да? Нужна постоянная накрутка, нужны хоть какие-то перемоги, да, в смысле победы. Поэтому это тактика Зеленского, под которой подписался их новый главком Дропатый. Террорист, экстремист и так далее. При Залужном, при Сырском, которые тоже террористы и экстремисты, но они пытались защитить армию украинскую от втягивания вот в эту информационную политику. Да? Пытались, в этом даже с Зеленским спорили. Дропаты не спорят. И что происходит? Выбирается какой-то участок фронта один. Вот очень важно, чтобы он был медийный, чтобы о нем говорили в новостях. Его усиливают, то есть с других направлений снимают части, отправляют на этот участок фронта, где оказывают очень сильное давление на российскую армию, на российские позиции. Цена таких операций для ВСУ колоссальная. Начиная с того, что для медийного эффекта там десант используют как штурмовую пехоту зачастую, а это очень дорого. Да? Заканчивая тем, что снимая вот солдат с других направлений, они эти направления ослабляют. Вот почему, например, образовался Волчанский котел. Да? Волчанский котел образовался, потому что тех ВСУшников, которые там стояли частично, направили под Купянск. Купянск до Лимана был вот таким вот именно медийным направлением. Да? Что там именно нужно не просто остановить наступление, да, а сделать какой-то прорыв, что-то отыграть назад. В целом, они уже давно ни на что не рассчитывают. В том плане, что, как они раньше собирались, военным путем вернуть свои территории. Все понимают, что это невозможно. Задача, чтобы фронт хотя бы стоял, да, и хотя бы в одном участке двигался, чтобы можно было рапортовать, что все стабильно, а вот тут вот, так сказать, ВСУ идет вперед. И сейчас это Красный Лиман. Там хозяйничает со стороны Украины пан Белецкий, который не просто признан террористом, экстремистом, фашистом, сволочью, он всем этим является, и умножьте это на два, у него даже кличка была и сейчас есть, Белый Вождь. Это настоящий, неряженный, а вот такой вот неонацист, бандеровец из Палаты мира весов. Он там сейчас со стороны Украины хозяйничает, он использует десант в качестве штурмовой пехоты. Он активно пишет об этом в социальных сетях. Называется это, кстати, все под Лиманом. Операция Вивальди. Но уверяю вас, да, все то, что может быть потеряно в Лимане, да, в течение какого-то следующего времени, все потом будет отыграно назад. И довольно быстро, потому что нет у Украины возможности, да, одновременно и сдерживать все фронты, да, и вести постоянное регулярное наступление. Просто нет. Нет людей, нет техники, нет про ПВО, нет денег и так далее. Денег нет у всей страны. Там я сегодня уже говорил про малую родину Зеленского, Кривой Рог. Но в целом у украинского бюджета такие проблемы. Уже было заявление нового премьера о том, что теперь только острые нужды, то есть армия, социальные выплаты, зарплаты бюджетников, а больше ничего. То есть ни ремонтов, ни восстановлений, ни строительств. Задача выжить. И, наверное, чтобы, ну, не только про Украину был этот выпуск, скажу пару слов еще и про Сербию, где накануне ушел в отставку президент Александр Вучич, а за сутки до этого был его созвон с нашим президентом, с Владимиром Путиным, то есть после звонка в Кремль Вучич подал
в отставку. И тут реально есть связь. Если бы Вучич в Кремль не дозвонился, вся операция была бы под угрозой срыва. А эта операция какого рода? Он хочет пересесть из кресла президента в кресло премьер-министра, потому что у него последний президентский срок истекает в следующем году. А премьером он сможет стать в том случае, если правящая партия, сербская прогрессивная, выиграет выборы в конце октября 25-го. По-моему, Вучич возглавляет избирательный список, и он станет премьер-министром в случае победы. А 30 сентября у Сербии истекал контракт на льготные поставки российского газа, именно по льготным ценам. И если бы этот контракт не был продлен, будущее Вучича и будущее его политической системы в Сербии было бы под вопросом. Это первые выборы за долгое время в Сербии, да, где победитель заранее не очевиден. Главная оппозиционная партия «Сербский список» отстает пока, но за месяц, который остался до выборов, может нагнать. Там, с одной стороны, сербы Вучича очень за многое уважают, действительно, при нем страна изменилась, но усталость в обществе от него есть. Да, поэтому вот любой груз мог эту чашу весов склонить в ту или иную сторону. Цены на газ для сербов – это очень важный груз. У них действительно экономика заточена именно на этот вид топлива. Они не потянут рыночные цены, которые там уже, по-моему, под 900 евро. Им нужны льготные. И, судя по заявлениям Вучича после разговора, да, контракт продлен, неизвестно, правда, на какой срок. Единственное, это очень важно, не надо считать ни в коем случае, что это некая взятка, да, или форма поддержки Вучича. Да, безусловно, для победы Вучича на выборах, для победы его партии дешевый газ важен. Но мы не Вучичу помогаем, мы помогаем сербам и Сербии. И зная свою зависимость от газа, никто там не заикнется даже о том, что это взятка. А помогаем мы по многим причинам. Начиная от того, что у России есть свободные объемы газа из-за европейских санкций, заканчивая тем, что Сербия – это единственная европейская страна западнее Бреста, да, с которой у нас хорошие рабочие отношения. Да. А новый лидер, кто бы им ни был, да, он будет более податлив для Европейского Союза, для Запада в том плане, чтобы ввести Сербию в НАТО, это план максимум, да, чтобы Сербия ввела санкции против России, в общем, встроилась в европейскую политику. Я не говорю о том, что оппозиция Вучичу этого требует. Нет, она тоже во многом пророссийская. Просто опыта там меньше, податливее будут эти люди для действий со стороны глобалистского зла. И это у нас в сухом остатке. Всего хорошего, услышимся через неделю.

В эфире радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ святой смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Самолет Ту-95, потерпевший крушение в Амурской области, упал в безлюдной местности, сообщило Министерство обороны России. Ранее ведомство информировало, что самолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Амурской области. 6 членов экипажа погибли, 1 получил травмы. Уточняется, что самолет выполнял полет без боекомплекта. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками. Он обсудил возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в Белом доме. Отмечается, что встречи Дмитриева прошли в продолжении его встреч в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Им предшествовали визит спецпосланников Соединенных Штатов Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву для переговоров с президентом и последующей встречи с представителями Украины. Власти Украины рассматривают возможность предоставить Киеву статус прифронтового города, утверждает газета Wall Street Journal. Согласно украинскому законодательству, получение территории статуса прифронтовой подразумевает приоритетное восстановление ее критической инфраструктуры, упрощение условий ведения бизнеса и страхование рисков, которые связаны с боевыми действиями. Поиски спелеологов-любителей, которые пропали в пещере Крыма, продолжаются. Длина маршрута составляет около 10 километров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС. Всего к поисково-спасательной операции привлечено 40 человек и 11 единиц техники. Ранее в МЧС сообщили, что четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды. Проводится спасательная операция. Информация о гражданах России среди пострадавших от паводков и дождей в Непале 27 сентября не поступала в посольство, сообщили в дипмиссии. Ранее сообщалось, что число погибших в Непале возросло до 21 человека после сильных паводков, оползней, грозы и бури, вызванных проливными дождями в различных частях страны. Вопрос о возвращении российских бобслеистов и скелетонистов на международные соревнования вынесен на Конгресс Международной Федерации Бобслея и Скелетона, сообщает Федерация Бобслея России. Федерация проведет неочередной конгресс в онлайн-формате 27 октября. Одним из двух вопросов повестки станет возвращение российских спортсменов к соревнованиям. Второй пункт повестки посвящен финансовому положению организации. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Авторы ведущие Армен Оганесян.
4: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – народный артист России, председатель Культурного фронта России, известный артист и режиссер Николай Петрович Бурляев.
6: Добрый день.
4: Добрый день. Ну и я обязательно должен сегодня добавить – и писатель. И сегодня хотелось бы вот об этой ипостаси поговорить. А как вы вот пришли к писательству? Это все-таки толчок дало кино, пробы какие-то, сценариев. Ну, стихи вы, я так понимаю, начали писать давно тоже. Вот как начиналась ваша вот эта писательская деятельность?
6: Я не хотел быть актером, вообще не было об этом мысли, потому что я человек заикающийся был, так сказать. Ну как? Но вот я попал прежде в руки Кончаловского Андрея Сергеевича. Ему было тогда 22 года, мне 13, он меня подозвал на улице, и он стал моим режиссером первым, и вот тут все и началось, потому что я просто вот именно тогда, глядя на него, на то, как он потрясающе работает, я захотел стать таким же, как он, таким же сильным, умным, самым главным в киногруппе. Я сам все пишу, сам снимаю, вот, и эта идея попала, и пошел процесс там. Ну, я играл в фильмах, роль за ролью, дальше был Тарковский, все было все хорошо, признание мировое, все пошло, фильм за фильмом. И вдруг запели мои друзья. Гена Шпаликов, Володя Высоцкий, которого я знал до того, как он начал открыто петь. Он при мне не пел, я не знал, что он поет. И вдруг вот они стали петь свои песни, дальше Акуджава запел. Ну, и вот я думаю, а я-то чего? Надо попробовать. Да. Есть у человека амбиции, надо же пробовать. Но я начал пробовать, начал писать стихи очень рано. Где-то лет 17-18 вроде бы начал, да? А дальше стал я режиссером, окончил в ГИК, пишу сценарии свои, все крепнет рука, умение писать. И в 33 года вдруг я задумался. Вот мне 33 года сегодня. Ты хочешь быть писателем? Я всегда хотел быть писателем прежде всего. Потом режиссером, потом актером. А ты же ничего не написал, прозы-то у тебя нет. Но надо попробовать что-то. И я для себя сделал вот эту книгу, которую вы держите у себя в руках. И не книгу, а просто для себя повесть вроде бы. Ну, дайте-ка я попробую. Близнецы. Для себя абсолютно. О двух братьях, о близнецах, о двух... Я одного человека. Вот пришла эта мысль оттуда. Как вот показать эту борьбу Бога с дьяволом в человеке, в себе, во мне? В каждом человеке все есть. Мы тысячеликие существа. Два я, одно идущее туда, один брат-близнец, а другой в преисподнюю, полному распаду, ко всем грехам и так далее. И проанализировать просто, а что их делало таковыми с самого их детства? Они в 40-м году были рождены, дальше война, и одного брата увозят в эвакуацию отец и мать, а другого брата больного оставляют здесь, в Москве, с дядей. И вот закладывали им в эти первые 5 лет жизни разные понятия. Отец превозносил отрока как гениального вообще человека, и он, правда, был гениальный, задатки, вы это читали.
4: Да.
6: А второй, вот брат вот этот больной, дядя с ним был построже, строго, никогда его не поднимал на пьедестал, то, чем сейчас грешат все каналы телевидения. Детям: ты супер, ты гений, ты тут, что вы делаете? Дядя и тетя из шоу-бизнеса, опомнитесь. Ну, вот так, и вот дальше вот так вот и пошло, и дальше я пишу, и сам удивляюсь, откуда все это приходит. Все брал из жизни, брал, да. Образы там почти все реальные, это люди реальные, поэтому так легко мне было писать о них. Я знал их привычки, их говор, их шутки, все. Ну и дальше...
4: 46 лет вы писали.
6: Ну, в принципе, я ее написал-то в 79-м году, очень быстро написал. А потом, даже после того, как я ее отправил читать Юрию Нагибину, и тот мне раньше никогда не звонил, ну, крупнейший советский писатель, да, класс, а мы с ним, да, сотрудничали, я ему дал. Никогда мне не звонил, а тут вдруг звонит. И полчаса, глядя на ночь уже, он мне рассказывает такое, что, ну, я просто, ну, я все контролирую, слава богу, я так устроен, я не пропускаю в себя похвалу мне, я к себе строго отношусь, а он такой, говорит, я ничего подобного не читал, ни в русской, ни в зарубежной литературе. Говорит, классик советской литературы. И я ему не поверил ни слову. Не поверил и на 33 года положил в стол, а потом издал я первую версию, а сейчас я уже сделал продолжение, но об этом попозже.
4: Ну вот как раз, вы говорите, что за каждым героем есть реальный образ, поговорить о других героях. Но вот меня поразила история, судя по всему, документальная и совершенно реальная. Это образ лейтенанта «Огонь». Я думаю, неужели столько кругов ада, испытаний и столько героизма могло вместиться в судьбе одного человека? Вот можно о нем рассказать?
6: Ой, потому с удовольствием.
4: Потрясающая личность.
6: Армен Гарниковович, это вообще, ну, это чудо. Это подлинный герой Великой Отечественной войны, который не был удостоен этого звания.
4: Вы лично его знали?
6: В том-то и дело, что приходил какой-то режиссер с Мосфильма к моему брату и говорили, вот это режиссер, я не знаю этого режиссера, фильмов его я не видел, ну, и он ничего не говорил о своей жизни боевой, этот человек, ничего. А потом уже я узнал, кто сидел рядом со мной. Когда ему было 16 лет, имя его Алексей Очкин. Я оставил это имя подлинное, потому что мы обязательно добьемся звания Героя Советского Союза или России для него. Ему было 16 лет, когда началась война. Он себе приписывает 2 года и идет воевать, попадает в Ладожское там сражение, и тут же его тяжело ранят, и его отправляют там в госпиталь, он может окомиссоваться, все. Он встает на ноги и попадает в Сталинград, в битву сталинградскую. Маршал Чуйков писал о том отряде, которым он командовал, 57 бессмертных. Когда убили полковника, который командовал этим всем, командование принял вот этот лейтенант, которого прозвали лейтенант Огонь, Алексей Очкин, 18 лет ему, да? И он оборонял в Волге тракторный завод, у него оставалось всего 9 человек, и они отражали в день по 6-7 атак танковых, артиллерии. Немцы писали в Берлин, что там целые дивизии обороняют, а их всего 9 человек. В него стреляет и попадает ему в горло до черепа снайпер немецкий, который, как потом выяснилось, был чемпионом Олимпийских игр, как снайпер. Это потом все вскрылось, потому что фиксирует эти винтовки, там чего, кто.
4: Да.
6: И все, он уже мертвец практически. Его привязывают, этого лейтенанта простреленного, просто крестовине из бревен и по реке, по Волге сплавляют, ну, может быть, на авось по-русски, да? И эта авось сработала. Его вылавливает медсестра, и на тачанке через позиции, это немецкие, в медсамбат, и его спасают. Ему пуля попала под глаз, да? Ему и глаз спасли. Ну, все уже может оканчивать уже. Ну, все, повоевал. Нет, он попадает под Курск и повторяет подвиг Александра Матросова. Он подползает к дзоту, который строчит и косит всех, туда бросает гранату, вроде замолк, нет, опять начал стрелять. Тогда этот лейтенант уже сам простреленный, ему уже ногу пристрелили, он ее там чем-то обмотал, каким-то прутиком подполз, и там немец стреляет. И он берет раскаленный ствол, его прошивает очередью, и он его гнет в угол амбразуры и смотрит на немца, который истекает, у него же челюсть-то снесло, и он ему смотрит в глаза, пока тот не упал. Да, ну все уже, казалось бы, ну все, ну повоевал, опять он выживает. Оказывается, подвиг Александра Матросова повторили, это я потом узнал, и 220, по-моему, человек, и только 16 выжило, он выжил. Дальше доходит через Киев, там переправы, берет все через Австрию, в Берлин, участвует в штурме Берлина, уже гвардия-капитан. Его обучает танцам Марика Рёк, это звезда Третьего Рейха, и она ему так понравилась, что он решил стать режиссером. Приезжает в Москву, поступает в ВГИК, оканчивает курс вместе с Чухраем. Они оба воевали, подружились. Чухрай его приглашает к себе вторым режиссером на фильм «41-й». Они создают классику. И дальше этот человек создает еще 3 своих авторских фильма. Вот это все я узнал потом, и поэтому я захотел людям рассказать.
4: Ну, у вас получилось очень ярко, как и сейчас. Это потрясающая история, просто потрясающая. Действительно, просится на киноленту.
6: А я сделаю сейчас фильм документальный.
4: Ну вот. Вот, это чувствуется, ваш вот настрой такой. Но я хочу сказать, что в этой книге очень много афоризмов, которые, ну, придают этой повести такой философский смысл. И духовно-философский, я бы сказал. Ну вот, если позволите, я только процитирую некоторые, которые мне понравились очень. «Темнеет зоркость, в сытости живя, благополучие считай за наказание. Ночь проведя в богемном блуде, кто сможет чистоте служить? Связь, расторгая с красотой, художник платит немотой. А построже быть к себе умей, потомство будет здоровей». Ну, замечательно. Это, я так понимаю, строчки, как мы с вами обсуждали, стихов. Но я бы хотел на одном афоризме остановиться более подробно. Я сейчас скажу, это один из братьев-близнецов говорит, как раз тот, который вот более духовно нацеленный, как вы показали, вертикаль, да, в вашей повести. «Если смерть страшна, то причина этого не в ней, а в нас». Вот можете вы раскрыть эту формулу духовную? Как вы ее понимаете?
6: Да, конечно. Я об этом же говорю своим студентам в ВГИКе. Я веду курс авторской режиссуры, и я им объясняю все то, что я понимаю про наш ничтожный ныне российский кинематограф, деградировавший абсолютно, помещенный в рыночные условия, когда режиссеры обязаны делать вот всю вот эту галиматью, все эти сериалы лживые, с бездарной режиссурой, с драматургией бездарной, ну и актеры вынуждены участвуют в этом болоте тоже никакие практически. Так вот, я им говорю, своим ученикам, будущим режиссерам, они должны своими фильмами утверждать бессмертие. Об этом говорил Тарковский не впрямую, но вот в его последнем фильме «Жертвоприношение», если вы помните последний кадр, когда герой держит на коленях мальчика, сына своего, и он ему говорит: «Не бойся, мальчик, смерти нет, есть страх смерти. Если бы люди знали об этом, то все было бы иначе». Мы с Андреем никогда об этом бы не говорили. Но я утверждаю, что смерти нет с 25 лет, потому что, как я считаю, там же вскрытие покажет, что вот то, куда я попал, оставив тело, это и есть вот то, куда мы перейдем. Океан духа, гармонии, радости несказанной. Ну вот, поэтому я утверждаю, что смерти нет. И вообще понятие это надо как-то пересмотреть. Это рождение в жизнь вечную, так же, как во временную жизнь рождаемся и живем 70 ащи, там 80 лет я уже.
4: Ащи в силах, да, 80
6: да. лет. Вот, а также мы рождаемся в жизнь вечную, где ты будешь жить уже не 80 лет, а вечность. И вот все дело в том, чтобы успеть подготовить свою душу для этой жизни.
4: Спасибо. А еще хотел бы вас спросить о двух цитатах, высказываниях, которые вы привели в одном из интервью, как те, которые вас наиболее привлекли, ваше внимание. Я просто сейчас процитирую одно это из послания апостола Павла, по-моему, Коринфянам, если я не ошибаюсь. «Каждое слово имеет значение». И второе, тоже из Священного Писания, «От избытка сердца говорят уста». Вот можно спросить, это что, такой творческий принцип, которого вы придерживаетесь? Вот раскройте тоже, если можно, скобки.
6: Вот эту цитату апостола Павла я сейчас полностью приведу. И я, когда я провожу там мастер-классы в разных киноакадемиях мира и так далее, и у себя в ВГИКе, я это объявляю как вообще смыслом творчества, тайное творчество. Апостол Павел говорит: «Много в мире различных слов, и ни одного нет без значения». Боже мой! Но почему об этом не думают писатели?
4: Которые просто.
6: Да, которые просто пишут и пишут, как графоманы. И литература деградирует. Все деградирует при этом рыночном подходе. Не место культуре в рынке. Я как актер это понял. И поэтому я умею наполнять слово содержанием, смыслом. Прежде нужно увидеть, услышать там этот смысл этого слова, через себя пропустить и тогда уже говорить. Дальше фраза «От избытка в сердце говорят уста». Фраза евангельская. Я был так рад, когда Никита Михалков, однажды Никита сказал актерам: «Что вы тут болтаете текст? Вы что, хотите обмануть? Кого? Ну, зрители вы обманете, они уже привыкли к этой халтуре. От избытка сердца говорят уста, от сердца. Если ты получаешь оттуда слово, за которым значение, и сердце твое, с избытком это слово подает уже людям».
4: Замечательно. Ну, коль скоро мы затронули тему Михалкова, я хотел бы задать вопрос, очень естественный, учитывая ваш совместный путь. Продолжается ли ваше вот творческое содружество, наверное, так правильно сказать, с Никитой Михалковым?
6: Слава Богу, оно крепнет. Нашей дружбе уже 67 лет. Я Никите говорил как-то, я не знаю, лет 15 назад, говорю: «Ну что, ну вот мы друзья детства, ну почему так редко видимся? Делаем одно дело практически». Надо вообще встретиться, там, попариться в баньке, посидеть, потрендеть, как ты говоришь. Вот в сфере часы он мне отвечает так: «Коля, любовь – это никогда глаза в глаза, когда в одну сторону». Ну, хорошо, отделался это фразой. Экзюпери.
4: Да,
6: отделался.
4: Экзюпери, да.
6: Сейчас и молодежь вот так же отделывается, главное – в одну сторону. Вот. Ну, Никита Сергеевич, я открываю сейчас. И я знал, что это будет.
4: А в каком смысле открываю?
6: Я вам сейчас я скажу, потому что все вот эти вот годы, когда мы отдельно работали, он у себя, я у себя, все, шли своими дорогами. Мне его не хватало. Но я предчувствовал, а все, что я предчувствую, в жизни сбывается, что придет то время, когда мы встанем плечо к плечу и будем уже, ну, понимать, как мы нужны друг другу и России оба. И вот сейчас это время пришло, он меня пригласил на свой спектакль «12», я поначалу думал отказываться, потому что я театр бросил, мне он абсолютно не нужен, мне абсолютно другие задачи, надо быть писателем и режиссером. И вот 5 лет мы с ним вместе. Когда мы, пройдя каторжный этап репетиции, полгода каждый день по 5-6 часов, то, что я ненавижу халтуру репетиционную, когда вот именно болтают, не подключаясь к смыслам актера, но я наблюдал за ним, за Никитой, как он все это вел, какой же это и великий режиссер. Я, в общем, об очень, ну, немногих я говорю. Так, Тарковский, да, да.
4: Очень интересно. Я вот хотел задать такой вопрос. Вы как-то такую, обронили такую фразу, ну, не обронили, уже мы поняли, какое вы придаете значение слову, сказали. «Россия хранит душу человечества». Что вы имели в виду?
6: Это перефразировка того, что я читал у тех, кто жил на Западе, и тех, кто говорили о России. Вот что. Спасение России, спасение мира, гибель России есть гибель мира. Они абсолютно правы. Так оно и есть. Да, мы храним душу, и мы, может быть, последняя, ну, надежда Господа Бога на то, что на человечество он не уничтожит, если мы создадим государство, цивилизацию, просветленную, гармоничную, где культура не будет в рынке. Тогда мир, глядя на нас, будет спасен. Они просто посмотрят, боже мой, какие они делают фильмы. Вот когда они увидят, боже мой, как они работали, как удивлялся в прошлом веке Феллини и Тарковскому говорил, боже мой, Андрей, вам что, дают 100% там финансирование? И ваш фильм показывает тут же одномоменты в 5000 кинотеатров? Как это возможно, Андрей? Это же... У нас этого нет. А мы к этому пришли сейчас. Ну вот, так что мы надежда мира, но только нам нужно становиться страной, государством цивилизации просветленной.
4: Ну вот я думаю, что немалый вклад в это строительство, скажем так, да, делает ваш конкурс, ваш фестиваль, вернее, «Золотой Витязь». Как он сейчас поживает? Ну, я имел честь и удовольствие принять участие в одном, даже в двух фестивалях, которые проходили в Севастополе. Как сейчас, ну, учитывая ситуацию в Севастополе, вот какова судьба «Золотого Витязя»?
6: Его всегда было очень трудно. Всегда, никогда не было комфортно, никогда не было достаточно средств, так, что-то давало государство, чтобы, ну, не загнулись там славяне православные, но надо им что-то дать. Ну, такое было отношение, как у нас относятся вообще наши критики к писателям, к Шукшину, Распутину, Астафьеву, Белову. Ну, это деревенщина.
4: Почему-то вторичному,
6: еще
4: да.
6: Тут православные славяне что-то. Его всегда так отцеживали какие-то, ну, просто ничтожные деньги, там, 1/10 часть бюджета, который нужно, чтобы это все совершить.
4: Это общеславянский фестиваль, да?
6: Это, ну, это уже общемировой. У нас участвовало за эти 35 лет на нашем кинофоруме 60 стран мира. Разных конфессий абсолютно все. Только самое устремленное Господу Богу мы брали, понимаете? Потому что, ну ладно, это отдельная тема. Сейчас стало, ну, немножко легче, немного легче, потому что губернатор Севастополя, а мы договорились с Севастополем, что отныне кинофорум «Золотой Витязь» будет их севастопольским форумом, и мы там уже провели в этом году 10-й кинофорум, и он изыскивает какие-то средства, чтобы поддерживать. Стало Минкультуры побольше. Я, Ольге Борисовне Любимовой, я прямо говорил, ну почему так вот мало? Ведь мы на передовой. Мы на передовой. Вот сейчас Минкультура исполняет указ президента об основах государственной культурной политики, где прописано, что она должна развиваться на традиционных духовно-нравственных ценностях. А это я сказал в 92-м году, вот эту фразу. Главное – сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Потратил 25 лет жизни на том, чтобы довести эту мысль до руководства государства. И Святейший Патриарх, услышав уже в который раз от меня вот то, что нет стратегии государственной культурной политики на Патриаршем Совете, он сказал, что мы обратимся к президенту. И президент услышал Патриарха, и все заработало. Но почему, я говорю нашим чиновникам, вы так поддерживаете нас мало? Они стали немножко прибавлять. Они подключили Роскомнадзор, концерт. Слава Богу, очень вам я благодарен, Росконцерту, что вы уже помогаете. И немного как-то, но все равно нужно больше, гораздо больше. Понимаю, что трудно, но я еще прошлым министром я говорил, прежде всего поддержите «Золотой Витязь», потому что это флагман культуры. Ну вот, потихонечку мы их дожимаем.
4: Ну, будем надеяться, да, что этот процесс не остановится, а будет углубляться. И я бы хотел, у нас немного осталось времени, где-то 3, чуть больше минут. Я хочу вернуться к теме писательства вашего. Что последует сейчас? Недавно вышла эта книга «Близнец», недавно, как я уже говорил, презентацию делали других ваших произведений. Стандартный вопрос, над чем вы сейчас работаете?
6: Армен Гарникович, с вами не соскучишься. Вы всегда задаете интересные вопросы. Так это самое главное. Значит, вот мне стукнуло 80. И я говорю всем своим ровесникам и тем, кто идет за нами, не бойтесь этого возраста. Это потрясающий возраст, когда ты уже понимаешь что-то в этой жизни и когда уже имеешь право что-то говорить. Так вот, я отказывался от работы в кинематографе последние, сколько уже, 40 лет перестройки практически. А меня почти не было.
4: А какая последняя роль ваша была?
6: Актерская. Последняя, так их всего-то было за вот эти 40 лет, всего-то там 4 появления. Крайний – это, Иешуа Ганоцри в «Мастере Маргарите» и Николай II в «Адмирале». Это все. Не хотел участвовать в этом рыночном, омерзительном процессе, уничтожающем нашу культуру. Бегать по олигархам, по банкам, потому что Минкультура не дает полное финансирование. Это вообще, что это такое? 30% дают, а дальше ищи сам. Я не хотел в этом участвовать. И как актер я не хотел участвовать в том, что предлагается, какое... Ну, что это? А сейчас, да, появилось желание работать. Но какое желание, я не понимаю. И все удивляются, почему так много книг я уже выпустил. И сейчас у меня 3 на выходе. Я скоро выпущу, через считанные дни практически, через месяц. Продолжение «Близнецов». Это будет уже не повесть, а роман, охватывающий 85 лет жизни советского и российского бытия.
4: Прям сага такая.
6: Что?
4: Сага получается.
6: Ну, вот это что-то такое. Я не знаю, у писателей, «Война и мир», да, там отрезок большой у Толстого, но чтобы 85 лет жизни, и причем реальной жизни, будет очень интересно это читать. Там будут вещи, сенсационные вещи про перестройку, про то, кто это устраивал и ради чего это сделано. Вот. Так что вот эта книга выйдет. Сейчас, к концу этого месяца, выходит книга моих сценариев, 10 сценариев, которые я озаглавил, «Слово зримое кино». Все мои сценарии, 10, они будут там. Следом Суворов появился у меня. Так быстро родился. Но это уже историческая повесть. Очень быстро. Подталкивала жизнь очень долго меня. И к этому мне часто говорили, вы снимите фильм о Суворове. А вот оказалось, что я похож феноменально на Суворова. Мне из Америки прислали, портрет, как считают ученые, антропологи, что это самый близкий портрет к Суворову. И я смотрю, и я потом задаю им вопрос, вы что, с меня это писали? Абсолютно, один к одному, без грима. И я так увлекся этой темой. Я должен поставить фильм о Сергее Радонежском успеть. Следом или параллельно, я не знаю, как это все будет, о Суворове. Сделать
4: мы
6: это.
4: Мы говорим о документальном кино или
6: художественном? Нет, это художественные фильмы. Оба художественные. Далее я еще сниму, хочется, об Очкине, Алексее Очкине, документальный фильм о герое. Дальше у меня в плане мой исповедальный фильм. Для меня эталон. Я, конечно, не буду так, как он это делал, и я и не смогу так, как он. Но Тарковский с его «Зеркалом». Это абсолютная исповедь, которую я не принял при прочтении сценария. Тогда я говорил соавтору Андрея По этой вещи, Александру Мишарину, говорю: «Саша, а зачем вы это сделали? Зачем он это делает? Зачем такая исповедь? Он же и о матери, о семейных отношениях там. Да он еще маму свою хочет пригласить, чтобы он ее играл. Это же такая провокация». Я не принял этого. Я не понимал задумки по Тарковскому. Сейчас я своим ученикам говорю. Исповедь на экране прежде всего. Иначе не надо работать в кино.
4: Ну что ж, надеюсь, нас услышат. И я хочу пожелать творческих успехов, как всегда. Здоровья.
6: Спасибо.
4: И вот той прекрасной форме. Я вот просто вас сейчас лицезрею. И для радиослушателей могу сказать, что Николай Петрович в отличной форме. И всего вам самого доброго.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию.

0: Обывателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Белом доме прокомментировали, что обсуждалось на встрече Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками. Председатель Верховного суда рассказал об интересе к опыту Ирана. В прибалтийской стране всерьез думают не брать под охрану государства исторические здания, если на них есть советская символика. Об этих и других темах подробнее далее. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американские чиновники в ходе недавних контактов продолжили обсуждение украинского урегулирования. Об этом заявили РИА Новости в Белом доме. Отмечается, что встречи Дмитриева прошли в продолжении его встреч в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Им предшествовали визит спецпосланников США Стива Виткова и Джареда Кушнера в Москву и последующие их встречи с представителями Украины. Товарооборот России со странами БРИКС в сфере легкой промышленности за последние 4 года вырос на 25% и достиг 9,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Минпромторга России со ссылкой на министра Антона Алиханова. Там добавили, что есть еще много возможностей сделать взаимодействие в периметре БРИКС более тесным. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен добиваться улучшения отношений с Москвой путем смягчения санкций против российской экономики. Об этом пишет журнал «The Atlantic». Информация издания, стратегия освобождения политзаключенных в обмен на смягчение санкций пока находится на ранней стадии. План направлен на возвращение России в мировую экономику, расширение диалога между Москвой и Вашингтоном за рамки украинского конфликта, а также создание возможностей для заключения выгодных для штатов сделок с Россией в сфере энергетики и сырьевых ресурсов, говорится в материале. Такую стратегию, как отмечается, Трампу предложил его посланник по Восточной Европе Джон Коул. По словам источников, ранее Коул уже применял аналогичный подход в Белоруссии. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил об интересе к опыту Ирана по внедрению цифровых технологий в сфере правосудия. По его словам, в фокусе внимания находится тема развития и применения новейших технологий в области судебной и правоохранительной деятельности. Краснов добавил, что российская судебная система реализует масштабный государственный информационный проект «Цифровое правосудие». Он напомнил, что на полях саммита ШОС в Бишкеке президенты России и Ирана подтвердили характер исторически сложившихся российско-иранских дружественных отношений. Министр юстиции Эстонии Лиза Пакостам предложила правительству не брать под охрану государства исторические здания, если на них присутствует совместная советская символика, сообщают местные СМИ. Свое предложение она обосновала тем, что имеющие культурные ценности объекты должны представлять, цитата, «наиболее ценную часть культурного наследия Эстонии», а здания, возведенные в советский период, не относятся к этой категории. Суд взыскал с рецидивиста, который срубил 222 дерева в Подмосковье, около 19 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура. В июле 2023 года 38-летний житель Подмосковья незаконно срубил дерево.

0: в лесу. Ущерб от его действий превысил почти 19 миллионов рублей. Ранее он уже был осужден за незаконную рубку леса. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: 17.04 в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Романа Гаспаряна. Роман Сумбатович, вас приветствую.
3: Михаил, приветствую.
2: В выпуске новостей могли уже услышать нашу первую тему. Связана она с переговорами между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. В Белом доме подтвердили факт переговоров, сказали, что обсуждали украинское урегулирование. Исходя из последних заявлений нашей верхушки Сергея Викторовича Лаврова, мы твердо заявляем Западу, что доведем до конца цели СВО, все у нас будет в этом плане как должно. На что сейчас рассчитывает в таком случае Вашингтон? Готов ли он в этом плане с нами согласиться, о чем вообще предмет диалога сейчас, с вашей точки зрения?
3: Ну, Вашингтон совершенно не хочет оказаться в положении бессмертных строчек Сергея Михалкова. «Я поведу тебя в музей», сказала мне сестра. Они совершенно не хотят увидеть целиком и полностью сначала руины Украины, а потом ее развал тотальный, потому что собрать это по второму кругу, вот в том виде, в каком это существовало, это в принципе невозможно. Это вообще изначально как бы продукт деятельности советской власти. И лично Владимира Ильича Ленина. Вот в нынешнем виде Украина. Ну плюс еще товарищ Сталин дал западные земли. Это изначально было лоскутное одеяло. И в Вашингтоне сидят совершенно не глупые люди. Они понимают, что лучше договориться. Вот как бы есть цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Российская Федерация. Отлично. Плюс за время пути собачка смогла подрасти. Ну, то есть к изначальным целям еще кое-что добавилось. Ладно уже, что ж поделаешь. Но они совершенно не хотят, чтобы все вот это сложилось просто как карточный домик. Потому что там есть и финансовая заинтересованность Соединенных Штатов. И немаленькая. Да, ну и плюс к тому, а дальше что с этим делать? Со всем великолепием. Поэтому, конечно, они очень хотят поговорить на этот счет. Сложно же здесь не в том, что мы не сможем с ними договориться. Сможем при известном желании, которое есть согласие при непротивлении сторон. У нас просто есть здесь контрагент по фамилии Зеленский, которому, разумеется, это ничего не нужно. Который каждый день получает выкос всего, чего только можно. Вообще, ну, невиданное случилось. Я слушателям радио «Спутник» открою большую тайну. На потужном марафоне число сюжетов уменьшилось. Понимаете, что этого никогда не было за 4,5 года? Он же гадил, как полковая лошадь, этот марафон. Только успевайте. А уже вот последние дни тяжело. И плюс к тому, да, ну, вольно или невольно у тебя меняется тональность. Потому что одно дело, да, ты сидишь такой весь красивый, да, и весь храбрый. И ты говоришь, там за 40 дней мы победим Россию. А потом Россия берет и начинает тебе все подряд выключать. Дата-центры. Это очень болезненно. Ведь это же вообще не допускалось киевскими проходимцами. И 4,5 года это же не делали. И много чего другого не делали. А сейчас делают. И Зеленский рассчитывает, насколько я понимаю, в нынешних условиях, когда нету ПВО, когда у тебя на ЛБСе все плохо, когда с энергетикой все печально, он рассчитывает просто на этом спекулировать в осенне-зимний период. Сложность здесь состоит в том, что продать вот прямо сейчас Европе это невозможно. Во-первых, у Европы нет денег. Ну, в таком объеме, потому что каждый день у тебя все возрастает, финансовая дыра. А во-вторых, Европа понимает, ну хорошо, ты можешь еще раз вложиться. Ты можешь сейчас удовлетворить потребности, а потом что будет? В два раза больше давать? При том, что у тебя всюду крах. Ну это ладно, мы там говорим, да? Но на подобном марафоне, например, выступил какой-то удивительный комбат ВСУ. У меня вообще было ощущение, что я там слушаю радио «Спутник», потому что он взял и воспроизвел все, о чем мы говорим. Ну, то есть, что нету ПВО, что дропаты – это не командующий совершенно, что нету плана подготовки к зиме, что нету понимания, чего делать с портами и зерном, и урожаем на следующий год. На этот-то год уже ладно, все махнули рукой. Ну, вот он выступил. И чего? А Зеленскому все это совершенно неинтересно и не нужно. Он будет продолжать в том же духе, пока есть возможность что-то украсть. Ну вот, на... Когда это? Сегодня у нас что? Вторник. Вчера днем огласили сумму, которая получает аффилированная с ним компания Firepoint Штиллерман, который в девичестве был Давыдов. Вот, ну и какая-то сумма прекрасная. И когда у вас есть возможность столько воровать, вы разве будете что-то заканчивать? Ведь это же плеб страдает, а не вы. У вас-то все нормально. Так зачем вам это останавливать? Плюс ЗЮС рассчитывает на то, что а вот пройдут промежуточные выборы, а вот демократы победят, а вот Трампу будет не до нас. Так беда-то не в том, будет Трампу до него или нет. Беда состоит в том, что у Соединенных Штатов нету сейчас этого оружия. Случился Иран. Вот, восполнить это, сами американцы говорят, не раньше в полном объеме 2032 года. Ну и дальше чего? Ну, тогда страна под списание фабричное. Трамп хочет это как-то остановить. Мы готовы разговаривать. Но только... В базисе есть цели специальной военной операции. Точка. Вот от них мы отходим. А Украина, разумеется, к этому не готова. И будет этот вопрос торпедировать. А Зеленский будет потужно рыдать на камеру. Ну, у него это уже хорошо получается. Он там уже приступ один получил на Генассамблее. Совсем о своем здоровье не заботится. Употребляет много чего неправильного. Поэтому, друзья, помните, вот наркотики – это грех. Это же не рок-звезда, да? Вот посмотрите. Наглядная, так сказать, иллюстрация, до чего доводят запрещенные препараты. И я не уверен, кстати, что американцы сумеют его поломать.
2: То есть сейчас он выступает не под дудку США, как до этого, мы тоже в эфирах это обсуждали. Сейчас он сменил вектора и в сторону Европы более повернулся Зеленский.
3: Я бы даже сказал, что он более повернулся в сторону англичан, которые дирижируют всем этим процессом. Но проблема состоит в том, что остановить ход истории ты не можешь. Он будет такой. Плюс к тому, да, американцы, вероятнее всего, не хотят, чтобы еще ряд европейских стран получил территории. Ну, поляки скоро заговорят про Галицию-Волынь, про Мало-Польшу. У венгров есть Закарпатье. Там, кстати, подавляющее большинство жителей этой территории давным-давно имеют венгерские паспорта. Кстати, как имеют румынские паспорта жители Черновицкой области. Конечно, американцам такой могучий дерибан внутри этого процесса не нужен. А что там остается тогда от Украины? Винница? То есть есть государство, город Ватикан, и еще одно будет на В? На руинах ставки фюрера будет ставка ЗЮСа располагаться? Ну, такое себе. Правда? И потом, ну, обидно. Там же постоянно зудит. Вы представляете, сколько мы миллиардов долларов в это вложили? То есть вы вложили тогда, получается, во что? В уничтожение этого государства. Отличная просто финансовая операция. Ну а профит-то здесь в чем? Ну хорошо, вы изначально рассчитывали, что сначала вы потрепите нервы России, это будет первые три дня, а потом Россия распадется. Но прошло с тех пор 4,5 года. И я обращаю внимание, да, есть очень хороший маркер на этот счет. Это наши релоканты, экстремисты, террористы, ну и прочая малоприятная публика, обладающие отрицательными нравственными качествами. Вы обратили внимание, как они резко приуныли после выборов в Государственную Думу? То есть ни Майдана не случилось, УГ в очередной раз не сработало. Ну, то есть как, сработало и получилось именно УГ, но не совсем но, такое, которое...
2: Другая аббревиатура, да, там
3: да, подразумевалось. Вот. А на что ты тогда будешь делать ставку? На резкое изменение настроения в обществе, ну, так оно показало себя на выборах. Кроме того, да, я же вот работал наблюдателями, у меня было три очень оживленных с этой точки зрения дня, потому что многие захотели поговорить, пообщаться на этот счет. Но настроение общества совершенно не такое, какое бы хотелось бы кураторами всего этого украинского кризиса. Да больше того, если вообще зафиксировать настроение этого самого общества, то это очень радикально. И самое главное, что это не распространяется, то есть, вернее, не замыкается на одной Украине. Ну, особенно, когда вы видели сегодняшнее выступление этого самого начальника Бундесвера, что он там нес. Это вот самое, что ни на есть тень фюрера. Но вы понимаете, что для нашего человека это генетически. Это даже не ведро на шатыря, это надо как-то иначе называть. Они же это все фиксируют. Самые внимательные, я тайну большую открою людям, самые внимательные зрители и слушатели топовых русских СМИ – это специалисты в Америке, которые это все фиксируют и анализируют. Потому что когда вот есть некая слабина, они, безусловно, будут в эту точку бить. Вспоминаем, да, осень 22-го года с Херсоном, путч имени Пригожина, история Курской области и так далее. Они массово туда сразу били. А сейчас некуда бить. Все, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Ну, нету. Поэтому они и пытаются каким-то образом это вот донести до Бубочки. Но он же не готов в это поверить. Я же разговариваю тоже с людьми, которые вот непосредственно из Киева и имеют там и знакомых, и знают хорошо эту кухню. Где-то ему докладывают, что он побеждает. Он искренне в это верит. Что на него каждый день совершается покушение кем-то, и что мы побеждаем, что победа вот близка, вот еще немножко, и русские развалятся. К сожалению, конечно, для него Вайлдберрис не стал таким пунктом, да, но он еще что-нибудь придумает, и не сомневайтесь. И, кстати, по поводу вот этих Вайлдберрис складов, я в июне говорил о том, что он туда будет бить. Это же психология дебила. Вот он искренне полагает, что таким методом ты можешь раскачать русское общество. Почему? Да, потому что вот там сидит условно какой-нибудь там мистер Винсент, вот аналитик большой, который говорит, смотрите, 17-й год, из-за хлеба, очередь спровоцировали, неважно для чего, случился бунт. 91-й год, вон там вещает на спутнике эта мразь Гаспарян, он получил пластинку Black Sabbath, 3 года мы его не видели больше, все, отдыхали. Потом, правда, выяснилось, что ненасытному Сумбатовичу надо все больше и больше, в том числе страны, ради которой надо жить. Они же исходят из модели, которая существовала, а ее нету сейчас. Ну нету. Вот они там объявляют санкции. Вот они там удаляют приложения какие-нибудь. И вот они этим искренне полагают, что можно зацепить как-то русского человека? Серьезно?
2: Да, мы ворчим, но мы ворчим в сторону тех, кто нам ставит неудобства.
3: Вот в том-то и дело-то. Они-то искренне полагали, да, что вот это поколение зумеров, или как оно там сейчас правильно называется, вот оно там выйдет на картонный Майдан и будет требовать им чего-то. Да им это вообще наплевать. Они уже там нашли 200 обходных путей. Это же, опять же, это вот специфика, которую американцы никогда не поймут. что когда нам что-то не дают, а нам очень надо, мы найдем свои пути. Ну, наша страна накопила колоссальный опыт. И совершенно точно мобильное приложение не является стимулом никакого революционного процесса. Это невозможно. И плюс к тому, да, революция не может делаться сытыми гомосеками, вроде иноагента экстремиста Яшина. Для революции должны быть голодные и инициативные, и зажженные, которые вот в эту революцию верят. А таких у американцев сегодня нету. Нету. Я же хохотал, когда читал, я не помню, по-моему, это в «Нью-Йорк Таймс» было, да, что вот среди, значит, всего многообразия, но все-таки 450 человек, да, в Государственной Думе. Да. Значит, на кого можно сделать ставку? Ну, КПРФ они отмели, ЛДПР они записали в шовинисты-нацисты, Справедливую Россию они даже не поняли, как ее правильно оттитровать. Ну, какая-то там социал-демократия, ну, в общем, тоже не то. И они пришли к выводу, что вот можно попробовать сделать ставку на новых людей, конкретно Дованкова. Вот у меня была истерика. Потому что сделать ставку на человека, который возглавлял Россия, страна возможностей, ну, то есть, в принципе, плоть от плоти системной политики, которая говорит о том же самом, просто обращаясь в другую целевую аудиторию, ну, это, знаете, это кризис экспертизы. А никого больше у вас здесь нету. Нету. Те, кто остался в стране, они занимают принципиальную позицию. А те, кто уехал, они здесь не пользовались и до этого никаким авторитетом. Потому что мы же все понимаем, за счет чего создавался рейтинг вот этих пресловутых писателей, поэтов, музыкантов, художников и вот так далее. Какое было количество государственных грантов? Уберите эти гранты, и что остается? И посмотрите, вот они 4,5 года за кордоном. Казалось бы, да, здесь нету ГУЛАГа, здесь Михаил Алимов над ними не стоит с топором, да, каждое утро на поверку в психотропном ГУЛАГе с портретом Сталина, правда? Творить никто не мешает, кто-нибудь что-нибудь сделал 4,5 года. Вот для сравнения, русская политическая эмиграция первой волны, вот если мы берем условно там 22-й год как точку отсчета, сколько всего было этими людьми сделано тогда за 4,5 года? Они даже всезарубежный русский съезд провели в 26-м году. А эти способны только насмердить в каких-то там канальчиках, которые здесь никому вообще не интересны. Ну и на этом, собственно, все. А какой у вас еще есть вариант?
2: Битва за гранты.
3: К сожалению, для них... Вот 24 февраля 22 года – это момент, когда каждый занял место в строю, невзирая там на свои там политические взгляды, невзирая там на какие-то свои вопросы к власти, свое там недовольство. Я повторяю, среди тех, кто защищает сейчас Россию, тоже есть очень многие люди, у которых имеются вопросы к разным нашим ведомствам. Но тут вопрос просто про твою преданность своей земле, своей стране. Американцы этого не могут понять, потому что это не укладывается в их вот привычную схему. Как раньше было хорошо, да? Вот ты запустил иноагентное, нежелательное радио «Свобод», да, и советский человек, которому не хватало джаза и рок-н-ролла, вот он начал это ночами слушать. А сейчас ты что можешь дать? Вот сейчас какой ты можешь вытащить на рынок продукт, которого нет у русского человека? Ты его чем должен заинтересовать?
2: Наоборот, к нам на сайт приходят за пиратским контентом, то, за что платят на Западе.
3: Но я регулярно встречаюсь с людьми, которые просто приезжают в Россию. Да, вот они граждане других стран. Вот они пройдут по центру Москвы, а у них реально шок. То есть им же рассказывают, что здесь уже каннибалы бегают какие-то, да, крыс уже всех объели. Вот, плитку Сергей Семенович меняет, потому что тут же сожрали с голодухи. А они выходят и видят вот эти вот бутики. Но у них же реально вот мозг от этого взрывается. Они думают, а что это? Тут они видят вот этих замечательных женщин гуляющих, вот этих прилично одетых мужчин. Сейчас же не 90-е года, да? Сейчас же забор генпрокуратуры, водку-то никто не открывает, сейчас все культурно. Нравственные ценности и скрепы. Вот они на это смотрят и думают, а что вы можете им еще дать? Что конкретно? Вот ввели санкции там на какие-то там предметы. Слушайте, русские еще в 22-м году организовали артели, которые серым импортом это все получают. Это стало просто там дороже, потому что идет... Ой, господи, как же это называется? Амортизация. На таком сленге.
2: Там посредник, вот оно
3: ну,
2: так.
3: Ну, понятно, да, потому что здесь есть структуры, которые вот там будут сидеть, условно, там, в городе-герое Ереване, там тоже местная какая-то артель, через которую это будет проходить. Но в целом это все работает. Что вы можете такого предложить русским, чего у них нету? Тем более, что 24 февраля 22 года вы русским людям плюнули в душу. Вы сказали, что это там разорванная страна, здесь бегают одни унтерменши там и так далее, и так далее. Но вы какой реакции ждете от этого? Трамп, он не до конца понимает эту модель. Он же бизнесмен. Он все время говорит про сделку. Так здесь, прежде чем делать сделку, здесь надо понять, что есть понятие совесть. Оно, конечно, надюридическое, безусловно. И у русского человека есть право на совесть. Вообще, если исходить, извините, из Достоевского, то русский человек совестлив. Вот просто от рождения. Но мы не можем это, к сожалению, перевести Трампу. Он не поймет, о чем идет речь. Это же непереводимо на другие языки. Право на совесть. А от этого все и отходит. Это, кстати, то, что было в том числе у украинцев, потому что, ну, как бы это одна из ветвей большого-большого народа, которые это право на совесть обменяли. На безвизы всякие, которые ничего не дают, потому что в результате у тебя колоссальные сложности с той же Европой. Они говорят, какой тебе безвиз, иди на фортецию и сдохни там в коликах. И чем быстрее ты это сделаешь, тем меньше будет нагрузка на бюджет.
2: Да, и мы видим заявление в официальном политикуме, что один из министров украинских предлагает использовать Украину для очередных каких-то вещей, на этот раз связанных с искусственным интеллектом. Меня, в принципе, вот эта формулировка поразила, когда я это читаю, потому что, ну, для нашего, для российского общества это бы вызвало, как минимум, я не знаю, выступление чье-то уж точно.
3: Михаил, ну, во-первых, давайте честно скажем, что если у вас отсутствует обычный интеллект, то, может, действительно проще уже искусственный. Потому что если ваш обычный интеллект не объясняет вам, что будет зимой, тогда действительно проще искусственный. Это первое. А второе, я это все уже слышал. Вот точно так же говорили в эпоху, как ее звали-то, Ульяна Супрун, доктор смерть с лабораториями. Это же уже было. Потом, значит, это все отрицалось, что эти лаборатории существовали, проводили опыты над людьми, а потом просто это самое Габбард взяла и засветила эту документацию. И не о чем стало спорить. И тема лаборатории куда-то исчезла. Ну, подопытный кролик, почему бы над ним не поставить очередной могучий эксперимент? Тем более, он же сам требует. Вы посмотрите, вот в условиях, когда у вас рушится абсолютно все... Эти прекрасные люди выходят и говорят, не, а мы готовы там быть полигоном для Европы. Я напоминаю, что в свое время Антон Иванович Деникин очень справедливо написал, что мы принадлежим к измученному, но великому народу, который не хочет быть навозом для бескрайних полей Европы. А Селюк хочет. Больше того, он еще локтями всех отталкивает оттуда, чтобы здесь в очередь никто не встали, там, молдаване или армяне. Селюки орут, дайте нам стать навозом. Вот это уникальное абсолютно явление. Это еще вот психологам и психиатрам потом, через сколько-то там десятилетий, им предстоит объяснить, что происходило с этими со всеми прекрасными людьми. Прекрасными в прошлом.
2: Да. Армен Сумбатович, на этом прервемся. У нас выпуск новостей. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник». Также Михаил Алимов для вас работает. Выпуск новостей. Вернемся в прямой эфир.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребята.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с председателем правительства Республики Сербская Савой Миничем и главой правящей Республики Сербской и Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. В ходе встречи российский лидер отметил, что наша страна оказывает неизменную поддержку Республике Сербской на международных площадках, в том числе в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, он пожелал правящей коалиции в Республике Сербской успехов на предстоящих выборах. Пожар на месте крушения Ту-95 в Амурской области потушен, сообщили в региональном главном управлении МЧС. Ранее Министерство обороны информировало, что самолет Ту-95 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Амурской области. 6 членов экипажа погибли, 1 получил травмы. Самолет упал в безлюдные местности. Экипаж сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых домов. Инсинуации в адрес России в связи с пожаром в здании оборонной компании в Таллине нужны для оправдания нарастающих проявлений агрессии в отношении Москвы, заявили РИА Новости в посольстве России. Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна сообщил, что ведомство намерено вызвать временного поверенного в делах России Камрана Абилова в связи с поджогом в августе оборонного предприятия в Таллине, которым подозревают латышей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения нашей стране в поджоге завода в Эстонии голословными и необдуманными заявлениями, к которым нельзя относиться серьезно. Государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,5 миллиардов долларов. Это следует из данных Министерства финансов страны, которое изучило РИА Новости. В конце каждого месяца министерство публикует данные за предыдущий, при этом только за август госдолг Украины вырос почти на 1,5 миллиарда долларов. Российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау после восхождения на Empire State в Нью-Йорке заявили, что считают свой поступок крайне опасным и призвали не повторять его. Николау также отметила, что их трюк был, цитата, «не только про экстрим, а про силу любви и мира». Конец цитаты. Суд в Нью-Йорке ранее перенес заседание по делу российских руферов на 27 октября. Дело перенесли по той же причине, что и в прошлый раз. Большое жюри пока не приняло по нему процессуального решения. Оно должно определить, достаточно ли представленных прокуратурой доказательств для утверждения обвинительного заключения. До этого рассмотрение дела по существу не начинается. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
1: 17.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. И это все так же. Авторская программа писателя, член Общественной палаты Армена Сумбатовича Гаспаряна. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
7: Еще раз приветствую.
1: Закончили мы с вами на теме, связанной с предложением одной из украинских министров по поводу использования Украины как площадки для тестирования систем искусственного интеллекта. Но помимо того, что это не очень красиво с моральной точки зрения, так это еще и как будто бы технически не очень выполнимо, учитывая ту тему, которую мы с вами уже упомянули. Если мы продолжим наносить удары по дата-центрам, то о какой роли Украины такой можно вообще говорить? То есть выглядит это как будто бы, ну не знаю, прямой обман, учитывая темпы наших действий в этом направлении.
7: Так можно же скрывать объем разрушений, в принципе. Это же вопрос позиционирования. Всем запретят об этом говорить, ну, собственно, и все. Ну, куда-то там попали, в какие-то бизнес-центры. Потужно-марафонное вещание переведут там куда-нибудь во Львов, ну, допустим. Да, то, что будет проблема с интернетом, ну, ее обоснуют тем, что у нас кризис энергетики. Но в целом все нормально. Пункты незламности, потужности понаоткрывают на бумаге, и все хорошо. Мы же здесь имеем дело с моделью власти, которая... настроена на бесконечный пиар, а не на какое-то другое функционирование. Им все время нужна картинка. Если картинки как бы нету, ну и нечего обсуждать. Михаил, ну вот давайте честно. Вот это первый год с момента окончания Второй мировой войны, когда у вас по металлургии zero, ноль. Об этом кто-то говорит? Ну да, было заявление на потужном телемарафоне. РИА Новости, Спутник, Сумбатович в эфире об этом рассказал. Мы же не по нам меряем, да, а вот по внутрянке украинского общества.
1: Да, потому что нас они не слушают.
7: Но нас они смотрят, вы не волнуйтесь. Судя по тому, с какой скоростью фрагменты эфиров появляются на потужном марафоне, с воплями «подонки торжествуют», они самые внимательные слушатели, вы за них не переживайте. Но хорошо. Внутри украинского общества обсуждения этого нету. Вы видели хотя бы одну новость, да, что сотрудников Криворожстали отправили на 2 месяца в неоплачиваемые отпуска? Что закрыты фирмы, которые занимались экспортом. Вы какое-нибудь обсуждение этого видели?
1: Нет.
7: Нет, ну да, а что тогда? Они будут вам на западный контур рассказывать о том, что у них все хорошо, а просто это Россия сегодня подло клевещет. Дальше-то информация не пойдет, правда? Поэтому с этой точки зрения у них все нормально. Подумаешь, дата-центры. Ну и что? В бункере у фюрера достаточно тепло. И интернет стабилен. Ну, вот это же все показано еще в фильме «17 мгновений весны». Подумаешь, что у громадян будут какие-то сложности. Цена, которую они должны заплатить за перемогу. Подумаешь, что социология начала показывать озлобленность и усталость общества от войны. Это их сложности. На Западе-то какую картину дают? Вся Украина, как один человек.
1: В едином порыве, да.
7: В едином трудовом порыве демонстрирует энтузиазм рабочих и крестьянских масс и готова отстаивать свою независимость до последней бутылки горилки. Все, никакой другой картины мира там нету. Это действительно очень интересно с точки зрения построения пропаганды и степени промытости мозгов. Но, тем не менее, по факту это так и есть. И вы здесь сделать ничего не сможете. Они не признаются в степени урона. Вот вчерашний день берем. Да, нанесен удар по бывшему зданию Академии наук УССР, которое они вообще и до этого мечтали закрыть, потому что деньги же можно своровать, а тут надо всю эту артель обеспечивать, да, весь мир облетели кадры, Какие-то там два анчоуса застряли в окнах. Хотели прыгнуть с третьего этажа, ничего не получалось. Они там пытались, видимо, буги-вуги сплясать на подоконнике, судя по паралитическим движениям. Окей, а никто не задался двумя простыми вопросами. Вопрос первый. Если это бывшее здание, то что там сейчас? И вопрос второй. А вам не кажется, что два вот этих молодых, немножечко гомосяового видом юношей, которые торчали в окнах, они не очень похожи на академиков? Ну, хотя бы в силу возраста. Академик не может быть в 30 лет. Тем более на Украине. Ну, это нонсенс. Нет же, правда, вот эти вопросы, они не звучали. Зато картинка вам, пожалуйста, показательная. И на Западе даже рассказали, что мы уничтожили таким образом цвет украинской науки. Правда, это вошло в некоторые противоречия с заявлением Марьяны Безуглой, которая сказала, что это, наоборот, полный рахит, который ничего не способен сделать для нужд ПВО.
1: А я аж удивился, когда это прочел.
7: Нет, ну а чего вас удивляет? Ну, потому что вы молодой человек. А я, например, это хорошо помню. Что это вот это ЦК КПСС? Они не могут сделать удобные магнитофоны для советской молодежи. Зачем она вообще нужна, такая власть? Это говорили юноши. А девушки говорили, что это вот там ЦК КПСС не может сделать нам мини-юбки, как показано в Бурда Моден, который у нас тогда выпускался и пользовался колоссальным вниманием у, соответственно, у этой всей аудитории. Это все было. Просто никто не думал, что через 35 лет после всех этих событий можно сделать точно такое же. Причем еще в формате там борьбы с советской эпохой.
1: С имперскостью и прочим.
7: С имперскостью, с русскостью и так далее. Но они воспроизводят целиком и полностью тот самый пресловутый механизм. Зачем нам нужны там танковые заводы, если они не могут обеспечить советских женщин, как эта штука называется, тефлоновой кастрюлью? Это же все вот было. Вот мы все, кто тогда был там хотя бы в старших пионерах или комсомольцах, все это сразу вспомнят. И вот сейчас, пожалуйста, Украина реализует ровно то же самое вокруг Академии наук. Молодцы. Действительно, зачем им нужна Академия наук? Тем более некому учиться в университетах. Ну, они сами об этом говорили перед вступительными экзаменами. Ну, потому что молодые хотят уехать. Они не хотят оказаться на фортете. Зачем нужна в этом случае Академия наук? И потом, из кого она состоит? Это тоже важный вопрос. Вот у нас много было споров внутри российского общества, да, по поводу всех вот этих общественных организаций. Академики бытовой химии, академики нетрадиционных приемов родов, вот это все. У нас же тоже такого добра было много, но сейчас подсократили. А вы вообще знаете, что вот, например, человек, который утверждал, что Виктор Ющенко происходит от третьего колена Чингисхана, он, между прочим, был в Академии наук. То есть это вам не у Пронькиных. Все вот эти Бибики, Брехуненко и остальные вот эти вот удивительные умы, они же все академические. То есть это не какая-то там баба Галя на ступеньках пивного трактира в Виннице сбацала. А это все была академическая наука. Поэтому, может быть, действительно она и не нужна. Что она может сделать для ПВО? Это вообще не их профиль. В принципе. А потом, я не понимаю, почему надо спрашивать за ПВО с Академии наук? А я бы спросил бы со всех вот этих Штиллерманов, Мадьяров и всех остальных. Потому что это их заслуга, в первую очередь. Нынешний кризис на Украине. Это мы с вами еще не разбираем момента, да, что здание, бывшее здание Академии наук было атаковано не реактивным дроном, а самой обычной геранькой. Вот, а тут мы с вами можем еще вспомнить хвастливые заявления ЗЮСа, что он 70% всего реактивного сбила. Одна геранька – это, видимо, повышенная тарифная ставка, да, в этом во всем процессе.
1: Комплект не входило, да.
7: Ну, естественно, у них все, комплект не входит. Поэтому здесь, конечно, много вопросов. Но важно, как ты это позиционируешь, как ты этот продукт информационный продаешь. С этой точки зрения вы к ним не придеретесь, потому что все-таки вот эта бесконечная промывка мозгов там построена на очень серьезном уровне. Многие у нас даже недооценивают вообще степень покрытия и степень проникновения. Вот у них даже для самых малых, то есть вот люди, детишки, которые вот еще вот в колыбельке лежат, вот у них даже для них есть мультик «Танчик Степанчик». Ну, несложно догадаться, да, в честь какого исторического персонажа, пособника нацистов, это все сделано. Повторяю, с точки зрения промытия мозгов и создания вот этой монолитной абсолютной информационной системы, они очень больших успехов достигли. И они, главное, что они же не останавливаются на этом. Но это все продолжается, продолжается и продолжается. А Запад получает уже, извините, картинку, созданную вот этими бригадами шабашников на потужном марафоне. И во что должен верить Запад? В то, что им рассказывает Украина, или в то, что Михаил Алимов обсудит со своими гостями? Учитывая, что Михаил Алимов агент Путина, а в гостях у него исключительно только, ну, как минимум, полковники ФСБ, а многие даже еще и генералы.
1: Прошедшие перекрестные допросы, все так.
7: Да, больше того, предупреждающий Михаила Алимова о том, что если он что-то там скажет неуставное, то он отъедет в ГУЛАГ психотропный сразу после эфира. Ну, если как бы Запад искренне вот в это во все верит. Понимаете, это же вы ничем не пробьете, ничем не разобьете. Они действительно искренне верят вот в такую картину, которую им рассказывает Украина. Да. Поэтому все здесь, что поделать.
1: По поводу ПВО, упомянули вы, кризис, связанный с ними. Вот здесь Кая Каллас предлагает решение. Скинуться дружно всем Европейским Союзом, расчехлить собственные запасы, которые не столь большие, и дружно отправить их Киеву, что когда-нибудь потом, когда произведут, вам, конечно, все поновее поставят. И, исходя из недавней встречи министров обороны стран ЕС, эта идея не проканала.
7: Так было бы странно, если бы она проканала. Во-первых, вам нечего отдавать. У вас осталось у многих по одному боекомплекту. Ну, вот вы можете там нам не верить, ради бога. Я имею в виду наших слушателей. Но послушайте, что сказали те же немцы. Что у них запаса ПВО на сутки боя. На сутки. И при том, это тоже, что считать, это как вот ракеты полетят или туда полетит условно рой дронов. И тогда вашего комплекта на сутки хватит минут на 20 боя. Ведь есть же уже теперь мерило этому всему. Называется пролив и ответка Ирана. Вы можете, конечно, отдать этот боекомплект. Дальше вы что будете делать? Ждать 5 лет, пока американцы это восполнят сначала у себя, а потом начнут экспортные потребности удовлетворять? А как вы тогда собираетесь воевать с русскими? Мне просто интересно. И потом, есть же еще второй момент. Ну вот в Украину вливали, как в алкоголика, водку. Это что-то дало? Ну вот в прошлом году зимой ведь не было недостатков ПВО, правда? Ну я, по крайней мере, не слышал жалобы, что чего-то не хватало. Это как-то на что-то повлияло? Нет. А сейчас почему это должно повлиять? Вот хорошо, вы в шестой раз выжмите вот этот пакетик чая. Потом что делать? То есть все равно сколько веревочки нет. Ну хорошо, вы отдали все. На складах ничего не осталось даже тараканам. Допустим, этого хватит на месяц. Вот берем, скоро 1 октября. Вот берем октябрь. Октябрь заканчивается, начинается ноябрь. Дальше что делать?
1: Россия по-джентльменски даст паузу. Видимо, на это расчет.
7: Да, Россия по-джентльменски даст карамельку за обе щеки каждому. Мы уже свое джентльменство отыграли, открутили, все. Потому что наше джентльменство заканчивалось, извините, китками. Больше этого не будет. Об этом сказал Верховный. Об этом сказал Лавров. Точка. Дальше что вы будете делать? Вот, то есть у вас на складах ничего нету. Вы безоружны. И на Украине это ни на что не влияет. Отлично. Следующая итерация какая? Не, вы можете, конечно, отправить туда добровольцев. Фрайвиллингер собрать. Если такие идиоты еще найдутся. Но учитывая, что Германия не в состоянии найти 1000 человек, чтобы отправить в литовские болота, причем не воевать, а просто сидеть, любоваться трясиной и протирать тряпочкой по выходным танк. Германия! Вы понимаете, что в этот момент Клаузевиц, Мольтке, Шлиффен, Манштейн и Мантойфель, они собрались в кучку в аду и плачут. Потому что до такого состояния довести Германию это надо было уметь. Еще третий, хорошо, какой есть вариант? Отправить туда тех, кого не жалко. Ну, например, прибалтов. Но тогда вы оголите, извините, Прибалтийский военный округ. Будет не круто.
1: Там стену построили уже, строят, скоро достроят и направят.
7: Михаил, дорогой, эта стена, конечно, очень хороша и действительно способна остановить тот самый первый самокатный эстонский полк. Проблема в том, что Орешнику эта стена как рыбки зонтик. И дроны ее тоже не замечают. От слова совсем. А кто сказал, что в случае боевых действий не с Украиной, это будет а-ля такой вот аналог Куликовской битвы. Выходи к ракитному кусту драться. Это кто сказал? Это они сами себе придумали, да? А в реальности этого не будет. Не будет. Все поменялось. И вот это чувство братского народа, оно есть по отношению только к одной территории. Ни к Эстонии, ни к Польше. Это не имеет ровным счетом никакого отношения. Они это тоже прекрасно понимают. И одно дело. Это громкая такая риторика. Когда на сбой пошлет товарищ Сталин, а совсем другое, это когда ты на практике попытаешься это реализовывать. И я обращаю внимание, что желающих нету. Сколько они там зудели по поводу того, да мы вам заблокируем Калининград. Ну, а потом были произнесены кое-какие слова в Москве, и куда-то боевой пыл весь вот этот подевался. Ну, потому что при спокойном, зрелом размышлении ты понимаешь, овчинка выделки не стоит. Валандаться с тобой больше никто не станет. Все, точка. Тем более из-за Украины. Которая и так принесла, извините, одни большие сплошные убытки. Профита никакого нету. Вот мне говорят, вот у них еще там осталась Одесса. А ничего, что она, по сути дела, отрезается? Вы не пробовали посмотреть на это, так сказать, со стратегической точки зрения? Да, по факту там сидит гауляйтер и грозится там взорвать, например, Потемкинскую лестницу. Очень может быть, что он именно так и сделает. Но мы с вами говорим же о стратегии, правда? На Западе они это прекрасно понимают, что это отрезанный ломоть. И ради этого развязать мировую войну, вы думаете, просто так, да, появилась вот эта статья про не мертвая голова, как они это называют?
1: Мертвая рука.
7: Да. Да. Суть статьи в чем? Что если вы вдруг захотите взять и нанести удар, ну, например, там по Москве, ну, с дуру люди и печень себе выгрызают. Окей, хорошо. Вы считаете искренне, что прерывается связь, а она автономна. Дальше. Во глубине сибирских руд открываются шахты. И принимай на Соме, красавица. Эта статья появилась не просто так. Это для того, чтобы остудить наиболее невменяемых, которые искренне полагали, что если вот они сейчас тут права покачают, делюгу покрутят, то Рус Иван, сдавайся, в плену хорошо каша. И я обращаю внимание, что многие приуныли после известия про вот эту пресловутую руку мертвеца. Потому что она сильно расстроила. Все же казалось очень просто. Поэтому здесь вопрос такой. Более чем дискуссионный. И все это ради хутора? Ну, конечно, самоубийство всегда неожиданно, но я не верю в такой размен.
1: Теми же вопросами...
7: Да, так не играют.
1: Задаются и в Париже, и не только в Париже, поскольку в 2026 году ситуация с бюджетами достаточно тяжелая, что во Франции, что в Германии, и видятся многочисленные демонстрации от бюджетников, от людей, которые не хотят с Россией воевать. Вот этот процесс, он продолжится в дальнейшем, и выведут ли на улицы армии, чтобы это прекратить?
7: Да я думаю, что там не надо будет выводить армию. Я думаю, что просто потихонечку, полигонечку эта вся воинственная риторика, она сойдет на нет. То есть от этого любви к русскому народу не прибавится, но воинственного такого шовинизма в публичной плоскости останется меньше по причине экономических сложностей. Какой день подряд уже идет зудеж про эти газовые хранилища, которые недостаточно наполнены? Виноват в этом кто? Это что, Путин, Михаил Алимов и Гаспарян на троих решили, да, давайте мы сейчас заморим зимой лягушатников и гансиков. Они же сами это делали. Но у них был расчет на то, что, а, есть как бы пролив, который снабжает, и, б, еще есть Трамп. Теперь пролива нету. А с Трампом тоже не очень понятно, потому что в результате этого... всего великолепия рухнуло его главное предвыборное обещание, про которое уже все забыли. Он же первое, что сказал, при мне цена на бензин и на все остальное вверх не пойдет. Спите спокойно, техассы и прочие алабамцы. А что на выходе получилось? Ну и дальше что? И кому предъявлять эти претензии? Избиратель скажет, все, вы нам не нравитесь, давайте найдем кого-нибудь другого. Ну, посадят там, допустим, отбитого троцкиста Меланшона. Любви к русскому народу не будет. Это надо понимать. Мы оказались для них слишком гадки, коллективно. Вот, в очередной раз, в многовековой истории нашей страны. Но дури поубавится через какое-то время. Не более того.
1: У нас две минутки до конца эфира. Кратенько еще успеем, наверное, обсудить. Трамп, судя по заявлениям в прессе, готовит предложение по тому, чтобы несколько смягчить санкции по аналогии вот с белорусской историей, когда в обмен на американских граждан. Такой сценарий пройдет с нами?
7: Какие санкции? Американские или которые европейские?
1: Американские.
7: А, так они на многое вообще не накладывали санкции. Поэтому да, пройдет. Вопрос только, как это будет функционировать и насколько это будет долговечной историей. Я помню хорошо эти все разговоры. Русские, да расслабьтесь. Мы сейчас отменяем вам поправку Джексона Веника, которая пришла на смену санкциям против Советского Союза. Потом хренак, и оказывается, уже новые санкции готовы, и понеслась душа в рай, а ноги в Третьяковку. Так что здесь надо просто разобраться, что конкретно под этим подразумевается. А то, может, там еще будет какая-нибудь поправка. Там имени экстремистов Грэма и Маккейна.
1: Закон такой уже действует.
7: Ну, так это ж не очень сложно. Нет, эти санкции адские, они же не против нас, Михаил. Они же больше направлены против Китая. Нам-то чего? Мы как Афоня Борщев. Строгое с предупреждением у нас есть. Нам от этого там очередного пакета уже ни жарко, ни холодно. Ну, право слово. Вот Китай, да, для Китая это нервная история и не очень приятная. Но это они нам могут что-то придумать. Затейливых людей-то там навалом. Там еще вон давно Нэнси Пелоси кудрями не трясла. Угу. Это не к добру, между прочим.
1: Их бы энергию, да, в конструктивное русло направить. Благодарю вас, Армен Сумбатович, за беседу. Наш сегодняшний много чего успели обсудить. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов работал. Выпуск новостей. Коллеги продолжат прямой эфир.

Отставка Александра Вучича. Контекст. Президент Сербии оставляет главный государственный пост ради участия в парламентских выборах, но они только промежуточный этап. В случае победы правящей сербской прогрессивной партии он займет премьерское кресло. Об отставке Вучич сообщал в течение двух последних лет. С момента трагедии на вокзале в Нови Саде, в результате которой погибли 16 человек. С того времени антиправительственные настроения в обществе только усиливались. Президентские полномочия Александра Вучича истекают в мае будущего года. Баллотироваться в президенты по конституции он

0: это неприемлемо. Выполнять президентские обязанности до выборов будет председатель скупщины Анне Брнабич, открыто пропагандирующая нетрадиционные отношения.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел встречу с Милорадом Додиком. Стало известно, кто проведет первое заседание Государственной Думы 9-го созыва. В России могут ввести новые правила работы горнолыжных комплексов. Об этих и других темах подробнее далее. Россия выстояла перед лицом испытаний после начала специальной военной операции. Об этом заявил глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговине партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Додик также сказал, что внимательно следил за выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и полностью согласен с его оценками в отношении Евросоюза. Он отметил, что, цитата, «все зло идет из брюссельских канцелярий». Конец цитаты. По его словам, республика продолжает бороться с любыми внешними влияниями и попытками навязать санкции против России, которых Босния и Герцеговина до сих пор не вводила, и поддерживает военный нейтралитет. Подозреваемый в причастности к подрыву северных потоков гражданин Украины Владимир Журавлев попросил политическое убежище в Хорватии, сообщил его адвокат Николай Катеринчук. Он отметил, что просьба о политическом убежище не останавливает процесс экстрадиции автоматически. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что наша страна неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Вести первое заседание Государственной Думы 9-го созыва в среду будет депутат Юрий Петров, сообщил руководитель Временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский. Выборы в Государственную Думу прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители 5 политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Британский самолет разведки ведет патрулирование в воздушном пространстве Финляндии недалеко от границ Мурманской области. Это следует из полетных данных, которые изучила РИА Новости. В последние годы наша страна отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Иран не ведет сейчас переговоров с Соединенными Штатами по своему ядерному досье. Позиция Тегерана не менялась, заявил иранский дипломатический источник. Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени. По его словам, у Ирана не будет ядерного оружия. Министерство экономического развития разработало законопроект, который направлен на повышение безопасности горнолыжного отдыха в России. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Предлагается ввести классификацию горнолыжных трасс. Отмечается, что это будет способствовать повышению безопасности катающихся и качества предоставляемых услуг. На федеральном уровне Минэкономразвития будут утверждены типовые правила поведения посетителей горнолыжных комплексов, на основании которых администрации будут утверждать уже свои правила. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, всех приветствуем. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всем здравствуйте.
2: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
3: Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
1: Но есть, конечно, безусловно, плюс, когда мы находимся непосредственно по эту сторону микрофонов. У нас там существуют такие технические моменты, как проверка связи, настраиваемся на эфиры. Поэтому, несмотря на то, что Петр с нами ни в одной студии сегодня физически находится, мы друг друга видим дом. И вот после того, что... никто из слушателей и зрителей этого не видит. После того, что тут произошло буквально минуту назад, пока эфир не начался, я теперь не знаю, как беседовать, потому что никто иной, как Иосиф Виссарионович,
3: нас четверо.
1: Понимаешь,
3: я могу зрителям показать, мне несложно, подожди.
1: Я призываю всех подключиться к видеотрансляции, если такая возможность есть. Группа ВКонтакте, Рутюб. А если нет, я объясню, что происходит. Есть портрет, ну, собственно, Сталина. И не знаю, сейчас Петр расскажет, откуда этот портрет.
3: И он, заметьте, какая подпись оригинальная.
2: О!
1: Это оригинал.
3: Да.
2: Оригинальная.
1: Да, ну, я имею в виду, да. Ну, в общем, вот Петр нас встретил сегодня во всей красе, да.
2: Красота.
1: Вот у тебя какой-то новый портрет ставил. Где он у тебя висит? Рассказывай. Я не знаю, Петр, ты ушел, он слышит нас?
3: Он слышит, конечно. Я пошел, да. Повесил Иосифа Виссарионовича обратно на стену. Значит, это интересная вещь, потому что это... Да, он прекрасно там вписался, очень красиво. Можно, в принципе, за спину повесить, но тогда, я боюсь, это вызовет много вопросов у зрителей, и ничего кроме этого обсуждать не будут. Вот. Это портрет Сталина на ткани выполненный. То есть это как бы вышивка такая вот, ну, наверное, я не знаю, машинная, судя по всему. Значит, купил я ее в Гонконге на блошином рынке, где мы с тобой, Дмитрий Юрьевич, были. И, соответственно, там по-китайски, ну, очевидно, написано «Сталин». Иосиф Виссарионович. Три иероглифа. Не знаю, надо, наверное, как-то можно сейчас попробовать автоматический перевод сделать.
1: Да, тебе в помощь.
3: Ну, да, но я этого не делал. Но вот она у меня лежала очень долго, это свернутая в трубочку. Вот. И я наконец-то все-таки сходил в багетную мастерскую и заказал очень красивую такую вот рамку в стиле, ну, какой-то станции метро «Площадь Революции», примерно в таких цветах, таких вот красиво бордовых золотом. Вот. И очень здорово. Он действительно, он очень красивый здесь и прекрасно выглядит. И все домашние, особенно женщины средних и старшего возраста, они просто млеют. Говорят, какой же красивый Иосиф Виссарионович. Вот, без политической повестки. Просто говорят, какой мужчина. Понимаете? Вот, так что вот он не только радует меня.
1: Просто
3: вот
1: так тем, мимо не пройдешь, конечно. Да.
3: Ну да, да. Красота. В общем, красиво. Очень красиво и качественно сделанный. Он прям такой вот, в общем, эксклюзивчик такой. Ну так, откуда он там в Китае? Ну, очевидно, это что-то, наверное, годов 50-х, скорее всего.
2: Конечно.
3: Ну, очевидно,
2: да.
3: До его смерти, после военного периода. Старая вещица такая.
1: В общем, я надеюсь, мы повеселили заодно всех наших слушателей и зрителей. Друзья, да, подключайтесь, не забывайте про трансляцию. А почему это сегодня еще важно? У нас, ну, для вас то ли подарок, то ли сюрприз, то ли наоборот, мы вас расстроим. Но Петр Лидов и я сегодня с вами 2 часа. Дим Юрьевич тоже к этому готов уже морально и физически. Да, Михаил Леонидович Хазина сегодня не будет, но мы, в общем, справляемся вот таким составом.
2: Михаил Леонидович был в корейский город Сеульск и будет вести репортажи оттуда. Я так понял.
1: Да, да. В прямом эфире.
2: Да.
1: В общем, поэтому я призываю по старой доброй традиции, которая у нас раньше была, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» писать комментарии, вопросы. Дмитрий Юрьевич, сегодня что-нибудь обязательно будем зачитывать, спрашивать и узнавать все самое интересное, у кого там что накопилось. Поэтому, ну, добро пожаловать в наши
3: соцсети. Да, задавайте вопросы. Можем сегодня, да, выбрать лучший вопрос, как обычно, во второй половине программы. У нас мы теперь можем спокойно расслабиться, разглагольствовать, не торопясь, поэтому можем и вопросы почитать.
1: Но я бы уж тут совсем бы не расслаблял. Времена такие, что, знаешь, мало ли, что произойдет. Ну, с международной повестки, да, может быть, как обычно.
3: Я, вы знаете, хотя... вот, Таня, ты говоришь времена. Да. Я, значит, решил с недавних пор, не знаю зачем, я решил делать запас продуктов на случай, значит, вот беды. И, значит, решил каждый раз, когда я буду ходить в магазин, я буду покупать что-нибудь такое вот из этой категории. Я, значит, обычно я, видимо, человек увлекающийся, но не последовательный. Я купил 2 банки тушенки, и так они у меня уже 3 месяца стоят, в общем. Больше ничего не приобрел. А у вас есть запасы, Дмитрий Юрьевич, на случай, так сказать, непредвиденных ситуаций? Крупы, соль?
2: Меня вот крупы опасно заводить, у них залезают, в них самозаводятся какие-то жуки тут же, которые все жрут, с жуками как-то не очень вкусно.
1: Там срок годности тоже есть.
2: За консервы женщина меня ругает, говорит, что я выжил из ума. Не надо ничего запасать, а я считаю, что надо. Секретно запасаю.
1: В 20-м, или какой-то, ну да, в 19-м, в 20-м году, мы помним все обстоятельства, какие были.
3: Я думаю, помирать буду, попрошу, принеси, дочка, с полочки банку тушёночки.
2: Да. Я из Советской Армии вернулся в 1982 году, и первое, что я сделал, я купил здоровенный ящик хозяйственного мыла, ящик соли и ящик спичек, и все это спрятал в сельском доме на чердаке. Потом вместе с домом продал.
1: Да, продавали. Но... В общем, я помню, когда была вот эта вот у нас одна из первых волн, все скупали известные продукты, и кроме шуток, я намеренно не поддавалась этой панике никакой, хотя никто не знал, что такое коронавирус, и до чего дело дойдет. Но я прекрасно помню, в один вечер, когда мне уже действительно в холодильнике заканчивается еда, я пошла в магазин, а там нет ни одного куска мяса, никакого. Я немного на всех разозлилась в этот момент. Про туалетную бумагу, гречку и все остальное я молчу. Дело десятое, другие крупы там были, и салфетки были, и что-то там еще все, что необходимо. Но когда ты не можешь купить себе ни один кусок мяса, а я мясо люблю, я не занимаюсь какими-то вот этими, значит, да, то я тогда, ну, вот эту, в общем, панику не поддержала.
2: Ну, это
1: народу.
2: Же припадок. Да. Потом-то все равно появилось.
1: А потом
2: все
1: появилось, да. Надо было немного подождать, но пришлось там на море. Ну, хотя рыба тоже дело хорошее, морепродукты. Ой, ладно. Давайте немного про политику поговорим. Тут, на самом деле, не так много событий, про которые, ну, как мне кажется, стоит принципиально там как-то особенно беседовать, потому что все плюс-минус одно и то же, но тем не менее. Кирилл Дмитриев, значит, провел переговоры с представителями администрации Соединенных Штатов. Он был в Нью-Йорке, но это после еще Генассамблеи ООН. Он, значит, туда тоже отправился. Ну, и никаких деталей особо нет, только характеристика, что переговоры прошли конструктивно. Наверное, единственное, в каком ключе мне хочется это затронуть, потому что пару дней назад Владимир Путин сказал, что наши отношения с Америкой сведены к нулю. Не было слов, что, ну, там, не знаю, плохие отношения, то есть вот этого негатива не было, но все равно сведены к нему, и это важное заявление. Вот в этом ключе как стоит рассматривать визит Кирилла Дмитриева в Нью-Йорк?
2: Мы же не знаем, о чем говорили, и, естественно, никто ничего не скажет. Тут только факт, что разговаривали, хорошо это или плохо. Конечно, это гораздо лучше, чем ракеты друг в друга запускать. Ну, раз идут переговоры, это уже хорошо. Какой результат получится, мы не знаем. Мы не Ванга, угадать мы не можем. Мы же видим... Вот у гражданина Трампа есть представители так называемой челночной дипломатии. Гражданин Витьков и Кушнер ездят.
1: Это Уитков, если
2: да,
1: что.
2: Да, толку, правда, никакого. Артель, напрасный труд. Но, тем не менее, тоже ездят. Это все равно. И это гораздо лучше, чем бросать бомбы. Ждем. Смотрим с надеждой.
1: Ну да, просто когда ты читаешь заявление, кстати, что к нулю, ты Байдена вспоминаешь, когда совсем все действительно было по нулям, а то и в негативном исключительном ключе. Да, Петр, извини.
3: Не-не-не, ничего, просто небольшая задержка. Я бы руководствовался, если кого-то надо цитировать, я бы цитировал вчерашний указ президента России Путина, значит, в котором черным по белому написано все про то, что мы думаем про Соединенные Штаты Америки. Там указ касается запрета, значит, этого самого доступа к, ну, короче, публикации информации о топливно-энергетическом комплексе. То есть там экспортные поставки, контракты, значит, там отгрузки, номера там бортов этих самых там танкеров и так далее. Вот эта вся информация запрещена к распространению. Ну, это нормальная практика, потому что мы видим, что творится на рынке, и фактически это ответ, и там в преамбуле написано, что, значит, это в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов Америки, значит, по, касается это закона Линдзи Грэма, который там предусматривает возможность введения президентом США вторичных санкций против тех стран, которые, да, которые экстремисты, ну, уже помер вроде, тем не менее,
1: все равно,
3: которые, ну да, там вместе с другими экстремистами. Вот, поэтому там в преамбуле, вот прям все, что мы про Соединенные Штаты думаем, там, по-моему, в трех или четырех абзацах все написано. Вот, так что ничего хорошего мы про них не думаем. А переговоры, да, переговоры идут, в общем, идут все, идут.
1: Ну да, там по поводу переговоров буквально пару фраз. Это, значит, экономическое, да, там все равно сотрудничество возможно, там энергетика, может быть, в этом смысле имеется в виду.
2: Да мы с ними ничем не торгуем вообще, там, ну, торговый оборот вот.
1: Ну
2: такой.
1: Да, он, конечно, минимальный. Но, тем не менее, да, переговоры – это хорошо, будем наблюдать дальше. В этом плане Кирилл Дмитриев, ну, как-то чаще, по моим личным ощущениям, стал фигурировать в СМИ именно с точки зрения его поездок, потому что до этого активно обсуждалось, что он в Германию, ну, правда, в 27-м году планируется этот визит, но в Германию поедет для того, чтобы обсуждать возвращение поставок российского газа, ну, немцам. Но это все пока под таким тоже вопросом, понятное дело, все меняется, но вот такие
4: посмотрим.
1: Планы,
4: да,
1: имеются. А давайте раз про Америку еще заговорим.
3: Ну, смотрите, я просто про Вытков и пару слов сказал бы. Мне кажется, мы их немножко зря критикуем, потому что они, в принципе же, исполняют роль, ну,
1: да,
3: не совсем переговорщиков. Нет, ну не мы конкретно, да, а вот мы там, мы в целом. Мы говорим, что вот они ездят и так далее. Но их же функционал, он не вести переговоры. Они являются посредниками. То есть они поговорили с этими, привезли вот предложение, отвезли туда и сюда. А настоящие переговоры, конечно, впоследствии ведутся профессионалами, коими эти люди не являются, и они не должны этого делать. И у них есть другие задачи. Вот, поэтому здесь они работают, выполняют свои функции, собственно, челночной дипломатии. Понимаешь.
1: Мне кажется, это вопрос наших ожиданий. Но есть известный термин, ну, в психологии в том числе, по отношению к обычным человеческим отношениям, что завышенные ожидания, ну, соответственно, будут большие разочарования в связи с этим. Мне кажется, это мы, когда читаем новости о том, что кто-то куда-то едет, мы ждем сразу того, что, я не знаю, ну, вот, значит, спецоперация завершится, санкции снимут, еще что-то там, а так нет. Но мы просто за этим пристально следим сегодня, потому что, ну это важно в текущих условиях.
2: Не надо очаровываться, ну, не будем разочаровываться.
1: Вот, или, да, стат великих.
3: Не, они молодцы, они выполняют свою функцию, и слава богу. А, конечно, решения и настоящие переговоры ведутся уже на другом уровне. Это могут быть министры иностранных дел, это могут быть специальные переговорные группы, как вот у нас с украинцами была, там, по конкретным вопросам, там, связанным с чем-то. Но понятно, что Вытков и Кушнер, ну, не могут вести, например, переговоры с президентом России, просто это не совсем их задача и статус, это невозможно.
1: И то при этом Владимир Путин их постоянно встречает очень почтенно в этом плане, уважительно.
3: Да, выслушивают.
2: Да, они везут предложение, озвучивают то, что хочет сказать президент Соединенных Штатов. Озвучивают, получают ответы, везут туда. Таким образом, да, нащупывают какие-то точки соприкосновения.
1: Это, кстати, было в выходные дни, но вот, Дим Юрьевич, помните, наверное, да, Трамп ответил, но он так, наверное, не видит в этом никакой проблемы, а по поводу Зеленского, который на ракете до нас собрался, да, значит, до Москвы. А что, ну, пусть едет в Москву, как бы. Ну, мне показалось, что он, правда, не видит в этом никакой проблемы, то есть он не думает, что если Зеленский приедет в Москву, то это там какое-то признание собственного поражения, либо еще чего-то, либо что ему что-то там кто-то угрожает. Ну, и когда Зеленского спросили, да, как доберетесь, ну, на ракете с матом там было, цитировать не будем дословно.
2: Ну, прилетай.
1: ракету можем...
2: Да, и это встретим, да, тоже. Да.
1: Предоставить. По поводу Пентагона пару слов хочется. Хакеры украли данные более 3 миллионов сотрудников этого ведомства. Мне не до конца понятно, как в Пентагоне может быть такой... Ну, это низкий, получается, уровень защиты данных или
2: особенно
1: нет?
2: Если учесть, что они их чуть ли не год высасывали оттуда, и никто ничего не видел. То есть все
1: то есть
2: вот
1: по чуть-чуть
2: эти...
1: порциями какие-то.
2: Ну, чтобы в глаза не бросалось, да. Угу. То есть если вы... Одно дело по 10 мегабайт в сутки, и другое дело по 100 гигабайт. Это угу. очень сильно видно. Хакер... Если это действительно хакеры, то не дураки. Да, давай, присосались, и потихоньку это изымать. Ну, тут вопрос... вопросов два, как я вижу. То есть первое, удобство, которое создают все эти электронные цифровые... сервисы, они же имеют и противоположную, так сказать, сторону. Вот здесь тебе удобно, а тут вот украсть можно. И что перевешивает? Удобство? Сомнительно, с одной стороны. Ну, а второе, ну, не звучит, что украли что-то секретное, серьезное. Данные личного состава, ну и что?
1: Ну, а разве это не серьезно? Все равно
2: конечно,
1: люди, кто
2: нет.
1: работает.
2: Если мы узнаем, что какой-нибудь сержант Джонсон служит в каком-нибудь, там, я не знаю, форте Брэк, это ничего нового для нас не предъявит. Это нехорошо, но не смертельно, я про это.
1: Здесь просто удивительно. Ты, естественно, думаешь, ну, когда министерство, извините меня, там, оборонительное, военное и так далее, да?
2: Вот дальше, обрати внимание, еще не дай бог выяснится, что для того, чтобы это подломить, использовали какой-нибудь искусственный интеллект, который вот с этим угу. справляется. Мама
1: Трамп
2: не горюй,
1: этого не как... перенесет, он же...
2: Ну, куда ему? Куда деваться? Уже случилось. Угу. Вот это вот
1: нет,
2: нехорошо.
1: Если докажут,
2: да.
1: что это искусственный интеллект, учитывая его ну, намерение это... не останавливать развитие нейросети.
2: Искусственный интеллект – это стамеска, с помощью которой что-то делает, инструмент, угу. с помощью которого они вот забрались. Может такое быть, не обязательно, что это так, но в целом нехорошо, конечно. И как говорили в известной рекламе Лёня Голубков, Мария Сергеевна, и это только начало. Ждите, вот когда ВНБ и ЦРУ украдут личные данные сотрудников, вот тогда да.
1: А там что, сильнее защиту?
2: Ну, это же секретные конторы.
1: Ну, просто...
2: Часто ли ты слышишь про АНБ,
1: нет,
2: например?
1: Нет, конечно, не так часто.
2: Агентство национальной безопасности NSA. Угу. Вот ЦРУ, CIA, оно повсюду. АНБ гораздо главнее, чем ЦРУ. Вот.
1: Петр, добавишь что-нибудь?
3: Ну, я только скажу, что у нас тоже тут утечка была в Додо Пицца, но народ вообще реагирует спокойно, потому что уже у нас утечка не первая. Большая, кстати, там значит, 60 миллионов там, или 80 миллионов да, там, заказов утекло. Ну, видимо, за много лет. Нет, а что
2: вот
3: сравнил?
2: Это клиентская база,
3: ну, смотрите.
2: Да.
3: Это клиентская база, это, ну, допустим, вот есть известный там какой-нибудь, не знаю, гражданин, который заказывает uh-huh. пиццу себе куда-нибудь в отель. А в отеле, uh-huh. а что он там в этом отеле делал в это время, когда должен был вообще находиться дома, ну и так далее. То есть я думаю, что там какой-нибудь инжиниринг социальный возможен, мошеннический. Но это забавно, да, потому что таких утечек уже было много в России, утекали очень крупных компаний, и, в общем, тут понятно, что никто не понимает, паникует по этому поводу, но, видите, хакеры бьют по главным, угу. Так сказать, больным местам планеты. Додо Пицца и Пентагон,
1: да.
3: Понимаете? Да.
1: Ну, может и кто-то увидит, что вдруг...
3: Ну, не исключено. Да, так что, друзья, если вы заказывали какую-нибудь пиццу с анчоусами, то эта информация может стать
2: публичной. Добро пожаловать.
1: А я думаю, что многие люди заказывали разную пиццу.
2: Конечно.
1: Нет, я еще помню с клиниками, с медицинскими центрами, где анализы сдают.
2: Я помню гораздо лучше, когда я служил в милиции, я стоял в отдельной коробочке, куда, если, ну как, мы с тобой, если милиционеры, то звонишь и в адресное бюро говоришь пароль, который меняется каждый день. Дальше начинаешь задавать вопросы. А если ты про меня вопросы задаешь, то тебя сразу к ответственности uh-huh. подтянут. Потому что не надо. И даже если ты оперативник с допуском, не надо интересоваться определенными категориями граждан. Что ты думаешь? Uh-huh. Потом все базы утекли из паспортных столов. Тут у тебя секретный ящичек, а здесь у тебя для всех лежит. Здорово. И никого за это не наказывают. И не... ты хоть раз слышала, чтобы кого-то, кто сливает базы данных из банков, например, чтобы хоть кто-то что-то говорил. Нет, нет, ничего.
1: А по поводу мошенников, кстати, я тут читала про новую схему, но даже в каком-то плане удивительно, что до нее только додумались, либо как-то ее доделывали. Я не знаю, но это предупреждение мое сейчас. С помощью искусственного интеллекта голос легко же теперь поделать. Ну и, соответственно, отправляют якобы от твоего лица голосовое сообщение, где ты говоришь, ну там, а это же может быть и бабушке, и папе, и мужу, и еще кому-нибудь, да, там типа «Привет, скинь там 3000 или привет, что... и люди, ну, если они к тому же и так активно общаются с помощью голосовых, они в этом плане могут даже не...
2: Я не общаюсь вообще.
1: Не, ну, я иногда общаюсь, но один раз у меня, кстати, была ситуация, что мне написала подруга из разряда голосовым сообщением «Скинь мне деньги» или «Перейди по какой-то ссылке», не помню, что там было, я ей позвонила, я говорю, все ли хорошо? Да. Она говорит, да, это я. Я говорю, ты додумалась, ну, как бы, вот.
2: Можно
1: она говорит,
2: позвонить.
1: Ну, ты единственная, кто мне позвонила. Я говорю, ну, вот. А там действительно, ну, что-то ей было надо, какие-то детали. Ну, в общем, это была она, это были не мошенники, но
2: как
1: при этом
2: говорили в Советском Союзе, граждане, будьте бдительны.
1: Обязательно.
2: Вот. Просто так.
1: Давайте поговорим о поджоге оборонного завода в Эстонии. Ну, якобы мы к этому причастны. В Кремле, безусловно, Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что все это необдуманное обвинение в наш адрес.
2: Можно я вам сразу, как милиционер, скажу? Если речь идет о поджоге, то факт поджога должна установить специальная экспертная комиссия. Кто там у вас этим занимается? Должны прийти специалисты и сказать, что это поджог. Это не... там бычка бросили в урну, случайно непогашенная сигарета загорелась, а поджог. Например, привезли 10 рулонов туалетной бумаги, пропитали их бензином и положили под потолок, чтобы оно там... Это разное абсолютно, это очень хорошо видно. Это раз. То есть факт поджога должен быть установлен экспертами. Первое. Второе. Ну, давайте теперь доказывать связь с Российской Федерацией. Доказали? Нет? Ну, как интересно. Ни того, ни другого нет. Это называется голословные обвинения. Совсем недавно президент о таких говорил. Известную цитату привел: «Цирк уехал, клоуны остались». И это вот про них как раз. Тут как это у них теперь принято? Показать пальцем и заорать, что во всем виноваты русские. Все этого, оказывается, достаточно. То вы кичитесь какой-то принадлежностью к так называемой европейской цивилизации, то вдруг оказывается все настолько просто. Показал пальцем, и значит, ты уже виноват. Ну, как это так?
1: Так, а вот эта провокация в том, что Россия виновата, ну, учитывая, сейчас, я не знаю, мы, наверное, уже до новостей не успеем, но какая моя мысль, а потом тогда продолжим. Сейчас ведь очень активно в очередной раз говорится о том, что Россия нападает то ли на Европу, то ли на все страны.
2: Нагнетается истерия.
1: Да, да, да, да. Вот эта истерия нагнетается очень сильно, и действительно, ну, Россия как угроза выступает в их глазах. И, соответственно, здесь, ну-ка, оборонный завод, завод в Таллине, он там еще как-то с Киевом, ну, непосредственно сотрудничает и работает. И там поджог, пожар, Россия в этом виновата, а значит, Россия пытается нам навредить, на нас напасть, но это когда вот такая намеренная провокация этим
2: немножко
1: голословные
2: утверждения. Нет там никакой провокации. Докажите.
1: Нет, мы это знаем.
2: Как?
1: Вы им, если
2: мы
1: доказать...
2: тоже не знаем. Может, это наши шпионы все подожгли. Хорошо, докажите, если это не доказано.
1: Так им, может быть, не нужны доказательства?
2: Им
1: просто...
2: нет, им ничего не надо. Мы собираемся на них напасть, они спасаются изо всех сил.
1: Да, я вот про то, что такая риторика, наверное, будет вокруг этой ситуации. Давайте паузу сделаем.
3: Могли и украинцы какие-нибудь поджечь, им это выгодно.
1: Ну, или тоже какое-то.
2: Так точно, да.
1: Наверное, продолжение мы не узнаем, но доказательное.
2: Посмотрим.
1: Да, посмотрим. Да. Новости слушаем, потом возвращаемся и продолжаем.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российские представители будут наблюдателями на парламентских выборах в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Российский лидер во вторник провел встречу с председателем правительства Республики Сербской Савом Миничем и главой правящей партии в Республике Союз независимых социал-демократов Милорадом Додиком. Он также пожелал правящей коалиции в Республике Сербская и Босния и Герцеговина успехов на выборах. Председатель Государственной Думы нового созыва будет избран на первом заседании Палаты в среду, 30 сентября. Об этом сообщил руководитель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва Виктор Пинский. Выборы в Госдуму прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избирались представители 5 политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родины» 4 самовыдвиженца. Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска и глава Ростеха Сергей Чемезов вошли в попечительский совет Фонда защиты детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Во вторник прошло первое заседание попечительского совета фонда, который возглавил руководитель администрации президента Антон Вайно. Киевский режим готов подсадить не менее 25% украинцев на наркотики ради доступа к программам финансирования Евросоюза. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский. Он подчеркнул, что это происходит в условиях, когда даже сами западные нарколиберальные государства, активно продвигавшие подобные инициативы, сворачивают соответствующие эксперименты в связи с ухудшением внутренней наркоситуации, ростом незаконного оборота вредоносных субстанций и увеличением смертности населения. 7-й Всероссийский фестиваль искусств «Над миром. Болдинская осень» состоится в Большом Болдине 3 октября, сообщает Министерство культуры Нижегородской области. Площадками фестиваля станут Дом культуры 1937 года, музейный сквер и усадебный парк. Многожанровый и творческий праздник соберет в усадьбе Пушкиных поэтов и писателей, издателей, художников и музыкантов, представителей разных национальных культур. Ежегодно фестиваль собирает тысячи гостей. В прошлом году его посетили 9500 человек. И каждый здесь нашел свой творческий интерес. От чтения до пленэров. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Возвращаемся в студию. Все у микрофонов. Да, Петр тоже вернулся. Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков, Татьяна Ладяева меня зовут. Мы все тут. Мы готовы продолжать. Я хочу поздравить дорогих... Ну нет, только про жителей Петербурга так нельзя сказать. Тогда я хочу поздравить нас всех. История с концертом Канье Уэста завершена. Но... Американский промоутер об этом сказал, да, если мы вот кому-то до этого кто не верил, хотя разные люди об этом сообщали, тут уже как бы непосредственно в Америке об этом
4: говорили. Уж американскому промоутеру.
3: Да, уж американскому. Вот, ну, конечно, главный больной вопрос, я думаю, для всех остается: где деньги?
5: Да, за билеты.
3: Где эти деньги? И почему их не возвращают? И почему тогда в адрес тех людей, кто эти деньги взял, никакие дела, вот как-то я не вижу.
5: Ну,
3: нет, иски
5: раз...
3: есть,
5: да,
3: несколько,
5: иски поданы,
3: пока еще не так много.
5: Посмотрим. Ну, как-то это не вяжется с каким-то чудовищным аншлагом, на который раскупали билеты, там, я не знаю, звучало по 160 тысяч. Но сколько таких мест было? Три?
3: Но нет, верю. Честно говоря, даже среди моих знакомых, которых в Петербурге не так много, вот, трое как раз потратили очень приличные деньги, как выяснилось в случайном разговоре. Ну, то есть даже с моей стороны уже трое найдено.
5: Значит, если не возвращают, надо подавать иск без разговоров. Может быть, разное, понимаешь? Вот как-то мой подросток прикупил билет на Майкла Джексона в Хельсинки. Концерт должен был быть. А Майкл Джексон взял и помер. Ну, и билет, он там такой, знаешь, голографический, красивый, остался на память.
3: На память.
5: Никому в голову не придет требовать деньги. Нет, наверное, найдется кто-нибудь, но это исчезающе
3: нет,
5: мало.
3: Нет, понятно, может, что бывает, что переносят, ну, тогда предлагают как раз либо найти вот деньги вам назад, либо мы переносим мероприятие на другие даты, да, ваши билеты будут действительно.
5: Я предлагаю затаиться и ждать. И посмотрим, чем все это закончится с билетами.
3: Да мы-то затаились.
4: Нет, а там же все просто. Есть правила Роспотребнадзора, которые регулируют подобные вещи. И если концерт не состоится, они обязаны деньги вернуть. Тут другой вопрос, что, и по идее, они их не должны были никуда. Там, ну, будет странно, если они взяли их, поделили и разошлись. Это... своеобразный был, потому что там вроде бы известный организатор, то есть там это не просто какие-то люди с улицы, поэтому я думаю, что, по идее, этот вопрос у них должен быть предусмотрен, потому что форс-мажор такой может случиться, и по закону они обязаны эти деньги вернуть, поэтому у них должен быть у компании соответствующий капитал там, и так далее. По идее, это не должно быть проблемой даже. Вот. Ну, по идее. Хотя, конечно, Дмитрий Юрьевич прав.
3: Не ругайся.
5: Посмотрим, да.
3: Давайте переходим к нашей любимой рубрике, которую мы забросили в силу того, что времени иногда просто очень мало и не хватает на все. Вечер в хату. Начнем с международных новостей, а потом перейдем и к нашим. Венгерский парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с премьер-министра Петра Мадьяра, который подозревается в краже телефона. Значит, 139 голосов за, а тех, кто был бы против или воздержался, таких не было. Что произошло? Значит, расследование чего? 21 июня 2024 года в каком-то местном клубе в Будапеште Мадьяр поссорился с мужчиной, который снимал его при этом на видео, выхватил у него телефон из рук и выкинул в реку. Хотели, когда он еще был Мадьяр депутатом, с него тоже, собственно, да, там какие-то обвинения выдвигались, но в силу того, что у него был иммунитет, поскольку он депутат, ну, ничего не получилось. И вот сейчас, собственно, это решили ему припомнить. Но, учитывая, что там еще идут расследования, я ни в коем случае премьера венгерского нового не защищаю, но учитывая, что там еще идут антикоррупционные расследования, конечно, такое ощущение, что вот именно эту историю вспомнили не просто так. Но вообще читать формулировку о том, что с премьера снимают неприкосновенность для расследования, значит, кражи телефона, но это так не каждый день такое почитаешь, это достаточно даже забавно.
5: Звучит как-то странно, конечно, но здесь мы имеем типичный случай парламентской борьбы. нашли какую-то чушь, и в соответствии с этой чушью сейчас мы тебя подтянем, видимо, для того, чтобы от него каким-то образом избавиться. Точно так же, как у нас в 1937 году. Дай-ка я на тебя донос напишу, что ты враг советской власти, освободишь место, я заеду в твою комнату еще куда-нибудь. Ну вот, сильно напоминает.
3: Так его чем-то... только привели к власти.
5: Да, да, да. Наверное, чем-то мешает. Наверное, Украину не поддерживает. Вот поэтому тебя выпереть отсюда надо. А для этого есть такой шикарный повод. Понять, в общем-то, этого мадьяра вполне можно. Вот я пришел в клуб отдохнуть, а тут какой-то барбос схватил телефон и бегает, меня снимает. Раз сказал... снимает. Два сказал, снимает. Три, ну что такое, вышел из себя, схватил и выкинул. Бывает такое? Бывает, конечно. И при этом я бы еще подметил, что этот гражданин с телефоном его специально бесил, провоцируя его на противоправные действия. Это, понятно, к делу не подошьёшь, но, как правило, это бывает именно так. А потом кричать: обидели меня, обидели, он набросился.
3: Испортили имущество.
5: Грабёж, это грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, это грабёж, статья серьёзная. Вот давайте расследовать. И чё ж вы... С какого, с 24-го года тянули-тянули такой вопиющий случай, да, такой кошмарный.
3: Не написано, кстати, мадьяр, может быть, как-то компенсировал потом уже, но я не знаю, если действительно пытались
5: обычно
3: уже...
5: Обычно так бывает, да.
3: То, наверное...
5: Вот мы знаем массу случаев, когда некую звезду фотографируют, раньше фотоаппараты были, а эта самая звезда там как залепит по фотоаппарату, фотоаппарат в одну сторону, фотограф в другую, ну, разбил, сломал, плати моральную компенсацию еще, да. Вот. Что так долго тянули, не ясно.
3: Ну, хотя, опять же, по сравнению с политикой Орбана, он очень даже, ну...
5: Но все равно, наверное, настроен. Чем-то не устраивает. Ну, я так подозреваю. И это не действие полиции. Вот это ключевое. Это не действие. Это полицию кто-то побуждает. А ну-ка, займитесь вот этим. А давайте разберемся. А давайте снимем с него неприкосновенность. А давайте его вообще отсюда выгоним. Вот поэтому.
3: Ой, ну что, давайте про Джигана поговорим.
5: Давайте, да.
3: Я не знаю, с какого вопроса начать. Петр, может быть, у тебя есть какие-то вопросы?
4: Я вообще не в курсе, ребята, я не в курсе. Что-то там стрелял в кого-то. Я даже не понимаю, кто это такой вообще. Но...
3: Рэпер.
4: Извините.
5: Ты хоть одну песню этого Джигана знаешь, Петр?
4: Нет, конечно.
5: Я тоже. Откуда? Не единый. Я видел его в
4: интервью. Не совсем наш герой.
5: Да, на каких-то ток-шоу такой
3: наш,
5: здоровенный мужчина, видно там
3: бородатый
5: весь это. Да, на штангу налегает, видимо, таблетки ест и страшно крепок, да, на взгляд, да.
3: Ну хорошо, собой. Оксана Самойлова, вам о чем-то это говорит?
5: Ни о чем вообще не знаю.
3: Ой, ну, в общем, сейчас я, которая вообще не интересуется жизнью звезд, видимо, будет вынуждена. Ну нет, ну это слишком такое резонансное сейчас.
5: Сейчас ты узнаешь интересное, Петр.
3: Да,
5: так,
3: событие. Значит, опять же, не претендую на знания на Джигана Веда и Оксана Самойлова Веда тоже. Значит, но то, что я знаю, она модель, ну, сейчас она уже там суперблогер, наверное, еще какой-нибудь предприниматель, бизнес-вумен и все остальное, он... Рэпер. Ну, все равно, неважно, знаем мы его песни или нет, но если судить по...
5: Богема.
3: Ну, да, то есть как бы там...
5: Это у нас новости культуры.
3: Популярность есть, новости культуры.
4: Популярные бывают, да.
3: Вот. И они то ли 16, то ли 17 лет вместе. Четверо детей, насколько я понимаю, все их совместные дети. И они были в социальных сетях некоторое время вот такой показательной парой. Да? Значит, вот, пожалуйста, столько лет вместе, выросли вместе, популярными вместе стали дети, и все прекрасно. И, видимо, Оксана Самойлова, может быть, показывала ну, ту красивую картинку, которая есть в социальных сетях. А насколько мне стало понятно, значит, у этого Джигана зависимость от запрещенных различных препаратов, но не в этом новости. Но там были какие-то вырезки, я видела, что он там, общаясь со своими подписчиками в прямом эфире, хамит, матерится, вот это вот все из разряда «эй, вы там», что, ну, короче. Но не самое главное, сейчас всплывает, что 4 июля он устроил стрельбу в собственном доме, стрелял и в присутствии собственных детей несовершеннолетних в том числе, И были люди, кто ну, непосредственно на него работают. Я там не знаю.
5: В которых он попал.
3: Попал еще даже.
5: Ну, да. Одного вот, дважды да. ранил, угу. да.
3: Там охранники или там, да, дом, да, там, да, работники. Да. Ну, в общем, кто им помогает организовывать.
5: Мы вследствие участия не принимали, никаких бумаг не видели. Прочитали в интернете.
3: Я хотела посмотреть, Самойлова дала большое, настолько большое интервью Собчак, что я поняла, что я никогда в жизни не посмотрю это интервью. Там три части, первая из которых 3 часа. На этом я вот ознакомление свое с этим интервью закончила. То есть я не слушала ничью сторону, честно говоря, не знаю, но сейчас, безусловно, все это обсуждают. Начиная от того, что Самойлова подала лишить его или ограничить в родительских правах, заканчивая тем, что депутаты говорят, пора вообще проверить, что там происходит, значит, по разным статьям. Но давайте все равно выскажемся. Поэтому...
5: Ну, для меня, честно говоря, удивительно. Повторяю, никакого доступа к материалам следствия, если они были. Не имеем, знать не знаем, прочитали в интернете. 10 часов держал под стволом эту охрану какую-то. Охрана, по всей видимости, данный гражданин проживает в неком элитном поселке, где охрана на въезде, там ездит по поселку. Не могли ничего с ним сделать, потому что у них нет оружия. А мама в это время была в Италии, а дети ей позвонили, что тут папа лютует, а она позвонила каким-то своим знакомым, и приехали бывшие сотрудники спецназа, которые его там уговорили 10 часов. То есть в полицию вы не обращаетесь, когда по людям стреляют, это не надо, это наше личное дело. Человек, в которого стреляли, как там написано, уже срочно выехал из Российской Федерации.
3: Да, он в рехабе теперь уже.
5: Наверное, нет. Это в которого стреляли.
3: А, в которого, извините, я думала, вы про этого.
5: Очевидно, а что ты уехал? Ну, для того, чтобы российская полиция никаких показаний с тебя не снимала. Ну, не ты же стрелял, да? Вот просто уехал. Почему? Может, уговорили как-то? Нет? Ничего не про... Ну, повторюсь, дело происходило 4 июля. То есть, черти когда. Никто никуда не смотрел, никто ничего не знает. Стрелял, написано, из карабина «Сайга». То есть, у человека есть... нарезное оружие. Значит, он охотник, у него есть обычное гладкоствольное, через некоторое количество лет можно купить нарезное. При этом... А раньше ты не стрелял по своим сотрудникам, родственникам? Нет? Не возникало такого? В общем-то, тебя надо немедленно после подобного на медицинское освидетельствование, анализы, нахождение нехороших веществ в крови. Вместо этого он улетел в Израиль, в рехаб. Какая красота вообще! Как это у горячо любимого нашей интеллигенции Джорджа Оруэлла было? Все животные равны, но некоторые равнее. Ни полиции это не интересно, ни нашей ювенальной юстиции. Вот 4 детей, при которых по людям стреляет ваш любвеобильный папа. Вот мама, которая оставляет детей вот с этим вот персонажем, который может там взять ружье и начать стрелять по людям. Красота вообще, просто красота. Действительно, после этого надо записать интервью на 9 часов. Пусть все посмотрят, как на самом деле. Ну, из интереса... Так
3: по этой причине не все ей верят, потому что просто похоже на вот пиар-акцию, очень своеобразную, но...
5: Гражданам могу
4: объяснить.
5: Да что
4: тут не похоже, всё понятно. Она там хорошо рассказывает. Все нормально?
5: По вопросам.
3: Так я не посмотрела. Я увидела, что это длится
4: виноват,
3: больше 5
4: часов. Что там?
3: Какая что это больше 5 часов. Да. Поэтому я не
5: по вопросам готова. Веры надо обращаться в церковь. Там специалисты по вере. Специально обученные, у них высшее образование в семинарии, они в вере разбираются. Все остальное – это дело полиции. Анализы, экспертиза, протоколы, опрос свидетелей и прочее, и прочее. только так.
3: Петр, а ты как специалист по пиару, объясни, но это же очень плохой пиар с этой точки зрения. То есть что, потом все скажут, ой, но она его все равно вот такого любит и простила, ей плюс подписчики где-то там в ее социальных сетях как блогеру, а ему что, дополнительно концерт вот вместо Канье Веста, да? Или в чем прикол тогда?
4: Ну, я думаю, их действие понятно, ему надо сейчас избежать негативного общественного резонанса. Ну, примерно, ну вот условно, что может произойти? Может произойти, народ поднимется, что же этот гад, значит, вот делает. Вот у нас был сегодня Сергей Мардан в эфире, он, например, высказался по поводу демонстрации своего автомобиля, там, безумного какого-то нового, рэпером Тимати, да, то есть там вопрос ставит, он справедливо ставит вопрос, времена непростые, если ты как-то получаешь какие-то деньги от государства, то, может быть, ты как-то их тратишь там разумней, вот, была голая вечеринка, ну, вот нечто такое, то есть они, скорее всего, боятся, что общественное мнение будет не на их стороне, а что оно скажет, что же это вообще эти зажравшиеся гады творят какой-то беспредел, еще при этом, значит, уезжают в Израиль, значит, жируют, демонстрируют свою шикарную жизнь, что это за мрази такие, срочно обращаемся в генпрокуратуру и ко всем, значит, этим самым нашим властям, приведите, пожалуйста, в чувство этих людей. Что они делают в этой ситуации? Очень просто. Значит, они начинают кампанию по рассказу о том, какие они молодцы, как они занимаются, там, не знаю, благотворительностью, какой он чуткий отец, как он вообще стрелял в воздух, и вообще, на самом деле, не стрелял, и он всем дал денег, и все. Он, на всякий случай, сваливает подальше и будет сидеть там, ну, долго, сколько сможет, пока там про это все дело не забудут. То есть, они здесь отрабатывают негатив, а он, на всякий случай, чтобы что не вышло, он там отъехал в другую страну и будет там сидеть, пока все не успокоится. Но я так думаю, что у нас это работает иногда несколько иначе, что если сейчас действительно правоохранительные органы займутся, и машина включится серьезно, и общественный резонанс негативный будет, и им не удастся его как бы погасить, то отъезд не поможет. Мы видим много таких граждан, которые вот уехали там что-то в надежде переждать, и теперь не понимают, когда вернуться. Поэтому вопрос такой. А, ну, очевидно, где-то там еще так это будем аккуратно называть, они, наверное, будут как пытаться неформально тоже эти вопросы решить. Вот, я думаю, так, такая стратегия. Так вот она выглядит. И сюда, конечно, вписывается интервью вполне хорошо.
5: Да. Какие мы хорошие, невинно пострадавшие, да.
3: Ну да, там сразу это и с мамой идет
5: понять
3: беседы,
5: можно,
3: что все это с детства.
5: Понять можно. Она мать четверых детей. Угу. Ей все это нафиг не надо. Ни по отношению к ней самой, ни по отношению к детям.
3: Подождите, если ей нафиг не надо, зачем она дает интервью, которое только после монтажа 5 часов?
5: Она любит, оно выставит ее в правильном цвете. Она пострадавшая.
3: Да,
5: все.
3: Да, но подписчики
4: тут,
3: при этом
4: тут
3: не
4: есть еще один элемент, который нам недоступен. Угу. Среди людей, которые, очевидно, увлекаются рэпом, а вот имидж, так сказать, беспредельщика, гангстера и так далее. Угу. Ну, понятно, что настоящий гангстер, он там где-то живет, наверное. Нет, наверняка в рэпе есть и неформальные, так называемые, там, молодежь, потому что рэп такое очень народное искусство, и любой там уважающийся хулиган, он там что-то читает, да. И им, конечно, вот с этой точки зрения, то, что он палит в охрану, это, наверное, даже это круть, это на новый альбом тянет вообще для поклонников, может быть. Вот. Но я надеюсь, что такого рода поклонники все-таки в правоохранительных органах у нас не работают, а работают там в других местах, где-нибудь в службе доставки или, может быть, еще где-то.
3: Вот. Ты сейчас оскорбил его всех.
5: Ни в коем случае.
4: Почему? Нет, молодежь, я имею в виду. Ну, нет, да. Молодые ребята, которые, ну, это простые ребята.
3: Я, кстати,
4: наверное,
3: не знаю, кто его аудитория. Ну, то есть, вообще, какого они возраста?
4: Я просто думаю, что наверное, генеральный прокурор Российской Федерации вряд ли является, как и мы, слушателем персонажа, творчества этого персонажа. Я именно только
5: я
4: это
5: имею в виду.
4: Нет,
5: много,
4: это
5: много чего слышу.
4: Простой народ, в общем, поклонники такого. Пацаны,
5: много чего слышу, и если, ну, такое, извините, мое индивидуальное мнение, если я не знаю ни одного произведения, то что-то тут не так.
3: Слушайте, я признаюсь, я так думала про Канье Веста. А потом мы во время тренировки в зале, у нас там такой клуб девчонок по вечерам, кто ходит вот после работы, тренируется. И мы, когда эта волна только началась, говорит, давай, ну, попросили, в общем, колонку одну известную нам воспроизвести. Я поняла, что некоторые песни знаю, просто никогда не понимала, что это он, не запоминала название, ну и так далее. То есть не разбирая, но мотив или там какие-то, значит, некоторые композиции, да, я как бы это узнала. Поэтому, может быть, ну и у этого мы что-то слушали, но вот так вот сходу я, честно говоря, не могу.
5: Сегодня спросим колонку, да.
3: Это главное сейчас ближе не называть, а то все слушатели нас... Да, сейчас... Вот так, тебе когда ролик попадается, и там звучит это несчастное, хорошее, симпатичное имя, и сразу у тебя рядом она включается, это, конечно, такое, ладно. Давайте вот про что. В России заключенным изменили рацион. Значит, помимо...
5: Урезали пайку?
3: Нет, вот как раз я вам хотела сказать, что ничего не урезали. Наоборот, увеличили долю овощей и мяса. Ну, как это вот написано.
4: Да,
3: также
4: добавили.
3: Фрукты, сок и творог. Не люблю слово творог, но произношу его.
5: Называй
3: так,
5: его
3: как...
5: творог.
3: Можно, да?
4: Да, да, можно и так,
3: если
4: и так.
3: Что, да.
4: Особенно
3: да.
4: В нашем шоу вообще без проблем.
3: В нашем шоу вообще, ну, я боюсь сказать, что можно.
5: Факт отрадный. Ты знаешь, факт отрадный. Я, поскольку некоторую принадлежность имел, то вот когда страну родную ломали под вой про ГУЛАГи, ужасы лишений свободы, какие кошмары пережили наши люди, снимали сериалы «Штрафбаты», там, вот, безжалостные лагеря, тюрьмы, массовые расстрелы. Мне все время интересно было, когда вы перестанете выть и начнете строить новые тюрьмы, в которых вот условия содержания будут такие, что, ну, вы... Многие не в курсе, но наказание у нас – это лишение свободы, и не только у нас. Оно не подразумевает лишение человеческих условий существования, лишение еды, лишение медицинской помощи и, в конечном счете, лишение здоровья. Вот это не подразумевает. Свободы лишают. И где новые тюрьмы? Ну, вот у нас, вот надо отдать должное нашим, вот у нас новый изолятор «Кресты» построили в Колпино. Резко отличается от того, что при государях, да, императорах было построено. Все-таки сколько там, 150 лет там. Можно что-то новое сделать. Ну, надо и питание нормальное, чтобы было. О, смотри-ка ты, сколько там с 91-го года прошло, смотри-ка ты, действительно озаботились. Я помню до того, еще когда я служил, какие-то федеральные законы принимали, что на одного, так сказать, содержащегося в спецучреждении должно быть 8 квадратных метров. У нас вон камеры по 8 квадратных метров, а в них сидят вшестером, на минуточку. Угу. Хорошо, если вчетвером. А расскажите, а где их брать? Вы такие законы принимаете. Ну, вот здесь хотелось бы все-таки верить в то, что раз такой закон принят, то и мяса будет больше, и фруктов, и, приготовьтесь, 2 яйца в неделю будут давать. Я в 80-м году в советской армии служил, там все время давали 2 яйца.
3: Солдатам. В неделю.
5: Да, по выходным, да. Но здесь-то чего? Чего? Мы настолько нищие, что не можем своих негодяев нормально кормить. Все-таки это обмен веществ – дело очень важное, чтобы он хорошо думал и был спокоен. Может, он от недоедания такой дурак, что совершает противоправные поступки. Ну, а здесь нормальное питание, нормально работающий
3: просто
5: мозг.
3: Просто по фильмам, ну, вот как-то, да, я сейчас отчетливо это понимаю, складывается, ну, действительно, впечатление, ну, там это и американское кино, и не только, значит, что в тюрьмах, ну, явно вот не пойми, чем
5: Баланда
3: кормят.
5: Называется, суп. Да, Баланда, да,
3: да,
5: они.
3: Да. Вот а Пётр... как на самом деле? Что там?
5: Суп, да. Вот Пётр...
3: Нет, помимо супа.
5: Упомянул бацилл. Бацилл – это жирные продукты, например, сало какое-нибудь еще, масло, чего нет. У тебя есть что-нибудь бацильное? Такой вопрос задается, потому что организму этого не хватает. Но будем надеяться, что теперь и бациллы подвалят там, да. Яблоко, говорят, одно в неделю будут давать. Это вот, ну, со стороны смешно, а изнутри не смешно. Это серьезная прибавка.
3: 100 грамм в неделю творога. Вот, две штуки в неделю куриные яйца, да, и свежие яблоко одна штука в неделю.
5: Это серьезная подвижка. Я бы больше, честно говоря, я бы больше внимания этому уделял.
3: Давайте, у нас время летит сегодня просто невероятно быстро. Нам необходимо, хотим мы того или нет, послушать новости. А да. Мы, безусловно, хотим. Пока напоминаем всем, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» под трансляцией ждем ваши вопросы и комментарии. В конце сегодняшнего эфира и беседы обязательно к ним вернемся.
1: Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Кирове и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. Помощник президента рассказал о перспективах встречи Владимира Путина с лидерами КНР и США. Новые данные о поисковой операции в ущелье Крыма, где потерялись туристы. Об этих и других темах подробнее далее. Российские войска освободили Веселое поле в Донецкой Народной Республике и Крейдянку в Харьковской области, уничтожив до 1410 украинских боевиков и 15 бронемашин за сутки. Это следует из официальной сводки Министерства обороны. Вооруженные силы нашей страны поразили объекты энергетики, сахапроизводства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также склады боеприпасов и горючего. Кроме того, они нанесли урон пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин предпримет шаги для организации возможного трехстороннего саммита с президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Саммит АТС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Ранее Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять в нем участие. При этом он вновь подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России. Помимо этого, проработка возможной встречи президента и президента США Дональда Трампа на саммите АТС в Китае пока еще не началась, добавил Ушаков. Главы всех 34 думских комитетов будут утверждены в среду на первом заседании Государственной Думы 9-го созыва. Об этом сообщил руководитель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы Виктор Пинский. Ранее он уточнил, что вести первое заседание Госдумы нового созыва будет депутат Юрий Петров. Россия высоко ценит многолетний личный вклад президента Сербии Александра Вучича в углубление двусторонних отношений Москвы и Белграда. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свете предстоящих внеочередных парламентских и президентских выборов в Сербии. Она добавила, что Россия внимательно следит за ситуацией в дружественной Сербии в преддверии выборов. Парламентские выборы ожидаются 25 октября. Центральный банк упростил кредитование проектов по защите объектов критической инфраструктуры и установил понижающие коэффициенты при расчете риска по таким судам, сообщил регулятор. Понижающие коэффициенты установлены в размере 30% для заемщиков инвест-класса и 50% для иных заемщиков. Решение распространяется на юридических лиц, а также регионы и муниципалитеты и будет действовать с момента публикации до 31 декабря включительно. Уровень воды в Красной пещере Крыма, где пропала группа спелеологов-любителей, не поднимался, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Республики. Ранее там сообщили, что четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды. Проводится спасательная операция. Позже в МЧС Крыма отметили, что группа могла сбиться с маршрута и заблудиться. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Время 19.04 по Москве. И если вдруг кто-то только что включил приемники, настроился на волну...
3: И не смотрел на время.
2: И удивлен, почему здесь мы таким составом. Ну, собственно, мы еще раз повторяем. Михаила Хазина сегодня конкретно не будет в эфире «Радио Спутник».

0: но это повод послушать как минимум следующий вторник, да, да, с Юрьевичем беседу. А сегодня мы, да, работаем в таком составе. Мне хотелось еще пару слов, не отходя далеко от наших постоянных рубрик, значит, по поводу того, как обстоят дела в Министерстве внутренних дел, поговорить. Это пока только предложение, инициатива, которая сейчас будет рассматриваться, поэтому мы это не, ну, как бы берем за как некое новое правило, но тем не менее, тайным сотрудникам МВД разрешат не жить в служебных квартирах, чтобы никто не догадался, что, собственно говоря, они и есть сотрудники Министерства внутренних дел. Правительство предлагает расширить штатным негласным сотрудникам ведомство снимать квартиры за счет ведомства даже тогда, когда для них есть свободное служебное жилье. Причина, если тайный сотрудник поселился в ведомственном доме, это может раскрыть, ну, тот факт, что он работает на МВД, а значит создать угрозу разглашения гостайны. Сейчас компенсацию за аренду сотрудникам выплачивают, если у них нет жилья по месту службы, и ведомство не может предоставить служебную квартиру. Законопроект предлагает сделать для сотрудников сведения, о которых составляют гостайну, исключение. Деньги за съем будут платить независимо от того, есть у МВД свободное служебное жилье или нет. Проект рассматривает Ярославская областная дума в рамках отзыва на федеральный законопроект. Профильный комитет рекомендовал инициативу поддержать. Вот зачитала все как есть, Дима Юрьевич. Вы поясните.
1: Я вообще не знаю даже, что сказать. Пардон, а зачем это вообще озвучивают? Это за каким бесом? В какие ведомственные дома? Это где?
0: А есть такие?
1: В Министерстве внутренних дел, конечно,
0: есть. Ну, свои,
1: есть.
0: Как бы, просто дома, где сотрудники живут.
1: Вот, ну, все, да, в да, городе да, Москва, да. В Ясенево, например, сотрудники другого ведомства живут, и это все знают. Вы, вот, вопрос к данным гражданам, вы кого называете тайными сотрудниками? Это так называемый агентурный аппарат, который, как правило, состоит из уголовников. Это их вы хотите заселять в ведомственные дома? Это что вообще за посыл? Зайдем сначала. Все это составляет государственную тайну. Личности этих людей разглашать никаким боком нельзя. Их убьют. Их просто убьют сразу, без разговоров. То есть вот эти вот затеи предоставлять ведомственное жилье, вы в своем уме вообще? У меня дар речи пропал, я не знаю, что сказать.
0: Я вам специально поэтому зачитала вот прям целиком.
1: Люди, которые работают на государство, этих людей государство обеспечивает крышей. Это ментовское слово, на всякий случай, крыша. То есть тебя трудоустраивают на работу, где ты можешь туда не ходить, работать будешь. Угу. И тебе государство платит за это деньги. Все это, еще раз повторяю, это все секретное. Никаких депутатов к этому вообще на пушечный выстрел подпускать нельзя. Вы все растреплете. А людей из-за вас убьют. Вот как только начнется это, кому куда платить, кого куда заселять, вы в своем уме. У нас был один такой тут начальник ГУВД, который для начала предложил собрать ему в ДК Дзержинского, у нас разные начальники были, в том числе и такие, давайте ДК Дзержинского соберем агентурный аппарат, я хочу с ними поговорить. То есть это людей, которые глубоко законспирированы, залегендированы, ну давайте их в одном помещении соберем, пусть они для начала друг на друга посмотрят, и все узнают,
0: кто есть кто.
1: Да, что вы стучите на ментов, что дальше будет? Это в генеральских чинах вот такие вот предложения выдвигают. Следующее предложение было, давайте в крестах весь агентурный аппарат надо как-то нормально одеть, выдайте им оранжевые спортивные костюмы. Ну, тут это, про умственные способности говорить даже как-то неловко. Это генералы, это люди, дослужившиеся до генералов. Вот такие бывают. Не из милиции, из внутренних войск, но, тем не менее, и там соображать-то хоть что-то должны. Ну, так и эти... Я в шоке, честно вам скажу.
0: Что приплыли. Такое вот так вот обсуждают?
1: Ну, в общем-то, вся работа, так сказать, вся оперативная работа строится исключительно на осведомителях. Это все, еще раз повторяю, составляет государственную тайну. Если вы это сольете куда-то, этих людей убьют, еще раз говорю. То есть вы под смерть подводите граждан, неважно, какие они там с вашей точки зрения, хорошие, нехорошие, это вообще не ваше дело. Это у вас только в кино ваш Шерлок Холмс поковырялся в носу, о, вот он убил, о, вот он украл, да? Ты с этим в суд пойдешь, что ли, дорогой Шерлок Холмс, там тебя на пинках вынесут безо всяких разговоров. Нет, так не работает. Вот это недопустимо.
0: Давайте про иноагентов пару слов. Значит, суд в Москве заочно арестовал Юрия Дудя, который у нас теперь не только иноагент, а еще и террорист и экстремист, собственно говоря, по делу о призывах к терроризму. Ну, грозит ему срок. Я думаю, что Дудь никогда больше не появится, конечно, на территории Российской Федерации. Но интересный факт. Значит, у него здесь осталась в России недвижимость, но которую он никаким образом не имеет права распоряжаться. И недвижимость, я сейчас просто ищу точную цифру. Так, значит, стоимость тут одного объекта. В общем, суммарно это более 100 миллионов рублей, чтобы угу. было понятно. В целом, как бы человек неплохо...
1: Ну, какие-нибудь московские квартиры.
0: Ну да, то есть вот, да. Да, в Москве есть квартиры, неплохо он, значит, заработал, уже не будем обсуждать.
1: Может,
0: там,
1: от
0: да.
1: бабушки осталось там, это дело-то такое.
0: Каким способом, да, честно, нечестно,
1: как дело Как правило, десятое. Наследство от проклятых коммунистов, которые никому ничего не дали, и только у всех все отняли. Поэтому квартиры по 25 угу. миллионов рублей – это норма, да.
0: Да. А, ну, знаете, что меня как бы немного удивило в этой новости? Ну, все-таки Дудь, он, мне кажется, всегда был таких, ну, либеральных настроений. Угу. Уехал он практически сразу. Весь свой контент продолжал делать исключительно, хотя изначально он не был политическим блогером, и многие к нему ходили. Но там многие ходили к нему не с точки зрения политики, а
1: ну,
0: с точки
1: надо
0: зрения...
1: Ну, надо как-то разбавлять, рэперов позвать.
0: Вот там рэперы были, да. Да, то есть там много кто был. И я к тому, что был определенный у него ну, какой-то период, что с этими недвижимостями и деньгами можно было бы, наверное, как-то распорядиться до того, как тебе там уже ну, и срок, и статус, и все остальное. Ты поехал целенаправленно, ну, заниматься тем, чем ты занимаешься, ты покинул как бы там страну, как бы ты это по-своему не преподносил в интервью.
1: С моей точки зрения, он занимался одним и тем же все время. За съемки какого-нибудь бреда типа «Колыма, родина нашего угу. страха», ложь от начала до конца, или... репортажи про Беслан, где он напрямую... обвиняет угу. органы охраны правопорядка, что это они устроили там массовый, ну, чуть ли не геноцид.
0: Просто не сразу у него такое появилось.
1: Да, все время одно и то же. Там... Прекратите, ёлы-палы. Это все эти рэперы, угу. они только для того, чтобы малолетних дебилов подтянуть угу. как можно больше, а после этого начать их
0: Понятно.
1: Опылять
0: аудитория.
1: Политикой. Только так. И говорить о том, что он никакой политикой не занимался, ну, мягко говоря, угу. странно. То, что сбежал сразу, ну, тут по ним, по всем видно. То есть у меня сложилось такое впечатление, что эти убегающие были твердо уверены, что месяцок, другой, максимум третий, через 3 месяца мы вернемся сюда героями с криками «А я же говорил, я предупреждал у вас, как все вышло, и вот мы здесь». Ну, видишь, ничего не получилось. Ничего не получилось, правильно ли меры против них принимают, то есть обозначение иноагентом, назначение каких-то там сроков, изъятие счетов, что они не могут этими счетами распоряжаться, изъятие имущества, ну, наслаждайтесь, это капитализм. При капитализме надо бить по самому больному, по кошельку. Никаких доходов с территории Российской Федерации ты получать не будешь, а то, что есть... Ты. Угу. Ну, есть хороший пример. У нас вот когда в Питере масса граждан, а я прикупил себе недвижимость в Финляндии. Я такой элитный, понимаете, у меня деньги. Я ж не среди вас тут сиволапых где-то. Финляндия, Европа, цивилизация. У меня там домик, участок и всякое такое. Бац! И въезд перекрыли, а дальше толковые финны. А ты не можешь, и счета закрыты, а ты не можешь платить налоги за свой домик. Год не платишь, все переходит в собственность финского государства. До свидания, Рюся. Угу. Все, умный был, да, недвижимость себе в Финляндии покупал. В Крыму надо было недвижимость покупать. Не хватило ума, ну иди гуляй. Вот так и с этими то же самое. Обратите внимание, это демократическая Финляндия так делает. Там всего-то 5 миллионов человек, по-моему, живет. А мы что, хуже, что ли? Мы тоже на переднем краю капиталистического развития. Фига вам, а не деньги. Фига вам, а не недвижимость. Вот так.
0: Петр, а у тебя было ощущение, что все ныне иноагенты, они там действительно планировали, что они сейчас месяц, два, три побудут где-то за границей, и потом быстренько вернутся?
2: Я не знаю. У меня не было никаких ощущений на этот счет. Мне трудно сказать. Они разные, наверное, бывают. И мне, я на это смотрю немножко... Ну, я полностью согласен, во-первых, с Дмитрием Юрьевичем. Я бы еще вот какой здесь добавил взгляд. То, что сейчас происходит, это война. Война идет на нескольких фронтах. С Западом, с кем угодно, с теми же США. В том числе на информационном. Эти люди, это, ну, можно их назвать информационными власовцами, которые выехали... И оттуда, значит, там, расположившись в удобных креслах на деньги, собственно, там уж, я не знаю, спецслужб или каких-то благотворительных или иных организаций, это вообще не важно совершенно, понятно, что врагов, ведут работу по, значит, вот, одурманиванию российского населения, всех, кто находится там и так далее. Ну, грубо говоря, вещают, работают пропагандистами на нашего врага. Поэтому любые меры против них, на мой взгляд, вполне оправданы. И понятно, что посадить их, наверное, находящихся в какой-нибудь Литве нам мы не можем, но наказать рублем можем и обязаны, я считаю. Вот. А если вы не ведете, если вы просто уехали, там, я не знаю, и занимаетесь, я уж не знаю, там, игрой на балалайке, да, там, в ресторане, да и ради бога, никто у вас ничего отнимать не будет. Вот, а такие люди с миллионами просмотров, как указанный вами Дудь или там кто-то другой, при всем к нему, возможно, кому-то он нравится, там, он, я с ним даже немножко знаком, там был, в общем, как-то производил впечатление когда-то нормального человека, но объективно, все, что сказал Дмитрий Юрьевич, полная правда, объективно, ну, вот ты несешь то, что ты несешь, извини, сейчас расклад такой, здесь, это самое, свобода слова закончилась на время, поэтому все нормально. Правильно.
1: Я с другой бы стороны еще сказал. Угу. Все, что взрослый человек делает в этой жизни, это результат его осознанного выбора. Ты монетки не бросаешь там пойти, уехать за кордон, не уехать. Это твой осознанный выбор. Ты взрослый человек. Вот ты сделал такой выбор и поступил вот так. Ну, теперь расхлебывай последствия на здоровье. Не надо там никого жалеть, никому сочувствовать. Ну, удалось тебе там, так сказать, это припасть к тамошнему государственному корыту. Тебя как-то спонсируют, да? Откуда деньги-то на всю эту кипучую
0: деятельность? Так они же все на готовые поехали, в этом и суть.
1: Естественно, да, естественно.
0: Просто так собраться, я вас себе не представляю, просто так собраться за один день,
1: такие
0: куда-то
1: тоже
0: приехать,
1: были.
0: И где-то тут же жить, и не голодать, и все, и продолжать работать.
1: Такие тоже были, да.
2: Ну, а я думаю, конторы... Я думаю, что у Юры как раз западные. Там нормально все было с деньгами, а вот у обычных журналистов там, да, выехали.
1: Западные конторы,
2: да,
1: программистов, хочу сказать, например.
2: Да,
1: да? Да, ну давай, сейчас все снимаемся всей конторой, семью бери, и все едем в Ереван, например. К Еревану мы только положительные чувства испытываем. Ну, все, все снялись, приехали. Да, посидели там полгода. Ну, все, контора закрывается. А мы как? А и никак, это ваше дело. А как тебе? Ну, либо потерять какое-то мега-хлебное место, где ты востребован как специалист. Вот ты уехал, да, спасибо. Были совсем тупые, которые, подхватившись, ну, хорошо, вы приехали куда-нибудь, я не знаю, во Фрунзе, как он, Бишкек. Ну, приехали, да, с детьми. Куда ты поселишься? Раз. Где ты будешь работать? На Россию ты будешь работать достаточно недолго. Куда детей? Где школа, детский сад, поликлиника там, одно, другое, опять жену куда? Чё, ну, что я тебе рассказываю? Вот это мой любимый совет. Попробуй внутри России уехать из своего города в Москву. Мы все русские, мы все друг друга понимаем.
0: Это никому не нужно.
1: Да, вот, да, никому абсолютно. Это суровое мероприятие, так сказать, для людей сильных. А, ну, это хорошо, молодой, никого у меня нет, и я тут это, бодрый такой. А
0: если ты старше, если ты еще с кем-то, это
1: так
0: вообще...
1: точно, да. Ну, вот такая ваша, такой ваш осознанный выбор. Поздравляем. Не переживай, ну, видите, всех, кто себя людей... не запятнал.
0: Нет, они-то вернутся, против них ничего не
1: так
0: заводится.
1: Точно.
0: И как бы обстоятельства у всех бывают разные. Вот
1: помнишь,
0: конкретно?
1: Когда мобилизацию объявили, и как все побежали через Верхний Ларс, ну, никто почему-то не акцентирует на том, что там в течение 3 месяца больше 80%,
0: вернулись.
1: Судя по симкам, да, вернулись обратно. Ну, так люди устроены. Бывает, испугался, бывает, конечно. Бывает, с дуру убежал. Дурацкий поступок, я вернулся обратно. Точно так же и после революции. В конце 20-х годов всех, кто себя кровью не заморал, все благополучно вернулись домой.
0: Вот. Петр, ты хотел что-то сказать?
2: Да, по поводу журналистов и вот людей публичных. Во-первых, если мы вспомним историю нашей страны, то во времена Советского Союза все эти люди пользовались спросом на Западе. Ну, не все, многие пользовались спросом, потому что было вещание на Советский Союз пропагандистское, тоже вот нами всеми любимый горячо Сева Новгородцев, вот он вещал с BBC на волнах радиостанции на Советский Союз. Они работали в «Голосах Америки», в «Свободных Европах», тоже, наверное, все признаны экстремистскими. Сейчас, в принципе, то же самое. Самое единственное, что гораздо больше, мне кажется, выбор вариантов, потому что, ну, собственно, много особо это недорого стоит. В интернете вещать может любой, у многих из них большая аудитория, и они, в общем, будут востребованы так или иначе, я думаю, на долгие годы вперед. Поэтому,
1: да.
2: Тем более, что они сами еще и могут зарабатывать на этих платформах, находясь там, в общем, это тоже нормальное дело. Вот при этом надо понимать, что они ведут войну против информационного войну против собственного народа со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не знаешь, как они там приедут. Вот. Но я надеюсь, что там с них звание их почетное
0: будут снимать с исключительно судебным порядком. Никто ничего не говорил.
2: Никто ничего не говорил, они не интересны нам. Они, наверное, это другая категория людей. Не та,
0: у нас есть, кстати, пример о тех, кто уже вернулся. Ну вот, это не реклама, ничего, но там вот Козловский вернулся, собирает аншлаги сейчас в театрах то ли Петербурга, то ли Петербурга и Москвы. Я как бы так пристально не следила. Ургант, я помню, относительно недавно записал там какое-то, что он зимой в Москве, что-то там узнает. Но я к тому, что есть примеры тех, кто... Да, и никто их там не выгоняет, ничего. Почему? Он же там в Израиле, по-моему, какое-то время проживал. Ну, это ладно. Это...
2: На гастроли. Ну, он ездит, там что-то снимает, но гастроли у него... Но он нет, он там, понятно, что он молчит. Вот, и поэтому не работает больше на Первом канале, насколько я понимаю. Ну, а в остальном у него есть YouTube, там он там что-то делает.
0: На заблокированном YouTube. Ладно, давайте переключимся, немного про других поговорим.
2: Он у нас заблокирован, а в других странах-то он не заблокирован.
0: В других странах нет.
1: Да.
0: А Зеленский поручил правительству лишить Потапа. Помним, да, такого тоже.
1: Потап и Настя.
0: Да. Звание заслуженное. Нет, Настю он не может поручить.
2: Лишить Потапа.
0: И наоборот тоже они...
1: Будут лишенцы, да?
0: Но звание заслуженный артист Украины.
1: О, да, надо отнять, да. Мне это напоминает, ты знаешь, когда у нас... Я еще относительно молод был, когда... Граждане еврейской национальности эмигрировали в Израиль, то у них изымали государственные награды. Вот можешь представить, ты там в танке горел, воевал, давай сюда, сдавай. Это, вот как до такого додуматься можно вообще? Не за тебя он там воевал, и не за тебя кровь проливал. В конце концов, не ты эти медали ему давал. Что это за фигня вообще? Как-то это, не знаю, настолько некрасиво. Давай лишим тебя всех званий. Ну, Не знаю. Но это Украина.
0: Это
1: то
0: Украина.
1: Есть, не знаю, там умалишённые правят бал.
0: Суть проблемы в том, что они перестали говорить на украинском языке в какой-то момент, уехали за границу. Я тоже не являюсь их фанаткой, тут как бы не выступаю на чьей-либо стороне, но как бы именно критиковали в связи с этим. И ему задавали вопрос, а почему ты здоровый мужик во всех смыслах этого слова, да, там, я не знаю, физически, вот там по 2 метра или сколько там, значит, молодой, и ты не в рядах ВСУ. Он говорит, ну, кто-то должен быть Потапом. Ответ был тогда такой. Вот, собственно говоря, это
1: меня
0: вызвало новую волну.
1: Эти вопросы, честно скажу, все время изумляют. А вот, например, я не знаю, кто там у нас, какой-нибудь гражданин Вертинский, например, он должен был в окопах сидеть или песни петь? Я считаю, что гражданин Вертинский пользу родине песнями приносил гораздо большую бы, хотя он, по-моему, после войны уже приехал в Советский Союз. Нет. А вот эти вот бригады, которые по фронтам ездили и выступали там с песнями, плясками и всем остальным, этих тоже надо было сразу с грузовиков заметать в окопы и на штурм вперед, да? Ну, чушь какая-то, что это такое? Тебе не нравится этот Потап? Ну, заткнись. Меня тоже все время спрашивают, знаешь, почему я не на фронте? И почему дети мои не на фронте? Да.
0: Что вы отвечаете?
1: Да не ваше собачье дело, я не обязан никому рассказывать, как устроено. Во-первых, мне 65 лет, начнем отсюда. Во-вторых, я больной. Как живут мои дети, это вообще не ваше дело. Я про своих детей никому нигде не рассказываю. К чему это вообще? Ну, хочешь сам идти служить, служи, никто не мешает.
0: Но это из разряда диванных критиков, которые очень часто задают.
1: Не-не-не, это тебя уесть надо.
0: Ну, вот
1: ты же не на фронте, да? Он-то, понимаешь, он-то из окопа пишет на сапоге убитого товарища, от пуль темно, он тут с трудом набирает, понимаешь, обвинение и разоблачение. Чушь, не служит и не служит, песни поет он. Он налогов платит со своих песен, со своих выступлений. Налогов ежемесячно платит больше, чем ты, вопрошающий. За год зарабатываешь, ну, на всякий случай. Приносит он пользу родной стране? Я считаю, да, приносит, конечно.
0: Но, опять же, мы сейчас тут Потапа не поддерживаем.
2: Тут интересно про Вертинского.
0: Мысль ясна.
2: Дмитриевич, Вертинский, оказывается, пытался вернуться в Советский Союз, начиная с 1922 года, но ему разрешили вернуться в 1943 году. И я думаю, именно потому, что рассудили, что как раз как певец он может быть полезен именно на родине. И это был правильный жест. Вот именно в тяжелую минуту, так сказать. Так что, да.
1: Ну, как? Ну,
0: каждый должен заниматься своим делом.
1: Так
0: все
1: точно,
0: равно.
1: Да.
0: Неважно,
1: точно.
0: Неважно, где.
1: Ну, их только пожалеть. Ты знаешь, вот я ничего с собой не могу поделать. Мне их все время жалко. Конечно, потому что попали под такой замес. А что ему делать-то? Ну, вот я песни петь привык. На вашей этой мове я не разговариваю. Ну, пытался, вот, не получается, да. Вот у Насти аж там, она же говорит, что у нее там что-то с головой не так, да.
0: Голос пропал.
1: Ну, не хочу я. Чего вы мне навязываете, ёлы-палы? А там это обязательно, да. Как это ты не размовляешь тут, ну, прекрати.
0: Интересно, будут ли они это доводить по принципу, что теперь они за Россию, я в этом сомневаюсь, но как бы вот...
1: Это
0: тоже
1: опасно, это просто физически опасно. Например, для родственников, которые там остались. Это опасно. Да, да. Я не хочу, чтобы там у моей матери, отца были проблемы, братья и сестры.
0: Паузу делаем, и потом переходим в том числе к ответам на вопросы. Друзья, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» есть возможность написать.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Брянский областной суд приговорил жителя Москвы к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Посудимый по заданию представителя Главного управления разведки и Минобороны Украины снимал на видео российские военные объекты. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным ведомства, Куряев полностью признал вину, но от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные в ходе следствия. Согласно им, как отмечает пресс-служба, подсудимый был противником специальной военной операции. Он смотрел антироссийские каналы в сети, после чего получил предложение от украинских спецслужб оказывать им помощь. Председатель Государственной Думы нового созыва будет избран на первом заседании палаты в среду, 30 сентября. Об этом сообщил руководитель Временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва Виктор Пинский. Ранее сообщалось, что думская фракция «Единой России» выдвинула кандидатуру Вячеслава Володина на эту должность. Кроме того, думская фракция КПРФ предложила кандидатуру Дмитрия Новикова. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новую Думу избрались представители 5 политических партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Иран будет готов обсуждать ядерную тему лишь после решения вопроса Ормузского пролива и снятия блокады США. Об этом заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. По его словам, предложение Ирана, переданное США и состоящее из 7 пунктов, не содержит каких-либо ядерных обязательств и не предполагают открытие ядерного досье в текущих условиях. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на воскресенье отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Три группы спасателей задействованы в поисках пропавшей группы спелеологов-любителей в пещере Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Республики. Ранее там информировали, что четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красной пещере, предварительно из-за подъема воды. Проводится спасательная операция. Позднее сообщалось, что подъема воды не было. Длина маршрута – 10 километров. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов. Меня зовут
3: Татьяна Ладяева.
2: Татьяна Ладяева, да. Здравствуйте всем еще раз. Последняя получасовка у нас впереди. Не крайняя.
3: Да.
2: Не будем про это. Петр, я посмотрела вопросы, ты тоже подключайся. Но я так понимаю, что многих интересует судьба кота.
3: Да.
2: И там просьб его показать к тебе больше, чем вопросов, Дмитрий Юрьевич.
3: Предъяви кота, Петр.
4: Серьезно, если он есть. Он есть, но он на втором этаже, мне надо за ним сходить тогда. Он, ну, могу сходить, если вы хотите, пожалуйста. Но наш кот находится на карантине, поэтому мне надо будет, так. Я не знаю, у него же был лишай, вот, но вроде излечился, но официального вердикта нет, поэтому он там находится вот там, значит, в замкнутом пространстве. Но я могу его взять, я просто тогда сейчас отойду бы на пару.
3: Тогда минут, не тащи, не делать. Надо, не. Тогда
4: не тащи, не надо. У меня перчатки могу надеть, ничего страшного.
3: Ну, оно да. Как-то тебя перепрыгнет. Нет, не носи.
4: Нет, когда уже, он тогда... уже все нормально.
2: Ну, смотри.
4: Нет, ну если принимаешь... в перчатках, я могу его взять, не проблема. Ну, в общем, возиться лень, честно говоря.
2: Да. Все, тогда мы просто договоримся, когда карантин окончательно официально
4: да,
2: будет завершен,
4: так.
2: Выполним просьбу всех наших зрителей. В общем, за кота кот приобрел популярность.
4: Значит, да. кот, я вам скажу, у него поменялся цвет глаз из голубого, он стал таким рыжим пантерным таким. Вот, у него как-то немножко меняется окрас, так местами он был такой серенький, а стал сейчас темнеет немного такими пятнами, ну, как-то у него это, у котят такое бывает.
3: Боюсь спросить. Пол не сменил.
4: Не, пол не сменил. Более того, он весьма активен. Он, значит, атакует всех входящих в комнату. Ну, атакует в игривом формате. Он, значит, ну, ему хочется общения.
2: Ну, он маленький,
4: то есть он такой,
2: поэтому, да.
4: Он бодрый очень кот. Он ест вообще за троих. Он набрал довольно приличный вес. Уже весит 400 килограмм. Вот. То есть он вообще, да, он был 600 грамм, а сейчас уже так это нормально.
3: Красавчик.
4: Вот, даже меньше был. Ну, в общем, он живет полной интересной жизнью. Значит, у меня вот я сейчас один, но у меня такой режим, что ко мне приезжает мама, я ее вызываю, она тут тусит с няней, вот, ну, или она же домработница. И вот они его окружают такой любовью и заботой, что я говорю, я от родной мамы столько добрых слов не слышал вообще в жизни. Вот. То есть мама открылась для меня с новой стороны. В общем, довольно суровая, циничная женщина. Сейчас просто этого кота боготворит, просто натурально. Вот. Ну, ладно. В общем, что ж. Может быть, то, что не додала она мне когда-то, как я и говорю, она додаст этому, значит, вот, питомцу четвероногому.
2: Вот. А вот вы по поводу шутки, смены пола хорошо. Смеетесь? А я могу рассказать. У меня только у родителей была такая ситуация.
4: Некоторая что, значит, смена пола кота все-таки ожидает, так сказать, частично.
2: Да, вот, завели кота, уже дали имя, все. И потом они мне в один там вечер прекрасно, значит, звонят. У нас для тебя серьезная новость. Ну, как бы с такой подачей. Я говорю, что с кем случилось? Начала переживать. У нас... девочка. Ну, в общем, выяснилось, что это девочка, переименовали.
3: У меня такой соседа
2: хорошо,
3: был
2: да.
3: кот маленький, которого назвали Маркиз, и он был такой Маркиз, в итоге он оказался Марфой. Да?
2: Марфой?
3: Было смешно. Не единичный случай.
2: Да, я думаю, да, что таких много, такое бывает, поэтому в плане котов это... разрешено на территории да. Российской Федерации.
3: Вот. Ты помнишь, что мы самая котолюбивая нация?
2: Да, Россия стала страной котов. Мы как-то обошли. Мне кажется, честно говоря, в Турции один Стамбул чего только стоит. Ну, Петербург – это город котов точно по сравнению с Москвой. Тут у них просто невероятное количество. Я сама теперь хожу под Кармлеву. У меня там есть уличные любимчики, значит, некоторые, да, мимо которых я пройти не могу. Ну, в общем... Петербург меня в этом плане немного изменил. К вопросам давайте перейдем. Ой, так, Белла. Вот такое вот имя. Белла.
3: Красавица, значит, по-нашему.
2: Дмитрий Юрьевич, скажите, что у вас в планах после работы над сериалом «Прослушка»?
3: «Игра престолов». Уже 7 серий забомбил. Да, ждите.
2: Я, кстати, тот человек, который не смотрел «Игру престолов», не поверите. Вот я не просто так не смотрела. Нет, я начинала, но мне...
3: Я много лет не смотрел. Но мне для общего развития надо. Пришлось. Потому что я не понимаю, о чем говорят. Да. Да. Посмотрел.
2: Я теперь буду знать, какой перевод ждать.
3: 5 сезонов. Ну, 4 сезона отличных. 5-й можно смотреть. Дальше испортились.
2: Ну ладно. Так, давайте, что тут еще есть, Петр, тоже смотри из вопросов.
4: Я выбрал несколько вопросов, могу задавать.
2: Ну, давай сейчас дочитаю тут от Виктора, раз уж я имя произнесла. Вы бы хотели, чтобы у каждого в доме был человекоподобный робот?
3: Зачем? То есть, ну, вопрос этот, стоять в углу, как это, как у американцев возле табачного магазина, везде стоит индеец. Ну, зачем
2: он нужен? Я как женщина сразу говорю, помогать в хозяйстве.
3: Вот если он как человек, так сказать, осмысленные действия какие-то совершает, там, я не знаю, моет пол, включает чайник, может воду налить, чай тебе это притащить, ну, такой, безусловно, нужен, да, просто нужен. Я не сомневаюсь, что скоро будут, вот никаких сомнений у меня нет. Дорого сначала, но... Сначала их как сексуальные игрушки будут выпускать, а потом уже чайники включать. Вот. Но и то, и другое способствует развитию робототехники.
4: Не знаю, что сексуальных игрушек, честно говоря. Вот резиновые куклы же есть, но нельзя сказать, что они в каждом доме прижились, понимаешь?
3: Цена большая.
2: Так, может быть, их прячут, ты понимаешь, публично об этом просто не принято говорить.
3: Как-то раз, не буду углубляться, как-то раз был в санатории, значит, и поскольку я там непрерывно здоровье подправляю, мне прописали урологическую процедуру, сказав, что этим можно заниматься дома, типа, есть такие приборы в общем пользовании. Я залез на один маркетплейс, мы не будем его рекламировать, полтора часа я, разинув рот, сидел, мать не знаю, я такого даже представить не мог, такое изобилие там вообще. Значит, пользуется спросом. Вот. Там все дешевле 3 копеек вообще. Берите на здоровье, да.
2: Ну, ладно. В общем, вопрос, зачем этот робот нужен?
3: Для всего.
2: Для всего. Нет, ну знаете, когда все включено и так много функций, какая-то функция может давать тот эффект.
3: Да,
2: да, сбой.
3: Опасно.
2: Сбой
3: может быть. Ну, когда сбоит электронный болван, да.
2: Ой, ладно.
3: В ответственный момент.
2: В самый неподходящий.
3: Ну, китайцы, мы тут это, смотрим же ролики у китайцев, там они какие-то, это, вирзент марширен, там строевым шагом ходят, бегают, соревнования. Тут недавно было соревнование, правда, странное какое-то. Я сначала думал, что это искусственный интеллект управляет, но оказалось, что там пацаны с джойстиками сидят, и какого-то блогера американского робот запинал. Он ловко пинался, но выглядит забавно, но вот уже это, он же стоять может, это само по себе мега-достижение. Батарейки хватает, но он не на проводе вверх там, а он на батарейке, и батарейки хватает там на какие-то, так сказать, осознанные действия, и наблюдать очень интересно. Прогресс нечеловеческий, да.
2: Нет, но если это будет прям совсем похоже на человека, мне будет не по себе, да.
3: То есть он не нужен такой, нет.
2: Зачем? Ой, Петр, задавай вопросы.
4: Антон Бризельский, я сокращу вопрос, он такой долгий, но суть в том, что есть программа «Время героев», когда участников боевых действий обучают управленческим навыкам. Как вам кажется, у таких людей есть шанс по-настоящему повлиять на систему и привнести в нее что-то новое? Или специфика гражданской работы все-таки сильно отличается, и им будет непросто найти свое место?
3: Антон Бризельский только что вернулся с полугодового контракта. Мы его поздравляем. На вопрос ответим так, что я не знаю, не могу сказать. Это все зависит от конкретного человека. Надо ему что-то, не надо, готов он свои идеи продвигать, не готов. У нас все завязано всегда на конкретную личность. Если бодрый, то да, не бодрый – нет.
2: Дальше, Петр. Задаешь?
4: Ну, еще от Антона, еще один вопрос. Ну, давайте уже задам второй. В Голливуде десятилетиями штампуют зрелищные франшизы про спецагентов, Бонд, Миссия невыполнима и так далее. У нас это делается в основном через драму, психологию, историческую реконструкцию, 17 мгновений весны или Апостол. Есть ли у российского зрителя запрос на своего супергероя из спецслужб в духе больших экшен-франшиз?
3: Конечно, есть. У нас был замечательный сериал в свое время. Назывался «Агент национальной безопасности» с Михаилом Пореченковым и гражданином Краско. Великолепно друг друга дополняли. В меру идиотский, в меру бодрый. Все смешно, интересно, про нас. Никаких там этих, как их, Астон Мартинов, ничего, все запорожцами обходились. На это, наоборот, весело, бодро и хорошо получалось, в общем-то. Почему бы не делать такое, непонятно. Но поскольку у нас все, кого воспитывают в киносъемочных учреждениях, Тарковский, вот на что надо ориентироваться, поэтому им не до этого. Не могут пока такое снимать, а я бы с удовольствием посмотрел.
2: У меня есть вопрос в продолжении кино от Максима Викторовича. Добрый день. А можно ли узнать у ведущих, какие советские шедевры кинематографа для них любимые, почему и как часто они их пересматривают?
3: Ну, лично для меня, я в основном советские фильмы про войну. Угу. Начиная с «Щит и меч», я совсем маленький был, его по телевизору показывали. А старший брат мне в страшных местах все время глаза закрывал. Мы с ним сильно разные. Я нервничал, я хотел ужасы посмотреть, а он мне не давал. Вот. Но я вырос и смотрел. Да, он у меня на DVD, хорошие там восстановленные копии повышенного качества. Да, я его очень сильно люблю. И я с детства помню, какое на меня впечатление, какой кусок производил. Вот очень хороший. Ну и все остальные наши шедевры, типа «Офицеры на войне, как на войне» и прочее. Их много, я не могу так перечислить.

0: В бой идут одни старики, они сражались за родину. Нас
1: там большой список.
0: Солдатами выращивали, поэтому мы больше про солдат.
1: Петр, а у тебя?
2: У меня тоже очень большой список из разных жанров, и я бы руководствовался тем фильмом, который ты всегда можешь пересмотреть, но их много, не знаю, ну, комедии, конечно, важные, это для меня, наверное, главный жанр, фильмы Данелли, Меньшова, Рязанова, вот, это первое. Второе я бы назвал «Офицеры», мне очень нравится этот фильм. Есть много прекрасных фильмов, менее известных, вот «Аты баты шли солдаты», например, с тем же Быковым, да. Леонидом. Или прекрасный фильм из другого совсем направления, называется «Отпуск в сентябре», он же «Утиная охота» с Олегом Далем. Он вообще другой, он мрачный, драматический, ну, понятно, что очень много фильмов, вот, которые как-то цепляют. И тут, наверное, назвать десяток даже, это будет мало.
0: Да.
2: И, наверное, надо штук 30 выбирать примерно.
0: Да.
1: У меня все про любовь. Ну, естественно, ну а как по-другому? Поэтому «Служебный роман», «Девчата» и «Москва слезам не верит».
0: Великолепные
1: это
0: фильмы,
1: прям...
0: да.
1: Знаю наизусть, но не могу остановиться пересматривать. Петр, ну что, зачитывай.
0: Как у Высоцкого. Открою уголовный кодекс и не могу. Читаю до конца.
2: Место встречи изменить нельзя, кстати.
0: Да. Все великолепные, да.
2: Очень-очень много. Я думаю, что они у нас у всех, если не побоюсь этого слова, нормальных людей, они все примерно одинаковые. Хотя есть, например, фильмы, ну, довольно тяжело, которые... Вот я, кстати, сейчас смотрю в третий заход уже у меня. Я решил, значит, я сначала книжку «Трудно быть богом» изучил. Вот, потом сейчас смотрю фильм Германа «Трудно быть богом». Я где-то к третьему часу проникся, в общем, в принципе-то. Я понял, что хочет сказать автор, но вот словами это объяснить не смогу. Вот, поэтому фильмы Тарковского тоже, в общем, там, не знаю, наверное, можно как-то глянуть. Хотя
0: да,
2: некоторые
0: есть отличные.
2: Не дались вообще. А вот, например, тоже «Сталкер», ну, по-моему, прекрасный фильм. Или «Солярис».
0: Я в 9 классе регулярно школу прогуливал. Прогуливал однообразно. Я в Купчино жил, садился на трамвай, ехал на Невский.
1: О, я помню.
0: И по Невскому шел, начиная там кинотеатр «Нева» и дальше там до «Кристалла». Да, это, он тогда «Знание» был, потом в «Кристалл» переделали. Я, что тут, где тут все эти «Титаны» там и прочее, изучал. И меня бесило просто, что каждый раз половина кинотеатров, ну, утрирую, неделя фильмов Тарковского. Да ёлы-палы, да ёлы-палы, да сколько?
1: И пошли.
0: Да сколько можно? Я это к вопросу, как его там запрещали, зажимали, угу. Еще чего-то. Там как раз полная противоположность. Туда никто не ходил, начнем отсюда. Это не боевики и не комедии, на которые народ ломится. Нет, а советская власть вас за шиворот тащила. Посмотрите хорошее, умное кино. И как-то раз, я уже исплевавшись на этого Тарковского, черт с тобой, пойду посмотрю. Андрей Рублев. От начала до конца, разинув рот. Вот это да.
1: Угу.
0: Вот это да. Вот это я
1: не
0: понимаю
1: пожалею.
0: Кино. Да и ой, сейчас смотрите, там ничего не изменилось с тех пор. Гениальные фильмы, да.
2: А я, кстати, тот Дмитрий Юрьевич включил телевизор, какой-то канал щелкал, и там, значит, попалась мне передача, ну, передача, сериал «Следствие ведут знатоки». Они там что-то с овощной базой какой-то разбирались. Вот 70-е или 80-е годы. Не отрываясь, я просто в этих перипетии все вник. Тогда, конечно, казалось, что это ужас, занудство и неинтересно, а сейчас вообще
0: да,
2: на ура
0: да,
2: заходят.
0: Да.
2: Или какие-нибудь да. производственные прекрасные фильмы были, ну, не совсем уж там какой-нибудь про, так сказать, завод, а вот, например, фильм «Премия», или «Мы ниже подписавшиеся»,
0: да.
2: где ты видишь дух эпохи, как бы, да, как вот
0: да.
2: люди
0: да.
2: мыслили,
0: да.
2: что хотели сказать, какие проблемы были и так далее. Это очень интересно даже с такой вот исторической точки зрения, как оно вот официально
0: про
2: или неофициально.
0: Да.
2: Да, да. Поэтому очень много
0: такие
2: фильмов.
0: Они, и... ты знаешь, ну, сильно назидают. Вот если сейчас,
2: ну, да.
0: некоторых, наверное, может оттолкнуть, что уж совсем назидательно. Вот милиция, она безупречная, а негодяи, значит, они негодяи, оказывается. Ну, посмотрите потом сериал «Глухарь», чтобы так снять послевкусие.
2: Не, ну его трудно серьезно прям...

0: девочкой я очень любила смотреть «Глухаря». Ничего не... Да, не поверите, потому что папа смотрел. А мне куда деваться?
1: Хороший.
0: Я была маленькая, но мне так нравилось.
1: Скажу, сценарий писали бывшие сотрудники, которые понимают, о чем они вообще пишут. Да, он хороший. Прекрасные, так сказать, эти сценарные ходы, все как надо, да.
0: Давайте раз про кино заговорили, кто что, может быть, нового посмотрел и можешь посоветовать.
2: Нет, я вот рассказал, что я смотрю. То есть я «Трудно быть богом» Германа смотрю, там...
1: Я три дня смотрел
2: Германа. Сейчас добью, я тоже третий день, да. Сейчас добью уже, там осталось 40 минут.
1: Больше не выдерживал,
2: уже там апофигей наступает.
1: Не, ну уже слушай,
2: я понял, что
1: нет?
2: Это надо...
1: Кого? Девушку Киру застрелили, нет? Девушку
2: нет,
1: Киру.
2: Вроде бы. Нет,
0: спойлер сейчас был.
1: Не будет спойлера, да. Тебе надо это видеть, да. Расскажешь, понравилось тебе или нет.
2: Я могу сказать, что это надо воспринимать, конечно, не как художественный фильм в классическом смысле, а скорее как такое 3D, я бы сказал, живописное полотно Босха, например, что-нибудь такое, вот живое, действующее, которое там не лишено смыслов, понятно, в общем. Хотя,
1: безусловно,
2: наверное...
1: да. Я бы это больше по графе психиатрия проводил, это самодиагноз, так сказать, изложен, да.
2: Ну, ты знаешь, художник, он человек такой обычно. И тут да.
1: Согласен.
2: К автору есть вопросы, конечно. Вот,
0: ну, давайте тогда вопросы будем тоже. Ну,
2: а, слушайте,
0: завершим...
2: отличный сериал вышел, значит, с этим, с Джоном Хэмом, который играл в этом
1: соседей,
2: самом...
1: да? Соседях,
2: да. А, про заложника. American Hostage называется. Американский заложник. Это, по-моему, там 60-е годы. Он радиоведущий в, по-моему, где-то в Индианаполисе, такой локальной радиостанции. И, значит, у них в городе заложник, в заложники берет мужчина, значит, там людей, и с ним начинает вступать в контакт, чтобы выйти в эфир и так далее. Очень стильно, хороший сюжет такой вот, действительно, там смотрится замечательно. Три серии вышло, две я посмотрел, мне очень понравилось. Вот очень хороший сериальчик такой, рекомендую. Ну и Джон Хэм мне нравится.
1: Выходит.
2: Мобланд две серии тоже есть, да. Нет, еще не смотрел, ты в очереди.
1: Я пока не посмотрел тоже, да.
2: Нет, еще ждем.
0: Давайте тогда вопросы тоже про кино завершим. Дмитрий Юрьевич, за последние... Антон задает вопрос. За последние годы в кино сильно поменялись и технологии, и зрительские ожидания. Какой старый фильм вы бы сегодня пересняли с современными возможностями?
1: Это не надо вообще, честно вам скажу. Незачем абсолютно. Ну, бывают хорошие ремейки, например. Ну, вот, например, был такой у Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь». Это французский фильм старый, где шпион прикидывается, что он не шпион, и там жена туда-сюда. Ну, отлично получается. Да, такое бывает, но очень... Это Джеймс Кэмерон, это хорошее кино. Ну, как правило, нет, не получается. А что там нового-то такого, что...
0: Ну, может быть, здесь спецэффекты, я там...
2: Я думаю, Дмитрий Ильич, знаешь, тебе надо куда глянуть? Поглубже туда, вот в 20-е годы, «Ленин в октябре», что-нибудь такое, там, «Юность Максима», может быть,
1: «Броненосец Потёмкин». Это у нас хроники русской революции, уже комедийного Ленина мы уже шизоида, мы уже посмотрели... Такие высоты для меня недостижимы.
0: Сейчас понесет. Ладно. Будем выбирать победителя, нет? Как? Или так просто поотвечали?
2: Что есть? Давайте еще парочку быстро, короткие, Дмитрий Юрьевич, блиц.
0: Ну, давай.
2: Александр Стогов. Какая коллекция в коллекции грампластинок у Дмитрия Юрьевича самая старая из зарубежных? Была ли она куплена еще при СССР?
1: Не-не-не, у меня таких нет вообще. Мне все пластинки надарили, а дарить их начали совсем недавно. У меня их много очень, и проигрыватель есть, но я их не слушаю. Там звук вообще не такой, к которому я привык. Я вот эти вот там шипения, щелчки меня не вставляют. Я люблю цифровую, где хорошо все слышно. Вот, поэтому они все новые. Вот купил Jesus Christ Superstar 2, альбом туда-сюда. Казалось вообще отвратительно. Он специально перезаписан с какого-то MP3, где все это как кирпич, там диаграмма. Отвратительно. Просто отвратительно. Нет. Я пластинки не очень. Я их слушать перестал.
0: Ну, короче, просто у вас красивая коллекция дома, да?
1: Они в ящике лежат, их не видно, чтобы не бесили.
0: Чтобы не бесили.
1: У меня есть коробки, да, дорогие, хорошие коробки группы Led Zeppelin, 9 альбомов, там спецкоробки, в них картинки, бумажки, буклеты какие-то, да. Но там одновременно лежит пластинка и DVD. С DVD гораздо лучше слышно.
0: Петр, давай еще вопрос.
2: Тарас Дорохов, расскажите, если помните, чем руководствовались при выборе первой рабочей профессии, Дмитрий Юрьевич?
1: Ничем. Первая рабочая профессия у меня была библиотекарь в библиотеке Академии наук на Васильевском острове. Куда смогли меня устроить, туда я и пошел. Не руководствовался ничем. А потом меня перед армией учили на водителя, чтобы я водителем в армии был. Но я пошел водителем работать. Вот, собственно, такой первый набор был.
0: Петр, а у тебя какая была первая работа?
2: Курьер.
0: Курьер? А я была продавщицей.
2: Курьер в редакции
0: я был,
2: как в фильме.
0: Так что мы-то с вами
1: как
0: собрались.
1: Ты был повеселее, наверное, чем курьер в кино, нет?
2: Ну, у меня было больше оптимизма, да. Я знал, что я пойду в армию.
0: А, ты готовился, поэтому оптимизма не было.
2: Нет, наоборот, у меня был оптимизм. Мне надо было успеть пожить. Ну, до того как. Чтобы было чего вспоминать долгими армейскими вечерами.
0: Ну, ладно, тогда что, там вопрос последний остается у нас какой-нибудь или нет? Или завершаем на сегодня?
2: Да надо завершать, а то мы не успеем еще выбрать что-нибудь. Ну, вот под портретом Сталина написано «Си да линь», что значит «Сталин» в переводе.
0: О, видишь, есть знающие люди.
2: Тут перевел вот нам Игорь Чепкасов написал. Спасибо, Игорь.
1: Спасибо, да.
0: Тогда, завершая нашу сегодняшнюю беседу, коротко зачитаю несколько новостей.
1: Давай.
0: Все связано с семьей. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. В России начали устраивать специально липовые свадьбы, где ты платишь денежку, приходишь и исполняешь роль кого-то. Жениха, невесты.
1: Ролевые игры.
0: Да, ролевые игры, в общем, пожалуйста, обеспечены. А безопасность и доверие – это главное, что русские женщины называют сексуальным в мужчинах. Так что учтите. Особенно, если есть планы.
1: Предлагаю победителя выбрать кулуарно, а слушатели пока пусть мучаются.
0: Пусть мучаются.
1: Мы секретное извещение пришлем.
0: Да, секрет будет. Ладно, ну что, на этом мы завершаем. 2 часа пролетели как быстро.
1: Да,
0: как и всегда. Оно бывает как один. Ну, их было 2. Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков. Всем хорошего
1: вечера.
0: Спасибо,
1: Татьяна. Спасибо, Петр.
2: Спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания.
3: Пять проектов для милитаризации Евросоюза. Контекст. Совет ЕС сообщил о старте дорогостоящих высокотехнологичных инициатив, направленных на усиление ВПК и обороноспособности сообщества. Это официальная версия. Но на деле речь идет о дальнейшей милитаризации Старого Света, уже идущей опережающими темпами. Проекты связаны с созданием морских, ударных и других дронов, формированием системы ПВО и ПРО, наращиванием усилий на восточном направлении, развитием космических и спутниковых возможностей Европы. В ее политических элитах четко и публично сформирован консенсус по вопросу подготовки к прямому военному столкновению с нашей страной. Только в этом году на перевооружение и модернизацию армий страны ЕС израсходуют почти 200 миллиардов евро. Гражданская промышленность, из-за экономического спада, лишающаяся мирных заказов, встает на оборонные рельсы. Некоторые соседние с Россией государства последовательно накапливают арсенал вооружений, развивают ремонтно-производственную базу и становятся ударным плацдармом НАТО. Германия под эгидой научно-исследовательских программ работает над многоступенчатыми баллистическими ракетами и маневрирующими боевыми блоками. А Польша заявляет о планах создать самую сильную армию в Европе. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Аналог госуслуг может появиться в Америке. Об этих и других темах подробнее далее. Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что председатель КНР Си Цзиньпин предпримет шаги для организации возможного трехстороннего саммита с президентами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Американский лидер на прошлой неделе заявил, что намерен посетить Китай для участия в саммите АТС в ноябре. Он пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Ранее Владимир Путин сказал, что настроен на то, чтобы также принять участие в нем. При этом вновь подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал Россию и Соединенные Штаты провести переговоры и выработать новое рамочное соглашение, которое придет на смену договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Он призвал ядерные державы вернуться к переговорам, чтобы исключить применение ядерного оружия и снизить его роль в своих доктринах безопасности. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, говоря о тяжелой ситуации в Алешках Херсонской области, умолчал, что причиной всему стратегия ВСУ создать в городе зону смерти. Об этом заявил российский сенатор от Херсонской области Константин Басюк. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что заявление Сибиги на Генассамблее ООН о ситуации в городе Алешки, где он попытался во всем обвинить Россию, являются проявлением чудовищной лжи и жесточайшего цинизма. Российский уголь не только останется востребованным в России на мировом рынке, но и найдет новые точки роста. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, угольная промышленность играет важнейшую роль в укреплении экономического и энергетического потенциала страны. В сентябре правительство утвердило программу развития угольной промышленности на период до 2050 года. Ее реализация рассчитана на 3 этапа. Программа определяет долгосрочные цели и задачи развития отрасли, основные направления госполитики, а также меры по их достижению с учетом изменений на мировом энергетическом рынке и внешнеэкономических условий. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о создании единого портала для государственных услуг США. Трансляцию подписания вел Белый дом. На новом портале американских госуслуг пользователи смогут авторизоваться, получать ответы на вопросы и оформлять необходимые запросы без перехода на сайты разных федеральных ведомств. Исключение составят услуги по подаче налоговых деклараций, а также услуги военных и разведывательных ведомств. Теперь в течение 90 дней власти Соединенных Штатов должны разработать порядок запуска America.gov, после чего федеральные ведомства должны подключить к порталу свои онлайн-сервисы и обеспечить защиту персональных данных пользователей. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Мы следим за ситуацией в мире и в России круглосуточно. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторника. Мы с вами беремся за починку примуса. Берем отвертки в руки там и прочее, прочее. Сегодня мой добрый товарищ сегодня снова, слава богу, не в первый, не во второй, мне кажется, уже. Может, не в третий? Не в третий.
3: Даже раз не уже. В третий уже.
2: Да, уже, да. Завсегдатай починки примуса. Военно-политический эксперт Ян Гагин и член Совета по внешней оборонной политике. С особой гордостью, как президиум говорю, мы сегодня представлены в радиоэфире на «Радио Спутник». Разговаривать мы будем, как обычно в последнее время у нас с вами это бывает, про разные экзотические страны, хотя, конечно, по специализации Яна Дмитриевича Гагина пойдем как военно-политического эксперта, потому что он знает на самом деле, что происходит во многих регионах мира, где присутствуют наши парни. Обычно мы с Яном обсуждаем дела на Украине и дела, связанные с СВО, но сегодня будем говорить про Африку, потому что он тоже там побывал несколько раз, и там много чего интересного. Мы с вами как-то недавно разговаривали про Мали, и мне кажется, настал

0: период, тот самый момент, когда нужно поговорить про Центральноафриканскую республику. Что же там такое происходит, что она из себя представляет, и зачем там наши ребята борются с терроризмом, с империализмом, с колониализмом, с чем там ребята наши еще борются. В общем, за все хорошее против всего плохого. Ян, привет, извини.
1: Да, добрый вечер.
0: Да.
1: Добрый вечер.
0: Да. Я напомню телефон нашего прямого эфира для того, чтобы вы могли дозвониться и задать разные военно-политические вопросы. Предпочитаю, чтобы это, конечно, была Африка, поскольку мы сегодня ею занимаемся. Но на самом деле с Яном можно говорить об огромном количестве интереснейших вещей. Давайте, записывайте, если не помните. Плюс 7-495-95-95-91-2. Прямо как наша частота в Москве. А еще можно задавать ваши вопросы через там всякие приложения, радио «Спутник» и прочее, прочее. Все, радио «Спутник», слушайте нас. Короче, Центральная Африканская Республика, ЦАР. Это бывшая колония Франции. Страна в самом центре Африки, нет выхода к морю. Страна небольшая, 5-6 миллионов человек, да, не больше. Но бурно растущая, поскольку рождаемость высока, смертность падает. Это как во многих таких странах африканских происходит сейчас вот этот демографический всплеск. Столица Банги, официальные языки французский и санго. До 60-го года, как я уже сказал, это была французская колония. ЦАР входит в число беднейших стран мира, несмотря на все драгоценности, которые в этой земле есть. А есть много чего. Кроме того, что мы все ждем от Африки, конечно, золота и бриллиантов, там еще есть и уран.
1: Так,
0: а это значительные припасы. Последнее, что я читал, чуть ли не 20 тысяч тонн руды в месторождениях.
1: Это как минимум, да, это такие беглые оценки, но на самом деле его много там.
0: При этом, насколько я понимаю, сейчас из-за всего того, что происходит в ЦАРе, его практически не добывают. Напомню вам, дорогие мои друзья, я по-прежнему считаю, что Африка – это континент будущего. Я считаю, что в Африке в целом решены очень многие кризисные вопросы и тяжелые проблемы, такие как массовый голод, массовые эпидемии, убийства, войны и прочее, прочее, прочее. Мы увидим бурный рост Африки. Я считаю, что через 15, там, грубо говоря, 20 лет мы поразимся, его сравнивая с Африку с Китаем. Но при всем моем оптимизме есть в Африке несколько мест неблагополучных, я бы вот так выразился дипломатично, чтобы не обижать наших центральноафриканских друзей. Неблагополучных. И Центральная Африканская Республика одна из таких точек на африканской карте. С 2013 года страна живет в затяжном вооруженном конфликте. Там была большая коалиция повстанцев, Селека. Она захватила столицу, началась резня. Это были преимущественно исламисты. В ответ появились и христианские, и анимистские. То есть это, ну, совсем, так сказать, языческие. Так?
1: Да, это местные. Конечно, местные,
0: мне,
1: да,
0: было обидно. Ополчение. И началось массовое, так сказать, насилие по религиозному признаку. С 16 года страной правит президент Фостен Арканж Туадера. Сейчас он правит уже третий срок.
1: Да, да,
0: где-то полгода назад, мне кажется, мы выбрали,
1: недавно
0: примерно,
1: да,
0: совсем недавно. И с 16 года там присутствуют наши парни. Да? Расскажи об этом.
1: Да, действительно, ограниченный контингент наших специалистов, назовем так, военных специалистов.
0: Хотя 16... они люди гражданские,
1: да, формально. 16 года находятся на территории республики. Изначально это были бойцы группы «Вагнер», которые, собственно говоря, положили на тот момент, ну, скажем, конец насилию со стороны как раз террористических
0: навели
1: групп.
0: Навели порядок.
1: Да, террористических групп, которых там было очень много. Они туда приехали изначально как специалисты, которые должны были охранять какие-то особые важные объекты правительства, потому что были приглашены как раз руководством страны. До сих пор, кстати, наши специалисты охраняют и президента, и охраняемых лиц республики. А также они охраняют месторождения и места добычи полезных ископаемых.
0: Mm-hmm.
1: Дело в том, что страна бедная, все верно, и денег у них нет для того, чтобы платить за такие услуги. по наведению порядка, по обучению специалистов военных, полиции, в том числе спецназа, и тем более по охране, по защите таких объектов. И сама страна расплачивается с Россией концессиями, то есть возможностью участия в этих месторождениях, в разработке месторождений. Ну, в принципе, это устраивает и нас, и Россию, и Центральную Африканскую Республику. Ну, вот, если говорить о...
0: Ну, а чем, извини, Ян, а чем они еще? Ну, извини, они одна из беднейших стран мира.
1: Да, конечно. Ну вот брать, ну вот я не знаю, может быть, кто-то помнит, был такой фильм «Турист» назывался, да. Как раз о частных
0: Ди
1: бойцах.
0: Ди Каприо, кажется, да?
1: Нет, а это, нет, «Турист» — это наш
0: отечественный,
1: отечественный,
0: да. Там «Кровавый алмаз» был, да, все.
1: Да, как другой. Раз о военных специалистах, которые, наших российских военных специалистов, которые работали в ЦАР.
0: Да-да.
1: Там была описана операция, которая происходила, реально эти события происходили в 2020 году. И на тот момент наши бойцы практически спасли государственность страны, спасли президента и спасли очень много гражданского населения, потому что на тот момент перед выборами действительно были серьезные попытки влияния Франции на эти выборы. Франция на тот момент очень сильно пыталась влиять на местные террористические группировки. Они заходили из разных стран, из стран-соседей, это и Мавритания, это и Чад. То есть разные группы заходили в страну для того, чтобы навести, устроить беспорядки и взять власть в свои руки. Ну, военный переворот.
0: Территория Команчи абсолютно такая,
1: да,
0: в версии Переса Риверта, да.
1: Да. И получается, что именно наши бойцы, бойцы группы «Вагнер» на тот момент, они положили конец насилию, остановили этот беспредел. Вот, и еще раз укрепили положение Российской Федерации в принципе. В регионе.
0: Почему-то, насколько мы понимаем, это очень сильно огорчило французов, которые оттуда после этого убежали.
1: Да, французы, на самом деле французы стали покидать республику как раз 16-го года, всерьез, когда наши там появились. И по большому счету Франция из страны вышла, из республики. То есть сейчас на территории Центральной Африканской Республики нет французских военных. Нет, ну, присутствие Франции ограничено на данный момент. Это дипмиссия в Банги, это посольство, это представительство небольших компаний. Ну и, собственно говоря, все. То есть, это, ну, можно сказать так, что тень Франции в Центральной Африканской Республике не имеет тела.
0: У нас, насколько я понимаю, только что был звонок, но он отлетел, что-то случилось, но я вас призываю все-таки дозвониться, потому что интересно с вами будет поговорить про африканские дела, это всегда интересно. Франция, которая изначально по следам, так сказать, своей колониальной истории себя преподносила как одного из гарантов, основного даже гаранта безопасности, благодетеля там и прочее, сейчас как-то не готова нести ответственность. Более того, насколько мы знаем это из разных там новостей и мнений экспертов, французы в том числе и поддерживают вооруженные оппозиционные группы.
1: Да, именно
0: которые
1: так.
0: Там есть, которые для них являются вооруженными оппозиционными группами, а для нас, ну, для нас даже, вот я, может, скажу неправильную вещь, вот не так важно, как для нас, для местного населения, они являются террористами. Да, из новостей того, что сейчас происходит, вот 23 сентября, только буквально что, неделю назад, Международный уголовный суд в Гааге, который мы, кстати, не признаем, но, тем не менее, иногда они делают какие-то, в том числе, знаешь как, часы, которые стоят, тоже два раза в день показывают правильное время. Так вот, уголовный суд в Гааге, МУС, признал командира полицейского спецназа вот этого самой группировки Селека, которая пыталась захватывать тогда власть. Его зовут Мохаммад Саид Абдель-Кани. В преступлении против человечности по четырем пунктам. В 2013 году он руководил в Банги спецподразделением полиции. И по версии обвинения, в этом спецподразделении содержали и пытали людей, которые подозревали в поддержке свергнутого до этого президента. Суд над этим вот террористом шел больше 4 лет. Наказание назначат на отдельном заседании. Один из немногих случаев, когда за насилие 2013 года наказан именно представитель Селеки, а не только антибалака, это вот антиправительственных каких-то групп. О, у нас есть звонок. Да, здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Да, Олег, здравствуйте, рад вас слышать снова, да.
2: Здравствуйте, спасибо. Вы знаете, вот похоже, что французы, они действительно из Сахеля, и вот Центральноафриканской Республики очень активны, потому что через чат там у нас Нигер, и ведь представители Нигера выступили сейчас в ООН, обвинили французские спецслужбы, украинцев, что поддерживая вот террористов на северо-востоке Нигера, они тем самым такой, ну, занимаются таким новым, ну, неоколониализмом, да?
0: Да.
2: Что тоже вполне вот так вот примечательно, такой вот, ну, такой синтез, да, вот, и украинцев, и французов, и этих вот исламских террористов. Ну вот, то есть французы, они как бы хотят, ну, может быть, вернуться, грубо говоря, и в Центральноафриканскую Республику, и в Нигер, и вот в такие страны, да, Сахеля, как Мали и Буркина-Фасо. Можно вот об этом?
0: Конечно, да, Олег, да, спасибо говорить. Большое, ну, Ян Ильич.
1: Да, да, на самом деле Франция пытается вернуться в свои колонии, но для этого нужна сильная армия. Франция сейчас сильной армии, на мой взгляд, не имеет. Поэтому новая колонизация этих стран, она связана с работой так называемых розовых революций, точно такие же революции роз и так далее. То есть они находят...
0: Цветные, да.
1: Да, цветных революций, они находят недовольное местное население, какую-то оппозицию. Чаще всего это бандитские структуры какие-то, это бандитские группировки. Они их финансируют, они дают
0: обучают.
1: они дают им инструкторов, и поскольку они их финансируют, ну, собственно говоря, и заказывают музыку. Вот. Именно таким образом они пытаются влиять на внутреннюю политику этих стран. Но на самом деле, во-первых, если брать вот как раз Центральноафриканскую Республику, то гарантом порядка в этой стране как раз сейчас являются наши силы, по большому счету. И других более серьезных сил там нет на данный момент. Да, там присутствуют миротворцы, но они ни во что не ввязываются. Войска ООН,
0: да.
1: Присутствуют миротворцы, но они не ввязываются ни во что. Они там просто живут, как кот в продуктовом магазине. Просто едят сметану и живут.
0: Минуска. Минус, видимо, да.
1: Вот. И причем они, кстати, состоят не из европейцев. Вот эти подразделения в основном.
0: Ну, может быть, это и хорошо.
1: Ну, возможно, это и хорошо. Вот. Да. Что касается украинцев, да, вы верно сказали, то, что сейчас украинцы присутствуют практически в каждом конфликте на этой планете. Практически везде. И везде мы их видим, их след в разных террористических группировках, в бандитских каких-то, в мафиях и в прочем. Потому что, допустим, если брать, опять же, Центральную Африку, Африканскую республику, о которой мы сегодня говорим, то как раз в Чаде, в Мавритании, в основном в этих странах, украинские инструктора готовят террористов, которые потом работают как раз в ЦАР. Но, на мой взгляд, во многих боевых операциях украинские специалисты участвуют лично. Это чаще всего связано с техническими средствами, это беспилотные летательные аппараты, ударные, разведка и прочее, прочее. Вот. И, ну, скажем так, дело в том, что у Франции таких специалистов нет. Вот мы как раз вот перед передачей как раз обсуждали вопрос, почему украинцы, да, как бы, почему Украина, а не там другая какая-то страна. На мой взгляд...
0: Извини, ради бога, я сразу, да. Я повторю этот вопрос, чтобы было понятно. Меня удивило, вот мы просто с Яном сидели до этого, там чай пили в ожидайке. Вопрос следующий. Вот, казалось бы, у украинцев мало людей на ЛБСе, мало бойцов, мало живой силы. И вдруг мы узнаем о том, что, оказывается, какие-то прокачанные ребята, понимающие, как работать с БПЛА там, и так далее, далее, ошиваются где-то в Африке, тренируют каких-то бармалеев, участвуют в терактах и прочее, прочее. А что они там за... Почему они не отправляются обратно, так сказать, неньку свою защищать?
1: Ну, давайте начнем с того, что Украина и вооруженные силы Украины — это просто многочисленные ЧВК, которая была куплена Евросоюзом и блоком НАТО в своих интересах. И как раз страны НАТО, купившие Украину и купившие в качестве ЧВК ВСУ, они и распоряжаются этими бойцами. То есть им, допустим, Франции нужно присутствие хороших специалистов в военном деле сейчас, вот, допустим, в Северной Африке, в Центральной Африке. Они просто по договоренности, опять же, Макрона с Зеленским, они периодически общаются и, собственно говоря, они запрашивают каких-то специалистов определенных специальностей, ну, для того, чтобы они наводили страх, допустим, в Африке. Вот. Почему Украина? Да? То есть, на мой взгляд, армии Старого Света давно несостоятельны. Ну, во-первых, потому что Европа очень давно не воевала. Это очень сытая, скажем так, территория. Территория сытых стран, где все хорошо. Где было все в порядке с экономикой. Никаких войн не было очень давно. После Великой Отечественной войны никаких потрясений. Только рост. Экономический рост.
0: Ну, Югославия.
1: Да, ну, Югославия, это они там все оттоптались, конечно, к сожалению. Mm-hmm. Но, по большому счету, армии стран НАТО, они не настолько состоятельны. Их арсеналы сгорели в топке украинской войны. Силами ВСУ и, собственно говоря, в основном все арсеналы были отданы Украине на украинский фронт для войны с русскими. А почему украинцев используют? Ну, потому что, вот, на мой взгляд, сейчас есть 5 армий. Самых сильных армий мира. Это мое личное мнение, я сейчас просто объясню, почему. Возможно, я где-то не прав, но я считаю самой сильной армией мира сейчас нашу армию российскую, потому что мы в течение 5 лет воюем с целым блоком НАТО на поле боя Украина. Украина — это всего лишь поле боя и небольшая ЧВК, да? И мы побеждаем. Мы с каждый день двигаемся вперед, да, медленно. Но если кто-то скажет, что медленно, пусть приходит и расскажет, покажет мне как. Вопросов нет, я его жду там, на ЛБС. Вот. То есть первая армия мира – это Россия. Вторая армия, как бы это ни было парадоксально, это украинская армия. Во-первых, потому что это часть нашего народа. Они такие же духовитые, только обманутые. Это темная сторона от нас. И они успешно воюют с нами. То есть, ну, они противостоят нам в течение 5 лет. Да, с поддержкой целого блока НАТО, но это армия, с которой воюет самая сильная армия. Следующая, по, скажем так, по серьезности, по состоятельности армии, это, на мой взгляд, иранская армия, которая за одно лето наделала шороха во всем заливе.
0: Но тут надо уточнить, Ян, уже извини, да. Все-таки мы имеем в виду не сухопутные войска.
1: Конечно,
0: потому что
1: да.
0: Иранцы... По счастью, пока что их не задействовали, и речь идет о там, дистанционных ударах.
1: Да, разумеется. Ну, я сейчас говорю о состоятельности вооруженных сил.
0: Вооруженных сил, да.
1: В принципе, вооруженных сил. Вот. Так вот, иранская армия, она идет сразу уже на 3-м месте, как я считаю, а, возможно, где-то делит это место с Украиной или с нами. Вот. Но тоже очень сильные вооруженные силы, потому что они за короткий срок, они вынудили Соединенные Штаты вывести свои контингенты из стран залива. Они гегемон, показали, что гегемон не может защитить своих союзников, а Соединенные Штаты были гарантом безопасности в этом регионе, и этот гарант не состоялся.
0: Ну да.
1: Следующий, конечно, по, скажем так, по состоятельности армии, ну, скорее всего, Соединенные Штаты. Объясню, почему. Большая численность, хорошее финансирование, хорошая экипировка и многое другое. Но последние боевые конфликты, в которых участвовали открыто Соединенные Штаты, показали, что не так-то им легко участвовать в этих конфликтах. Ну и, конечно, следующая армия замыкает этот список. Для меня это Китай. Армия серьезная, она не воюет, она не воевавшая армия, но она хорошо экипирована, она подготовлена.
0: Оснащена, да.
1: Оснащена, и потенциально это сильная армия. Так вот, именно поэтому украинцев используют страны Евросоюза для решения своих вопросов. Они их как наемных убийц нанимают просто для решения каких-то своих задач где-то далеко, чтобы не под своим флагом их решать.
0: Ну и вот эти люди, они, собственно, да, с ними мы соприкасаемся не только на ЛБСе, на Украине, но и в том числе и в ЦАРе, и в Мали, и в других странах.
1: В Ливии сейчас очень много.
0: И в Ливии сейчас, да.
1: И все они базируются либо на французских, либо на британских базах, кстати, официальным образом.
0: Ну, это вопрос о формальном статусе спонсоров терроризма там, и так далее, и так далее. Это, конечно, интересно очень. Дальше к новостям ЦАРа, Центральной Африканской Республики. Оппозиция подвела итоги полугода третьего срока вот Туадеры, собственно, да. Президента. В сентябре ему исполняется, вот как исполнилось сейчас, 6 месяцев с начала третьего его срока. Ну, и оппозиция, естественно, разнесла и заклеймила. Все правильно. Претензии касаются, конечно, бедности, безопасности, конечно, свободы слова. Ну, да. Я посмотрел, кто об этом писал. Конечно, об этом пишут все вот эти вот все профранцузские и так далее медиа. Конечно же, именно они. И, соответственно, ругаются они по поводу горнодобывающей отрасли, которая слишком много разрешения на добычу правительства выдала. Слушайте, интересная претензия в адрес правительства, которое пытается выживать и управлять страной в состоянии тяжелого затяжного конфликта, который длится уже с 13 года, то есть уже 13 лет,
1: да.
0: Да, с лишним. Как нехорошо, да? Дальше. 13 августа, это вот мы сейчас про Францию немножко мимо проходя слегка ее пнем. 13 августа цар отметил 66-ю годовщину независимости от Франции. Главным событием был военный парад в лагере Касаи в Банги. Его принимал сам, собственно, президент. Праздник отмечали в посольствах, везде, где цар, посольство присутствует. Местные профсоюзы и прочее, прочее. То есть вот праздновали. Праздновали ли во Франции независимость цара? Мне кажется, это вопрос риторический. Дальше. Цар и Китай укрепляют партнерство. Да. Мы должны не забывать, что Китайская Народная Республика очень активно присутствует во всех странах Африки, в том числе и в тех кризисных. И это интересный привет многим нашим экономистам. Слава богу, из этой когорты они немножко подзаткнулись, потому что раньше самая популярная была версия о том, что да кому эта Африка нужна? Да мы же... Да, почему-то Китай, который очень хорошо умеет считать деньги, и мы видим, к чему это привело в виде грандиозного совершенно экономического роста и развития Китайской Народной Республики, умеет считать деньги и считает, что Африка ему нужна, в том числе и даже такие кризисные страны, которые вот, ну, как бы проблемные. Пожалуйста. С 20 августа по 2 сентября 12 центральноафриканских чиновников прошли в Пекине семинар по устойчивому развитию. Цель поездки – это вот мягкая сила Китая в Африке. Пекин ежегодно обучает тысячи африканских управленцев. Слава богу, что у нас тоже есть квота правительства Российской Федерации для обучения тех же самых африканцев в России. Мы тоже это делаем, и это правильно, и это принесет нам правильное влияние и правильные экономические, между прочим, дивиденды, учитывая вот те самые месторождения, в том числе и Ирана. Сегодня со мной обсуждают Африку и Центральноафриканскую Республику военно-политический эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней оборонной политике. Напомню вам телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Мы сейчас уйдем на новости, а потом снова вернемся в Африку.
3: Починяем примус с Евгением Примаковым.
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
6: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
3: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Бесконтрольное накачивание Украины оружием и наемниками напрямую влияет на ситуацию с преступностью в мире, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с министром внутренних дел Республики Судан Бабикером Самрой Мустафой Али. Также он подчеркнул, что суданские и российские граждане нередко становятся жертвами одних и тех же международных преступных схем. И российские наработки в выявлении и раскрытии преступлений в этой сфере достаточно успешны и могут быть полезны для суданских коллег. Соглашение между Россией и КНДР о взаимном признании образования, квалификации ученых степеней подписано в рамках форума ректоров российских и корейских университетов. Оно будет способствовать развитию академической мобильности, сообщило Министерство науки и высшего образования России. Делегация из нашей страны во главе с заместителем главы Миноборнауки Константином Могилевским прибыла в КНДР для участия во втором форуме ректоров университетов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся ударов украинских войск по территории России. Об этом заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. ВСУ регулярно наносят удары беспилотниками и артиллерии по российским регионам, атакуют жилые кварталы и объекты инфраструктуры. В результате гибнут и получают ранения мирные жители. В Москве неоднократно подчеркивали, что целенаправленные атаки Киева на гражданское население носят террористический характер. Более 5 миллиардов рублей выделено на сферу культуры в Донецкой Народной Республике с момента воссоединения с Россией, рассказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков. По его словам, сфера культуры до воссоединения долгое время не получала финансирования такого уровня. Пропавшая группа спелеологов-любителей в пещере в Крыму могла укрыться от паводковых вод в так называемых точках спасения, где уровень воды не поднимается выше определенного, сообщил доцент Крымского федерального университета Игорь Вахрушев. По его словам, были случаи, когда опытные группы несколько суток ждали в таких точках схода уровня воды и выходили из пещер невредимыми. При этом он отметил, что нет точной информации, застали ли пропавших спелеологов паводковые воды, а также нет информации об уровне подготовки группы. Около 100 волонтеров, в том числе дружинников и представителей Российского Красного Креста, приняли участие в благотворительной акции «День белого цветка», прошедшей вместе с 15-м Елисаветинским крестным ходом 27 сентября в честь Лиги борьбы с туберкулезом. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
0: Продолжаем разговор с Яном Гагиным, военно-политическим экспертом, членом Совета по внешней оборонной политике. Обсуждаем мы сегодня Центральную Африканскую Республику, африканские дела, наше присутствие там, зачем нам там надо, что нам там надо, почему мы там. Потому что это самые популярные вопросы обычно, которые задают радиослушатели. То есть вы по телефону плюс 7-495-95-95-91-2. И о хороших новостях. 22 сентября, тоже неделю назад, армия Центральной Африканской Республики освободила группу похищенных людей. Об этом сообщило агентство как раз «Франс Пресс». Ну ладно, тут и не соврали, слава богу. По данным местной прессы, освободили 8 мирных жителей, в том числе детей. Операция была направлена против террористов вот этой самой так называемой оппозиции. Похищение ради выкупа – это такое обычное явление в отдаленных районах страны. Но здесь надо понимать, что, конечно, помогали и наши ребята. Конечно, помогали наши ребята, потому что учат бойцов и сами ввязываются, так сказать, в столкновение с террористами. Сейчас вот новость еще такая, прочитал я, что более 500 новобранцев в армию ЦАР влилось за этот год, постоянно ее обучают. Раньше этим занимались евросоюзовцы какие-то там с французами и так далее, сейчас им занимаются наши инструктора. У меня, Ян, к тебе такой вопрос. Особенно учитывая то, что ты там все-таки бывал. Насколько... я вижу звонок. Ну, давай сначала звонок тогда, да, а потом конечно, я вопрос конечно. Задам. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, Сергей из Севастополя.
0: Здравствуйте, Сергей из Севастополя.
8: Да. Здравствуйте. У меня вопрос немножко не по Африке, но
0: давайте.
8: К вашему собеседнику, как военному специалисту.
0: Да.
8: Вот Утром у меня была дискуссия с «Комсомольской правдой» в вашей соседней студии. Там такой вопрос они мне задали. А кому бы вы больше доверяли? Искусственному интеллекту в случае близкой там ядерной войны? Или генералам-помощникам в генеральном штабе, если бы вы были там начальником генерального штаба, допустим? Вот. И я на этот вопрос как-то смутился. У меня ответа не было четкого, но я шуткой отделался. Я говорю, а вы смотрели «17 мгновений весны», когда Генрих Мюллер со Штирлицем говорит, говорит, не верьте никому, говорит, себе не верьте.
0: Мне можно, верьте. Сказал он, да.
8: Да, потом... мне можно, да. Вот, и я им так и сказал, они посмеялись, но у меня этот вопрос остался в голове, я хотел, чтобы ваш военный эксперт как-то бы объяснил эту ситуацию.
0: Спасибо. Спасибо. Ян, на самом деле надо как-то посидеть про искусственный интеллект на войне, вообще поговорить.
1: Ну, это хорошая совершенно тема. Отдельная тема. Хорошая искусственный тема, интеллект, да. На войне, да. То есть, ну, начнем с того, что действительно сами беспилотные системы, даже управляемые, изменили полностью картину боя, войну целиком, подход к войне. Появление искусственного интеллекта, оно тоже всерьез меняет боевые действия, их облик, облик поля боя. Ну, давайте так. Если говорить об искусственном интеллекте, на данный момент он имеет рекомендательный такой характер и используется в разведке, используется для поиска, сбора и анализа информации. Но, на мой взгляд, пока еще очень рано, а, по-моему, вообще и не нужно отдавать искусственному интеллекту вопросы принятия решений. Самый простой и всем понятный пример – это иранская компания в этом году, когда Соединенные Штаты нанесли удар по школе с девочками, и погибли дети, лишь потому, что по каким-то косвенным признакам искусственный интеллект, вот эта вот система боевая, она приняла объект, этот объект за военный объект.
0: Я, ну, кнопку-то нажимал не искусственный интеллект, а, так
1: вот,
0: или иначе.
1: Кнопку нажимал человек. Кнопку нажимал человек по приказу машины, которая взяла на себя ответственность за этот приказ. И здесь такая тоже двойная история, двойные стандарты в том плане, что легко, ну, скажем так, человек военный выполняет приказ, да, он его не оспаривает, считает его правильным, а этот приказ отдает машина. Во-первых, машина может ошибиться. Во-вторых, это снятие ответственности с командования. То есть, по большому счету, имея такую, скажем так, заявленную систему искусственного интеллекта, можно снимать с себя ответственность за любой приказ.
0: Слушай, недавно был же случай, когда американцы чуть не штурманули какой-то сухогруз или танкер китайский.
1: Да. Это ошибки. Да. Но пока это ошибки. Давайте сначала рассмотрим то, что это действительно ошибки. Искусственный интеллект должен быть, на мой взгляд, лишь вспомогательным таким инструментом в боевых действиях. Ну, как к примеру, допустим, вот мы, опять же, Севастополь, если взять, да, я сейчас вот только 4 дня приехал из Севастополя сюда, я сейчас занимаюсь в том числе вопросами формирования БАРСа «Севастополь», это подразделение, новое подразделение, оно сформировано, оно доформировывается сейчас, мы обучаем ребят и так далее. Мы делаем ставку на технические средства как раз по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, и у нас это получается, потому что там используется тоже искусственный интеллект. То есть это не только пулеметы, эти МОГи, но это дроны-перехватчики, в которых есть элементы искусственного интеллекта. То есть задача самого пилота — вывести в квадрат, где находится цель, показать цель, удерживать цель, а дальше машина сама будет, а дальше искусственный интеллект доведет машину до цели. Mm-hmm. Вот в таких случаях это да. Но полностью давать искусственному интеллекту принятие решений, на мой взгляд, нельзя. Потому что, ну, давайте мы просто... Есть еще такой момент, я не буду всех пугать «Терминатором», да, это старый фильм, все помнят его, да, но этим «Скайнетом», но давайте так. Развитие искусственного интеллекта может однажды, просто в любую секунду, вот это вот без, скажем так, безконтрольное развитие искусственного интеллекта, может дать его, скажем так, когда он сам себя осознает личностью.
0: Ну, да.
1: И вот что мы тогда будем делать, неизвестно.
0: Ужасы всякие рассказывают.
1: Да, поэтому я категорически против передачи именно вопросов командования, принятия решений. Это вспомогательный инструмент, который может собрать и предоставить информацию, но решения нет.
0: Ну, и люди ошибаются. У меня нет ответа однозначно, но понятно, не хочется бездушной машине доверять судьбе и жизни людей. в любом случае, да, мы все-таки люди-человеки. Я вернусь, да. Ян, в Африку, в
1: да.
0: ЦАР.
1: Да, да.
0: А про искусственный интеллект на войне мы должны обязательно поговорить. Еще, может быть, нам третьего пригласить какого-нибудь айтишника.
1: Да, да, да.
0: Классного, именно специалист. То есть ты как специалист по военной теме, а еще один нам нужен айтишник, который в цифре разбирается, который понимает технологии. А, я даже знаю кого. Так вот, вернемся в ЦАР.
1: Да.
0: Ты бывал там. Мы знаем, что наши ребята тренируют новобранцев, и не только новобранцев, и занимаются и с опытными ребятами, да, да, да. со спецназом и прочее, прочее. Есть огромное количество довольно смешных роликов в интернете. Там, я помню, лет 10 назад про Камбулю был ролик, Камбуля, такой, помнишь, да. да, замечательный. Это когда пытался кто-то объяснить, как гранату кидать.
1: Да, как
0: кидать,
1: гранату да? бросить, да.
0: И сейчас есть какие-то там смешные периодически попадаются. И есть такое мнение, что да ну какие они бойцы. Ну, да, да ну это ерунда, да, ну что там, поэтому нашим приходится на себя брать все, а местные, они не бойцы, они разбегаются, в шлепанцах бегают. Мне кажется, если бы это было так, то не было бы такого безобразия с этими самыми террористами, которые в шлепанцах, да, их бы тоже можно было бы разогнать. Все-таки боевые качества ребят царовских, ну, местных.
1: Каковы, давайте так, вот абсолютно верно сказано, то, что если бы они были такими необучаемыми, как их представляют в этих смешных роликах, то наши вагнера, они бы еще в 16-м году разогнали всю эту братью, тупнули бы ногой, и все, и никакой бы войны больше там не было, да? Вот, поэтому местные, скажем, они также обучаются, это совершенно такие же бойцы. Есть, ну, более смышленые, там, менее смышленые, но в среднем это, в принципе, такая же армия. Единственное, что ее, скажем...
0: То есть боеспособные ребята.
1: Да, боеспособные ребята, но очень часто боеспособность этих подразделений заканчивается, когда на стороне противника оказываются их родственники из их племени, там, и так далее, и так далее. Вот. Либо когда кого-то могут купить, там, да, есть некоторые личностные такие особенности. Вот, и, скажем...
0: Слушай, ну как ты так говоришь, что боеспособны, если они настолько ненадежны?
1: Ну вот в том-то и дело, что именно поэтому гарантом, ну, скажем так, это все-таки колониальные страны, угнетенные народы, и у которых у многих людей осталось в крови какое-то послушание и страх.
0: Угу.
1: И плюс еще это все помноженное на тотальную бедноту. И вопросы предательства, к сожалению, да, там, он просто часто даже вообще не стоит. У многих нет сомнений, там, когда кому-то что-то предлагают. Особенно не то, что угрожают жизни и здоровью, а при этом предлагают тебе еще обогатиться как-то лично. Поэтому, скажем, я не скажу, что они все ненадежны, но на самом деле есть такой момент, когда гарантом приходится выступать именно нашим специалистам. Точно так же, как раньше были французы. Просто они оттуда вышли, а пустоты не бывает ни в природе, ни в политике.
0: Я хочу, чтобы вы понимали, что новости из Центральной Африканской Республики не только новости про войну. Я нашел даже каких-то пару забавных новостей. Например, на юго-западе страны, в ЦАР, находится национальный парк Дзанга-Санга. Это один из лучших таких, одно из лучших мест в мире для наблюдения за лесными слонами.
1: Да, да,
0: то есть там огромная толпа этих, на самом деле, там сотни тысяч. На лесной поляне Дзангабай собираются десятки слонов одновременно. К некоторым семьям люди могут подходить близко. Там же тусят гориллы всякие, к которым тоже можно подходить, и они никого не порвут и прочее, прочее. И туда происходит, несмотря на все происходящее, приток туристов сейчас. Причем в ЦАР рассматривают это как некую там, позитивную такую идею, что дикая природа может кормить местных жителей лучше, чем браконьерство и война. Кстати, если говорить про экономику ЦАР, за последние годы, в прошлом году почти 4% роста, насколько я помню, в этом году чуть меньше 3%, ну то есть меньше. Но слушайте, 3% для воюющей страны?
1: Конечно.
0: Да. Темпы роста населения, они примерно такие же. То есть это пока что не сказывается на качестве жизни населения. Для этого должно быть рост в разы больше, чем приток, собственно, людей новых появления. Но, тем не менее, слушайте, для страны, воюющей и борющейся, это, мне кажется, хорошая история. Дальше есть очень интересная штука. Конечно, наша компания, которая Yango называется в Африке, до ЦАРа, мне кажется, они не добрались. Они где-то в Камеруне там и прочее, прочее. Mm-hmm. Это вот такси, которое вы вызываете через телефон. Я просто сейчас подбираю слова, потому что Yango в России нету, а как называется в России, я вам не скажу. А то мне скажут, что я что-то там прорекламировал. В ЦАРе другая история. Там есть мототаксисты. Вы можете вызвать такси в виде мотоцикла. Мне кажется, в московских пробках это тоже потенциально очень хорошая идея. Бы, да? Тебе подъезжают, ты пересел, сел там и покатился. Так вот, тоже неделю назад министр здравоохранения, некий доктор Пьер Сомсе, лично встретился в Банге с водителями мототакси и объяснил им, как уберечься от эболы.
1: Вот как.
0: Он им ставил и ставил градусники, он им надевал, видимо, вот эти вот маски, учил их мыть руки, потому что мототакси – это главный городской транспорт во всей Центральноафриканской республике. Водители каждый день возят десятки совершенно незнакомых каких-то людей, кто там на него чихнул, кто на него кашлянул, бес его знает, поэтому они очень быстро разносят все и хорошее, и плохое по всему городу, поэтому их нужно, конечно, учить, чем занимаются местные власти. Скажи мне, пожалуйста, тебе удалось там узнать какое-нибудь вкусное блюдо местное?
1: Ну, вкусное блюдо.
0: Или ты местных... старался тушенку есть какую-нибудь из банки?
1: Я старался, да. Ну, я, во-первых, во всех африканских странах я стараюсь, конечно, что касается питья, да, воды, вода всегда бутилированная. Вот, и пища должна быть проверенная, потому что наш человек может столкнуться с какими-то заболеваниями, которые нашей медицине могут быть незнакомыми. И ты можешь вернуться домой, которые и болеть чем-то тем, что не то, что тебя лечить будут, а на тебе это изучать будут.
0: И потому,
1: что
0: хлоркой посыпят потом сверху.
1: Да, чтобы... поэтому лучше, конечно, воздерживаться от непроверенных таких, скажем так, источников пищи. Вот. Поэтому меня это не коснулось.
0: Еще одна забавная история, очень интересная, в ЦАР система управления. Кроме того, что есть официальное там, правительство, есть мэры, префекты, прочее, если говорить про местное самоуправление, вполне себе официально признаются властями традиционные разные племенные вожди.
1: Да.
0: Они улаживают всякие соседские споры, земельные вопросы, семейные
1: такие
0: конфликты.
1: Функции третейского судьи у них.
0: Ну и государство официально признает их роль. Вот из новостей тоже, что буквально там 3 дня назад в одном из округов Банги представили нового традиционного вождя. Официально, так сказать, избирателем, ну не избирателем, подданным, видимо.
1: Ну, да.
0: Звать его Жан Симеон Батист Гремботу. Судя по тому, что он Жан Симеон, скорее всего, из христиан, из крещенных уже, да, целую церемонию организовало Министерство территориального управления. Видите, это вот про традиционные духовно-нравственные ценности.
1: Да-да-да.
0: Вот эта система, она признается. И представлена была статистика того, как у нас, сколько населения у нас там. Предыдущая перепись была довольно давно, в 2003 году. Страна больше 20 лет жила без точных данных. Как я уже сказал, порядка 6 миллионов человек. От этих цифр зависит, конечно, строительство и планирование новых там, школ, больниц и прочего, прочее, и раздача помощи в том числе. Еще одна беда ЦАР – это то, что дети в школу не ходят. Официальный учебный год начался 21 сентября у них, не 1 сентября. Но во многих государственных школах занятия начались неделю спустя. Инспекция образования ходила по школам, по домам призывала родителей прислать детей. Mm-hmm. Родители не хотели присылать детей в школу. Не потому, что они дремучие. Им тупо не хватает денег на форму и тетради. Учителей мало. В школах в ЦАРе учатся там по 40, иногда там по 50 детей. И я хочу сказать, тут на самом деле Ян мне предлагал это сказать. Я как человек уже отставной говорить не буду, я Яну передам это.
1: Да, я как раз вот, у меня мысль такая была, как раз сразу после фразы о китайцах, то, что китайцы заходят в Африку грамотным образом, они заходят с помощью, они заходят с дешевыми товарами, они заходят именно вот с помощью, прежде всего. Так вот, да, Евгений, все верно. Именно я возьму на себя это. Я хотел сказать о том, что по всем странам Африки работает достаточно большое количество русских домов. Это представительство Россотрудничества, и есть русские дома штатные, которые уполномочены самим агентством, а есть партнерские русские дома. Ну вот как раз в Центральной Африканской Республике партнерский русский дом. И вот как раз вопросами бесплатного обучения занимаются там наши специалисты, россияне. И это и гуманитарная помощь, это и обучение, то есть... и детей, и... То есть, на самом деле, эти миссии, они на себя взяли очень важную задачу. Это экспансия русской культуры, это экспансия русского искусства, языка, это помощь местным гражданам, потому что, на самом деле, вот мы сейчас в Москве находимся, а москвичи даже не представляют, насколько тяжело живется, в принципе, любому человеку там, местному.
0: Ты знаешь, тут вот сомнительная аргументация, сейчас сразу тебе скажу, потому что наверняка кто-нибудь нам позвонит сейчас за оставшееся время по телефону +7 495 95 95 91 2 и скажет, ну, как бы не представляем и без бы с ним. Ну нам-то что? Ну, я, давайте... извини, на любимую тему, которую Хорошо. Я обещал с самого начала. Давай мы все-таки вернемся, кроме урана. Да. Нам-то что?
1: Ну, нам-то что? Давайте так. У нас принято в нашем обществе в последнее время, и я сам это говорю, я все время говорю, что мы империя. Что мы империя, мы та же русская, российская империя, мы тот же Советский Союз, и Великая Россия — это та же самая империя. Одним из, скажем так, элементов империи — это экспансия. Это экспансия. У империи не должно быть границ.
0: Ну, слушай, да? Понятно, ближнее зарубежье.
1: Это влияние это влияние на международную политику. Это, скажем, если не экспансия куда-то, то не дать хотя бы себя откуда-то выгнать, ну, то выдавить. Вот. Поэтому, чтобы остаться серьезными игроками на внешнеполитической арене, нам нужно делать такие шаги. Нам нужно работать с иностранными правительствами, с правительствами развивающихся стран, с правительствами бедных стран в том числе. Потому что наше влияние должно оставаться и в других регионах нашей планеты.
0: Ты знаешь, тут большой идеологический вопрос, сложный. Когда Советский Союз работал с теми же самыми африканскими странами, он нес им некую идею общества социальной справедливости, общества преодоления колониального иго и прочее, прочее. Сиротновато слегка сейчас от слова согласен. Сиротство, да, от того, что какой-то сопоставимой идеи, кроме того, как хорошо, ну, мы предложить не можем. Вот в чем дело. И тогда строить там отношения с Африкой, кстати, мне кто-то называл цифры, что это выгодное дело было на самом деле, не то, что мы себя рубаху снимали для каких-то африканцев, что нормально отбивались эти инвалютные рубли, которые мы вкладывали в Африку. Вот понятно, с Африкой тогда было зачем, а сейчас все равно так или иначе. У нас звонок, здравствуйте, да. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
9: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Известно, что лет 10 назад...
0: Как вам обращаться, простите?
9: Сергей,
0: очень приятно.
9: Лет 10 назад в Центральной Африканской Республике воевала ЧВК Вагнера. И что с ней стало, с этой компанией, с ЧВК Вагнера, и кто такой Вагнер? Особенно после 23-го года неизвестно, куда она делась. Вы можете сказать?
0: Спасибо, Сергей. Как жаль, что вы не слушали наш эфир раньше. Мы как раз об этом говорили. Но что-то мы специально для вас можем повторить.
1: Да, Сергей, если кратко, то на самом деле практически все бойцы ЧВК «Вагнер», очень многие из них, скажем так, они подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
0: Африканский корпус.
1: И вошли в состав африканского корпуса. Это те бойцы, которые находились, собственно говоря, там. И они продолжают ту же работу, которую они вели раньше. Это обеспечение безопасности в стране, это обучение военного персонала, обучение полиции и так далее. То есть те же люди занимаются, выполняют те же самые задачи, просто в другом статусе, у них теперь статус военнослужащих.
0: Не, ну какое-то количество специалистов.
1: Хотя, да, у нас очень много специалистов гражданских осталось, да.
0: То есть, так или иначе, да. Где-то они присутствуют, в том же царе они по-прежнему, мне кажется, работают,
1: да.
0: Парни. Ну, слушайте, я считаю, что Россия не должна считать, что у нее только одна рука.
1: Конечно.
0: А инструментов должно быть всегда много. И слава богу, мы, во-первых, от своих никогда не отказывались и не отказываемся. Я думаю, что вместе мы будем добиваться важных и нужных целей. Хотя, конечно, в идеале мы все, как я обычно, Ян, шучу, цепные псы самодержавия.
1: Так точно.
0: Поэтому всегда считаем, что лучше официально.
1: Конечно.
0: Лучше официально. Но бывает, бывает всякое и бывает разное. Дальше забавная новость, буквально там завершая. У нас сегодня, видите, не было никаких музыкальных вставок, хотя я взялся за правило их делать, но тем не менее почти музыкальные будут. Министерство искусств, культуры и туризма, в Царе это одно министерство, представило Совету министров меры против рэп-песен, которые считаются противоречащими добрым нравам. Мат, насилие, откровенные тексты. Рэп – это самая популярная музыка среди молодежи Банки, в принципе, в Африке практически везде. И сейчас, конечно же, там обсуждается, цензура ли это. И, конечно, оппозиционная пресса пишет, что вот власти борются с инакомыслием, конечно, таким образом, да, борются со следствием, не с причинами, надо разбираться с безработицей, бедностью, они вот типа против рэпа. А вот Союз музыкантов, наоборот, их местный, царовский, провел конкурс рэпа, чтобы рэп стал воспитательным и правильным, и воспитывал доброе в людях. Вообще, на самом деле, потрясающая культура. Недавно видел ролик в интернете, Ян, про то, как какие-то африканские рэперы издеваются над американскими рэперами. То есть это была троица такая чудесная. У одного были спущены штаны вообще совсем. То есть он шел так вот, ковыляя как-то, да. Второй держал золотой деревянный какой-то пистолет огромного размера. А у третьего был знак с тележное колесо такое на цепи, на шее висело. И, конечно, понятно, что способ сочинять тексты и читать их правильно, в правильном ритме, это большое поэтическое достоинство. Правда, я как человек, который не слушает рэп, никак с этим смириться не может, но мне приходится признавать. Так что, Ян, возвращайся, обсудим теперь искусственный интеллект на войне. Ян Гагин, военно-политический эксперт, сегодня со мной подчинял примус, было интересно. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо.
3: За 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. О чем договорились Владимир Путин и Милорад Додик на встрече? Что думает эксперт о шансах найти пропавших туристов?

0: Додик отметил, что это была его 29-я встреча с Путиным. Республика Сербская получает газ из России через газотранспортную систему Сербии и потребляет около 50 миллионов кубометров газа в год. Ряд закрытых встреч между различными делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом заявил официальный представитель главы Всемирной Организации Стефан Дюжарик. Он также выразил надежду, что заинтересованные страны используют время в организации для переговоров и продвижения к прекращению конфликта. Ранее он заявлял, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием Соединенных Штатов. Пещеры в Крыму, в которых ищут группу спелеологов-любителей, похожи на лабиринт или катакомбы, сообщил РИА Новости сотрудник фирмы, организующей экскурсии в пещере «Красный Крым». Во вторник в МЧС информировали, что четверо туристов пропали на экстрим-маршруте в Красной пещере. Проводится спасательная операция. В турфирме агентство уточняли, что группа зашла через соединенную с пещерой «Голубиная». Он добавил, что группа могла зайти через один вход, а потом уйти в сторону и заблудиться. По его информации, в этом районе находится более 3000 пещер. Красные и Голубиные находятся в Крыму, на отрогах Долгоруковской Яйлы. Они образуют единую сложную систему. Экскурсии в необорудованной Голубиной пещере не проводятся. Власти Соединенных Штатов одобрили строительство первого в стране коммерческого малого модульного атомного реактора. Его предполагается построить на объекте Клинч-Ривер. Ранее в сентябре глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что российская госкорпорация обладает 30 малыми модернизированными реакторами интегрированного типа в разной степени готовности. Компания Walt Disney уволила несколько сотен сотрудников в рамках продолжающегося сокращения персонала, сообщают местные СМИ. По словам источника, знакомого с ходом сокращений, это уже третий раунд увольнений в этом году при недавно назначенном генеральном директоре компании Джош Д'Амаро. Отмечается, что еще в апреле планировалось сократить 1000 рабочих мест в ближайшие недели. При этом газета Wall Street Journal назвала сокращение сотрудников, цитата, «жесткой реальностью для других американских компаний из индустрии развлечений, таких как Sony Pictures, Paramount, Warner Bros. И Discovery». Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Как, к сожалению, бывает куда чаще, чем мне бы хотелось, прошу вас прощения за то, что сегодня вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку слушаете не прямой эфир, а запись. А я сегодня допрашиваю публициста, писателя, историка Елену Анатольевну Прудникову по делу о 1953 годе. Годе, отмеченном в нашей стране очень многими событиями, напоминающими строчку, если не ошибаюсь, Николая Степановича Гумилева «Не прошло еще время ужасных чудес». Елена Анатольевна уже выпустила несколько исследований этих самых ужасных чудес, но вот сейчас, может быть, уже вышло новое исследование, и его мы, собственно, и собираемся обсудить.
3: Здравствуйте, дорогие мои зрители и слушатели. Я всецело готова к обсуждению.
2: Ну, тогда на всякий случай напомню, что самые знаменитые события 1953 года в отечественной истории – это смерть Иосифа Виссарионовича Джугашвили, официально датированная 5 марта 1953 года, но, скорее всего, случившаяся на 2-3 дня раньше –

0: Это военно-государственный переворот, организованный Никитой Сергеевичем Хрущевым и Георгием Константиновичем Жуковым с убийством вице-премьера правительства страны Лаврентия Павловича Берия, есть достаточно оснований считать, что судебный процесс над ним – это инсценировка, и материалы процесса, ну, мягко говоря, содержат слишком много липы. И, наконец, испытание первой в мире термоядерной бомбы, точно не помню какого августа того же года, в принципе, термоядерный взрыв годом ранее произвели американцы, но их устройство было размером и весом с железнодорожный вагон. А мы, благодаря нескольким остроумным идеям, об авторстве которых по сей день спорят, поскольку работал большой творческий коллектив, и никто не фиксировал, кто первым сказал «э». Мы сумели создать бомбу, которую мог поднять тогдашний тяжелый бомбардировщик. По нынешним временам, надо сказать, это не очень большой вес. Вот. И многие считают, что между всеми этими событиями было множество связей. Например, есть такая теория, не помню уж, где ее впервые прочел, что Берию поспешили убрать, потому что именно он курировал, он руководил всеми тремя специальными комитетами по ядерной энергии, по ракетостроению и по бортовой электронике. И в случае, если бы он дожил до термоядерной бомбы, авторитет у него был бы в стране такой, что свергнуть его было бы физически невозможно. Но есть и другие версии. Это чтобы представить, так сказать, фон, на котором развернулось исследование Елены Анатольевны.
1: Меня всегда в истории интересовало, то есть я не приемлю слов, так объясняется исторически. Я всегда хочу знать мотивацию событий. Так вот, для убийства Берии мотивов не было никаких вообще. Конечно, это все объясняет борьбой за власть, но власть после смерти Сталина, и я более чем уверена, что по его же сценарию, была абсолютно идеально поделена. Каждый имел свой кусочек, каждый занимался своим делом, у них просто не было поля для спора за власть. Им нечего было делить этим людям. Тем не менее, переворот состоялся. Это первое из, но далеко не единственное невозможное событие того времени, начиная где-то с 47-го года, 46-го даже. Первое, но далеко не единственное. Тем более, что никто из участников событий так и не смог предъявить никаких, даже фальшивых, даже лживых мотивов, зачем это было сделано. Ни Хрущев, ни Маленков, ни Молотов, никто вообще.
0: Ну, строго говоря, Хрущев потом рассказывал, что Берия хотел всех перебить, и пришлось опередить его.
1: Хрущев еще много чего рассказывал.
0: Но, скажем так, если есть какое-то историческое описание или объяснение, о котором мы знаем от Лейбы Давидовича Бронштейна или Никиты Сергеевича Хрущева, значит, это объяснение лживое.
1: Это точно. Но дело в том, что политика тут как бы была совсем ни при чем, потому что участники переворота рисковали смертельно, и я не вижу таких политических целей, ради которых первые лица в государстве, такие как Хрущев, такие как Жуков, стали бы совать голову в петлю. Зачем это нужно Хрущеву? Вопрос. Не зачем.
0: Причем Хрущев к тому времени был первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, в ту пору не просто правящей, но единственной легальной партии в стране. Кстати, замечу, что многие другие партии исключили себя из политической жизни вполне самостоятельно, без каких-то специальных усилий со стороны коммунистов, но это отдельная тема. Во всяком случае, он располагал возможностями влиять на любые решения любых государственных деятелей, поскольку практически все эти деятели состояли в этой партии и подчинялись партийной дисциплине.
1: А ему это все было не нужно. Вот и вопрос, почему? Тем более, что события носили отпечаток чудовищной спешки. Вот как это было, ему более-менее удалось восстановить. То есть просто Берия накануне вернулся из Германии, отчитался перед советом министров, поехал домой обедать.
0: Кстати, в Германию он ездил в связи с начавшимися там волнениями рабочих. От него ожидали силового решения. Он разобрался в причинах этих волнений, объяснил тогдашним германским руководителям, в чем они неправы и как им теперь надо исправиться, и волнения мгновенно улеглись. При том, что, в общем-то, прошло после войны всего 8 лет, и, в общем-то, среди этих рабочих было немало людей, имевших достаточный жизненный опыт, чтобы не любить ничего, связанного с русскими или с коммунистами.
1: Ну вот, теперь что было дальше? Когда он пообедал, по-видимому, поднялся в кабинет, во двор внезапно ворвался БТР с солдатами, выскочила охрана, началась разборка. Берия подошел к окну.
0: Ну, на всякий случай напомню, БТР – это бронетранспортер.
1: Ну, может быть, грузовик, я не сейчас спорю. Что-то въехало.
0: Ну, во всяком случае, хоть бронированный, хоть не бронированный, но от грузовик с солдатами в открытом кузове это всегда серьезно.
1: Важно, что там был пулемет. И когда он подошел к окну, по окну просто ударили из пулемета. Это по крупицам восстановило. И вот вопрос, а зачем? Нужно вам убить Берию? Ну, посадите вы снайпера на крышу. Ну, сделайте вы автокатастрофу. Почему так срочно?
0: Ну, снайперы на крыше тогда еще были не в ходу, а вот организацию автокатастроф успели
1: можно,
0: хорошо отработать.
1: Просто это было никому не нужно. Ситуация была такая, что все было хорошо. И вот вопрос, а зачем?
0: Кстати, по официальной версии, Берия был арестован на заседании непонятно чего.
1: Понятно.
0: То ли президиума Центрального комитета, то ли президиума правительства, был тогда и такой орган.
1: Тут фишка в том, что то, что говорил Хрущев, расширенное заседание президиума правительства, он как раз совпадал с президиумом ЦК, потому что в президиум правительства входили 5 человек, в президиум ЦК 10, но персонально первые входили во второй. Там совсем другая ситуация, мне удалось установить, что должно было разбираться на этом заседании. Дело в том, что у Серго Берия есть 2 книжки, которые очень такие смутные, малопонятные, и есть серия интервью с грузинским журналистом Русланом Челачава, где он рассказывал вещи, которые настолько не придавал значения, что даже не включил их в книгу. Но они очень интересные. И там должно было... Он собирался брать санкции на арест Семена Денисовича Игнатьева, которого сейчас очень мало кто знает. Но Семен Денисович Игнатьев до смерти Сталина занимал пост министра государственной безопасности.
0: И, в частности, отвечал за организацию охраны первых лиц государства.
1: И, в частности, отвечал. И дело в том, что смерть Сталина, она настолько таинственна и непонятна, что не зря говорят об отравлении. И у нас есть все основания думать, что это действительно было отравление. Хотя бы просто потому, что за полгода до того резко активизировалось дело врачей, которое абсолютно нелепое, глупое, бессмысленное.
0: Да нет, к сожалению, у дела врачей были серьезные основания, но совершенно не те, о которых следователь Рюмин написал статью, что, кстати, совершенно небывалый случай.
1: Что-то я не помню статьи Рюмина. Записку вы имеете в виду?
0: Нет, была же публикация о деле врачей в январе 1953-го. Извините, но публикация материалов идущего уголовного расследования в 1953 году уже сама по себе абсолютно невозможна.
1: Это второе невозможное событие,
0: вот,
1: которое меня больше всего заинтересовало.
0: Если можно, я очень кратко скажу, в чем, собственно, была проблема.
1: Угу.
0: Проблема была в неверной организации медицинского обслуживания государственного руководства. Проблема была в том, что врачи, приглашенные следить за здоровьем нескольких десятков человек, были для этого исключены из текущей медицинской практики. И несколько лет подряд никем, кроме этих людей, не занимались. Поэтому у них клинического опыта катастрофически не хватало. Его надо постоянно обновлять, иначе многое забывается. И они не следили за новшествами в медицине. В результате, когда кардиолог Кухарчук, молодая и поэтому освоившая новейшую по тому времени технологию электрокардиограммы, диагностировала по кардиограмме инфаркт.
1: Тимошук.
0: Вот. Инфаркт миокарда у Андрея Андреевича Жданова, вот эти светила ей не поверили и сочли, что у Жданова просто стенокардия, и прописали ему режим при стенокардии полезный, при инфаркте категорически запрещенный. И было еще несколько подобных случаев. Так вот, все это в итоге объявили, во-первых, сознательными преступлениями, чего, в общем-то, не было, это была именно организационная ошибка. И, во-вторых, объявили не просто сознательными преступлениями, а по зарубежному заказу, чего, ну, не могло, опять же, быть в такое время с такими людьми.
1: Это ни разу не объясняет появление в газете «Правда» передовой статьи по незавершенному делу. Более того, статьи откровенно антисемитской. Сталин сам ее правил, то есть он ее читал, он ее знал. И Сталин, специалист по межнациональным отношениям, тем более человек, который в еврейском вопросе снег студил, абсолютно без всякой необходимости, там без этих евреев вполне можно было обойтись. И не упоминать джойнт, и говорить про англоамериканцев.
0: Из 15 арестованных 9 были евреи, 6 абсолютно русские, там в родословной. Как выразился Высоцкий, если кто влез ко мне, так и тот татарин.
1: В общем, эта статья была абсолютно не нужна. Она была абсолютно бредовая с точки зрения всей сталинской политики, но она появилась именно с санкции Сталина. Вопрос, почему? Ответа на этот вопрос пока что, вот насколько мне известно, никто еще не дал. Ну, кроме нулевого варианта, что Сталин параноик, это как бы этот вариант я не рассматриваю, поскольку воспоминания о встречах со Сталином говорят о его нормальном психическом состоянии на то время.
0: Хотя Юрий Николаевич Жуков считает, что инсульт 1 марта 1953 года был у Сталина не первым, но даже если не первым, после всех предыдущих, он совершенно точно полностью оправился.
1: Вы знаете, вот я обращаюсь к вам, это не будет очень дорого стоить. Можно бы как-нибудь инициировать расследование российской прокуратуры на тему смерти Сталина? Пусть они возьмут, поднимут медицинские документы, дадут специалистам и, наконец, разберутся, от чего он умер.
0: Ну, документы там, мягко говоря, противоречивые.
1: Какие есть?
0: Ну, скажем, если судить по первым назначениям, то, как отметил Петр Григорьевич Балаев, очень похоже, что первоначально у него диагностировали не инсульт, а инфаркт. И более того, он не исключает, что инсульт стал следствием некоторых мер по лечению инфаркта.
1: Знаете, единственный человек, которому я относительно доверяю в этой теме, это Сигизмунд Миронин по одной предельно простой причине. Он врач по профессии. Поэтому он видит кучу вещей, которые не видим мы. Я даже судить не берусь. Но логика событий показывает, что Сталин должен был умереть в то время. Это когда я стала копаться уже во всей ситуации, я поняла, что он должен был в это время умереть. И причина была совершенно другой. Более того, ну, в принципе, я могу сказать некоторые кусочки, я не буду рассказывать все, потому что я заинтересована, чтобы вы, уважаемые, купили мою книжку и прочли ее, а не слушали мой рассказ на эту тему. Но я по ходу работы предположила, что один из охранников, которые были в последний день на встрече Сталина, появился у него недавно, а именно в 1952 году. И, скорее всего, это был Лозгачев, который рассказывал такие бредовые воспоминания о последнем дне Сталина, что они боялись войти и всякую прочую ерунду. И действительно, подняв послужные списки охраны, я выяснила, что именно товарищ Лозгачев появился там в октябре 1952 года, то есть был подведен последнее время. А будучи заместителем по хозяйственной части, вполне мог зарядить бутылочку с минералочкой и поменять в ящике одну бутылку на отравленную. Это запросто. Это он мог. Ну, это как бы маленький подход, но опять же вопрос мотива. Я стала копать дальше. И вышло на следующее невероятное и невозможное событие. Их там будет крупных, еще будет три. Но там еще очень много мелких. Например, вот невозможное событие была отставка и последующий арест министра госбезопасности Абакумова летом 1951 года. Потому что то, за что его арестовали, это бред. Я читала письмо Рюмина, я читала документы. Его действительно на эту тему его и свидетели допрашивали, хотя там фальшивок немыслимое количество. Но дело в том, что за прегрешение такого уровня, если Сталин был очень зол на Абакумова, ему бы объявили выговор. Если Сталин был очень зол, скорее всего, сказали бы Рюмину, что ты иди отсюда со своим письмом. Тем не менее, Абакумова не только сняли, но еще и арестовали. Хотя этого быть не могло.
0: Причем, что интересно, что хотя тот же Хрущев приписал снятие Абакумова инициативе Берия, но за кампанию с Берия, по официальным данным, расстрелян и Абакумов.
1: Знаете, что общего между Берией и нашим президентом? Кошка бросила котят, это Путин виноват. Это говорят про Путина. А про Берию, Берия приписывают все, что происходило после 1945 года. Все, что происходило, все интриги Берии. Так что в этом смысле они похожи.
0: Ну, для справки, 15 декабря 1945 года Берия ушел с поста народного комиссара внутренних дел и перешел на пост руководителя Первого специального комитета при Совете министров. Тогда как раз народные комиссариаты переделали в министерство. Именно переделали, они просто переименовали. Там менялась и внутренняя организация, и спектр полномочий.
1: Это само собой интересно.
0: Вот. Кстати, еще через год он уже руководил всеми тремя спецкомитетами. Оказалось, что их задачи настолько взаимосвязаны, что отдать их все под единое руководство проще, чем постоянно организовывать совещания и согласования. Но формально он по партийной линии, как член Центрального комитета, сохранил некое кураторство над спецслужбами, но все-таки кураторство и руководство существенно.
1: Ну, это
0: очень вещи.
1: Некое. Скорее всего, он консультировал Сталина, который реально курировал. А какой Берия был злой, когда вернулся в МВД? Сохранились воспоминания человека, который его видел, говорит, сидит, рубаха до пупа расстегнута, ни слова без мата вообще. Но его научили, конечно, материться, наши производственники, вы же понимаете. Как у нас на заводе можно без мата? Да никак, работа остановится. Но вернемся обратно. Вернемся, значит, еще к одному невозможному событию. Сняв Абакумова, кого Сталин ставит на его место? Партийного аппаратчика сбоку, со стороны, без опыта работы, при этом второй раз наступив на уже наступленные грабли, потому
0: с
1: что...
0: Ежовым.
1: Да, с Ежовым. Второй раз наступив точно на те же грабли.
0: Для справки, Николай Иванович Ежов, секретарь Центрального комитета по кадрам, один из пяти секретарей, формально, кстати, во всем равный Джугашвили, поскольку тот снял с себя полномочия генерального секретаря, то есть...
1: Ну, там оставалось немножечко.
0: Ну да, то есть отказался от ответственности за действия остальных секретарей. Вот, он был назначен народным комиссаром внутренних дел, чтобы разобраться в том беспределе, который там развел Генрих Григорьевич Ягода. И действительно, поначалу честно пытался это дело пресечь. Но уже через год сам стал главным беспредельщиком.
1: Кончилось все очень плохо. И вот Сталин снова совершает точно тот же поступок. Ну, можно было сразу сказать, что кончится так же, оно так же и кончилось, как с Ежовым, совершенно. Но со Сталином что вообще происходит? Что, старческие явления или еще что-то? Этот поступок невозможный, но он был сделан.
0: Ну, насколько я могу судить по собственному своему опыту, я сейчас, хотя и моложе, чем он был к моменту всех этих событий, но уже не намного моложе. Он же родился 18 декабря 1878 года, хотя в официальных документах записана дата его рождения 21 декабря 1979, а точную дату рождения установили уже в постсоветское время, когда обнаружили в церкви города Горе, где его крестили, архив книг крещений. Так вот, получается, что к моменту смерти ему шел 75-й год, ну, а мне 73 сейчас. Так вот, насколько я понимаю, в таком возрасте уроженец Кавказа, всю жизнь занимающийся напряженной умственной работой, еще должен быть в совершенно здравом уме и твердой памяти.
1: А он и был, судя по воспоминаниям. Более того, есть совершенно фантастические воспоминания Арсения Зверева о том, как они со Сталином беседовали, судя по дате, очень долго, несколько часов, о налоговой политике. Так вот, датировано на 1-2 марта 1953 года.
0: Зверев был народным комиссаром, а потом министром финансов. И, в общем-то, практически все, кто разбирается в финансах, а не просто в бухгалтерии, считают его деятельность на этом посту настолько близкой к идеалу, насколько вообще для человека возможно.
1: Там были еще странные назначения. Например, очень странно выглядит ленинградское дело.
0: Но о ленинградском деле мы все-таки поговорим после новостей, поскольку там тема довольно обширная. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Опыт Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами может быть использован в других регионах России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ранее он сообщил, что в рамках работы комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики ознакомился с опытом Москвы во внедрению новых механизмов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за понимание его позиции относительно урегулирования конфликта на Украине. Токаев находится с официальным визитом в Германии. Там он провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном форматах. Ранее глава Казахстана также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов. Американская строительная компания выплатит почти 31 миллион евро в качестве компенсации работникам, которые подверглись эксплуатации на стройке нового консульства США в Милане. По данным следствия, они работали по 12 часов в день при оплате от 1,5 до 2 евро в час, а также были вынуждены возвращаться к работе после болезни, травм или лечения. Рабочим начисляли фиктивную заработную плату, из которой затем удерживали расходы на питание и проживание, а также сумму, которая предназначалась посреднику. Владимир Зеленский назначил комика Алексея Реву заместителем министра обороны Украины, чтобы иметь исполнителя, готового выполнять любые его приказы. Так считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он пояснил, что специалист при поступлении самоубийственных приказов задастся вопросом о целесообразности их исполнения, а Реву можно заставить, цитата, «нажать любую кнопку». Одна из двух групп спасателей, направленных на поиски пропавшей группы спелеологов-любителей в пещерах Крыма, уперлась в обвал, сообщает пресс-служба МЧС. Личный состав, по данным ведомства, вернулся ко входу Красной пещеры. Группа туристов, трое мужчин и одна женщина, состоящая из спелеологов-любителей, вышла по маршруту «Глубинная пещера» «Красная пещера» днем 28 сентября и в обозначенное время не вышла на связь. Во вторник МЧС начали специальную операцию. Спасатели выдвинулись навстречу друг другу со стороны «Красной» и «Глубинной» пещер. Сборная России по футболу победила команду Ирана в товарищеском матче. Встреча в Казани в присутствии почти 35 тысяч зрителей завершилась со счетом 2-0. Дубль оформил полузащитник «Монако» Александр Головин на 21 и 36 минутах матча. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Допрос Вассермана.
0: И снова прошу прощения за то, что вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку слушаете его в записи, а допрашиваю я публициста, писателя, историка Елену Анатольевну Прудникову по делу о 1953 году, а точнее о некоторых событиях в этом году, бывших, в общем-то, совершенно невозможными и с точки зрения логики участников этих событий, и с точки зрения предполагаемых объяснений.
1: Продолжим. Мы остановились на ленинградском деле, которое тоже крайне странное. С какого перепугу Сталину вдруг понадобилось уничтожать молодых перспективных руководителей? Причем он разозлился до такой степени, что под них специально была возобновлена смертная казнь, отмененная в 1947 году. Почему? Что произошло? Ну, это как-то более-менее понятно, просто мы этого не знаем, потому что дело зачищено. А вот что совершенно невозможно, это назначение Алексея Кузнецова-Ленинградского на пост начальника управления кадров, которое состоялось в 1946 году. Кузнецов – человек недалекий, амбициозный, очень финансово нечистоплотный, о чем Сталин прекрасно знал. И человек, склонный расставлять людей по принципу личной преданности ему, то есть это какой-то антипод нормального начальника управления кадров, которым до него был Маленков.
0: Для справки.
1: Да.
0: Очень многие, начиная с Хрущева, уверяли, что Сталин расставляет людей не по компетентности, а по личной преданности. Так вот, очень многие люди, преданные ему, но не справляющиеся с делом, вылетали, как только становилось ясно, что не справляются. Ну, вылетали по большей части не под расстрел, а просто на понижение. Зато очень многие люди, не испытывавшие к нему особо теплых чувств, но бесспорно компетентные, оставались и поднимались.
1: А как можно не испытывать теплых чувств хорошему руководителю, если ты сам хороший работник? Это просто невозможно, даже если он тебя матом посылает, как Берия. Но вернемся, однако. Тем не менее, Маленкова убрали предельно странно. Придравшись к бардаку в авиапроме, его сняли с секретарей ЦК, но при этом ввели в Политбюро. Интересное у нас наказание в кремлевской верхушке. Ну он да, был кандидатом, стал членом Политбюро.
0: Это как рассказывают, что, мол, Ворошилова сняли с поста народного комиссара обороны за провал в финской войне. И даже цитируют по этому поводу акт передачи дел от Ворошилова к Тимошенко, где перечислена чертова уйма недостатков в работе наркомата. Но объем этого акта такой, что совершенно ясно, готовил его сам Ворошилов заблаговременно.
1: Скорее всего.
0: Ну, то есть не в одиночку, а сам поручил своим сотрудникам подготовку этого акта, чтобы было его преемнику понятно, на чем сосредоточиться.
1: И потом он стал членом Государственного комитета обороны.
0: Да. И опять же, по партийной линии курировал Народный комиссариат обороны.
1: Ну, просто кроме, собственно, боевые действия – это верхушка айсберга, а все остальное подлежало Ворошилову. Ну, мы не об этом говорим.
0: Ну, да. Ну, тоже.
1: В общем, Маленкова...
0: Это пример того, как якобы снимают за недостатки, а фактически поднимают.
1: Маленкова перевели из кандидата в члены Политбюро. Я говорю, хорошие у нас наказания были в кремлевской верхушке. И вывели из секретарей. А летом того же года секретариат полностью подчинили Оргбюро. Вот вам, пожалуйста, что за бред, вообще-то говоря? Ну, полный. Но это было сделано. И вот вопрос, зачем?
0: Кстати, впоследствии, в 52-м году на 19-м съезде Политбюро и Оргбюро объединили в единый президиум Центрального комитета. Ну, потом уже при Брежневе президиуму вернули название Политбюро, а про Оргбюро
1: забыли. А внутри
0: забыли.
1: Выделили бюро президиума, где были все те же люди. Почему Советский Союз был устойчив? Потому что им руководила команда. Эти люди, которые занимали партийные государственные посты, и, соответственно, управляли этой страной они, как бы это ни называлось. Но, тем не менее, я вообще поражаюсь, сколько всего можно узнать, просто сопоставляя послужные списки, всякие партийные документы, на которые мало кто обращает внимание. Ну вот вам, видите, достаточное количество событий, которые не должны были состояться. Тем не менее, они состоялись. И моя задача была понять, а почему это все произошло. Вот это самое сложное в исторической науке, это вопрос именно почему.
0: Поэтому очень многие историки предпочитают делать вид, что ответ на этот вопрос вовсе невозможен.
1: Нет, говорят, так объясняется исторически. Ну, я знаю этот вариант. Но поскольку я не историк, и для меня это ситуация именно ребус, который надо решить, ну вот я его и решала. И, в общем-то, пусть не полностью, пусть не до конца, но пазл у меня в общих чертах сложился. Сложился крайне интересно. Как рассказывать не буду, но сразу говорю. Так вот, это как раз и есть самое интересное – понять. Понять мотивы. Понять, например, вот взять тот же 41-й год. У нас наши мужчины, историки большей части мужчин, у них какие гормоны? Подраться. Вот они занимаются, извините меня, взаимодействиями армии. А у женщин какой интерес? Понять, что произошло. Потому что, ну, драка вот меня совершенно не волнует. А вот почему война, которую должен был выиграть Гитлер на 200%, была выиграна нами, вот это интересно понять. И многое другое также. Вот вернемся, например, к тому же самому заседанию ЦК 26 июня. Это уже много раз обсасывалось, поэтому могу сказать, неважно какой орган, еще как важно. Во-первых, у президиума Совмина и президиума ЦК был разный председатель. А у президиума Совмина председатель был Маленков. Но в момент стрельбы в особняке Берия телефоны Маленкова были выключены. Потому что
0: Маленков в тот момент возглавлял Совет министров, а Хрущев Центральный комитет.
1: Потому что начальник Берии Ванников звонил Маленкову, и телефон у него не отвечал. У Хрущева телефон отвечал.
0: В смысле, начальник охраны Берии?
1: Нет, начальник Серго Берия.
0: А, Серго
1: Берия. Он был, не знаю точно, какая у него была тогда должность, но он был очень высокий чин по спецкомитету.
0: Ну, во время войны Ванников возглавлял Народный комиссариат боеприпасов. Ну и, соответственно, после войны сосредоточился
1: комитет,
0: на одном
1: точно.
0: Из видов
1: это
0: боеприпасов.
1: Был атомный или атомный, или реактивный комитет. По-моему, реактивный все-таки.
0: Нет, мне кажется, что атомный.
1: Может быть, атомный.
0: Но,
1: ну да, они с испытанием бомбы готовились. Но дело не в этом. А чем отличались эти два органа? Личностью председателя, бюро Совмина Маленков, бюро президиума ЦК Хрущев. А не зря все хрущевцы повторяли, как заколдованный Маленков, Маленков, Маленков нажал кнопку. Значит, и раз они так говорят, значит, они явно врут. Ну, товарища Хрущева мы достаточно хорошо знаем. Он врет, как дышит, но когда он что-то очень утверждает, значит, это явно было не так. И не отличались кругом рассматриваемых вопросов, вот в чем все дело. Поэтому вопрос, что и нужно было Берии от президиума ЦК, вопрос очень интересный. От президиума ЦК ему нужна только одна вещь – санкция на арест высокопоставленного цекиста. Больше ничего ему было не надо. Тем более на следующий день после возвращения из Германии.
0: Ну, надо сказать, что по тогдашним законам вообще арестовать человека, занимающего какую-то должность, можно было только с разрешения его руководителя. Говорят, что Фадеев спился из-за того, что ему пришлось подписать пару тысяч ордеров на арест писателей.
1: У нас было пара тысяч писателей? Какой ужас.
0: Ну,
1: вряд ли их было столько.
0: Нет, для того, чтобы попасть в союз писателей, требовалось, в общем-то, не так уж многое. Вот. А, скажем, Хренников, возглавлявший союз композиторов, ухитрился никого не разрешить арестовывать. Как он это объяснял, история не сохранила.
1: А что общего у композиторов со статьей 58?
0: Ну, хотя бы антисоветская агитация.
1: Каким образом? С помощью нот?
0: С помощью анекдотов. Вот, надо сказать, что только за анекдоты, в общем-то, не сажали. Но если сажали по каким-то другим причинам, то рассказывание антисоветских анекдотов могло стать основанием для дополнительного.
1: А я не поняла, у нас все алкоголики спиваются, потому что они подписывают приказы об аресте? Или это Фадеев персонально?
0: Ну, скажем так, рассказов о том, что он эту свою обязанность переживал очень тяжело, я видел довольно много.
1: Ну, может быть. Вот тут я спорить не буду. Вот. Хотя, учитывая то, что мы с вами застали, и настроение в среде интеллигенции...
0: Это да.
1: Ну, вот мне, например, наткнулось на очень любопытные мемуары сына, господи, по-моему, Михеева, одного из арестованных по ленинградскому делу, но не расстрелянных. Мальчик, ну, десятиклассник. И когда умер Сталин, он говорит, я уже был правильно политически ориентирован, и я обрадовался его смерти. Я думаю, блин, то есть я так политически ориентировал, дорогой ты мой.
0: Ну, да.
1: Берем Эттингера, там все то же самое. Все сплошь одно и то же. И настроение в интеллигентской среде было такое, что там хоть всех бери. Но у нас все-таки было табу на арест специалистов, даже того же Эттингера, перед тем, как арестовать, полгода мурыжили этот вопрос. Сталин не давал разрешения, потому что он был серьезный, очень хороший кардиолог. И, видно, потом уже товарищ его достал, его уже перевели в поликлинику. Причем, что интересно, ведомство Берии. То есть его выгнали из той больницы, где он был, и взяли в поликлинику Министерства нефтяной промышленности. Берия себе всех подбирал, кто умел что-то делать. Это же его ведомство, нефтяная промышленность. Но в конце концов все-таки арестовали. Ну, достал он даже Сталина. А писатели, они специалистами, как правило, не являлись. Поэтому вспомню «Мастера и Маргариту». Там очень хорошо написано, показаны эти люди.
0: Да уж.
1: Хотя, кстати, вот «Голодный», с которого Иван Бездомный списан, он писал хорошие стихи, я их читала.
0: Вот, ну, во всяком случае, получается, что если Берия действительно собирался чего-то просить на заседании, то, скорее всего, именно ареста Игнатьева.
1: Ареста Игнатьева, Сергой это вспомнил. Не знаю, зачем ему это придумать, тем более это, по-моему, даже в книгу не вошло. В интервью я это читала. Как и след пулеметной очереди на стене особняка и разбитые стекла кабинета отца, это все было в интервью.
0: Ну,
1: а хороший
0: сказать,
1: журналист может такое вытащить
0: надо
1: из человека.
0: Надо сказать, что Берия жил в двухэтажном особняке, сейчас там находится посольство, кажется, Туниса.
1: Туниса, да.
0: Это в конце, если не ошибаюсь...
1: По-моему, на Садово-Кудринской где-то.
0: Это на подходе к Садово-Кудринской. Это то ли Малая Никитская, то ли еще какая-то. Во всяком случае, главный вход не с Садово-Кудринской, но это очень близко к Садовому кольцу. Надо сказать, что в таком месте устраивать стрельбу можно вообще только... когда нет никакого другого выхода, потому что это же увидят не только жильцы окрестных зданий.
1: Более
0: и услышат,
1: того,
0: что
1: есть
0: самое
1: еще
0: главное.
1: Есть еще один нюанс. Дело в том, что у нас много вопросов по поводу того, как попали в Кремль генералы с оружием, вплоть до того, что их на своей машине провозил Булганин, но есть один нюанс. А заседание ЦК, ну, в Кремле было? Ведь здание ЦК на Старой площади. А вот если оно было на Старой площади, то там можно, в принципе, войти без проблем. И генералам, и с пистолетами, и как угодно.
0: Ну да, даже после
1: того... И ковер принести.
0: Даже после того, как Сергея Мироновича Кострикова застрелил муж одной из его любовниц, обыски в зданиях партийного аппарата не стали.
1: Нет, Илья Александрович, вы видели фотографии этой женщины? Я видела. Какая любовница? Какая любовница?
0: Любовь
1: вы
0: зла.
1: О чем?
0: А козлы этим пользуются.
1: Да ну. Бросьте. Вот. Конечно, это было политическое убийство, ясно же, ежу.
0: Ну, во всяком случае, после расследования всех политических мотивов сошлись на том, что все они настолько нелепые, что мотив личной
1: политический мотив был предельно простой.
0: Страшнее.
1: Киров был самым вероятным преемником Сталина. Потому что больше просто никто не подходил. Там нужно же искать не из тех, кто...
0: Причем дружили они с тех пор,
1: дружили,
0: как оба работали в Баку в подполье.
1: Это должен быть человек не еврей, не кавказец, не поляк, имеющий опыт управления крупным регионом. То есть Киров был единственным, кто подходил на роль преемника Сталина. Ну, естественно, перед тем, как разбираться с вождем, надо было вышибить из седла его преемника, поэтому его и убили.
0: Ну, другое дело, что разобраться
1: мотив,
0: с вождем
1: мотив без проблем
0: не
1: понятен, да. Понятен сразу. Это помните, как перед покушением, когда Франко был уже старый болен, убили не Франко, убили Карера Бланка. Достаточно молодого и амбициозного генерала, которого прочили ему в преемнике. Это то же самое, та же история. Так вполне, вполне себе политический мотив. В чем проблема?
0: Ну, тоже согласен.
1: Это Жданов не годился в преемнике Сталину, потому что он был настолько болен, что он просто...
0: Ну да, у него диабет, отчего было особо смешно читать рассказы о том, как он в блокадном Ленинграде объедался пирожными и ромовыми бабами.
1: Это, я думаю, скорее Кузнецов.
0: Вот.
1: Нет, ромовые бабы там делались. Там было даже дело о хищении ромовых баб с хлебозаводом. Мне было интересно, для кого же их делали?
0: Для кого же?
1: Учитывая, что есть показания, причем заслуживающие в данном случае доверия, что Кузнецов и компания посылали из Ленинграда в Челябинск вагоны с продовольствием для своих семей, из Ленинграда в Челябинск во время блокады, то ясно для кого. Но дело в том, что Сталин очень боялся... Ой, что Сталин... Жданов... Сталин как раз ничего не боялся. Жданов очень боялся бомбежек, и поэтому большую часть времени проводил бомбоубежище под Смольным. Но руководить ему не мешало это совершенно.
0: Ну
1: руководить
0: да, там, можно... естественно,
1: ну, был на удаленке, был на удаленке, но хуже не стало. А Кузнецов, он бомбежек не боялся, поэтому он ходил по городу. Что потом позволило сделать именно его организатором боевых действий в Ленинграде и всего остального. Ну так, вы же понимаете.
0: Ну да.
1: Но преемником Сталина Жданов быть не мог. Кузнецов это вообще бред, конечно, как и Вознесенский.
0: Ну, на посту начальника госплана Вознесенский, с одной стороны, сделал много хорошего, а с другой стороны, допустил несколько дичайших косяков от утери секретных документов в его ведомстве до организации всероссийской оптовой ярмарки, когда свезли в одно
1: место... Нет, это Родионов был. Тут Вознесенский... Ой, ни при чем Вознесенский был. Это были Кузнецов и Родионов.
0: А, вот так?
1: Да.
0: Ха. Мне казалось, что Вознесенский
1: нет,
0: поспособствовал.
1: Но я читала книгу «Военная экономика СССР» Вознесенского. Говорят, в ее подготовке участвовало 100 экономистов. Я не совсем поняла, где там работа для 100 экономистов. Хотя можно было на месяц посадить какого-нибудь клерка планового отдела, он точно написал бы эту книгу. Там настолько мало информации.
0: Ну да.
1: Говорят, что я была страшно разочарована.
0: Высшее искусство дипломата и политика в часовой речи не сказать ничего.
1: Ну, оно мне очень напомнило знаменитые доклады отчетные на 24-25 съезде КПСС. Вот примерно такой же уровень темы.
0: Нет, на 24-м еще был более-менее
1: содержательный. Нет, ну там, ну, не более того. Там про военную экономику было не сказано ничего вообще. Только цифры.
0: Да. Ну ладно. Во всяком случае...
1: А с Вознесенским же была интереснейшая история.
0: Что же?
1: Вот я, правда, я человек книжный, не знаю, как сказать правильно фамилию этого человека, но Помазнев или Помазнев, не знаю, неважно. Всего началось с того, что этот человек написал письмо Сталину. Он был заместителем начальника госснаба. Но вопрос, а почему Сталину? Почему не своему начальнику? И почему Сталин написал не его начальник? А его начальником был Каганович. Это тоже очень странное письмо, которое заставляет задуматься о роли Кагановича во всех этих событиях, почему это дело прошло мимо него. То ли он не стал им заниматься, то ли его не хотели посвящать в планы против Вознесенского. А утеря документов там была в таком объеме и таких документов, что просто шпионаж возникал сам собой. Так что тут все было интересно. Я до сих пор считаю, что еще никто не доказал, что ленинградское дело липовое. А документов по нему нет. Значит, ну, считаем настоящим.
0: При Хрущеве уничтожались все материалы уголовных дел реабилитированных. Сохранились уголовные дела тех, кого реабилитировали Джугашвили и Берия.
1: Ну, а что еще интересно? Хрущев сам рассказал, за что расстреляли Кузнецова с товарищами.
0: Организация Компартии России?
1: Нет, он говорил перехватить управление страной, выделиться из страны. Он это говорил на заседании Ленинградского партийного актива. Тогда это было не секретно, поскольку все прекрасно помнили, за что. Естественно, всем это Ленинградскому партактиву, естественно, это все рассказали. Он говорил, ну вы же помните, за что? Помните, да?
0: Ну да.
1: Ну, а мы узнали.
0: Вот. Во всяком случае, честно вам скажу, мне времени этой беседы не хватило на то, чтобы по всем этим косвенным признакам вычислить, что там происходило. Так что книгу я, естественно, прочту не только с удовольствием, как читал все вами написанное, но и с огромным любопытством.
1: А я хитрая, я специально так вела беседу, ну, чтобы никто не догадался, потому что я сама удивилась.
0: Единственное, что я знаю, что Елене Анатольевне удалось объяснить уже довольно многие события, считающиеся крайне непонятными, именно благодаря, во-первых, нетрадиционному подходу в целом, и, во-вторых, сбору улик, на которые другие не обращали внимания. Я, например, хорошо помню, как вы с покойным, к сожалению, Иваном Ивановичем Чигириным в книге «Катынь. Ложь, ставшая историей» опубликовали инструкцию по содержанию военнопленных в СССР, которая в сочетании с документами из немецкого сборника 1943 года официальные материалы о массовом убийстве в Катыни однозначно доказывают, что убивали сами немцы. Но не буду опять же рассказывать, да, честно говоря, у нас уже и времени беседы почти не осталось. Просто заверяю, что в любой книге Елены Анатольевны я обнаруживал ответы на множество недоуменных вопросов профессиональных историков.
1: Меня так учили. Вот была книжка такая «Грани, найду на грозу», и там главный герой обнаружил, что поправка, которую они все пренебрегли, меняет результат на 40%. Так вот, я все-таки как физик, причем физик с не с техническим, а с научным образованием, нас всему этому учили не пренебрегать поправками, строить цельные картины. Иначе про науки просто не будет. Это не техника, где можно провести эксперименты.
0: Я, к сожалению, после института наукой не занимался.
1: Так я тоже, но меня же
0: учили. Некоторые навыки действительно сохраняются. Но на этом, наверное, закончим дозволенные речи и попросим всех слушателей тоже почаще вспоминать, чему их учили. Как правило, учат у нас хорошо.
1: Это было прекрасно.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Допрос Вассермана.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Референдум об усилении суверенитета в Швейцарии. Контекст. Большинство жителей небольшой, но очень обеспеченной горной страны высказались за ее присоединение к неодобренным Совбезом ООН санкциям и вступлению в военные союзы. Противником этой идеи выступила Швейцарская народная партия. Она предложила ужесточить в Конституции понятие «нейтралитет». Иными словами, не выступать единым хором с коллективным Западом, а значит присоединяться к санкциям против России Швейцария больше не смогла бы, как она это делала уже несколько раз. Но партия не нашла поддержки. Ну еще бы. В организацию правильных результатов референдума была ввалена куча денег, в том числе известным миллиардером, бывшим членом Федерального Совета Кристофом Блохером. Против ужесточения суверенитета широким фронтом выступили правительство, парламент и практически все ключевые политические силы. Нынешний гибкий нейтралитет, позволяющий руководству Швейцарии действовать в зависимости от обстоятельств и интересов, не устраивает треть ее граждан, стоящих на патриотических позициях и не желающих втравливания страны в гибридное, а возможно и военное противостояние. Однако мощнейшая пропагандистская кампания сделала свое дело. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека ранены при атаке ВСУ на село в Белгородской области. Токаев заявил о готовности Казахстана внести вклад в достижение мира в России. Спасатели обнаружили обвал в пещере Крыма, где пропала группа спелеологов-любителей. Подробности далее. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на село Бессоновка в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Там отметили, что у одного мужчины проникающее ранение грудной клетки, осколочное ранение живота, предплечья и голени. В тяжелом состоянии он госпитализирован в областную клиническую больницу. Еще двоих мужчин.

0: Граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение «Амин». Оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен сделать все возможное для обеспечения стабильности в своей стране и внести посильный вклад в достижение мира в России. Токаев добавил, что при оценке отношений с Москвой необходимо учитывать общую границу протяженностью 7597 километров, наличие в республике значительной русской общины и присутствие православной церкви. По словам казахстанского лидера, все эти факторы нельзя не принимать во внимание. Токаев находится с официальным визитом в Германии, где провел переговоры с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером в узком и расширенном форматах. Ранее глава Казахстана также встретился с руководителями ведущих немецких экономических ассоциаций и финансовых институтов. Ряд закрытых встреч между различными делегациями по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоялся на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Он также выразил надежду, что заинтересованные страны используют время в ООН для переговоров и продвижения к прекращению конфликта. Ранее Дюжарик сообщил, что генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждения возможных трехсторонней встречи с участием США. Одна из двух групп спасателей, направленных на поиски пропавшей группы спелеологов-любителей в пещерах Крыма, уперлась в обвал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Личный состав, по данным ведомства, вернулся ко входу Красной пещеры. Вторая группа продолжает поиски. Группа туристов, состоящая из спелеологов-любителей, вышла по маршруту Голубиная пещера, Красная пещера накануне днем и в обозначенное время не вышла на связь. Сегодня МЧС начали спасательную операцию. Сотрудники ведомства выдвинулись навстречу друг другу со стороны Красной и Голубиной пещер. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Романа Гаспаряна. Роман Сумбатович, вас приветствую.
3: Михаил, приветствую.
2: Могли уже услышать нашу первую тему. Связана она с переговорами между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. В Белом доме подтвердили факт переговоров, сказали, что обсуждали украинское урегулирование. Исходя из последних заявлений нашей верхушки Сергея Викторовича Лаврова, мы твердо заявляем Западу, что доведем до конца цели СВО, все у нас будет в этом плане как должно. На что сейчас рассчитывает в таком случае Вашингтон? Готов ли он в этом плане с нами согласиться? О чем вообще предмет диалога сейчас, с вашей точки зрения?
3: Ну, Вашингтон совершенно не хочет оказаться в положении бессмертных строчек Сергея Михалкова. «Я поведу тебя в музей», сказала мне сестра. Они совершенно не хотят увидеть целиком и полностью сначала руины Украины, а потом ее развал тотальный. Потому что собрать это по второму кругу, вот в том виде, в каком это существовало, это в принципе невозможно. Это вообще изначально как бы продукт деятельности советской власти. И лично Владимира Ильича Ленина. Вот в нынешнем виде Украина. Ну, плюс еще товарищ Сталин дал западные земли. Это изначально было лоскутное одеяло. И в Вашингтоне сидят совершенно не глупые люди. Они понимают, что лучше договориться. Вот как бы есть цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Российская Федерация. Отлично. Плюс за время пути собачка смогла подрасти. Ну, то есть к изначальным целям еще кое-что добавилось. Ладно уже, что ж поделаешь. Но они совершенно не хотят, чтобы все вот это сложилось просто как карточный домик. Потому что там есть и финансовая заинтересованность Соединенных Штатов. И немаленькая. Да, ну и плюс к тому, а дальше что с этим делать? Со всем великолепием. Поэтому, конечно, они очень хотят поговорить на этот счет. Сложность же здесь не в том, что мы не сможем с ними договориться. Сможем.

0: при известном желании, которое есть согласие при непротивлении сторон. У нас просто есть здесь контрагент по фамилии Зеленский, которому, разумеется, это ничего не нужно, который каждый день получает выкос всего, чего только можно. Вообще, ну, невиданное случилось. Я слушателям радио «Спутник» открою большую тайну. На потужном марафоне число сюжетов уменьшилось. Понимаете, что этого никогда не было за 4,5 года? Он же гадил, как полковая лошадь, этот марафон. Только успевайте. А уже вот последние дни тяжело. И плюс к тому, да, ну, вольно или невольно у тебя меняется тональность. Потому что одно дело, да, ты сидишь такой весь красивый, да, и весь храбрый, и ты говоришь, там за 40 дней мы победим Россию. А потом Россия берет и начинает тебе все подряд выключать. Дата-центры. Это очень болезненно. Ведь это же вообще не допускалось киевскими проходимцами. И 4,5 года это же не делали. И много чего другого не делали. А сейчас делают. И Зеленский рассчитывает, насколько я понимаю, в нынешних условиях, когда нету ПВО, когда у тебя на ЛБСе все плохо, когда с энергетикой все печально, он рассчитывает просто на этом спекулировать в осенне-зимний период. Сложность здесь состоит в том, что продать вот прямо сейчас Европе это невозможно. Во-первых, у Европы нет денег. Ну, в таком объеме, потому что каждый день у тебя все возрастает, финансовая дыра. А во-вторых, Европа понимает, ну хорошо, ты можешь еще раз вложиться. Ты можешь сейчас удовлетворить потребности, а потом что будет? В два раза больше давать? При том, что у тебя всюду крах. Ну это ладно, мы там говорим, да, но на подобном марафоне, например, выступил какой-то удивительный комбат ВСУ. У меня вообще было ощущение, что я там слушаю радио «Спутник», потому что он взял и воспроизвел все, о чем мы говорим. Ну, то есть, что нету ПВО, что дропаты – это не командующий совершенно, что нету плана подготовки к зиме, что нету понимания, чего делать с портами и зерном, и урожаем на следующий год. На этот-то год уже ладно, все махнули рукой. Ну, вот он выступил. И чего? А Зеленскому все это совершенно неинтересно и не нужно. Он будет продолжать в том же духе, пока есть возможность что-то украсть. Ну вот, на... Когда это? Сегодня у нас что? Вторник. Вчера днем огласили сумму, которая получает аффилированная с ним компания Firepoint Штиллерман, который в девичестве был Давыдов. Вот, ну и какая-то сумма прекрасная. И когда у вас есть возможность столько воровать, вы разве будете что-то заканчивать? Ведь это же плеб страдает, а не вы. У вас-то все нормально. Так зачем вам это останавливать? Плюс ЗЮС рассчитывает на то, что а вот пройдут промежуточные выборы, а вот демократы победят, а вот Трампу будет не до нас. Так беда-то не в том, будет Трампу до него или нет. Беда состоит в том, что у Соединенных Штатов нету сейчас этого оружия. Случился Иран. Вот, вспомните это, сами американцы говорят, не раньше в полном объеме 2032 года. Ну и дальше чего? Ну, тогда страна под списание фабричное. Трамп хочет это как-то остановить. Мы готовы разговаривать. Но только в базисе есть цели специальной военной операции. Точка. Вот от них мы отходим. А Украина, разумеется, к этому не готова. И будет этот вопрос торпедировать. А Зеленский будет потужно рыдать на камеру. Ну, у него это уже хорошо получается. Он там уже приступ один получил на Генассамблее. Совсем о своем здоровье не заботится. Употребляет много чего неправильного. Поэтому, друзья, помните, вот наркотики – это грех. Это же не рок-звезда, да? Вот посмотрите. Наглядная, так сказать, иллюстрация, до чего доводят запрещенные препараты. И я не уверен, кстати, что американцы сумеют его поломать.
1: То есть
0: Совсем не умеет.
1: сейчас он выступает не под дудку США, как до этого мы тоже в эфирах это обсуждали. Сейчас он сменил вектора и в сторону Европы более повернулся Зеленский.
0: Я бы даже сказал, что он более повернулся в сторону англичан, которые дирижируют всем этим процессом. Но проблема состоит в том, что остановить ход истории ты не можешь. Он будет такой. Плюс к тому, да, американцы, вероятнее всего, не хотят, чтобы еще ряд европейских стран получил территории. Ну, поляки скоро заговорят про Галицию и Волынь, про Малопольшу. У венгров есть Закарпатье. Там, кстати, подавляющее большинство жителей этой территории давным-давно имеют венгерские паспорта. Кстати, как имеют румынские паспорта жители Черновицкой области. Конечно, американцам такой могучий дерибан внутри этого процесса не нужен. А что там остается тогда от Украины? Винница? То есть есть государство, город Ватикан, и еще одно будет на «В»? На руинах ставки фюрера будет ставка ЗЮСа располагаться? Ну, такое себе. Правда? И потом, ну, обидно. Там же постоянно зудит. Вы представляете, сколько мы миллиардов долларов в это вложили? То есть вы вложили тогда, получается, во что? В уничтожение этого государства. Отличная просто финансовая операция. Ну а профит-то здесь в чем? Ну хорошо, вы изначально рассчитывали, что сначала вы потрепите нервы России, это будет первые 3 дня, а потом Россия распадется. Но прошло с тех пор 4,5 года. И я обращаю внимание, да, есть очень хороший маркер на этот счет. Это наши релоканты, экстремисты, террористы, ну и прочая малоприятная публика, обладающая отрицательными нравственными качествами. Вы обратили внимание, как они резко приуныли после выборов в Государственную Думу? То есть ни Майдана не случилось, УГ в очередной раз не сработало. Ну то есть как, сработало и получилось именно УГ, но не совсем
1: Ну,
0: такое,
1: другая
0: которое,
1: аббревиатура, да, там
0: да,
1: получилась.
0: подразумевалось. Вот. А на что ты тогда будешь делать ставку? На резкое изменение настроения в обществе? Ну, так оно показало себя на выборах. Кроме того, да, я же вот работал наблюдателями, у меня было 3 очень оживленных с этой точки зрения дня, потому что многие захотели поговорить, пообщаться на этот счет. Но настроение общества совершенно не такое, какое бы хотелось бы кураторами всего этого украинского кризиса. Да больше того, если вообще зафиксировать настроение этого самого общества, то это очень радикально. И самое главное, что это не распространяется, то есть, вернее, не замыкается на одной Украине. Ну, особенно когда вы видели сегодняшнее выступление этого самого начальника Бундесвера, что он там нес. Это вот самое, что ни на есть тень фюрера. Но вы понимаете, что для нашего человека это генетически, это даже не ведро на шатыря, это надо как-то иначе называть. Они же это все фиксируют. Самые внимательные, я тайну большую открою людям, самые внимательные зрители и слушатели топовых русских СМИ – это специалисты в Америке, которые это все фиксируют и анализируют. Потому что когда вот есть некая слабина, они, безусловно, будут в эту точку бить. Вспоминаем, да, осень 22-го года с Херсоном, путч имени Пригожина, история Курской области и так далее. Они массово туда сразу били. А сейчас некуда бить. Все, нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Ну, нету. Поэтому они и пытаются каким-то образом это вот донести до Бубочки. Но он же не готов в это поверить. Я же разговариваю тоже с людьми, которые вот непосредственно из Киева и имеют там и знакомых, и знают хорошо эту кухню. Где-то ему докладывают, что он побеждает. Он искренне в это верит, что на него каждый день совершается покушение кем-то, и что мы побеждаем, что победа вот близка, вот еще немножко, и русские развалятся. К сожалению, конечно, для него Вайлдберрис не стал таким пунктом, да, но он еще что-нибудь придумает, и не сомневайтесь. И, кстати, по поводу вот этих Вайлдберрис складов, я в июне говорил о том, что он туда будет бить. Это же психология дебила. Вот он искренне полагает, что таким методом ты можешь раскачать русское общество. Почему? Да, потому что вот там сидит условно какой-нибудь там мистер Винсент. Вот, аналитик большой. Который говорит, смотрите, 17-й год, из-за хлеба. Очередь спровоцировали, неважно для чего, случился бунт. 91-й год. Вон там вещает на спутнике эта мразь Гаспарян. Он получил пластинку Black Sabbath. 3 года мы его не видели больше. Все, отдыхали. Потом, правда, выяснилось, что ненасытному Сумбатчу надо все больше и больше. В том числе страны, ради которой надо жить. Они же исходят из модели, которая существовала, а ее нету сейчас. Но нету. Вот они там объявляют санкции. Вот они там удаляют приложения какие-нибудь. И вот они этим искренне полагают, что можно зацепить как-то русского человека? Серьезно?
1: Да, мы ворчим, но мы ворчим в сторону тех, кто нам ставит неудобства.
0: Вот в том-то и дело-то. Они-то искренне полагали, да, что вот это поколение зумеров, или как оно там сейчас правильно называется, вот оно там выйдет на картонный Майдан и будет требовать им чего-то. Да им это вообще наплевать. Они уже там нашли 200 обходных путей. Это же, опять же, это вот специфика, которую американцы никогда не поймут. Что когда нам что-то не дают, а нам очень надо, мы найдем свои пути. Ну, наша страна накопила колоссальный опыт. И совершенно точно мобильное приложение не является стимулом никакого революционного процесса. Это невозможно. И плюс к тому, да, революция не может делаться сытыми гомосеками, вроде иноагента экстремиста Яшина. Для революции должны быть голодные и инициативные, и зажженные, которые вот в эту революцию верят. А таких у американцев сегодня нету. Нету. Я же хохотал, когда читал, я не помню, по-моему, это в «Нью-Йорк Таймс» было, да, что вот среди, значит, всего многообразия, но все-таки 450 человек, да, в Государственной Думе,
1: да.
0: Значит, на кого можно сделать ставку? Ну, КПРФ они отмели, ЛДПР они записали в шовинисты-нацисты, «Справедливую Россию» они даже не поняли, как ее правильно оттитровать, ну, какая-то там социал-демократия, ну, в общем, тоже не то. И они пришли к выводу, что вот можно попробовать сделать ставку на новых людей, конкретно Дованкова. Вот у меня была истерика. Потому что сделать ставку на человека, который возглавлял Россия, страна возможностей, ну, то есть, в принципе, плоть от плоти системной политики, которая говорит о том же самом, просто обращаясь в другую целевую аудиторию, ну, это, знаете, это кризис экспертизы. А никого больше у вас здесь нету. Нету. Те, кто остался в стране, они занимают принципиальную позицию. А те, кто уехал, они здесь не пользовались и до этого никаким авторитетом. Потому что мы же все понимаем, за счет чего создавался рейтинг вот этих пресловутых писателей, поэтов, музыкантов, художников и вот так далее. Какое было количество государственных грантов? Уберите эти гранты, и что остается? И посмотрите, вот они 4,5 года за кордоном. Казалось бы, да, здесь нету ГУЛАГа. Здесь Михаил Алимов над ними не стоит с топором, да, каждое утро на поверку. В психотропном ГУЛАГе с портретом Сталина. Правда? Творить никто не мешает. Кто-нибудь что-нибудь сделал? 4,5 года. Вот для сравнения. Русская политическая эмиграция первой волны. Вот если мы берем условно там 22-й год как точку отсчета. Сколько всего было этими людьми сделано тогда за 4,5 года? Они даже всезарубежный русский съезд провели в 26-м году. А эти способны только насмердить в каких-то там канальчиках, которые здесь никому вообще не интересны. Ну и на этом, собственно, все. А какой у вас еще есть вариант?
1: Битва за гранты.
0: К сожалению, для них Вот 24 февраля 22 года – это момент, когда каждый занял место в строю, невзирая там на свои там политические взгляды, невзирая там на какие-то свои вопросы к власти, свое там недовольство. Я повторяю, среди тех, кто защищает сейчас Россию, тоже есть очень многие люди, у которых имеются вопросы к разным нашим ведомствам. Но тут вопрос просто про твою преданность своей земле, своей стране. Американцы этого не могут понять, потому что это не укладывается в их вот привычную схему. Как раньше было хорошо, да? Вот ты запустил иноагентное, нежелательное радио «Свобод», да, и советский человек, которому не хватало джаза и рок-н-ролла, вот он начал это ночами слушать. А сейчас ты что можешь дать? Вот сейчас какой ты можешь вытащить на рынок продукт, которого нет у русского человека? Ты его чем должен заинтересовать?
1: Наоборот, к нам на сайт приходят за пиратским контентом то, за что платят на Западе.
0: Но я регулярно встречаюсь с людьми, которые просто приезжают в Россию. Да, вот они граждане других стран. Вот они пройдут по центру Москвы, а у них реально шок. То есть им же рассказывают, что здесь уже каннибалы бегают какие-то, да, крыс уже всех объели. Вот, плитку Сергей Семенович меняет, потому что тут же сожрали с голодухи. Они выходят и видят вот эти вот бутики. Но у них же реально вот мозг от этого взрывается. Они думают, а что это? Тут они видят вот этих замечательных женщин гуляющих, вот этих прилично одетых мужчин. Сейчас же не 90-е года, да? Сейчас же а забор генпрокуратуры, водку-то никто не открывает. Сейчас все культурно. Нравственные ценности и скрепы. Вот они на это смотрят и думают, а что вы можете им еще дать? Что конкретно? Вот ввели санкции там на какие-то там предметы. Слушайте, русские еще в 22-м году организовали артели, которые серым импортом это все получают. Это стало просто там дороже, потому что идет... Ой, господи, как же это называется? Амортизация на
1: Ну,
0: таком сленге.
1: там посредник, вот оно
0: Ну,
1: так и.
0: понятно, да, потому что здесь есть структуры, которые вот там будут сидеть, условно, там, в городе-герое Ереване, там тоже местная какая-то артель, через которую это будет проходить. Но в целом это все работает. Что вы можете такого предложить русским, чего у них нету? Тем более, что 24 февраля 2022 года вы русским людям плюнули в душу. Вы сказали, что это там разорванная страна, здесь бегают одни унтерменши там и так далее, и так далее. Но вы какой реакции ждете от этого? Трамп, он не до конца понимает эту модель. Он же бизнесмен. Он все время говорит про сделку. Так здесь, прежде чем делать сделку, здесь надо понять, что есть понятие совесть. Оно, конечно, надюридическое, безусловно. И у русского человека есть право на совесть. Вообще, если исходить, извините, из Достоевского, то русский человек совестлив. Вот просто от рождения. Но мы не можем это, к сожалению, перевести Трампу. Он не поймет, о чем идет речь. Это же непереводимо на другие языки. Право на совесть. От этого все и отходит. Это, кстати, то, что было в том числе у украинцев, потому что, ну, как бы это одна из ветвей большого-большого народа, которые это право на совесть обменяли на безвизы всякие, которые ничего не дают, потому что в результате у тебя колоссальные сложности с той же Европой. Они говорят, какой тебе безвиз? Иди на Фортецию и сдохни там в коликах. И чем быстрее ты это сделаешь, тем меньше будет нагрузка на бюджет.
1: Да, и мы видим заявление в официальном политикуме, что один из министров украинских предлагает использовать Украину для очередных каких-то вещей, на этот раз связанных с искусственным интеллектом. Меня, в принципе, вот эта формулировка поразила, когда я это читаю, потому что, ну, для нашего, для российского общества это бы вызвало, как минимум, я не знаю, выступление чье-то уж точно.
0: Михаил, ну, во-первых, давайте честно скажем, что если у вас отсутствует обычный интеллект, то может действительно проще уже искусственный. Потому что если ваш обычный интеллект не объясняет вам, что будет зимой, тогда действительно проще искусственный. Это первое. А второе, я это все уже слышал. Вот точно так же говорили в эпоху, как ее звали-то, Ульяна Супрун, доктор смерть с лабораториями. Это же уже было. Потом, значит, это все отрицалось, что эти лаборатории существовали, проводили опыты над людьми, а потом просто это самое Габбард взяла и засветила эту документацию. И не о чем стало спорить. И тема лабораторий куда-то исчезла. Ну, подопытный кролик, почему бы над ним не поставить очередной могучий эксперимент? Тем более, он же сам требует. Вы посмотрите, вот в условиях, когда у вас рушится абсолютно все, эти прекрасные люди выходят и говорят, не, а мы готовы там быть полигоном для Европы. Я напоминаю, что в свое время Антон Иванович Деникин очень справедливо написал, что мы принадлежим к измученному, но великому народу, который не хочет быть навозом для бескрайних полей Европы. А Селюк хочет. Больше того, он еще локтями всех отталкивает оттуда, чтобы здесь в очередь никто не встали, там, молдаване или армяне. Селюки орут, дайте нам стать навозом. Вот это уникальное абсолютно явление. Это еще вот психологам и психиатрам потом, через сколько-то там десятилетий, им предстоит объяснить, что происходило с этими со всеми прекрасными людьми, прекрасными в прошлом.
1: Да. Армен Сумбатович, на этом прервемся. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник», также Михаил Алимов для вас работает. Вернемся в прямой эфир.

0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
3: Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Контроль на транспортных узлах охватывает уже 53% всех миграционных потоков в России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания комиссии Совета безопасности по вопросу миграционной политики. Он напомнил, что были приняты ряд федеральных законов по усилению контроля в области миграционной деятельности, проведению эксперимента в московском регионе. Собянин отметил важность того, что по всей границе России был одинаковый режим для въезда мигрантов для лучшего контроля за их перемещением. Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою очередь, уточнила, что по плану к 2030 году планируется оснастить все пункты пропуска системами биометрического контроля. По меньшей мере 10 сотрудников учебных заведений Франции и несколько учащихся пострадали в ходе протестов старшеклассников, заявил министр национального образования страны Эдуард Жефре. Ранее французский телеканал передавал, что старшеклассники во Франции устроили акции у более чем у 300 школ, протестуя против ряда проблем в сфере образования. А накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщила о задержании более 160 человек в ходе акции, прошедших почти в 180 старших в школах. Спасатели нашли 4 туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму. Их состояние удовлетворительное, об этом сообщает МЧС России. Накануне в ведомстве информировали, что 4 туристов, 3 мужчины и 1 женщина пропали на маршруте в Красной пещере. Проводится спасательная операция. В турфирме, проводящей экскурсии в данной пещере, агентство уточняли, что группа зашла через соединенную с Красной пещеру «Голубиная». Одной из сотрудниц завода пиротехники в Кубринске Ярославской области на начало пожара не было на месте, поскольку она отлучилась по личным делам, и это спасло ей жизнь. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Пожар произошел накануне на территории завода по производству петард в Кубринске Ярославской области. В МЧС России информировали агентство, что погибли 14 человек, одна женщина пострадала. Возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета России, задержан директор завода. Народному артисту России Сергею Безрукову указом главы Чечни присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Звание артисту вручил министр культуры республики Иса Ибрагимов на открытии 7-го Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
3: У микрофона Михаил Алимов, и это все так же авторская программа писателя, члена Общественной палаты Армена Сумбатовича Гаспаряна. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
5: Еще раз приветствую.
3: Закончили мы с вами на теме, связанной с предложением одной из украинских министров по поводу использования Украины как площадки для тестирования систем искусственного интеллекта. Но помимо того, что это не очень красиво с моральной точки зрения, так это еще и как будто бы технически не очень выполнимо, учитывая ту тему, которую мы с вами уже упомянули. Если мы продолжим наносить удары по дата-центрам, то о какой роли Украины такой можно вообще говорить? То есть выглядит это как будто бы, ну не знаю, прямой обман, учитывая темпы наших действий в этом направлении.
5: Так можно же скрывать объем разрушений, в принципе. Это же вопрос позиционирования. Всем запретят об этом говорить, ну, собственно, и все. Ну, куда-то там попали, в какие-то бизнес-центры. Потужно-марафонное вещание переведут там куда-нибудь во Львов, ну, допустим. Да, то, что будет проблема с интернетом, ну, ее обоснуют тем, что у нас кризис энергетики. Но в целом все нормально. Пункты незламности, потужности понаоткрывают на бумаге, и все хорошо. Мы же здесь имеем дело с моделью власти, которая настроена на бесконечный пиар, а не на какое-то другое функционирование. Им все время нужна картинка. Если картинки как бы нету, ну и нечего обсуждать. Михаил, ну вот давайте честно. Вот это первый год с момента окончания Второй мировой войны, когда у вас по металлургии zero, ноль. Об этом кто-то говорит? Ну да, было заявление на потужном телемарафоне. РИА Новости, Спутник, Сумбатш в эфире об этом рассказал. Мы же не по нам меряем, да, а вот по внутрянке украинского общества.
3: Да, потому что нас они не слушают.
5: Но нас они смотрят, вы не волнуйтесь. Судя по тому, с какой скоростью фрагменты эфиров появляются на потужном марафоне, с воплями «подонки торжествуют», они самые внимательные слушатели, вы за них не переживайте. Но хорошо. Внутри украинского общества обсуждения этого нету. Вы видели хотя бы одну новость, да, что сотрудников «Криворожстали» отправили на 2 месяца в неоплачиваемые отпуска? Что закрыты фирмы, которые занимались экспортом. Вы какое-нибудь обсуждение этого видели?
3: Нет.
5: Нет, ну да, а что тогда? Они будут вам на западный контур рассказывать о том, что у них все хорошо, а просто это Россия сегодня подло клевещет. Дальше-то информация не пойдет, правда? Поэтому с этой точки зрения у них все нормально. Подумаешь, дата-центры. Ну и что? В бункере у фюрера достаточно тепло. И интернет стабилен. Ну, вот это же все показано еще в фильме «17 мгновений весны». Подумаешь, что у громадян будут какие-то сложности. Цена, которую они должны заплатить за перемогу. Подумаешь, что социология начала показывать озлобленность и усталость общества от войны. Это их сложности. На Западе-то какую картину дают? Вся Украина, как один человек.
3: В едином порыве, да.
5: В едином трудовом порыве демонстрирует энтузиазм рабочих и крестьянских масс и готова отстаивать свою независимость до последней бутылки горилки. Все, никакой другой картины мира там нету. Это действительно очень интересно с точки зрения построения пропаганды и степени промытости мозгов. Но, тем не менее, по факту это так и есть. И вы здесь сделать ничего не сможете. Они не признаются в степени урона. Вот вчерашний день берем. Да, нанесен удар по бывшему зданию Академии наук УССР. которую они вообще и до этого мечтали закрыть, потому что деньги же можно своровать, а тут надо всю эту артель обеспечивать. Да? Весь мир облетели кадры. Какие-то там два анчоуса застряли в окнах. Хотели прыгнуть с третьего этажа, ничего не получалось. Они там пытались, видимо, буги-вуги сплясать на подоконнике, судя по паралитическим движениям. Окей, а никто не задался двумя простыми вопросами. Вопрос первый. Если это бывшее здание, то что там сейчас? И вопрос второй. А вам не кажется, что два вот этих молодых, немножечко гомосяового видом юношей, которые торчали в окнах, они не очень похожи на академиков? Ну, хотя бы в силу возраста. Академик не может быть в 30 лет. Тем более на Украине. Ну, это нонсенс. Нет же, правда, вот эти вопросы, они не звучали. Зато картинка вам, пожалуйста, показательная. И на Западе даже рассказали, что мы уничтожили таким образом цвет украинской науки. Правда, это вошло в некоторые противоречия с заявлением Марьяны Безуглой, которая сказала, что это, наоборот, полный рахит, который ничего не способен сделать для нужд ПВО.
3: Да, я аж удивился, когда это прочел.
5: Нет, ну а чего вас удивляет? Ну, потому что вы молодой человек. А я, например, это хорошо помню. Что это вот это ЦК КПСС? Они не могут сделать удобные магнитофоны для советской молодежи. Зачем она вообще нужна, такая власть? Это говорили юноши. А девушки говорили, что это вот там ЦК КПСС не может сделать нам мини-юбки, как показано в Бурда Моден, который у нас тогда выпускался и пользовался колоссальным вниманием у, соответственно, у этой всей аудитории. Это все было. Просто никто не думал, что через 35 лет после всех этих событий можно сделать точно такое же. Причем еще в формате там борьбы с советской эпохой.
3: С имперскостью и прочим.
5: Имперскостью, с русскостью и так далее. Но они воспроизводят целиком и полностью тот самый пресловутый механизм. Зачем нам нужны там танковые заводы, если они не могут обеспечить советских женщин, как эта штука называется, тефлоновой кастрюлью? Это же все вот было. Вот мы все, кто тогда был там хотя бы в старших пионерах или комсомольцах, все это сразу вспомнят. И вот сейчас, пожалуйста, Украина реализует ровно то же самое вокруг Академии наук. Молодцы. Действительно, зачем им нужна Академия наук? Тем более некому учиться в университетах. Ну, они сами об этом говорили перед вступительными экзаменами. Ну, потому что молодые хотят уехать. Они не хотят оказаться на фортецах. Зачем нужна в этом случае Академия наук? И потом, из кого она состоит? Это тоже важный вопрос. Вот у нас много было споров внутри российского общества, да, по поводу всех вот этих общественных организаций. Академики бытовой химии, академики нетрадиционных приемов родов, вот это все. У нас же тоже такого добра было много, но сейчас подсократили. А вы вообще знаете, что вот, например, человек, который утверждал, что Виктор Ющенко происходит от третьего колена Чингисхана, он, между прочим, был в Академии наук. То есть это вам не у Пронькиных. Все вот эти Бибики, Брехуненко и остальные вот эти вот удивительные умы, они же все академические. То есть это не какая-то там баба Галя на ступеньках пивного трактира в Виннице сбацала. А это все была академическая наука. Поэтому, может быть, действительно она и не нужна. Что она может сделать для ПВО? Это вообще не их профиль. В принципе. А потом, я не понимаю, почему надо спрашивать за ПВО с Академии наук? А я бы спросил бы со всех вот этих Штиллерманов, Мадьяров и всех остальных. Потому что это их заслуга, в первую очередь. Нынешний кризис на Украине. Это мы с вами еще не разбираем момента, да, что здание, бывшее здание Академии наук, был атакован не реактивным дроном, а самой обычной геранькой. Вот, а тут мы с вами можем еще вспомнить хвастливые заявления ЗЮСа, что он 70% всего реактивного сбил. Одна геранька, это, видимо, повышенная тарифная ставка, да, в этом во всем процессе.
3: Комплект не входило, да.
5: Ну, естественно, у них все, комплект не входит. Поэтому здесь, конечно, много вопросов. Но важно, как ты это позиционируешь, как ты этот продукт информационный продаешь. С этой точки зрения вы к ним не придеретесь, потому что все-таки вот эта бесконечная промывка мозгов там построена на очень серьезном уровне. Многие у нас даже недооценивают вообще степень покрытия и степень проникновения. Вот у них даже для самых малых, то есть вот люди, детишки, которые вот еще вот в колыбельке лежат. Вот у них даже для них есть мультик «Танчик Степанчик». Ну, несложно догадаться, да, в честь какого исторического персоныша, пособника нацистов, это все сделано. Повторяю, с точки зрения промытия мозгов и создания вот этой монолитной абсолютной информационной системы, они очень больших успехов достигли. И они, главное, что они же не останавливаются на этом. Но это все продолжается, продолжается и продолжается. А Запад получает уже, извините, картинку, созданную вот этими бригадами шабашников на потужном марафоне. И во что должен верить Запад? В то, что им рассказывает Украина, или в то, что Михаил Алимов обсудит со своими гостями? Учитывая, что Михаил Алимов агент Путина, а в гостях у него исключительно только, ну, как минимум, полковники ФСБ, а многие даже еще и генералы.
3: Прошедшие перекрестные допросы, все так.
5: Да, больше того, предупреждающий Михаила Алимова о том, что если он что-то там скажет неуставное, то он отъедет в ГУЛАГ психотропный сразу после эфира. Ну, если как бы Запад искренне вот в это во все верит. Понимаете, это же вы ничем не пробьете, ничем не разобьете. Они действительно искренне верят вот в такую картину, которую им рассказывает Украина. Да. Поэтому все здесь, что поделать.
3: По поводу ПВО, упомянули вы, кризис, связанный с ними. Вот здесь Кая Каллас предлагает решение. Скинуться дружно всем Европейским Союзом, расчехлить собственные запасы, которые не столь большие, и дружно отправить их Киеву, что когда-нибудь потом, когда произведут, вам, конечно, все поновее поставят. И, исходя из недавней встречи министров обороны стран ЕС, эта идея не проканала.
5: Было бы странно, если бы она проканала. Во-первых, вам нечего отдавать. У вас осталось у многих по одному боекомплекту. Ну, вот вы можете там нам не верить, ради бога. Я имею в виду наших слушателей. Но послушайте, что сказали те же немцы. Что у них запаса ПВО на сутки боя. На сутки. И при том, это тоже, что считать? Это как вот ракеты полетят или туда полетит условно рой дронов? И тогда вашего комплекта на сутки хватит минут на 20 боя. Ведь есть же уже теперь мерило этому всему. Называется «Пролив» и ответка Ирана. Вы можете, конечно, отдать этот боекомплект. Дальше вы что будете делать? Ждать 5 лет, пока американцы это восполнят сначала у себя, а потом начнут экспортные потребности удовлетворять? А как вы тогда собираетесь воевать с русскими? Мне просто интересно. И потом, есть же еще второй момент. Ну вот в Украину вливали, как в алкоголика, водку. Это что-то дало? Ну вот в прошлом году зимой ведь не было недостатков ПВО, правда? Ну я, по крайней мере, не слышал жалобы, что чего-то не хватало. Это как-то на что-то повлияло? Нет. А сейчас почему это должно повлиять? Вот хорошо, вы в шестой раз выжмите вот этот пакетик чая. Потом что делать? То есть все равно сколько веревочки нет. Ну хорошо, вы отдали все. На складах ничего не осталось даже тараканам. Допустим, этого хватит на месяц. Вот берем, скоро 1 октября. Вот берем октябрь. Октябрь заканчивается, начинается ноябрь. Дальше что делать?
3: Россия по-джентльменски даст паузу. Видимо, на это расчет.
5: Да, Россия по-джентльменски, даст карамельку за обе щеки каждому. Мы уже свое джентльменство отыграли, открутили, все. Потому что наше джентльменство заканчивалось, извините, китками. Больше этого не будет. Об этом сказал Верховный, об этом сказал Лавров. Точка. Дальше что вы будете делать? Вот, то есть у вас на складах ничего нету, вы безоружны. И на Украине это ни на что не влияет. Отлично, следующая итерация какая? Нет, вы можете, конечно, отправить туда добровольцев, фрайвиллингер собрать, если такие идиоты еще найдутся. Но учитывая, что Германия не в состоянии найти 1000 человек, чтобы отправить в литовские болота, причем не воевать, а просто сидеть, любоваться трясиной и протирать тряпочкой по выходным танк. Германия! Вы понимаете, что в этот момент Клаузевиц, Мольтке, Шлиффен, Манштейн и Мантойфель, они собрались в кучку в аду и плачут. Потому что до такого состояния довести Германию это надо было уметь. Еще третий, хорошо, какой есть вариант? Отправить туда тех, кого не жалко. Ну, например, прибалтов. Но тогда вы оголите, извините, Прибалтийский военный округ. Будет не круто.
3: Ну, там стену построили уже, строят, скоро достроят и направят.
5: Михаил, дорогой, эта стена, конечно, очень хороша и действительно способна остановить тот самый первый самокатный эстонский полк. Проблема в том, что Орешнику эта стена как рыбки зонтик, и дроны ее тоже не замечают. От слова совсем. А кто сказал, что в случае боевых действий не с Украиной, это будет а-ля такой вот аналог Куликовской битвы. Выходи к ракитному кусту драться. Это кто сказал? Это они сами себе придумали, да? А в реальности этого не будет. Не будет. Все поменялось. И вот это чувство братского народа, оно есть по отношению только к одной территории. Ни к Эстонии, ни к Польше. Это не имеет ровным счетом никакого отношения. Они это тоже прекрасно понимают. И одно дело. Это громкая такая риторика. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, а совсем другое, это когда ты на практике попытаешься это реализовывать. И я обращаю внимание, что желающих нету. Сколько они там зудели по поводу того, да мы вам заблокируем Калининград. Ну, а потом были произнесены кое-какие слова в Москве, и куда-то боевой пыл весь вот этот подевался. Ну, потому что при спокойном, зрелом размышлении ты понимаешь, овчинка выделки не стоит. Валандаться с тобой больше никто не станет. Все, точка. Тем более из-за Украины. Которая и так принесла, извините, одни большие сплошные убытки. Профита никакого нету. Вот мне говорят, вот у них еще там осталась Одесса. А ничего, что она, по сути дела, отрезается? Вы не пробовали посмотреть на это, так сказать, со стратегической точки зрения? Да, по факту там сидит гауляйтер и грозится там взорвать, например, Потемкинскую лестницу. Очень может быть, что он именно так и сделает. Но мы с вами говорим же о стратегии, правда? На Западе они это прекрасно понимают, что это отрезанный ломоть. И ради этого развязать мировую войну, вы думаете, просто так, да, появилась вот эта статья про не мертвая голова, как они это называют?
3: Мертвая рука.
5: Да. Да. Суть статьи в чем? Что если вы вдруг захотите взять и нанести удар, ну, например, там по Москве. Ну, с дуру люди и печень себе выгрызают. Окей, хорошо. Вы считаете искренне, что прерывается связь, а она автономна. Дальше. Во глубине сибирских руд открываются шахты. И принимай на Соме, красавица. Эта статья появилась не просто так. Это для того, чтобы остудить наиболее невменяемых, которые искренне полагали, что если вот они сейчас тут права покачают, делюгу покрутят, то рус Иван, сдавайся, в плену хорошо каша. И я обращаю внимание, что многие приуныли после известия про вот эту пресловутую руку мертвеца. Потому что она сильно расстроила. Все же казалось очень просто. Поэтому здесь вопрос такой, более чем дискуссионный. И все это ради хутора? Ну, конечно, самоубийство всегда неожиданно, но я не верю в такой размен.
3: Теми же вопросами
5: так не играют.
3: Задаются и в Париже, да и не только в Париже, поскольку в 2026 году ситуация с бюджетами достаточно тяжелая, что во Франции, что в Германии, и видятся многочисленные демонстрации от бюджетников, от людей, которые не хотят с Россией воевать. Вот этот процесс, он продолжится в дальнейшем, и выведут ли на улицы армии, чтобы это прекратить?
5: Да я думаю, что там не надо будет выводить армию. Я думаю, что просто потихонечку, полигонечку эта вся воинственная риторика, она сойдет на нет. То есть от этого любви к русскому народу не прибавится, но воинственного такого шовинизма в публичной плоскости останется меньше по причине экономических сложностей. Какой день подряд уже идет зудеж про эти газовые хранилища, которые недостаточно наполнены? Виноват в этом кто? Это что, Путин, Михаил Алимов и Гаспарян на троих решили, да, давайте мы сейчас заморим зимой лягушатников и гансиков. Они же сами это делали. Но у них был расчет на то, что, а, есть как бы пролив, который снабжает, и, б, еще есть Трамп. Теперь пролива нету. А с Трампом тоже не очень понятно, потому что в результате этого всего великолепия рухнуло его главное предвыборное обещание, про которое уже все забыли. Он же первое, что сказал: при мне цена на бензин и на все остальное вверх не пойдет. Спите спокойно, техассы и прочие алабамцы. А что на выходе получилось? Ну и дальше что? И кому предъявлять эти претензии? Избиратель скажет: все, вы нам не нравитесь, давайте найдем кого-нибудь другого. Ну, посадят там, допустим, отбитого троцкиста Меланшона. Любви к русскому народу не будет. Это надо понимать. Мы оказались для них слишком гадкие, коллективно. Вот, в очередной раз, в многовековой истории нашей страны. Но дури поубавится через какое-то время. Не более того.
3: У нас две минутки до конца эфира. Кратенько еще успеем, наверное, обсудить. Трамп, судя по заявлениям в прессе, готовит предложение по тому, чтобы несколько смягчить санкции по аналогии вот с белорусской историей, когда в обмен на американских граждан. Такой сценарий пройдет с нами?
5: Какие санкции? Американские или которые европейские?
3: Американские.
5: А, так они на многое вообще не накладывали санкции. Поэтому да, пройдет. Вопрос только, как это будет функционировать и насколько это будет долговечной историей. Я помню хорошо эти все разговоры. Русские, да расслабьтесь. Мы сейчас отменяем вам поправку Джексона Веника, которая пришла на смену санкциям против Советского Союза. Потом хренак, и оказывается, уже новые санкции готовы, и понеслась душа в рай, а ноги в Третьяковку. Так что здесь надо просто разобраться, что конкретно под этим подразумевается. А то, может, там еще будет какая-нибудь поправка. Там имени экстремистов Грэма и Маккейна.
3: Закон такой уже действует.
5: Ну, так это ж не очень сложно. Нет, эти санкции адские, они же не против нас, Михаил. Они же больше направлены против Китая. Нам-то чего? Мы как Афоня Борщев. Строгое с предупреждением у нас есть. Нам от этого там очередного пакета уже ни жарко, ни холодно. Ну, право слово. Вот Китай, да, для Китая это нервная история и не очень приятная. Ну, а ткани нам могут что-то придумать. Затейливых людей-то там навалом. Там еще вон давно Нэнси Пелоси кудрями не трясла. Угу. Это не к добру, между прочим.
3: Их бы энергию, да, в конструктивное русло направить. Благодарю вас, Армен Сумбатович, за беседу. Наш сегодняшний много чего успели обсудить. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян был в эфире «Радио Спутник». Для вас также Михаил Алимов. Работал выпуск новостей. Коллеги продолжат прямой эфир.

0: знать за 90 секунд. Массовую рассылку нежелательных сообщений и писем, звонки и комментарии без согласия получателей мы привыкли называть спамом. Но что это за термин? Откуда он взялся? В 1937 году одна из американских продуктовых компаний начала выпускать консервы на основе острого свиного фарша. Они назывались Spiced Ham, сокращенно спам. Во время Второй мировой войны Штаты массово поставляли эти консервы союзникам. И прежде всего СССР в рамках ленд-лиза. Это был один из лучших мясных продуктов, доступных советским солдатам и офицерам. Его в основном ели с кашей. Всего Красная Армия получила около 2 миллиардов банок. После победы над Гитлером в США остались грандиозные запасы консервов на многие годы вперед. Но срок их реализации был не бесконечным. Что делать? Предприимчивые американцы решили их реализовать, пока не поздно, и устроили массовую рекламную кампанию по всему миру. Визуальную рекламу «Спам» можно было встретить чуть ли не на каждом углу. Короткие ролики крутили по радио с такой регулярностью, что буквально зомбировали аудиторию. В Южной Корее американские консервы завоевали бешеную популярность. С того времени и повелось навязчивую рекламу называть спамом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в 3 аэропортах. Глава МВД Франции заявила о задержании 440 человек в ходе протестов старшеклассников. Отопление в Москве начнут включать с начала октября. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пензы, Саратова и Сочи, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Средства на цифровизацию границы для контроля за мигрантами, предусмотренные в федеральном бюджете до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. В рамках работы комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики мэр Москвы Сергей Собянин отметил необходимость продолжать цифровизацию границ для полноценной работы всех систем контроля миграционной политики, чтобы вся граница работала в одном режиме, а власти знали всех въехавших и выехавших, их биометрические данные и видели их перемещение по стране. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, указал, что завершить работы нужно как можно быстрее для более эффективного контроля на границе.

0: Посланник американского лидера Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Французские правоохранители задержали 440 человек во время протестов старшеклассников. Об этом заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. По его словам, две трети задержанных помещены под стражу. Министр отметил, что в основном правоохранители задерживали людей за порчу имущества и нападение на сотрудников ведомства. При этом значительная часть задержанных несовершеннолетние. Ранее французский телеканал передавал, что старшеклассники во Франции устроили акции более чем у 300 школ, протестуя против ряда проблем в сфере образования. Министр национального образования страны Эдуард Жефре сообщал, что в ходе протестов пострадали более 10 человек, включая учащихся и сотрудников учебных заведений. Отопление в Москве начнут включать 1 октября. Подача будет поэтапной и займет несколько дней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь отопление включат в детских садах, школах и больницах, а затем в жилых домах, офисных зданиях, на предприятиях торговли и промышленности. Глава города подчеркнул, что работы по подготовке к отопительному сезону были завершены в срок. Все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода, подготовлены аварийные бригады и необходимая техника, заключил Собянин. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, начну, наверное, с того, что оборонный бюджет Российской Федерации на следующий год увеличится на четверть, даже чуть больше. Я это расцениваю как то, что будем добивать противника, ну, Украину. И перспективы для этого очень хорошие, реально. Честно вам скажу, никогда за прошедшие 4,5 года у меня не было такого оптимистичного настроя, как сейчас. А настрой этот вызван событиями как на линии фронта, так и в Киеве, так и в международной политике. Но обо всем постараюсь по порядку. Ну вот, например, на выходных был такой рекордный и очень результативный налет реактивных гераней на Киев. После него стоит реактивный «Жигул» в украинских СМИ. Очень многие хватаются за голову. Хвататься за голову нужно было раньше. До того был вынесен российской армии в Киеве главный центр «Старлинг». Тоже очень удачно. Это в перспективе, скажем так, ужесточит положение, ухудшит положение Украины в целом. Вот таких вот новостей, из которых складывается общая картина, много. И некоторые вот даже не попадают особенно в наше информационное пространство, в российское, а очень показательное. Например, накануне Александр Вилкул, это глава администрации Кривого Рога, записал видеообращение про то, что все плохо. То есть хуже, чем в Кривом Роге, по его словам, только на линии фронта дела. Почему? Потому что остановлена благодаря российским ударам вся промышленность, крупные предприятия, которые металлом в основном занимались, металлообработкой, выплавкой, соответственно, нет поступлений в бюджет. И город переходит, скажем так, на кризисный режим, деньги будут тратиться только на самое необходимое. Задача выжить, как подчеркнул глава администрации. Это чем интересно, помимо прочего? Тем, что Кривой Рог – это родной город Владимира Зеленского, где он вырос. Это вот то, что сейчас происходит с его малой родиной. Но и самим Зеленским происходит много чего интересного. На него в последние дни реально посмотреть приятно. Почему? Ну, потому что на его лице такое впечатление, что клопы всю ночь в футбол играют, причем вот ворота, они в районе глаз. Почему? Потому что все плохо на Украине, нет ничего из того, что по-настоящему нужно. Нет баллистики, нет проб ВВО, нет денег, нет патриотов, нехватка людей, нет экономики, нет тяжелый.

промышленность, нет экспорта металла, да, что очень важно для украинского бюджета, нет одесских портов, нет сельскохозяйственного экспорта, тоже очень важная статья бюджета, и нет перспектив. Наверное, вы слышали, как на прошлой неделе глава МИД Украины Андрей Сибига, кстати, персонаж, который два качества его олицетворяют. Первое, всегда очень хочет угодить пану Зеленскому. Во-вторых, он нагл, даже на уровне вот украинской дипломатии. И вот Сибига таким довольно слезным голосом, да, сделал воззвание о том, что Украина готова к прекращению конфликта без всяких предварительных условий. Россия, услышь, мол, нас, пожалуйста. Мы вас слышим. Вот что слышу я, например? Как меняется риторика за последние 2,5 года? Начиналось с того, что дойдем до Крыма, да, если надо, дойдем до Москвы. Россия может умолять на коленях, мы ее не пощадим. Через год уже, да-да, наверное, в переговорах, как бы есть смысл, от своих целей не отказываемся, мы, Украина, да, но, возможно, будем добиваться их дипломатическим путем, а сейчас надо сворачиваться, да, а вот теперь уже вопль, остановите, пожалуйста, на любых условиях. Но это значит, что они со своей стороны ничего не сделают, да, никаких условий они не выполнят, они просто просят паузу, хоть какой-то, энергетической в плане, чтобы остановить удары именно по объектам энергетики, или на море, да, вот второй такой жупел Зеленского, это остановить удары по кораблям торговым. Кто их начал, я напоминаю, именно Украина, да, а когда в ответ Россия лишила ее морского экспорта, начались слезки. Визит Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, да, внутри Украины подавался как событие, которое все изменит. В итоге провал на всех направлениях. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК, которая Зеленскому помогала всегда и все для него делала, выдвигает тезис, что финансовая помощь только после реформ. А реформы какого плана? Зеленский должен ограничить себя в правах на назначение силовиков, потому что всю силовую систему Украины хотят сделать управляемыми из-за рубежа. Кстати говоря, об этом Украину предупреждали, там не верили. Зеленский, разумеется, этого не хочет. Более того, этого не хочет его окружение и Верховная Рада, потому что тогда Зеленский не сможет быть их гарантом безопасности. Да? То есть там лояльность ему сохраняется до тех пор, пока люди считают, что он их защитит. Да? При системе, когда он не контролирует украинских силовиков, он их не защитит. А если он эту реформу не проведет, не будет денег. С Трампом тоже замечательно его переговоры прошли, просто блестяще, я бы сказал. Особенно мне понравилось то, что Дональд Фредович пригласил Зеленского в Москву. И, как сообщают источники украинских, западных СМИ, это его, по сути, шокировало. Он этого не ожидал. Ну, чего надо было ожидать? Он сам постоянно поднимал тему того, что нужна трехсторонняя встреча. То есть он, президент России Владимир Путин и Дональд Трамп. И Владимир Путин ему сказал публично, заочно, но публично, что окей, нужна личная встреча, прилетай в Москву. Здесь все обсудим, и Трамп пусть прилетает, да. Он понимает, он, Зеленский, что это, ну, как, в общем. Ну, не то чтобы визит на лобное место, да, но это визит большого государственного покаяния, да, потому что выхода в сложившейся ситуации у Украины нет. Естественно, он отказывается, естественно, для него это унизительно, а вариантов нет. Только принимать условия России. Если хочет разговаривать, то в Москве. И Трамп встал в этом отношении на позицию Москвы, на позицию Российской Федерации, что, конечно, приятно. Еще один момент. Попытки достать противоракеты к патриотам, того же Зеленского, терпят крах на всех направлениях. Почему? По многим причинам, одна из них и главная – это общемировой дефицит. Общемировой дефицит зарядов к системам ПРО, ПВО вызван нападением на Иран, рядом других событий, тем, что большинство европейских стран реально все, что могли из своих запасов Украине, уже выдали. У Трампа, у самого дефицит острый, потому что вот этими противоракетами к патриотам, да, ну, патриотами, системами патриот, прикрывают американские военные базы на Ближнем Востоке. И Зеленский, кому с этим вопросом не придет, его все посылают. Ну, то есть вот США точно нет.
На Ближнем Востоке много у кого есть системы Патриот, да, больше всего, по-моему, у саудитов, но у них ситуация еще хуже. Они по подсчетам независимых аналитиков военных истратили 5/6 от своих запасов в ходе противостояния с Ираном, да, то есть там много у кого есть ракеты, но к ним, я насколько понимаю, даже не пристают, включая Израиль, потому что дефицит. Все ожидают, что довольно скоро противостояние, по крайней мере, на уровне ракетных ударов между США, Израилем и Ираном продолжится. Там ракет нет. Где они еще есть? Ну, например, они есть в Греции. Но Греция наотрез отказывается отдавать их Украине. Почему? Ну, потому что Греция всегда имеет в виду Турцию, да, то есть они реально опасаются того, что рано или поздно Реджеп Таип Эрдоган, султан Османской империи 2.0, будет потихоньку реквизировать греческие острова. Он даже сам как-то на это намекал, мол, если будете себя плохо вести. Поэтому свои ПРО-ПВО они обезжиривать не хотят. Но на них надавили ЕС и НАТО. В свое время греки сказали: ладно, черт с ним, дадим вам ракеты, которые уже надо списывать. Но в обмен просим не бить по греческим судам. Кстати говоря, греческих судов в мире очень много. Важный сектор греческой экономики. Но вы тогда не будете бить по судам, в том числе в российских портах, в том числе в российских водах, неважно где. А украинцы по своей динамике дипломатической, политической, отказались. У них с 22-го года условия, с 23-го точнее. Мы берем оружие или покупаем оружие, да, патриоты они даже за деньги готовы брать, только в том случае, если нам не ставят предварительных условий. То есть вот вы нам оружие передали, а дальше мы что хотим, то и делаем. Да? И они на эту же педаль нажали, несмотря на дефицит, несмотря на кризис, и сказали: нет. Ну, греки сказали: нет, так нет. Испания. Испания, в принципе, могла бы дать противоракеты к патриотам. У нее есть, но там политические сложности. Ну, во-первых, скоро выборы. У Педро Санчеса, действующего премьера, хорошие шансы на этих выборах проиграть. А народ испанский, ну, действительно ждет, скажем так, нападения. Например, со стороны Марокко. Если помните такую историю в Северной Африке совсем недавнюю. Поэтому разбазаривание запасов испанской армии понимания не находит в обществе. А с другой стороны, испанцы понимают, что из-за их ссоры с США, конкретно с Трампом, из-за Ирана, из-за Израиля, из-за повышения бюджета НАТО, им никто утраченные и переданные Украине противоракеты не компенсирует. Если даже они стоят в очереди, а они стоят в очереди на закупку дополнительных противоракет, эту очередь подвинут. А очередь расписана на годы вперед, потому что вся мировая промышленность может этих противоракет к патриотам конкретно производить не больше 800 в год. Это, естественно, США, это Япония, единственная страна, которая сама производит по лицензии, и это Германия, где совместно немецко-американское производство. Немцы не могут им в полной мере распоряжаться. Там мощности забиты под интересы Пентагона, но, тем не менее, производство противоракет у немцев есть. Япония и Южная Корея – еще две страны, где Зеленский патриота пытался достать. Тоже безуспешно. Причем там изначально шансов было немного. Законодательство обеих стран запрещает экспортировать вооружение в воюющие страны. Дошло до крупных скандалов, особенно с Южной Кореей, потому что Зеленский ей довольно мелко отомстил, заявил в ООН, что передали в Сеул двух северокорейских военнопленных, а это вообще-то был секрет. И у Сеула с Киевом была договоренность, что это секрет. А Зеленский, так сказать, сдал всю малину, и там теперь действительно скандал, там действительно истерика. И президент Южной Кореи в речи, посвященной этому поводу, сравнил Зеленского с предателями и с убийцами. Ну, он, конечно, так вот косвенно это сделал, хотя, на мой взгляд, можно говорить прямо. Да, Зеленский, безусловно, предатель, предатель своего собственного народа, и он, безусловно, убийца. Мне очень хочется верить, да, что сейчас мы действительно подходим к той черте, после которой кишка истории
Криворожца довольно быстро переварит. Это не значит, что с этим закончатся все наши проблемы, к большому сожалению, нет. Но, думаю, эту фамилию мы будем слышать гораздо реже. Что касается ситуации на фронте, она, естественно, сейчас важнее всего. На попытки, на вот эту вот суету, или, как Владимир Путин сказал пару дней назад, на эти детские игры в исполнении Украины, да, с предложениями все прекратить, мы внимания не обращаем. Вот сейчас тот период, когда нужно добивать. И что касается фронта, там тоже очень много хороших новостей. То есть продолжается и очень такое бодрое переваривание Волчанского котла, это Харьковская область, половина Орехова освобождена российскими войсками. В Доброполье тоже хорошая ситуация. Есть проблемы в Красном Лимане. Пытаются ВСУшники вернуть город под контроль, пытаются ликвидировать так называемый Лиманский выступ. Это вот такой клин такой, нависающий с севера над Славянском Краматорском. Он важен в контексте операции по окончательному освобождению Донбасса, то есть Славянско-Краматорско-Дружковки. И они этот клин хотят ликвидировать. Там у ВСУ значительное усиление. Пытаются вернуть Красный Лиман. Что по этому поводу нужно понимать? Нужно понимать особенности зеленской тактики именно на фронте. Она подчинена задачам пиара, да, задачам политики или, скажем так, задачам государственного дофаминового наркотрафика. Что это означает? У Украины, как мы уже обсудили, все плохо. Но не могут же об этом по новостям рассказывать. Да? Нужна постоянная накрутка, нужны хоть какие-то перемоги, да, в смысле победы. Поэтому это тактика Зеленского, под которой подписался их новый главком Дропатый. Террорист, экстремист и так далее. При Залужном, при Сырском, которые тоже террористы и экстремисты, но они пытались защитить армию украинскую от втягивания вот в эту информационную политику. Да? Пытались, в этом даже с Зеленским спорили. Дропаты не спорят. И что происходит? Выбирается какой-то участок фронта, один. Вот очень важно, чтобы он был медийный, чтобы о нем говорили в новостях. Его усиливают, то есть с других направлений снимают части, отправляют на этот участок фронта, где оказывают очень сильное давление на российскую армию, на российские позиции. Цена таких операций для ВСУ колоссальная. Начиная с того, что для медийного эффекта там десант используют как штурмовую пехоту зачастую, а это очень дорого. Да? Заканчивая тем, что снимая вот солдат с других направлений, они эти направления ослабляют. Вот почему, например, образовался Волчанский котел. Да? Волчанский котел образовался, потому что тех ВСУшников, которые там стояли частично, направили под Купянск. Купянск до Лимана был вот таким вот именно медийным направлением. Да? Что там именно нужно не просто остановить наступление, да, а сделать какой-то прорыв, что-то отыграть назад. В целом, они уже давно ни на что не рассчитывают. В том плане, что, как они раньше собирались, военным путем вернуть свои территории. Все понимают, что это невозможно. Задача, чтобы фронт хотя бы стоял, да, и хотя бы в одном участке двигался, чтобы можно было рапортовать, что все стабильно, а вот тут вот, так сказать, ВСУ идет вперед. И сейчас это Красный Лиман. Там хозяйничает со стороны Украины пан Белецкий, который не просто признан террористом, экстремистом, фашистом, сволочью, он всем этим является, и умножьте это на два, у него даже кличка была и сейчас есть, Белый Вождь. Это настоящий, неряженный, а вот такой вот неонацист, бандеровец из Палаты мира весов. Он там сейчас со стороны Украины хозяйничает, он использует десант в качестве штурмовой пехоты. Он активно пишет об этом в социальных сетях. Называется это, кстати, все под Лиманом. Операция Вивальди. Но уверяю вас, да, все то, что может быть потеряно в Лимане, да, в течение какого-то следующего времени, все потом будет отыграно назад. И довольно быстро, потому что нет у Украины возможности, да, одновременно и сдерживать
все фронты, да, и вести постоянное, регулярное наступление. Просто нет. Нет людей, нет техники, нет про ПВО, нет денег и так далее. Денег нет у всей страны. Там я сегодня уже говорил про малую родину Зеленского, Кривой Рог. Но в целом у украинского бюджета такие проблемы. Уже было заявление нового премьера о том, что теперь только острые нужды, то есть армия, социальные выплаты, зарплаты бюджетников, а больше ничего. То есть ни ремонтов, ни восстановлений, ни строительств. Задача выжить. И, наверное, чтобы, ну, не только про Украину был этот выпуск, скажу пару слов еще и про Сербию, где накануне ушел в отставку президент Александр Вучич, а за сутки до этого был его созвон с нашим президентом, с Владимиром Путиным, то есть после звонка в Кремль Вучич подал в отставку. И тут реально есть связь. Если бы Вучич в Кремль не дозвонился, вся операция была бы под угрозой срыва, а эта операция какого рода? Он хочет пересесть из кресла президента в кресло премьер-министра, потому что у него последний президентский срок истекает в следующем году. А премьером он сможет стать в том случае, если правящая партия, сербская прогрессивная, выиграет выборы в конце октября 25-го. По-моему, Вучич возглавляет избирательный список, и он станет премьер-министром в случае победы. А 30 сентября у Сербии истекал контракт на льготные поставки российского газа, именно по льготным ценам. И если бы этот контракт не был продлен, будущее Вучича и будущее, ну, вот, его политической системы в Сербии было бы под вопросом. Это первые выборы за долгое время в Сербии, да, где победитель заранее не очевиден. Главная оппозиционная партия, сербский список, отстает пока, но за месяц, который остался до выборов, может нагнать. Там, с одной стороны, сербы Вучича очень за многое уважают, действительно, при нем страна изменилась, но усталость в обществе от него есть. Да? Поэтому вот любой груз мог эту чашу весов склонить в ту или иную сторону. Цены на газ для сербов – это очень важный груз. У них действительно экономика заточена именно на этот вид топлива. Они не потянут рыночные цены, которые там уже, по-моему, под 900 евро. Им нужны льготные. И, судя по заявлениям Вучича после разговора, да, контракт продлен, неизвестно, правда, на какой срок. Единственное, это очень важно, не надо считать ни в коем случае, что это некая взятка, да, или форма поддержки Вучича. Да, безусловно, для победы Вучича на выборах, для победы его партии дешевый газ важен. Но мы не Вучичу помогаем. Мы помогаем сербам и Сербии. И зная свою зависимость от газа, никто там не заикнется даже о том, что это взятка. А помогаем мы по многим причинам. Начиная от того, что у России есть свободные объемы газа из-за европейских санкций, заканчивая тем, что Сербия – это единственная европейская страна западнее Бреста, да, с которой у нас хорошие рабочие отношения. Да. А новый лидер, кто бы им ни был, да, он будет более податлив для Европейского Союза, для Запада в том плане, чтобы ввести Сербию в НАТО, это план максимум, да, чтобы Сербия ввела санкции против России, ну, в общем, встроилась в европейскую политику. Я не говорю о том, что оппозиция Вучичу этого требует. Нет, она тоже во многом пророссийская. Просто опыта там меньше, податливее будут эти люди для действий со стороны глобалистского зла. И это у нас в сухом остатке. Всего хорошего, услышимся через неделю.

0: «Узнать за 90 секунд». Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно – он вновь оказался на родной земле. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
4: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
3: Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Процедура получения генома у мигрантов позволила обнаружить около 10 тысяч человек, находящихся в розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что из них 14 человек – те, кто совершал в разные годы серийные преступления. Собянин добавил, что необходимо и дальше внедрять цифровизацию границы России для контроля за мигрантами. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее сегодня опубликовал видеоролик на платформе «Мак». Макс сообщил, что в рамках работы комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики он ознакомился с опытом Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами. США существенно ужесточили санкции против Кубы, включая введение вторичных ограничений для иностранных банков, заморозку счетов кубинских предпринимателей и запрет на проведение конференций на острове, сообщает американский Минфин. Новые меры вступают в силу 30 сентября в исполнении майского указа президента Дональда Трампа о введении санкций против лиц, представляющих угрозу национальной безопасности и внешней политики штатов. Ужесточение санкций стало очередным витком давления Вашингтона. Еще в январе Трамп ввел ввел режим ЧС и разрешил пошлины против стран-экспортеров нефти на Кубу, что обострило дефицит топлива, вызвало многодневное отключение электроэнергии и ударило по ключевым отраслям экономики острова. Более 63 тысяч студентов принято на образовательные программы в рамках пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, сообщили в Миноборнауки. Там отметили, что конкурс на бюджетные места на пилотных программах новой модели высшего образования в российских вузах составил в эту приемную кампанию 18 человек на место. Уточняется, что более чем в два раза выросло заполнение целевой квоты, что подчеркивает интерес работодателей к образовательным программам вузов-пилотов. Пилотный проект по переходу на новую модель высшего образования реализуется по указу президента Владимира Путина с 2023 года. Сейчас в нем участвуют 17 вузов разной отраслевой принадлежности. Книга «Жизнь, отданная за свободу», издана к 30-летию со дня рождения уроженца Дагестана, первого героя России с начала специальной военной операции Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил в РИО главы Дагестана Федор Щукин. Он отметил, что Гаджимагомедов до конца остался верен присяге, боевому братству и долгу перед Родиной. Его бессмертный подвиг, несгибаемая воля, навечно вписанная в героическую летопись страны. В гвардии старший лейтенант Нурмагомеда Гаджимагомедов, командир роты 247-го гвардейского десанта, десантно-штурмового Кавказского казачьего полка воздушно-десантных войск, героически погиб 24 февраля 2022 года. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
7: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – народный артист России, председатель Культурного фронта России, известный артист и режиссер Николай Петрович Бурляев.
8: Добрый день.
7: Добрый день. Ну и я обязательно должен сегодня добавить – и писатель. И сегодня хотелось бы вот об этой ипостаси поговорить. А как вы вот пришли к писательству? Это все-таки толчок дало кино, пробы какие-то, сценариев. Ну, стихи вы, я так понимаю, начали писать давно тоже. Вот как начиналась ваша вот эта писательская деятельность?
8: Я не хотел быть актером, вообще не было об этом мысли, потому что я человек заикающийся был, так сказать. Ну как? Но вот я попал прежде в руки Кончаловского Андрея Сергеевича. Ему было тогда 22 года, мне 13, он меня подозвал на улице, и он стал моим режиссером первым, и вот тут все и началось, потому что я просто вот именно тогда, глядя на него, на то, как он потрясающе работает, я захотел стать таким же, как он, таким же сильным, умным, самым главным в киногруппе, я сам все пишу, сам снимаю, вот, и эта идея попала, и пошел процесс там. Ну, я играл в фильмах роль за ролью, дальше был Тарковский, все было все хорошо, признание мировое, все пошло фильм за фильмом. И вдруг запели мои друзья Гена Шпаликов, Володя Высоцкий, которого я знал до того, как он начал открыто петь. Он при мне не пел, я не знал, что он поет. И вдруг вот они стали петь свои песни, дальше Акуджава запел. Ну, и вот я думаю, а я-то чего? Надо попробовать. Да. Есть у человека амбиции, надо же пробовать. Но я начал пробовать, начал писать стихи очень рано. Где-то лет 17-18 вроде бы начал, да? А дальше стал я режиссером, окончил в ГИК, пишу сценарии свои, все крепнет рука, умение писать. И в 33 года вдруг я задумался. Вот мне 33 года сегодня. Ты хочешь быть писателем. Я всегда хотел быть писателем, прежде всего. Потом режиссером, потом актером. А ты же ничего не написал, прозы-то у тебя нет. Но надо попробовать что-то. И я для себя сделал вот эту книгу, которую вы держите у себя в руках. И не книгу, а просто для себя повесть вроде бы. Ну, дайте-ка я попробую. Близнецы. Для себя абсолютно. О двух братьях-близнецах, о двух... Я одного человека. Вот пришла эта мысль оттуда. Как вот показать эту борьбу Бога с дьяволом в человеке, в себе, во мне, в каждом человеке? Все есть. Мы тысячеликие существа. Два я, одно идущее туда, один брат-близнец, а другой в преисподнюю, полному распаду. ко всем грехам и так далее. И проанализировать просто, а что их делало таковыми с самого их детства? Они в 40-м году были рождены, дальше война, и одного брата увозят в эвакуацию отец и мать, а другого брата больного оставляют здесь, в Москве, с дядей. И вот закладывали им в эти первые 5 лет жизни разные понятия. Отец превозносил отрока как гениального вообще человека. И он, правда, был гениальный, задатки, вы это читали.
7: Да.
8: А второй, вот брат вот этот больной, дядя с ним был построже. Строго. Никогда его не поднимал на пьедестал. То, чем сейчас грешат все каналы телевидения. Детям, ты супер, ты гений, ты тут. Что вы делаете? Дяди и тети из шоу-бизнеса. Опомнитесь. Ну, вот так. И вот дальше вот так вот и пошло. И дальше я пишу и сам удивляюсь, откуда все это приходит. Все брал из жизни, брал, да. Образы там почти все реальные, это люди реальные, поэтому так легко мне было писать о них. Я знал их привычки, их говор, их шутки, все. Ну и дальше...
7: 46 лет вы писали.
8: Ну, в принципе, я ее написал-то в 79-м году, очень быстро написал. А потом, даже после того, как я ее отправил читать Юрию Нагибину, и тот мне раньше никогда не звонил, ну, крупнейший советский писатель, да, классик, а мы с ним сотрудничали, я ему дал. Никогда мне не звонил, а тут вдруг звонит. И полчаса, глядя на ночь уже, он мне рассказывает такое, что, ну, я просто, ну, я все контролирую, слава богу, я так устроен, я не пропускаю в себя похвалу мне, я к себе строго отношусь, а он такой, говорит, я ничего подобного не читал, ни в русской, ни в зарубежной литературе. Говорит, классик советской литературы. И я ему не поверил ни слову. Не поверил и на 33 года положил в стол. А потом издал я первую версию. А сейчас я уже сделал продолжение, но об этом попозже.
7: Ну вот как раз вы говорите, что за каждым героем есть реальный образ. Поговорить о других героях. Но вот меня поразила история, судя по всему, документальная и совершенно реальная. Это образ лейтенанта Огонь. Я думаю, неужели столько кругов ада, испытаний и столько героизма могло вместиться в судьбе одного человека? Вот можно о нем рассказать?
8: Ой, с удовольствием.
7: Потрясающая личность.
8: Армен Гарниковович, это вообще, ну, это чудо. Это подлинный герой Великой Отечественной войны, который не был удостоен этого звания.
7: Вы хотя лично его знали?
8: В том-то и дело, что приходил какой-то режиссер с Мосфильма к моему брату и говорили, вот это режиссер, я не знаю этого режиссера, фильмов его я не видел, ну, и он ничего не говорил о своей жизни боевой, этот человек, ничего. А потом уже я узнал, кто сидел рядом со мной. Когда ему было 16 лет, имя его Алексей Очкин. Я оставил это имя подлинное, потому что мы обязательно добьемся звания Героя Советского Союза или России для него. Ему было 16 лет, когда началась война. Он себе приписывает 2 года и идет воевать, попадает в Ладожское там сражение, и тут же его тяжело ранят, и его отправляют там в госпиталь, он может окомиссоваться, все. Он встает на ноги и попадает в Сталинград, в битву сталинградскую. Маршал Чуйков писал о том отряде, которым он командовал, 57 бессмертных. Когда убили полковника, который командовал этим всем, командование принял вот этот лейтенант, которого прозвали лейтенант Огонь, Алексей Очкин, 18 лет ему, да? И он оборонял у Волги тракторный завод, у него оставалось всего 9 человек, и они отражали в день по 6-7 атак танковых, артиллерии. Немцы писали в Берлин, что там целые дивизии обороняют, а их всего 9 человек. В него стреляет и попадает ему в горло до черепа снайпер немецкий, который, как потом выяснилось, был чемпионом Олимпийских игр, как снайпер. Это потом все вскрылось, потому что ну, фиксирует эти винтовки, там чего, кто.
7: Да.
8: И все, он уже мертвец практически. Его привязывают, этого лейтенанта простреленного, просто крестовине из бревен. И по реке, по Волге сплавляют, ну, может быть, на авось по-русски, да? И эта авось сработала. Его вылавливает медсестра. И на тачанке через позиции, это немецкие, в медсамбат, и его спасают. Ему пуля попала под глаз, да? Ему и глаз спасли. Ну, все уже может оканчивать уже. Ну, все, повоевал. Нет, он попадает под Курск и повторяет подвиг Александра Матросова. Он подползает к дзоту, который строчит и косит всех, туда бросает гранату, вроде замолк, нет, опять начал стрелять. Тогда этот лейтенант уже сам простреленный, ему уже ногу пристрелили, он ее там чем-то обмотал, каким-то прутиком подполз, и там немец стреляет. И он берет раскаленный ствол, его прошивает очередью, И он его гнет в угол амбразуры и смотрит на немца, который истекает, у него же челюсть-то снесло, и он ему смотрит в глаза, пока тот не упал. Да, ну все уже, казалось бы, ну все, ну повоевал, опять он выживает. Оказывается, подвиг Александра Матросова повторили, это я потом узнал, и 220, по-моему, человек, и только 16 выжило, он выжил. Дальше доходят через Киев, там переправы, берет все через Австрию, в Берлин, участвует в штурме Берлина, уже гвардия-капитан. Его обучает танцам Марика Рёк, это звезда Третьего Рейха, и она ему так понравилась, что он решил стать режиссером. Приезжает в Москву, поступает в ВГИК, оканчивает курс вместе с Чухраем. Они оба воевали, подружились. Чухрай его приглашает к себе вторым режиссером на фильм «41-й». Они создают классику. И дальше этот человек создает еще три своих авторских фильма. Вот это все я узнал. Потом и поэтому я захотел людям рассказать.
7: Ну, у вас получилось очень ярко, как и сейчас. Это потрясающая история, просто потрясающая. Действительно, просится на киноленту.
8: А я сделаю сейчас фильм документальный.
7: Ну вот. Вот, это чувствуется, ваш вот настрой такой. Но я хочу сказать, что в этой книге очень много афоризмов, которые, ну, придают этой повести такой философский смысл. И духовно-философский, я бы сказал. Ну вот, если позволите, я только процитирую некоторые, которые мне понравились очень. «Темнеет зоркость, в сытости живя, благополучие считай за наказание. Ночь, проведя в богемном блуде, кто сможет чистоте служить? Связь, расторгая с красотой, художник платит немотой. А построже быть к себе умей, потомство будет здоровей». Ну, замечательно. Это, я так понимаю, строчки, как мы с вами обсуждали, стихов. Но я бы хотел на одном афоризме остановиться более подробно. Я сейчас скажу, это один из братьев-близнецов говорит, как раз тот, который вот более духовно нацеленный, как вы показали, вертикаль, да, в вашей повести. «Если смерть страшна, то причина этого не в ней, а в нас». Вот можете вы раскрыть эту формулу духовную? Как вы ее понимаете?
8: Да, конечно. Я об этом же говорю своим студентам в ВГИКе. Я веду курс авторской режиссуры, и я им объясняю все то, что я понимаю про наш, ну, ничтожный ныне российский кинематограф, деградировавший абсолютно, помещенный в рыночные условия, когда режиссеры обязаны делать вот всю вот эту галиматью, все эти сериалы лживые, с бездарной режиссурой, с драматургией бездарной, ну и актеры вынуждены участвуют в этом болоте тоже никакие практически. Так вот, я им говорю, своим ученикам, будущим режиссерам, они должны своими фильмами утверждать бессмертие. Об этом говорил Тарковский не впрямую, но вот в его последнем фильме «Жертвоприношение», если вы помните последний кадр, когда герой держит на коленях мальчика, сына своего, и он ему говорит: «Не бойся, мальчик, смерти нет». Есть страх смерти. Если бы люди знали об этом, то все было бы иначе. Мы с Андреем никогда об этом бы не говорили. Но я утверждаю, что смерти нет с 25 лет, потому что, как я считаю, там же вскрытие покажет, что вот то, куда я попал, оставив тело, это и есть вот то, куда мы перейдем. Океан духа, гармонии, радости несказанной. Ну вот, поэтому я утверждаю, что смерти нет. И вообще понятие это надо как-то пересмотреть. Это рождение в жизнь вечную, так же, как во временную жизнь рождаемся и живем 70 ащи, там 80 лет я уже.
7: Ащи в силах, да, 80
8: да. лет. Вот. А также мы рождаемся в жизнь вечную, где ты будешь жить уже не 80 лет, а вечность. И вот все дело в том, чтобы успеть подготовить свою душу для этой жизни.
7: Спасибо. А еще хотел бы вас спросить о двух, ну, цитатах, высказываниях, которые вы привели в одном из интервью, как те, которые вас наиболее привлекли, ваше внимание. Я просто сейчас процитирую одно это из послания апостола Павла, по-моему, Коринфянам, если я не ошибаюсь. «Каждое слово имеет значение». И второе, тоже из Священного Писания, «От избытка сердца говорят уста». Вот можно спросить, это что, такой творческий принцип, которого вы придерживаетесь? Вот раскройте тоже, если можно, скобки.
8: Вот эту цитату апостола Павла я сейчас полностью приведу. И я, когда я, ну, провожу там мастер-классы в разных киноакадемиях мира и так далее, и у себя в ВГИКе, я это объявляю как, ну, вообще смыслом творчества, тайное творчество. Апостол Павел говорит: «Много в мире различных слов, и ни одного нет без значения». Боже мой! Но почему об этом не думают писатели?
7: Которые просто.
8: Да, которые просто пишут и пишут, как графоманы. И литература деградирует. Все деградирует при этом рыночном подходе. Не место культуре в рынке. Я как актер это понял, и поэтому я умею наполнять. Слово содержанием, смыслом прежде нужно увидеть, услышать там этот смысл этого слова, через себя пропустить и тогда уже говорить. Дальше фраза «от избытка в сердце говорят уста». Фраза евангельская. И я был так рад, когда Никита Михалков, однажды Никита сказал актерам: «Что вы тут болтаете текст? Вы что, хотите обмануть? Кого? Ну, зрителей вы обманете, они уже привыкли к этой халтуре. От избытка сердца говорят уста, от сердца. Если ты получаешь оттуда слово, за которым значение, и сердце твое, с избытком это слово подает уже людям».
7: Замечательно. Ну, коль скоро мы затронули тему Михалкова, я хотел бы задать вопрос, очень естественный, учитывая ваш совместный путь. Продолжается ли ваше вот творческое содружество, наверное, так правильно сказать, с Никитой Михалковым?
8: Слава Богу, оно крепнет. Нашей дружбе уже 67 лет. Но я Никите говорил как-то, я не знаю, лет 15 назад, говорю: ну что, ну вот мы друзья детства, ну почему так редко видимся? Делаем одно дело практически. Надо вообще встретиться, там, попариться в баньке, посидеть, потрендеть, как ты говоришь. Вот сверить часы. Он мне отвечает так: Коля, любовь – это никогда глаза в глаза, когда в одну сторону. Ну, хорошо, отделался фразой. Экзюпери. Сейчас и молодежь вот так же отделывается, главное – в одну сторону. Вот. Но, Никита Сергеевич, я открываю сейчас. И я знал, что это будет.
7: А в каком смысле открываю?
8: Я вам сейчас я скажу, потому что все вот эти вот годы, когда мы отдельно работали, он у себя, я у себя, все, шли своими дорогами. Мне его не хватало. Но я предчувствовал, а все, что я предчувствую, в жизни сбывается, что придет то время, когда мы встанем плечо к плечу и будем уже, ну, понимать, как мы нужны друг другу и России оба. И вот сейчас это время пришло, он меня пригласил на свой спектакль 12, я поначалу думал отказываться, потому что я театр бросил, мне он абсолютно не нужен, мне абсолютно другие задачи. Надо быть писателем и режиссером. И вот 5 лет мы с ним вместе. Когда мы, пройдя каторжный этап репетиции, полгода каждый день по 5-6 часов, то, что я ненавижу халтуру репетиционную, когда вот именно болтают, не подключаясь к смыслам актера. Но я наблюдал за ним, за Никитой, как он все это вел. Какой же это и великий режиссер. Я, в общем, об очень немногих я говорю. Так, Тарковский, да, да.
7: Очень интересно. Я вот хотел задать такой вопрос. Вы как-то такую, обронили такую фразу, ну, не обронили. Уже мы поняли, какое вы придаете значение слову. Сказали: «Россия хранит душу человечества». Что вы имели в виду?
8: Это перефразировка того, что я читал у тех, кто жил на Западе, и тех, кто говорили о России вот что. Спасение России и спасение мира, гибель России есть гибель мира. Они абсолютно правы. Так оно и есть. Да, мы храним душу, и мы, может быть, последняя надежда Господа Бога на то, что на человечество он не уничтожит, если мы создадим государство, цивилизацию, просветленную, гармоничную, где культура не будет в рынке. Тогда мир, глядя на нас, будет спасен. Они просто посмотрят: боже мой, какие они делают фильмы. Вот когда они увидят, боже мой, как они работали, как удивлялся в прошлом веке Феллини и Тарковскому, говорил: боже мой, Андрей, вам что, дают 100% там финансирование? И ваш фильм показывает тут же одномоментно в 5000 кинотеатров? Как это возможно, Андрей? Это же... У нас этого нет. А мы к этому пришли сейчас. Ну вот, так что мы надежда мира, но только нам нужно становиться страной, государством цивилизации просветленной.
7: Ну вот я думаю, что немалый вклад в это строительство, скажем так, да, делает ваш конкурс, ваш фестиваль, вернее, «Золотой Витязь». Как он сейчас поживает? Ну, я имел честь и удовольствие принять участие в одном, даже в двух фестивалях, которые проходили в Севастополе. Как сейчас, ну, учитывая ситуацию в Севастополе, вот какова судьба золотого витязя?
8: Ему всегда было очень трудно. Всегда, никогда не было комфортно, никогда не было достаточно средств, так что-то давало государство, чтобы, ну, не загнулись там славяне православные, но надо им что-то дать. Ну, такое было отношение, как у нас относятся вообще наши критики к писателям, к Шукшину, Распутину, Астафьеву, Белову. Ну, это деревенщина.
7: Чему-то вторичному,
8: еще
7: да.
8: Тут православные славяне что-то. Его всегда так отцеживали какие-то, ну, просто ничтожные деньги, там, 1/10 часть бюджета, который нужно, чтобы это все совершить.
7: Это общеславянский фестиваль, да?
8: Это, ну, это уже общемировой. У нас участвовало за эти 35 лет на нашем кинофоруме 60 стран мира. Разных конфессий абсолютно все. Только самое устремленное Господу Богу мы брали, понимаете? Потому что, ну ладно, это отдельная тема. Сейчас стало, ну, немножко легче, немного легче, потому что губернатор Севастополя, а мы договорились с Севастополем, что отныне кинофорум «Золотой Витязь» будет их севастопольским форумом, и мы там уже провели в этом году 10-й кинофорум, и он изыскивает какие-то средства, чтобы поддерживать... Стало Минкультуры побольше. Я Ольге Борисовне Любимовой, я прямо говорил, ну почему так вот мало? Ведь мы на передовой. Мы на передовой. Вот сейчас Минкультура исполняет указ президента об основах государственной культурной политики, где прописано, что она должна развиваться на традиционных духовно-нравственных ценностях. А это я сказал в 92-м году, вот эту фразу. Главное – сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Потратил 25 лет жизни на том, чтобы довести эту мысль до руководства государства. И Святейший Патриарх, услышав уже в который раз от меня вот то, что нет стратегии государственной культурной политики на Патриаршем Совете, он сказал, что мы обратимся к президенту. И президент услышал Патриарха, и все заработало. Но почему, я говорю нашим чиновникам, вы так поддерживаете нас мало? Они стали немножко прибавлять. Они подключили Росконцерт. Слава Богу, очень вам я благодарен, Росконцерту, что вы уже помогаете. И немного как-то, но все равно нужно больше, гораздо больше. Понимаю, что трудно, но я еще прошлым министром я говорил, прежде всего поддержите «Золотой Витязь», потому что это флагман культуры. Ну вот, потихонечку мы их дожимаем.
7: Мы будем надеяться, да, что этот процесс не остановится, а будет углубляться. И я бы хотел, у нас немного осталось времени, где-то 3, чуть больше минут. Я хочу вернуться к теме писательства вашего. Что последует сейчас? Недавно вышла эта книга «Близнец», недавно, как я уже говорил, вы презентацию делали других ваших произведений. Стандартный вопрос, над чем вы сейчас работаете?
8: Армен Гарникович, с вами не соскучишься. Вы всегда задаете интересный вопрос. Так это самое главное. Значит, вот мне стукнуло 80, и я говорю всем своим ровесникам и тем, кто идет за нами, не бойтесь этого возраста. Это потрясающий возраст, когда ты уже понимаешь что-то в этой жизни и когда уже имеешь право что-то говорить. Так вот, я отказывался от работы в кинематографе последние, сколько уже, 40 лет перестройки практически. А меня почти не было.
7: А какая последняя роль ваша была?
8: Актерская. Последняя... Так их всего-то было за вот эти 40 лет, всего-то там 4 появления. Крайний – это, ну, Иешуа Ганоцри в «Мастере Маргарите» и Николай II в «Адмирале». Это все. Не хотел участвовать в этом рыночном, омерзительном процессе, уничтожающем нашу культуру. Бегать по олигархам, по банкам, потому что Минкультура не дает полное финансирование. Это вообще, что это такое? 30% дают, а дальше ищи сам. Я не хотел в этом участвовать. И как актер я не хотел участвовать в том, что предлагается, какое... Ну, что это? А сейчас да появилось желание работать. Но какое желание? Я не понимаю. И все удивляются, почему так много книг я уже выпустил. И сейчас у меня 3 на выходе. Я скоро выпущу, через считанные дни практически, ну, через месяц. Продолжение «Близнецов». Это будет уже не повесть, а роман, охватывающий 85 лет жизни советского и российского бытия.
7: Прям сага такая.
8: Что?
7: Сага получается.
8: Ну, вот это что-то такое. Я, кстати, не знаю, у писателей, «Война и мир», да, там отрезок большой у Толстого, но чтобы 85 лет жизни, и причем реальной жизни, будет очень интересно это читать. Там будут вещи, ну, сенсационные вещи про перестройку, про то, кто это устраивал и ради чего это сделано. Вот. Так что вот эта книга выйдет. Сейчас, к концу этого месяца, выходит книга моих сценариев, 10 сценариев, которые я озаглавил «Слово «Зримое кино». Все мои сценарии действия, они будут там. Следом Суворов появился у меня. Так быстро родился. Но это уже историческая повесть. Очень быстро. Подталкивала жизнь очень долго меня. И к этому мне часто говорили, ну, вы снимите фильм о Суворове. А вот оказалось, что я похож феноменально на Суворова. Мне из Америки прислали, значит, портрет, как считают ученые, антропологи, это, ну, что это самый близкий портрет к Суворову. И я смотрю, и я потом задаю им вопрос, вы что, с меня это писали? Ну, абсолютно, один к одному, без грима. И я так увлекся этой темой. Я должен поставить фильм о Сергее Радонежском успеть. Следом или параллельно, я не знаю, как это все будет, о Суворове сделать
7: мы
8: это.
7: Мы говорим о документальном кино или
8: художественном? Нет, это художественные фильмы. Оба художественные. Далее я еще сниму, хочется, об Очкине, Алексее Очкине, документальный фильм о герое. Дальше у меня в плане мой исповедальный фильм. Для меня эталон. Я, конечно, я не буду так, как он это делал, и я и не смогу так, как он. Но Тарковский с его «Зеркалом» – это абсолютная исповедь, которую я не принял при прочтении сценария. Тогда я говорил соавтору Андрея по этой вещи, Александру Мишарину, говорю, Саша, а зачем вы это сделали? Зачем он это делает? Зачем такая исповедь? Он же и о матери, о семейных отношениях там. Да он еще маму свою хочет пригласить, чтобы он у него играл. Это же такая провокация. Я не принял этого. Я не понимал задумки Тарковского. Сейчас я своим ученикам я говорю. Исповедь на экране прежде всего. Иначе не надо работать в кино.
7: Ну что ж, надеюсь, нас услышат. И я хочу пожелать творческих успехов, как всегда. Здоровья.
8: Спасибо.
7: И вот той прекрасной форме. Я вот просто вас сейчас лицезрею. И для радиослушателей могу сказать, что Николай Петрович в отличной форме. И всего вам самого доброго.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Отставка Александра Вучича. Контекст. Президент Сербии оставляет главный государственный пост ради участия в парламентских выборах. Но они только промежуточный этап. В случае победы правящей сербской прогрессивной партии он займет премьерское кресло. Об отставке Вучич сообщал в течение двух последних лет. С момента трагедии на вокзале в Нови Саде, в результате которой погибли 16 человек. С того времени антиправительственные настроения в обществе только усиливались. Президентские полномочия Александра Вучича истекают в мае будущего года. Баллотироваться в президенты по Конституции он больше не может. В случае, если возглавит правительство, ему удастся сохранить в руках политическую власть. Вучич декларирует нейтральный статус Сербии и важность сохранения особых отношений с Россией. При этом выступает последовательным сторонником вступления республики в Евросоюз и критикует Брюссель за то, что тот затягивает процесс. Но европейцы требуют от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края Косово. Для большинства сербов это неприемлемо. Выполнять президентские обязанности до выборов будет председатель скупщины Ане Брнабич, открыто пропагандирующая нетрадиционные отношения. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве, сократилось на 39%. Найденная в пещере Крыма группа спелеологов-любителей выведена наружу. Победителей всероссийского финала семейной зорницы назвали в Волгоградской области. Подробности далее. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве по итогам первой половины 2026 года сократилось на 39%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что результат достигнут благодаря ряду мер, среди которых специальное оборудование для сбора биометрии в пунктах пропуска, получение геномной информации иностранцев, оформление электронных карт для трудовых мигрантов, а также экспериментальный режим учета граждан из безвизовых стран с использованием приложения Амина. С 1 сентября 2025 года граждане ряда стран, работающие в Москве и Подмосковье, должны установить мобильное приложение Амина. Оно позволяет МВД получать оперативную информацию о местонахождении трудовых мигрантов. Ущерб, нанесенный старшим школам в Парижском регионе в ходе протестных акций учеников, вырос до 1 миллиона евро. Об этом сообщила фракция большинства в региональном совете. Отмечается, что такая сумма необходима для устранения повреждений в 15 школах столичного региона, пострадавших от актов вандализма. Помимо этого, в ходе акции ученики заблокировали 60 учреждений, что привело к отмене занятий. По данным властей, пострадали 12 детей, 12 правоохранителей, 8 преподавателей. Ранее глава совета Валерий Пикрес сообщала об ущербе в 200 тысяч евро. Ученики уже неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и против других проблем.

0: Днем траура по погибшим. Найденная в пещере Крыма группа спелеологов-любителей выведена наружу, сообщает МЧС России. Накануне в ведомстве информировали, что четверо туристов, три мужчины и одна женщина пропали на маршруте в Красной пещере. Проводится спасательная операция. Позднее в МЧС заявили, что спасатели нашли туристов, их состояние удовлетворительное. Победителей всероссийского финала «Семейные зорницы» назвали в Волгоградской области. Первое место заняла семья Кирея из Псковской области, сообщает администрация региона. Отмечается, что второе место получила семья Клоповых из Саратовской области, третья – семья Щукиных из Астраханской области. Участниками завершающего этапа всероссийской игры стали более 400 представителей семейных команд и их наставники из числа ветеранов СВО. Финалисты прошли образовательную, спортивную и культурную программы, а главное, событием стала военно-тактическая игра на местности. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всех приветствуем. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Всем здравствуйте. Но есть, конечно, безусловно, плюс, когда мы находимся непосредственно по эту сторону микрофонов. У нас там существуют такие технические моменты, как проверка связи, настраиваемся на эфир. И поэтому, несмотря на то, что Петр с нами ни в одной студии сегодня физически находится, мы друг друга видим до. И вот после того, что... А никто из слушателей и зрителей этого не видит. После того, что тут произошло буквально минуту назад, пока эфир не начался, я теперь не знаю, как беседовать, потому что никто иной, как Иосиф Виссарионович,
3: нас
2: с нами где-то... Нас четверо.
3: Ну, понимаешь, я могу зрителям надо... показать, мне несложно, подожди.
2: Я призываю всех подключиться к видеотрансляции, если такая возможность есть. Группа ВКонтакте, Рутюб. А если нет, я объясню, что происходит. Есть портрет, ну, собственно, Сталина. И не знаю, сейчас Петр расскажет, откуда этот портрет.
3: Заметьте, какая подпись оригинальная.
4: О!
2: Это оригинал.
3: Да.
4: Оригинальная.
2: Да, ну, я имею в виду, да. Ну, в общем, Петр нас встретил сегодня во всей красе, да.
4: Красота.
2: Красота. Это у тебя какой-то новый портрет ставил. Где он у тебя висит? Рассказывай. Я не знаю, Петр, ты ушел, он слышит нас?
3: Он слышит, конечно. Я пошел, да. Повесил Иосифа Виссарионовича обратно на стену. Значит, это интересная вещь,
2: свое.
3: Потому что это... Да, он прекрасно там вписался, очень красиво. Можно, в принципе, за спину повесить, но тогда, я боюсь, это вызовет много вопросов у зрителей, и ничего кроме этого обсуждать не будут. Вот. Это портрет Сталина на ткани выполненный. То есть это как бы вышивка такая вот, ну, наверное, я не знаю, машинная, судя по всему. Значит, купил я ее в Гонконге на блошином рынке, где мы с тобой, Дмитрий Юрьевич, были. И, соответственно, там по-китайски, ну, очевидно, написано «Сталин». Иосиф Виссарионович. Три иероглифа. Не знаю, надо, наверное, как-то можно сейчас попробовать автоматический перевод сделать.
2: Да, тебе в помощь.
3: Ну, да. Да, но я этого не делал. Но вот она у меня лежала очень долго, это свернутая в трубочку. Вот. И я, наконец-то, все-таки сходил в багетную мастерскую и заказал очень красивую такую вот рамку в стиле, ну, какой-то станции метро «Площадь Революции», примерно в таких цветах, таких вот красиво-бордовых золотом. Вот. И очень здорово, он действительно, он очень красивый здесь и прекрасно выглядит. И все домашние, особенно женщины средних и старшего возраста, они просто млеют, говорят, какой же красивый Иосиф Виссарионович. Вот, без политической повестки, просто говорят, какой мужчина. Понимаете, вот так что вот он не только радует меня.
2: Просто
3: тем,
2: так
3: что
2: мимо не пройдешь, конечно, да.
3: Ну да, да. В общем, красиво. Очень красиво и качественно сделанный. Он прям такой вот, в общем, эксклюзивчик такой. Вот так. Откуда он там в Китае? Ну, очевидно, это что-то, наверное, годов 50-х, скорее всего.
4: Конечно.
3: Ну, очевидно, да. До его смерти, после военного периода. Старая вещица такая.
4: Угу, угу.
2: В общем, я надеюсь, мы повеселили заодно всех наших слушателей и зрителей. Друзья, да, подключайтесь, не забывайте про трансляцию.

0: А почему это сегодня еще важно? У нас, ну, для вас то ли подарок, то ли сюрприз, то ли наоборот, мы вас расстроим, но Петр Лидов и я сегодня с вами 2 часа. Дим Юрьевич тоже к этому готов уже морально и физически. Да, Михаила Леонидовича Хазина сегодня не будет, но мы, в общем, справляемся вот таким составом.
1: Михаил Леонидович был в корейский город Сеульск и будет вести репортажи оттуда, я так понял.
0: Да, да. В прямом эфире. Да. В общем, поэтому я призываю по старой доброй традиции, которая у нас раньше была, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» писать комментарии, вопросы. Дмитрий Юрьевич, сегодня что-нибудь обязательно будем зачитывать, спрашивать и узнавать все самое интересное, у кого там что накопилось. Поэтому, ну, добро пожаловать в наши
2: соцсети. Да, задавайте вопросы. Можем сегодня, да, выбрать лучший вопрос, как обычно, во второй половине программы. У нас мы теперь можем спокойно расслабиться, разглагольствовать, не торопясь, поэтому можем и вопросы почитать.
0: Но я бы уж совсем бы не расслаблялась. Времена такие, что, знаешь, мало ли, что произойдет. Ну, с международной повестки, да, может быть, как обычно,
2: я
0: начнем.
2: Я, знаете,
0: хотя...
2: вот, Тань, ты говоришь времена, да. Я, значит, решил, с недавних пор, не знаю зачем, я решил делать запас продуктов на случай, значит, вот беды. И, значит, решил каждый раз, когда я буду ходить в магазин, я буду покупать что-нибудь такое вот из этой категории. Я, значит, обычно я, видимо, человек увлекающийся, но не последовательный. Я купил 2 банки тушенки, и так они у меня уже 3 месяца стоят. В общем, больше ничего не приобрел. А у вас есть запасы, Дмитрий Юрьевич, на случай, так сказать, непредвиденных ситуаций? Крупы, соль?
1: Меня вот крупы опасно заводить. У них залезают. В них самозаводятся какие-то жуки тут же, которые все жрут, с жуками как-то не очень вкусно.
0: Там срок годности тоже есть.
1: За консервы женщина меня ругает, говорит, что я выжил из ума. Не надо ничего запасать, а я считаю, что надо. Секретно запасаю.
0: В 20-м, или какой-то, ну да, в 19-м, в 20-м году мы помним все обстоятельства, какие были.
2: Я думаю, знаете, помирать буду, попрошу, принеси, дочка, с полочки банку тушёночки.
1: Да. Я из Советской Армии вернулся в 1982 году, и первое, что я сделал, я купил здоровенный ящик хозяйственного мыла, ящик соли и ящик спичек, и все это спрятал в сельском доме на чердаке. Потом вместе с домом продал.
0: Продавали. Но... В общем, я помню, когда была вот эта вот у нас одна из первых волн, все скупали известные продукты, и кроме шуток, я намеренно не поддавалась этой панике никакой, хотя никто не знал, что такое коронавирус и до чего дело дойдет. Но я прекрасно помню, в один вечер, когда мне уже действительно в холодильнике заканчивается еда, я пошла в магазин, а там нет ни одного куска мяса, никакого. Я немного на всех разозлилась в этот момент. Про туалетную бумагу, гречку и все остальное я молчу. Дело 10, другие крупы там были, и салфетки были, и что-то там еще все, что необходимо. Но когда ты не можешь купить себе ни один кусок мяса, а я мясо люблю, я не занимаюсь какими-то вот этими, значит, да, то я тогда, ну, вот эту, в общем, панику не поддержала.
1: Ну, это же припадок. Да. Потом-то все равно появилось.
0: А потом все появилось, да. Надо было немного подождать. Но пришлось там на море. Ну, хотя рыба тоже дело хорошее, морепродукт. Ой, ладно. Давайте немного про политику поговорим. Тут, на самом деле, не так много событий, про которые, ну, как мне кажется, стоит принципиально там как-то особенно беседовать, потому что все плюс-минус одно и то же. Но, тем не менее, Кирилл Дмитриев, значит, провел переговоры с представителями администрации Соединенных Штатов. Он был в Нью-Йорке, но это после еще Генассамблеи ООН. Он, значит, туда тоже отправился. Ну, и никаких деталей особо нет, только характеристика, что переговоры прошли конструктивно. Наверное, единственное, в каком ключе мне хочется это затронуть, потому что пару дней назад Владимир Путин сказал, что наши отношения с Америкой сведены к нулю. Не было слов, что, ну, там, не знаю, плохие отношения, то есть вот этого негатива не было, но все равно сведены к нему, и это важное заявление. Вот в этом ключе как стоит рассматривать визит Кирилла Дмитриева в Нью-Йорк?
1: Мы же не знаем, о чем говорили, и, естественно, никто ничего не скажет. Тут только факт, что разговаривали, хорошо это или плохо. Ну, конечно, это гораздо лучше, чем ракеты друг в друга запускать. Ну, раз идут переговоры, это уже хорошо. Какой результат получится, мы не знаем. Мы не Ванга, угадать мы не можем. Мы же видим, вот у гражданина Трампа есть представители так называемой челночной дипломатии. Гражданин Витьков и Кушнер ездят, ездят.
0: Это Уитков, если что.
1: Да, толку, правда, никакого. Артель – напрасный труд. Но, тем не менее, тоже ездят. Это все равно. И это гораздо лучше, чем бросать бомбы. Ждем. Смотрим с надеждой.
0: Ну да, просто когда ты читаешь заявление, что к нулю, ты Байдена вспоминаешь, когда совсем все действительно было по нулям, а то и в негативном исключительном ключе. Да, Петр, извини.
2: Не-не-не, ничего, просто небольшая задержечка. Я бы руководствовался, если кого-то надо цитировать, я бы цитировал вчерашний указ президента России Путина, значит, в котором черным по белому написано все про то, что мы думаем про Соединенные Штаты Америки. Там указ касается запрета, значит, этого самого доступа к, ну, короче, публикации информации о топливно-энергетическом комплексе. То есть там экспортные поставки, контракт, значит, там, отгрузки, номера там, бортов этих самых там, танкеров и так далее. Вот эта вся информация запрещена к распространению. Ну, это нормальная практика, потому что мы видим, что творится на рынке, и фактически это ответ, и там в преамбуле написано, что, значит, это в ответ на недружественные действия Соединенных Штатов Америки. Значит, касается это закона Линдзи Грэма, который там, предусматривает возможность введения президента США, вторичные санкции против тех стран, которые, да, которые экстремисты, он уже помер вроде, тем не менее,
0: все равно.
2: Которые, ну да, там вместе с другими экстремистами. Вот, поэтому там в преамбуле, вот прям все, что мы про Соединенные Штаты думаем, там, по-моему, в 3 или 4 абзацах все написано. Вот, так что ничего хорошего мы про них не думаем. А переговоры, да, переговоры идут, в общем, идут все, идут.
0: Ну да, там по поводу переговоров буквально пару фраз. Это, значит, экономическое, да, там все равно сотрудничество возможно, там энергетика, может быть, в этом смысле имеется в виду.
1: Да мы с ними ничем не торгуем вообще, там, ну, торговый оборот. Вот,
0: ну
1: такой.
0: Да, он, конечно, минимальный. Но, тем не менее, да, переговоры – это хорошо, будем наблюдать дальше. В этом плане Кирилл Дмитриев, ну, как-то чаще, по моим личным ощущениям, стал фигурировать в СМИ именно с точки зрения его поездок, потому что до этого активно обсуждалось, что он в Германию, ну, правда, в 27-м году планируется этот визит, но в Германию поедет для того, чтобы обсуждать возвращение поставок российского газа, ну, немцам. Но это все пока под таким тоже вопросом, понятное дело, все меняется, но вот такие
1: посмотрим.
0: Планы имеются. А давайте раз про Америку еще заговорим.
2: Ну, смотрите, я просто про Уитков и пару слов сказал бы. Мне кажется, мы их немножко зря критикуем, потому что они, в принципе же, исполняют роль, ну, не совсем переговорщиков. Нет, ну не мы конкретно, да, а вот мы там, мы в целом. Мы говорим, что вот они ездят и так далее. Но их же функционал, он не вести переговоры. Они являются посредниками. То есть они поговорили с этими, привезли вот предложение, отвезли туда и сюда. А настоящие переговоры, конечно, впоследствии ведутся профессионалами, коими эти люди не являются, и они не должны этого делать. И у них есть другие задачи. Вот, поэтому здесь они работают, выполняют свои функции, собственно, челночной дипломатии.
0: Мне кажется, это вопрос наших ожиданий. Но есть известный термин, ну, в психологии в том числе, по отношению к обычным человеческим отношениям, что завышенные ожидания, ну, соответственно, будут большие разочарования в связи с этим. Мне кажется, это мы, когда читаем новости о том, что кто-то куда-то едет, мы ждем сразу того, что, я не знаю, ну, вот, значит, спецоперация завершится, санкции снимут, еще что-то там, а так нет. Но мы просто за этим пристально следим сегодня, потому что, ну это важно в текущих условиях.
1: Не надо очаровываться, ну, не будем разочаровываться.
0: Вот, или, да, стат великих.
2: Не, они молодцы, они выполняют свою функцию, и слава богу. А, конечно, решения и настоящие переговоры ведутся уже на другом уровне. Это могут быть министры иностранных дел, это могут быть специальные переговорные группы, как вот у нас с украинцами была, там, по конкретным вопросам, там, связанным с чем-то. Но понятно, что Уитков и Кушнер, ну, не могут вести, например, переговоры с президентом России, просто это не совсем их задача и статус, это невозможно.
0: И то при этом Владимир Путин их постоянно встречает очень почтенно в этом плане, уважительно.
2: Да, выслушивает.
1: Да, они везут предложение, озвучивают то, что хочет сказать президент Соединенных Штатов. Озвучивают, получают ответы, везут туда. Таким образом, да, нащупывают какие-то точки соприкосновения.
0: Это, кстати, было в выходные дни, но вот, Дим Юрьевич, помните, наверное, да, Трамп ответил. Но он так, наверное, не видит в этом никакой проблемы. А по поводу Зеленского, который на ракете до нас собрался, да, значит, до Москвы. Ну, а что, ну, пусть едет в Москву, как бы. Ну, мне показалось, что он, правда, не видит в этом никакой проблемы, то есть он не думает, что если Зеленский приедет в Москву, то это там какое-то признание собственного поражения, либо еще чего-то, либо что ему что-то там кто-то угрожает. Ну, и когда Зеленского спросили, да, как доберетесь, ну, на ракете с матом там было, цитировать не будем дословно.
1: Ну, прилетай.
0: Ракету можем...
1: Да, и это встретим, да, тоже. Да.
0: Предоставить. По поводу Пентагона пару слов хочется. Хакеры украли данные более 3 миллионов сотрудников этого ведомства. Мне не до конца понятно, как в Пентагоне может быть такой... Ну, это низкий, получается, уровень защиты данных или
1: особенно
0: нет?
1: Если учесть, что они их чуть ли не год высасывали оттуда, и никто ничего не видел. То есть все
0: то есть
1: вот
0: по чуть-чуть
1: эти...
0: порциями какие-то.
1: Ну, чтобы в глаза не бросалось. Да. То есть если вы... Одно дело по 10 мегабайт в сутки, и другое дело по 100 гигабайт. Это очень сильно видно. Хакеры... Если это действительно хакеры, то не дураки. Да, давай, присосались и потихоньку это изымать. Ну, тут вопрос, вопросов два, как я вижу. То есть первое, удобство, которое создают все эти электронные цифровые... сервисы, они же имеют и противоположную, так сказать, сторону. Вот здесь тебе удобно, а тут вот украсть можно. И что перевешивает? Удобство? Сомнительно, с одной стороны. Ну, а второе, ну, не звучит, что украли что-то секретное, серьезное. Данные личного состава, ну и что?
0: Ну, а разве это не серьезно? Все равно
1: конечно,
0: люди, кто
1: нет.
0: работает...
1: Конечно, нет. Если мы узнаем, что какой-нибудь сержант Джонсон служит в каком-нибудь, там, я не знаю, форте Брэк, это ничего нового для нас не предъявит. Это нехорошо, но не смертельно, я про это.
0: Здесь просто удивительно. Ты, естественно, думаешь, ну, когда министерство, извините меня, там, оборонительное, военное и так далее, да?
1: Вот дальше, обрати внимание, еще не дай бог выяснится, что для того, чтобы это подломить, использовали какой-нибудь искусственный интеллект, который вот с этим справляется. Мама,
0: Трамп
1: не горюй,
0: этого не перенесет, он же...
1: Ну, куда ему? Куда деваться? Уже случилось. Вот это вот
0: нет,
1: нехорошо.
0: Нет, если докажут, что это искусственный интеллект, учитывая его намерение это... не останавливать развитие нейросети.
1: Искусственный интеллект – это стамеска, с помощью которой что-то делает, инструмент, с помощью которого они вот забрались. Может такое быть, не обязательно, что это так, но в целом нехорошо, конечно. И как говорили в известной рекламе Лёня Голубков, Мария Сергеевна, и это только начало. Ждите. Вот когда ВНБ и ЦРУ украдут личные данные сотрудников, вот тогда да.
0: А там что, сильнее защиту?
1: Ну, это же секретные конторы.
0: Ну, просто...
1: Часто ли ты слышишь про АНБ,
0: нет,
1: например?
0: Нет, конечно, не так часто.
1: Агентство национальной безопасности, NSA. Вот ЦРУ, CIA, оно повсюду. АНБ гораздо главнее, чем ЦРУ. Вот.
0: Петр, добавишь что-нибудь?
2: Ну, я только скажу, что у нас тоже тут утечка была в Додо Пицца, но народ вообще реагирует спокойно, потому что уже у нас утечка не первая. Большая, кстати, там значит, 60 миллионов там, или 80 миллионов да, там, заказов утекло. Ну, видимо, за много лет.
0: Ой, сравнил, так
2: сравнил. Нет, а что сравнил?
1: Вот это клиентская база,
2: ну, смотрите.
1: Да.
2: Это клиентская база, это, ну, допустим, вот есть известный там какой-нибудь, не знаю, гражданин, который заказывает пиццу себе куда-нибудь в отель. А в отеле, а что он там в этом отеле делал в это время, когда должен был вообще находиться дома, ну и так далее. То есть я думаю, что там какой-нибудь инжиниринг социальный возможен, мошеннический. Но это забавно, да, потому что таких утечек уже было много в России, утекали очень крупных компаний, и, в общем, тут понятно, что никто не понимает, паникует по этому поводу, но, видите, хакеры бьют по главным, так сказать, больным местам планеты.
1: Додо
2: Пицца и Пентагон, понимаете? Да.
0: Ну, может быть, увидит, это одни и те же хакеры.
2: Ну, не исключено. Да, так что, друзья, если вы заказывали какую-нибудь пиццу с анчоусами, то эта информация может стать
3: публичной. Добро пожаловать.
0: А я думаю, что многие люди заказывали разную пиццу.
1: Конечно.
0: Нет, я еще помню с клиниками, с медицинскими центрами, где анализы сдают.
1: Я помню гораздо лучше, когда я служил в милиции, я стоял в отдельной коробочке, куда, если, ну как, мы с тобой, если милиционеры, то звонишь и в адресное бюро говоришь пароль, который меняется каждый день, и дальше начинаешь задавать вопросы. А если ты про меня вопросы задаешь, то тебя сразу к ответственности подтянут. Потому что не надо. И даже если ты оперативник с допуском, не надо интересоваться определенными категориями граждан. Что ты думаешь? Потом все базы утекли из паспортных столов. Тут у тебя секретный ящичек, а здесь у тебя для всех лежит. Здорово. И никого за это не наказывают. И не... ты хоть раз слышала, чтобы кого-то, кто сливает базы данных из банков, например, чтобы хоть кто-то что-то говорил. Нет, нет, ничего.
0: А по поводу мошенников, кстати, я тут читала про новую схему, но даже в каком-то плане удивительно, что до нее только додумались, либо как-то ее доделывали. Я не знаю, но это предупреждение мое сейчас. С помощью искусственного интеллекта голос легко же теперь поделать. Ну и, соответственно, отправляют якобы от твоего лица голосовое сообщение, где ты говоришь, ну там, а это же может быть и бабушке, и папе, и мужу, и еще кому-нибудь, да, там типа «Привет, скинь там 3000» или «Привет». И люди, ну если они к тому же и так активно общаются с помощью голосовых, они в этом плане могут даже не...
1: Я не общаюсь. Вообще.
0: Не, ну я иногда общаюсь. Но один раз у меня, кстати, была ситуация, что мне написала подруга из разряда голосовым сообщением «Скинь мне деньги» или перейди по какой-то ссылке, не помню, что там было, я ей позвонила. Я говорю, все ли хорошо? Да. Она говорит, да, это я. Я говорю, ты додумалась, ну как бы... Вот.
1: Можно
0: она говорит,
1: позвонить.
0: Ну ты единственная, кто мне позвонила. Я говорю, ну вот... А там действительно, ну, что-то ей было надо, какие-то детали. Ну, в общем, это была она... Это были не мошенники, но
1: как
0: при этом
1: говорили в Советском Союзе, граждане, будьте бдительны.
0: Обязательно.
1: Вот. Просто так.
0: Давайте поговорим о поджоге оборонного завода в Эстонии. Ну, якобы мы к этому причастны. В Кремле, безусловно, Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что все это необдуманное обвинение в наш адрес.
1: Можно я вам сразу, как милиционер, скажу? Если речь идет о поджоге, то факт поджога должна установить специальная экспертная комиссия. Кто там у вас этим занимается? Должны прийти специалисты и сказать, что это поджог. Это не... Там бычка бросили в урну, случайно непогашенная сигарета загорелась. А поджог, например, привезли 10 рулонов туалетной бумаги, пропитали их бензином и положили под потолок, чтобы оно там... Это разное абсолютно, это очень хорошо видно. Это раз. То есть факт поджога должен быть установлен экспертами. Первое. Второе. Ну, давайте теперь доказывать связь с Российской Федерацией. Доказали? Нет? Ну, как интересно. Ни того, ни другого нет. Это называется голословные обвинения. Совсем недавно президент о таких говорил. Известную цитату привел: «Цирк уехал, клоуны остались». И это вот про них как раз. Тут как это у них теперь принято? Показать пальцем и заорать, что во всем виноваты русские. Все этого, оказывается, достаточно. То вы кичитесь какой-то принадлежностью к так называемой европейской цивилизации, то вдруг оказывается все настолько просто. Показал пальцем, и значит, ты уже виноват. Ну, как это так?
0: Так, а вот эта провокация в том, что Россия виновата, ну, учитывая, сейчас, я не знаю, мы, наверное, уже до новостей не успеем, но какая моя мысль, а потом тогда продолжим. Сейчас ведь очень активно в очередной раз говорится о том, что Россия нападает то ли на Европу, то ли на все страны.
1: Нагнетается истерия.
0: Да, да, да, да. Вот эта истерия нагнетается очень сильно, и действительно, ну, Россия как угроза выступает в их глазах. И, соответственно, здесь, ну-ка, оборонный завод, завод в Таллине, он там еще как-то с Киевом, ну, непосредственно сотрудничает и работает. И там поджог, пожар, Россия в этом виновата, а значит, Россия пытается нам навредить, на нас напасть, но это когда вот такая намеренная провокация этим
1: немножечко попахивает. Голословные утверждения. Нет там никакой провокации. Докажите.
0: Нет, мы это знаем.
1: как? Им, если мы доказатель... тоже не знаем. Может, это наши шпионы все подожгли. Хорошо, докажите, если это не доказано.
0: Так им, может быть, не нужны доказательства.
1: Им просто... нет, им ничего не надо. Мы собираемся на них напасть, они спасаются изо всех сил.
0: Да, я вот про то, что такая риторика, наверное, будет вокруг этой ситуации. Давайте паузу сделаем.
2: Могли и украинцы какие-нибудь поджечь, чем это выгодно.
0: Ну, например. Или тоже какое-то.
1: Так точно, да.
0: Наверное, продолжение мы не узнаем, но доказательное.
1: Посмотрим.
0: Да, какое-то посмотрим. Да.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Все у микрофонов. Да, Петр тоже вернулся. Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков, Татьяна Владимировна меня зовут. Мы все тут. Мы готовы продолжать. Я хочу поздравить дорогих... Ну нет, только про жителей Петербурга так нельзя сказать. Тогда я хочу поздравить нас всех. История с концертом Канье Уэста завершена. Но американский промоутер об этом сказал, да? Если мы вот кому-то до этого кто не верил, хотя разные люди об этом сообщали, тут уже как бы непосредственно в Америке
3: об этом тоже заговорили. Американскому промоутеру.
2: Да, уж американскому... Вот, ну, конечно, главный больной вопрос, я думаю, для всех остается: где деньги?
4: Да, за билеты.
2: Где эти деньги? И почему их не возвращают? И почему тогда в адрес тех людей, кто эти деньги взял, никакие дела, вот как-то я не вижу. Нет, иски
4: раз,
2: есть,
4: да,
2: несколько,
4: иски поданы,
2: пока
4: да.
2: Еще не так много.
4: Посмотрим. Ну, как-то это не вяжется с каким-то чудовищным аншлагом, на который раскупали билеты, там, я не знаю, звучало по 160 тысяч. Но сколько таких мест было? 3?
2: Но не нет, верю. Честно говоря, даже среди моих знакомых, которых в Петербурге не так много, вот, 3 как раз потратили очень приличные деньги, как выяснилось в случайном разговоре. Ну, то есть даже с моей стороны уже 3 найдено.
4: Значит, если не возвращают, тоже надо подавать иск без разговоров. Может быть, разное, понимаешь? Вот как-то мой подросток прикупил билет на Майкла Джексона в Хельсинки. Концерт должен был быть. А Майкл Джексон взял и помер. Ну, и билет, он там такой, знаешь, голографический, красивый, остался на память.
2: На память.
4: Никому в голову не придет требовать деньги. Нет, наверное, найдется кто-нибудь, но это исчезающе
2: нет,
4: мало.
2: Нет, понятно, может, что бывает, что переносят, тогда предлагают как раз либо найти вот деньги вам назад, либо мы переносим мероприятие на другие даты, да, ваши билеты будут действительно.
4: Я предлагаю затаиться и ждать. И посмотрим, чем все это закончится с билетами.
2: Да мы-то затаились.
3: Нет, а там же все просто. Остальные. Есть правила Роспотребнадзора, которые регулируют подобные вещи. И если концерт не состоится, они обязаны деньги вернуть. Тут другой вопрос, что, по идее, они их не должны были никуда. Там, ну, будет странно, если они взяли их, поделили и разошлись. Это своеобразное будет, ну, потому что там вроде бы известный организатор, то есть там это не просто какие-то люди с улицы, поэтому я думаю, что, по идее, этот вопрос у них должен быть предусмотрен, потому что форс-мажор такой может случиться, и по закону они обязаны эти деньги вернуть, поэтому у них должен быть у компании соответствующий капитал там и так далее. Я, по идее, это не должно быть проблемой даже. Вот. Ну, по идее. Хотя, конечно, Дмитрий Юрьевич прав.
2: Не ругайся.
4: Посмотрим, посмотрим, да.
2: Давайте переходим к нашей любимой рубрике, которую мы забросили в силу того, что времени иногда просто очень мало и не хватает на все. «Вечер в хату». Начнем с международных новостей, а потом перейдем и к нашим. Венгерский парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с премьер-министра Петра Мадьяра, который подозревается в краже телефона. Значит, 139 голосов за, а тех, кто был бы против или воздержался, таких не было. Что произошло? Значит, расследование чего? 21 июня 2024 года в каком-то местном клубе в Будапеште Мадьяр поссорился с мужчиной, который снимал его при этом на видео, выхватил у него телефон из рук и выкинул в реку. Хотели, когда он еще был Мадьяр депутатом, с него тоже, собственно, да, там какие-то обвинения выдвигались, но в силу того, что у него был иммунитет, поскольку он депутат, ну, ничего не получилось. И вот сейчас, собственно, это решили ему припомнить. Но, учитывая, что там еще идут расследования, я ни в коем случае премьера венгерского нового не защищаю, но учитывая, что там еще идут антикоррупционные расследования, конечно, такое ощущение, что вот именно эту историю вспомнили не просто так. Но вообще читать формулировку о том, что с премьера снимают неприкосновенность для расследования, значит, кражи телефона, но это так не каждый день такое почитаешь, это достаточно даже забавно.
4: Звучит как-то странно, конечно, но здесь мы имеем типичный случай парламентской борьбы. Нашли какую-то чушь, и в соответствии с этой чушью сейчас мы тебя подтянем, видимо, для того, чтобы от него каким-то образом избавиться. Точно так же, как у нас в 1937 году. Дай-ка я на тебя донос напишу, что ты враг советской власти, освободишь место, я заеду в твою комнату еще куда-нибудь. Ну, вот сильно напоминает.
2: Так его только там... привели к власти.
4: Да,
2: его.
4: Да, да. Наверное, чем-то мешает. Наверное, Украину не поддерживает. Вот поэтому тебя выпереть отсюда надо. А для этого есть такой шикарный повод. Понять, в общем-то, этого Мадьяра вполне можно. Вот я пришел в клуб отдохнуть, а тут какой-то барбос схватил телефон и бегает, меня снимает. Раз сказал... Снимает. Два сказал, снимает. Три, ну что такое, вышел из себя, схватил и выкинул. Бывает такое? Бывает, конечно. И при этом я бы еще подметил, что этот гражданин с телефоном его специально бесил, провоцируя его на противоправные действия. Это, понятно, к делу не подошьёшь, но, как правило, это бывает именно так. А потом кричать: «Обидели меня, обидели, он набросился».
2: Испортили имущество.
4: Грабёж – это грабёж. То есть открытое хищение чужого имущества – это грабёж. Статья серьёзная. Вот давайте расследовать. И чё ж вы... С какого? С 24-го года тянули-тянули такой вопиющий случай, да, такой кошмарный.
2: Не написано, кстати, Мадьяр, может быть, как-то компенсировал потом уже, но я не знаю, если действительно пытались
4: обычно
2: уже...
4: Обычно так бывает, да.
2: То, наверное...
4: Вот мы знаем массу случаев, когда некую звезду фотографируют, раньше фотоаппараты были, а эта самая звезда там как залепит по фотоаппарату, фотоаппарат в одну сторону, фотограф в другую, ну, разбил, сломал, плати, моральную компенсацию еще, да, вот. Чё так долго тянули, неясно.
2: Но хотя, опять же, по сравнению с политикой Орбана, он очень даже, ну...
4: Но все равно, наверное, чем-то не устраивает. Ну, я так подозреваю. И это не действие полиции. Вот это ключевое. Это не действие. Это полицию кто-то побуждает. А ну-ка, займитесь вот этим. А давайте разберемся. А давайте снимем с него неприкосновенность. А давайте его вообще отсюда выгоним. Вот поэтому.
2: Ой, ну что, давайте про Джигана поговорим. Ну,
4: давайте, да.
2: Я не знаю, с какого вопроса начать. Петр, может быть, у тебя есть какие-то вопросы?
3: Я вообще не в курсе, ребята, я не в курсе. Что-то там стрелял в кого-то.
2: С чего начать?
3: Я только не очень понимаю, я даже не очень понимаю, кто это такой вообще. Но...
2: Рэпер.
3: Извините.
4: Ты хоть одну песню этого Джигана знаешь, Петр?
3: Я не. Нет, конечно.
4: Я тоже. Откуда? Не единый. Я видел его в
3: Не совсем наш герой.
4: Да, на каких-то нет, ток-шоу такой наш, здоровенный мужчина, видно там
2: бородатый
4: весь это. Да, на штангу налегает, угу. Видимо, таблетки ест, и угу. Страшно крепок, да, на взгляд, да. Да.
2: Ну хорошо, собой. Оксана Самойлова, вам о чем-то это не
4: ни
2: говорит?
4: Ни о чем вообще не знаю.
2: Ой, ну, в общем, сейчас я, которая вообще не интересуется жизнью звезд, видимо, будет вынуждена...
3: Может, она их...
2: Ну, нет, ну, это слишком такое резонансное сейчас...
4: Сейчас ты узнаешь интересное, Петр.
2: Да, так, событие. Да, значит, да. Опять же, не претендую на знания на Джигана Веда и угу, Оксана угу. Самойлова Веда тоже. Значит, но то, что я знаю, она модель... Ну, угу. Сейчас она уже там суперблогер, наверное, еще какой-нибудь предприниматель, бизнес-вумен и все остальное. Он рэпер. Ну, все равно, неважно, знаем мы его песни или нет, но если судить по...
4: Богема.
2: Ну, да, то есть как бы там...
4: Это у нас новости культуры.
2: Популярность есть, новости культуры.
3: Рэперы популярные бывают, да.
2: Вот. Весьма. И они... И то ли 16, то ли 17 лет вместе.
4: Mm-hmm.
2: Четверо детей, насколько mm-hmm. я понимаю, все их совместные дети. Mm-hmm. И они были в социальных сетях некоторое время вот такой показательной парой. Да? Значит, вот, пожалуйста, столько лет вместе, выросли вместе, mm-hmm. популярными вместе стали дети, и все прекрасно. И, видимо, Оксана Самойлова, может быть, показывала ну, ту красивую картинку, которая есть в социальных сетях. А насколько мне стало понятно, значит, у этого Джигана зависимость от запрещенных различных препаратов, но не в этом новости. Ну, там были какие-то вырезки, я видела, что он там, общаясь со своими подписчиками в прямом эфире, хамит, матерится, вот это вот все из разряда «эй, вы там», что, ну, короче. Но не самое главное, сейчас всплывает, что 4 июля он устроил стрельбу в собственном доме, стрелял и в присутствии собственных детей несовершеннолетних, в том числе, и были люди, кто ну, непосредственно на него работают, я там не знаю.
4: В которых он попал.
2: Попал еще даже.
4: Ну, да, одного вот, дважды да. ранил, угу. да.
2: Там охранники или там, да, дом, да, там, да, работники, да. Ну, в общем, кто им помогает организовывать.
4: Мы вследствие участия не принимали, никаких бумаг не видели, прочитали в интернете.
2: Я хотела посмотреть, Самойлова дала большое, настолько большое интервью Собчак, что я поняла, что я никогда в жизни не посмотрю это интервью. Там три части, первая из которых 3 часа. На этом я вот ознакомление свое с этим интервью закончила. То есть я не слушала ничью сторону, честно говоря, не знаю, но сейчас, безусловно, все это обсуждают. Начиная от того, что Самойлова подала лишить его или ограничить в родительских правах, mm-hmm. заканчивая тем, что депутаты говорят, пора вообще проверить, что там происходит, значит, по разным mm-hmm. статьям. Но давайте все равно выскажемся. Поэтому...
4: Ну, для меня, честно говоря, удивительно. Повторяю, никакого доступа к материалам следствия, если они были. Не имеем, знать не знаем, прочитали в интернете. 10 часов держал под стволом эту охрану какую-то. Охрана, по всей видимости, данный гражданин проживает в неком элитном поселке, где охрана на въезде, там ездит по поселку. Не могли ничего с ним сделать, потому что у них нет оружия. А мама в это время была в Италии, а дети ей позвонили, что тут папа лютует, а она позвонила каким-то своим знакомым, и приехали бывшие сотрудники спецназа, которые его там уговорили 10 часов. То есть в полицию вы не обращаетесь, когда по людям стреляют, угу. это не надо, это наше личное дело. Человек, в которого стреляли, как там написано, уже срочно выехал из Российской Федерации.
2: Да, но... он в рехабе теперь уже.
4: Наверное, нет. Это в которого стреляли.
2: А, в которого, извините, я думала, да. вы ну, про этого.
4: Очевидно, как... а что ты уехал?
2: Угу.
4: Ну, для того, чтобы российская полиция никаких показаний с тебя не снимала. Ну, не ты же стрелял, да? Вот просто уехал. Почему? Может, уговорили как-то? Нет? Ничего не про... Ну, повторюсь, дело происходило 4 июля. То есть, черт никогда. Никто никуда не смотрел, никто ничего не знает. Стрелял, написано, из карабина «Сайга». То есть, у человека есть... нарезное оружие. Значит, он охотник, у него есть обычное гладкоствольное. Через некоторое количество лет можно купить нарезное. При этом... А раньше ты не стрелял по своим сотрудникам, родственникам? Нет? не возникало такого. В общем-то, тебя надо немедленно после подобного на медицинское освидетельствование, анализы, нахождение нехороших веществ в крови. Вместо этого он улетел в Израиль, в рехаб. Какая красота вообще! Как это у горячо любимого нашей интеллигенции Джорджа Оруэлла было? Все животные равны, но некоторые равнее. Ни полиции это не интересно, ни нашей ювенальной юстиции. Вот четверо детей, при которых, да, при которых по людям стреляет ваш любвеобильный папа. Вот мама, которая оставляет детей вот с этим вот персонажем, который может там взять ружье и начать стрелять по людям. Красота вообще, просто красота. Действительно, после этого надо записать интервью на 9 часов. Пусть все посмотрят, как на самом деле. Ну, из интереса... Так,
2: по этой причине не все ей верят, потому что просто похоже на вот пиар-акцию, очень своеобразную, но...
4: Гражданам могу объяснить.
3: Да что тут не похоже, все понятно. Она там хорошо рассказывает. Все нормально?
4: По вопросам.
2: Так я не посмотрела. Я увидела, что это длится больше пяти часов.
3: Или что там?
2: Что это больше пяти часов. Поэтому я не готова.
4: По вопросам веры надо обращаться в церковь. Там специалисты по вере. Специально обученные, у них высшее образование в семинарии, они в вере разбираются. Все остальное – это дело полиции. Анализы, экспертиза, протоколы, опрос свидетелей и прочее, и прочее. Только так.
2: Петр, а ты как специалист по пиару, объясни, но это же очень плохой пиар с этой точки зрения. То есть что, потом все скажут, ой, но она его все равно вот такого любит и простила, ей плюс подписчики где-то там в ее социальных сетях как блогеру, а ему что, дополнительно концерт вот вместо Канье Веста, да? Или в чем прикол тогда?
3: Ну, я думаю, их действие понятно, ему надо сейчас избежать негативного общественного резонанса. Ну, примерно, но вот условно, что может произойти? Может произойти, народ поднимется, что же этот гад, значит, вот делает. Вот у нас был сегодня Сергей Мардан в эфире, он, например, высказался по поводу демонстрации своего автомобиля, там, безумного какого-то нового, рэпером Тимати, да, то есть там вопрос ставит, он справедливо ставит вопрос, времена непростые, если ты как-то получаешь какие-то деньги от государства, то, может быть, ты как-то их тратишь там разумней, вот, была голая вечеринка, ну, вот нечто такое, то есть они, скорее всего, боятся, что общественно мнение будет не на их стороне, а что оно скажет, что же это вообще эти зажравшиеся гады творят какой-то беспредел, еще при этом, значит, уезжают в Израиль, значит, жируют, демонстрируют свою шикарную жизнь, что это за мрази такие, срочно обращаемся в генпрокуратуру и ко всем, значит, этим самым нашим властям, приведите, пожалуйста, в чувство этих людей. Что они делают в этой ситуации? Очень просто. Значит, они начинают кампанию по рассказу о том, какие они молодцы, как они занимаются там, не знаю, благотворительностью, какой он чуткий отец, как он вообще стрелял в воздух, и вообще на самом деле не стрелял, и он всем дал денег, и все. Он на всякий случай сваливает подальше и будет сидеть там, ну, долго, сколько сможет, пока там про это все дело не забудут. То есть они здесь отрабатывают негатив, а он на всякий случай, чтобы что не вышло, он там отъехал в другую страну и будет там сидеть, пока все не успокоится. Но я так думаю, что у нас это работает иногда несколько иначе, что если сейчас действительно правоохранительные органы займутся, и машина включится серьезно, и общественный резонанс негативный будет, и им не удастся его как бы погасить, то отъезд не поможет. Мы видим много таких граждан, которые вот уехали там что-то в надежде переждать, и теперь не понимают, когда вернутся. Поэтому вопрос такой. А, ну, очевидно, где-то там еще так это будем аккуратно называть, они, наверное, будут как пытаться неформально тоже эти вопросы решить. Вот, но я думаю, так, такая стратегия. Так вот она выглядит. И сюда, конечно, вписывается интервью вполне хорошо.
4: Да. Какие мы хорошие, невинно пострадавшие, да.
2: Ну да, там сразу это и с мамой идет беседа,
4: можно,
2: что все это с детства.
4: Понять можно. Она мать четверых детей. Ей все это нафиг не надо. Ни по отношению к ней самой, ни по отношению к детям.
2: Подождите, если ей нафиг не надо, зачем она дает интервью, которое только после монтажа 5 часов?
4: Оно выставит ее в правильном цвете. Она пострадавшая. Все.
2: Да, но подписчики при этом.
3: Тут есть еще один элемент, который нам недоступен. Угу. Среди людей, которые, очевидно, увлекаются рэпом, а вот имидж, так сказать, беспредельщика, гангстера и так далее. Угу. Ну, понятно, что настоящий гангстер, он там где-то живет, наверное. Нет, наверняка в рэпе есть и неформальные, так называемые, там, молодежь, потому что рэп такое очень народное искусство, и любой там уважающийся хулиган, он там что-то читает, да. И им, конечно, вот с этой точки зрения, то, что он палит в охрану, это, наверное, даже это круть, это на новый альбом тянет вообще для поклонников, может быть. Вот. Но я надеюсь, что такого рода поклонники все-таки в правоохранительных органах у нас не работают, а работают там в других местах, где-нибудь в службе доставки или, может быть, еще где-то. Вот.
2: Ты сейчас оскорбил его всех.
4: Ни в коем случае.
3: Почему? Нет, молодежь, я имею в виду. Нет, молодые ребята, которые, ну, это простые ребята.
2: Я, кстати, не знаю, кто его аудитория. Ну, то есть, вообще, какого они возраста?
3: Я просто думаю, что наверное, генеральный прокурор Российской Федерации вряд ли является, как и мы, слушателем персонажа, творчества этого персонажа. Я именно только это имею в виду. Нет.
4: Много чего слышу.
3: Это простой народ, в общем, поклонники такого.
4: Много чего слышу, и если, ну, такое, извините, мое индивидуальное мнение, если я не знаю ни одного произведения, то что-то тут не так.
2: Слушайте, я признаюсь, я так думала про Канье Веста. А потом мы во время тренировки в зале, у нас там такой клуб девчонок по вечерам, кто ходит вот после работы, тренируется. И мы, когда эта волна только началась, говорит, давай, ну, попросили, в общем, колонку одну известную нам воспроизвести. Я поняла, что некоторые песни знаю, просто никогда не понимала, что это он, не запоминала название, ну и так далее. То есть не разбирая, но мотив или там какие-то, значит, некоторые композиции, да, я как бы это узнала. Поэтому, может быть, ну, и у этого мы что-то слушали, но вот может. Так вот сходу я, честно говоря, не могу.
4: Сегодня спросим колонку, да?
2: Нет, главное сейчас ближе не называть, а то все слушатели нас...
4: Ни в коем
2: да, сейчас...
4: Нет.
2: Вот так, тебе, когда ролик попадается, и там звучит это несчастное, хорошее, симпатичное имя, и сразу у тебя рядом она включается, это, конечно, такое, ладно. Давайте вот про что. В России заключенным изменили рацион. Значит, помимо...
4: Урезали пайку?
2: Нет, вот как раз я вам хотела сказать, что ничего не урезали. Наоборот, увеличили долю овощей и мяса. Ну, как это вот написано. Также фрукты, сок и творог. Не люблю слово творог, но произношу его так.
4: Называй его творог.
2: Можно, да?
3: Да, можно и так, и так.
2: Если что, да.
3: Особенно в нашем шоу вообще без проблем.
2: В нашем шоу вообще я боюсь сказать, что можно.
4: Факт отрадный. Ты знаешь, факт отрадный. Я, поскольку некоторую принадлежность имел, то вот когда страну родную ломали под вой про ГУЛАГи, ужасы лишений свободы, какие кошмары, Мары пережили наши люди, снимали сериалы «Штрафбаты», там вот безжалостные лагеря, тюрьмы, массовые расстрелы. Мне все время интересно было, когда вы перестанете выть и начнете строить новые тюрьмы, в которых вот условия содержания будут такие, что ну, вы, многие не в курсе, но наказание у нас – это лишение свободы, и не только у нас. Оно не подразумевает лишение человеческих условий существования, лишение еды, лишение медицинской помощи и, в конечном счете, лишение здоровья. Вот это свободы лишают. И где новые тюрьмы? Ну, вот у нас, вот надо отдать должное нашим, вот у нас новый изолятор Кресты построили в Колпино. Резко отличается от того, что при государях, да, императорах было построено. Все-таки сколько там, 150 лет там. Можно что-то новое сделать. Ну, надо и питание нормальное, чтобы было. О, смотри-ка ты, сколько там с 91-го года прошло, смотри-ка ты, действительно озаботились. Я помню до того, еще когда я служил, какие-то федеральные законы принимали, что на одного, так сказать, содержащегося в спецучреждении должно быть 8 квадратных метров. У нас вон, камеры по 8 квадратных метров, а в них сидят вшестером, на минуточку. Хорошо, если вчетвером. Расскажите, а где их брать? Вы такие законы принимаете. Ну, вот здесь хотелось бы все-таки верить в то, что раз такой закон принят, то и мяса будет больше, и фруктов, и, приготовьтесь, 2 яйца в неделю будут давать. Я в 80-м году в советской армии служил, там все время давали 2 яйца солдатам.
2: В неделю?
4: Да, по выходным, да. Но здесь-то чего? Мы настолько нищие, что не можем своих негодяев нормально кормить. Все-таки это обмен веществ – дело очень важное, чтобы он хорошо думал и был спокоен. Может, он от недоедания такой дурак, что совершает противоправные поступки. Ну, а здесь нормальное питание, нормально работающий
2: просто
4: мозг.
2: Просто по фильмам, ну, вот как-то, да, я сейчас отчетливо это понимаю, складывается, ну, действительно, впечатление, ну, там это и американское кино, и не только, значит, что в тюрьмах, ну, явно вот не пойми, чем
4: Баланда
2: кормят.
4: Называется, суп. Да, баланда, да.
2: Да,
4: они...
2: да. Вот а Петр... как на самом деле? Что там?
4: Суп, да. Вот Петр.
2: Нет, помимо супа.
4: Упомянул бацилл. Бацилл – это жирные продукты, например, сало какое-нибудь еще, масло, чего нет. У тебя есть что-нибудь бацильное? Такой вопрос задается, потому что организму этого не хватает. Но будем надеяться, что теперь и бациллы подвалят там, да. Яблоко, говорят, одно в неделю будут давать. Это вот, ну, со стороны смешно, а изнутри не смешно. Это серьезная прибавка.
2: 100 грамм в неделю творога. Вот, 2 штуки в неделю куриные яйца, да, и свежие яблоко 1 штука в неделю.
4: Это серьезная подвижка. Я бы больше, честно говоря, я бы больше внимания этому уделял.
2: Давайте, у нас время летит сегодня просто невероятно быстро. Нам необходимо, хотим мы того или нет, послушать новости, а да. Мы, безусловно, хотим. Пока напоминаем всем, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» под трансляцией ждем ваши вопросы и комментарии. В конце сегодняшнего эфира и беседы обязательно к ним вернемся.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
1: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
1: Референдум об усилении суверенитета в Швейцарии. Контекст. Большинство жителей небольшой, но очень обеспеченной горной страны высказались за ее присоединение к неодобренным Совбезом ООН санкциям и вступлению в военные союзы. Противником этой идеи выступила Швейцарская народная партия. Она предложила ужесточить в Конституции понятие «нейтралитет». Иными словами, не выступать единым хором с коллективным Западом, а значит присоединяться к санкциям против России Швейцария больше не смогла бы, как она это делала уже несколько раз. Но партия не нашла поддержки. Ну еще бы. В организацию правильных результатов референдума была ввалена куча денег. В том числе известным миллиардером, бывшим членом Федерального совета Кристофом Блохером. Против ужесточения суверенитета широким фронтом выступили правительство, парламент и практически все ключевые политические силы. Нынешний гибкий нейтралитет, позволяющий руководству Швейцарии действовать в зависимости от обстоятельств и интересов, не устраивает треть ее граждан, стоящих на патриотических позициях и не желающих втравливания страны в гибридное, а возможно и военное противостояние. Однако мощнейшая пропагандистская кампания сделала свое дело.
4: Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию. Посол КНР в России назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и США на полях АТЭС. 9 российских вузов в этом году принимали студентов только на программы «Новые модели образования». Подробности далее. Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация. Отмечается, что возможны корректировки в расписании, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временные ограничения введены в аэропорту Самары. Обязательная геномная регистрация мигрантов помогла найти 14 человек, которые совершали серийные преступления в разные годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что были задержаны около 1000 человек, которые совершали тяжкие, особо тяжкие преступления, связанные с убийствами, изнасилованиями и грабежами. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев накануне опубликовал видео в канале на платформе Макс и сообщил, что в рамках работы комиссии Совета безопасности по вопросам миграции политики ознакомился с опытом Москвы по внедрению новых механизмов контроля за мигрантами. Посол КНР в России Джан Хань Хуэй назвал полезной возможную встречу лидеров России, Китая и США на полях АТЭС. «От нас зависит будущее этого мира», — заявил он в газете «Известия». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и хозяином Белого дома Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС. Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь накануне не стал комментировать вероятность трехсторонней встречи лидеров трех стран. В то же время помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что председатель КНР предпримет шаги для организации возможного трехстороннего саммита с президентами России и США. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Владимир Зеленский назначил комика Алексея Рееву замминистра обороны Украины, чтобы иметь исполнителя, готового выполнять любые его приказы, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат.

0: ведомства Валерий Фальков совместно с ректорами университетов, участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования, подвел итоги приемной кампании и обсудил ключевые задачи на будущий учебный год. Пилотный проект реализуется по указу президента Владимира Путина с 2023 года. Сейчас в нем участвуют 17 вузов разной отраслевой принадлежности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Если вдруг кто-то только что включил приемники, настроился на волну...
3: И не смотрел на время.
2: И удивлен, почему здесь мы таким составом. Ну, собственно, мы еще раз повторяем. Михаила Хазина сегодня конкретно не будет в эфире «Радио Спутник», но... Это повод послушать как минимум следующий вторник с Зим Юрьевичем беседу. А сегодня мы, работаем в таком составе. Мне хотелось еще пару слов, не отходя далеко от наших постоянных рубрик, значит, по поводу того, как обстоят дела в Министерстве внутренних дел, поговорить. Это пока только предложение, инициатива, которая сейчас будет рассматриваться, поэтому мы это не, ну, как бы берем за как некое новое правило, но тем не менее, тайным сотрудникам МВД разрешат не жить в служебных квартирах, чтобы никто не догадался, что, собственно говоря, они и есть сотрудники Министерства внутренних дел. Правительство предлагает расширить штатным негласным сотрудникам ведомства снимать квартиры за счет ведомства даже тогда, когда для них есть свободное служебное жилье. Причина, если тайный сотрудник поселился в ведомственном доме, это может раскрыть тот факт, что он работает на МВД, а значит создать угрозу разглашения гостайны. Сейчас компенсацию за аренду сотрудникам выплачивают, если у них нет жилья по месту службы, и ведомство не может предоставить служебную квартиру. Законопроект предлагает сделать для сотрудников сведения, о которых составляют гостайну, исключение. Деньги за съем будут платить независимо от того, есть у МВД свободное служебное жилье или нет. Проект рассматривает Ярославская областная дума в рамках отзыва на федеральный законопроект. Профильный комитет рекомендовал инициативу поддержать. Вот зачитала все как есть, Дима Юрьевич. Вы поясните.
3: Я вообще не знаю даже, что сказать. А зачем это вообще озвучивают? Это за каким бесом? В какие... ведомственные дома, это где...
2: А есть такие?
3: В Министерстве внутренних дел, конечно, есть.
2: Свои, просто
3: здесь
2: дома, где сотрудники живут.
3: В городе Москва, в Ясенево, например, сотрудники другого ведомства живут, и это все знают. Вопрос к данным гражданам. Вы кого называете тайными сотрудниками? Это так называемый агентурный аппарат, который, как правило, состоит из уголовников, это их вы хотите заселять в ведомственные дома? Это что вообще за посыл? Зайдем сначала. Все это составляет государственную тайну. Личности этих людей разглашать никаким боком нельзя. Их убьют. Их просто убьют сразу, без разговоров. То есть вот эти вот затеи предоставлять ведомственное жилье, вы в своем уме вообще? У меня дар речи пропал, я не знаю, что сказать.
2: Я вам специально поэтому зачитала прям целиком.
3: Люди, которые работают на государство, этих людей государство обеспечивает крышей. Это ментовское слово, на всякий случай, крыша. То есть тебя трудоустраивают на работу, где ты... Может, туда не ходить, работать будешь. Угу. И тебе государство платит за это деньги. Все это, еще раз повторяю, это все секретное. Никаких депутатов к этому вообще на пушечный выстрел подпускать нельзя. Вы все растреплете, а людей из-за вас убьют. Вот как только начнется это, кому куда платить, кого куда заселять, вы в своем уме. У нас был один такой тут начальник ГУВД, который для начала

0: предложил собрать ему в ДК Дзержинского, у нас разные начальники были, в том числе и такие, давайте в ДК Дзержинского соберем агентурный аппарат, я хочу с ними поговорить. То есть это людей, которые глубоко законспирированы, залегендированы. Ну, давайте их в одном помещении соберем. Пусть они для начала друг на друга посмотрят. И все узнают.
1: Кто есть кто?
0: Да. Что вы стучите на ментов. Что дальше будет? Это в генеральских чинах. Вот такие вот предложения выдвигают. Следующее предложение было. Давайте в крестах весь агентурный аппарат надо как-то нормально одеть, выдайте им оранжевые спортивные костюмы. Ну, тут это, про умственные способности говорить даже как-то неловко. Это генералы, это люди, дослужившиеся до генералов. Вот такие бывают. Не из милиции, из внутренних войск, но, тем не менее, и там соображать-то хоть что-то должны. Ну, так и эти. Я в шоке, честно вам скажу.
1: Что такое?
0: Приплыли.
1: Вот так вот обсуждают.
0: Ну, в общем-то, вся работа, так сказать, вся оперативная работа строится исключительно на осведомителях. Это все, еще раз повторяю, составляет государственную тайну. Если вы это сольете куда-то, этих людей убьют, еще раз говорю. То есть вы под смерть подводите граждан, неважно, какие они там с вашей точки зрения, хорошие, нехорошие, это вообще не ваше дело. Это у вас только в кино ваш Шерлок Холмс поковырялся в носу, о, вот он убил, о, вот он украл, да? Ты с этим в суд пойдешь, что ли, дорогой Шерлок Холмс, там тебя на пинках вынесут безо всяких разговоров. Нет, так не работает. Вот это недопустимо.
1: Давайте про иноагентов пару слов. Значит, суд в Москве заочно арестовал Юрия Дудя, который у нас теперь не только иноагент, а еще и террорист и экстремист, собственно говоря, по делу о призывах к терроризму. Ну, грозит ему срок. Я думаю, что Дудь никогда больше не появится, конечно, на территории Российской Федерации. Но интересный факт. Значит, у него здесь осталась в России недвижимость, но которую он никаким образом не имеет права распоряжаться. И недвижимость, я сейчас просто ищу точную цифру. Так, значит, стоимость тут одного объекта. В общем, суммарно это более 100 миллионов рублей, чтобы было понятно. В целом, как бы человек неплохо...
0: Ну, какие-нибудь московские квартиры.
1: Ну да, то есть вот, в Москве есть квартиры, неплохо он, значит, заработал, уже не будем обсуждать
0: может,
1: там, да.
0: Может, от бабушки осталось там, это дело-то такое.
1: Каким способом, да, честно, нечестно,
0: как
1: дело
0: Как правило,
1: десятое.
0: Наследство от проклятых коммунистов, которые никому ничего не дали, и только у всех все отняли. Поэтому квартиры по 25 миллионов рублей – это норма, да.
1: Да. А, ну, знаете, что меня как бы немного удивило в этой новости? Ну, все-таки Дудь, он, мне кажется, всегда был таких, ну, либеральных настроений. Угу. Уехал он практически сразу. Весь свой контент продолжал делать исключительно, хотя изначально он не был политическим блогером, и многие к нему ходили. Ну, да. Ну, там многие ходили к нему не с точки зрения политики, а
0: ну,
1: с точки
0: надо
1: зрения...
0: как-то разбавлять, рэперов позвать.
1: Вот там рэперы были, да. Да, то есть там много кто был. И я к тому, что был определенный у него какой-то период, что с этими недвижимостями и деньгами можно было бы, наверное, как-то распорядиться до того, как тебе там уже ну, и срок, и статус, и все остальное. Ты поехал целенаправленно, ну, заниматься тем, чем ты занимаешься. Ты покинул как бы там страну, как бы ты это по-своему не преподносил в интервью.
0: С моей точки зрения, он занимался одним и тем же все время. За съемки какого-нибудь бреда типа «Колыма, родина нашего страха», ложь от начала до конца, или... репортажи про Беслан, где он напрямую... обвиняет органы охраны правопорядка, что это они устроили там массовый, ну, чуть ли не геноцид.
1: Просто не сразу у него такое появилось.
0: Да, все время одно и то же. Прекратите, ёлы-палы. Это все эти рэперы, они только для того, чтобы малолетних дебилов подтянуть как можно больше, а после этого начать их опылять политикой. Только так. И говорить о том, что он никакой политикой не занимался, ну, мягко говоря, странно. То, что сбежал сразу, ну, тут по ним, по всем видно. То есть у меня сложилось такое впечатление, что эти убегающие были твердо уверены, что месяцок, другой, максимум третий, через 3 месяца мы вернемся сюда героями с криками «А я же говорил, я предупреждал у вас, как все вышло, и вот мы здесь». Ну, видишь, ничего не получилось. ничего не получилось, правильно ли меры против них принимают, то есть обозначение иноагентом, назначение каких-то там сроков, изъятие счетов, вот что они не могут этими счетами распоряжаться, изъятие имущества, ну, наслаждайтесь, это капитализм. При капитализме надо бить по самому больному, по кошельку. Никаких доходов с территории Российской Федерации ты получать не будешь, а то, что есть, ты... Ну, есть хороший пример. У нас вот когда... В Питере масса граждан, а я прикупил себе недвижимость в Финляндии. Я такой элитный, понимаете, у меня деньги. Я ж не среди вас тут сиволапых где-то. Финляндия, Европа, цивилизация. У меня там домик, участок и всякое такое. Бац! И въезд перекрыли, а дальше толковые финны. А ты не можешь, и счета закрыты, а ты не можешь платить налоги за свой домик. Год не платишь, все переходит в собственность финского государства. До свидания, Рюся. Все, умный был, да? Недвижимость себе в Финляндии покупал. В Крыму надо было недвижимость покупать. Не хватило ума, ну иди гуляй. Вот так и с этими то же самое. Обратите внимание, это демократическая Финляндия так делает. Там всего-то 5 миллионов человек, по-моему, живет. А мы что, хуже, что ли? Мы тоже на переднем краю капиталистического развития. Фига вам, а не деньги. Фига вам, а не недвижимость. Вот так.
1: Петр, а у тебя было ощущение, что все ныне иноагенты, они там действительно планировали, что они сейчас месяц, два, три побудут где-то за границей, и потом быстренько вернутся?
2: Я не знаю. У меня не было никаких ощущений на этот счет. Мне трудно сказать, они разные, наверное, бывают. И мне, я на это смотрю немножко, ну, я полностью согласен, во-первых, с Дмитрием Юрьевичем. Я бы еще вот какой здесь добавил взгляд. То, что сейчас происходит, это война. Война идет на нескольких фронтах с Западом, с кем угодно, с теми же США, в том числе на информационном. Эти люди, это, ну, можно их назвать информационными власовцами, которые выехали и оттуда, значит, там, расположившись в удобных креслах на деньги, собственно, там уж, я не знаю, спецслужб или каких-то благотворительных или иных организаций, это вообще не важно совершенно, понятно, что врагов, ведут работу по, значит, вот, одурманиванию российского населения, всех, кто находится там и так далее. Ну, грубо говоря, вещают, работают пропагандистами на нашего врага. Поэтому любые меры против них, на мой взгляд, вполне оправданы. И понятно, что посадить их, наверное, находящихся в какой-нибудь Литве, нам мы не можем, но наказать рублем можем и обязаны, я считаю. Вот. Если вы не ведете, если вы просто уехали, там, я не знаю, и занимаетесь, я уж не знаю, там, игрой на балалайке, да, там, в ресторане, да и ради бога, никто из вас ничего отнимать не будет. Вот, а такие люди с миллионами просмотров, как указанный вами Дудь или там кто-то другой, при всем к нему, возможно, кому-то он нравится, там, он, я с ним даже немножко знаком там был, в общем, как-то производил впечатление когда-то нормального человека, но объективно, все, что сказал Дмитрий Юрьевич, полная правда, объективно, ну, вот ты несешь то, что ты несешь, извини, сейчас расклад такой, здесь это самое, свобода слова закончилась на время, поэтому все нормально. Правильно.
0: Я с другой бы стороны еще сказал. Все, что взрослый человек делает в этой жизни, это результат его осознанного выбора. Ты монетки не бросаешь там пойти, уехать за кордон, не уехать. Это твой осознанный выбор, ты взрослый человек. Вот ты сделал такой выбор и поступил вот так. Ну, теперь расхлебывай последствия на здоровье. Не надо там никого жалеть, никому сочувствовать. Ну, удалось тебе там, так сказать, это припасть к тамошнему государственному корыту. Тебя как-то спонсируют, да? Откуда деньги-то на всю эту кипучую
1: деятельность? Так они же все на готовые поехали, в этом и суть.
0: Естественно, уже. Да, естественно.
1: Просто так собраться, я вот себе не представляю, просто так собраться за один день, такие куда-то приехать, были. И где-то тут же жить, и не голодать, и все, и продолжать работать.
0: Такие тоже были, да.
2: Ну, а как конторы? Я думаю, что у Юры как раз западные. Там нормально все было с деньгами, а вот у обычных журналистов там, да, выехали.
0: Западные конторы, ты, наверное, программистов, хочу сказать, например.
2: Да,
0: да? Да, ну давай, сейчас все снимаемся всей конторой, семью бери, и все едем в Ереван, например, к Еревану. Конечно. Мы только положительные чувства испытываем. Ну, все, все снялись, приехали. Да, посидели там полгода. Ну, все, контора закрывается. А мы как? А и никак, это ваше дело. А как тебе? Ну, либо потерять какое-то мега-хлебное место, где ты востребован как специалист. Вот ты уехал, да, спасибо. Были совсем тупые, которые, подхватившись, ну, хорошо, вы приехали куда-нибудь, я не знаю, во Фрунзе, как он, Бишкек. Ну, приехали, да, с детьми. Куда ты поселишься, раз? Где ты будешь работать? На Россию ты будешь работать достаточно недолго. Куда детей? Где школа, детский сад, поликлиника, там, одно, другое, опять, жену куда? Что я тебе рассказываю? Вот это мой любимый совет. Попробуй внутри России уехать из своего города в Москву. Мы все русские, мы все друг друга понимаем.
1: Это никому не нужно.
0: Да, вот, да, никому абсолютно. Это суровое мероприятие, так сказать, для людей сильных. А, ну, это хорошо, молодой, никого у меня нет, и я тут это, бодрый такой. А
1: если ты старше, если ты еще с кем-то, это
0: так
1: вообще...
0: Так точно, да. Ну, вот такая ваш, такой ваш осознанный выбор. Поздравляем. Не переживай, все, кто себя людей... не запятнал...
1: Нет, они-то вернутся, против них ничего не заводится, и как бы обстоятельства у всех бывают разные.
0: Помнишь, когда мобилизацию объявили, и как все побежали через Верхний Ларс, ну, никто почему-то не акцентирует на том, что там в течение 3 месяца больше 80%, судя по симкам, да, вернулись обратно. Ну, так люди устроены. Бывает, испугался, бывает, конечно, бывает, с дуру убежал. Дурацкий поступок, я вернулся обратно. Точно так же и после революции, в конце 20-х годов, все, кто себя кровью не заморал, все благополучно вернулись домой.
1: Вот. Петр, ты хотел что-то сказать?
2: Да, по поводу журналистов и вот людей публичных. Во-первых, если мы вспомним историю нашей страны, то во времена Советского Союза все эти люди пользовались спросом на Западе. Ну, не все, многие пользовались спросом, потому что было вещание на Советский Союз пропагандистское, тоже вот нами всеми любимый горячо Сева Новгородцев, вот он вещал с BBC на волнах радиостанции на Советский Союз. Они работали в «Голосах Америки», в «Свободных Европах», тоже, наверное, все признаны экстремистскими. Сейчас, в принципе, то же самое. Единственное, что гораздо больше, мне кажется, выбор вариантов, потому что, ну, собственно, много особо это недорого стоит. В интернете вещать может любой. У многих из них большая аудитория. И они, в общем, будут востребованы так или иначе, я думаю, на долгие годы вперед. Поэтому, тем более, что они сами еще и могут зарабатывать на этих платформах, находясь там, в общем, это тоже нормальное дело. Вот при этом надо понимать, что они ведут войну против, информационную войну против собственного народа со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не знаешь, как они там приедут, вот, но я надеюсь, что там с них звание их почетное будут снимать исключительно
1: судебным порядком. Не, ну приедут те, кто как раз никто ничего не говорил.
2: Никто ничего не говорил, они не интересны нам, они, наверное, это другая категория людей. Не та,
1: у нас есть, кстати, примеры тех, кто уже вернулся. Ну вот, это не реклама, ничего, но там вот Козловский вернулся, собирает аншлаги сейчас в театрах то ли Петербурга, то ли Петербурга и Москвы, я как бы так пристально не следила. Ургант, я помню, относительно недавно записал там какое-то, что он зимой в Москве, что-то там он знает. Но я к тому, что есть примеры тех, кто...
0: Выгонял,
1: да, и
0: не, да.
1: Никто их там не выгоняет,
2: не
1: ничего.
2: Почему
1: он же там в Израиле, по-моему, какое-то время проживал? Ну, это ладно, я думаю.
2: На гастроли. Не, ну, он ездит, там гастроли? Что-то снимает, но гастроли у него, но он нет. Он там, понятно, что он молчит. Вот, и поэтому не работает больше на Первом канале, насколько я понимаю. Ну, а в остальном у него есть YouTube, там он там что-то делает.
1: На заблокированном YouTube. Ладно, давайте переключимся, немного про других поговорим.
2: Он у нас заблокирован, а в других странах-то он не заблокирован.
1: В других странах нет.
0: Да.
1: А Зеленский поручил правительству лишить Потапа. Помним, да, такого тоже.
0: Потап и Настя.
1: Да. Звание заслуженное.
2: Потап и Настя.
1: Нет, Настя он не может поручить. И наоборот тоже они...
0: Будут лишенцы, да?
1: Но звание заслуженный артист Украины.
0: О, да, надо отнять, да, да. Мне это напоминает, ты знаешь, когда у нас, я еще относительно молод был, когда граждане еврейской национальности эмигрировали в Израиль, то у них изымали государственные награды. Вот можешь представить, ты там в танке горел, воевал, давай сюда, сдавай. Это, вот как до такого додуматься можно вообще? Не за тебя он там воевал, и не за тебя кровь проливал. В конце концов, не ты эти медали ему давал. Что это за фигня вообще? Как-то это, не знаю, настолько некрасиво. Давай лишим тебя всех званий. Ну, не знаю. Но это Украина.
1: Это Украина.
0: Не знаю, там умалишённые правят бал.
1: Там же как раз суть проблемы в том, что они перестали говорить на украинском языке в какой-то момент, уехали за границу. Я тоже не являюсь их фанаткой, тут как бы не выступаю на чьей-либо стороне, но как бы именно критиковали в связи с этим. Ему задавали вопрос, а почему ты здоровый мужик, во всех смыслах этого слова, да, там, я не знаю, физически, вот там по 2 метра или сколько там, значит, молодой, и ты не в рядах ВСУ. Он говорит, ну, кто-то должен быть Потапом. Ответ был тогда такой. Вот, собственно говоря, это меня вызвало новую волну.
0: Эти вопросы, честно скажу, все время изумляют. А вот, например, я не знаю, кто там у нас, какой-нибудь гражданин Вертинский, например, он должен был в окопах сидеть или песни петь? Я считаю, что гражданин Вертинский пользу родине песнями приносил гораздо большую. Хотя он, по-моему, после войны уже приехал в Советский Союз. Нет. А вот эти вот бригады, которые по фронтам ездили и выступали там с песнями, плясками и всем остальным, этих тоже надо было сразу с грузовиков заметать в окопы и на штурм вперед. Да? Ну, чушь какая-то, что это такое? Тебе не нравится этот Потап? Ну, заткнись. Меня тоже все время спрашивают, знаешь, почему я не на фронте? И почему дети мои не на фронте? Да.
1: Что вы отвечаете?
0: Да не ваше собачье дело, я не обязан никому рассказывать, как устроено. Во-первых, мне 65 лет, начнем отсюда. Во-вторых, я больной. Как живут мои дети, это вообще не ваше дело. Я про своих детей никому нигде не рассказываю. К чему это вообще? Ну, хочешь сам идти служить, служи, никто не мешает.
1: Но это из разряда диванных критиков, которые очень часто задают.
0: Не-не-не, это тебя уесть надо. Ну, вот ты же не на фронте, да? Он-то, понимаешь, он-то из окопа пишет на сапоге убитого товарища, от пуль темно, он тут с трудом набирает, понимаешь, обвинение и разоблачение. Чушь, не служит и не служит, песни поет он. Он налогов платит со своих песен, со своих выступлений. Налогов ежемесячно платит больше, чем ты, вопрошающий. За год зарабатываешь, ну, на всякий случай. Приносит он пользу родной стране? Я считаю, да, приносит, конечно.
1: Но, опять же, мы сейчас тут Потапа не поддерживаем.
2: Тут интересно про Вертинского.
1: Мысль ясна.
2: Дмитриевич, Вертинский, оказывается, пытался вернуться в Советский Союз, начиная с 1922 года, но ему разрешили вернуться в 1943 году. И я думаю, именно потому, что рассудили, что как раз как певец он может быть полезен именно на родине. И это был правильный жест. Вот именно в тяжелую минуту, так сказать. Так что, да.
1: Каждый должен заниматься своим делом.
0: Так все точно,
1: равно.
0: Да.
1: Неважно, где.
0: Ну, их только пожалеть. Ты знаешь, вот я ничего с собой не могу поделать. Мне их все время жалко. Конечно, потому что попали под такой замес. А что ему делать-то? Ну, вот я песни петь привык. На вашей этой мове я не разговариваю. Ну, пытался, вот, не получается, да. Вот у Насти аж там, она же говорит, что у нее там что-то с головой не так, да.
1: Голос пропал.
0: Ну, не хочу я. Чего вы мне навязываете, ёлы-палы? А там это обязательно, да. Как это ты... Не размовляешь тут, ну, прекрати.
1: Интересно, будут ли они это доводить по принципу, что теперь они за Россию, я в этом сомневаюсь, но как бы вот...
0: Это
1: тоже...
0: опасно, это просто физически опасно. Например, для родственников, которые там остались. Это опасно. Да. Я не хочу, чтобы там у моей матери, отца были проблемы, братья и сестры.
1: Друзья, в группе ВКонтакте «Радио Спутник» есть возможность написать.
3: Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов. Меня зовут
4: Татьяна Ладяева.
1: Татьяна Ладяева, да. Здравствуйте всем еще раз. Последняя получасовка у нас впереди. Не крайняя.
4: Да.
1: Не будем про это. Петр, я посмотрела вопросы, ты тоже подключайся. Но я так понимаю, что многих интересует судьба кота.
4: Да.
1: И там просьб его показать к тебе больше, чем вопросов, Дмитрий Юрьевич.
0: Предъяви кота, Петр.
2: Серьезно, надо понимать. Он есть, но он на втором этаже, мне надо за ним сходить тогда. Он, ну, могу сходить, если хотите, пожалуйста. Но наш кот находится на карантине, поэтому мне надо будет, так. Я не знаю, у него же был лишай, вот, но он вроде излечился, но официального вердикта нет, поэтому он там находится вот там, значит, в замкнутом пространстве. Но я могу его взять, я просто тогда сейчас отойду бы на пару
0: тогда
2: минут.
0: Тогда не тащи, не надо, не-не-не.
2: Тогда не тащи, не надо. Я перчатки могу надеть, ничего страшного.
0: Ну, оно да. Как-то тебя перепрыгнет. Нет, не носи.
2: Нет, уже, он тогда... уже все нормально.
1: Ну, смотри.
2: Нет, ну, если принимаешь... в перчатках, я могу его взять, не проблема. Ну, в общем, возиться лень, честно говоря.
1: Да. Все, тогда мы просто договоримся, когда карантин окончательно официально
2: да,
1: будет завершен,
2: так.
1: Выполним просьбу всех наших зрителей. В общем, за кота кот приобрел популярность.
2: Значит, кот, я вам скажу, у него поменялся цвет глаз из голубого, он стал таким карим-рыжим пантерным таким. Вот, у него как-то немножко меняется окрас, так местами он был такой серенький, а стал сейчас темнеет немного такими пятнами, ну, как-то у него это, у котят такое бывает.
0: Боюсь спросить. Пол не сменил.
2: Не, пол не сменил. Более того, он весьма активен. Он, значит, атакует всех входящих в комнату. Ну, атакует в игривом формате. Он, значит, ну, ему хочется общения.
1: Ну, он маленький,
2: он такой,
1: поэтому, да.
2: Он бодрый очень кот. Он ест вообще за троих. Он набрал довольно приличный вес. Уже весит 400 килограмм. Вот. То есть он вообще, да, он был 600 грамм, а сейчас уже так это нормально.
0: Красавчик.
2: Вот, даже меньше был. Ну, в общем, он живет полной интересной жизнью. Значит, у меня вот я сейчас один, но у меня такой режим, что ко мне приезжает мама, я ее вызываю, она тут тусит с няней, вот, ну, или она же домработница. И вот они его окружают такой любовью и заботой, что я говорю, я от родной мамы столько добрых слов не слышал вообще в жизни. То есть мама открылась для меня с новой стороны. В общем, довольно суровая, циничная умная женщина, сейчас просто этого кота боготворит, просто натурально. Вот. Ну, ладно, в общем, что ж, может быть, то, что не додала она мне когда-то, как я ей говорю, она додаст этому, значит, вот, питомцу четвероногому.
1: Вот, а вот вы по поводу смены пола смеетесь? А я могу рассказать. У меня только у родителей была такая ситуация.
2: Некоторая что, значит, смена пола кота все-таки ожидает, так сказать, частично.
1: Да, вот, завели кота, уже дали имя, все. И потом они мне в один там вечер прекрасно, значит, звонят. У нас для тебя серьезная новость. Ну, как бы с такой подачей. Я говорю, что с кем случилось? Начала переживать. У нас... девочка. Ну, в общем, выяснилось, что это девочка, переименовали.
0: У меня такой сосед был кот маленький, которого назвали Маркиз, и он был такой Маркиз, в итоге он оказался Марфой. Да?
1: Марфой.
0: Было смешно. Не единичный случай.
1: Да, я думаю, да, что таких много, такое бывает, поэтому в плане котов это... разрешено на территории Российской Федерации.
0: Ты помнишь, что мы самая котолюбивая нация?
1: Да, Россия стала страной котов. Мы как-то обошли. Мне кажется, честно говоря, в Турции один Стамбул чего только стоит. Ну, Петербург – это город котов точно. По сравнению с Москвой, тут их просто невероятное количество. Я сама теперь хожу под Карамлеву. У меня там есть уличные любимчики, значит, некоторые, да, мимо которых я пройти не могу. Ну, в общем... Петербург меня в этом плане немного изменил. К вопросам давайте перейдем. Ой, так, Белла. Вот такое вот имя. Белла.
0: Красавица, значит, по-нашему.
1: Дмитрий Юрьевич, скажите, что у вас в планах после работы над сериалом «Прослушка»?
0: «Игра престолов». Уже 7 серий забомбил. Да, ждите.
1: Я, кстати, тот человек, который не смотрел «Игру престолов», не поверите. Вот я не просто так не смотрела. Нет, я начинала, но мне...
0: Я много лет не смотрел. Но мне для общего развития надо. Пришлось. Потому что я не понимаю, о чем говорят. Да. Да. Посмотрел.
1: Я теперь буду знать, какой перевод ждать.
0: 5 сезонов. Ну, 4 сезона отличных. 5-й можно смотреть. Дальше испортились.
1: Ну ладно. Так, давайте, что тут еще есть, Петр, тоже смотри из вопросов.
2: Я выбрал несколько вопросов, могу задавать.
1: Ну, давай сейчас дочитаю тут от Виктора, раз уж я имя произнесла. Вы бы хотели, чтобы у каждого в доме был человекоподобный робот?
0: Зачем? То есть, вопрос это, стоять в углу, как у американцев возле табачного магазина, везде стоит индеец. Ну, зачем
1: он нужен? Я как женщина сразу говорю, помогать в хозяйстве.
0: Если он как человек, так сказать, осмысленные действия какие-то совершает, там, я не знаю, моет пол, включает чайник, может воду налить, чай тебе это притащить, ну, такой, безусловно, нужен, да, просто нужен. Я не сомневаюсь, что скоро будут, вот никаких сомнений у меня нет. Дорого сначала, но... Сначала их как сексуальные игрушки будут выпускать, а потом уже чайники включать. Вот. Но и то, и другое способствует развитию робототехники.
2: Не знаю, что сексуальных игрушек, честно говоря. Ну, вот резиновые куклы же есть, но нельзя сказать, что они в каждом доме прижились, понимаешь?
0: Цена большая.
1: Так, может быть, их прячут, ты понимаешь, публично об этом просто не принято говорить.
0: Как-то раз, не буду углубляться, как-то раз был в санатории, значит, и поскольку я там непрерывно здоровье подправляю, мне прописали урологическую процедуру, сказав, что этим можно заниматься дома, типа, есть такие приборы в общем пользовании. Я залез на один маркетплейс, мы не будем его рекламировать, и... полтора часа я разинув рот сидел, мать не знаю, я такого даже представить не мог, какое изобилие там вообще. Значит, пользуется спросом. Вот. Там все дешевле 3 копеек вообще. Берите на здоровье, да.
1: Ну, ладно. В общем, вопрос, зачем этот робот нужен?
0: Для всего.
1: Для всего. Нет, ну знаете, когда все включено и так много функций, какая-то функция может давать не тот эффект.
0: Да,
1: да, сбой.
0: Опасно.
1: Сбой
0: может быть. Ну, как засбоит электронный болван, да.
1: Ой, ладно.
0: В ответственный момент.
1: В самый неподходящий.
0: Ну, китайцы, мы тут это смотрим же ролики у китайцев, там они какие-то это вирзент марширен, там строевым шагом ходят, бегают, соревнования. Тут недавно было соревнование, правда, странное какое-то. Я сначала думал, что это искусственный интеллект управляет, но оказалось, что там пацаны с джойстиками сидят, и какого-то блогера американского робот запинал. Он ловко пинался, но выглядит забавно, но вот уже это, он же стоять может, это само по себе мега достижение. Батарейки хватает, но он не на проводе вверх там, а он на батарейке, и батарейки хватает там на какие-то, так сказать, осознанные действия, и наблюдать очень интересно. Прогресс нечеловеческий, да.
1: Нет, но если это будет прям совсем похоже на человека, мне будет не по себе, да.
0: То есть он не нужен такой, нет.
1: Зачем? Ой, Петр, задавай вопросы.
2: Антон Бризельский, я сокращу вопрос, он такой долгий, но суть в том, что есть программа «Время героев», когда участников боевых действий обучают управленческим навыкам. Как вам кажется, у таких людей есть шанс по-настоящему повлиять на систему и привнести в нее что-то новое? Или специфика гражданской работы все-таки сильно отличается, и им будет непросто найти свое место?
0: Антон Бризельский только что вернулся с полугодового контракта. Мы его поздравляем. На вопрос ответим так, что я не знаю, не могу сказать. Это все зависит от конкретного человека. Надо ему что-то, не надо, готов он свои идеи продвигать, не готов. У нас все завязано всегда на конкретную личность. Если бодрый, то да, не бодрый – нет.
1: Дальше, Петр. Задаешь?
2: Ну, еще от Антона еще один вопрос. Ну, давайте уже задам второй. В Голливуде десятилетиями штампуют зрелищные франшизы про спецагентов, Бонд, Миссия невыполнима и так далее. У нас это делается в основном через драму, психологию, историческую реконструкцию, 17 мгновений весны или Апостол. Есть ли у российского зрителя запрос на своего супергероя из спецслужб в духе больших экшен-франшиз?
0: Конечно, есть. У нас был замечательный сериал в свое время. Назывался «Агент национальной безопасности» с Михаилом Пореченковым и гражданином Краско. Великолепно друг друга дополняли. В меру идиотский, в меру бодрый. Все смешно, интересно, про нас. Никаких там этих, как их, Астон Мартинов, ничего, все запорожцами обходились. На это, наоборот, весело, бодро и хорошо получалось, в общем-то. Почему бы не делать такое, непонятно. Но поскольку у нас все, кого воспитывают в киносъемочных учреждениях, Тарковский, вот на что надо ориентироваться, поэтому им не до этого. Не могут пока такое снимать, а я бы с удовольствием посмотрел.
1: У меня есть вопрос в продолжении кино от Максима Викторовича. Добрый день. А можно ли узнать у ведущих, какие советские шедевры кинематографа для них любимые, почему и как часто они их пересматривают?
0: Ну, лично для меня, я в основном советские фильмы про войну. Начиная с «Щит и меч». Я совсем маленький был, его по телевизору показывали. А старший брат мне в страшных местах все время глаза закрывал. Мы с ним сильно разные. Я нервничал, я хотел ужасы посмотреть, а он мне не давал. Вот. Но я вырос и смотрел. Да, он у меня на DVD, хорошие там восстановленные копии повышенного качества. Да, я его очень сильно люблю. И я с детства помню, какое на меня впечатление, какой кусок производил, вот очень хороший. Ну и все остальные наши шедевры, типа «Офицеры на войне, как на войне» и прочее. Их много, я не могу так перечислить. «В бой идут одни старики, они сражались за Родину». Нас...
1: Там большой список.
0: Солдатами выращивали, поэтому мы больше про солдат.
1: Петр, а у тебя?
2: У меня вот тоже очень большой список из разных жанров, и я бы руководствовался тем фильмом, который ты всегда можешь пересмотреть, но их много, не знаю, ну, комедии, конечно, важные, это для меня, наверное, главный жанр, фильмы Данелли, Меньшова, Рязанова. Вот, это первое. Второе я бы назвал «Офицеры». Мне очень нравится этот фильм. Есть много прекрасных фильмов, менее известных. Вот «Аты-батышки, солдаты», например, с тем же Быковым, да. Леонидом. Или прекрасный фильм из другого совсем направления. Он называется «Отпуск в сентябре», он же «Утиная охота» с Олегом Далем. Он вообще другой. Он мрачный, драматический. Ну, понятно, что очень много фильмов, вот, которые как-то цепляют. И тут, наверное, назвать десяток даже это будет мало.
0: Да.
2: И, наверное, надо штук 30 выбирать примерно.
0: Да.
1: У меня все про любовь. Ну, естественно, ну а как по-другому? Поэтому «Служебный роман», «Девчата» и «Москва слезам не верит».
0: Великолепные
1: это
0: фильмы,
1: прям...
0: да.
1: Знаю наизусть, но не могу остановиться пересматривать. Петр, ну что, зачитывай.
0: Как у Высоцкого. Открою уголовный кодекс и не могу. Читаю до конца.
2: Место встречи изменить нельзя, кстати.
0: Да. Все великолепные, да.
2: Очень-очень-очень много. Я думаю, что они у нас у всех... Если не побоюсь этого слова, нормальных людей, они все примерно одинаковые. Хотя есть, например, фильмы, ну, довольно тяжело, которые... Вот я, кстати, сейчас смотрю, в третий заход уже у меня. Я решил, значит, я сначала книжку «Трудно быть Богом» изучил. Вот, потом сейчас смотрю фильм Германа «Трудно быть Богом». Я где-то к третьему часу проникся, в общем, в принципе-то, я понял... Что хочет сказать автор, но вот словами это объяснить не смогу. Вот, поэтому фильмы Тарковского тоже, в общем, там, не знаю, наверное, можно как-то глянуть. Хотя
0: то
2: некоторые
0: есть не дали, отличные.
2: Не дались вообще. А вот, например, тот же «Сталкер», ну, по-моему, прекрасный фильм «Бюро Солярис».
0: Я в 9 классе регулярно школу прогуливал. Прогуливал однообразно. Я в Купчино жил, садился на трамвай, ехал на Невский.
1: О, я помню.
0: И по Невскому шел, начиная там кинотеатр «Нева» и дальше там до «Кристалла». Да, это, он тогда «Знание» был, потом в «Кристалл» переделали. Я что тут, где тут все эти «Титаны» там и прочее изучал. И меня бесило просто, что каждый раз половина кинотеатров, ну, утрирую, неделя фильмов Тарковского, да ёлы-пал, да сколько?
1: И пошли.
0: Да сколько можно? Я это к вопросу, как его там запрещали, зажимали, еще чего-то, там как раз полная противоположность. Туда никто не ходил, начнем отсюда, это не боевики и не комедии, на которые народ ломится, нет, а... Советская власть вас за шиворот тащила, посмотрите хорошее, умное кино. И как-то раз, я уже исплевавшись на этого Тарковского, черт с тобой, пойду посмотрю, Андрей Рублев. От начала до конца, разинув рот. Вот это да, вот это я не понимаю пожалею. Кино. Да его и сейчас смотрите, там ничего не изменилось с тех пор. Гениальные фильмы, да.
2: А я, кстати, тот Дмитрий Юрьевич включил телевизор, какой-то канал щелкал, и там, значит, попалась мне передача, ну, их передача, сериал «Следствие ведут знатоки». Они там что-то с овощной базой какой-то разбирались. Вот 70-е или 80-е годы. Не отрываясь, я просто в этих перипетии все вник. Тогда, конечно, когда казалось, что это ужас, занудство, неинтересно, а сейчас вообще на ура заходят. Или какие-то производственные прекрасные фильмы были, ну, не совсем уж там какой-нибудь про, так сказать, завод, а вот, например, фильм «Премия», или «Мы ниже подписавшиеся», где ты видишь дух эпохи, как бы, да, как вот люди мыслили, что хотели сказать, какие проблемы были и так далее. Это очень интересно даже с такой вот исторической точки зрения, как оно вот официально,
0: про людей.
2: Неофициально.
0: Да.
2: Да, да. Поэтому очень много
0: такие
2: фильмов.
0: Они, и... ты знаешь, ну, сильно назидают. Вот если сейчас, некоторых, наверное, может оттолкнуть, что уж совсем назидательно. Вот милиция, она безупречная, а негодяи, значит, они негодяи, оказывается. Ну, посмотрите потом сериал «Глухарь», чтобы так снять послевкусие.
1: Я, кстати, помню, была маленькая девочка, я очень любила смотреть «Глухаря». Ничего не... Да, не поверите, потому что папа смотрел. А мне куда
0: деваться? Хороший.
1: Я была маленькая, но мне так нравилось.
0: Скажу, сценарий писали бывшие сотрудники, которые понимают, о чем они вообще пишут. Да, он хороший. Прекрасные, так сказать, эти сценарные ходы. Все как надо, да.
1: Давайте раз про кино заговорили. Кто что, может быть, нового посмотрел и можешь посоветовать?
2: Ну, я вот рассказал, что я смотрю. То есть, я «Трудно быть Богом» Германа смотрю. Там...
0: Я три дня смотрел
2: сегодня, Германа. Сейчас добью. Я тоже третий день, да. Сейчас добью уже. Там осталось 40 минут.
0: Больше не выдерживал.
2: Уже там апофигей наступает.
0: Не, ну
2: слушай, я понял, что это надо...
0: Девушку Киру застрелили, нет? Девушку Киру.
2: Нет, рыба. Нет,
1: спойлер сейчас будет.
0: Не будет спойлера, да. Тебе надо это видеть, да, расскажешь, понравилось тебе или нет.
2: Я могу сказать, что это надо воспринимать, конечно, не как художественный фильм в классическом смысле, а скорее как такое 3D, я бы сказал, живописное полотно Босха, например, что-нибудь такое, вот живое, действующее, которое там не лишено смыслов, понятно, в общем. Хотя,
0: безусловно, наверное... да. Я бы это больше по графе психиатрия проводил, это самодиагноз, так сказать, изложен, да.
2: Ну, знаешь, художник, он человек такой обычно. И тут да.
0: Согласен.
2: К автору есть вопросы, конечно. Вот,
1: ну, давайте тогда вопросы будем тоже, ну,
2: слушайте,
1: завершим.
2: Отличный сериал вышел, значит, с Джоном Хэмом, который играл в этом
0: соседей,
2: самом...
0: Да?
2: Соседях, да. А про заложника. American Hostage называется. Американский заложник. Это, по-моему, там 60-е годы. Он радиоведущий в, по-моему, где-то в Индианаполисе, такой локальной радиостанции. И, значит, у них в городе заложник, в заложники берет мужчина, значит, там людей, и с ним начинает вступать в контакт, чтобы выйти в эфир и так далее. Очень стильно. Хороший сюжет такой вот, действительно, там смотрится замечательно. 3 серии вышло, 2 я посмотрел, мне очень понравилось. Вот очень хороший сериальчик такой. Рекомендую. Ну и Джон Хэм мне нравится.
0: Выходит.
2: Мобланд 2 серии тоже есть, да. Нет, еще не смотрел.
0: Да, я пока сейчас... не посмотрел тоже, да.
2: Нет,
0: ждем.
1: Давайте тогда вопросы тоже про кино завершим. Дмитрий Юрьевич, Антон задает вопрос. За последние годы в кино сильно поменялись и технологии, и зрительские ожидания. Какой старый фильм вы бы сегодня пересняли с современными возможностями?
0: Это не надо вообще, честно вам скажу. Незачем абсолютно. Ну, бывают хорошие ремейки, например. Ну, вот, например, был такой у Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь». Это французский фильм старый, где шпион прикидывается, что он не шпион, и там жена туда-сюда. Ну, отлично получается. Да, такое бывает, но очень... Это Джеймс Кэмерон, это хорошее кино. Ну, как правило, нет, не получается. А что там? А что там нового-то такого, что...
1: Ну, может быть, здесь спецэффекты, я там...
2: Я думаю, Дмитрий Ильич, знаешь, тебе надо куда глянуть? Поглубже туда, вот в 20-е годы, «Ленин в октябре», что-нибудь такое, там, «Юность Максима», может быть,
0: «Броненосец Потёмкин». Это у нас хроники русской революции, уже комедийного Ленина мы уже, шизоида мы уже посмотрели. Такие высоты для меня недостижимы.
1: Сейчас понесёт. Ладно. Будем выбирать победителя, нет? Как? Или так просто поотвечали?
2: Еще можно вопрос задать? Давайте еще парочку быстро, короткие, Дмитрий Юрьевич,
1: блиц. Ну, давай.
2: Александр Стогов. Какая коллекция, в коллекции грампластинок у Дмитрия Юрьевича самая старая из зарубежных? Была ли она куплена еще при СССР?
0: Не-не-не, у меня таких нет вообще. Мне все пластинки надарили, а дарить их начали совсем недавно. У меня их много очень, и проигрыватель есть, но я их не слушаю. Там звук вообще не такой, к которому я привык. Я вот эти вот там шипения, щелчки меня не вставляют. Я люблю цифровую, где хорошо все слышно. Вот, поэтому они все новые. Вот купил Jesus Christ Superstar 2, альбом туда-сюда. Казалось вообще отвратительно. Он специально перезаписан с какого-то MP3, где все это как кирпич, там диаграмма. Отвратительно. Просто отвратительно. Нет. Я пластинки не очень. Я их слушать перестал.
1: Ну, короче, просто у вас красивая коллекция дома, да?
0: Они в ящике лежат, их не видно, чтобы не бесили.
1: Чтобы не бесили.
0: У меня есть коробки, да, дорогие, хорошие коробки группы Led Zeppelin. 9 альбомов, там спецкоробки, в них картинки, бумажки, буклеты какие-то, да. Но там одновременно лежит пластинка и DVD. С DVD гораздо лучше слышно.
1: Петр, давай еще вопрос.
2: Тарас Дорохов, расскажите, если помните, чем руководствовались при выборе первой рабочей профессии, Дмитрий Юрьевич?
0: Ничем. Первая рабочая профессия у меня была библиотекарь в библиотеке Академии наук на Васильевском острове. Куда смогли меня устроить, туда я и пошел. Не руководствовался ничем. А потом меня перед армией учили на водителя, чтобы я водителем в армии был. Но я пошел водителем работать. Вот, собственно, такой первый набор был.
1: Петр, а у тебя какая была первая работа?
2: Курьер.
1: Курьер? А я была продавщицей.
2: Курьер в редакцию я был, как в фильме.
1: Так что мы-то с вами
0: собрались. Ты был повеселее, наверное, чем курьер в кино, нет?
2: Ну, у меня был больше оптимизма, да. Я знал, что я пойду в армию.
1: А, ты готовился, поэтому оптимизма не было.
2: Нет, наоборот, у меня был оптимизм. Мне надо было успеть пожить. Ну, до того как. Чтобы было чего вспоминать в долгими армейскими вечерами.
1: Ну, ладно, тогда что, там вопрос последний остается у нас какой-нибудь или нет? Или завершаем на сегодня?
2: Да надо завершать, а то мы не успеем еще выбрать что-нибудь. Ну, вот под портретом Сталина написано «Си да линь», что значит «Сталин» в переводе.
1: О, видишь, да. Есть знающие
2: тут
1: люди.
2: Тут перевел вот нам Игорь Чепкасов написал. Спасибо, Игорь.
0: Спасибо, да.
1: Тогда, завершая нашу сегодняшнюю беседу, коротко зачитаю несколько новостей.
0: Давай.
1: Все связано с семьей. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. В России начали устраивать специально липовые свадьбы, где ты платишь денежку, приходишь и исполняешь роль кого-то. Жениха,
0: отлично.
1: Невесты...
0: Ролевые игры.
1: Да, ролевые игры, в общем, пожалуйста, обеспечены. А безопасность и доверие – это главное, что русские женщины называют сексуальным в мужчинах. Так что учтите. Особенно, если есть планы...
0: Предлагаю победителя выбрать кулуарно, а слушатели пока пусть мучаются.
1: Пусть мучаются.
0: Мы секретное извещение пришлем.
1: Да, секрет будет. Ладно, ну что, на этом мы завершаем. Два часа пролетели как быстро. Да, как и всегда. Оно бывает как один. Но их было два. Татьяна Ладяева, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков. Всем хорошего
0: вечера.
1: Спасибо,
0: Татьяна. Спасибо, Петр.
2: Спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания.
3: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
3: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
3: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
3: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
3: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
3: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
3: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
3: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
3: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». 5 проектов для милитаризации Евросоюза. Контекст. Совет ЕС сообщил о старте дорогостоящих высокотехнологичных инициатив, направленных на усиление ВПК и обороноспособности сообщества. Это официальная версия. Но на деле речь идет о дальнейшей милитаризации Старого Света, уже идущей опережающими темпами. Проекты связаны с созданием морских,
8: ударных и других дронов, формированием системы ПВО и ПРО, наращиванием усилий на восточном направлении, развитием космических и спутниковых возможностей Европы. В ее политических элитах четко и публично сформирован консенсус по вопросу подготовки к прямому военному столкновению с нашей страной. Только в этом году на перевооружение и модернизацию армий страны ЕС израсходуют почти 200 миллиардов евро. Гражданская промышленность из-за экономического спада, лишающаяся мирных заказов, встает на оборонные рельсы. Некоторые соседние с Россией государства последовательно накапливают арсенал вооружений, развивают ремонтно-производственную базу и становятся ударным плацдармом НАТО. Германия под эгидой научно-исследовательских программ работает над многоступенчатыми баллистическими ракетами и маневрирующими боевыми блоками. А Польша заявляет о планах создать самую сильную армию в Европе.
3: Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает, отправляет рейсы по согласованию. Генпрокуратура ФРГ обвинила украинца в слежке за мужчиной, воевавшим на стороне ВСУ. Спасенную в Крыму группу спелеологов-любителей передали медикам. Подробности далее. Аэропорт Нижнего Новгорода принимает, отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что возможны корректировки в расписании, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Возможное проведение на полях саммита ОТЭС трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа было бы благоприятно для формирования многополярного мира. Об этом заявил газете «Известия» посол КНР в России Джан Ханьхуэй. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Си Цзиньпином и Трампом на полях саммита ОТЭС. Официальный представитель китайского МИД Гу Цзякунь накануне не стал комментировать вероятность трехсторонней встречи лидеров трех стран. Саммит ОТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Президент Владимир Путин заявлял, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите, при этом он подчеркивал, что его поездка будет зависеть от внутренней ситуации в России. Президент США Дональд Трамп признался во взаимной симпатии к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и заявил, что считает его своим другом и является чуть ли не единственным человеком в мире, который нравится главе КНДР. В августе Трамп утверждал, что Ким Чен Ын ответил на его призыв провести переговоры двух стран, а также добавил, что у него самого сложились прекрасные отношения с лидером КНДР, и они отлично ладят. Кроме того, он сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хэкситу сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей, назвав сами маневры необязательными. Генеральная прокуратура Дюссельдорфа предъявила обвинение гражданину Украины, который якобы следил за мужчиной, воевавшим на стороне ВСУ, сообщает местное агентство со ссылкой на представителя ведомства. Федеральная прокуратура Германии 30 марта сообщала о задержании гражданина Украины Виталия М. по подозрению в слежке за мужчиной, который участвовал в украинском конфликте на стороне ВСУ. СМИ без приведения доказательств утверждают, что до задержания обвиняемый передавал собранную информацию России. Спецслужбе. По версии ведомства, слежка могла быть частью подготовки дальнейших разведывательных мероприятий против бывшего участника боевых действий. Спасенная в Крыму потерявшаяся группа спелеологов-любителей не смогла найти проход между двумя пещерами. Сейчас туристов передали медикам, сообщили РИА Новости в МЧС Республики. Группа туристов вышла по маршруту «Голубиная пещера».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Дорогие друзья, мы с вами беремся за починку примуса. Берем отвертки, руки там и прочее, прочее. Сегодня мой добрый товарищ сегодня снова, слава богу, не в первый, не во второй, мне кажется, уже. Может, не в третий? Завсегдатай починки примуса. Военно-политический эксперт Ян Гагин и член Совета по внешней оборонной политике. С особой гордостью, как в президиуме говорю, мы сегодня представлены в радиоэфире на «Радио Спутник». Разговаривать мы будем, как обычно в последнее время у нас с вами это бывает, про разные экзотические страны, хотя, конечно, по специализации Яна Дмитриевича Гагина пойдем, как военно-политического эксперта, потому что он знает на самом деле, что происходит во многих регионах мира, где присутствуют наши парни. Обычно мы с Яном обсуждаем дела на Украине и дела, связанные с СВО, но сегодня будем говорить про Африку, потому что он тоже там побывал несколько раз, и там много чего интересного. Мы с вами как-то недавно разговаривали про Мали, и мне кажется, настал период, тот самый момент, когда нужно поговорить про Центральноафриканскую Республику. Что же там такое происходит, что она из себя представляет, и зачем там наши ребята борются с терроризмом, с империализмом, с колониализмом, с чем там ребята наши еще борются. В общем, за все хорошее против всего плохого. Ян, привет, извини.
2: Да, добрый вечер.
1: Да. Добрый вечер. Да. Я напомню телефон нашего прямого эфира для того, чтобы вы могли дозвониться и задать разные военно-политические вопросы. Предпочитаю, чтобы это, конечно, была Африка, поскольку мы сегодня ею занимаемся. Но на самом деле с Яном можно говорить об огромном количестве интереснейших вещей. Давайте, записывайте, если не помните, плюс 7495-95-95-91 и 2, прямо как наша частота в Москве. А еще можно задавать ваши вопросы через там всякие приложения «Радио Спутник» и прочее, прочее, все «Радио Спутник», слушайте нас. Короче, Центральная Африканская Республика, ЦАР. Это бывшая колония Франции. Страна в самом центре Африки, нет выхода к морю. Страна небольшая, 5-6 миллионов человек, да, не больше. Но бурно растущая, поскольку рождаемость высока, смертность падает. Это как во многих таких странах африканских происходит сейчас вот этот демографический всплеск. Столица Банги, официальные языки французский и санго. До 60-го года, как я уже сказал, это была французская колония. ЦАР входит в число беднейших стран мира, несмотря на все драгоценности, которые в этой земле есть. А есть много чего. Кроме того, что мы все ждем от Африки, конечно, золота и бриллиантов, там еще есть и уран. Так, а это значительные припасы. Последнее, что я читал, чуть ли не 20 тысяч тонн руды в месторождениях.
2: Это как минимум, да, это такие беглые оценки, но на самом деле его много там.
1: При этом, насколько я понимаю, сейчас из-за всего того, что происходит в ЦАРе, его практически не добывают. Напомню вам, дорогие мои друзья, я по-прежнему считаю, что Африка – это континент будущего. Я считаю, что в Африке в целом решены очень многие кризисные вопросы и тяжелые проблемы, такие как массовый голод, массовые эпидемии, убийства, войны и прочее, прочее, прочее. Мы увидим бурный рост Африки. Я считаю, что через 15, там, грубо говоря, 20 лет мы поразимся его, сравнивая с Африку с Китаем. Но при всем моем оптимизме есть в Африке несколько мест неблагополучных, я бы вот так выразился дипломатично, чтобы не обижать наших центральноафриканских друзей. Неблагополучных. И Центральная Африканская Республика одна из таких точек на африканской карте. С 2013 года страна живет в затяжном вооруженном конфликте. Там была большая коалиция повстанцев, Селека. Она захватила столицу, началась резня. Это были преимущественно исламисты. В ответ появились и христианские, и анимистские, то есть это, ну, совсем, так сказать, языческие,
2: да? Да, это местные, конечно, местные,
1: мне
2: да.
1: было обидно. Ополчение. И началось массовое, так сказать, насилие по религии.

0: религиозному признаку. С 16 года страной правит президент Фостен Аркан Штуадера. Сейчас он правит уже третий срок. Да, ну, где-то полгода назад, мне кажется,
1: ну, выбрали премьер,
0: да, совсем недавно. И с 16 года там присутствуют наши парни. Да? Расскажи об этом.
1: Да, действительно, ограниченный контингент наших специалистов, назовем так, военных специалистов.
0: Хотя 16... они люди гражданские,
1: да, формально. 16-го года находятся на территории республики. Изначально это были бойцы группы «Вагнер», которые, собственно говоря, положили на тот момент, ну, скажем, конец насилию со стороны как раз террористических
0: навели
1: групп.
0: Навели порядок.
1: Да, террористических групп, которых там было очень много. Они туда приехали изначально как специалисты, которые должны были охранять какие-то особые важные объекты правительства, потому что были приглашены как раз руководством страны. До сих пор, кстати, наши специалисты охраняют и президента, и охраняемых лиц республики. А также они охраняют месторождения и места добычи полезных ископаемых. Mm-hmm. Дело в том, что страна бедная, все верно, и денег у них нет для того, чтобы платить за такие услуги по наведению порядка, по обучению специалистов военных, полиции, в том числе спецназа, и тем более по охране, по защите таких объектов. И сама страна расплачивается с Россией концессиями, то есть возможностью участия в этих месторождениях, в разработке месторождений. Ну, в принципе, это устраивает и нас, и Россию, и Центральную Африканскую Республику. Вот, если говорить о...
0: Ну, о чем, извини, Ян, о чем они еще? Ну, извини, они одна из беднейших стран мира.
1: Да, конечно. Ну, вот брать... Ну, вот я не знаю, может быть, кто-то помнит, был такой фильм «Турист» назывался, да, как раз о частных
0: Ди
1: бойцах.
0: Ди Каприо, кажется, да?
1: Нет, а это, нет, «Турист» — это наш
0: другой,
1: наш отечественный.
0: Да, как раз «Кровавый алмаз» был, да, все.
1: Да, как раз о военных специалистах, которые, наших российских военных специалистах, которые работали в ЦАР.
0: Да, да.
1: Там была описана операция, которая происходила реально, эти события происходили в 2020 году. И на тот момент наши бойцы практически спасли государственность страны, спасли президента и спасли очень много гражданского населения, потому что на тот момент перед выборами действительно было серьезные попытки влияния Франции на эти выборы. Франция на тот момент очень сильно пыталась влиять на местные террористические группировки. Они заходили из разных стран, из стран-соседей, это и Мавритания, это и Чад. То есть разные группы заходили в страну для того, чтобы навести, устроить беспорядки и взять власть в свои руки. Ну, военный переворот.
0: Территория Команчи абсолютно такая,
1: да,
0: исключительно. В версии Переса Риверта, да.
1: Да. И получается, что именно наши бойцы, бойцы группы «Вагнер» на тот момент, они положили конец насилию, остановили этот беспредел, вот, и еще раз укрепили положение Российской Федерации в принципе в регионе.
0: Почему-то, насколько мы понимаем, это очень сильно огорчило французов, которые оттуда после этого убежали.
1: Да, французы, на самом деле французы стали покидать республику как раз с 16-го года, всерьез, когда наши там появились. И по большому счету Франция из страны вышла, из республики. То есть сейчас на территории Центральной Африканской Республики нет французских военных. Нет, ну, присутствие Франции ограничено на данный момент. Это дип-миссия в Банги, это посольство, это
0: ну, пара
1: какие-то,
0: компаний каких-то.
1: Да, это представители, да, представительство небольших компаний. Ну и, собственно говоря, все. То есть, это, ну, можно сказать так, что тень Франции в Центральной Африканской Республике не имеет тела.
0: У нас, насколько я понимаю, только что был звонок, но он отлетел, что-то случилось, но я вас призываю все-таки дозвониться, потому что интересно с вами будет поговорить про африканские дела, это всегда интересно. Франция, которая изначально по следам, так сказать, своей колониальной истории себя преподносила как одного из гарантов, основного даже гаранта безопасности, благодетеля там и прочее, сейчас как-то не готовы нести ответственность. Более того, насколько мы знаем это из разных там новостей и мнений экспертов, французы в том числе и поддерживают вооруженные оппозиционные группы.
1: Да, именно
0: которые
1: так.
0: Там есть, которые для них являются вооруженными оппозиционными группами, а для нас, ну, для нас даже, вот я, может, скажу неправильную вещь, вот не так важно, как для нас, для местного населения, они являются террористами, они являются террористами.
1: Именно так.
0: Да. Из новостей того, что сейчас происходит. Вот 23 сентября, только буквально что, неделю назад, Международный уголовный суд в Гааге, который мы, кстати, не признаем, но, тем не менее, иногда они делают какие-то, в том числе, знаешь как, часы, которые стоят, тоже два раза в день показывают правильное время. Так вот, уголовный суд в Гааге, МУС, признал командира полицейского спецназа вот этого самой группировки Селека, которая пыталась захватывать тогда власть. Его зовут Мохаммад Саид Абдель-Кани. В преступлении против человечности по четырем пунктам. В 2013 году он руководил в Банги спецподразделением полиции, и по версии обвинения в этом спецподразделении содержали и пытали людей, которые подозревали в поддержке свергнутого до этого президента. Суд над этим вот террористом шел больше 4 лет. Наказание назначат на отдельном заседании. Один из немногих случаев, когда за насилие 2013 года наказан именно представитель Селеки, а не только антибалака, это вот антиправительственные каких-то групп. О, у нас есть звонок. Да, здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Да, Олег, здравствуйте, рад вас слышать снова, да.
2: Здравствуйте, спасибо. Вы знаете, вот похоже, что французы, они действительно и в Сахеле, и вот в Центральной Африканской Республике очень активны, потому что через чат... Там у нас Нигер, и ведь представители Нигера выступили сейчас в ООН, обвинили французские спецслужбы, украинцев, что, поддерживая вот террористов на северо-востоке Нигера, они тем самым такой, ну, занимаются таким новым, ну, неоколониализмом, да?
0: Да. Угу.
2: Что тоже вполне вот так вот примечательно, такой вот, ну, такой синтез, да, вот, и украинцев, и французов, и этих вот и исламских террористов. Ну вот, то есть французы, они как бы хотят, ну, может быть, вернуться, грубо говоря, и в Центральноафриканскую республику, и в Нигер, и вот в такие страны, да, Сахеля, как Мали и Буркина-Фасо. Можно вот об этом?
0: Конечно, да, Олег, да, спасибо говорить. Большое, ну, Ян Мич.
1: Да, да, на самом деле Франция пытается вернуться в свои колонии, но для этого нужна сильная армия. Франция сейчас сильной армии, на мой взгляд, не имеет. Поэтому новая колонизация этих стран, она связана с работой так называемых розовых революций, точно такие же революции роз и так далее. То есть они находят...
0: Цветные, да.
1: Да, цветных революций, они находят недовольное местное население, какую-то оппозицию. Чаще всего это бандитские структуры какие-то, это бандитские группировки. Они их финансируют, они дают, дают им инструкторов, и поскольку они их финансируют, ну, собственно говоря, и заказывают музыку. Вот. Именно таким образом они пытаются влиять на внутреннюю политику этих стран. Но на самом деле, во-первых, если брать вот как раз Центральноафриканскую республику, то гарантом порядка в этой стране как раз сейчас являются наши силы, по большому счету. И других более серьезных сил там нет на данный момент. Да, там присутствуют миротворцы, но они ни во что не ввязываются. Войска ООН присутствуют, миротворцы, но они не ввязываются ни во что, они там просто живут, как кот в продуктовом магазине. Просто едят сметану и живут.
0: Минуска. Видимо, да.
1: Вот. И причем они, кстати, состоят не из европейцев. Вот эти подразделения в основном.
0: Ну, может быть, это и хорошо.
1: Возможно, это и хорошо. Вот. Да. Что касается украинцев, да, вы верно сказали, то, что сейчас украинцы присутствуют практически в каждом конфликте на этой планете. Практически везде. И везде мы их видим, их след в разных террористических группировках, в бандитских каких-то, в мафиях и в прочем. Потому что, допустим, если брать, опять же, Центральную Африканскую Республику, о которой мы сегодня говорим, то как раз в Чаде, в Мавритании, в основном в этих странах, украинские инструктора готовят террористов, которые потом работают как раз в ЦАР. Но, на мой взгляд, во многих боевых операциях украинские специалисты участвуют лично. Это чаще всего связано с техническими средствами, это беспилотные летательные аппараты, ударные, разведка и прочее, прочее. Вот. И, ну, скажем так, дело в том, что у Франции таких специалистов нет. Вот мы как раз вот перед передачей как раз обсуждали вопрос, почему украинцы, да, как бы, почему Украина, а не там другая какая-то страна. На мой взгляд...
0: Извини, ради бога, я сразу, да. Я повторю этот вопрос, чтобы было понятно. Меня удивило, вот мы просто с Яном сидели до этого, там чай пили в ожидайке. Вопрос следующий. Вот, казалось бы, у украинцев мало людей на ЛБС. мало бойцов, мало живой силы. И вдруг мы узнаем о том, что, оказывается, какие-то прокачанные ребята, понимающие, как работать с БПЛА там, и так далее, ошиваются где-то в Африке, тренируют каких-то бармалеев, участвуют в терактах и прочее, прочее. А что они там за... Почему они не отправляются обратно, так сказать, неньку свою защищать?
1: Ну, давайте начнем с того, что Украина и вооруженные силы Украины – это просто многочисленные ЧВК, которая была куплена Евросоюзом и блоком НАТО в своих интересах. И как раз страны НАТО, купившие Украину и купившие в качестве ЧВК ВСУ, они и распоряжаются этими бойцами. То есть им, допустим, Франции нужно присутствие хороших специалистов в военном деле сейчас, вот, допустим, в Северной Африке, в Центральной Африке. Они просто по договоренности, опять же, Макрона с Зеленским, они периодически общаются и, собственно говоря, они запрашивают каких-то специалистов определенных специальностей для того, чтобы они наводили страх, допустим, в Африке. Вот. Почему Украина? Да? То есть, на мой взгляд, армии Старого Света давно несостоятельны. Ну, во-первых, потому что Европа очень давно не воевала. Это очень сытая, скажем так, территория. Территория сытых стран, где все хорошо, где было все в порядке с экономикой, никаких войн не было очень давно. После Великой Отечественной войны никаких потрясений, только рост, экономический рост.
0: Ну, Югославия.
1: Да, ну, Югославия, это они там все оттоптались, конечно, к сожалению. Но, по большому счету, армии стран НАТО, они не настолько состоятельны. Их арсеналы сгорели в топке украинской войны. Силами ВСУ и, собственно говоря... В основном все арсеналы были отданы Украине на украинский фронт для войны с русскими. А почему украинцев используют? Ну, потому что, вот, на мой взгляд, сейчас есть 5 армий, самых сильных армий мира. Это мое личное мнение, я сейчас просто объясню, почему. Возможно, я где-то не прав, но я считаю самой сильной армией мира сейчас нашу армию российскую. Потому что мы в течение 5 лет воюем с целым блоком НАТО на поле боя Украина. Украина – это всего лишь поле боя и небольшая ЧВК, да, и мы побеждаем. Мы с каждый день двигаемся вперед, да, медленно, но если кто-то скажет, что медленно, пусть приходит и расскажет, покажет мне как. Вопросов нет, я его жду там, на ЛБС. Вот. То есть первая армия мира – это Россия. Вторая армия, как бы это ни было парадоксально, это украинская армия. Во-первых, потому что это... часть нашего народа. Они такие же духовитые, только обманутые. Это темная сторона от нас. И они успешно воюют с нами. То есть, ну, они противостоят нам в течение 5 лет. Да, с поддержкой целого блока НАТО, но это армия, с которой воюет самая сильная армия. Следующая, по, скажем так, по серьезности, по состоятельности армии, это, на мой взгляд, иранская армия, которая за одно лето наделала шороха во всем заливе.
0: Но тут надо уточнить, Ян, уже извини. Да. Все-таки мы имеем в виду не сухопутные войска.
1: Конечно,
0: потому что
1: да.
0: Иранцы, по счастью, пока что их не задействовали. И речь идет о там, дистанционных ударах.
1: Да, разумеется. Ну, я сейчас говорю о состоятельности вооруженных сил.
0: Вооруженных сил, да.
1: В принципе, вооруженных сил. Вот. Так вот, иранская армия, она идет сразу уже на третьем месте, как я считаю. А возможно, где-то делит это место с Украиной или с нами. Вот, но тоже очень сильные вооруженные силы, потому что они за короткий срок они вынудили Соединенные Штаты вывести свои контингенты из стран залива. Они гегемон, показали, что гегемон не может защитить своих союзников, а Соединенные Штаты были гарантом безопасности в этом регионе, и этот гарант не состоялся.
0: Ну да.
1: Следующий, конечно, по, скажем так, по состоятельности армии, ну, скорее всего, Соединенные Штаты. Объясню, почему. Большая численность, хорошее финансирование, хорошая экипировка и многое другое. Но последние боевые конфликты, в которых участвовали открыто Соединенные Штаты, показали, что не так-то им легко участвовать в этих конфликтах. Ну и, конечно, следующая армия замыкает этот список. Для меня это Китай. Армия серьезная, она не воюет, она не воевавшая армия, но она хорошо экипирована, она подготовлена.
0: Оснащена, да.
1: Оснащена, и потенциально это сильная армия. Так вот, именно поэтому украинцев используют страны Евросоюза для решения своих вопросов. Они их как наемных убийц нанимают просто для решения каких-то своих задач где-то далеко, чтобы не под своим флагом их решать.
0: Ну и вот эти люди, они, собственно, да, с ними мы соприкасаемся не только на ЛБСе на Украине, но и в том числе и в ЦАРе, и в Мали, и в других странах,
1: где присутствуют, сейчас очень
0: и в Ливии много их. Сейчас, да.
1: И все они базируются либо на французских, либо на британских базах, кстати, официальным образом.
0: Ну, это вопрос о формальном статусе спонсоров терроризма там, и так далее, и так далее. Это, конечно, интересно очень. Дальше к новостям ЦАРа, Центральной Африканской Республики. Оппозиция подвела итоги полугода третьего срока вот Туадеры, собственно, да. Президента. В сентябре ему исполняется, вот как исполнилось сейчас, 6 месяцев с начала третьего его срока. Ну, и оппозиция, естественно, разнесла и заклеймила. Все правильно. Претензии касаются, конечно, бедности, безопасности, конечно, свободы слова. Ну, да. Я посмотрел, кто об этом писал. Конечно, об этом пишут все вот эти вот все профранцузские и так далее. Медиа, конечно же, именно они. И, соответственно, ругаются они по поводу горнодобывающей отрасли, которая слишком много разрешения на добычу правительства выдала. Слушайте, интересная претензия в адрес правительства, которое пытается выживать и управлять страной в состоянии тяжелого затяжного конфликта, который длится уже с 13 года, то есть уже 13 лет, да, с лишним. Как нехорошо, да? Дальше. 13 августа, это вот мы сейчас про Францию немножко, мимо проходя слегка ее пнем. 13 августа ЦАР отметил 66-ю годовщину независимости от Франции. Главным событием был военный парад в лагере Касаи в Банги. Его принимал сам, собственно, президент. Праздник отмечали в посольствах, везде, где ЦАР, посольство присутствует. Местные профсоюзы и прочее, прочее. То есть вот праздновали. Праздновали ли во Франции независимость ЦАРа? Мне кажется, это вопрос риторический. Дальше. ЦАР и Китай укрепляют партнерство. Да. Мы должны не забывать, что Китайская Народная Республика очень активно присутствует во всех странах Африки, в том числе и в тех кризисных. И это интересный привет многим нашим экономистам. Слава богу, из этой когорты они немножко подзаткнулись, потому что раньше самая популярная была версия о том, что да кому эта Африка нужна? Да мы же... Почему-то Китай, который очень хорошо умеет считать деньги, и мы видим, к чему это привело в виде грандиозного совершенно экономического роста и развития Китайской Народной Республики, умеет считать деньги и считает, что Африка ему нужна, в том числе и даже такие кризисные страны, которые вот, ну, как бы проблемные. Пожалуйста. С 20 августа по 2 сентября 12 центральноафриканских чиновников прошли в Пекине семинар по устойчивому развитию. Цель поездки – это вот мягкая сила Китая в Африке. Пекин ежегодно обучает тысячи африканских управленцев. Слава богу, что у нас тоже есть квота правительства Российской Федерации для обучения тех же самых африканцев в России. Мы тоже это делаем, и это правильно, и это принесет нам правильное влияние и правильные экономические, между прочим, дивиденды, учитывая вот те самые месторождения, в том числе и Ирана. Сегодня со мной обсуждают Африку и Центральноафриканскую Республику военно-политический эксперт Ян Гагин, член Совета по внешней оборонной политике. Напомню вам телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-91-2.
3: Подчиняем примус. С Евгением Примаковым. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
3: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
3: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
3: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Олегом Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
7: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
3: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
8: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
3: Чтобы сообразить на троих.
9: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
3: Слово за слово, словом по столу.
9: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
3: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
9: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
3: Без купюр.
10: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
3: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
11: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
3: Не пропустите.
12: Вам удобно?
13: Ну да.
12: Лампа не слишком светит в лицо?
13: Нет.
12: Камера не смущает?
13: Вовсе нет.
12: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого

0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Продолжаем разговор с Яном Гагиным, военно-политическим экспертом, членом Совета по внешней обороне политики. Обсуждаем мы сегодня Центральную Африканскую Республику, африканские дела, наше присутствие там, зачем нам там надо, что нам там надо, почему мы там, потому что это самые популярные вопросы обычно, которые задают радиослушатели, то есть вы по телефону плюс 7-495-95-95-91-2. И о хороших новостях. 22 сентября, тоже неделю вот назад, армия Центральной Африканской Республики освободила группу похищенных людей. Об этом сообщило агентство как раз «Франс Пресс». Ну ладно, тут не соврали, слава богу. По данным местной прессы, освободили 8 мирных жителей, в том числе детей. Операция была направлена против террористов вот этой самой так называемой оппозиции. Похищение ради выкупа – это такое обычное явление в отдаленных районах страны. Но здесь надо понимать, что, конечно, помогали и наши ребята. Конечно, помогали наши ребята, потому что учат бойцов и сами ввязываются, так сказать, в столкновение с террористами. Сейчас вот новость еще такая, прочитал я, что более 500 новобранцев в армию ЦАР влилось за этот год, постоянно ее обучают. Раньше этим занимались евросоюзовцы какие-то там с французами, и тогда сейчас им занимаются наши инструктора. У меня, Ян, к тебе такой вопрос. Особенно учитывая то, что ты там все-таки бывал. Насколько... я вижу звонок. Ну, давай сначала звонок тогда, да, а потом задам. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Сергей из Севастополя.
1: Здравствуйте, Сергей из Севастополя.
2: Да. Здравствуйте. У меня вопрос немножко не по Африке, но давайте к вашему собеседнику, как военному специалисту.
1: Да.
2: Вот... утром у меня была дискуссия с «Комсомольской правдой» в вашей соседней студии. Там такой вопрос они мне задали. А кому бы вы больше доверяли? Искусственному интеллекту в случае близкой там ядерной войны? Или генералам-помощникам в генеральном штабе, если бы вы были там начальником генерального штаба, допустим? Вот. И я на этот вопрос как-то смутился... У меня ответа не было четкого, но я шуткой отделался. Я говорю, а вы смотрели «17 мгновений весны», когда Генрих Мюллер со Штирлицем говорит, не верьте никому, говорит, себе не верьте.
1: Мне можно, верьте, сказал он, да.
2: Да, потом... мне можно, да. Вот, и я им так и сказал, они посмеялись, но у меня этот вопрос остался в голове. Я хотел, чтобы ваш военный эксперт как-то бы объяснил эту ситуацию.
1: Спасибо. Спасибо. Ян, на самом деле, надо как-то посидеть про искусственный интеллект на войне, вообще поговорить.
3: Ну, это совершенно отдельная тема. Хорошая искусственный тема, интеллект, да, на войне, да. То есть, ну, начнем с того, что действительно сами беспилотные системы, даже управляемые, изменили полностью картину боя, войну целиком, подход к войне. Появление искусственного интеллекта, оно тоже всерьез меняет боевые действия, их облик, облик поля боя. Ну, давайте так. Если говорить об искусственном интеллекте, на данный момент он имеет рекомендательный такой характер и используется в разведке, используется для поиска, сбора и анализа информации. Но, на мой взгляд, пока еще очень рано, а, по-моему, вообще и не нужно отдавать искусственному интеллекту вопросы принятия решений. Самый простой и всем понятный пример – это иранская кампания в этом году, когда Соединенные Штаты нанесли удар по школе с девочками, и погибли дети, лишь потому, что по каким-то косвенным признакам искусственный интеллект, вот эта вот система боевая, она приняла объект, этот объект за военный объект.
1: Я, ну, кнопку-то нажимал не искусственный интеллект, так вот, или иначе.
3: Кнопку нажимал человек. Кнопку нажимал человек по приказу машины, которая взяла на себя ответственность за этот приказ. И здесь такая тоже двойная история, двойные стандарты в том плане, что легко, ну, скажем так, человек военный выполняет приказ, да, он его не оспаривает, считает его правильным, а этот приказ отдает машина. Во-первых, машина может ошибиться, во-вторых, это снятие ответственности с командования. То есть, по большому счету, имея такую, скажем так, заявленную систему искусственного интеллекта, можно снимать с себя ответственность за любой приказ.
1: Слушай, недавно был же случай, когда, да, американцы чуть не штурманули какой-то сухогруз или танкер, да, китайский. Да.
3: Это ошибки. Да. Но пока это ошибки. Давайте сначала рассмотрим то, что это действительно ошибки. Искусственный интеллект должен быть, на мой взгляд, лишь вспомогательным таким инструментом в боевых действиях. Ну, как к примеру, допустим, вот мы, опять же, Севастополь, если взять, да, я сейчас вот только 4 дня приехал из Севастополя сюда, я сейчас занимаюсь в том числе вопросами формирования Барса Севастополь, это подразделение, новое подразделение, оно сформировано, оно доформировывается сейчас, мы обучаем ребят и так далее. Мы делаем ставку на технические средства как раз по борьбе с беспилотными летательными аппаратами. И у нас это получается, потому что там используется тоже искусственный интеллект. То есть это не только пулеметы, эти МОГи, но это дроны-перехватчики, в которых есть элементы искусственного интеллекта. То есть задача самого пилота вывести в квадрат, где находится цель, показать цель, удерживать цель, а дальше машина сама будет, а дальше искусственный интеллект доведет машину до цели. Mm-hmm. Вот в таких случаях это да. Но полностью давать искусственному интеллекту принятие решений, на мой взгляд, нельзя. Потому что, ну, давайте мы просто... Есть еще такой момент, я не буду всех пугать «Терминатором», да, это старый фильм, все помнят его, да, но этим «Скайнетом», но давайте так. Развитие искусственного интеллекта может однажды просто в любую секунду, вот это вот безконтрольное развитие искусственного интеллекта, может дать его, скажем так, когда он сам себя осознает личностью.
1: Ну, да.
3: И вот что мы тогда будем делать, неизвестно.
1: Ужасы всякие рассказывают.
3: Да, поэтому я категорически против передачи именно вопросов командования, принятия решений. Это вспомогательный инструмент, который может собрать и предоставить информацию, но решения нет.
1: И люди ошибаются. У меня нет ответа однозначно, но понятно, не хочется бездушной машине доверять судьбе и жизни людей. В любом случае, да, мы все-таки люди-человеки. Я вернусь, да. Ян, в Африку, в
3: да.
1: ЦАР.
3: Да, да.
1: А про искусственный интеллект на войне мы должны обязательно поговорить. Еще, может быть, нам третьего пригласить какого-нибудь айтишника.
3: Да, да, да.
1: Классного, именно специалист. То есть ты как специалист по военной теме, а еще один нам нужен айтишник, который в цифре разбирается, который понимает технологии. А, я даже знаю кого. Так вот, вернемся в ЦАР.
3: Да.
1: Ты бывал там. Мы знаем, что наши ребята тренируют новобранцев, и не только новобранцев, и занимаются и с опытными ребятами, да, да, да. И со спецназом и прочее, прочее. Есть огромное количество довольно смешных роликов в интернете. Там, я помню, лет 10 назад про Камбулю был ролик. Камбуля, такой, помнишь, да. Да, замечательный. Это когда пытался кто-то бзика гранату кидать.
3: Да, как
1: кидать,
3: гранату да? бросить, да.
1: И сейчас есть какие-то там смешные периодически попадаются. И есть такое мнение, что да ну какие они бойцы. Ну, да, да ну это ерунда, да, ну что там. Поэтому нашим приходится на себя брать все, а местные, они не бойцы, они разбегаются, в шлепанцах бегают. Мне кажется, если бы это было так, то не было бы такого безобразия с этими самыми террористами, которые в шлепанцах. Да, их бы тоже можно было бы разогнать. Все-таки боевые качества ребят царовских, ну, местных.
3: Давайте так, вот абсолютно верно сказано, то, что если бы они были такими необучаемыми, как их представляют в этих смешных роликах, то наши вагнера, они бы еще в 16-м году разогнали всю эту братью, тупнули бы ногой, и все, и никакой бы войны больше там не было, да? Вот, поэтому местные, скажем, они также обучаются, это совершенно такие же бойцы. Есть, ну, более смышленые, там, менее смышленые, но в среднем это, в принципе, такая же армия. Единственное, что ее, скажем...
1: То есть боеспособные ребята.
3: Да, боеспособные ребята, но очень часто боеспособность этих подразделений заканчивается, когда на стороне противника оказываются их родственники из их племени там, и так далее, и так далее. Вот. Либо когда кого-то могут купить, там, да, есть некоторые личностные такие особенности. Вот, и, скажем...
1: Слушай, ну как ты так говоришь, что боеспособны, если они настолько ненадежны?
3: Ну вот в том-то и дело, что именно поэтому гарантом, ну, скажем так, это все-таки колониальные страны, угнетенные народы, и у которых у многих людей осталось в крови какое-то послушание и страх.
1: Угу.
3: И плюс еще это все помноженное на тотальную бедноту. И вопросы предательства, к сожалению, да, там он просто часто даже вообще не стоит. У многих нет сомнений, там, когда кому-то что-то предлагают. Особенно не то, что угрожает жизни и здоровью, а при этом предлагают тебе еще обогатиться как-то лично. Поэтому, скажем, я не скажу, что они все ненадежны, но на самом деле есть такой момент, когда гарантом приходится выступать именно нашим специалистам. Точно так же, как раньше были французы. Просто они оттуда вышли, а пустоты не бывает ни в природе, ни в политике.
1: Я хочу, чтобы вы понимали, что новости из Центральной Африканской Республики не только новости про войну. Я нашел даже каких-то пару забавных новостей. Например, на юго-западе страны, в ЦАР, находится национальный парк Дзанга-Санга. Это один из лучших таких, одно из лучших мест в мире для наблюдения за лесными слонами. Да, то есть там огромная толпа этих, на самом деле, там сотни тысяч. На лесной поляне Дзангабай собираются десятки слонов одновременно. К некоторым семьям люди могут подходить близко. Там же тусят гориллы всякие, к которым тоже можно подходить, и они никого не порвут и прочее, прочее. И туда происходит, несмотря на все происходящее, приток туристов сейчас. Причем в ЦАР рассматривают это как некую там позитивную такую идею, что дикая природа может кормить местных жителей лучше, чем браконьерство и война. Кстати, если говорить про экономику ЦАР, за последние годы, в прошлом году почти 4% роста, насколько я помню, в этом году чуть меньше 3%, ну то есть меньше. Но слушайте, 3% для воюющей страны?
3: Конечно.
1: Да. Темпы роста населения, они примерно такие же. То есть это пока что не сказывается на качестве жизни населения. Для этого должно быть рост в разы больше, конечно, чем приток, собственно, людей новых появления. Но, тем не менее, слушайте, для страны воюющей и борющейся, это, мне кажется, хорошая история. Дальше есть очень интересная штука. Конечно, наша компания, которая Янго называется в Африке, до ЦАРа, мне кажется, они не добрались. Они где-то в Камеруне там и прочее, прочее. Это вот такси, которое вы вызываете через телефон. Я просто сейчас подбираю слова, потому что Янго в России нету, а как называется в России, я вам не скажу. А то мне скажут, что я что-то там прорекламировал. В ЦАРе другая история. Там есть мототаксисты. Вы можете вызвать такси в виде мотоцикла. Мне кажется, в московских пробках это тоже потенциально очень хорошая идея. Да? Тебе подъезжают, ты пересел, сел там и покатился. Так вот, тоже неделю назад министр здравоохранения, некий доктор Пьер Сомсе, лично встретился в Банге с водителями мототакси и объяснил им, как уберечься от эболы.
3: Вот как.
1: Он им ставил и ставил градусники. Он им надевал, видимо, вот эти вот маски, учил их мыть руки, потому что мототакси – это главный городской транспорт во всей Центральной Африканской Республике. Водители каждый день возят десятки совершенно незнакомых каких-то людей, кто там на него чихнул, кто на него кашлянул, бес его знает, поэтому они очень быстро разносят все и хорошее, и плохое по всему городу, поэтому их нужно, конечно, учить, чем занимаются местные власти. Скажи мне, пожалуйста, тебе удалось там узнать какое-нибудь вкусное блюдо местное?
3: Ну, вкусных блюд.
1: Или ты местных... старался тушенку есть какую-нибудь
3: Я старался, да. Ну, я, во-первых, во всех африканских странах я стараюсь, конечно, что касается питья, да, воды, вода всегда бутилированная. Вот, и пища должна быть проверенная, потому что наш человек может столкнуться с какими-то заболеваниями, которые нашей медицине могут быть незнакомыми. И ты можешь вернуться домой, которые и болеют чем-то тем, что не то, что тебя лечить будут, а на тебе это изучать будут.
1: И потому
3: что
1: хлоркой посыпят потом сверху.
3: Да, чтобы... да, поэтому, да, поэтому лучше, конечно, воздерживаться от непроверенных таких, скажем так, источников пищи. Вот. Поэтому меня это не коснулось.
1: Еще одна забавная история, очень интересная, в ЦАР система управления. Кроме того, что есть официальное там, правительство, есть мэры, префекты, и прочее, прочее, если говорить про местное самоуправление, вполне себе официально признаются властями традиционные разные племенные вожди.
3: Да.
1: Они улаживают всякие соседские споры, земельные вопросы, семейные конфликты.
3: Такие функции третейского судьи у них.
1: Ну и государство официально признает их роль. Вот из новостей тоже, что буквально там 3 дня назад в одном из округов Банги представили нового традиционного вождя. официально, так сказать, избирателем, ну, не избирателем, подданным, ну, да, да. подданным видимо, ну, да. да, звать его Жан-Симеон Батист Грэмботу. Судя по тому, что он Жан-Симеон, скорее всего, из христиан, из, ну, из да, крещенных да. уже, да, целую церемонию организовало Министерство территориального управления. Видите, это вот про... традиционные духовно-нравственные ценности.
3: Да-да-да.
1: Вот эта система, она признается. И представлена была статистика того, как у нас, сколько населения у нас там. Предыдущая перепись была довольно давно, в 2003 году. Страна больше 20 лет жила без точных данных. Как я уже сказал, порядка 6 миллионов человек. От этих цифр зависит, конечно, строительство и планирование новых там, школ, больниц и прочего, прочего, и раздача помощи в том числе. Еще одна беда ЦАР – это то, что дети в школу не ходят. Официальный учебный год начался 21 сентября у них, не 1 сентября. Но во многих государственных школах занятия начались неделю спустя. Инспекция образования ходила по школам, по домам призывала родителей прислать детей. Родители не хотели присылать детей в школу, не потому, что они дремучие, им тупо не хватает денег на форму и тетради, учителей мало. В школах в ЦАРе учатся там по 40, иногда там по 50 детей. И я хочу сказать, тут на самом деле Ян мне предлагал это сказать. Я как человек уже отставной говорить не буду, я Яну передам это.
3: Да, я как раз вот, у меня мысль такая была, как раз сразу после фразы о китайцах, то, что китайцы заходят в Африку грамотным образом, они заходят с помощью, они заходят с дешевыми товарами, они заходят именно вот с помощью прежде всего. Так вот, да, Евгений, все верно, именно я возьму на себя это. Я хотел сказать о том, что по всем странам Африки работает достаточно большое количество русских домов. Это представительство Россотрудничества, и есть русские дома штатные, которые уполномочены самим агентством, а есть партнерские русские дома. Ну вот как раз в Центральной Африканской Республике партнерский русский дом. И вот как раз вопросами бесплатного обучения занимаются там наши специалисты, россияне. И это и гуманитарная помощь, это и обучение, то есть и детей. И, то есть на самом деле эти миссии, они на себя взяли очень важную задачу. Это экспансия русской культуры, это экспансия русского искусства, языка, это помощь местным гражданам. Потому что на самом деле вот мы сейчас в Москве находимся, а москвичи даже не представляют, насколько тяжело живется, в принципе, любому гражданину, любому человеку там, местному.
1: Ты знаешь, тут вот сомнительная аргументация, сейчас сразу тебе скажу, потому что наверняка кто-нибудь нам позвонит сейчас за оставшееся время по телефону плюс 7-495-95-95-91-2 и скажет, ну, как бы не представляем, и без бы с ним. Ну нам-то что? Ну, я, давайте... извини, на любимую тему, которую Хорошо. Я обещал с самого начала. Давай мы все-таки вернемся. Кроме урана, нам-то что?
3: Ну, нам-то что? Давайте так. У нас принято в нашем обществе в последнее время, и я сам это говорю, я все время говорю, что мы империя. Что мы империя, мы та же русская, российская империя, мы тоже Советский Союз, и Великая Россия – это та же самая империя. Одним из, скажем так, элементов империи – это экспансия. Это экспансия. У империи не должно быть границ.
1: Ну, слушай, да? Понятно, ближнее зарубежье.
3: Это влияние, ну, это влияние на международную политику. Это, скажем, если не экспансия куда-то, то не дать хотя бы себя откуда-то выгнать, ну, то выдавить. Вот. Поэтому, чтобы остаться серьезными игроками на внешнеполитической арене, нам нужно делать такие шаги. Нам нужно работать с иностранными правительствами, с правительствами развивающихся стран, с правительствами бедных стран в том числе. Потому что наше влияние должно оставаться и в других регионах нашей планеты.
1: Ты знаешь, тут большой идеологический вопрос, сложный. Когда Советский Союз работал с теми же самыми африканскими странами, он нес им некую идею общества социальной справедливости, общество преодоления колониального ига и прочее, прочее. Сиротновато слегка сейчас от слова сиротство, да, от того, что какой-то сопоставимой идеи, кроме того, как хорошо, ну, мы предложить не можем. Вот в чем дело. И тогда строить там отношения с Африкой. Кстати, мне кто-то называл цифры, что это выгодное дело было на самом деле, не то, что мы себя рубаху снимали для каких-то африканцев, что нормально отбивались эти инвалютные рубли, которые мы вкладывали в Африку. Вот понятно, с Африкой тогда было зачем, а сейчас все равно так или иначе. У нас звонок. Здравствуйте. Да. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Известно, что лет 10
1: как
4: назад...
1: Как вам обращаться, простите?
4: Сергей.
1: Сергей, очень приятно.
4: Лет 10 назад в Центральной Африканской Республике воевала ЧВК Вагнера. И что с ней стало, с этой компанией, с ЧВК Вагнера, и кто такой Вагнер? Особенно после 23-го года неизвестно, куда она делась. Вы можете сказать?
1: Спасибо, Сергей. Как жаль, что вы не слушали наш эфир раньше. Мы как раз об этом говорили. Но что-то мы специально для вас можем повторить.
3: Да, Сергей, если кратко, то на самом деле практически все бойцы ЧВК «Вагнер», очень многие из них, скажем так, они подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
1: Африканский корпус.
3: И вошли в состав африканского корпуса. Это те бойцы, которые находились, собственно говоря, там. И они продолжают ту же работу, которую они вели раньше. Это обеспечение безопасности в стране, это обучение военного персонала, обучение полиции и так далее. То есть те же люди занимаются, выполняют те же самые задачи, просто в другом статусе, у них теперь статус военнослужащих.
1: Не, ну какое-то количество специалистов.
3: Хотя, да, у нас очень много специалистов гражданских осталось, да.
1: То есть, так или иначе, да. Где-то они присутствуют, в том же Царе они по-прежнему, мне кажется, работают,
3: да.
1: Парни. Ну, слушайте, я считаю, что Россия не должна считать, что у нее только одна рука.
3: Конечно.
1: А инструментов должно быть всегда много. И слава богу, мы, во-первых, от своих никогда не отказывались и не отказываемся. Я думаю, что вместе мы будем добиваться важных и нужных целей. Хотя, конечно, в идеале мы все, как я обычно, Ян, шучу, цепные псы самодержавия.
3: Так точно.
1: Поэтому всегда считаем, что лучше официально.
3: Конечно.
1: Лучше официально. Но бывает всякое и бывает разное. Дальше забавная новость, буквально там завершая. У нас сегодня, видите, не было никаких музыкальных вставок, хотя я взялся за правило их делать, но тем не менее почти музыкальные будут. Министерство искусств, культуры и туризма, в Царе это одно министерство, представило Совету министров меры против рэп-песен, которые считаются противоречащими добрым нравам. Мат, насилие, откровенные тексты. Рэп – это самая популярная музыка среди молодежи банки, в принципе, в Африке практически везде, и сейчас, конечно же, там обсуждается, цензура ли это. И, конечно, оппозиционная пресса пишет, что вот власти борются с инакомыслием, конечно, таким образом, ну, да, борются со следствием, не с причинами, надо разбираться с безработицей, бедностью, они вот типа против рэпа. А вот Союз музыкантов, наоборот, их местный, царовский, провел конкурс рэпа, чтобы рэп стал воспитательным и правильным, и воспитывал доброе в людях. Вообще, на самом деле, потрясающая культура. Недавно видел ролик в интернете, Ян, про то, как какие-то африканские рэперы издеваются над американскими рэперами. То есть, это была троица такая чудесная. У одного были спущены штаны вообще совсем. То есть, он шел так вот, ковыляя как-то, да. Второй держал золотой деревянный какой-то пистолет огромного размера, а у третьего был знак с тележное колесо такое на цепи, на шее висело. И, конечно, понятно, что да, способ сочинять тексты и читать их правильно, в правильном ритме, это большое поэтическое достоинство. Правда, я, как человек, который не слушает рэп, никак с этим смириться не может, но мне приходится признавать. Ну, так что... Ян, возвращайся, да. Обсудим теперь искусственный интеллект на войне. Ян Гагин, военно-политический эксперт, сегодня со мной починял «Примус». Было интересно. Спасибо тебе большое.
0: Отставка Александра Вучича. Контекст. Президент Сербии оставляет главный государственный пост ради участия в парламентских выборах. Но они только промежуточный этап. В случае победы правящей сербской прогрессивной партии он займет премьерское кресло. Об отставке Вучич сообщал в течение двух последних лет. С момента трагедии на вокзале в Нови Саде, в результате которой погибли 16 человек. С того времени антиправительственные настроения в обществе только усиливались. Президентские полномочия Александра Вучича истекают в мае будущего года. Баллотироваться в президенты по Конституции он больше не может. В случае, если возглавит правительство, ему удастся сохранить в руках политическую власть. Вучич декларирует нейтральный статус Сербии и важность сохранения особых отношений с Россией. При этом выступает последовательным сторонником вступления республики в Евросоюз и критикует Брюссель за то, что тот затягивает процесс. Но европейцы требуют от Белграда фактического признания независимости самопровозглашенного края Косово. Для большинства сербов это неприемлемо. Выполнять президентские обязанности до выборов будет председатель скупщины Ане Брнабич, открыто пропагандирующая нетрадиционные отношения. Узнать за 90 секунд. Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Костромы и Ярославля. Мирошник назвал возвращением в семью воссоединение новых регионов с Россией. Поиски потерявшейся в пещере Крыма группы спелеологов длились 12 часов. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Костромы и Ярославля, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воссоединение Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией по итогам референдума является возвращением в семью. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что люди Донбасса с 2014 года проходили испытания и всегда хотели вернуться в лоно России. Годовщина воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией отмечается сегодня, 30 сентября. Россия и Китай будут совместно работать над развитием мировой экономики и поддержанием мира и стабильности во всем мире. Об этом заявил газете «Известия» посол КНР в России Джан Ханьхуэй. Ранее президент Владимир Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите АТС в Китае, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. При этом глава государства вновь подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джун, отвергла причастность Пхеньяна ко взрыву предположительно мин в демилитаризированной зоне, отделяющей страну от Республики Корея. Она подчеркнула, что военная КНДР уже 2 года строит заграждение в районе границы между двумя странами и назвала это суверенным правом Пхеньяна, не связанным ни с каким военным назначением. Ким Е Джун предупредила, что если войска Южной Кореи откроют огонь по служащим армии КНДР, занимающихся строительством заграждений, то военные страны нанесут ответный удар. Южнокорейское агентство Рюнхаб 21 сентября писало, что 3 человека, включая 2 южнокорейских военных, получили ранения в результате, предположительно, взрыва 2 мин в демилитаризированной зоне. Позднее военные, находившиеся на месте взрыва, заявили, что в том же районе находится еще 1 неразорвавшаяся мина. Для выяснения деталей на место была направлена группа военных Южной Кореи и командование ООН, которое накануне обнаружило еще 1/4 мину, по утверждениям южнокорейской страны, принадлежащую КНДР. Поиски потерявшейся в пещере Крыма группы спелеологов-любителей длились 12 часов. Об этом сообщил начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». По его словам, за это время спасатели обследовали около 10 километров лабиринтов пещер, нашли группу в лабиринте пещеры «Голубиная». Как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, спасатели обнаружили 4 туристов, пропавших в Красной пещере в Крыму. Их состояние удовлетворительное. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».